0: В Москве 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: О сотрудничестве.
1: Россия готовит подписание документов по международному транспортному коридору «Север-Юг» с Катаром, Саудовской Аравией и рядом других государств. Об этом сообщили в Минтрансе России. Проработки маршруты в направлении Пакистана, а также через Афганистан в связке с проектом трансафганской железной дороги. МТК «Север-Юг» – мультимодульный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7200 километров.
0: О санкциях.
1: США прибегают к экономическим санкциям, когда оказываются не способны вести дипломатию. Это превратилось в привычку и зависимость. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он добавил, что Иран десятилетиями демонстрировал, что его подобными мерами не задушить, и предостерег американских политиков, что они, цепляясь за эту привычку, могут вместо этого задушить собственные оставшиеся шансы на менее унизительный выход из кризиса, который сами и создали. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что отменил атаки на Иран в свете на намечающиеся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Армузского пролива и договоренности по ядерной программе. Иранский МИД сообщил, что Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Армузском проливе.
0: О нефти.
1: Мировые цены на нефть растут на 0,24%. Стоимость барреля марки Brent впервые с конца июля поднялась выше $88. Таковы данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 0,38% до $82.44 за баррель.
0: О судебных делах.
1: Создатели и правообладатели мультфильмов «Смешарики» и «Малышарики» с начала этого года подали в суды почти 400 исков на более чем 68 миллионов рублей. Сумма одного иска в среднем составляет от 100 до 200 тысяч рублей, а ответчики – индивидуальные предприниматели и небольшие фирмы. Некоторые иски касались нарушений авторских прав на персонажей, например, использования изображений героев на детской одежде, аксессуарах и игрушках. Один из исков был подан к ювелирному заводу о взыскании 200 тысяч рублей компенсации за продажу на маркетплейсе украшений с изображением кроша. Иск был полностью удовлетворен. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 82 рубля 61 копейку, евро 95 рублей 29 копеек, китайский юань 12 рублей 25 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Россия призывает мировое сообщество и международные структуры дать жесткую оценку преступлениям Киева в Белгороде и Нижнекамске, сообщили в МИД России. 4 российских гимнаста получили визы на чемпионат Европы в Хорватии, но есть нюансы. Россияне стали реже покупать одежду и обувь, а ритейлеры начали сокращать торговые площади. Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты в нашем эфире. А начнем мы с того, что Россия призывает мировое сообщество и международные структуры дать жесткую оценку преступлениям Киева в Белгороде и Нижнекамске, сообщили в МИД России. В ведомстве добавили, что все причастные к ударам ВСУ по Белгороду и Нижнекамску понесут неотвратимое суровое наказание. В Совете Федерации теракты назвали усиленным проявлением русофобии со стороны киевского режима, и такое мнение в разговоре с журналистом радио «Комсомольская правда» высказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
3: Ну, это очередная эскалация русофобской волны киевской власти, которая должна привести к тому, что Россия, ее люди начнут поддаваться вот какой-то волне паники, озабоченности и так далее. Абсолютно бесполезные попытки, потому что мы понимаем, что впереди у нас обострение. Мы к этому обострению готовы. Мы понимаем, что за украинским режимом стоит Европа со всеми вот этими стратегическими своими целями и озабоченностями. Они вынашивали эти планы очень давно, многие десятилетия назад, если не века. Поэтому противостояние продолжается, к сожалению, большому. Украинские политики и стратеги бьют теперь уже по нашим мирным гражданам, детям, старикам, женщинам. Мы видим результаты совершенно варварских ударов по Нижнекамску, по Белгороду, по другим городам. Я не исключаю, что эта география будет расширяться до тех пор, пока Украина будет снабжаться американским и западноевропейским оружием. Но мы выстоим, мы убежденные люди, мы нация, которая всегда побеждает. Не всегда легко, через трудности, жертвы и так далее, но мы победим, и в этом никакого сомнения нет. Это должны хорошо понимать и на Западе, но самое главное, пора уже это понять и в Киеве, и склонить голову над теми жертвами, которые уже принесены международным сообществом, включая, кстати говоря, украинское население, ну и, естественно, русское, российское население в этой очень непростой стратегической ситуации.
2: Давайте продолжать. Я могу сказать, что по последним данным в результате атаки БПЛА по Нижнекамску погибли 13 человек, в том числе ребенок, девочка, и еще 75 пострадали. Ну, а погибшая в Нижнекамске при атаке ВСУ 5-летняя девочка в момент удара спала на балконе квартиры. Дрон врезался в дерево и взорвался. Обломки повредили дом, рассказала ТАСС местная жительница. 9 из 13 погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск находились в хостеле, который подвергся удару. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Также среди жертв атаки БПЛА в Нижнекамске есть иностранцы, граждане Узбекистана и Таджикистана. Ну, а ранее ночью 9 августа ВСУ ударили дронами по Белгороду. Погибли 6 человек. По уточненной информации, до 27 человек выросло и число пострадавших. Повреждены около 30 многоквартирных домов и десятки автомобилей. В оперативном штабе региона уточнили, что пострадали административные, социальные и коммерческие объекты. Частные дома и автомобили, и даже несколько зданий и машин загорелись. Ну что ж, давайте обсудим. На связи с нами экс-зам генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе. Сергей Александрович, я приветствую вас. Здравствуйте. Сергей Александрович, вот на ваш взгляд, по той информации, которую мы сейчас имеем, итоговую, получат ли эти террористические акты хоть какое-нибудь официальное осуждение со стороны мирового сообщества, ну и от того же ООН? Будет ли некая солидарность по этому поводу? Я предполагаю, что нет, но хотелось бы ваш ответ услышать.
4: Вы знаете, от мирового сообщества разные государства, видимо, по-разному будут реагировать. Естественно, Европа, которая поддерживает Украину, ничего никак не будет вообще делать вид, что ничего не происходит. Не знаю, как американцы себя поведут. Может быть, они, так сказать, в закрытом порядке скажут украинцам, что не надо бить по гражданским объектам и гражданскому населению. Может быть, а может, не скажут. Это так трудно сказать. Что касается генерального секретаря ООН, то я предвижу заявление его представителя посредством массовой информации о том, что генеральный секретарь не поддерживает примерно в таком ключе. Я не формулирую, потому что тут много будет вариантов, не поддерживает удары по гражданским объектам и гражданскому населению. И не более того. Ну, это в самом таком оптимистичном варианте, я думаю, были сказаны. Так что мы знаем, что генеральный секретарь всячески уходит от поддержки какой-либо стороны, как он выражается в конфликте. Хотя, де-факто, поддержка Украины очевидна совершенно, очевидна с его стороны и со стороны его сотрудников в данный момент. Я не знаю, чем они могут это, так сказать, объяснить. В таких случаях, вы знаете, я вот когда работал при Кофи Аннане и при Бан Ки Муне, заместителя, мы очень аккуратно всегда исходили из того, чтобы не делать публичные заявления, а доводить до сведения, особенно Кофи Аннан, доведить до сведения правительства. озабоченность, подчеркивать неприемлемый характер и по возможности, так сказать, в зависимости от ситуации, такой очевидный намек и посылать, что такие удары, если они продолжатся, будут осуждены генеральным секретарем ООН или его, так сказать, представителем посредством массовой информации от имени ООН. То есть, ну, как-то пытались остановить такие вещи. Нынешний генеральный секретарь, по-моему, этого не делает, насколько я понимаю.
2: Сергей Александрович, ну вот если раньше какая-то реакция была худо-бедно, да, но по большому счету это да. На что-то влияло раньше? И если сравнивать с сегодняшним днем, подобная же реакция, даже если она вдруг есть, какая-то озабоченность, вот тогда и сейчас есть ли разница, и насколько она велика между какой-то реакцией и последствиями?
4: Вы знаете, дело в том, что тогда... Я имею в виду начало века, вот начало 2000-х годов, тогда к голосу генерального секретаря прислушивались, потому что генеральный секретарь умело себя позиционировал, умело вел себя и дружелюбно, с одной стороны, и в то же время указывал на проблемы, которые существуют в том или ином вопросе у того или иного государства. То есть он не антагонизировал, постарался не антагонизировать, по крайней мере. А потом, знаете, роль ООН тогда очень, и, в общем-то, и многие предыдущие годы со времен основания 1945 года, конечно, была несоизмеримо выше, чем сейчас. Сейчас роль ООН, к сожалению, в общем-то, не совсем незначительна. И виноваты в этом прежде всего, конечно, государства-члены ООН, которые нарушают всяческие нормы устава, ну и генеральный секретарь ООН тоже, который поощряет такие нарушения.
2: А я сейчас даже не вообще про Организацию Объединенных Наций, а про Совет Безопасности ООН хочу заострить внимание нашей аудитории и ваше в том числе, потому что постоянные члены Совета Безопасности ООН это кто? Соединенные Штаты Америки, Франция и Британия, которые однозначно поддерживают Украину. Да, будем да? честны, да, и там среди постоянных членов Совета Безопасности ООН есть и другие страны, которые также поддерживают Украину, может быть, просто не так громко, потому что сами по себе они не очень большие, там, ну, Греция, Словения, Латвия, то же самое, Дания тоже в их числе.
4: Европа, считайте, вся Европа...
2: По большому счету, да, а на нашей стороне... Китай, который до сих пор играет в нейтралитет, или какие-то страны, типа там, не знаю, Пакистан, Бахрейн, Колумбия, ну, Панама, это вообще не в счет. Да. То есть, по большому счету, Совет Безопасности ООН и Организация Объединенных Наций превратилась, ну, не в нейтральную организацию, которая является...
4: Ну, это Совет Безопасности, это главный орган ООН по поддержанию международного мира. Понимаете как, Совет Безопасности в свое время мог принимать резолюции и решения, которые останавливали вооруженные конфликты. Это касалось, ну, например, Ближнего Востока, Африки. Но тогда это делалось прежде всего изначально между двумя государствами, Советским Союзом и Соединенными Штатами, достигалось какое-то понимание, соглашение, и, соответственно, все остальные поддерживали.
2: Сейчас, понятно, такого диалога нет, времена, к сожалению,
4: может,
2: изменились.
4: Может,
2: да. Сергей Александрович, я благодарю вас, просто. К сожалению, время ограничено у нас в эфире, сколько смогли, столько пообсуждали с вами, жаль, что времени так мало. Сергей Орджоникидзе был с нами на связи, экс-замгенсекретарь ООН, советский российский дипломат. А мы продолжим через несколько минут. 4 российских гимнаста получили визы на чемпионат Европы в Хорватии, но есть нюанс, какой, расскажу через 2 минуты.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
2: Главные темы дня продолжаем в эфире. Сергей Григорьев у микрофона. Хорватия пересмотрела решение об отказе выдачи виз 4 из 9 членов сборной России. Российские спортсмены, которые визы получили, примут участие в чемпионате Европы в Загребе. А в отношении еще 3 спортсменов, тренера и врача, отказ сохранился. Европейские политики специально мотают нервы российским спортсменам, так считает олимпийская чемпионка и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
6: Ну, дело в том, что практика такая, вот не давать кому-то визы, она была не вновь для нас, да, она была и в Советском Союзе, и была и в российские уже времена. Просто сейчас, конечно, это особенно как-то выглядит как недобросовестная конкуренция, да, если раньше не хоть какие-то могли аргументы, возможно, привести, то сейчас это выглядит ужасно, потому что формулировка, с которой они отказали им первоначально в визе, непонятна цель. Ну, то есть почему-то 50 с лишним человек цель понятна, что они едут на чемпионат Европы, а вот именно у олимпийских чемпионок и у тренера непонятна цель. Поэтому, к сожалению, да, может быть, хотят таким образом ослабить команду максимально, как они могут это сделать, но думаю, что на это не повлияет на результат. Есть все равно желание спортсменов поступать. Правда, что новые, как я понимаю, визу пока еще не дали. Но не факт, что сейчас не передумают и не дадут после всех там, такого достаточно серьезного давления на них в Международной Федерации, потому что они тоже здесь подключились, потому что в таких случаях нам крайне сложно спорить с МИДами, с посольствами. Они нас не слышат, а слышать не собираются. Кстати, никогда не слышали. Если мы думаем, что там 10 лет назад, когда возникали такие проблемы, или там 20, то они нас сильно слышали? Нет, они слышали только в итоге Международную Федерацию, которая звонила, писала письма, подключала там свои ресурсы, и тогда как бы визы нам давали. Поэтому сейчас, ну, честно говоря, за всю историю существования нашей страны как сильной спортивной державы ничего не поменялось. Поэтому сейчас, слава богу, что спортсмены могут выступить, я надеюсь, завоюют медали, ну, всем смертям назло, и им в том числе. Вот, и думаю, что они, наоборот, только мобилизовались, азарт у них дополнительный появился. И, кстати, не факт, что сейчас еще не подумают и там в итоге еще спортсменам и там тренерам не дадут визу. Тоже может быть. Просто обычно бывали разные случаи. Мы тоже неоднократно выезжали без тренера и без врачей на соревнования. Ну, человек уже когда подготовлен к чемпионату мира, в принципе, не думаю, что там совсем нет врачей. Там наверняка есть кто-то, кому все-таки визу дали. Я надеюсь на это, да, потому что не может быть одного врача на такую большую команду. Поэтому, конечно, подстрахуют, помогут в случае чего там другие коллеги, надеюсь так, и тренеры также. Поэтому, хотя еще есть время до 13 числа, и, может быть, тут оставшиеся 2-3 дня как-то что-то еще поменяется, и в дополнение еще вдогонку дадут эту визу. Надо понимать, что, вы же понимаете, это нервы, это билеты, это все время едем, не едем, покупаем, не покупаем. Сейчас лететь туда не так просто. Мы понимаем, что это тоже определенные, и в том числе транспортные вот такие логистические неудобства. Поэтому они, конечно, выводят специально, чтобы мы плохо выступили.
2: Другим новостям. Справедливый курс доллара.

0: Налоговых выплат и санкционное давление, а также нестабильная ситуация с ценами на нефть, заявил Радио КП экономист, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.
1: У нас курс определяется равновесием спроса и предложения. Вероятно, сложились такие факторы, да, когда спрос усилился, а предложение, возможно, ослабло. Кроме того, как мы все прекрасно помним, в связи с моментами, так скажем, затишья и даже там приближения к урегулированию в кризисе в Ормузском проливе, соответственно, было некоторое снижение цен на нефтяное сырье, углеводороды, и это тоже могло сыграть на снижение объемов поступления валютной выручки, ну и, соответственно, сокращение предложения валют. Надо сказать, что нынешнее ослабление рубля, с одной стороны, да, не очень выгодно импортерам, но с другой стороны, в целом, вот, экспортоориентированный сектор экономики, оно, безусловно, поддержит. Вопрос лишь только в том, постоянно ли сейчас случилось вот это вот ослабление или нет. Но, скорее всего, с учетом того, что на нефтяном рынке цены скачут, но все-таки мы не ждем уровней там 100 и даже, скорее всего, не будет 90, будем надеяться, да, какая-то стабилизация, именно стабилизация наступит. И таким образом, возможно, что вот это вот значение, которое сейчас, оно будет более равновесным, может быть, рубль еще несколько ослабнет.
0: Август традиционно считается неблагоприятным месяцем для курса рубля, и в большинстве случаев с 1998 года он снижался к доллару. В прошлом году национальной валюте удалось опровергнуть расхожее мнение о том, что август несет беды российской экономике. В августе 2025 курс американской валюты незначительно снизился к рублю на 0,22%. Сегодняшнее ослабление рубля – это осознанное решение властей, продиктованное бюджетными задачами. Такое мнение в разговоре с Радио КП высказал экономист Александр Разуваев.
2: Мое мнение, что все российские активы, акции, облигации, ну и сам рубль получили политический дисконт, потому что мы не видим завершения конфликта. Если кто помнит, в начале СВО рубль тоже сильно падал, но потом все стабилизировалось. Конечно, как тогда сейчас не будет, но люди, которые говорят, что 90 к концу года, это вполне возможно. На самом деле Минфин не против, потому что для нас важно, сколько барреля, то есть цена экспортной нефти нашей в рублях. Ну, цена на нефть мы влиять не можем, но курс рубля-то можем. Поэтому таким образом сокращается бюджетный дефицит.
0: По словам экспертов, давление на рубль в августе может усилиться. Особенно если Минфин на фоне мощного июльского подъема цен на нефть увеличит объемы покупки валюты. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
3: Тем временем россияне стали реже покупать одежду и обувь, а ритейлеры начали сокращать торговые площади. Почти 50 брендов за 7 месяцев этого года приняли решение уйти с рынка или уменьшить число магазинов. Речь как о российских, так и о зарубежных компаниях. Далее Юрий Кораблев.
4: Почти 50 отечественных и зарубежных брендов решили уйти с российского рынка ритейла или сократить количество магазинов по итогам 7 месяцев текущего года. Об этом рассказали в NF Group. Наибольшие трудности испытывают российские игроки – 36 брендов. Это почти 80% от общего числа ритейлеров. Решили пересмотреть свою стратегию развития. На турецкие компании пришлось 13%, 6 брендов. На финские – 4%, на итальянские – корейские и казахстанские по 2%. Среди российских брендов 9 намерены закрыть все магазины. Среди них Present & Simple, M-Studio, FaceCode и другие. Еще 19 компаний частично оптимизируют сети. Среди них Lime, L'Etoile, Gloria Jeans, Austin, Жизнь Март и другие. 8 ритейлеров, включая Bed Norton, Choice, Zenden и другие, находятся в состоянии финансовой неопределенности или испытывают серьезные финансовые трудности без четкого решения о дальнейшей судьбе своих розничных точек. Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева рассказала, что наибольшая доля брендов, испытывающих трудности, относится к сегменту одежды и обуви, и это связано с кардинальным изменением потребительской модели. И вторая причина – с увеличением налогов. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
5: Снижение покупательской способности – Мы наблюдаем это уже второй год, и действительно, если там еще в первый год ритейлеры готовы были потерпеть в надежде на то, что сейчас

0: картинка выправится, то когда ты это наблюдаешь больше, чем 12 месяцев, ты понимаешь, что нужно что-то делать, да, там, оптимизировать бизнес для того, чтобы сохранить то, что ты еще можешь сохранить. Второй момент – это, конечно, изменение налоговых правил с января 2026 года. Это очень сильно сказалось на бизнесе, особенно на небольших розничных ритейлерах, которые не смогли адаптироваться к увеличению налоговой нагрузки, ну и все это происходит на фоне того, что растут еще и другие затраты, там логистика прежде всего. При этом даже если у них в открытую не падает товарооборот, то он явно растет ниже, чем растут затраты по бизнесу, поэтому принимают решение о том, что нужно сокращать те затраты, которые они могут контролировать. А как раз аренда – это те затраты, которые они могут контролировать, поэтому они либо сокращают арендные магазины, либо вообще их закрывают и остаются в онлайне.
1: Ранее в компании Клота Консалтинг и Trend Vision заявили, что количество покупок одежды и обуви в России по итогам первых 5 месяцев года сократилось на 10%, а в некоторых позициях падение достигало 15%. При этом во втором квартале негативный тренд только усилился. По сравнению с первым, покупки в штуках сократились еще на 5%. Основатель Клота Консалтинг Екатерина Куштримович также говорит о падении покупательной способности, как о главной проблеме снижения спроса на рынке одежды и обуви.
2: Раньше свободные деньги могли уходить на дополнительную покупку какого-то предмета одежды или аксессуаров, то сегодня они конкурируют за другие категории. Это и путешествия, электроника, цифровые сервисы, развлечения. То есть вся так называемая экономика впечатлений стала прямым конкурентом рынка фэшн. И в результате одежда все чаще перестает быть приоритетной покупкой. Особенно заметно это в среднем и премиальном сегментах. Мы регулярно видим за последнее время новости о закрытии брендов, о сокращении розничных сетей, пересмотре стратегии, причем это там характерно не только для России, но и международного рынка. То есть покупатель по-прежнему готов платить за качество, но сегодня я бы сказала, что он делает это значительно более осознанно и избирательно.
1: Эксперты считают, что тенденция к экономии у потребителей будет усиливаться и будут проявляться в снижении количества покупок. Покупатели одежды и обуви все чаще будут приобретать товары в периоды скидок в аутлетах, ресейле или заказывая из-за рубежа. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Экономист Александр Сафонов о том, как победить инфляцию.
6: Любая экономика показывает низкие цены, если есть конкуренция. А вот у нас в длительный период времени происходит централизация и концентрация капитала. С точки зрения, например, высокотехнологичной компании, это разумная вещь. Почему? Потому что тут достигается максимум ресурсов, которые позволяют вкладываться в развитие новшеств, которые стоят недешево. А когда речь идет об утилитарных вещах, нужно просто научиться это делать везде, на территории нашей Российской Федерации. То есть вот важный аспект – это на территории Российской Федерации. Если мы с вами все-таки в значительной степени нашу номенклатуру товаров заимствуем за рубежом, то, соответственно, тогда мы будем зависеть в ценах и от логистики, которая нам будет осложнять, от тех же санкций, работы банков и так далее и тому подобное. То есть огромное количество факторов будет постоянно влиять на инфляцию. Поэтому если мы хотим с себя снять вот это ярмо инфляции, то, в первую очередь, государство должно заниматься развитием малого бизнеса.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: Об армии.
7: Российские военные прибыли в Киргизскую республику для участия в совместном тактическом учении. Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, личный состав совершил марш общей протяженностью более 1 километра с преодолением крутых подъемов и спусков по горным дорогам. По прибытии в район проведения учения военнослужащие приступили к подготовке вооружений и военной техники, к проведению практических действий. Совместное тактическое учение продлится до 17 августа.
3: Про НАТО.
7: Страны НАТО начали тестировать военную нейросеть для ударных дронов ВСУ на территории Украины. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на экспертов. По их данным, о начале практического использования алгоритмов и также говорит задействование платформы Brave 1 Data.ru, созданной совместно с американской компанией Palantir для обучения и тестирования военных моделей и на основе реальных данных с поля боя. В феврале сообщалось, что страны Североатлантического альянса используют конфликт на Украине для обучения собственной военной нейросети, которая сможет управлять ударными беспилотниками без оператора.
3: О мошенниках.
7: Мошенники начали звонить россиянам под видом технических специалистов IT-компаний и убеждать установить на устройство защитное приложение, с помощью которого получают доступ к личным данным. Об этом сообщили в Госдуме. Там предупредили, что гражданам сообщают о якобы обнаруженной угрозе подозрительной активности или попытке взлома, после чего под предлогом срочной проверки убеждают установить программу. В Госдуме напомнили, что если возникли сомнения в безопасности телефона или компьютера, то проверку следует проводить самостоятельно через официальные сервисы и приложение.
3: Об отдыхе.
7: Следующие длинные новогодние каникулы, согласно прогнозу, продолжительностью 12 дней ожидают россиян с 2031 по 2032 год. Об этом сообщила РИА Новости эксперт президентской академии Татьяна Подольская. По ее словам, в эти периоды 31 декабря выпадает на среду, что при стандартном переносе выходных дней позволяет Министерству труда и соцзащиты России сделать его нерабочим днем. При этом эксперт добавила, что до этого момента россиян также ждут достаточно продолжительные зимние праздники. Ближайшие новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Доллар США сегодня стоит 82 рубля 61 копейку, евро 95 рублей 29 копеек, китайский юань 12 рублей 25 копеек. В Москве во вторник днем малооблачно, ожидается небольшой дождь от плюс 18 до плюс 26. В Санкт-Петербурге во вторник облачно, ожидаются дожди, плюс 16, плюс 20. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
8: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Участники специальной военной операции после возвращения должны иметь возможность получить новые профессии, заявил Владимир Путин. Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ, а скандал вокруг фильма «Колобок» докатился до уголовного дела. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире. Начнем с того, что участники специальной военной операции после возвращения должны иметь возможность получить новые профессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Улан-Удэ.
9: Очень важная тема. Мы ее уже затрагивали в ходе сегодняшнего разговора. Это можно как угодно назвать. Город героев. Но как-то по-другому. Но название хорошее, подходящее. Так оно и есть. Это ребята, я много раз говорил об этом. Я считаю это искренне. Они действительно герои. Так и есть. Ну, не буду сейчас задаваться, у нас другая тема. Но это так и есть. Понимаете, одно дело говорить об этом, а другое дело находиться на линии боевого соприкосновения, когда там пули свистят и дроны падают, и летают как мухи, просто головы не поднять. Вот нужно просто исходить из реалий, а реалии вот таковы. Они все равно не просто воюют, вперед идут каждый день. Вот. Вопрос не в названии, а вопрос в реализации той идеи, которую вы сказали. Идею мы уже так или иначе затронули сегодня, и хорошо, что мы к ней вернулись. Нужно тем, кто возвращается с зоны боевых действий, были созданы условия и реабилитации психологической, и возможность получения новой профессии, и чтобы никогда и ничего не забывалось из нашей истории, новейшей истории, истории сегодняшнего дня.
8: Также президент поддержал идею реабилитации участников специальной военной операции через творчество.
9: По поводу реабилитации участников специальной военной операции через творчество. Это очень хорошая идея, потому что Ничего нет интереснее и более захватывающего, чем творчество. Это вы знаете лучше, чем я. Потому что это увлекает, забываешь про все, начинаешь погружаться в идею, которая тебя захватывает, и все травмы прошлого уходят. Я вот абсолютно в этом уверен. Поэтому у нас целая система выстроена сейчас поддержки участников СВО, членов их семей, ребята, те, кто возвращаются, те, кто еще находятся на линии боевого соприкосновения. И в Министерстве культуры есть соответствующий план работы по этому направлению и соответствующие там мероприятия, связанные с увековечением тех, кто свою жизнь за Родину отдал. И поддержка ребят, которые возвращаются, их нужно не просто вернуть в гражданскую жизнь, им нужно дать возможность найти себя, снова получить какую-то, может быть, профессию, создать необходимую среду безбарьерную и так далее. И спорт развивать соответствующий. Мы по всем направлениям будем двигаться. Но вот реабилитация через творчество – очень хорошая идея. У вас много хороших идей. Вы сказали, наши резиденты работают над актуальными задачами. По своей прежней работе могу сказать, что наши резиденты всегда так работали и будут работать дальше.
8: Также глава государства уделил внимание вопросу оттока населения из малых городов. Сокращение населения в некоторых регионах России нужно остановить, заявил президент России Владимир Путин. При этом, отметил глава государства, страна должна пройти между Сциллой и Харибдой, уделяя равное внимание развитию как крупных городов, так и остальных регионов России.
9: Мы стараемся двигаться по очень многим направлениям с точки зрения пространственного развития страны. Определен перечень из 2160 опорных населенных пунктов, как вы знаете, в которых проживает 75% населения России. Для них подготовлена программа развития для этих населенных пунктов, призванная укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас страны. И что принципиально, повысить качество и стандарты жизни миллионов людей. Поддержать желание молодежи остаться в родном городе или поселке, связать с ним свое будущее. Подчеркну, что по всем этим проектам и программам идет активная, планомерная работа. В жизнь притворяются перспективные инфраструктурные проекты, и в этом прямая заслуга специалистов строительного комплекса. Ну, мы сейчас находимся здесь, в Забайкале или Прибайкале, и этим регионам мы стараемся уделить особое внимание, Дальнему Востоку в особенности. Многое сделано за последнее время с точки зрения развития экономики, промышленности, инфраструктуры. Но если не создавать креативных пространств, если не создавать условий для жизни людей, успеха не будет. Люди будут приезжать сюда на время, и мы никогда не создадим здесь стабильную среду, где людям хотелось бы жить и воспитывать своих детей.
8: Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России Геннадием Зюгановым. Подробности встречи глава КПРФ рассказал в беседе с политическим обозревателем «Комсомольской правды» Александром Гамовым.
10: Была очень важная встреча. Продолжалась почти 2 часа, обсудили все проблемы. Потому что время сложное, ответственное, требует максимальное объединение усилий, сил всех патриотов. В борьбе за мир против нацизма, фашизма, бандеровщины. С другой стороны, у нас личная дружба и связи продолжают 30 лет. Все вопросы в реализации программы интеграции, 26 национальных проектов, которые задействованы все регионы России, белорусские области, регионы, они успешно выполняются. Смотрели вопрос, связанный с патриотическим воспитанием и борьбой с нацизмом и фашизмом. Первый свой форум антифашистский проводили в Минске. Лукашенко нам присылал приветствия. Следующие 2 в Москве. Сплотили вокруг себя более 100 стран. 186 делегаций подписали воззвание в борьбе и сплочении против нацизма и фашизма и недопущения новой мировой войны. Проблемы, связанные с патриотическим, духовным воспитанием, поделились опытом. Они молодцы. Мы отсняли 15 фильмов из опыта Белоруссии, начиная от патриотического воспитания, коммунального хозяйства, развитие машиностроительного комплекса, работы с иностранными гостями. Они отработали, приняли закон, по которому принимают мигрантов на договорной основе. Вот, очень четко продумано, с большим уважением. У нас можно было давно это решить. Так что поделились многим интересным накопленным опытом.
8: Геннадий Зюганов также вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ. Премия присуждена белорусскому лидеру за неустанную деятельность по утверждению идей многополярного справедливого мира, личные усилия по укреплению союзного государства и сохранению исторического наследия. Импорт автомобилей в июле оказался рекордным. В Россию импортировали 95 тысяч автомобилей. И эту статистику, вернее, в нее включены как новые, так и подержанные авто, сообщает Автостат. Что интересно, значительно вырос альтернативный импорт. Россияне завозят в страну и Мазды, и Тойоты. Подробнее расскажет мой коллега Юрий Кораблев.
1: В Россию по итогам июля 2026 года ввезли больше 44 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 60% превышает результат прошлого года. Об этом рассказали в аналитическом агентстве «Автостат». Официальные импортеры поставили в Россию около 23 тысяч автомобилей. Это на 50% больше, чем годом ранее. Объем альтернативных поставок вырос на 60%. География выглядит следующим образом. Почти половина автомобилей поступает напрямую из Китая. Еще треть проходит транзитом через Киргизию. Кроме того, машины везут из Японии, через Белоруссию, из Южной Кореи. Автоэксперт Алан Джавадов в разговоре с радио «Комсомольская правда» пояснил, почему сейчас вырос альтернативный импорт автомобилей.
11: Причина следующая, что многие эксперты говорят о том, что цена доллара, она вырастет. Соответственно, люди покупают. Очень много количества людей снимает деньги с депозитов и покупает в огромном количестве. Плюс китайцы делают дополнительные скидки на автомобили, которые у них находятся рядом с границей с Казахстаном и Киргизией. Отсюда и ценник приятный, и, соответственно, курс доллара, фактор первый, снижение цены от китайцев, потому что там скопилось огромное количество машин. Вот эти два фактора, которые влияют в июле месяце на количество машин, которые покупаются.
1: Самыми популярными марками ввозимых машин по параллельному импорту стали Mazda и Toyota. На каждую из марок приходится по 15% в структуре импорта. В топ-5 также вошли Volkswagen, Nissan и BMW. В первую десятку попали Audi, Mercedes-Benz, Kia, Changan и Honda. Самая популярная у россиян модель – Mazda CX-5, рассказывает Алан Джавадов.
11: На сегодняшний день бестселлер – это Mazda CX-5, потому что это проходной автомобиль. Утилизационный сбор составляет 3400 рублей. Ну и так как все помнят, что посредники, что японцы имеют, так сказать, надежность, поэтому эти машины покупают. Практически все машины проходные покупают. Ну а Toyota — это как бы тоже бестселлер, потому что там Toyota RAV4, Toyota Wildlander — это машины, которые зарекомендовали себя с положительной стороны, и поэтому их массово тоже покупают. Они, к сожалению, не проходные, но с учетом даже того, что их везут через Киргизию, через Казахстан, получается дешевле, чем купить здесь и сейчас. Разница большая.
1: Что касается официального импорта, чаще всего новые легковые автомобили привозят из Китая. Его доля в структуре импорта составила почти 75%. Чаще всего в страну поставляли машины китайской марки Changan. А среди моделей лидером оказался кроссовер Geely Citroën. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
8: Скандал вокруг фильма «Колобок» докатился до уголовного дела. Все подробности через 2 минуты в эфире радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Сказано
12: реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта и хорошего настроения. Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
13: Ура! Идем в атмосферу! Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас.
8: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Вторая половина этой недели в столичном регионе будет самый холодный за весь сезон. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
14: Что касается столичного региона, то мы находимся на северо-западной периферии антициклона с центром над Рязанщиной. При переменной облачности и антициклоне, соответственно, температура воздуха составляет 24-26, а это соответствует макушке лета. Ну и температура воды в реках и озерах региона от плюс 17 до 25, то есть своеобразный бархатный сезон. А завтра в теплом секторе Атлантического циклона ночью 11-14 днем воздух снова успеет прогреться до плюс 25, однако к вечеру с приближением фронта окклюзии зарядят грозовые дожди. В среду циклон сломает тепло, и вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон. Жителей Центральной России ждет такое своеобразное климатическое путешествие из лета в осень со сменой гардероба, но виной тому станет холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона. Ночью 11-14, а днем всего лишь 15-18, а это соответствует климатической норме первой половины сентября. Ну и в четверг тылу циклона падут от посвежее до 9-12, после полудня 14-17 местами возможны скоротечные дожди. Ну и в пятницу неустойчивость в атмосфере сохранится, в сумерках показания термометров 8-11 в середине дня, 13-16. Однако в выходные лето все-таки вернется и потеплеет до положенной в заключительном месяце сезона многолетней нормы. На максимальных термометрах в субботу до плюс 20, ну и в воскресенье плюс 25 градусов. То есть можно сказать, что август заглянет в закулисье лета, остынет всего за несколько ночей и отрепетирует первый осенний акт.
8: Также в беседе с ведущим специалистом Центра погоды ФОБОС Евгением Тишковцом мы выяснили, что среднемесячная температура воздуха будет на 1,5-2 градуса теплее нормы и будет дефицит осадков в 20-40%. Речь про сентябрь уже идет. Ну и, к слову, классическое бабье лето ждет жителей Центральной России как раз в сентябре, и температура воздуха будет как раз на 1,5-2 градуса выше нормы. Это также сказал Евгений Тишковец.
14: Что касается бабьего лета, то да, подтверждаю эти расчеты. Среднемесячная температура воздуха в сентябре будет на 1,5-2 градуса теплее нормы с дефицитом осадков в 20-40%. Причем это касается большинства регионов русской равнины.
8: Евгений, а вот мы привыкли к тому, что бабье лето – это может быть 2-3 дня, ну, в лучшем случае неделя, иногда очень редко чуть больше. Что-то про сентябрь уже предположить можно? Это бабье лето будет такое, размазанное по всему месяцу, или будет яркий момент с теплыми практически летними деньками, а дальше смурь и хтонь?
14: Ну, скажу так, что учитывая, что дефицит осадков будет составлять от 20 до 40%, это указывает прежде всего на что? На то, что нас ждет большее количество солнечных дней, чем это положено по климатической норме. Ну, а значит, это не будет каких-то там 2, 3, 4 дня. Это как минимум такая классическая схема на неделю, но что-то мне подсказывает, что это будет гораздо дольше. Причем не одно бабье лето, ведь у нас бывает их три вида. Это молодое, классическое и старое бабье лето, которое уже пролонгируется с конца сентября на октябрь. А по температуре воздуха, ну, напомню, что для Москвы сентябрьские ночи это около 7 градусов, днем плюс 15. Ну, понятно, что будет теплее, а значит, можно рассчитывать, ну, не на жару, конечно, но на вполне комфортное тепло. Никаких камней с неба не ожидается. Самые сильные дожди будут ливневого характера. Это в среду, когда произойдет пересменка воздушных масс, то есть мы окажемся... На смену вот этой летнему теплу придет сентябрьская прохлада, и всегда на контрасте происходят взрывные процессы, поэтому думаю, что в Москве, в столичном регионе, на каждый квадратный метр площади прольется до 8-10 литров воды на метр квадратный, ну, то есть по одному ведру. А в остальные дни это будут слезы, там, 0,5, 0,6, 1, по 2 миллиметра, то есть ни о чем. Поэтому никаких камней с неба, но... призываю быть готовым к понижению температуры, то есть здесь хочешь не хочешь, но нужно будет доставать теплые вещи во второй половине рабочей недели.
8: Ну что ж, теперь еще одна тема, тема в нашем эфире, которая связана с кино. Скандал вокруг фильма «Колобок» докатился до уголовного дела. Следственный комитет начал расследование из-за угроз создателям картины, а именно режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Ну а тем временем сам фильм продолжает собирать кассу. За 4 дня уже более 200 миллионов рублей. Ну а о причинах скандала нам поведает наша коллега, сотрудница радио «Комсомольская правда» Виталия Осипова.
15: Жили-были старик и старуха. И вот как-то раз попросил старик: «Испеки мне, старуха, колобка».
16: Фильм «Последний богатырь Колобок» собрал более 143 миллионов рублей за первый уикенд проката. Это следует из данных единой автоматизированной информационной системы фонда кино. Картина вышла в прокат в четверг, 6 августа. В общей сложности со дня премьеры фильм собрал около 250 миллионов рублей. «Колобок» продолжает вселенную фильмов «Последний богатырь». Главным героем новой картины стал Колобок, которого озвучил Гарик Харламов.
17: От этих ваших сказок тошнит уже. Не так все было. Не бабка меня испекла, а злая колдунья. Еще звери не в том порядке, да и не звери они были.
16: В фильме «Колобок» также снялись Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Татьяна Догилева и другие. Режиссером выступил Антон Маслов. По сюжету «Колобок» пытается изменить свою судьбу и становится спутником пекаря Тихона и девушки Лады. Герой отправляется в путешествие, в ходе которого раскрывается история происхождения «Колобка» и причины его побега. Ранее представители киноиндустрии оценивали потенциальные общие сборы фильма примерно в 1,5 миллиарда рублей. Это меньше, чем собрали предыдущие части трилогии «Последний богатырь». Возможно, потому что картина выходит летом, заявил кинообозреватель Денис Корсаков.
18: Он выходит не в новогодние каникулы, как предыдущие части в основном выходили. Известно, что именно в новогодние каникулы, когда на улице темно, холодно, и на улицу не хочется выходить, люди пытаются идти в кино и как-то там вот развлекаться в этом не самом приятном климате. Тем более им просто нечего делать в течение этих 10 дней, как правило. И за счет этого, да, все фильмы, которые выходят в новогодний прокат, они собирают бешеные совершенно миллиарды. Так «Колобок» выходит в августе, когда, наоборот, на улице солнце, хорошая погода, когда можно пойти на пляж, поехать на дачу, там просто погулять по улице. Вот, это будет, конечно, отвлекающим фактором.
16: После того, как «Чебурашка» и «Богатырская трилогия» собрали миллиарды, интерес к сказочным мотивам у публики только вырос. Новую ленту ждали с нетерпением, однако в день премьеры вокруг фильма разразился интернет-скандал. Ночью 6 августа «Колобок» получил тысячи негативных отзывов. В моменте оценка упала аж до 1,1 из 10. О причине скандала рассказывает Денис Корсаков.
18: стало известно, что ради этого фильма перенесли пиратский прокат, ну, пиратский параллельно, но все мы знаем, что, в общем, этот прокат практикуется и существует. Так вот, ради «Колобка» попросили перенести пиратский прокат фильма «Человек-паук. Новый день». Огромное количество молодежи, школьников, в первую очередь, для которых «Человек-паук» — это кумир, они ждали выхода этого фильма, ждали давно, много месяцев. И когда они узнали, что это свидание с Человеком-пауком откладывается из-за какого-то «Колобка» на 2 недели, они начали писать совершенно омерзительные вещи режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву, Гарику Харламову, который озвучил «Колобка». То есть там речь шла об угрозах, угрозах жизни, да, причем угрожали не только им самим, но и их семьям, их там женам, детям, то есть, ну, какая-то страшная история. И в какой-то момент начали критиковать и самого «Колобка», как он нарисован. Режиссер Антон Маслов имел неосторожность вступить в дискуссию с одним электриком, который критиковал этого «Колобка». И, в общем, дискуссия приняла несколько комический оборот, и все это разошлось по интернету, и, в общем, довольно много люди смеялись над этой историей.
16: Бюджет «Последний богатырь. Колобок» составил 1 миллиард рублей, следует из данных ЕАИС. Фонд кино выделил на производство картины 370 миллионов рублей, из которых 320 миллионов на безвозвратной основе, еще 50 миллионов рублей – возвратные средства. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
19: У меня есть руки!

0: Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Константин Сивков о предусмотрительности России в специальной военной операции.
4: Для ведения войны с Западом нужно очень тонко выверять, дозировать применение военной силы, как и других мер, для того, чтобы обеспечить благоприятные условия по принуждению Запада к отказу от дальнейшей гибридной агрессии против России, которая сегодня осуществляется. Украина – один из плацдармов такой агрессии. Помимо Украины имеют место действия по попыткам захвата наших судов в море, имеют место попытки введения новых санкций, информационная война. И наша задача состоит в том, чтобы принудить Запад к отказу от таких действий. Если даже мы разгромим Украину, освободим ее от нацистов, все равно Запад продолжать будет такую войну в других местах, в других формах, и она может быть очень опасной и разрушительной для нашей страны. Поэтому президент сейчас ведет тонкую игру, он вынужден дозировать применение силы. И то, что президент именно дозирует применение силы, демонстрирует последние события. Можно ли себе было представить, чтобы нашим вооруженным силам было предоставлено право и возможность нанесения ударов по американскому предприятию на территории Украины? Такого раньше не было. Теперь дана санкция. Это выверенная линия поведения президента. Мы ведем войну с Западом, войну гибридную. И гибридная война предполагает очень точную выверку всех видов воздействий.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Логистические объекты «Вайлдберрис» в Воронежской области эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба компании. Минувшей ночью губернатор региона Александр Гусев сообщал об угрозах непосредственного удара БПЛА в Воронеже и Бобровском районе области. Жители призывали зайти в помещение, а если они уже внутри, отойти от окон.
0: О паводках.
3: В Хабаровске ввели режим ЧС из-за паводка на Амуре. По данным гидрологов, сейчас уровень воды в реке достиг 475 сантиметров. К концу августа он может подняться до 6 метров. Сейчас вода частично затопила дачные участки на левом берегу, но обращение от жителей о подтоплении домов пока не поступало. Как сообщают в администрации, городские службы готовятся к паводку. Идет монтаж насосного оборудования в некоторых районах города. В случае подтопления будет откачана вода и пересыпаны дренажные канавы.
0: о транспорте.
3: Власти готовят реформу системы общественного транспорта в России. Среди обсуждаемых инициатив – создание нового обособленного федерального фонда для обновления парка автобусов, трамваев и троллейбусов за счет штрафов с автомобилистов и части доходов страховых компаний по ОСАГО. Предполагается, что этот фонд будет ежегодно пополняться на 1 миллиард рублей. Предлагается также ввести единые тарифы для всех перевозчиков одного региона. Механизм гарантирующего перевозчика. Ему региональные и муниципальные власти будут в упрощенном порядке передавать маршруты, из которых ушли частные компании, находящиеся в процедуре банкротства. Еще одна инициатива – развивать перевозки по запросу до социально значимых объектов в небольших населенных пунктах.
0: О землетрясениях.
3: Правительство Колумбии объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба после землетрясения магнитудой 7,4. Оно произошло на западе страны утром 10 августа. Это решение позволит властям оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. Из-за землетрясения погибли по меньшей мере 80 человек. Около половины погибших приходится на агломерацию города Перейра.
0: О спорте.
3: Леонид Слуцкий возглавил сборную России по медиафутболу, сообщает пресс-служба национальной команды. Первый матч под руководством нового тренера пройдет 4 сентября в Душанбе против сборной Таджикистана. Последним местом работы 55-летнего специалиста был Шанхай Шиньхуа. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Сегодня будем говорить про квартирный вопрос, который давно испортил не только москвичей, но и всех жителей России. И как он звучит конкретно? А очень просто. У вас свое жилье, вы его снимаете или живете с родителями. Есть на эту тему огромное количество опросов, и, в общем, я все процитирую после песни. Звоните 8 800 200 ровно 9702, свое жилье снимаете или, собственно, живете до сих пор по какой-то причине с родителями. 8 800 200 ровно 9702, звоните.

0: Итак, друзья, как звучит вопрос? Еще раз напоминаю, у вас свое жилье, вы его снимаете, живете с родителями. Юрий Антонов на радио «Комсомольская правда». С него начинаем наш эфир. И 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, напоминаю, от чего отталкиваемся. Да вот, есть опрос недавний. Лишь 19% россиян в возрасте от 18 до 30 лет владеют собственным жильем, тогда как 41% продолжают жить с родителями. Это еще раз, от 18 до 30 лет, и таких всего 19%. Еще 27% арендуют квартиру. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового университета при правительстве России, посвященные жилищным условиям и планам россиян. В целом, собственная квартира или дом есть у почти 64% опрошенных. Еще 17,5% проживают в жилье, принадлежащем родственникам, а 7,5% чуть больше арендуют недвижимость у посторонних владельцев. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, как у вас обстоит ситуация. Первый звонок у нас от Александра из Москвы. Здравствуйте, Александр.
1: Иван, доброе утро. Доброе утро, страна. Ну, расскажу свою небольшую историю.
0: Давайте.
1: В свое время жил в городе Нальчике. Вот, родители переехали в Кострому. Я тоже переехал в Кострому, еще будучи студентом. И с того момента принял решение копить всегда на жилье. На сегодняшний день у меня квартира, дом в Москве, это в Костроме, квартира в Сочи. Вот недавно, 2 года назад, мы сняли квартиру, переехали в Подмосковье, сняли квартиру. Потом мы ее выкупили, эту квартиру. Сейчас, в этом году, мы взяли ипотеку, покупку квартиры в Москве непосредственно. Поэтому всем желаю, наверное, стремиться к тому, чтобы копить. И чем больше квартир на следующий день, тем, наверное, лучше.
0: А уточните, пожалуйста, все-таки, я нить потерял, за какой промежуток у вас такое количество недвижки?
1: Это лет 15.
0: 15 за 15 лет. Неплохо, недурно. Еще 4, да, я насчитал? 4, да, квартиры?
1: Ну да, плюс коммерция, плюс еще есть у меня земля в Костроме.
0: Ого, хорошо живете, отлично. Кстати, ипотека, какой процент, если не секрет?
1: 6%.
0: А, это еще... Или это семейная 6%?
1: Семейная, да.
0: Семейная, да. Да. Хорошо, хорошо, повезло. Повезло. Спасибо, что позвонили, отлично. Татьяна из Москвы, здравствуйте, пожалуйста.
2: Добрый день, Иван. Доброе утро, страна. Я живу в собственной квартире «Москва». Я купила ее в 2000-х годах, занимала большой пост в банке, и, в общем, получилось вот так вот. Очень довольна.
0: Кстати говоря, в нулевые ипотеки же, по-моему, там толком не было никакой, да?
2: Нет, ипотеки не было.
0: Вы без ипотеки ее, получается, купили, без, да?
2: Да, без ипотеки.
0: Угу. Потрясающе. Спасибо. Высокий пост в банке располагает покупки квартиры, конечно. Спасибо еще раз. Далее. Марсель из Челябинска. Вы следующий, прошу.
3: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна.
0: Да, пожалуйста, говорите.
3: Я в 17-м году переехал. Извините, 17 лет переехал в город.
0: Да, а когда вам было 17 лет? Уж не в 17-м ли году?
3: А? В 2001 году.
0: В 2001. Ну ладно, давайте, продолжайте, пожалуйста.
3: Да, в 2001 году приехал студентом в город Челябинск, отучился, потом отслужил 2 года, после армии приехал, потом поженился. В 2013 году я взял ипотеку в городе Челябинске, вот осталось сейчас 2 года. Живу в своей квартире двухкомнатной.
0: Угу. Какой платеж-то тянете?
3: 12 тысяч.
0: Ежемесячный. 12 тысяч? Ну, справляетесь, да? Я так понимаю. И 2 года.
3: Ну, он вообще не напрягает.
0: Ну, понятное дело. Спасибо большое. Спасибо. Далее. Олег, Набережные Челны. Слушаем вас, прошу.
4: Иван, здравствуйте.
0: Да, погромче только, пожалуйста, говорите.
4: Здравствуйте, радио.
0: О, это совсем другое дело. Давайте, рассказывайте.
4: Моя история такая. Где-то в 2013 году взял в ипотеку двухкомнатную квартиру. Так же, как и предыдущий оратор, до сих пор выплачиваю. Платеж остался 5 тысяч. Вот, осталось 2 года.
0: 5 тысяч
4: в
0: месяц вы платите?
4: Ну да, это уже осталось, потому что буквально 2 года мне. А поначалу зарплаты где-то 30 тысяч, 25 у меня был платеж. Ничего первые себе. Где-то 3 года.
0: А еще это какой временной промежуток? Это когда было?
4: Это вот 11-13 год.
0: 11-13. А как вы жили, если у вас 30 была зарплата, а 25 платеж?
4: Ну, хабаки, подработки каждый день, выходных не было. Ага. Так и работали, так и жили.
0: Зато и сейчас, вот видите, своя квартира есть. Отлично.
4: Да, и хотел бы историю одну быстренько рассказать. Товарищи, которые тоже в том же временном промежутке хотел квартиру купить. У него было наличкой, ну, 600 тысяч рублей на тот момент. Uh-huh. А студия стоила где-то 25 квадратов, 1 200 000. Вот. В итоге
0: какие
4: он
0: были
4: мне
0: времена?
4: Говорил,
0: какие были времена?
4: Да, да, uh-huh. Он мне говорил, возьму только наличными. В итоге взял вот в этом году только, ну, в таком в плохом районе, можно сказать, убитую квартиру за 2 миллиона. Uh-huh. Но убитая прямо, и район такой же, и там еще ремонта столько же. Так что, люди, не надо копить, у кого зарплата не особо такая хорошая, берите кредиты, ипотеки и живите нормально.
0: Ну, не сейчас. Вот сейчас я ипотеки не призываю брать, кстати говоря. Сейчас я поосторожничал бы с ипотеками. Это людоедство, не ипотека сейчас. Спасибо, что позвонили. Далее. Михаил, Санкт-Петербург, прошу вас.
5: Алло.
0: Да, здрасте. Алло. Здрасте,
5: Михаил. Здравствуйте, Иван. Михаил, Санкт-Петербург. Ну, хочу рассказать про свою большую семью. Мы все живем, как бы у всех есть квартиры. У детей у нас есть квартиры городские. Причем квартиры большие, потому что семьи большие. Но у нас еще есть хутор, на котором большой, размером с гектар. Гектар в лесу у Ладоги. И, соответственно, как бы все выстроили себе дома там. Ну, дети выстроили, там у нас есть дом. Единственная квартира по ипотеке сейчас, ну, уже для внучек, скажем так, для детей родители уже начинают как бы думать. Она, допустим, двухкомнатная квартира в Хрущевском доме. Она взята в ипотеку вот перед самым кризисом, который был, по-моему, 3 года назад или 2. Там процент, по-моему, 7,2. Вот так вот получился процент по этой квартире. Платеж ежемесячный 42 тысячи. И при этом еще раз в год нужно страховать. Обязательно условия страховки квартиры. Страховка составляет примерно, по крайней мере, за эти 3 года по 55 тысяч в год.
0: Вот такая то есть страховка. Высокая страховка какая-то.
5: Да, ну вот такая вот пичья страховка при условии, что ипотечный кредит будет под 7,2%. Соответственно, если страховки бы не было, он был бы больше. Но сейчас вообще конские.
0: Вообще квартиру, обычно да. Там 1025 страховка плюс-минус.
5: Нет, Иван, вот такая страховка. Угу. Это если у вас будет 7%, допустим, 7,2% по кредиту. Тогда вот на тот момент. Угу. Сейчас такая квартира, вот сейчас там пушка у дочки, там такая же квартира, то же самое, обходится платеж 92 тысячи. Вы представляете, что это такое? Вот 92 тысячи в месяц отдать. То есть, в принципе, все обеспечены жильем, и родители сейчас уже тоже готовят как бы всех вот своих многочисленных моих внуков, детей, обеспечить квартирами, по крайней мере, там, однокомнатными, условно говоря. Но жилье есть, у нас большие дома стоят еще и на хуторе. На моем участке еще и все дети выстроили себе большие-большие дома. Так что с жильем-то как бы проблемы и, скажем так, со всеми делами, там, с водой, там, с отоплением, там на хуторе нет. Ну, и так же, как в городе. Но как бы сложно все это, конечно, сложно все это делать, все эти платежи делать, потому что даже 42 тысячи – это большая сумма. А что говорить о том, что сейчас люди платят, это даже страшно подумать и вообще очень трудно представить.
0: Спасибо.
5: Вот такая ситуация у нас.
0: Спасибо. У вас свое жилье, друзья, вы снимаете, живете с родителями. По какой причине? Звоните, рассказывайте. 8-800-200-97-02. Собирайтесь, можете взять ипотеку, тоже расскажите о своих планах. После перерыва продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
9: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения, это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
6: Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Мы говорим про жилье. Вечный вопрос. У вас свое, снимайте или живите с родителями. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Андрей из Челябинска, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Да,
10: здравствуйте,
0: пожалуйста.
10: Иван, здравствуйте, страна. Ну, в общем, у меня-то история вообще уникальная. А сразу после армии получил в наследство садовый довольно большой участок с таким довольно большим домом. Продал его. И на окраине города маленько занять денег пришлось у банка. Купил дом, который начал строить 20 лет назад. И с тех пор, как бы, можно сказать, из долгов-то и не выбрался, и в отпусках и не был. Работаю водителем по городу. То есть зарплата достаточно скромная. Ну, со стороны прожитых лет сейчас думаешь, нужно ли было это делать?
0: А в чем проблема все-таки?
10: Все-таки квартирку небольшую взять и не ввязываться в кабалу.
0: Может быть. А в чем проблема?
10: Не посинки шапка.
0: Да, не по синьке шапка, это вы хорошо сказали. В чем проблема-то основная? Дом построить, ну, в общем, не поле перейти. В смысле, не просто,
10: дорого, но... Дорого, очень дорого. Стройматериалы до сих пор. И все равно свой частный дом – это очень большие, так скажем, трудозатраты, которые не заканчиваются никогда. Свой дом, его никогда не построишь. Все равно что-то где-то пристроечку, что-то где-то уже сломалось. И это, ну, очень много времени занимает, и... Денег надо.
0: Уточните, вы 20 лет вы его строите, я правильно понял? Или...
10: Да.
0: 20
10: да,
0: лет, да, с ума сойти. И до сих пор не достроили?
10: Ну, как бы сейчас, да, в планах еще один пристрой делать, да.
0: Не, ну вы живете в нем, в доме-то? Крыша,
10: конечно,
0: не течет?
10: Конечно,
0: крыша есть над головой. Просто стройка продолжается.
10: Конечно.
0: Все понятно.
10: Да,
0: а
10: да.
0: Дом-то большой по квадратам, сориентируйте нас.
10: Чуть больше 100 квадратных метров.
0: Неплохо вы, да,
10: сейчас
0: вот действительно.
10: Сейчас вот еще хочется еще 40 пристроить.
0: Да, неплохо так, соточки. Спасибо. Да, ну мы желаем вам удачи, наконец справиться с этой непосильной задачей. Да. Денис из Перми, пожалуйста.
11: Здравствуйте, доброе утро,
0: да,
11: Иван.
0: Доброе.
11: Да, вот мне, получается, мне 42 года, года три назад взял вторую ипотеку. Ну, получается, первую закрыл, там однокомнатная квартира была. Взяли, ну, семья, ну, трое детей.
0: Еще раз, три года назад взяли вторую ипотеку, правильно?
11: Ну да, первую мы погасили, там была однокомнатная квартира. Начали расширяться, то есть, ну, у меня трое детей.
0: И СВО уже шло, да?
11: Да. Мы поменяли, то есть нам, грубо говоря, купили свою ставку, которая была по первой ипотеке, то есть которую мы закрыли. Да, и то есть как бы вот взяли на 30 лет, получается, ипотеку, трехкомнатную квартиру, ну, хрущевка, вторичка, конечно, соответственно, вот, и как бы это... Платеж ежемесячный 15 тысяч, но с учетом того, что как бы я работаю один, и у меня зарплата не такая высокая, то есть где-то примерно 80 тысяч, то есть мы вот платим, ну, то есть, соответственно, как бы маленечко, как бы так сказать, как бы, ну, трудновато в том плане, то, что как бы у меня жена сидит.

0: поделились. Далее. Руслан, Санкт-Петербург. Теперь вы, пожалуйста.
1: Да, здравствуйте. У меня история такая. Я в 2019 году переехал в Санкт-Петербург из Казани. И тоже, то есть первое время снимал квартиру, но понял, что, думаю, лучше плюс-минус те же деньги, но давать за свою квартиру. Тоже взял ипотеку, но вот я не знаю, как вот предыдущий там товарищ звонил. У меня все было намного проще, то есть у меня процент был 6-15, и страховка была там около 9-8-9 тысяч рублей. То есть какие там суммы он называл, что это прям очень много. Жалею сейчас только об одном, что вот тогда не купил больше квадратом, там, двухкомнатную или трехкомнатную квартиру.
0: Да, мы все об этом жалеем.
1: Таких денег нет.
0: Да, мы все об этом жалеем, все вспоминаем те времена, да. Еще что-нибудь добавите или
1: буквально все? Буквально в последний вагон успел залететь. После меня уже коллеги стали покупать, там уже, соответственно, и платежи другие, и сумма другая. Это как раз вот 19-й год был.
0: Да. Поймали удачу за хвост. Не, но это еще не последний вагон. Еще был 20-й год, 21-й все-таки. Но, в принципе, да. То, что поезд последний, это точно. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Иван из Иркутска, теперь вы. Да, пожалуйста,
2: алло.
0: Иван. Да, говорите.
2: Алло.
0: Говорите,
2: здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Я вот тоже, мне уже 62 года, решил за городом взять дом. Дом взяли... Кредиты залезли. Ну, сейчас не сильно, как предыдущий товарищ говорил. Очень дорого все строительство, это обходится. Такая вот ситуация.
0: Дом-то сейчас построен или нет? Или строится?
2: Да, ну дом построен, ну как дом построен, ну, в доме всегда там то там ворота переделать, то забор переделать.
0: Это понятное дело.
2: То дорожку сделать. Вот.
0: Да.
2: Дом... Я имею в виду, что строительство сейчас очень дорого обходит.
0: Это правда, да, стройматериалы очень дорогие. Но всем, кто хочет дом, учитывайте, что дом – живое существо, по сути, можно так говорить. И да, чуть-чуть перестанешь следить, и обветшает весь. Далее, Вячеслав из Самары, пожалуйста.
3: Иван, добрый день.
0: Здрасте, пожалуйста.
3: Могу я несколько маленького дерьмеца добавить вам в ваш разговор?
0: Спасибо, давайте.
3: Я адвокат. 76 лет. Так. Последние 15 лет занимаюсь только ипотекой и недвижимостью. Оказываю помощь людям. Так. Что я увидел? Главная тема. Забыли, видимо, люди, что суд-то займет позицию по ипотеке всегда банка. Вы заболели, умерли, наследники там или так далее. И эта ипотека, уплаченная 10 лет, окажется коту под хвост. Вот это надо помнить всегда всем. Что вы не вечные... А у нас в жизни всякие ситуации случаются, лицами, которые уплачивают эту ипотеку.
0: Так.
3: И квартиру на торги выставят за бесценок тот же банк твоим,
0: да,
3: так называемым дом Крик, возьмут, отдадут, и они все в плюсе, а вы, извините, в дерьме.
0: Так, вот это вы это к чему? Мы как бы в курсе, ипотеку. Вы это к чему сказали? Мы в курсе.
3: А вот к чему, чтобы народу надо разъяснять эту ситуацию, что нельзя... так просто огульно идти в банк. Вот тут 7%, сейчас мы все то. Ничего не получится так просто. Вы завтра потеряли работу, вместо 200 тысяч стали, будете получать 35, инвалидность получили, и 5-10, а дети тоже без работы и без квартиры. И эта квартира уйдет. Я вам говорю это осознанно, ответственно,
0: можно
3: потому
0: вопрос?
3: Что я последние 5 дел провел именно таких. Жаль, конечно, людей. Слушаю вас.
0: Не, ну можно вообще тогда ничего не делать, не покупать квартиру.
3: Нет.
0: Все-таки
3: надо, да? Совершенно очень правильное. Слушайте, Иван, очень хорошие выходы. Не надо брать ипотеку. Берите потребительский кредит. Пусть будет процент больше.
0: Потребительский кредит. Потребительский кредит. Какая сумма максимальная? Напомните, пожалуйста.
3: Это разговор другой. Но вы же не идете на голое место. Вы же чуть-чуть накопили. Первоначальный взнос можете внести там при покупке. Потом ведь есть куча частников, которые вот уезжают за границу, все, что продать надо, за бесценок бросают все порой. Искать-то такие вряд. Не торопиться. Квартира – это жизненно необходимая вещь. И торопиться в выборе способа обеспечения жилья не надо. Лучше подождать год-два, но зато возьмете реально и обязательно.
0: В 2021 году тоже так думали, подождали. Нет, ваш спасибо, что позвонили, ваше мнение имеет право на существование, некоторые люди так рассуждают, некоторые люди...

0: все-таки берут ипотеку, живут, выплачивают ее спокойно. А то, что есть прецеденты, у людей отбирают квартиры, потому что они перестают платить по какой-то причине. Ну, что поделать, да, такова жизнь, знаете, такова жизнь. Спасибо, что позвонили в любом случае. Далее. Анатолий из Костромы, прошу вас.
1: Добрый день, страна.
0: Здравствуйте.
1: У меня такой момент. Я уже не молодой товарищ, за 60. Вот. И вот за свою жизнь я прикинул, сколько я поменял мест жительства. Вот. И вы знаете, 21. Думаю, 22 только на кладбище. И все было. И с родителями жил. И снимал. И 3 региона сменил. Это и Апатит, и Кольский полуостров. Это и Приозерск, и Ленинградская область. Это Кострома. Вот. И, в общем, сейчас у меня свой, ну, полдомика, участок в центре города Кострома. Вот. Ну, к сожалению, живу один, дети выросли, внуки растут. Вот. А жилье было всякое. И съемное, и личное, в смысле. Вот. И домики были, и садовом участке жил, купил дом. Ну, брал не ипотеку, а, как говорится, в банке потребительские кредиты. С 5 банками был связан. Ну, сейчас я рассчитался со всеми, никому ничего не должен. Дети тут помогли. Вот. Ну, так получилось, что вот сейчас я живу один. Вот. Ну, друзья, товарищи, вот. В двух словах так.
0: Спасибо. Спасибо. Итак, друзья, сегодня мы обсуждаем жилье, квартирный вопрос. У вас свое, снимаете, живете с родителями, нигде не живете. 8 800 200 ровно 9702, звоните. После перерыва мы продолжим разговор. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
7: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
8: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
7: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается приемка учреждений образования к новому учебному году. Сегодня представители Народного контроля «Единой России» и Управления образования городской администрации оценили готовность к встрече юных великолучан в школах номер 6 и 16, а также нескольких детских садах. Комиссия осмотрела школьные классы, пищеблоки, систему пожарной безопасности. В этом году в школы поступило новое оборудование для кабинета физики, музыки, изобразительного искусства. Проведены необходимые ремонтные работы. Замечаний у членов комиссии к качеству подготовки к 1 сентября не возникло. Центр избиркома России на сегодняшнем заседании утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу. На выборах депутатов Госдумы в него включены 11 политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов. Наименования партий размещены в порядке, определенном жеребьевкой, которая прошла в ЦИК 5 августа. В Великолукской центральной библиотеке 17 августа откроется выставка коллекции значков Ивана Миронова и Александра Говорухина «История города в деталях». Более 250 значков из их личных собраний расскажут о том, чем жил город в разные десятилетия. Среди экспонатов – памятные знаки предприятий, юбилейные выпуски с символикой города и, конечно, знаменитые воздушные шары. Выставка приурочена к 860-летию первого упоминания города Великие Луки в новгородской летописи и пройдет в рамках книжного фестиваля «Встреча на родине Семевского».
2: О валютах.
9: Курс валют на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань 12.17.
2: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
12: Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Итак, друзья, квартирный вопрос. У вас свое жилье, вы снимаете или живете с родителями? Когда купили? Если свое, при каких обстоятельствах? Или это непосильное? Задача для вас 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ирина из Москвы. Здравствуйте, Ирина, прошу.
13: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
13: Доброе утро, Иван. Доброе утро, страна. Всегда очень приятно под вас просыпаться и ехать на работу.
0: Хорошо, что не засыпать. Уже хорошо, да. Спасибо.
13: Если был бы ночной эфир. Если по теме вашего вопроса, если кратко. Я живу условно в своем жилье. Потому что, когда люди говорят, что в ипотеке в своем жилье, это не свое жилье. Это все-таки еще банка. До своего надо выплатить все, потом оно будет свое. Вот. Хотелось бы сказать, что вот у меня такая тема возникла, когда вы вопрос задали. Вот у нас три семьи, в моем примере. Моя семья... то есть я муж, дети, да, как мы живем, родители, семья, и семья брата родного. И все мы немножко по-разному живем. То есть родители старой закалки, у меня папа заслуженный врач Российской Федерации, мама тоже ветеран труда, тоже медицинской службы. Они всю жизнь хотели нам, детям дать что-то. И то есть, допустим, я забегая вперед, обеспечила жильем уже своего старшего сына без ипотеки. То есть мы сами в ипотеку живем, а квартиру еще одну прикупила без ипотеки. Но как это было? Первоначально, когда я поступила в институт учиться, мне родители обеспечили жильем. После этого и был первоначально какой-то такой капитал, который потом обрастал. А родители всю жизнь, последнее время, они живут в собственном доме, и квартиру купили, вроде если устанут от хозяйственных работ перейти. Но у меня родители, мама, последние слова мамы, она сказала, понимаешь, а мы могли бы в кругосветку пуститься, манто норковое купить и ходить в нем. Но мы все вкладываем в жилье, то есть в то, что будет, как бы сказать, ценно когда-то, точнее, цену не потеряет, и вам что-то достанется. То есть вот они, старые закалки люди, ну, может быть, не все, но мои, по крайней мере, такие, и большинство таких я знаю, которые пытаются, ну, во что-то вложить деньги, боятся потерять, то есть, как они рассказывали, у нас было два момента, когда мы полностью теряли деньги, были такие времена. Вот, моя семья, я, как бы сказать, ими же воспитанной, то есть тоже вот уже сына там обеспечила жильем. А, сами живем там, да, я говорю условно, в своей квартире, в ипотеке, но в своей квартире. Брат родной, вот они... тоже родители когда-то в свое время помогли там первоначально купить квартирку там небольшую. Сейчас они там купили себе побольше. Но вот у них двое детей, двойняшки, девчонки, им по 26 лет. И они живут все вместе, понимаете? То есть, ну, у них такой взгляд, у нас примерно у всех одинаковый доход, но такой взгляд на жизнь, что... путешествия там, да, ну, то есть ни в чем себе не отказывать, то есть те же деньги не в квартиру вкладывать, а, в свое удовольствие, что ли, жизни. И их тоже, как бы сказать, понять можно, но я к чему все это говорю, то есть время такое, я не буду, конечно, опускаться до того, что там в советском время было, сейчас что происходит, ну, как есть, так есть, да, как живем, так живем. Но, по большому счету, основная масса людей выбирает, понимаете, жилье там себе, но это сколько по времени, правильно адвокат сказал, что есть какие-то моменты, которые нужно тоже просчитывать заранее. И мы, получается, работаем на квартиру всю жизнь, на жилье. И вот у меня папа, ему 70+, и он до сих пор работает, потому что он говорит, я не могу себе позволить не работать, потому что, у меня все есть как бы, но если я сейчас сяду на голую пенсию, у меня не будет возможности это все обслуживать. Хорошо питаться, да, и по большому счету откладывать-то не получается. Либо работаем на квартиры, либо кайфуем, отдыхаем, но как бы вот все равно все впритык как-то получается. Поэтому, люди выбирают, наверное, все по-разному к этому относятся. Но я думаю, что прийти к старости без жилья, это, конечно... совсем прям недопустимо сейчас в наше время. Вот. Поэтому, да, вот все деньги либо в квартиры мы вкладываем, либо в удовольствие, так если образно сказать. Вот. Живем, как живем, получается.
0: Спасибо.
13: Ничего, вот самое интересное, что ничего откладывать не получается. Поэтому...
0: Может, оно и к лучшему. Жить надо сегодняшним днем. Завтра нам никто не обещал. Спасибо. Далее. Борис из Барнаула, пожалуйста.
14: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Вот я хочу рассказать свою историю. Я военный пенсионер, сейчас мне 72 года. В 99-м уволился из армии, встал на очередь и ждал до 2004 года. Там приходят льготники, очередь мою отодвинут. Ну, понял, что это долго. Взяли землю с сыном и начали строить дом. Дом из опилка бетона. Теплый, крепкий. 130 квадратов. Правда, сын сейчас в Новосибирске там живет, построился. Вот, поэтому в своем доме, как вот правильно раньше говорил товарищ, всегда работа найдется. Крыша андулин сейчас перекрываю на профлист вместо андулина. Так что военным хочу посоветовать, если можно, долго ждете, берите пример с меня. Сначала земля в аренде была, потом я ее выкупил. Кстати, ничего не продал, кредиты не брал. Работал. Пенсия мизерная была, сейчас, слава богу, более-менее нормально. Не жалуюсь сейчас ни на что. Все прекрасно. Вот так, Ваня.
0: Спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Геннадий из Самары. Прошу вас.
15: Геннадий. Алло. Здравствуйте. Добрый день, Иван.
0: Да, пожалуйста.
15: Я квартиру получил в 87-м году в 20 лет. Мы с женой пошли работать на стройку. Она маляром-штукатуром, я электромонтажником. За 2 года получили трехкомнатную квартиру. Завод «Металлург», Куйбышевский металлургический завод, завод строил 20 тысяч квадратных метров жилья в год. Горбачев к нам приехал, он обалдел. У нас вот... В 20 лет, ой, то есть в 27 лет у нас с женой, собственно, ну, трехкомнатная квартира уже, 2 детей было. Все. Сейчас у мамы, у моей, она одна, у ней трехкомнатная. Ну, папа умер 14 лет назад. Сейчас мама одна в трехкомнатной живет, я вот и с ней тут, ну, ей помогать надо, ей 88 лет. Так что вот такие дела. А про Советский Союз, вот я вам все рассказал.
0: Спасибо.
15: Как это было.
0: Спасибо. Далее. Повезло вам. Далее. Владимир из Вологды. Здрасте, Владимир, пожалуйста.
16: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста, говорите.
16: У нас такая ситуация. Вот сын подрастает, но возможности купить, к сожалению, нет. Потому что жилье очень резко подорожало, а зарплаты, к сожалению, отстают.
0: Что делать, думаете?
16: Ну, не знаем, ждать. Один выход, только ждать.
0: Вы сейчас где живете-то?
16: Нет, мы родители, а я как бы вот насчет сына звоню.
0: Я понимаю. У вас свое жилье есть? Ситуация-то разная.
16: Да, однокомнатная.
0: Вы втроем в однушке, да, я правильно понял?
16: Да.
0: А сыну сколько? Сколько ему еще подрастать?
16: 19 лет.
0: А, ну вот, уже подрос. Ему надо уже определяться, да.
16: Ну... Такой бы период купить, пока детей нету, как бы стать сильным, как бы все это гнездышко сделать, но, к сожалению, не получается.
0: Сын работает уже или учится пока что?
16: Нет, он учится, да. Учится техникум.
0: Понятно. Но тут...
16: Жилье получается где-то сумма 4 миллиона, да, в среднем сейчас получается однокомнатное.
0: Смотря где.
16: Ну, вот у нас вроде.
0: Смотря где, я понял. Смотря где.
16: А ипотека 20% плюс, поэтому очень большой процент.
0: Ну, да, ипотека сейчас неподъемная. Ну, подождите какое-то время, пока подкладывайте деньги, а там посмотрим, может, ситуация стабилизируется. Ну, не может, стабилизируется когда-нибудь. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Да, и таких примеров много, к сожалению. Василий, Ставрополь, пожалуйста.
17: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте. Пожалуйста.
17: Да, послушал передачу, очень такой живой вопрос. Тема хорошая поднята. Хотел сказать, я тоже являюсь пенсионером. Стоял на очереди с 2014 года. Уже, получается, 12 лет, не выдержал. И вот в этом году, буквально вот в августе, ипотеку взял. Про уходящий поезд, что вы говорили, мы взяли семейную под 6%. В принципе, возможно взять еще семейную ипотеку под 6%. Ну, единственное там условие, готовый частный дом покупаешь, ну, то есть построенный, не квартиру.
0: Угу. Ну, вот такая. Сейчас живете, правильно понимаю? Вопрос решен.
17: Нет, только, ну, практически, да, уже решен. Там переоформление идет, регистрация. А так, да, будем ремонт делать и переезжать.
0: Спасибо, что позвонили, да, отлично. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. У вас свое жилье, вы его снимаете или живете с родителями? Вообще, как у вас с жильем дело обстоит? Квартирный вопрос самый животрепещущий. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Особенно молодежь, если позвонить, чудесно будет, расскажет, как там у них дела. После перерыва с удовольствием послушаем.
18: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
19: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
20: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А.
1: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
21: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Слоны жуют древесину баобаба, чтобы утолить жажду.
23: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграмм.
24: Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: У вас свое жилье снимаете или живете с родителями? Так стоит вопрос. 8 800 200 ровно 9702. И вообще, что думаете решать с квартирным вопросом, со своим, если вдруг еще не решили? Как, особенно при текущих обстоятельствах? Да, ситуация у нас непростая. Так далее. Кто у нас? Елена из города Чехов, Подмосковье, пожалуйста. Здравствуйте, Елена.
25: Иван.
0: Здравствуйте.
25: Страна, доброе утро. Все правильно говорили предыдущие ораторы. Немножко хочу высказать точку зрения своих детей. Они у меня уже выросли, живут отдельно, но живут в съемных квартирах. И когда разговор я завожу, а давайте, может быть, что-то, вот мы, у нас есть возможность помочь вам. Они говорят: мам, мы еще не определились, где именно мы хотим жить. И вот они не идут в историю ипотеки, пока...
0: Где именно? В каком смысле? В Москве? В Чехове?
25: Да, да.
0: Может, в другой
25: да.
0: стране возможно, вообще хотят они... жить?
25: Нет, другую страну, слава богу, не рассматривают. Но с удовольствием куда-нибудь уехали подальше бы, и там уже на... Ну, то есть решение об ипотеке будет приниматься, я думаю, позже. А может быть, не об ипотеке. То есть они не стремятся пустить корни возле нас. Вот именно вот у моих детей и их друзей, чье мнение, да, как бы мне было интересно, они не хотят жить рядом с родителями. Вот так.
0: Угу.
25: А мы в свое время
0: хотели быть рядом с родителями, и... да.
25: Ну, не то чтобы хотели, может быть, смелости не хватало. Вот первую квартиру покупали тоже вот здесь, в Чехове. А вроде и мои родители близко, и мужа родители близко. Сейчас мы об этом очень жалеем. Сейчас уже от них уехать нельзя, потому что они уже пожилые. Вот. А если бы мы в свое время уехали подальше бы и строили обособленно свою семью, возможно, и родители наши не были бы такими инфантильными, не так сильно бы как бы вот зависели от нас. А сейчас уже поздно. Вот, видно, наш пример для наших детей служит тем, что надо уезжать подальше и строить свою жизнь отдельно. А уж ипотека, не ипотека. Под лежачий камень вода не текет.
0: Да.
25: Тут была квартира.
0: Под лежачего бича портвейн не течет. Тоже есть такая поговорка.
25: Вот, и говорить о том, что невозможно. Возможно. На обычную стандартную работу, зарплату учителя, врача, военного, строителя за какой-то период времени можно купить квартиру. Не за 17 миллионов в Москве, там за 6 в Чехове, образно. Мы в свое время вообще... Я воспитатель, муж военный, купили за 3500 долларов по тем деньгам убитую однушку, в которой 4 года делали ремонт. А потом с какое-то время поменяли с доплатой на двушку, потом уже это в свой частный дом. То есть стремиться нужно, а не сидеть и ждать, что государство что-то даст. Так раньше не будет.
0: Не, ну может и будет. Чего вы сразу так... Грубо-то. А дети в каком направлении вообще думают? Север, юг, куда? Вы говорите, куда-нибудь подальше. Подальше в каком направлении? Нет мыслей пока?
25: Дочь врач. Где будет работа, туда и поеду. Без разницы, ей город-миллионник или какой-то там работа на селе.
0: Ну, вроде совершенно. У врачей-то с работой проблем нет, в общем, особенно у квалифицированных.
25: Ну, ну, как вам сказать, Иван, это отдельная тема вашего эфира. Предлагайте, да, много знаю, особенно про подмосковную работу молодых врачей.
0: В Подмосковье с медициной, да, все не супер, я в курсе. Это есть. Но, тем не менее, хороший врач себе место найдет всегда. Спасибо, что позвонили. Спасибо. Давайте еще послушаем и других. Юлия из Самары, пожалуйста. Юлия.
3: Здравствуйте,
0: Иван. Здравствуйте, пожалуйста. Самара, городок. Прошу вас.
3: 47 лет. Цель моя была с самого детства иметь большую квартиру. И в 16 лет я себе поставила такую цель. Вот. Потому что с родителями прожила в теснотище. Вот. И пошла буквально на рынок работать. Это было с 19 лет. И в 30 лет я себе заработала квартиру. Большую, четырехкомнатную. Вот. Но начально нас родители с мужем обеспечили по 11 тысяч долларов. Это было в 2000 году.
0: Неплохо, да. Хорошая сумма по тем временам.
3: Да. И мы купили, ну, не в центре, сначала, первоначально, двухкомнатную квартиру в 2000 году за эти деньги. Это не центр, но это близко к центру, так скажем. Вот. И брали с ним за любую работу, имея с ним высшее образование. Он политех закончил Самарский, я строительный институт. Вот. Не помогая нам родители, то есть мы сами, вот, добились того, что в 30 лет мы переехали в 140 метров. В центре. Я к чему это говорю?
0: К чему?
3: Что, имея цель, у меня очень много знакомых, которые даже работая на заводах, мои ровесники, но себя ущемляя во всем, купили на маленькую даже зарплату, ну, не в центре у нас города, а как бы на окраинах. И сначала однокомнатную, и двухкомнатную. Ну, то есть, как бы все равно, чтобы покупать жилье, нужно себя ограничивать. Вот мой так бы девиз. Так,
0: а оно того стоит, как думаете?
3: Смотря какие приоритеты, я вам так могу сказать. То есть для кого-то жилье это важно, для кого-то крутой автомобиль. У нас вся безымянка в крутых автомобилях, но живут в очень дешевых убитых квартирах.
0: Нет, есть такое, да-да-да. Нынче вот, автомобиль, да, не роскошь, а средство передвижения.
3: Да, понимаете, то есть они в кредитах берут по 10 миллионов машин, не имея своего жилья. То есть это, опять же, какой приоритет у человека? Для кого-то там иметь свое жилье и быть стабильным, так скажем, что тебя никто не попросит. А для кого-то важно иметь антураж, так скажем. Вот, поэтому... И очень много у меня знакомых, которые вот одноклассники у меня, допустим, они не приобрели своего жилья и жили в родительских квартирах, и большинство, процентов 70 моих одноклассников, они не задавались такой целью покупать свое жилье. А жили на минимальном, так скажем, уровне своего социального, так скажем, статуса. Поэтому иметь свое жилье, это для некоторых даже и не является, ну, как бы, целью своей жизни. А путешествия там или какие-то развлечения, там, рестораны, походы. Поэтому если кто-то задастся целью купить квартиру, он ее купит.
0: И это тоже правда. Спасибо. Спасибо всем. Вот, говорят, еще успеем послушать один звонок. Ольга из Екатеринбурга. Минуту у нас, Ольга, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здрасте.
4: Свою историю вот немножко хочу рассказать быстренько. В 95-м году приехала в Россию, уезжала, так как замуж выходила в одну из республик. С 95-го года работала на Министерство обороны гражданским персоналом. Сейчас у меня жилье, это соцжилье. В свое время мне приватизировать его не дали, так как, ну, жилье в найме. Сейчас, на данный момент, я пенсионер. Вышла замуж, вышла на пенсию, работала на Министерстве обороны. Но сейчас пришла немножко на другую работу. И мне пришел иск о том, что меня выселяют из жилья, так как я не имею связи с Министерством обороны. Мне 62 года, я уже пенсионерка в старости. Вот. Есть свое жилье, маленький домик, тетки,
5: когда-то мною был оформленный. Вот, и я к тому, что столько лет отработавшись, я, оказывается, ну, не
0: имею права. Спасибо, спасибо, что позвонили. Перерыв, друзья.

0: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Эксперт по энергетическим исследованиям Вячеслав Кулагин о кризисе на газовом рынке Европы.
2: Достаточно тревожная ситуация на европейском рынке, поскольку порядка 15 лет ведется там вот этот учет, соответственно, запасов всех стран, и сейчас минимальный уровень за всю историю наблюдения. Причем, если там лет 15 назад это было не так страшно, потому что были стабильные поставки российского трубопроводного газа зимой, то теперь мы понимаем, что ситуация куда более сложная и с Россией. Поставки в прежних объемах не ведутся, и неопределенность есть с Ближним Востоком, что там дойдет или нет, из Катара непонятно. А запасы действительно на достаточно низком уровне находятся, которые, ну, пока далеки от того, чтобы надежно пройти зиму. Ну, плюс к этому, опять же, жара, обмеление рек, соответственно, гидроэнергетика дает меньше электроэнергии, атомные станции отключаются, соответственно, повышенный расход, в том числе газа, идет на обеспечение текущих нужд, что еще более осложняет подход к зиме. Ну и, опять же, если вспомнить, что в январе ЕС планирует полностью отказаться от поставок российского, в том числе и СПГ, то вот здесь возникает вопрос, собственно говоря, как тогда проходить зиму, потому что июль вот отметился еще таким интересным фактом, когда, например, Бельгия 100% СПГ закупила именно в России.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Минувшей ночью в сторону московского региона летели 237 беспилотников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, большая часть БПЛА была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Еще 13 беспилотников уничтожено непосредственно на подлете к столице. В Воронежской области мужчина погиб. Еще 2 человека получили ранения из-за атаки БПЛА. Это сообщил губернатор региона Александр Гусев. После падения обломков беспилотников возникли пожары на 2 складах крупной компании площадью 16 тысяч и 20 тысяч квадратных метров, добавил Гусев.
0: О санкциях.
1: Одобренный Сенатом США законопроект о санкциях против России передан в Палату представителей. Текст документа полностью совпадает с версией, ранее принятой Сенатом. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол. Проект был направлен от имени 18 законодателей. Он предусматривает введение 100% пошлин в отношении 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также 500% пошлин на весь импорт из России в США.
0: О политике.
1: Дональд Трамп в начале июля тайно вылетел из Анкары, где состоялся саммит НАТО, на военно-транспортном самолете, а не на президентском. Это пишет «Вашингтон-Пост». По информации издания, это произошло в связи с угрозой со стороны Ирана. Старый самолет Air Force One выполнял роль приманки. На борту находились журналисты и часть сотрудников Белого дома, которые не были уведомлены о подмене и верили, что президент летит вместе с ними, говорится в публикации.
0: О пожарах.
1: Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. Отмечается, что загорелось вспомогательное оборудование. Пострадавших нет. Превышение предельно допустимых концентраций не зафиксировано. Пожар к этому часу уже потушен. Его причины неизвестны. Совокупный тираж книг и брошюр, изданных в России в первой половине года, упал на 12,6% по сравнению с тем же периодом 2025-го. Показатель составил чуть более 150 миллионов экземпляров. По данным Российской книжной палаты, средний тираж сократился на более чем 13% к прошлому году. Официальный курс доллара на сегодня 73.14, евро 86.29, юань 10.79. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
4: Всем привет-привет, утро доброе, пускай дождливое, даже это слово не хочу выговаривать сегодня.
5: Оно бодается, ты хотел сказать.
4: Антон Киф, Ксения Фадеева, всем привет.
5: Всем здравствуйте, дорогие радиослушатели.
4: Да, сегодня хотим начать наше утро с такой темы, как бороться с тем, что ты уже ощущаешь осень. Сегодня, мне кажется, как никогда за первую неделю августа мы почувствовали, что до осени остается буквально несколько недель. Да,
5: ну, вот шуршание, да, сентябрьское дыхание.
4: Уже чувствуется, слышится, да, дождливое утро, серое абсолютно. Ну и, конечно, уже вечера не столь летние, как хотелось бы.
5: Ну, конечно, ты же чувствуешь, когда, например, наверняка ты выходишь гулять с собакой, и уже хочется потеплее одеться, и одеть своего пса тоже потеплее.
4: Ну, пса я еще не хочу одеть потеплее, потому что у него мощный шерстяной запас, а вот самой, да. И знаешь, что еще заметила, что темнеть стало, конечно, гораздо раньше.
5: Ну, да, вот, например, я помню, в 10 хочется, например, на прогулку выйти уже в какое-то более темное время суток, когда попрохладнее смотришь, уже в 9 можно выходить, как бы. Потому что, ну, ребят, дорогие друзья, уже можно закупаться какими-то вещами, обновлять гардероб, кстати.
4: Да. Важно. Ну, слушай, ну вот как вот бороться? Вот есть у тебя какие-то определенные свои вещи, чтобы, ну, оттянуть осень, скажем так, ощущение, да, осенью?
5: С хандрой, да, какой-то некой?
4: Да, да, да.
5: Ну, самое важное, наверное, понять вот этот вектор, к чему ты идешь, то есть какую-то вот некую цель поставить и, наверное, вот проработать какой-то момент, связанный с рабочими какими-то элементами, может быть, то есть наметить какой-то некий график того, чем ты будешь заниматься, чтобы у тебя было вот это наполнение и не оставалось времени для депрессии, хандры, какого-то расстройства и, может быть, наметить какой-то маршрут путешествий там каких-то, может быть, интересных.
4: Вот, кстати говоря, мой способ оттянуть осеннюю хандру и, в принципе, осень, это всегда брать отпуск в осеннее время. Ну, летом хорошо, и в Псковской области, да, у нас замечательная погода северо-западная, да, теплая вечера, хорошее солнце, есть где покупаться, позагорать, что поделать. А вот осенью тут уже начинается грустно, особенно октябрь-ноябрь. Я вот, как правило, в этот период беру отпуск, чтобы куда-то полететь или съездить, где более теплая погода.
5: Я тебя прекрасно понимаю, но я, кстати, фанат осени. Вот, например, когда стартует сентябрь, я дико кайфую от погоды, потому что ни тепло, ни жарко. И ты можешь выйти помодничать, и в целом ты можешь, ну, как-то вот хорошо себя чувствовать, не сгорать от жары и в то же самое время не мерзнуть от холода.
4: Да, я тоже люблю осень, именно начало осени, я поэтому говорю, что отпуск беру, когда вот начинается сликотуха, так называемая, по-великолукски, да, это октябрь-ноябрь.
5: Ну, эстетика вся пропадает уже, и не так ты как будто бы ждал эту осень.
4: Да, ну, а вообще, как бороться вот в такой период, да, переходный, что называется, да, межсезонный, вот август, это именно такой период, да, конечно, бабье лето наверняка еще будет перед началом учебного года, мы его, по крайней мере, ждем, да. А обычно вот в такую погоду, я стараюсь делать вкусные завтраки, яркие, да, чтобы поднимать себе настроение. Элементы одежды тоже яркие, как видишь, я сегодня в красном пиджаке, и не просто так, а потому что вот на улице дождь. Еще была идея одеть белую юбку, но потом подумала, что это, наверное, будет слишком.
5: Еще потому что ты наша генеральша.
4: Почему я генеральша?
5: Ну, руководишь, потому что.
4: Нет, на самом деле я вот люблю яркие вещи именно в такую погоду. А второе, наверное, стараться разнообразить свой досуг. Вот встречи с друзьями запланировать, да, какие-то поездки, то есть добавить динамики. И тогда тебе не будет казаться, что что-то за окном не так, или вот календарь бежит слишком быстро, и уже вот-вот и
5: 1 сентября.
4: Новогодние корпоративы, да. Вот, наверное, я вот стараюсь именно так это все насыщенно делать.
5: Я, кстати, особенно явно чувствую какую-то вот некую хандру, которая приближается, именно когда эфиры, вот эти утренние, они начинаются у нас в 8 часов, я встаю где-то в 6:50, летом это немножечко более легко воспринимается, а ближе к осени уже начинаешь понимать, что тело требует оставаться в кроватке.
4: И не только не особо, тело, да. Но и душа, я
5: конечно.
4: Бы сказала. Да? Да, согласна с тобой. Ну, много моментов, которые ты ощущаешь. Уже действительно не хочется приближаться к воде, да, вот там гулять по набережной. Хочется куда-то отдалиться вглубь парковой зоны, да, ну, то есть как-то отодвинуть ощущение приближения осени. Конечно, нет плохой погоды, да, у природы есть плохое настроение, но тем не менее.
5: Да, я вообще думаю, что те, кто за жару, они очень сильно скучают всегда по этому времени.
4: Ну, вообще, конечно, лето, оно и должно быть жарким, честно тебе скажу, что вот когда стояла неделя, да, у нас 25+, но это было прекрасное время.
5: Это было на той неделе, кажется.
4: Да, да, конечно, тяжело в офисе его проводить, но вот то, что есть лето, это, ну, вот, ощущение крутости.
5: Да, мы будем потом просто вспоминать и скучать по этому времени, когда будем заворачиваться в плед.
4: Вот знаешь, для Великих Лук чем еще хорош конец августа? Потому что у нас это день города. Во многих городах уже области этот период прошел, да, то есть праздника уже никакого ощущения нет. А вот у нас еще все впереди, да, вот, что в конец августа для Великих Лук это праздник. Это на самом деле правильный ход был сделан, потому что летом у всех свои события есть какие-то. Ты вот как, наверное, ведущие мероприятия, можешь отметить, что, как правило, летом там замуж выходят, летом какие-то корпоративы, в том числе и, если говорить, рабочие, да, корпоративы. Это юбилеи, это какие-то праздники. А вот уже под конец лета, да, ближе к осени, таких событий становится мало. И вот круто, что в свое время приняли решение, что День города в Великих Луках — это последние выходные августа.
5: А я вообще читал, что нет пока никакой конкретики по расписанию на День города.
4: Нет, есть уже конкретика, на самом деле, вот ее сегодня мы планируем уже опубликовать более детально. Могу сказать, что с 17 числа начнутся праздничные мероприятия. Это будет опять праздник фонтанов. Каждый день в разных микрорайонах будет проходить возле фонтанов интерактивная музыкальная программа. Причем в этом году она построена таким образом, что это всегда будет разное. Это и вечер духовой музыки будет, да, это и вечер эстрадного вокала. Это и вечер, связанный с изобразительным искусством. Вот такой интересный подход. Но больше всего я хочу обратить внимание наших великолучан, чтобы сейчас они детальнее рассматривали окружающую природу и мир вокруг себя, потому что появляются декоративные архитектурные элементы в городе Великие Луки. Вот, например, если погулять в сквере возле музыкальной школы имени Модеста Петровича Мусоргского, там можно поздороваться с вежливым фонарем.
5: Правда?
4: Да.
5: Не обращал внимания.
4: И посмотреть на скрипичный ключ.
5: Там же.
4: Там же.
5: Здорово, надо пройтись.
4: А в парке Петровском тоже есть красивая инсталляция музыкальная, которая при аплодисментах будет петь песню про город Великие Луки.
5: Интересно, как он так реагирует? На движение или на звуки?
4: Я уже вчера видела, как этот объект появился. Правда, я была с собакой, я не успела попробовать его, но вот всем советую выйти на улицу. Ну, конечно, основные праздничные мероприятия, они состоятся 22 августа с самого утра.
5: А будет эксклюзивный сюжет от ВТРК вот про эти
4: конечно,
5: арт-объекты все?
4: Конечно, буквально сегодня.
5: О, классно, я лайк поставлю.
4: Да. Ну что, что еще? Ну вот, кстати говоря, да, и в Великих Луках хорошо, чем в конце августа, что помимо вот этого праздника, Дня города, у нас действительно интересные мероприятия проводит библиотека имени Семевского, вот в их квартале. Надеюсь, что скоро эта улица станет пешеходной, да, вот много людей говорят, что хотелось бы, чтобы Пионерская была пешеходной улицей. У них там будет тоже с понедельника встречи Михаила Семевского, на родине Михаила Семевского. Там будет книжный фестиваль проходить, и открывается уникальная выставка, выставка значков, которые связаны с городом Великие Луки. Это одного из нашего великолучанина выставка Ивана Миронова, он работает на ЗАО ЗЭТа, и вот у него коллекция значков, связанных с предприятиями города, с воздухоплаванием, порядка 250 экспонатов.
5: Я знаю еще, что там будет давать мастер-класс мой дальний родственник Юрий Козлов, заслуженный писатель.
4: Чего себе, здорово. Ну и, конечно, еще конец августа, если мы говорим о том, как себе поднять настроение, да, в такую погоду. Для Великих Лук это день рождения Луки нефтепарка. И буквально на этой неделе к нам обещает прийти на эфир директор, да, инвестиционного проекта Луки Парк, и он нам расскажет, как же они будут проводить этот день. Знаю, что у них будет выступать какая-то эксклюзивная молодежная кавер-группа. Вот, это 100%. Ну и, конечно, их рестораны готовят специальное меню к этому празднику.
5: Но они, как правило, и приглашают какую-то кавер-группу, наверное, каждый год.
4: Да, потому что, в этом году они прям уже начали рекламировать молодежку.
5: Да, у нас есть своя эксклюзивная кавер-группа, это группа «Ясно». Но они деле, выступать не будут.
4: У нас очень, наверное, будет выступать в общем концерте.
5: Наверное. А ты не знаешь, какая звезда будет выступать на День города?
4: Я знаю, какая будет звезда выступать.
5: И нельзя
4: выступать.
5: Говорить?
4: Наверное, уже можно говорить.
5: Денис Клявер, думаю, надеюсь.
4: Нет, Настя Спиридонова, наша великолучанка.
5: О, правда, они все-таки договорились?
4: Да, мы услышим
5: столько лет.
4: Нашу землячку, да, наверное,
5: уроженку.
4: Действительно, уроженку Великих Луг. Она ни разу, один раз она давала концерт ДКЛК, да, но вот как-то действительно у людей возникали вопросы, почему бы ей не спеть в родном городе на День города.
5: Классно. Я бы хотел еще раз встретиться с Настей, потому что мы с ней года 3 точно не виделись.
4: Ну вот у тебя будет отличная возможность. Не знаю, я еще не разговаривала, будет ли действительно эксклюзивное интервью для местных СМИ, потому что это прошлогодний наш гость, он с удовольствием встретился с журналистами.
5: Я даже помню, кто это.
4: Да, его много, оказывается, связывало с городом Великие Луки. Ну и для журналистов, конечно, это тоже определенно эксклюзивчик.
5: Да, Виктор Салтыков чуть не остался в Великих Луках, такое было, да?
4: Да.
5: Учиться,
4: да.
5: По-моему.
4: Учиться, да, учиться. Он должен был учиться в Лиште, так называемом, да, по распределению. Но вот судьба его от нас немножко отодвинула. Ну что, друзья, не расстраивайтесь, что за окном дождь. Мы сейчас прервемся на рекламную паузу, а потом обязательно поговорим про летние истории.
6: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» — это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Слова «лебедь» и «миндаль» раньше были женского рода, а степень и хвоя – мужского. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
10: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
5: Всем приветики, это «Утро с той ноги», здесь Ксения и Антон. Мы продолжаем говорить про лето, потому что мы по нему уже скучаем, например.
4: Да, мы с Антоном решили сегодня продолжить летнюю историю и поддержать летнее настроение, которое прям хочет ускользнуть, мне кажется, от многих. И сейчас хотим поговорить в том числе и с вами, наши уважаемые радиослушатели, на такую тему. Без какого предмета ваше лето было бы не летом или было бы не полным? Это может быть предмет гардероба, а может быть в целом какой-то предмет, да, или какое-то событие. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 811 53 78-117. Антон,
5: да.
4: Вот я знаю опрос россиян в ЦИОМ, он провел именно на эту тему. И
5: да, а меня не спрашивали ничего, кстати.
4: Знаю, что победило в этом рейтинге.
5: Да?
4: Как ты думаешь, без чего большинство наших соотечественников не представляют лето?
5: Наверное, лежак пляжный.
4: Нет,
5: нет?
4: Нет, нет, нет. Но это тоже так или иначе связано с пляжем.
5: Но это предмет не гардероба, ты имеешь?
4: Это предмет гардероба.
5: Гардероба?
4: Да, это аксессуар.
5: Панама, кепка.
4: Нет, солнечные очки.
5: Очки.
4: Больше всего, почти 70% ответили, что лето было бы неполным, и ассоциация с летом — это именно солнечные очки. Вот у меня нет, потому что я ношу солнечные очки независимо от сезона, так как вожу машину, и когда солнечная погода, это просто необходимо солнечные очки, вот зимой, весной, неважно, иначе это тебя слепит, и ты просто не можешь управлять автомобилем.
5: Это называется альфа-поведение.
4: А вот ты согласен, что солнечные без солнечных очков не бывает лета?
5: Ну, не бывает лета, да, хотя я их не ношу, потому что мне хватает моих с диоптриями, которые в целом, и как бы кепка всегда прикрывает то, что нужно, и поэтому, ну, это больше для меня как элемент декора. Угу. Какого-то я не ношу.
4: Я тоже ношу очки же с диоптрами, да, чтобы смотреть вдаль. И у меня они фотохромные. Очень удобная штука, когда вот ты вышел на улицу, солнечная погода, и у тебя твои обычные очки превращаются в солнечные.
5: Они у тебя не снимают, не фотографируют, кстати, сами по себе?
4: Нет.
5: Не Ray-Ban?
4: Нет, нет. Вот. Ну, в принципе, я согласна с нашими соотечественниками, что солнечные очки — это ассоциация летнего сезона. Наверное, без него не то чтобы не представляется лето, это просто торжественные вещи.
5: Угу.
4: Ну, конечно, на втором месте это шляпа или кепка, как ты уже отметил. Бутылка с водой, которая всегда с собой. И интересно, что на четвертом месте портативная колонка.
5: Интересно.
4: Да. А потом уже пятое место занимает крем от солнца, и только на шестом месте купальник и плавки. Но это, наверное, связано с тем, что с погодой не всегда везет, поэтому купальник не равен летнему сезону. Да, наверное, возможно, скорее всего, его бы отнесли больше к отпускному сезону, что без отпуска купальник не нужен.
5: Да, но касательно портативных колонок, мне кажется, это вообще must-have каждого летнего сезона, потому что если компания куда-то едет, обязательно у кого-то есть портативная колонка. Либо у кого-то на даче она орёт.
4: Возможно. Или, знаешь, я тут недавно встречала, что портативные колонки вешают даже на велосипеды и едут вот уже с музыкальным сопровождением.
5: Это очень странные сумасшедшие люди.
4: Так, чтобы еще вокруг все, собственно говоря, слушали его музыкальные предпочтения.
5: А чаще всего они такие специфичные, я бы сказал.
4: Ну да. Есть такое дело.
5: И говоришь себе спасибо за то, что велосипедист быстро проехал мимо тебя.
4: Да. Ну давай говорить про себя. Вот у тебя без чего лето не бывает?
5: Но есть несколько предметов, наверное.
4: Ну,
5: я про какой-то один не могу сказать. Один из них — это книга, конечно же.
4: Ну, это любой сезон у нас с тобой не бывает.
5: Мы да.
4: Читающие люди.
5: Конечно, но так далеко не про каждого скажешь, согласись.
4: Согласна.
5: Да, не MP3-плеер, это как-то вот сейчас олдово прозвучало, а, короче говоря, фонотека в твоем смартфоне, вот так, наверное. Потому что есть какой-то определенный летний плейлист, и ты его включаешь под настроение. Это тоже важно, плюс наушники, соответственно. А еще один атрибут, наверное, это шорты, несколько разных шорт, тоже под настроение, или шортов. Поэтому тоже в элемент гардероба мы не забываем про то, что

0: С летом это еще встречи с друзьями, их гораздо больше именно в летний сезон, и поэтому именно с летом ассоциируется у меня вот такая история, как пикник, шашлыки, друзья. Это вот все не весна, как у многих, да, вот май. У меня это происходит именно в летний период. Ну, кондиционер, это тоже у меня ассоциация с летом.
1: Или вентиляторы.
0: Или вентилятора, да, без этого тоже никак. Ну и, конечно, арбузы. Вот сейчас прям мой сезон, у меня лето всегда ассоциируется с арбузом, август особенно, я их поглощаю в невероятном количестве, так, чтобы вот худо было.
1: Даже сейчас Ксюша ест арбуз, просто никто этого не видит.
0: Но накануне вечером я с удовольствием захомячила. Вот именно у меня есть традиция, как его есть, не резать на мелкие кусочки, а есть ложкой. Вот мне так вкусно.
1: Я, кстати, один раз за лето ел, по-моему, арбуз, и все. Ну, я не такой поедатель.
0: Ну вот я стараюсь насладиться всеми вот этими фруктами, ягодами именно летнего сезона, чтобы получить заряд витаминов.
1: А те, у кого собака, интересно, тоже лето немножко по-другому проходит, чем в других сезонах, потому что ты определенные места другие выбираешь?
0: Слушай, ну вот у меня собака полгода, да, получается, с февраля по вот нынешнее время, да, до этого у меня была маленькая собака, которая кардинально моя жизнь с ней, и вот с этой собакой отличалась. Я еще не перешла к сезону осени, да, я еще не знаю, как это осенью, но могу сказать, что, наверное, мы будем другие какие-то выбирать маршруты, потому что сейчас наш маршрут лежит через пляж, собака купается в Ловоте, мы дальше идем в парк, да, то есть определенно есть своя схема. Думаю, что в осенне-зимний период мы больше будем гулять, ну, во-первых, там, где лучше будет вычищено, да, если это говорить про зимний период, меньше луж, то есть, ну, где-то в парке, в Петровском, либо в Луке-парке, хотя там не очень приветствуют животных, либо вдоль набережной, но не заходя на пляж. Но вообще я с ужасом жду это время, потому что я гуляю очень долго с собакой, так как после работы и после тренировки мы, бывает, выходим в 8-9 вечера и часа 2 гуляем. Соответственно, когда станет непогода, это будет тяжело реализовать.
1: Но это плюс ко времени, чтобы еще помыть собаку потом.
0: Ну, собаку мыть надо в любом случае, даже вот после такой погоды у нас не бывает по-другому, потому что квартирное содержание собаки, она же спит на моей кровати.
1: Ну, лапки там чуть-чуть.
0: Нет, полностью.
1: И полностью?
0: Да. Каждый вечер.
1: А так можно?
0: Можно, а чё нет?
1: А как это так? Знаешь, вот есть такое не поверье, а, не знаю, факты, что ты просто смываешь там некий вот полезный жир собаки,
0: слушай,
1: который,
0: ну,
1: нельзя
0: смывать. Я точно смываю неполезную пыль.
1: Ага.
0: Поэтому, особенно она купается в Ловоте, тут как бы, ну, никак иначе. Иначе она будет пахнуть болотом.
1: Ага, и нормально тебе дается?
0: Нормально, но у меня собака аквакорги.
1: Аквакорги?
0: Да.
1: Ну, аква, то есть она любит купаться.
0: Очень любит купаться.
1: Я понял.
0: Да, ну и еще, конечно, ассоциация с летом – это поход за грибами. Я вот раз в лето обязательно с бабушкой отправляюсь в лес за грибами.
1: С моей. С твоей.
0: Да, и сегодня как раз-таки день белого гриба. Скажи, пожалуйста, когда ты последний раз ходил за грибами?
1: Я ходил.
0: Ходил?
1: В 2014 году. Мы с родителями ездили, потом больше не ездили.
0: Понятно.
1: Это получается 12 лет назад.
0: Ну, то есть ты вообще как бы к этому так себе относишься?
1: Не, меня просто не зовут. У меня нет компании, которые позвали бы меня туда.
0: А бабушка, родители?
1: Не, они как-то не особо ездят. То есть покупаем.
0: А вообще ты находил когда-нибудь белый гриб? Ты знаешь, как он выглядит?
1: Я знаю, как он выглядит, но я не помню, находил ли я его или нет. Но судя по количеству моих походов в лес, я думаю, что я тебе отвечу отрицательно на этот вопрос.
0: Ну, я тоже, конечно, там не злоядный грибник, как, наверное, хотелось бы. Но я находила белые грибы, у меня даже есть фотография, где я держу такой мощный белый гриб, радостная. Мне нравится процесс поиска вот этих грибов, это, знаешь, определенная релаксация. То есть я не люблю там особо, не фанат грибов как пищевой продукт, да, я там спокойно, ровно к этому отношусь. Но я люблю вот именно погулять по лесу, поискать эти грибы. Ну, желательно, чтобы кто-то их потом еще чистил, перебирал и готовил, чтобы меня
1: делегировать события,
0: как сказать, к этому не относили, да.
1: Ну, наверное, это какой-то способ медитации определенный. Это
0: да.
1: Для кого-то рыбалка, для кого-то поиск грибов.
0: Да, это хороший способ прогулки, да, то есть ты прям 10 тысяч шагов в легкость нашагаешь по лесу. Ну и, конечно же, это детокс для твоих легких. Как городской житель, да, выехать в лес, подышать там в сосновом бору, это дорогого стоит.
1: Ой, я среди лесов был, наверное, месяц назад последний раз.

0: надо исправляться.
1: Вообще, вблизи Великих Луг очень много грибных мест, да?
0: Да.
1: И у нас очень много и сосновых боров, и базы отдыха, которые располагаются в округе города Великие Луки, предлагают именно такую историю, как грибалка. Вот именно у них на страничках я читаю такой термин.
0: Два в одном сразу получается.
1: Нет, грибалка — это именно как тебя вывозят в определенное место, где точно есть грибы.
0: Понятно.
1: И ты их собираешь. Грибалка.
0: Да, есть, я просто думал и там, и здесь. Там, то есть ты и рыбу удишь, и потом идешь по грибы.
1: Нет, именно грибалка, что вот ты отправляешься на поиски грибов.
0: Ну вот, кстати, лето — это еще и рыбалка. У тебя были когда-нибудь такие вот, наверное, заплывы на лодке с кем-то поудить рыбу?
1: Нет, я вообще не рыбак от слова.
0: И не пробовала.
1: Я никогда не пробовала ловить рыбу. Более того, я всегда с осторожностью и опаской отношусь к лодкам, к катамаранам. Меня это не очень привлекает. Я не люблю ситуации, когда владею этими событиями или обстоятельствами не я. А вот в случае там, лодки, катамарана, ты остаешься немножечко зависимо от этого средства. Да?
0: У тебя есть страх перевернуться.
1: Да, я лучше сама поплыву, чем выберу вот данный способ передвижения. Хотя вот сейчас в Великих Луках сразу две лодочных станции, да, одна со стороны Луки Парк, она более современная, да, а вторая бывшая лодочная станция города по другой стороне набережной. И вот вечерами, особенно последние дни, когда они были теплые, да, такое количество людей на ловоте, прям, знаешь ли, чуть ли не судоходной становится наша городская акватория.
0: Но мне кажется, чуть-чуть еще и к нам пираты могут залететь на нашу вечеринку.
1: Кстати, проловать. Я знаю, что у молодежного парламента, или как назвать, молодежное министерство, да, Министерство по молодежной политике, есть идея сразу после Дня города, то есть 23 числа, провести в Великих Луках САП-фестиваль. Прям на нашей ловоте очень сейчас развивается эта культура сапов, да, у нас очень много людей, которые любят это дело, и даже, кстати говоря, на лодочных станциях стали давать в прокат сап. Если вот
0: это
1: хочешь.
0: 23-е, получается, воскресенье.
1: Да, и в воскресенье у нас планируется фестиваль, тоже организованный концертной дирекцией Псковской области «Музыка на воде».
0: Они же в Пскове делают.
1: Да, я вот в Пскове была несколько раз, в Дендропарке они делали. Это фестиваль классической живой музыки. Очень крутая история, очень. Прям всем советую, рекомендую достать билет, обязательно сходить. Но мы прервемся на короткую рекламу.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается приемка учреждений образования к новому учебному году. Сегодня представители Народного контроля «Единой России» и Управления образования городской администрации оценили готовность к встрече юных великолучан в школах номер 6 и 16, а также нескольких детских садах. Комиссия осмотрела школьные классы, пищеблоки, систему пожарной безопасности. В этом году в школы поступило новое оборудование для кабинета физики, музыки, изобразительного искусства. Проведены необходимые ремонтные работы. Замечаний у членов комиссии к качеству подготовки к 1 сентября не возникло. Центр избиркома России на сегодняшнем заседании утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу. На выборах депутатов Госдумы в него включены 11 политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов. Наименования партий размещены в порядке, определенном жеребьевкой, которая прошла в ЦИК 5 августа. В Великолукской центральной библиотеке 17 августа откроется выставка коллекции значков Ивана Миронова и Александра Говорухина «История города в деталях». Более 250 значков из их личных собраний расскажут о том, чем жил город в разные десятилетия. Среди экспонатов – памятные знаки предприятий, юбилейные выпуски с символикой города и, конечно, знаменитые воздушные шары. Выставка приурочена к 860-летию первого упоминания города Великие Луки в новгородской летописи и пройдет в рамках книжного фестиваля «Встреча на родине Семевского».
2: Валютах.
3: Курс валют на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань 12.17.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
3: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Здравствуйте всем. У нас уже третий эфир получается. Ой, третий выход.
1: Да, со мной эфир за три у тебя, да, Антон?
0: А эфир получается у нас там трехтысячный какой-нибудь.
1: А, да. Ну что, сегодня у нас красивая дата 11 августа, две однерки, да. А, и это вторник, мои друзья дорогие. И мы с Антоном сейчас хотим поговорить про такой интересный день в нашей истории. Ровно десятилетия назад открылся аэропорт Шереметьево. А, вот скажи, пожалуйста, Антон, любишь ли ты летать?
0: Ну, у меня несколько полетов было, и я не понял, если честно, люблю или нет, но тревога определенная, конечно, была, потому что и какие-то исторические факты, и поп-культура, она влияет на все это, да? К сожалению, конечно, да. Ну, ты, поскольку человек, который делает это чаще, видимо, больше привыкла, поэтому тебе легче это дается.
1: Ну, я вообще очень спокойно отношусь к полетам. Я могу сказать, что, ну, конечно, мне не все равно, особенно когда там задержка, да, какая-то, то, конечно же, возникает чувство тревоги, да. Но я спокойно отношусь к полетам. Действительно, часов уже налетало немало. Я обычно сплю всегда в полете. Вот самый мой длинный перелет, который одноразовый, да, будем считать, без пересадок, длился 14 часов. И вот, наверное, из них 8 часов или 9 я просто проспала.
0: У меня еще с позиции моего роста мне было тяжело, если честно.
1: Да.
0: Не особо.
1: Да, ты знаешь, я тебя понимаю, потому что тоже сталкивалась не я, скажем так, мои спутники с этим, что для таких больших мальчиков, как ты, нужно выбирать там места, ну, с дополнительным комфортом, то есть до этого, ну, доплачивать, да, чтобы это было либо около аварийного выхода, либо в проходе, либо это комфорт плюс был.
0: Мне кажется, мне вообще остается стать просто разнузданно богатым, чтобы заказать свой или купить личный джет и на нем просто вытянувшись летать, вот.
1: Да, аэропорт Шереметьево — это самый большой аэропорт в России, один из самых красивых. Не знаю, был ли ты в нем, он носит имя Александра Сергеевича Пушкина. Ну, вот для меня он, наверное, самый понятный.
0: Угу.
1: Вот.
0: Ну, а само ожидание вот это перед полетом, тебя оно не угнетает? Тогда ты там за 3-4 часа надо приехать, и
1: нет,
0: ты там находишься.
1: Я вообще, я люблю все это. Вот ты сейчас мне говоришь, у меня уже прям хочется, чтобы у меня быстрее был отпуск и окунуться в это все. Я люблю это. Я люблю собирать чемодан. Я люблю добираться до Москвы, либо до Санкт-Петербурга, да, потому что, чтобы нам куда-то полететь, нам нужно сначала поехать, да.
0: Uh-huh.
1: Я люблю вот это вот... Я обычно не стою в очередях много, я люблю ловить онлайн-регистрацию, зарегистрироваться и вот уже приехать, сдать только багаж. После этого я люблю погулять по дьюти-фри. Я очень люблю походить, посмотреть вот это вот все, да, что там продают. Люблю зайти в какую-нибудь кафешку в аэропорту. Пускай это дорого, но в этом есть свой определенный вайб.
0: Ну да, какой-то вот. Шарм.
1: Я очень люблю разглядывать людей в аэропорту. Они такие, мне кажется, всегда все разные, интересные, да, особенно иностранцы, которые летят куда-то, да, к себе на родину. Я вот все это люблю, я обычно не замечаю. Конечно, сложновато бывает, когда задержка. В моей жизни была самая большая задержка, это 9 часов. И когда мы оказались вот в том самом коридоре, да, уже, когда ты не можешь выйти ни туда, ни обратно, вот это было жутко, да. Было сложновато, тем более потом оказалось, что это был уже ночной перелет, да, потому что 9 часов просидеть в ожидании, плюс 3 часа ты приехал, да, ну, чтобы зарегистрироваться на рейс. Это да. А в целом я люблю.
0: Да, здорово. Мне кажется, это вообще отдельная какая-то вот струна жизни, потому что те, кто там работают, тем более, они там получают, мне кажется, ну, такой пласт истории, который можно рассказывать бесконечно.
1: Да, и обычно же самые интересные ситуации какие-то происходят именно вот в путешествиях, да, в аэропорту, либо в полете, да, вот у меня тоже есть такие истории, когда в аэропорту меня потеряли, скажем так, и было такое...
0: То есть ты была в компании, да, с кем-то?
1: Да, меня просто задержали, ну, мое прохождение паспортного контроля было чуть больше, чем у остальных членов команды, с которой я летела, потому что у меня паспорт был старого образца, и там довольно длинные очереди, и девушка очень долго, ну, по роду службы, да, нашей работы, у нас есть определенные, да, ограничения по перемещению, да, по миру, и очень долго рассматривали мою паспортную визовую историю, да, и поэтому как бы задержалась, там, 40 минут я проходила этот паспортный контроль, и я поняла, что там уже паника за пределом таможенного пункта, когда мое имя, фамилию назвали в громкоговоритель.
0: А, и тебе стало не по себе?
1: Да нет, мне стало смешно. Ну, я поняла, что просто, что меня уже долго ждут, и все подумали, что я там вышла и в свойственной себе манере пошла куда-то гулять по аэропорту. Но вот, оказывается, я всего лишь занималась прохождением паспортного контроля.
0: Причем тебя назвали сразу с подводкой некой. Вы знаешь, как на премиях объявляют? Вызывается лучший корреспондент Великих Лук.
1: Нет, мне просто сказали: Ксения Фадеева, просьба там подойти к такому-то выходу, там, через сколько-то там начинается посадка, потому что там уже было близко к посадке. А потом, когда я вышла с таможенного пункта и увидела лица того, кто меня ожидал, они рассказывали, как они в толпе спрашивали, не видели ли вы девушку-блондинку с розовым чемоданом. У меня просто была ручная кладь, розовый чемодан. Это было, конечно, забавно.
0: А тебя розовый чемодан до сих пор или ты уже поменяла?
1: Конечно, эта история была в прошлом году. Вот даже года еще не прошло. Да, вот это было в сентябре прошлого года. Да, у меня розовый чемодан, ручная кладь. Ну, вообще история... Вот самое страшное, что у меня, да, если говорить про аэропорт, перелет, это потеря багажа. Вот я всегда за это очень сильно переживаю.
0: У тебя не было такого? Мне кажется, у каждого человека такое случается.
1: Слава богу, у меня еще такого не было, но всегда есть этот страх. Это, наверное, единственное, чего я боюсь в полетах, это то, что потеряется мой багаж.
0: Это что, реально страшно, да.
1: Естественно, у меня там вся жизнь в этом чемодане.
0: Ты приезжаешь в другую страну, у тебя еще и вещи отняли, и что делать? Это как будто бы... И не отпуск получается, а какой-то квест?
1: Да, ладно, когда ты прилетаешь обратно на родину, да, и у тебя там потерялся этот чемодан.
0: Ну, все равно, там сувениры всякие еще.
1: Это еще терпимо. Вот когда ты приезжаешь туда и приезжаешь без чемодана, это действительно не очень прикольно.
0: Ну да, еще не все выдерживают вот эти вот длительные поездки, особенно те, кто живет в провинциях, в регионах, потому что надо добраться до столиц, а потом еще долететь, ух, тяжело. А если это еще и артисты какие-нибудь, то они вообще там в полетах, в поездках чуть ли не каждую неделю.
1: А знаешь, что еще, если говорить по аэропорту Шереметьево, вот каждый год, когда там я оказываюсь, либо там с перерывом, да, каким-то, я вижу, насколько круто меняется аэропортная жизнь инновационно, да, сколько там становится автоматических механизмов, да, как там уменьшают человеческий фактор, да, как там все становится автоматизировано и так далее и тому подобное. Вот это, конечно, очень круто. Угу. Ну, вообще, как будто ты всегда попадаешь в Шереметьево, будто бы вообще в другую галактику. Ну, потому что там очень много всяких прикольных штук придумывают, что кажется вот очень-очень близко.
0: Но я подозреваю, что через несколько лет, может быть, через много лет, там вообще не останется людей, которые там будут работать. То есть все будет роботизировано.
1: Возможно, возможно и так, но без людей все равно это грустно, потому что стюардессы, сотрудники, да, Шереметьево или любого другого аэропорта, это же тоже определенный вайб, как ты любишь говорить.
0: Это ты чаще говоришь, кстати.
1: А вот я хотела быть стюардессой в детстве, естественно.
0: Правда?
1: Конечно, а кто не хотел?
0: А стюардессы не обижаются, когда их называют стюардессами?
1: А почему они должны обижаться?
0: А я не знаю, почему-то обижаются. Они просят называть их как-то то ли проводницы, то ли как-то
1: по-другому.
0: Да, бортпроводник.
1: Не знаю, я не я никогда не обращалась к стюардессе как стюардесса, да. Обычно там девушка либо молодой человек. Ну, мне кажется, сами они себя так называют, стюардесса. А может быть и нет, может быть я ошибаюсь.
0: А ты аплодируешь, когда прилетаешь?
1: Да,
0: да?
1: Всегда аплодирую, потому что вот если говорить про полет, что самое страшное для меня — это приземление. Угу. Вот это вот ощущение...
0: Трясочка вот эта, да, легкая.
1: Трясочка, да, соприкосновение с землей. А больше всего мне нравится наблюдать за стюартами, когда вот не бортпроводники, да, девушки, а бортпроводники мужчины. Мне кажется, они всегда с задачей справляются лучше, и к ним как бы внимание больше, и их больше пассажиры слушаются, что ли. Ну вот как-то вот у меня такое впечатление
0: может,
1: сложилось.
0: Может, просто меньше в целом?
1: Их, естественно, да. Меньше. Это всегда кажется таким чем-то необычным, изюминкой, когда тебя сопровождает бортпроводник-парень.
0: Да, мне кажется, надо пройти очень много миссий, таких, знаешь, как космонавт, испытаний, чтобы получить такую работу.
1: Да. Ну, естественно, я люблю смотреть обзоры про то, что же тебя ждет в самолете, да, там, где тебя ждут микробы, как вот как раз-таки лучше устроить ноги, чтобы пережить долгий перелет. Ну, такая тема, можно очень долго развивать.
0: А ты смотришь мультфильмы или фильмы, которые вот на приборной панели там?
1: Да, смотрела. Да? Вот как раз-таки, когда у меня был 14-часовой перелет, я посмотрела целый сериал многосерийный, «Эпидемия» называется, или «Нулевой пациент». Ну, что-то такое, короче, про эпидемию.
0: Ну, это разные сериалы. «Эпидемия» про зомби, «Нулевой пациент» про заболевания известные.
1: Ну да, про СПИД.
0: Да?
1: Да, вот.
0: Вот этот, да?
1: Да, я про этот смотрела, да, который еще... типа показывают время Советского Союза.
0: Да, так и не добрался ты до этого сериала.
1: Я вот как раз-таки его в полете посмотрела, все серии.
0: Круто. Надо добраться.
1: Ну, естественно, знаешь, чего еще любопытно смотреть? Это когда на приборной вот этой, ты говоришь, панели, да, мониторе, есть возможность посмотреть камеры за пределами самолета. Это тоже такая история интересная.
0: А ты делаешь фотки, когда садишься в самолет, вот именно из окна, вот как ты летишь?
1: Ну, кстати говоря, я редко попадаю так, что сижу возле окна. Как правило, я сижу либо в середине, либо в проходе. Прям, наверное, по пальцам можно посчитать, когда я сидела возле окна. Я обычно делала фотку в аэропорту.
0: Понятно. Когда... Это селфи или ты просишь
1: это
0: кого-то?
1: Это твой паспорт на фоне самолетика.
0: Ага.
1: То есть у меня вот такая есть штука. Такая подборка фотографий.
0: Ну, это такое, это одно из таких must-have'ов или традиционных фотографий, которые надо сделать.
1: Да, обязательно, да. А у тебя полет сколько длился, самый большой часов?
0: 4, наверное.
1: А, ну это так.
0: Ну да.
1: По лайту, да. Скажем так.
0: Но получается, вот если 14-часовой, это вообще какая-то Бразилия, да? Или что-то,
1: нет, это не Бразилия, это Индонезия.
0: Индонезия, да? Я понял.
1: Да, ну, кстати говоря, тоже интересный был полет, что ты летишь через океан, а потом через горы, все это наблюдаешь. Интересно.
0: Да, супер.
1: Да.
0: А ты никогда на других, вот, например, каких-то летательных аппаратов не пробовала достичь какой-то определенной цели, допустим, там на вертолетах ты не летала ни разу?
1: Нет.
0: Там?
1: Ну, я на вертолете поднималась, когда прыгала с парашютом.
0: А ты же еще прыгала?
1: Конечно.
0: Я очень боюсь высоты, поэтому если мне нужно очень много заплатить, чтобы я согласился на это.
1: Ну, тебе так кажется. Мы прервемся на рекламу.
0: Мне будет не страшно, если будет реклама в это время.
2: Реклама.
3: Газета «Стирхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стирх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стирх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
5: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
1: Всем привет-привет, это «Утро с той ноги», Антон Киев и Ксения Фадеева. У нас крайний выход вторника. И представьте, друзья, мы упустили такой праздник, очень символичный и для нашего города, и для нашего Димы Иванова. Это день полета на воздушном шаре.
0: Замечательно.
1: Мне кажется, нет такого города, где на один квадратный метр столько было бы людей, которые летали на воздушном шарике.
0: Конечно. Ну, у нас был такой небольшой опыт. Я знаю, что ты точно полноценно летала на воздушном шаре.
1: Конечно. И не один раз.
0: Мы были в лагере «Космос». Мне было, наверное, лет 8. И тогда приезжали сотрудники, если можно назвать их сотрудниками. Возможно, это были амбассадоры, которые нас как раз-таки немножко катали на этом воздушном шаре. Но это был не полноценный полет, а такой привязанный к веревке полет. Не особо
1: привязной
0: высоко.
1: Полет он называется. Он так и называется, привязной полет.
0: Да, он не особо высоко поднимался, этот аэростат. И в целом мы не летали, просто мы зависали в воздухе.
1: Ну, это тоже интересный опыт. Кстати говоря, вот у меня такого опыта не было, как подъем на привязном аэростате.
0: Угу.
1: Но зато порядка 10 лет тому назад действительно у меня был первый мой полет на аэростате.
0: И как, тебе не было страшно?
1: Нет, мне не было страшно. Кстати говоря, меня вообще не впечатлил полет на аэростате. Вот так вот.
0: Почему?
1: Я могу смело заявить. Ну вот не впечатлил. Я не знаю, почему или не почему. Да, это красивые виды нашего города, наших окрестностей. Но вот прям, чтобы это какой-то был там драйв или вау, я такого не могу сказать. Вот там прыжок с парашютом меня впечатлил. Это неизгладимые впечатления на всю жизнь, да, вот это действительно впечатляет. Я очень спокойно отношусь к полетам на аэростате. Я вот могу годами работать в пресс-службе, да, воздухоплавания и не летать. Ну вот, например, в этом году я не летала, в прошлом я не летала, в позапрошлом, по-моему, я тоже не летала. 4 года назад я летала с гостями нашего города.
0: Ну, потому что, когда ты прыгаешь с парашютом, это определенный риск, поэтому он больше запоминается. А так ты в такой теплой, уютной компании путешествуешь по воздуху, это не по-другому ощущается.
1: Ну, я всегда завидую тем людям, которых мы первый раз отправляем в полет, с каким предвкушением они ждут этого полета, как они делятся потом впечатлениями, потому что, ну, наверное, для великих лук это такая ситуация, ну, стандартная, полетать на аэростате, да, или увидеть аэростат в небе. Или, я думаю, что каждой четвертой девушке в городе 100% сделали предложение именно благодаря аэростату, воздушному шару. То для других, особенно гостей с мегаполисов, конечно, это вау. Ну, потому что в Москве или в Санкт-Петербурге ты маловероятно, что увидишь в небе воздушный шар, да, потому что это мегаполис, это высотные здания, это другое управление воздушным пространством и так далее и тому подобное, да. Ну и, конечно же, все-таки Москва, Санкт-Петербург или какой-то большой город — это джунгли, имеется в виду джунгли, да, каменные. А вот у нас здесь простор, поля, красивое небо, озера, ну, круто.
0: Конечно. Но просто я замечаю о том, что... Я, точнее, замечаю то, что мы-то привыкли очень сильно, живя там больше 30 лет в Великих Луках, кто-то больше, кто-то меньше, встречаешь людей, которые живут в других городах, которые много чего видели, много чего знают, суперпрофессионалы. Но у них так горят глаза, когда говоришь про воздухоплавание и о том, что они очень сильно хотели бы попасть, прямо мечтают попасть,
1: да,
0: как они называют, фестиваль шаров.
1: И это очень вот... сильно всех расстраивает, когда наша погода и роза ветров не дает полноценных массовых стартов, да, или отмены каких-то полетов, да, они очень сильно искренне расстраиваются. Мы-то уже понимаем про этот вид спорта гораздо больше, наверное, чем многие другие, да, что он метеозависимый, что он ветерозависимый и так далее и тому подобное, да. Я завидую этим людям, честно тебе скажу, кто впечатляется от полета на воздушном шаре и вообще является полноценным фанатом этого вида спорта. Вот у меня такое не случилось, но я люблю воздухоплавание за людей. потому что там прикольные люди, интересные, самобытные. Это хорошая культура. Вот как бы в воздухоплане я бы сказала, что это тоже субкультура своя.
0: Здорово, я не попал в эту субкультуру и знаю там пару человек оттуда. С одним из них мы ведем эфиры.
1: И с другим ты тоже ведешь эфиры, которые причастны к воздухоплаванию.
0: А это же ты, получается.
1: Это же я.
0: Просто я почему-то тебя не ассоциирую с воздухоплаванием.
1: А вот, кстати говоря, мои друзья, вот близкие, все меня ассоциируют с воздухоплаванием, потому что уже больше 10 лет я работаю, руковожу пресс-центром, да, воздухоплавания. Мне всегда вот на каждый день рождения, либо любой другой праздник, две вещи из подарков, это связано с аэростатами. Либо это аэростат, либо это какая-то вещь, где нарисован аэростат.
0: Интересно.
1: Да.
0: Ну вот, имея какие-то связи при этом, никто не предложил... Антон, давайте мы тебя покатаем на воздушном шаре, и ты снимешь нам какую-нибудь интеграцию, ну, взаимовыгода, чтобы была какая-то.
1: Ну,
0: ни
1: хорошо.
0: Разу не было
1: такого. Мы сейчас, Антон, с тобой это обсудим после эфира. Хорошо. Следующий год будет 20-летие Кубка Дружбы.
0: О, круто.
1: Международных соревнований, поэтому будет что, наверное, поснимать. По крайней мере, мы планируем, что иностранцев будет больше, чем обычно.
0: О, это...
1: Ну, мы поздравляем всех наших друзей воздухоплавателей, тем более Луки FM является официальным информационным партнером международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках. Поэтому всех причастных с праздником, конечно же, верьте в свой полет. Именно так говорят обычно воздухоплаватели друг другу. Ну, а мы верим гороскопу с Антоном. Ни одно утро не проходит у Луки FM без этого действия.
0: А мы известные звездочеты.
1: Конечно, особенно мы с тобой.
0: Конечно.
1: Ну что, Антон, давай, что у нас сегодня обещают звезды?
0: А у нас сегодня такое предисловие. Утром желательно заняться текущими делами. Со второй половины дня энергия заметно возрастет. Будут появляться яркие идеи и желание общаться.
1: Ого, Овны. Не торопитесь действовать, поскольку день принесет неожиданные изменения.
0: Тельцы, смелость и честность откроют перед вами двери к желаемым и благоприятным изменениям.
1: Близнецы, будьте готовы к большой нагрузке. В итоге именно она откроет новые интересные возможности.
0: Раки, ваша интуиция позволит определить направление, которое окажется максимально выгодным.
1: Львы, если вы сегодня окажетесь в центре внимания, используйте всю свою харизму и обаяние.
0: Девы, сегодня возможны двусмысленные ситуации, которые могут поставить вас перед выбором, но ли вы легко найдете верное для себя решение.
1: Весы, во второй половине дня не ожидается большое количество коммуникаций, и не все будут легкие.
0: Скорпионы, это ты, кстати. У вас хороший день, чтобы утвердить свой статус, сочетая и свои, и чужие интересы.
1: Стрельцы, ваши взгляды могут столкнуться с вопросами, требующими пересмотра прежних убеждений.
0: Козероги, не стоит поддаваться эмоциям и верить чужим словам, но стоит быть предельно честными с собой.
1: Водолеи, взаимодействие с партнерами сегодня может быть непростым, но оно откроют новые возможности.
0: Ну и рыбы, будьте готовы сегодня много общаться и проявляйте себя. Это поможет вам в ваших ежедневных задачах.
1: Заметил, что сегодня гороскоп очень связан с общением. Всем советуют
0: и
1: либо
0: коммуникации,
1: общаться,
0: да.
1: Либо снизить свои коммуникативные навыки. Поэтому ближе друг к другу, видимо, советуют быть гороскоп.
0: Да. Мы еще, кстати, забываем про такую замечательную, мне кажется, чудесную рубрику, как «Кто сегодня родился из известных?».
1: Да, забываем. Кстати, говоря, сегодня день Николая Чудотворца, это именины у Николаев, поэтому кто обладает прекрасным этим именем, поздравляем.
0: Да, сегодня еще родился известный голливудский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора. Любишь ли ты Тора?
1: Нет.
0: Не особо тебе нравится?
1: Не особо мне нравится. Я, кстати говоря, посмотрела «Одиссею» в эти выходные.
0: А, ну там Тора нет, по-моему.
1: Там Тора нет, да. Ну, просто к вопросу о кино.
0: И как тебе «Одиссея»?
1: Слушай, если не знать греческую мифологию и не знать хотя бы небольшую концепцию истории Троянской войны и в целом про «Одиссея», то фильм должен зайти. Вот. Если ты глубоко знаешь этот миф и знаешь образ Одиссея и все приключения, которые с ним случались, то, возможно, тебе покажется, что фильм немного мрачноват, немного сжаты все события, которые происходят с Одиссеем на его пути возвращения домой. Ну и часть там персонажей, которые в книгах, да, их роль высока в жизни Одиссея, здесь в фильме она, ну, немножечко сужена. Мне интересно, будет ли фильм претендовать на «Оскар». Очень любопытно.
0: Скорее всего, да.
1: Вот. Пенелопа сыграла, конечно же, очаровательно свою роль. Паттинсон сыграл замечательно злодея, свойственного ему амплуа.
0: Круто. Я буду смотреть фильм с чистого листа и с отключенной головой. Поэтому у меня не будет никаких предвосхищений с этим связанных.
1: Слушай, я вообще тоже шла без особых каких-то ожиданий. Вот. Просто я вообще давно не была в кино, и хотелось посмотреть, потому что очень много отзывов, очень много, да, там каких-то спойлеров по этому фильму было. И я шла просто вот, чтобы получить какое-то свое мнение. Фильм идет почти 3 часа.
0: Ничего себе.
1: Поэтому не, как сказать, не каждому дано было высидеть. Вот буквально рядом с нами человек заснул. Ну, во-первых, мы были на последнем сеансе. Это всегда тяжеловато за полночь смотреть фильмы. И вот парень рядом просто храпел.
0: А мы были до этого на Майкле, и мне кажется, там было бы тяжело уснуть. Потому что фильм максимально музыкальный. Смотрела ли ты Майкл?
1: Нет, Майкл не смотрел. Посмотрю на уже платформе, киноплатформе. Ну, «Одиссея», я говорю, это такой мрачноватый фильм. Там очень много страданий «Одиссея» показано. Очень много шторма. То есть это темная картинка сама по себе. Но снято гениально.
0: Угу. Жестокие битвы там, скорее всего, да? Что?
1: Битвы нет, там нет особых. Такого? Там приключения, битв нет. Ну, просто много связанных. Вот надо знать греческую мифологию, чтобы разбираться, что с ними происходит, скажем так. Кто такой Посейдон, кто такой Зевс и так далее и тому подобное.
0: Но мне кажется, в эту погоду можно как раз-таки сходить в кино посмотреть.
1: Да. Луки Синема вас ждет, кстати говоря. Очень удобные у них сервисы покупки билетов. На себе испробовала. Ну, а мы с Антоном прощаемся. Мы услышимся на этой неделе.
0: Еще раз.
1: Еще раз, потому что у нас сейчас Катя Пахомова находится в отпуске. Всем пока-пока.
0: Пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о создании отечественных вакцин.
7: Мы же не случайно сделали первую вакцину в мире. Ковида. Это же не случайность была. Это не то, что страна просто так вот, любая могла бы это сделать. Нет, потому что все-таки наша страна – это высокоинтеллектуальные люди и технологии. Те, которые компетенции есть у наших специалистов, они действительно являются подчас уникальными. И создав вакцину, для этого тоже были определенные наработки в предыдущие периоды. И на базе уже этих технологий там развиваются ответвления. Дальше потом специалисты начали работать в области онкологии, антибиотикорезистентности и многих других вещей, которые, по сути дела, тоже сегодня меняют ландшафт медицины. И гениальные люди. Талантливые люди.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц». Аналитика с именем. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. ФСБ пресекла в Мордовии деятельность группировки россиян, обеспечивающих незаконную работу симбоксов в интересах военной разведки Украины и координировавшейся другим гражданином России, работавшим на украинские спецслужбы. Это сообщается в заявлении ведомства.
2: Об атаках.
8: На одном из двух складов под Воронежем, загоревшихся после атаки БПЛА минувшей ночью, потушили пожар на площади 16 тысяч квадратных метров, это сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, возгорание на втором складе локализовали. Там площадь возросла с 20 до 75 тысяч квадратных метров. Регион подвергся атаке БПЛА минувшей ночью. Кому принадлежат склады, губернатор не уточнял. Тем временем компания «Wildberries» сообщала об эвакуации геологических объектов в Воронежской области. Губернатор также заявлял об одном погибшем и двух пострадавших.
2: О судебных делах.
8: Защита блогера Лерчика подала апелляцию на приговор в 5 лет лишения свободы условно. Об этом сообщила адвокат Валерия Чекалина Константин Третьяков. Он добавил, что защита не смогла подать полноценную жалобу, так как не получила возможности ознакомиться с текстом приговора. По его словам, копии документа не представили в установленный 5-дневный срок. Гагаринский суд Москвы признал Чекалину виновной в выводе из России в Объединенные Арабские Эмираты более 250 миллионов рублей от продажи фитнес-марафона. Она также получила штраф в 763,5 миллиона рублей. По тому же делу проходили ее бывший муж Артем Чекалин и их общий бизнес-партнер Роман Вишняк. Они получили 7 лет и 2,5 года колонии соответственно.
2: О Трампе.
8: Дональд Трамп был вынужден покинуть саммит НАТО в Турции в начале июля на секретном военном рейсе. Это пишет «Вашингтон-Пост». Причиной стала угроза убийства со стороны Ирана. Официально Белый дом сообщал, что Трамп воспользовался президентским самолетом Air Force One. На саммит НАТО в Анкару он прибыл на новом Air Force One, подаренном Катаром. Перед отъездом сообщил, что для перелета на авиабазу Великобритании воспользуется своим старым президентским бортом. Но на этот борт он поднялся под телекамерами, однако спустя несколько минут его тайно перевезли на служебном автомобиле к самолету ВВС США, говорится в статье. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии. На связи Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, телеграм-канал «Политджойстик». Марат, я вас приветствую.
10: Здравствуйте, еще и в Максе.
9: Да, еще и в Максе. Не прошло мимо вас, что партия «Яблоко» не будет представлять интересы народа в Госдуме.
10: Почему? Почему нет?
9: Почему нет?
10: Будет,
9: не знаю,
10: конечно,
9: почему
10: будет.
9: Так будет, да, все-таки? Почему будет? Все же
10: Смотрите, это же вчера сняли списочников, и то еще нет окончательного решения.
9: Я говорил, что отдельные могут просочиться яблочники какие-то, но сама партия...
10: 135 одномандатников выдвинуто, утверждено ЦИКом, а вообще округов 225. Одномандатных имеется в виду. Так. Вот они выдвинули 135, так что...
9: Нет, подождите, сама партия, как партия в парламент не пробьется уже, все, это невозможно, ее убрали. Отдельно взятые граждане...
10: Нет, Иван.
9: Ну, хорошо, нет, как?
10: Подождите,
9: как?
10: Значит... Фракция образуется, когда какая-то определенная группа депутатов...
9: Так.
10: Да, вот, например, у них там прошло 25, скажем, человек. Угу. Вот они объединяются и говорят, у нас фракция «Яблоко». Все, есть фракция «Яблоко». Неважно, что это одномандатники, а не списочники. Ну, вот это вот хитрая заковырочка такая.
9: Тогда что случилось вчера, простите, пожалуйста, что вчера случилось? Что это было?
10: А вот вчера случился определенный казус, потому что после решения... Верховного суда, судьи Верховного суда. Будем еще читать, конечно, резолютивную часть.
9: Так.
10: Можно это пообсуждать. Мне позвонил человек, который работает в системе избирательных комиссий. Очень квалифицированный эксперт.
9: Не Панфилова.
10: Сказал, что те факты... Нет. Я думаю, что она была занята другим. Но поручила.
9: Так, и что сказал?
10: И, соответственно... Этот человек сказал, что эти факты были известны избирательной комиссии, но Но избирательная комиссия в силу обстоятельств федерального закона может проверять материалы только в ходе избирательной кампании. Все то, что до, она не уполномочена. А как мы видим, это, оказывается, влияет на регистрацию или снятие с регистрации. То есть, если бы Родина не заявила, соответственно, эти бы факты остались где-то в тени. Или Родина бы заявила через месяц, скажем, да, и вот уже кампания в разгаре, все там бегают, агитируют, а они говорят, а вот этих надо снять, да, и переделывай все бюллетени. И
9: спасибо депутату Журавлеву, спас Россию. Спасибо. Вы вообще к яблоку как относитесь? И вот эти все, плохо, скажем так, ну, это понятно, еще бы. Кто хорошо, 1-2%. Уточните, пожалуйста, все эти разговорчики в строю про то, что их якобы или не якобы там Ходорковский финансирует, террорист, экстремист, агент наверняка. А если нет, то почему нет?
10: Это а вы знаете, правда? Вот этот же человек, значит, мне пообещал прислать две аналитические записки относительно финансирования. Так. Как раз незаконного. Вот я их потом использую, если пригласите, еще и расскажу о них. То есть буду опираться на факты. Вот пока ощущение, что понятно, что единственное, куда все эти иноагенты Ходорковский и же с ним могли нырнуть в этот процесс избирательный легально, это, конечно, было только яблоко. Но это было бы не решение самой партии, это было бы решение отдельных функционеров или отдельных кандидатов, которые просто взяли бы кэш и организовывали бы свою кампанию. Кстати, обратите внимание, Явлинский благоразумно отказался возглавлять список. А это же сигнал был. Я думал, что он просто старый. Нет, он сразу почувствовал, что партию будут юзать. Не захотел в этом участвовать,
9: очевидно. Ну, он вообще человек системный, как мы знаем, Явлинский-то. Мы его за скобки выведем. Он, наверное, как отдельная боевая единица больше. С яблоком он уже не хочет солидаризироваться. Но тут вопрос в другом. Нам вообще нужна, может быть, любая другая партия, не яблоко, а может быть, с другим финансированием в парламенте, как вы думаете, партия с реальной, а не деланной, ну, допустим, антивоенной позицией, ну, с позицией анти, я так скажу, это не только касается специальной военной операции. Нужна или нет?
10: Как знаете, нам же нам нужна дискуссия.
9: Все-таки нужна, этого. Да, дискуссия?
10: Нужна дискуссия. Нужна. А вот с какими субъектами, то есть не обязательно это должна быть фракция в Государственной Думе, что мешает тому же яблоку вести эту дискуссию не в рамках Госдумы. Как мы знаем, там есть крылатое выражение, да, Госдума не место для дискуссий.
9: Есть, да.
10: Я так не считаю, но тем не
9: но
10: менее...
9: Но это правда, вы так не считаете, но так и есть, увы.
10: Но отменяет ли регистрация яблока с федеральных выборов ее право эту дискуссию вести? Вот для чего обязательно нужен мандат? Вот это большой вопрос. Им же рот никто не затыкает, но ради бога выходите вот так же, разговаривайте в эфире «Комсомольская правда».
9: Кто?
10: Я там
9: кто
10: готов сесть и дискутировать. Ну, не знаю, какой-нибудь там ноунейм. Я вот даже не знаю на самом деле, в общем, кто у них там сейчас рулит-то всем процессом.
9: Рыбаков.
10: Вот вас знаю, Явлинского знаю. Рыбакова, значит, смутно, в лицо не опознаю. Извините, коллеги.
9: Митрохина знаете?
10: Митрохина знаю, да.
9: Вот,
10: а он разве остался в списке?
9: Да, он там, по-моему, не в списках не знаю, в списках не значится или значится, я не в
10: курсе. А вот его тоже нет, кстати.
9: Но он при партии вроде до сих пор состоит. Вот. Политическим трупом его называли еще в 2011 году. Я сегодня с утра оставил даже видеофрагмент, как он приходил на КПТВ в 2011 году. Саша Яковлев, тогдашний ведущий, прямо его назвал политическим трупом, сказал, у вас поддержка у яблока этого вашего 1-2%. Это 2011
10: это
9: год.
10: Правда.
9: Он обиделся.
10: И ничего не изменилось,
9: послал Яковлева в известном направлении и ушел. Представляете? Вот, да. Такие политики нам нужны.
10: Но это хамство. Нет, так нельзя.
9: Да.
10: Вот это и есть готовность вести дискуссию. Тебе дали площадку?
9: Ну, слушай, хорошо, а давайте там видео повторим. Ну, пусть Марат посмотрит. И к тому же час назад его давали. Давай еще поставьте через пару мгновений.
10: Мне интересно было.
9: А вы не знаете, да? Вы пропустили. А на самом деле я-то
10: в «Комсомольской правде» не видел. Я кофе пил в это время.
9: Ну вот, вы не слушаете, что будет. И поэтому не знаете, что будет. А надо помнить слова из песни. Устроены так люди, да, желают знать, что будет. Сейчас через пару мгновений...
10: Хорошо, что мы с вами не на выборах, а то вы нас сейчас тоже привлекли.
9: за что? Вот, да, Марат, ставим видео, пожалуйста.
11: Только Египте. Очень жалко, что вы не знаете, причем... но в Тунисе уже десятки лет люди выходят на улицу. Тип... И несколько лет назад тысячи людей выходили на улицу.
12: А в Египте
11: в Москве выходит. Десятки тысяч не выходят.
12: А
11: во-первых, общество поддерживает современную элиту. Вас не поддерживают. Не... Вы по всем социологическим опросам, согласны со всеми, все политологи говорят о том, что у вас меньше 1%. Вы политический труп. Я вас спрашиваю, что вы можете предложить, если встанете на месте элите? А вы говорите мне про Египет.
12: Так, я оскорбления от вас терпеть не буду.
11: И никаких оскорблений нет. Что вы можете предложить?
12: Вы говорите про политический труп. Я с вами отказываюсь.
11: Что вы можете говорить? Что вы можете предложить? Сергей Сергеевич, что вы можете предложить?
12: Пошел отсюда. Все. Ты так со мной будешь разговаривать здесь?
11: Понятно.
12: Пошел.
9: Ну вот этот фрагмент. Я-то помню. Понимаете, 2011 год, серьезно, представляете? Вот так.
10: А это и есть демонстрация неготовности вести дискуссию. Острую, с острыми словами.
9: Ну, вот это, мы если я вас политическим трупом назову, людей. Марат, я вас политическим трупом назову, вы пошлете меня нафиг?
10: Нет, я вас не пошлю, я спрошу, какие у вас аргументы?
9: Вот.
10: Почему логично, вы так считаете?
9: Логично.
10: По каким позициям вы со мной готовы?
9: А он ссылается на социологические опросы. Понимаете, он... Ну, Саша Яковлев...
10: Ну, пожалуйста, Митрохин тоже мог достать свои опросы и сказать, вы знаете, нет, неправда. А у меня вот другие социологические опросы.
9: Да.
10: Но мы, как обычные избиратели, ждем всегда открытой, содержательной дискуссии. То, что журналист ставит в критической плоскости вопрос, это его работа. Работа
9: неблагодарная,
10: политика,
9: между прочим.
10: И разъяснять. Ну, не знаю, у них достаточно привилегий, знаете.
9: Каких? Где, может, я мимо прошел? Где
10: а
9: мои
10: вы знаете,
9: привилегии?
10: Что депутат... Депутат, нет, я не про журналиста, я про депутата. Господи. Депутат Государственной Думы
9: так.
10: Имеет статус федерального министра.
9: Конечно,
10: на секунду.
9: А зарплата у министра все равно больше. Вот они и обижаются. Вот они и злые такие, кстати говоря. Вот они и хайпуют на всем, на чем только можно, понимаете? А что им еще остается?
10: Зато депутат может заниматься преподавательской деятельностью, зарабатывать там, подрабатывать.
9: Нет, зарабатывать,
10: книги
9: по-моему, не может.
10: Книги писать и сдавать.
9: Книги может.
10: Может.
9: Тут творческой может, деятельностью заниматься вроде когда не запрещено, да. Но я вот не знаю точно. Я не депутат, не был, не зовут, сволочи.
10: Ну, лазеечки есть, Иван, есть лазеечки.
9: Да? Я вот не знаю, может быть, в комитет по туризму разве что меня можно отправить. У меня профильное образование. Вот, я могу людей посылать. Не так, как Митрохин, кстати говоря, а демократично, между прочим. В общем, вас, ну, парламент... Мы знаем, как будет выглядеть парламент, правда ведь? Давайте не будем тут, значит, пытаться играть в демократию.
10: Я не знаю, я вам честно скажу.
9: Да, вы список партий не знаете, который будет представлен.
10: Список партий знаю, там вот. Сейчас, если яблоко окончательно исключат...
9: Нет, я не по бюллетеню, список партий, которые пройдут.
10: А вот это не факт.
9: Не факт?
10: Вот это
9: батюшки.
10: не факт.
9: Неужто партия прямой демократии просочится, да, или эти, как она, зеленые просочатся? Партия пенсионеров,
10: я бы зеленых совершенно не исключал, раз. Во-вторых, я бы не исключал, что количество партий, которые преодолеют 5% барьер, будут поменьше. Не 5, а 4.
9: Может, пари?
10: 4.
9: Может, пари? Давайте пари
10: заключим. Не люблю. Не играю, вообще никогда не играю. Даже не играю, когда играю в футбол.
9: Я понял, да. Я не играю, когда играют без правил. Давайте перерыв сделаем. Через 2 минуты продолжим уже на другие темы. Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
13: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами. Пицца «Маргарита», фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
14: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Раньше трепачами называли не лгунов, а мастеров трепать лен. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Иван Панкин в студии, на связи Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, автор канала «Политджойстик». Наверное, есть и в Максе, правда ведь, не только в телеге. Да, Марат?
10: Правда.
9: А, ну вот. Подписывайтесь. Друзья, чиновникам, сказал Владимир Путин, нужно привыкнуть к критике. У нас это депутаты, это же политики больше, правда, чем чиновники. Вот это политики. А чиновники, когда Владимир Владимирович говорит «чиновники», он все-таки обобщает, как вы думаете? Он имеет в виду, ну, весь политический класс политиков и чиновников, то есть и исполнительную власть, и законодательную власть. Я правильно понимаю? Или нет? Вот он говорит «чиновников».
10: Это тоже чиновники.
9: Вот смотрите, чиновников, как правило, все ругают, и по делам. Чиновники должны привыкнуть, что они работают, их работа не для того, чтобы их хвалили, а нужно получать удовольствие от самого процесса, добиваясь результата для людей, для которых чиновники работают. Это конец цитаты Владимира Путина. Но, нет, подожди, депутат это в первую очередь кто? Это законодательная власть, я правильно понимаю? И все-таки политическая деятельность, они занимаются политической деятельностью, правильно ведь? Или исполнение. Я вот тебе, честно говоря, я даже не знаю, это каков их статус? Проясните, пожалуйста, от депутата Госдумы. Какой статус?
10: У нас с вами есть разные ветви власти. Есть судебная, есть исполнительная, есть законодательная. Есть тот орган, который совмещает полномочия исполнительного органа и законодательного. Он такой единственный. И это президент Российской Федерации. И это все чиновники, то есть это те люди, которые выполняют определенные функции, получая деньги из бюджета. Бюджет формируется за счет наших с вами налогов и налогов тех экономических субъектов, которые зарабатывают прибыль, да, или не зарабатывают, но платят какие-то отчисления социальные и так далее. Поэтому президент Путин это адресовал абсолютно ко всем. У нас с вами есть разделение уровней власти, это федеральная власть, это региональная власть, она, правда, встроена в федеральную, но, тем не менее, мы ее выделяем, и отдельная ведь власти – это органы местного самоуправления. Там тоже чиновники. Так что президент обращался к десяткам тысяч тех людей, которые живут на зарплату, получаемую из нашего кармана.
9: Угу. Так, теперь к...
10: Исчерпывающе.
9: Да-да-да. Ну, нет, в принципе, ответ есть. Спасибо большое. И вы вот у себя в телеге «Политджойстик» написали. Ну, по крайней мере, я больше телегу читаю. Только сейчас дошло. Против России воюют три постоянных члена Совета Безопасности ООН. США, Франция, Британия. И из переменных Дания, Греция, Словения, Латвия. 7 членов Совбез ООН против одной России. И Китай вроде как в нейтрале. А Конго, Либерия, Сомали, Бахрейн, Пакистан, Колумбия, Панама из числа переменных на этот год не в счет. И этот орган называется Советом Безопасности ООН, то есть Советом Безопасности планеты Земля. И вы что-то там дописываете про «перепишем устав» потом. Давайте перепишем.
10: Совершенно точно надо смотреть в современных реалиях, что из себя должна представлять эта организация, и какие цели, и какие задачи она должна решать. Потому что ООН образовывалась после Второй мировой войны. А потом был СССР, противостояние Запад-СССР, потом был распад СССР, еще не было таких сильных государств, как Китай и Индия. на Ближнем Востоке никто не знал, что там сядут такие огромные, значит, мешки денежные и не будут знать, куда их девать. И это же все влияет, влияет на мировую политику. Мы не знали, какую роль будут играть нефть и газ в экономических отношениях, торговые пути. А ООН была создана для того, чтобы подумать, как жить лучше на этой планете Земля. Вот они подумали, а потом их взяли, отодвинули. Ну или давайте скажем, что этот орган недееспособный, и он только что-то фиксирует. Они же фиксируют постоянно, это плохо, это плохо. И, соответственно, Совбез, это же был такой орган, который, в общем, возглавляют постоянные члены, остальные туда заскакивают на год, на два. Фактически без права голоса. Ну, что такое Бахрейн, да, по отношению с Россией? Ну, с уважением, конечно, но вообще ничто. А вот Китай, который, мы же рассуждаем часто, что у нас партнерские

0: надеюсь.
1: Вы когда говорите «надеюсь», подозрения-то есть по этому поводу одинаковые или все-таки нет? Или кому-то скидки?
0: Переспрошу потом у друга, честно говоря, еще
1: не хочу. Уточните, пожалуйста, да, уточните.
0: Да, уточню, важный вопрос, спасибо за него.
1: И вот вы пишете, что против России воюют 3 постоянных члена Совбеза ООН и называете США, да? Так все-таки США воюют против нас, потому что Трамп-то недавно сказал, что он не поставляет оружие Украине, а продает европейским странам, а они уже там делают все, что хотят. Я вот хочу понять, все-таки США воюют против нас или нет? Загадка века.
0: Нет, это не загадка века. Определенная часть американской элиты продолжает воевать против нас.
1: Нет, смотрите.
0: Если мы видим с вами.
1: Определенная часть американской элиты – это не США, да, а определенная часть американской элиты. Понимаете?
0: Но они представляют власть. Если верхняя палата Конгресса, мы называем ее Сенатом, вчера или позавчера принимает решение, вчера, о введении санкций против Российской Федерации и Ирана, и все это увязывают с военными
1: действиями. Это до решения президента, по-моему. Давайте уточнять, да?
0: Это до решения президента. Вот. Поэтому я говорю, что часть американской элиты. Посмотрим, Трамп присоединится вот в этом решении к этой части американской элиты или нет. Но уже Трамп присоединился, когда дает разрешение Турции на передачу определенных запасов ракет, американских ракет, продать их Украине. А это уже Трамп внес через свою администрацию запрос в Конгресс. Они, правда, старые, у них там срок годности истекает, поэтому они стараются спихнуть на Украину эти ракеты. Но это несколько сотен все-таки ракет, знаете. Мы их умеем сбивать, это украинцы признают, но тем не менее.
1: И вы еще пишете про то, что со знаком вопроса подталкивают финны Украину к сдаче. И вы это о чем вообще? По-моему, и президент Финляндии Ступ из «Голуби мира», из человека, который, в общем, призывал вдумчиво
0: относиться... Играет в гольф хорошо.
1: Да, да, с Трампом. Ну вот он призывал вдумчивее относиться к конфликту, он хотел выступать переговорщиком, потом он как будто бы вектор поменял, я не знаю, переоделся или еще что-то сделал, переобулся. И сейчас у него, конечно, другая риторика. Финны в этом конфликте в каком статусе находятся, как вы думаете?
0: Финны находятся в этом конфликте в ожидании того, а если вдруг на самом деле вот эти ястребы европейские спровоцируют войну с нами, и кто первый попадет под удар наших вооруженных сил? Это прибалты и финны. Это вначале ты возглавляешь это государство, и ты так хорокоришься, да, очень петушком ходишь. А потом тебе приходят эксперты и говорят: ты знаешь, парень, вообще русские для того, чтобы освободить себе проход на Балтике, да, а Финляндия же, в частности, запирает нас, она у нас все просто уничтожит за 5 минут. Орешником там, не орешником, Посейдоном. Но они будут открывать себе проход в Балтику. И это просто неизбежно. Мы будем вынуждены взять и навести вот так вот луку, да, на Финляндию, военную луку, и на Прибалтику. Вот этот парень понял, что как-то не очень хорошо, если ты любишь финнов, а не только играть в гольф с Трампом.
1: А мы, вот Россия любит финнов, скажите, пожалуйста, или нет? Ну и заодно...
0: Мне нравилась Финляндия.
1: Да, мне тоже нравилась Финляндия, но вот потом что-то у них произошло в голове, они даже авиасообщение с нами отменили, граница закрыта, я уж не знаю почему, кстати говоря. Вроде не Прибалтика, вроде меняемые люди.
0: А они там избрали девушку премьером, которая любила танцевать и находиться под воздействием определенных веществ, как это говорят сегодня.
1: Ну девушка уже давно же не работает. Это самое.
0: Девушка не работает, поэтому, слава богу, значит, появился вот этот высокий мужчина с ослепительно белой улыбкой, умеющий играть в гольф, ну и чуть-чуть с мозгами. Так что в Финляндии немножко ситуация поворачивает. Плюс, конечно, как только наши туристы перестали ездить, а это же был такой туризм где-то выходного дня, то есть люди садились...
1: Это не просто
0: там,
1: туризм, вообще товарооборот и прочее, конечно.
0: Да, и сейчас все эти восточные области Финляндии, они просто лежат, дрыгают ножками. Денег-то нет, они жили за счет того, что наши туристы приезжали. Да я сам там был, в общем, пару раз. Говорю, что мне, в общем, понравилось. Дедушка сидел, играл.

0: на пиле музыку. Я ему денежку дал там небольшую. А сейчас его никто не подает.
1: Это правда, да. На самом деле работ стало сильно меньше в Финляндии. Но, тем не менее, это наш сосед, и вот не в пример Прибалтики, я к финнам отношусь значительно лучше, чем... Ну, я уже сказал, к Прибалтике. Спасибо! Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, автор канала «Политжойстик». У нас перерыв, новости, реклама и анонсы. Микрофон будет работать. Пообщаемся сейчас с вами, а после этого вернемся в эфир. Впереди много интересных тем, касающихся внутренней политики, друзья, не международки. На всякий случай предупреждаю.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здесь в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается приемка учреждений образования к новому учебному году. Сегодня представители Народного контроля «Единой России» и Управления образования городской администрации оценили готовность к встрече юных великолучан в школах номер 6 и 16, а также нескольких детских садах. Комиссия осмотрела школьные классы, пищеблоки, системы пожарной безопасности. В этом году в школы поступило новое оборудование для кабинета физики, музыки, изобразительного искусства. Проведены необходимые ремонтные работы. Замечаний у членов комиссии к качеству подготовки к 1 сентября не возникло. Центр избиркома России на сегодняшнем заседании утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу. На выборах депутатов Госдумы в него включены 11 политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов. Наименования партий размещены в порядке, определенном жеребьевкой, которая прошла в ЦИК 5 августа. В Великолукской центральной библиотеке 17 августа откроется выставка коллекции значков Ивана Миронова и Александра Говорухина «История города в деталях». Более 250 значков из их личных собраний расскажут о том, чем жил город в разные десятилетия. Среди экспонатов – памятные знаки предприятий, юбилейные выпуски с символикой города и, конечно, знаменитые воздушные шары. Выставка приурочена к 860-летию первого упоминания города Великие Луки в новгородской летописи и пройдет в рамках книжного фестиваля «Встреча на родине Семевского».
2: О валютах.
4: Курс валют на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань 12.17.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Бурятию встретился с урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока. Депопуляция территории недопустима для такой большой страны, как Россия, заявил Путин в ходе встречи. По словам президента, стране необходимо найти оптимальное и сбалансированное решение, которое позволит не допустить сокращения населения на территориях с учетом современных технологий интернета, искусственного интеллекта и других IT-возможностей. И поручил проработать типовые решения для развития малых городов. К нам присоединяется Илья Заливухин, архитектор-градостроитель, федеральный эксперт по развитию городов и агломераций. Илья Вячеславович, вас приветствую. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
1: Вы знаете, не так давно проходил новость. Я сильно удивился, когда увидел список. Значит, новость звучала так. В России могут исчезнуть почти 130 малых городов. Это было в августе 25 года, 5 числа, то есть год назад как раз новость проходила, 130 малых городов. Там список удивительный. Я вот назову два города, которые меня точно очень сильно удивили. Это Трубчевск в Брянской области. Потрясающий, маленький, хороший городок, в котором я бы с удовольствием, кстати, жил, не будь я привязан к студии, с живописным видом. Или, допустим, Торжок в Тверской области. Тоже очень красивый городок, кто ездит, знает. И когда я слышу новость про то, что он может исчезнуть, меня, честно говоря, удивляет. Я понимаю, что какие-нибудь города, да, в которые приедешь, ну, в общем, нет там ничего особенного, пара домов, ну и все. И такие могут исчезнуть, понимаешь даже, почему это возможно. Но, видите, список гораздо шире. В общем, проблема, как я понимаю, все-таки остро стоит для нас, да? Вот по-вашему, насколько остро и насколько возможно, что такие города, как Трубчевск, Торжок и многие другие замечательные живописные городки, которые реально под угрозой исчезновения. Вам слово, пожалуйста.
6: Смотрите, ну, действительно, что такое город? Город – это не здание даже, да, которое мы привыкли видеть. Город – это инфраструктура. Да? То есть это социальная инфраструктура, это объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта. Это инженерная инфраструктура. Да? То есть, понятно, все коммуникации плюс водно-зеленый каркас и транспортная инфраструктура, плюс рабочие места. То есть это огромное количество, на самом деле, ну и вложений, да, финансов, причем постоянных. Ну, например, инженерную инфраструктуру нужно менять, да, модернизировать каждые 25 лет. Это означает, что, в принципе, каждый год надо что-то достаточно серьезно менять в инженерной инфраструктуре и так далее. Вот. Что это все означает? Это означает, что в каждый из этих городов нужно вкладывать средства, да, значит, на развитие этой инфраструктуры и модернизацию. И, соответственно, делать это по определенному плану. Почему? Потому что, ну, понятно, да, что средств невозможно, да, просто на все города, да, распределить. Поэтому нужно даже распределенные средства эффективно использовать. То есть делать то, что действительно нужно данному конкретному городу. Возможно, это рабочие места, и чаще всего это создание рабочих мест, это инженерная инфраструктура и так далее. Вот. И поэтому как бы сегодня этот процесс, он идет, разрабатываются планы, да, на основе этих планов городов, мастер-планов городов, делается финансирование, распределяется, и начинается процесс создания этой инфраструктуры. Но он как бы, ну, не быстрый. да, скажем так. Поэтому на все это нужно время. И, ну, не знаю, замечательный торжок, в котором я был, там действительно нужно, ну, достаточно много вложений, как и в любой другой
1: город. А вот вложений во что? Давайте вот...
6: В инфраструктуру. Ну, смотрите.
1: А что такое инфраструктура?
6: Это ну, что? Смотрите, я вот только что, да, ну, давайте еще раз. То есть это все, что касается инженерной, например, инфраструктуры. То есть это газ, это канализация, это водопровод. Да? То есть это все то, что, чем люди пользуются, да, в своих домах. Причем развитие малых городов необходимо ну, как бы ориентировать на развитие индивидуальных частных домов, в которых люди будут жить в городе. Да, это возможно. Ну, например, в Торжке. Да? Не надо строить многоквартирные дома. Даже трехэтажные дома не надо. Не говоря уже о небоскребах пятиэтажных домов. Я уже не говорю про выше.
1: Ну, да? То есть, понятно, про человейники что... и прочее, конечно.
6: Про человейники, ну, это да, это вообще отдельная история. То есть, соответственно, в малых городах мы с вами можем спокойно совершенно строить город из индивидуальных частных домов, кстати, которые может делать девелопер, да, брать какой-то кусок города или фрагмент земли через программу комплексного развития территории. Точно так же развивать это какие-то заброшенные территории, бывшие промзоны там и так далее, которые по плану предназначены под жилищное строительство, развивать индивидуальными частными домами, создавая всю необходимую инженерную инфраструктуру, дороги и так далее. С помощью, конечно, муниципалитета. Да? Потому что тут надо понимать, что никакой девелопер, да, на себя все это взвалить не сможет. Это должна быть задача, как бы, да, государственная. И тут вот важно не ошибиться, да, в вложении этих средств. Поэтому очень-очень-очень нужно правильно сделать стратегический план развития города, обсудить его со всеми, да, согласовать и дальше по нему реализовывать. И тогда эффект будет. Год от года будет. У нас были примеры таких небольших городов, когда в течение 10 лет. Ну, они приводились, действительно, ну, например, да, вот Наро-Фоминск, небольшой город, который легко увидеть, каким, да, он
1: Подмосковье,
6: был 10,
1: Подмосковье, да, да.
6: Каким он был 10 лет назад и каким он сейчас по мастер-плану за счет комплексного вложения средств постепенно вместе с девелоперами, с администрацией, муниципалитетом, все это привелось, соответственно, в порядок.
1: Илья Вячеславович, я с вами немного не соглашусь, именно что немного, потому что, ну, газ-вода – это то, что человеком, ну, воспринимается как нечто естественное, то, что должно быть, по умолчанию, знаете, такая базовая настройка, а на самом деле, у кого не спроси, молодежь или люди даже постарше, почему вы хотите уехать, а что здесь делать? Делать нечего, и это не про газ и воду. Это самый, кстати, популярный вопрос, который звучит на вопрос, простите за тавтологию, собираетесь ли вы уезжать отсюда, или почему вы собираетесь уезжать? А что здесь делать? Чем тут заниматься?
6: Смотрите, ну, давайте вот, это естественный вопрос, но нужно решать сначала, да, понимая базовые проблемы, потому что здесь делать, это замечательно, но вопрос в работе, да, где работают люди, да, то есть, например, в каждом городе это по-разному. Ну, например, Торжок, конечно, это, возможно, туризм, причем очень активный туризм. Без электричества, мощности, газа, воды, дорог и так далее развивать туризм как бы невозможно. Одними указателями это не сделаешь, что здесь у нас то, здесь у нас другое. Поэтому, как бы, если мы хотим с вами какие-то создавать, сохранять наследие, да, сохранять и развивать как, какие-то туристические активности и так далее. Нужны мощности, нужна инфраструктура. Поэтому все-таки на этот вопрос, что здесь делать, можно ответить только комплексно. То есть нельзя, как бы, да, сказать, что давайте мы будем здесь вот фестивали проводить. И за счет только фестивалей город как бы вытаскивать. Нет. То есть нужно всю инфраструктуру, образование, да, школы, детские сады. Все это нужно делать не хуже, чем в Москве. Ну, то есть, соответственно, с такими же примерно бюджетами на одного человека в год, как в Москве. Вот если вот примерно к этому мы будем стремиться, то есть, соответственно, бюджеты будут расти у городов, и, соответственно, будут делаться те проекты, которые действительно нужны, то постепенно, как бы, да, вот появится, что здесь делать. Будут создаваться набережные, понятно, благоустройство там и так далее. Но вы понимаете, их не надо делать ради благоустройства. Поэтому здесь нужно просто понимать, где-то это может быть даже, знаете, заброшенная набережная. Ну, например, во Флоренции заброшенная набережная. Или в Риме заброшенная набережная. Но это не мешает людям там что-то делать, развивать туризм.
1: Но Флоренция вообще туристический городочек, да,
6: конечно. Да, но он заброшенный. У него набережная, собственно, ну, как бы заросшая просто травой.
1: Но за пределами центра там делать нечего, да, это правда.
6: Да, даже в центре она... Нет, смотрите, просто я к тому, что не нужно все там благоустраивать по принципу там, да, как у каких-то городов. У каждого города есть свое какое-то, своя изюминка, да, нужно смотреть, как это все как бы привести в порядок. Ну, конечно, вкладываться в историческое наследие. Это тоже огромных денег стоит. То есть все это реконструкция, реставрация, да, сохранение памятников. Что такое сохранение? Вообще памятники не могут просто сохраняться. Они могут либо, собственно, реставрироваться и улучшаться, ну, как бы, да, приводить в порядок, либо они деградируют и разрушаются. Да? Они не могут просто так стоять и сохраняться. Да? У них как бы два пути, вверх или вниз.
1: Кстати, вот мы в контексте этого разговора часто говорим про Колыму. Там, кстати говоря, есть определенные программы по привлечению людей в этот самый регион. А на самом-то деле более 100 опустевших населенных пунктов упразднили в России. В них было до 64 жителей. Ну, от нуля до 64. Села и деревни призраки, были обнаружены более чем в 10 регионах страны. На место лидера по итогам года уже второй раз претендует Костромская область. Там исчез 21 населенный пункт. На втором месте традиционно расположилась Новгородская область. А ведь это живописные регионы во всех смыслах этого слова. Вот в чем проблема. 30 секунд тут, наверное, даже прокомментировать нечего. Если есть что сказать.
6: Прокомментировать можно то, что сейчас называется транспорт скоростной. Да, и тут же Новгородский регион и так далее будет подключен к высокоскоростным магистралям. Да, то есть будут остановки. И люди просто могут там до той же Москвы и Питера доехать быстрее, чем на метро, возможно. Ну, не быстрее, но на машине тоже.
1: Ну, быстро. Быстрее. Быстро вы имеете.
6: Ну, да. Быстро.
1: Да, спасибо.
6: Будет развиваться.
1: Илья Заливухин, архитектор, градостроитель, федеральный эксперт по развитию городов и агломераций. Благодарим за выход. Перерыв у нас впереди, друзья. Но скоро мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин действительно в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Финальный выход на сегодня. Приглашаем к разговору Сергея Ефимова, заместителя редактора отдела культуры и телевидения «Комсомольской правды». Сережа, я тебя приветствую.
10: Доброе утро.
1: Меня достали с этим фильмом про Колобка. «Последний богатырь Колобок». Выход этого фильма ознаменовался скандалом, как пишут. На самом деле, еще до премьеры стало известно, что ради этого самого Колобка перенесен на 2 недели выход фильма «Человек-паук. Новый день», который, кстати говоря, анонсируется как один из лучших фильмов Marvel. Не знаю, не смотрел пока что. Но надо сказать, что вот как раз серия с Томом Холландом, она самая популярная во всей франшизе. Среди всех, я имею в виду, «Человек-пауков», их было выпущено немало за 15 лет, где-то, за 20 лет начинает. Когда там вышел первый фильм, где-то в начале нулевых, да? И вот этот с Томом Холландом, конечно, самый популярный. Значит, волна гнева обрушилась на того же режиссера, этого самого Колобка, Антона Маслова. Он написал в соцсетях, что ему приходит сообщение в личку, от которых волосы дыбом, угрозы, проклятия. Пишут жене, семье. Почему такой отвратительный Колобок? Рейтинг на Кинопоиске у этого самого Колобка 3%, слабенький, конечно. Тебе слово, пожалуйста. Что происходит? Хороший фильм, плохой?
10: Между прочим, рейтинг растет. Да, между прочим, рейтинг растет. Вчера он еще был
1: 2,9, да.
10: 2,9 был, да. Да ничего не происходит. Интересный, классный скандал. Наконец-то в этом в киноболотце российского большого кино, которое показывает в кинотеатрах, что-то происходит. Я только рад. Другое дело, что этот скандал не смогли обратить себе на пользу маркетологи Колобка, потому что, ну, многие, наверное, знают, «Комсомольская правда» об этом писала, Антон Маслов, замечательный, кстати, режиссер, далеко не последний, он снял первый сезон «Вампиров средней полосы», например, и блестящий недооцененный сериал «Бесстыдники», ремейк такого американского хита.
1: Он ему всего 39 лет. Ему всего 39 лет, это молодой
10: нормально,
1: парень.
10: Нормально. Да. Просто он в самом соку, да. Ну как, для нас с вами Иван молодой, конечно.
1: Да-да-да.
10: Зрелый мужик.
1: Между прочим, вот, он у меня всего на год старше, Сережа. Между прочим. Ну ладно. Все.
10: Да, ну, мне в дети годится. Я немножко утерял нить беседы, в чем у нас вопрос. С Колобком все хорошо. На сегодняшнее утро он собрал уже... Нет... Как говорится, Колобка не смотрел, но скажу. 290 миллионов рублей он собрал, не прошла еще неделя проката. Сейчас лето. Можно сказать, что хейт вокруг Колобка никак не сказался на его сборах. Другое дело, что они, конечно, по нынешним временам приличные. Он сейчас лидирует в прокате. На смешариков никто, значит, бочку не катил, но у них все сильно хуже, хотя они стартовали в один день, в четверг, 6 августа. 290 миллионов – хороший показатель, и миллиард он точно соберет. А чтобы ему окупиться хотя бы по нулям, надо собрать 2 миллиарда рублей. Наверное, и это соберет. Другое дело, что сейчас в кино ходит... Сама привычка ходить в кино, она у нас пропадает. Это все началось в ковид, и потом продолжилось на фоне ухода всех западных франшиз, большинства, да, большинство голливудских фильмов у нас либо не показывают, либо показывают в пиратском прокате. Что касается самого фильма, вот в этом конфликте, знаете, что печалит? То, что никто не извинился. Реакция молодой аудитории, это вряд ли дети, все-таки Человек-паук, это... Вселенная Марвел все-таки это не детская вселенная. Комиксы продаются с пометкой 18+. Это молодая аудитория, до 40 лет, я бы сказал. Как говорится, в интернете всякое бывает. Могут и матом покрыть, как произошло в этом случае. Но одно дело, когда это делает взбешенный зритель, он имеет право на существование. Это интернет, в конце концов, да? А другое дело, когда это уважаемый режиссер, который с примкнувшим к нему актером, скажем так, в кавычках, Дмитрием Журавлевым, непрофессиональным актером, комиком, значит, кроет матом мужика откуда-то там, который позволил себе усомниться в качестве мультика. И никто после этого не извинился, понимаете? Хотя, наверное, стоило выйти. И опять же, вот эта история с Человеком-пауком. Значит, аудитория, мне кажется, вот таких фильмов, она немножко устала от запретов, поэтому вцепились в этого несчастного Колобка, значит, совершенно на пустом месте. И вот эта вот агрессия, этот хейт со стороны рассерженных зрителей, назовем их так, она очень сильно подогревала самим творческим составом Колобка, режиссером, актерами и даже Гарри Харламов, который, наверное, главный комик страны, даром, что у него нет актерского образования, позволяет себе такие заявления: да что вы ко мне пристали с Человеком-пауком? Мне плевать на Человека-паука, я люблю Бэтмена. Ну, нельзя так. Все, как говорил один китайский лидер, светлая ему память, пусть цветут все цветы, и колобки, и, значит, Человеки-пауки. Но раз уж мы говорим еще и о качестве фильма, я прочитал 500 миллионов рецензий, и все мои какие-то предположения, ожидания, они подтверждаются, потому что, ну, знаете, еще все устали от этой вот, значит, вот этой вот сказкобесия, да, много лет подряд уже все сундуки советские вскрыты, все там всковырнуто, все сюжеты разобраны, проблема такая, сказок не хватает, добрались до Колобка, которая, напомню, вообще-то даже не сказка, это детская потешка, длительностью там 20 секунд ее надо рассказывать, максимум минуту. И, значит, что мы видим? Мы видим сюжет, некий новый сюжет. Понятно, что там детка с бабкой ничего по сусекам не мели. И все это представляет собой голый сюжет, голую фабулу, я бы сказал. Некий набор смешных сценок, за которым нет смыслов. А все-таки великая голливудская, диснеевская продукция, да, анимационная, сказочная, она подразумевает смыслы и сюжеты. А наши сказочники, назовем их так, занимаются тем, что эксплуатируют нашу с вами, Иван, ностальгию по детству, детской аудитории. Вот глубоко пофигу, я бы сказал, это интеллигент выражаясь, да, этих новых сказок. Они их не смотрят, либо не понимают, спят и сидят во время сеанса в телефонах. Мой сын, который уже большой,
1: давно я его увидел, правда. Сколько ему лет?
10: Сейчас он уже большой, ему 27 год, но он со мной не ходит ни на какие сказки, да, и не ходил, будучи подростком. Последний был Чебурашка, и он сказал, это издевательство над советским каноном, говорит мне ребенок этих времен, который уважает советский канон. И тут схлестнулась, как говорится, нашла коса на камень, и здесь, не оправдывая хейта, значит, угроза, никто не должен никому угрожать, надо выбирать выражение. Все-таки я чувствую, что вот такую большую вину на вот этих сказочек наших, которые спешат оскорбиться, когда все валом не валят на их сказки, не выбирает слов для разговора с аудиторией. Вообще, «Последний богатырь» – это самая успешная и, в принципе, милая франшиза. Да? И «Колобка» люди уже знают. Он уже появлялся в двух франшизах, как «Последних богатырях», как второстепенный герой. Наконец, его сделали главным героем. И от того, что доносится из кинозала, из критики, прочитайте блестящую рецензию Дениса Корсакова, нашего обозревателя на сайте «Комсомольской правды», немножко, как говорится, волосы шевелятся, потому что, видите, у меня хохолок вот привстал, это все от Колобка, так-то у меня ровная укладка. Ну, там шутки, уровни, знаете, это стёб пацанов таких вот камеди-клабовского разлива, там вот, понимаете, вот на уровне Стёба. Тут не Гарик виноват, он просто актер, да? Никто не делал попыток. Вообще кино не обязано получаться удачным всегда. Американские фильмы с тем же успехом представляют собой шлак. Больше, чем полностью, да? Потому что все-таки искусство, оно вот то получается, то нет. Никто не может это, значит, по заказу сделать. Но здесь сама попытка не прослеживается. Какие-то тупые, глупые шутки, которые, наверное, даже не стоит слышать детям 6+, да? Это такая вечная категория. Я бы не видел только киношников. Они сами заперты, знаете, во все. Они сами между Сциллой и Харибдой проходят. И этот вот, вспоминаю другой фильм, ныне популярный, значит, в узеньком коридорчике возможности, когда нельзя примерно ничего. И вот они нашли себе вот этот вот юмор, значит, предпубертатных подростков. «Покажи жопу», посмеялись, вот это все, да? Вот. И Маслов, его реакция, когда он говорит электрику, что у этого электрика плохие электрощитки, причем плохие, это я сказал, потому что у нас нельзя ругаться в эфире. Но это, если ты уж сказал, все мы можем, Иван, ну что ж говорить, мы можем поругаться, ругнуться. Ну, извинись, найдите этого электрика, купите ему билет, посадите его в дорогой кинотеатр «Москва», где билеты, так сказать, очень дорого стоят. Да он у вас расплывется там просто и скажет, блин, как я ошибался, какой хороший Колобок, русское творчество, значит, победило. А вот это было бы круто. А вставать в позу в белое пальто, кино сейчас дорогое развлечение. Средний билет стоит 400-450 рублей. Я ходил на «Одиссею» Одиссея за 790. Ребят, ну это дорого. Вот, если идешь с семьей, ты там купил попкорн, еще кока-кола там стоит, разумеется, не как в магазине.
11: Ну, короче, как в театр сходить. Получается. Да,
10: ну, в театр, конечно, это отдельная тема, но 5 тысяч – это ты по-бедному сходил вдвоем, втроем в кино. Ну, ребята, ну, будьте с уважением. Вы вообще-то для нас его снимаете. Любите всех зрителей. Хороших. Дениса Корсакова, электрика, который говорит, что у вас Колобок дурацкий. А Колобок, ребята, злой и страшненький. Ну, многим так кажется. Например, мне, да? Просто я это оправдываю, потому что жизнь у Колобка тяжелая, его все хотят сожрать, а в новом фильме его вылепившая красивая девочка, актриса Мила Ершова, хотела зарезать, вы понимаете, согласно тайному ритуалу. Я уж молчу, там большие претензии к вкусу, значит, сценаристов. Но это какая-то точка финальная в этом сказочном сказкобитии. У нас еще впереди много сказок. Они снимаются просто огромным потоком.
11: Да.
10: Нон-стопом, причем там будут и хорошие сказки, но по ним уже Колобок, значит, вмазал, так вмазал.
11: Сережа,
10: не хочется идти уже.
11: Я вынужден тебя прервать. Спасибо большое. Кстати говоря, и хорошие сказки можно плохо снять, а плохие хорошо, и наоборот. На «Одиссею» 10 секунд. На «Одиссею» рекомендуешь сходить? Просто сказать, да, нет.
10: Я вообще не люблю большое кино с кинотеатров. Я думал там поспать вместе с сыном, который смотрел. Но это обворожительное кино.
11: Спасибо. Сергей Ефимов, заместитель редактора отдела культуры и телевидения «Комсомольской правды». Всем спасибо. До свидания.
2: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
13: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
12: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
13: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
12: Звоните бесплатно 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
3: Срок акции с 13 июля по 15 августа 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
2: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
2: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
15: 4 воронежских склада «Вайлдберрис» не работают после атаки БПЛА. Об этом компания проинформировала партнеров. Сейчас товары не принимают, работа складов приостановлена, а продукция, которая хранится на складе, снята с продажи, говорится в заявлении о «Вайлдберрис». Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при падении беспилотников в Новоусманском районе загорелись 2 склада крупной компании. Официальное название он не называл. По его информации, возгорание на одном из складов ликвидировано на площади 16 тысяч квадратных метров. На втором пока продолжается борьба с огнем. Пожар там локализован на площади 75 тысяч квадратных метров. Также Гусев сообщил об одном погибшем и 2 пострадавших.
2: О топливе.
15: Правительство продлило действие сниженного норматива по продаже бензина на бирже до 31 декабря 2026 года. Ранее установленный срок истекал 30 сентября. Документ предполагает, что в нормативе будут учитываться адресные биржевые сделки и внебиржевые поставки для РЖД, сельхозпроизводителей, строительных организаций, организаций, которые доставляют товары и продукты в регионе Крайнего Севера. Норматив продажи бензина на бирже – это минимальный процент от всего произведенного топлива, который нефтяные компании должны продавать через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Правительство снизило его с 15 до 10% в конце июня, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке, нарушенную ударами беспилотников по НПЗ. Власти обсуждают его снижение до 2%.
2: О недвижимости.
15: У девелоперов растет доля непроданного жилья в новостройках. На реализацию нераспроданных квартир в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов России при сохранении спроса на уровне первого полугодия этого года уйдет от 2 до почти 4 лет. Об этом говорится в исследовании аналитиков. Для большинства застройщиков приемлемый срок для реализации портфеля составляет до 2 лет. Быстрее всего девелоперы смогут найти покупателей на оставшиеся квартиры в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону за 22 месяца. Хуже всего обстоят дела в Екатеринбурге, Красноярске, Омске и Самаре. В последний он достигает максимума около 45 месяцев. Эксперты объясняют увеличение сроков резким снижением спроса на квартиры в первой половине этого года. Официальный курс доллара на сегодня 82.61, евро 95.29, юань 12.25. В Москве сегодня до плюс 22, возможны небольшие дожди.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
16: Я не знаю, радоваться?
17: Давай порадуемся. Ну, мы так редко радуемся, у нас так мало поводов для радости.
16: Больше бензина хорошего и разного, говорит нам наше государство.
17: Секундочку, тут главное в твоей фразе «хорошего». А в скором времени мы будем «хорошее» называть нечто, что просто через какие-то два фильтра из нефти превратилось в какую-нибудь бурую жидкость.
16: Короче, на прошлой неделе правительство разрешило производить и продавать в России бензин экологического класса Евро-2.
17: Ну, сколько было паники и возгласов по поводу Евро-3, Евро-4, а тут целых Евро-2.
16: А это у нас нефтеперерабатывающие заводы еще работают, понимаешь?
17: Они работают над этим.
16: Кирилл Манжула.
17: Дима Делинский.
16: Мы здесь вместе с Игорем Маржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». У нас на связи. Игорь, доброе утро.
17: Привет, Игорь.
18: Доброе утро, друзья.
2: «Форсаж дня».
16: Во сколько раз содержание серы и других примесей выше в Евро-2, чем в Евро-5?
18: 50 раз, чтобы вы знали.
16: Риторический вопрос, я понимаю. И еще раз, и еще один риторический вопрос. Мы по-прежнему верим в то, что на экологического класса, пониженного экологического класса топлива не будет попадать на гражданские автозаправочные станции, будет отправляться прямиком на сельхозпредприятия, в Министерство обороны и другим силовым структурам?
18: Ну, такое заявление было изначально, когда разрешили топливо Евро-3. Сейчас такого заявления не было. Есть технический регламент Таможенного союза, который запрещает продавать на обычных АЗС топливо классом ниже Евро-5. Но, видимо, в этой ситуации, в сложной, правительство решило проигнорировать Таможенный союз. В любом случае, если такое топливо появится, владельцы, персонал АЗС должны об этом оповещать всех автомобилистов. Это очень важно, чтобы люди были информированы, потому что действительно содержание серы в Евро-2 в 50 раз больше, чем в современном топливе Евро-5. Это действительно достаточно неприятное знакомство с таким топливом для современных движков. Но тут, братцы, я вам скажу следующее. Что такое современные двигатели? Это двигатели с распределенным впрыском, с непосредственным впрыском, с современной системой катализации, с лямбда-зондами, с турбонаддувом и так далее. Вот эти двигатели, как правило, выпуска не раньше, чем 2015-2016 год, топливо Евро-2 не любят. Приемлют, но не любят. Вот важное слово – приемлют. Остальные машины, выпущенные до 2015 года, как правило, к такому топливу совершенно относятся индифферентно, в том смысле, что они под него и были заточены первоначально.
17: Игорь,
18: а учитывая...
17: Погоди. Подожди секундочку. Я смотрю, Евро-1 приняли в 92-м году, Евро-2 приняли в 95-м году, Евро-3 в 2000-м.
16: Значит, мой фокус, выпущенный в 2010 году, сертифицирован под Евро-4. Ну, то есть, Евро-3 он еще хоть как-то переварит, а вот Евро-2, я думаю, что катализатор умрет просто от такого топлива.
17: Разве нет?
18: Стоп, стоп. Давайте я вам скажу то, что я знаю, то, что я спрашивал у инженера. Значит, еще раз говорю, у нас средний возраст автомобиля в стране 16 лет. Вот для автомобилей 16-летних, это 50% парков, как вы понимаете. В общем, Евро-2 совершенно не страшен. Не страшен. Евро-3 вообще любим. А остальные машины, они Евро-2 кушают и поедут на Евро-2. Но тут надо иметь в виду следующее. Если у вас совсем современный мотор, турбомотор со всеми современными примочками, если совсем все плохо, вот вы едете по трассе там, и никакого бензина, кроме Евро-2, нет, вы можете залить себе какое-то количество. Лучше не полный бак, а частично. Залить какое-то количество и поехать дальше. При этом специалисты советуют не форсировать мотор, то есть не гнать 200 км в час на Евро-2. Не напрягать его на высоких оборотах, а ехать спокойно до заправки, где есть Евро-5, чтобы потом разбавить. То есть разовая заправка Евро-2 современному двигателю не нравится, но она его не убьет. То есть не надо думать, залил Евро-2 и все, прощай мотор, записываюсь заранее на сервис на замену двигателя. Нет, этого не произойдет. Поэтому вот разовая заправка можно, потом поехали, плюхнули много Евро-5, и все хорошо. Но еще говорят, что если вы не то что регулярно, а время от времени заправляетесь на современном автомобиле Евро-2, сократите дистанцию между техобслуживанием, между заменой масла. Не 15 тысяч поставьте себе в голове, а там, допустим, 7 тысяч. Если вы хотя бы там два раза в месяц заправляетесь, там, или один раз в месяц Евро-2. Поменяйте масло, поменяйте фильтры. Можете применить специальные там присадки есть. Ну, лучше брать их от проверенных производителей, которые очищают топливную систему. Ну, в первую очередь от тех компаний, которые там представляют интересы крупных нефтяных компаний. Ну и, собственно, верить, что эта присадка спасет двигатель и увеличит его мощность вдвое, не надо, но в какой-то степени она поможет, если вы там один раз в месяц ей воспользуетесь. То есть это очень неприятный шаг со стороны правительства. Я думаю, что он вынужденный, потому что производство бензина Евро-2 куда более простое, не требует огромного количества современного оборудования, которое направлено на очистку бензина от той же самой серы и других каких-то нехороших веществ. Но это вынужденная мера, она пока у нас до 1 июля, по-моему, следующего года, и, может быть, даже раньше ее отменят, как было в свое время. Если помните, в 2022 году разрешили отечественным автопроизводителям выпускать автомобили, соответствующие требованиям Евро-2. Я надеюсь, что то же самое произойдет и с бензином. То есть это временная мера, но на всякий случай, если вы приехали на АЗС, громко поинтересуйтесь, какому классу соответствует топливо. И еще тут один важный момент мне сказали, следующее. Вот у вас написано, что ваш двигатель автомобиля потребляет топливо Евро-5 и топливо 95-е. И вот вы выясняете, что 95-е тут Евро-2, а 92-й Евро-5. Заливайте смело 92-й Евро-5. Это значительно приятнее для мотора, чем Евро-2.
17: То есть в этой связи понижение октана будет не так страшно, как там количество серы?
16: Мозги подкрутится угол опережения зажигания
17: и не под будет, 92-й. И детонации не будет.
16: Да, а грязи будет меньше.
18: Так что смело заливайте 92-й, если он более высокого класса. Не бойтесь этого. Ну, это тоже не надо делать каждый день с утра до вечера. Но время от времени можно себе позволять, и никаких проблем для мотора тут не будет.
16: Хорошо. Пару минут до конца этой четверти часа. У нас есть еще одна важная новость. Не новость, а перспектива, по крайней мере. У нас тут Госдума же поменяется по осени.
17: Обязательно поменяется.
16: Вот. И новый состав Госдумы в декабре будет рассматривать законопроект, который разрешает правительству вводить, как это, регулировать цены на бензин.
17: Да, как это делается в
16: социально значимыми продуктами.
17: В сегменте, да, продуктов социально значимых.
16: Хлеб, молоко, вот это вот все.
17: Госдума намерена уже в декабре рассмотреть этот законопроект. Он наделяет Кабмин правом вводить ограничения на срок не более 90 дней по аналогии с социально значимыми продуктами, собственно, ограничения на стоимость топлива.
16: Игорь, что думаешь, взлетит, не взлетит? Или это власти соломку подкладывают, и эта штука будет введена в строй на всякий случай?
17: Это именно так, потому что, например, про продукты этим, этой возможностью правительство еще ни разу не пользовалось. Хотя эта возможность есть.
18: Может быть, примут, может быть, не примут. Вы правы, это действительно скорее такая дубинка, чем механизм для пользования. И вообще, если честно говорить по гамбургскому счету, то государство и так у нас регулирует цену на топливо. У нас для этого есть ФАС, который следит, если вы знаете, да, сейчас да, множество да, да, дел. А во-вторых, есть система с помощью демпфера, которой государство регулирует цену на топливо. Это не такой как бы псевдоэкономическое регулирование, но оно срабатывает. И в зависимости от повышения или снижения мировых цен
17: Игорь,
18: на топливо,
17: ну,
18: государство либо выплачивает деньги нефтяным компаниям, либо с них берет лишнее.
17: Мы же фиксировали в этот топливный кризис, который был у нас весь июль, что в некоторых регионах страны кто-то пытался нажиться. И
16: нажиться? Они покупали остатки горючего по рыночной стоимости сейчас... и пытались продавать. А на оптовом рынке он стоил дороже, чем у вертикально интегрированных компаний.
17: Я сейчас не говорю о независимых компаниях, которые были вынуждены покупать за огромные деньги и почти без маржи продавать.
16: Все претензии антимонопольной службы, подавляющее большинство претензий антимонопольной службы к тем регионам, в которых... доля винков ниже, чем доля этих самых...
17: независимых.
16: Да, отдельно стоящих...
17: заправок.
18: Да, ну, мы понимаем, насколько качественно работает ФАС в данном случае. Скорее, выполняет некие такие ритуальные действия. Но все-таки еще раз говорю, что государство и так очень пристально следит за стоимостью топлива во всех регионах. Периодически вмешивается в регулирование лично президент, который беседует ласково с главами крупнейших нефтяных компаний, знаем мы о таких встречах. Ну и, в общем, это важнейший социальный продукт, и даже без специального закона, еще раз говорю, тут, в общем, государство пытается изо всех сил сдерживать цены.
17: Тут маленькая история. На прошлой неделе общались с одним экспертом, кстати, по поводу этого законопроекта, и он рассказал случай. Владимир Путин, наш президент, приехал в один из краев страны, и по дороге, значит, когда он ехал, видимо, из аэропорта в город, не буду называть, что это за город, там несколько заправок. Так вот, перед проездом кортежа там топливо резко подешевело в среднем на 24 рубля. А потом, когда кортеж проехал, топливо вернулось к своим изначальным стоимостям.
18: Да, это я слышал об этой истории. Очень грустно, конечно, что до сих пор занимаемся показухой.
16: В результате, значит, наша власть абсолютно всерьез пытается, ну, как бы намеренно рассмотреть проект закона, который даст правительству полномочия вводить ограничения на рост цен на бензин. Прямые полномочия, прямые ограничения.
17: Но на 90 дней.
16: Ладно, прямо сейчас вынужден прерваться. Игорь Маржарета, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Игорь, спасибо.
17: Спасибо, Игорь.
16: Давай, хорошего дня.
18: Всем хорошей дороги и берегите себя.
16: А мы вернемся буквально через пару минут.
17: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, насколько рискованно договариваться на месте ДТП, не вызывая гаишников и без оформления европротокола.
19: Программа «Мой автомобиль». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
20: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
21: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
0: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
22: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
16: Я тут свое водительское удостоверение разглядывал. Я поменял его летом. Вот очередной.
17: У тебя крыша поехала.
16: Десятилетний срок пришел. А там же как? Ты не можешь принести фоточку с собой? Тебя там фотографируют, да, в госавтоинспекции? Мама дорогая, я себе так не нравлюсь.
17: Ой, а ты паришься по поводу своих фоток в документах? Да ладно. Вот бы не подумал никогда.
16: В этой четверти часа мы обсуждаем, как сделать правильное фото.
17: Но не для документов.
16: На месте ДТП. Обещали вместе с Юрием Сидоренко, автомехаником, ведущим программу «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, привет, доброе утро.
17: Привет, Юра.
11: Доброе утро.
22: Автомастер.
16: Так, на всякий случай, значит, мы фотографируем место ДТП для европротокола, да? Ну или на тот случай, если мы договариваемся на месте.
11: Слушайте, но место ДТП надо фотографировать в том случае, особенно если мы начинаем разъезжаться. Знаете, как в правилах написано? Если никто не пострадал, то есть только имущество пострадало, то тогда машины должны разъехаться. И вы должны зафиксировать либо схему ДТП нарисовать сами, что в принципе долго, либо сделать фотофиксацию, чтобы потом сотрудники приехали, и можно было как-то, ну, что-то воспроизвести, и они будут потом по вашим фотографиям воспроизводить это все, ну и как бы все это делать. Это если мы вызываем сотрудников госавтоинспекции, но бывает такое, что машины перекрыли полностью движение, надо как-то разъезжаться. То есть пока они до тут доберутся, там проблемно будет.
16: Да, короче, в правилах дорожного движения прописана наша обязанность освободить проезжую часть в том случае, если мы создаем препятствие для движения остального транспорта.
17: И за это полагается штраф, если вы не освободили проезжую часть, а как вот эти вот два болванчика стоите и ждете гаишников. И создаете пробку.
16: Значит, нам нужно в любом случае правильно научиться фотографировать место ДТП.
11: Да, тем более это сделать сейчас довольно просто, но у всех практически есть того или иного уровня гаджеты, которые фотографируют и делают вполне себе приличные фотографии. Причем очень важный момент, чтобы на этих фотографиях обязательно фиксировалась дата, ну, время там, если эта возможность есть, ну, и геолокация, если это есть, опять же таки, возможность. Потому что, ну, вот я тут снимал сюжет, у меня не получилось геолокацию прикрепить. В какой-то момент она просто не работала. Дату тоже можно поменять, но, по крайней мере, там она в описании прописывается, и она там есть, но вы же не будете во всех фотографиях менять. И дальше самый смешной момент. Главное делать не просто вот фотографии там, просто взяли, сфоткали, как попало, и все, и вроде как отлично, у меня все зафиксировано. Нет, фотографии ДТП надо делать по определенному алгоритму для того, чтобы они потом были, ну, как бы вашим подспорьем в решении каких-то неприятных ситуаций, там, спорных ситуаций и в ГИБДД, и в страховой компании. Но вы поняли, самое главное, с кем надо решить, могут возникнуть спорный вопрос. А возникнуть, друзья они мои, они могут совершенно для вас неожиданно. Но просто бывали случаи, когда, ну, человек вроде как все в порядке, все прав, а потом оказывается, что он не прав. Но в течение обстоятельств по какому-то. И такое бывает. И так, есть определенный алгоритм, который состоит, по-моему, там, из 5 пунктов, ну, я для себя, по крайней мере, это писал, вот. И первым пунктом нашей фотосъемки это будет фиксация общего плана ДТП. Что такое общий план? Это когда в нем видно практически все. То есть и машины, и здания, сооружения, дорожная разметка, знаки, светофоры, по возможности названия улиц. То есть вы привязываете ваше ДТП к местности, чтобы вам потом можно было объяснить, откуда вы ехали, куда вы ехали и почему так произошло.
16: Окей, значит, сколько фоточек общего плана? Ракурсы? С каких сторон это все снимать?
11: Слушай, вообще, в принципе, надо вот самое простое, это сделать 4 фотографии общих, больших. То есть, если у вас нормальная оптика, ну, примерно на телефоне. Если она хоть как-то фотографирует, естественно, надо ее протереть, ну,
4: тканью. Камеру надо ее найти на своем телефоне и протереть. И дальше с каждой стороны авария. То есть 4 фотки, в принципе, будет достаточно. Если вы думаете, что что-то на них не видно, что-то недостаточно, то есть какой-то поворот не видно, какую-то дорогу не видно, но не настолько широко вы можете снять. Вы отходите как можно дальше. То есть и тогда вы делаете там 6 еще. То есть не 6, а 6 всего или 8. Но больше 8 точно делать не надо, потому что лучше сделать меньше, но чтобы она была информативная. Очень важный момент, когда вы фотографируете, например, номер дома, вот вы встали, да, сделали фотографию, где видно, ну, номер дома и адрес написан. Но он вот на такой вот, ну, как, когда общий план, то есть, когда все очень, ну, как бы, много видно, то есть, вы не можете прочитать название. Тогда сделайте еще одну фотографию, но чтобы на ней был не просто вот надпись, а еще у кусочек дома. Это уже поближе вы подойдете и сделаете. Это обязательно надо делать, чтобы, ну, чтобы была возможность прочитать. По крайней мере, две фотографии можно совместить и понять, что это вывеска, ну, то есть адресный ориентир, он висит именно на одном и том же доме. Но вряд ли вы будете бегать и делать монтаж, чтобы авария произошла в другом месте и так далее. Очень важно в знаки все туда особенно фотографируйте, потому что часто, если не видно знак, или его потом кто-то унес, а он там был, это прям вот такая неприятность очень серьезная. У нас, например, была ситуация, один раз всего, вот за все время, которое работал в автосервисе, один раз была у человека ситуация, у него ушел знак «Уступи дорогу». Ну, то есть нету его. Понимаете, он потом пришел, а его обвиняют. Он говорит, как так? Он поехал на место, а знака нет. Он говорит, как нет? Он...
16: Да, а по документам он там есть. Гаишники исходят из того, что этот знак там стоит, потому что он есть по документам.
4: Да, а там его нету. Вот и получается.

0: Например, был удар, там, касание в одном месте, а потом машина, ну, с этого места отъехали. Просто от, после удара, но сдвинулись. А на этом месте там валяется фара, например. Или фара взяла, там, отскочила от удара, улетела вперед. Вот ее надо привязать к машине, то есть сфотографировать так, чтобы было видно и фару, и машину. Можно даже потом там, на нее там в кадре пальцем показать, угу. чтобы было видно, что это фара с этой машины она улетела.
1: И
0: вот эти все вещи...
1: Тормозной да. след, собственно, тоже нужно фотографировать в привязке к машине.
0: Да, обязательно. То есть мы, естественно, фотографируем сбоку и сзади.
2: А вот, извини, Юр, я по поводу тормозного пути. Ты же по фотографиям не можешь понять размер этого тормозного пути. То есть тебе нужно некое метрическое обозначение при фотографии.
1: О, это ты слишком серьезно.
2: Ну, если уж фотографируешь...
0: Нет, это мы глубоко. Глубоко мы очень это, ну, как бы начинаем копать. Ребят, если мы фотографируем машину, вот в принципе, вот машина у нас 4 метра, да?
2: Угу.
0: И там видно, вот сбоку, когда фотографируешь, видно тормозной путь. То есть надо чуть выше просто поднять, ну, фотоаппарат, и мы видим тормозной путь. То есть приблизительно можно оценить, что он там 4 метра, или он там 6 метров, или он 2 метра. Точные фотографии делает экспертиза, это другая совсем ситуация, но они делаются при такой аварии, это делают сотрудники госавтоинспекции, ну, как бы, которые, там, авария тяжелая, с повреждениями и так далее, с людьми пострадавшими, это к этому не относится вот это, вот это другая фотофиксация.
1: Там суд будет решать, имел ли водитель возможность предотвратить, исходя из длины тормозного пути, в том числе, будет выносить решение, виновен, невиновен. Это очень серьезное разбирательство. Мы сейчас не про это.
0: Мы про более простую ситуацию, которая, ну, часто... Самая простейшая авария, которая происходит, это называется не авария, а ДТП. Дорожно-транспортное приключение. Происшествие. Ну, конечно, естественно, происшествие. Вот. И вот это все надо сфотографировать, чтобы у вас было, ну, полное представление. То есть вам это, может быть, показаться, знаете, покажется и ненужным, а вообще это очень нужная вещь, и обязательно надо это делать. Следующая история. У нас получается третий пункт. Мы пытаемся делать съемку транспортных средств читаемыми номерами. То есть, знаете, что номер надо привязать к транспортному средству. Потому что обычно почему-то этого не делают, и потом невозможно идентифицировать транспортное средство, что это оно именно было. Вот. Вы просто переходите там, где целый номерной знак, встаете, и вы видите, если у вас будет вся вот связка вот этого ДТП в кадре, то вообще прекрасно. Например, задней части машины, передними частями они столкнулись, да, автомобили. В задней части машины встаете, на нем видно номерной знак, причем он читаемый прямо вот у вас в телефончике, и вся, и машина, на которой он висит. Все, прекрасно. Также делайте со второй машины, чтобы было понятно, как это все дело стоит. Если нету номерных знаков вообще, то желательно, конечно, сфоткать ВИН. Итак, мы идентифицируем машины. Следующая история, это у нас, естественно, фото самого повреждения. То есть мы делаем общую фотографию, когда две машины в кадре, потом фотографию места контакта, где, например, два капота, если они столкнулись, да, вот один выезжал, второй вот тут тюкнул. Два капота, и потом крупное место повреждения. И то же самое делаем с другой стороны. Ну, чтобы было раз, два, три фотографии. Это вполне достаточно, чтобы уже начать чтобы понять, что было, ну, примерно повреждено. И последнее, это надо сделать фотографию, ну, уже как бы повреждений, которые получили автомобиль. То есть, когда машины разъехались, то есть, вы берете, подходите по передней части, да, вот передняя часть, где капот. Поврежден бампер, фара и капот, и крыло, к примеру. Вы делаете общую фотографию, то есть, на которой примерно вся передняя часть машины. Потом подходите ближе, фотографируете, чтобы было все место контакта. Вот прям вот видно, что вот там фара в нем кусочек, потом бампер, капот и крыло. И дальше конкретно каждое повреждение, если его не особо видно, пальцем прям показывайте в кадре. Вот. Для страховой, конечно, лучше еще сопряженные детали сделать, ну, чтобы, может быть, там куда-то морда уехала в сторону. Но это, боюсь, что уже вы просто, ну, можете не сделать то, что надо, просто наделайте кучу фотографий, которые не нужны. То же самое делайте на второй машине обязательно, не только свою, чтобы вам потом не приписали каких-то лишних повреждений. Причем делайте это вместе, ну, как бы с участником ДТП второго и так далее. После этого спокойно разъезжайтесь, освобождайте проезжую часть и ждете сотрудников госавтоинспекции, если вам надо.
1: Дисклеймер. Очень важно понимать, что все то, что сейчас Юрий Сидоренко описывал, не должно происходить на скоростных автомагистралях.
2: Мы все сегодня сказали. Юр, спасибо.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕМ. Давай, Юр, хорошего дня.
2: Пока-пока.
0: Большое спасибо, всем удачи.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти у нас Федор Буско. Поговорим о новых правилах техосмотра для гибридов и о разрешении на выезд в беспилотном режиме.
3: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. точные прогнозы, громкие гости,

0: важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
1: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене плюс розыгрыш суперпризов. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Внимание! Говорим о вашем здоровье. Допустим, вы находитесь на лечении в стационаре, и лечащий врач назначил вам диагностические или лечебные процедуры, но их не проводят. Даты не определены, выполнение откладывается в связи с очередью. Такая ситуация опасна прогрессированием болезни и развитием осложнений. Что делать? Нужно вспомнить, кто всегда на вашей стороне. Ваша страховая медицинская компания. Да-да, та самая, которая выдала полис ОМС. Обратиться туда за помощью – ваше законное право. Шаг первый. Звоните на горячую линию или напишите через сайт вашей страховой компании. Шаг второй. Опишите ситуацию, когда и с какими жалобами вы обратились, в какую медицинскую организацию, какой диагноз был поставлен, какое лечение назначено, наступает ли улучшение и как меняется ваше состояние. Шаг третий. Сделает страховая. Страховой представитель свяжется с медицинской организацией и окажет содействие в решении вашего вопроса. В большинстве случаев одного звонка от страховщика достаточно, чтобы необходимые обследования и процедуры назначили в кратчайший срок. Будьте здоровы и помните, страховая всегда на вашей стороне.
4: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сквер на улице Ставского, 56, в будущем ждет благоустройства. Эта общественная территория стала победителем рейтингового голосования федерального проекта формирования комфортной городской среды. Теперь великолучане решают, какой она будет. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков инициировал обсуждение будущего благоустройства. Прозвучала идея сделать сквер тематическим и посвятить его медицинским работникам, поскольку территория расположена в так называемом больничном городке. Предложение также рассматривается как возможное направление народной программы в «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Историческая память». Поликлинику номер 2 на улице Дружбы закрывать не планируют. Как сообщила депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина, в последнее время к ней поступает много обращений от жителей, обеспокоенных слухами о возможном закрытии медучреждения. Эта информация не соответствует действительности. Отсутствие планов по закрытию поликлиники также подтвердил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Более того, сегодня рассматривается возможность расширения площади поликлиники с учетом развития микрорайона и увеличения количества пациентов. На набережной Шмидта ремонтируют приемный колодец ливневой канализации. После сильных дождей там было зафиксировано подтопление. Специалисты занимаются восстановлением системы отвода дождевой воды. Работы должны помочь обеспечить нормальную работу ливневки и предотвратить повторное подтопление территории. За ходом ремонта и его результатом следит депутат городской думы Дмитрий Белюков.
7: О валютах.
6: Доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 25 копеек.
7: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
9: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
12: А давайте беспилотники обсудим. Тут на прошлой неделе Андрей Никитин на встрече со своим тайским коллегой Пхипхатом Рачикипраканом, я произнес это.
13: Китайским?
12: Тайским.
13: Тайским,
12: да, тайский коллега. Значит, заявил, что разработана нормативно-правовая база для беспилотного транспорта, ведется работа по расширению использования высокоавтоматизированных автомобилей на федеральных трассах, планируется принятие федерального закона, который установит единые правила для всех представителей
13: Дима,
12: рынка.
13: Дима, а ты еще раз можешь произнести это имя?
12: Сейчас. Я соберусь. Пхипхат Рачикипракан.
13: Он прошел этот тест, я не пройду, потому как минимум у меня перед глазами нет этого текста.
12: Рачикипракан.
13: Так, а зачем он об этом с тайским коллегой
12: говорил? Черт его знает. Но смотри, у нас беспилотники, они уже совершают грузовые рейсы по...
13: Трассе М-11.
12: М-11, в Казань ездят. Угу. Там сидит оператор, его еще не высадили из-за руля. Но, судя по всему, близок тот день, когда эти машины пойдут в полностью автономном режиме. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
13: Я Кирилл Манжула.
12: И вот эту перспективу беспилотного транспорта давайте обсудим вместе с Федором Буцко. Федь, на связи?
13: Федь, привет.
14: Доброе утро.
11: Дорожные истории.
12: Так, что, у нас подвижки не только в нашей стране, но и за границей.
14: За границей не чуть раньше, ну, в некоторых странах чуть раньше начали об этом беспокоиться, заботиться, принимать эти законы. Там же главное, во что сначала уперлись. А кто будет отвечать, если авария, да? Ну, то есть сейчас и вот тот закон, который грозится быть принят в России, и те законы, которые есть в мире, заключается в том, что, ну, для начала ответственность несет владелец автомобиля. Дальше, если вот уже нужно разбираться. Вот произошла, если авария с беспилотным транспортом, то вот первым отвечает владелец транспортного средства. Но дальше он может подавать регрессный иск. А вот к кому? Может быть, например, к сервисному центру, да, если машину как-нибудь неправильно обслужили, что-то вам там на сервисе испортили. Да? А может быть, к изготовителю, если он там, допустим, нашел уже ошибку, а свой вот софт, который влияет на безопасность движения, не обновил. А может быть, даже ответчиком должен стать владелец инфраструктуры. Инфраструктура – это в смысле дороги. Ну, вот едете вы, скажем, по платной трассе, а надо должна сообщать автомобилю в будущем о том, какая погода, там, что там впереди, там, значит, нет ли аварии, можно ли ехать и так далее. То есть дальше теоретически эту ответственность можно распределить на кого-то еще. Будет, да, мы пока говорим в будущем. А если мы говорим о настоящем, то мы обратим взор на Нидерланды. Потому что в Нидерландах сейчас впервые в Евросоюзе одна из компаний, Tesla, получила разрешение на использование своей системы, ну, давайте ее в кавычках назовем словом автопилот. Она в Америке называлась full self-driving, то есть полностью автоматическая езда. В Европе они заставили Илона Маска и его компанию добавить слово supervised, то есть такая с приглядом водителя автоматическая езда. То есть, чтобы люди не забывали.
12: Подконтрольненько.
14: Подконтрольная, да.
12: А скажи мне, пожалуйста, вот Голландия, она вот уже прямо сейчас разрешает снимать руки с руля?
14: Да, но не всем, а именно тем, кто ездит на автомобилях Tesla. Ну, и почему именно Tesla, да, что это лоббистские дела Tesla? Ну, может, отчасти, но дело не в этом. Дело в том, что Tesla была первой компанией, которая успела договориться с голландскими властями. А договор — это не просто сидели за столом и договаривались. А у них электромобили, их проехали по голландским дорогам больше 1,5 миллиона километров. Именно в рамках дорожных испытаний. Провели 4,5 тысячи сессий на гоночной трассе. И вот только после этого, когда все проверили, выкатили свой список из, ну, на секундочку, 400 требований соответствия. Тесле пришлось немножко дорабатывать оборудование, там, софт допиливать. И, собственно, вот только после этого они разрешили, говорят, хорошо, окей, на этих машинах мы проверили, да, можно. Компания обещает, что в будущем будет улучшать свою систему. Поэтому, если хотите убирать руки с руля, можете убирать и в городском потоке, и перекресток проезжайте, и паркуйтесь, и перестраивайтесь. Вот, пожалуйста.
13: Угу. Интересно, а если вы попали в этот момент в дорожно-транспортное происшествие, как вот будут разбирательства проходить?
14: Вот как раз мы с этого начинали. По похожей логике будет и в Голландии. То есть первый, кому предъявляет иск, это владелец транспортного средства. Ну, или водитель транспортного средства.
12: И неважно, на каком сиденье в машине он сидел, может быть, даже на заднем диване.
14: Ну, нет, все-таки пока это не совсем автопилот в строгом смысле слова. Это скорее такая продвинутая система помощи водителю. И то, что Tesla ее называет там своей аббревиатурой, а, допустим, наши более хорошо известные нам китайские марки называют это словом ADAS, да, Advanced Driver Assistance System, да, вот этот расширенный блок систем помощи водителю. В принципе, это примерно одно и то же. Хотя есть поправка. Tesla пошла своим совершенно необычным путем. Если в большинстве машин, которые пытаются вот сделать шаг в сторону автопилотирования, там оценка дорожной ситуации, того, что происходит вокруг автомобиля, дорога, другие участники дорожного движения, погода и так далее, происходит за счет набора, большого набора разного рода оборудования. То есть там есть
12: радары,
14: и видеокамеры.
12: Радары, лидары в основном. А у Теслы вот как раз
14: лидары, дублирующие
12: видеокартинки.
14: Да, у Теслы все, у них уникальный подход. У них машина обвешана камерами, нету ни радаров, ни лидаров, ни каких-то еще дополнительных датчиков. И вот, собственно, вот эту картинку с видеокамер обрабатывает мощный процессор с помощью искусственного интеллекта. Для Теслы это очень классный вариант, потому что они свою систему более легко могут интегрировать в новые модели свои же. И в целом там меньше затраты на оборудование, и как главное, что это все можно делать быстрее. Насколько это надежно, является ли такая система достаточно надежной, ну, жизнь покажет. В принципе, такие машины по Америке уже ездят, в Калифорнии уже давно ездят. И, в общем, мы, конечно, периодически видим вот эти новости, что Tesla на автопилоте попала в аварию. Но, с другой стороны, больше случаев, когда Tesla не попала в аварию на автопилоте, да, когда человек зазевался, а Tesla взяла и обрулила внезапно остановившуюся машину на шоссе там, или что-то еще увидела. Суть в том, что Голландия разрешила ездить на автопилоте, кстати, не бесплатно. Вот эта версия автопилота, она, между прочим, по подписке, ты ее не покупаешь вместе с автомобилем, ты ее, ну, как сказать, арендуешь, что ли, там, да, подписка у тебя, 99 евро в месяц, это, между прочим, не маленькие деньги. Но зато можешь потом официально ездить по своим голландским просторам с автопилотом.
12: Саточка, евро интересно... за право почувствовать себя овощем?
14: Слушай, ну, знаешь, ведь бывает, наверное, что ты с работы едешь, думаешь, вот что-то я устал, вот до дома бы добраться скорее. А так ты начинаешь отдыхать заранее. Ну, сидишь такой, поглядываешь мирно, как там вокруг народ пыжит. Ну, в общем, идея в том, что раз Тесла зашла в Голландию, в Голландии разрешили, то американцы надеются, что это будет прецедентом. И потом они смогут, ну, может быть, легко, а может быть, нелегко, зайти в другие европейские страны. А это, на секундочку, довольно много государств и много народу. Это, конечно, было бы для них жутко выгодно. Плюс это такое большое вспоможение против китайцев, которым пока такие разрешения не выдавались.
12: Так, и еще один очень-очень важный момент. Значит, мы привыкли к тому, что техобслуживание и техосмотр автомобиля, ну, допустим, в той же Германии, это вполне ничего себе жесткая процедура, регламентированная по самой неболусе. Там...
13: Не избежать ее.
12: Да. Техосмотр, проверка работоспособности вот всех этих автопилотируемых систем, эта штука не прописана еще ни в одном нормативном акте.
14: А теперь будет прописана. И уже в самом ближайшем времени Еврокомиссия по транспорту опубликуют свою новую редакцию вот этих вот правил, касающихся техосмотра, регистрации транспортных средств. И там интересно следующее, что особый акцент они ставят как раз на проверку электронных систем помощи водителю. И, ну, всем понятно, что в современных машинах уже много этих систем. Это не тормозит, а это полосу держит, а это там что-нибудь еще помогает. А раз так, значит, люди на них полагаются, а раз так, надо, чтобы они работали. И вот их будут проверять. Проверять достаточно детально, достаточно подробно. Делается это, естественно, с помощью компьютера. И дополнительно будут, кстати, проверять особенно внимательно количество выхлопных газов, которые машина выделяет. Это, в принципе, бывало и раньше. Но теперь, вот уже 5 лет как в Евросоюзе, любая новая машина оснащается специальным модулем с плохо произносимым, еще хуже запоминаемым названием, аббревиатурой OBFCM. Но суть такая, что это небольшое устройство регистрирует расход топлива, пробег и использование силового агрегата в гибридах. То есть, допустим, вы купили машину с системой старт-стоп. Она должна вам 200 грамм топлива, например, на 100 километров экономить, когда, допустим, глушит вам на светофоре двигатель, а потом сама заводит. Ну, надоело вам это, да? Ну, не знаю, там, от нее некоторых укачивает, допустим. Вы ее отключили. Вот эта система увидит. Купил гибрид, скидку получил, да? Какие-то преференции по налогам. А сам бензином заправляется, электричеством не заряжается, еще и старт-стоп отключил. И в будущем за это могут уже давать по шапке. Ну, финансово, конечно. Это такая вот еще одна камера. каверза, которую европейские бюрократы своим водителям готовят. Но, в общем, обещали, что возьмутся, и действительно машины будут проверять гораздо более тщательно, в том числе вот как раз всю эту электронику. И большой вопрос, вот, а как быть, если, допустим, у меня машина, все у нее хорошо, но, скажем, вот, не знаю, камера там уже не так четко откалибрована и не так хорошо она видит разметку. Вот меня что, отлучат от, так сказать...
12: Как тебе, вот когда ты проверяешь, куда у тебя светят фары, ты пока не отрегулируешь их, ты не пройдешь техосмотр, не получишь талончик.
14: Так что жизнь... Фары, да, но если у тебя не работает кондиционер, скажем, то, ну, как бы, да, ехать будет жарко, будешь ехать, там, потеть, да, но тем не менее, ну, как тебе не запретят эксплуатировать автомобиль от того, что у тебя какая-то система дополнительная
13: не
14: работает.
13: Ну, так не прошел ТО специальное для такого автомобиля, все, автопилот отключается удаленно. Очень все просто.
14: Да, может быть и так. Могут, наверное, машины будут еще и подключенными, и будешь видеть там на экране, там, что-то мне не нравится ваша камера, больше вы не можете использовать автопилот.
13: Шлеп,
14: там...
13: берись за руль и езжай дальше.
14: Да, или мы вам не откроем лючок топливного бака, потому что вы слишком много заливали бензина в свой гибрид.
13: И мало пользуетесь электричеством.
14: Теперь вам открывается только люк для зарядки электричества.
12: Мы встроили весы в сиденье вашего автомобиля для того, чтобы вы были здоровее. Вы набрали за последние недели 300 граммов лишнего веса. Идите пешком!
13: Так, ладно. Светлым будущим потом. Федь, спасибо.
12: Давай, хорошего дня.
13: Пока-пока.
14: Всего вам доброго.
12: Нам и вернемся. Буквально через пару минут.
13: В следующей части программы Олег Осипов обсудим ценовую политику АвтоВАЗа и забавные выверты российского авторынка на пятый год после большого исхода европейских автопроизводителей.
15: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
16: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
17: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
18: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Согласно книге, Глеб Жеглов был 25-летним комсомольцем, сыгравший его в фильме «Владимир Высоцкий» на 16 лет старше. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
12: Россия – страна возможностей. Страна настолько больших возможностей, что у нас новые Rolls-Royce продаются лучше, чем новый Renault.
13: Да, но возможности исключительно для 143 граждан нашей страны. Именно столько автомобилей Rolls-Royce было продано за первые 7 месяцев этого года.
12: А Renault всего 36 машин.
13: Ну, дефицит, знаешь ли, с Renault. Там еще Tesla с 89 машинами и Peugeot аж 21 штука.
12: Короче, даже Lamborghini продаются лучше, чем Renault. проблема в нашей стране.
13: С Ламборгини как-то легче. Слушай, а с другой стороны... А, ну да, они через Дубай завозят.
12: Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
13: Я Кирилл Манжула.
12: Вместе с нами Олег Осипов. Олег, возрадуемся.
19: Возрадуемся. Добрый день всем.
15: Пробуксовка дня.
13: Олег, а тебе что больше нравится, Rolls-Royce, Bentley или Lamborghini?
19: Мне нравится Bentley, например, 124 штуки проданы за это же время, между прочим. Причем, что характерно, все перечисленные автомобили, включая Citroën, там, Renault и так далее, это же параллельный импорт. И включая Rolls-Royce то же самое.
13: И Bentley, и Lamborghini.
19: Ну, конечно, они же официально не присутствуют. Хотя Rolls-Royce в свое время присутствовал.
13: Правда. Так и Bentley присутствовал.
12: Так, мы впереди планеты всей еще и вот в таком смысле. АвтоВАЗ начал продавать битопливные Ларгусы. 1 257 000 рублей за машину со скидочками. Значит, это версия фургон. Если универсал пассажирский, то 1 345 000. Это на 230 000 дешевле, чем вот обычный двигатель внутреннего сгорания.
13: То есть она может на бензине и на газе или на спирте?
12: Битопливная – это бензин и газ.
13: Ага, газ... А если бензин и спирт?
12: Бензин и спирт?
13: Да, есть такие автомобили.
12: Это не у нас, это в Бразилии, где много-много диких обезьян. Так, смотрите.
19: Но это со всеми, так сказать, кредитами и со всем с госгарантиями и так далее.
12: Да, да? Естественно. Ты же в курсе того, что... А мы же с тобой обсуждали в прошлую среду...
19: Конечно.
12: Как москвич на какие скидки пошел для того, чтобы распродать никому не нужные «Москвичи-3». Вот.
19: Я не согласен с тем, что они не нужны.
12: Как только снижается цена, они тут же становятся нужны людям.
13: Они не нужны за эти деньги. Все, точка.
19: Вот, прав Кирилл абсолютно. За эти деньги они не нужны. Но я думаю, что, слушайте, я вот посмотрел на Ларгусы, все-таки они подвинулись в цене. Все-таки 1 257 000 – это уже какая-то цена, близкая к реальности.
12: Да, это...
19: Уже можно брать.
12: Смотри, это рабочая лошадка, это фургон. Вот, он битопливный, в нем это штатное с завода газобаллонное оборудование, которое ходит, извините, оно ходит на метане.
19: А у нас... ты попробуй найди, понимаешь?
12: Да, и это подводный камень, из-за которого, в общем, возникают вопросики, типа, а насколько вам нужна эта машина в том регионе, где нет метановых заправок?
19: Да, где таких... есть пропан-бутановый.
12: Да. Вот, пропан-бутановых заправок как грязи.
13: А, слушайте, напомните, вы, по-моему, говорили, а почему метановых так мало? Их сложнее?
12: Там сложности, и есть еще одна проблема. Пропан-бутановые заправки, ими занимается бизнес. А метановыми заправками занимается государство.
13: Угу.
12: И вот...
19: Оно умеет.
12: Да.
13: Заниматься.
12: Угу. У них целая программа, которую переписывают примерно раз в 3 года, программа перевода на газ. Вот.
13: То есть они занимаются исключительно переписывая программу?
12: Они выделяют какие-то деньги.
13: И выделяют деньги.
12: Ставят какие-то задачи.
19: На переписывание программы выделяют деньги.
12: Ладно, так или иначе. Значит, газобаллонная. А, да, кстати, они на Весту, в общем-то, по-моему, тоже цены скинули.
19: Да, я смотрю, 1,5 миллиона.
12: Да.
19: 1 521 000. Но это с учетом там кредита, господдержки и так далее. Но уже хорошо.
12: Угу. Да.
19: Все равно, слушай, как-то вот двигается, все должно двигаться в конце концов.
12: На фоне того, что у нас правительство разрешило бензин Евро-2 к производству и к продаже, и мы еще не знаем, появится ли на автозаправках гражданских бензин Евро-2. Ну, в общем, электричка, битопливные автомобили.
13: Слушай, я тут ради интереса посмотрел, сколько в Петербурге заправок, где можно заправиться метаном.
12: Ну?
13: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
12: Семь на весь...
13: Семь на 6-миллионный город. Есть еще по области, но я вот только в Петербурге считал.
12: На метане, смотри, на метане ездит коммерческий транспорт. Автобусы ездят на метане в Петербурге. Вот, я не знаю...
13: Может быть, те заправки, которые мне карта дает, и не работают для частников? Вот в чем еще вопрос. Ну, в общем, ладно, всего 7. Хорошо, запомним.
12: Хорошо, значит, успокоились, приняли как факт Ларгусы на метане. Сейчас стоит от 1 245 000 рублей в грузовой версии и 1 345 000 в пассажирской. Так, 4 минуты до конца этой четверти часа. У нас есть еще одна прелюбопытная новость, как мне кажется, по крайней мере. У нас тут Nissan Qashqai прошел 2000 километров на одном баке.
13: Что с ним сделали, с баком?
12: Растянули на весь.
19: Я вот, вы увидели, сколько литров бак, нет? Обычно, нет, обычно он где-то там около 50.
13: Ну, конечно, для такой маленькой машины.
19: Я должен честно сказать, что я сам установил свой личный рекорд тоже на Ниссане Кашкай. Правда, это был Кашкай с, господи, с дизелем и с механической коробкой передач.
13: Олег, дело в том, что этот Кашкай, который проехал эти самые 2000, он E-Power, это гибридная система.
12: Это гибрид, более того, последовательный гибрид. То есть там двигатель вращает только генератор, а не колеса.
19: Да, это я понимаю. Это уже очень хорошо. Но я заметил и еще одну историю. Помимо того, что не указан объем топливного бака, я заметил, что он проходил маршрут от Боготы до Карибского моря.
12: Это в Колумбии.
19: Ехал, в Колумбии. Ехал вниз. Да? А понятно, ежу, что, так сказать, некоторая, так сказать, может быть, уловка.
13: Послабление
19: что...
13: для двигателя, безусловно.
19: Да. Нет, нет, нет, он просто заряжается, когда едет вниз. Вот и все. Это же понятно. У тебя там стоит система рекуперации. И это очень важная, важная история. Вниз можно ехать достаточно далеко. Я удивляюсь, что только 2000 километров. Мог бы 2,5 проехать, наверное, если все время вниз. Потому что ты подзаряжаешься. Просто отпускаешь педаль тормоза, да, одну педаль, педаль газа отпускаешь и заряжаешься по инерции. Это хорошая история.
13: Кстати, про
19: Но
13: цифры.
19: Все равно, слушайте, все равно хорошо, потому что ну, 1,5 литра, всего 3 цилиндра, всего 154 лошадиные силы. И, в общем, это, конечно, считается. У Ниссана, в смысле топливной экономичности, я вспоминаю и свой опыт, и последующие сообщения, все, в общем, в порядке. Это один из лидеров рынка, с моей точки зрения.
12: По поводу того, насколько эффективно они сжигают бензин. Наверное. Ты цифры какие-то пугал.
13: Да, я хотел просто сказать по поводу того, на какой высоте расположена эта самая Богота. 2640 метров над уровнем моря. Вот с этой высоты он, собственно, и спускался.
12: Друзья мои, это же вот не прямой спуск.
13: Да, да. Безусловно.
12: Там
13: но
12: перевалы,
13: тем не,
12: ну, там
13: тем не менее,
12: подъемы вверх-то все равно нужно было тащить машину.
13: В горной местности ты спускался к берегу.
19: Вот у меня мой личный рекорд, с чего я начал, да, вот этот момент отмечу. У меня он был на дизельном Кашкае с механикой, но я тоже ехал сверху в Черногории, я это никогда не забуду. Потому что у меня кончался просто бензин, вернее, дизтопливо. У меня расход показывал бортовой компьютер 3 литра на 100 километров. Угу. Вот это был мой рекорд. И это было тоже на Ниссане, кстати сказать. Ну, в общем, они идут правильным путем, мне так кажется. Правильным путем идете, товарищи ниссановцы.
13: Ты имеешь в виду, спускаясь сверху вниз.
19: Спускаясь сверху вниз, да.
12: Как в том анекдоте. Медленно спускаясь с горы.
13: Да-да-да.
12: С учетом того, в какой финансовой заднице, мягко говоря, концерн Ниссан находится. Ну, окей, ладно, хорошо. Кашкай...
19: Но они уже выбираются, ну чего уж.
12: Да, потихонечку, полигонечку. Олег, Кир, напомните мне, пожалуйста, мы же в какой-то момент когда-то рассказывали про чувака-гонщика, который сел на «Октавию» дизельную. И на этой дизельной «Октавии» по европейским дорогам
13: было дело. Чешский какой-то гонщик, собственно.
12: Да-да-да-да-да. На одном баке на дизельной «Октавии» он проехал сколько? Почти 2000 километров.
13: Ну, тут...
12: Тысячу с хвостиком совершенно тут точно.
13: Цифры точно я не вспомню, но был такой рассказ, да.
12: При этом это была машина недоработанная. Это просто вот гражданский автомобиль. Да, он ехал в немножко тепличных условиях, потому что перед ним двигалась команда поддержки, которая предупреждала его о том, какие светофоры впереди. Значит,
13: почти 3000 километров он проехал.
12: 3000 километров?
13: Да, чешский автомобиль совершил это 22 октября 2025 года, сообщение нашел. Значит, был известный спортсмен, 2831 километр.
12: На одном баке.
13: И это не «Октавия».
12: А кто это?
13: Это «Супер».
12: А, «Суперб».
13: Да.
19: «Суперб», да. Дизельный двухлитровый движок, там, по-моему, если не ошибаюсь. Слушайте, ну, вообще дизель – экономичная история. Просто у нас сам дизель дорог, черт возьми. А так, конечно, было бы здорово. Все равно будущее за гибридами, могу вам сказать.
13: А я с тобой согласен.
19: Я совершенно уверен.
13: Хорошая система, надо ее осваивать и копить деньги.
19: И вот одна компания делала, между прочим, гибриды не с бензиновым, а с дизельным двигателем. И, по-моему, даже продолжать хочет. Это Volvo, которая сейчас принадлежит Geely. Вот у них был гибрид, я на нем ездил с дизельным движком.
12: Обзавидуются. Вот да, понимаю. В этом месте вынужден прерваться, но просто потому, что время подошло к концу. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
13: Спасибо, Олег.
19: Всем удачи на дорогах, берегите себя.
12: Да, и спрашивайте на заправках, собственно, чего там вам собираются заливать. Евро-3, Евро-2, сейчас это очень важно.
15: Программа «Мой автомобиль». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на «Радио Комсомольская правда».
6: Посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник о привлечении Украины европейских военных инструкторов.
20: Несколько столетий колониализма для Британии не прошли даром. Вот поэтому, соответственно, как бы эти спецслужбы обладают очень большим опытом. И я должен сказать, что вот сравнение, допустим, 14-го и там, нынешнего времени, даже 22-го и нынешнего времени, да, то есть они очень сильно отличаются. В основном за счет того, что иностранные инструкторы, да, они приехали со своими методичками, они приехали со своими подходами, они приехали объяснять, как можно использовать значит, вооружение или какие-то военные методы для достижения цели. Ну, имеется в виду для влияния на внутреннюю повестку страны. До того, как, скажем так, иностранные инструкторы привезли повторные удары, их не было. Не было этого подхода, когда вот нанесен удар, все аплодируют, они попали, ура, хорошо. Они говорят, нет, подождите еще. Надо, конечно, добить. Туда сейчас прибегут спасатели, туда сейчас приедут медики, туда приедут неравнодушные. Вот их мы и будем бить. Ну как, ну это же люди. Вот мы туда и будем бить. Вот это подходы, с которым приехали инструкторы.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
15: Об атаках.
21: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на склады, дороги и машины в Воронежской области. Это заявил официальный представитель СКР Светлана Петренко. При атаке один человек погиб, несколько пострадали. На одном из двух складов под Воронежем, загоревшихся после атаки БПЛА, потушили пожар на площади 16 тысяч квадратных метров. Возгорание на втором локализовали на площади 75 тысяч квадратных метров. Это сообщил губернатор Александр Гусев. В компании Wildberries, в свою очередь, подтвердили атаку на свои склады в регионе. Там провели эвакуацию.
15: О назначениях.
21: Бывший глава Удмуртии Александр Бричалов стал гендиректором консалтинговой компании «Апекс». Организация управляет национализированным железнодорожным холдингом «Вектор Рейл». Он перешел под контроль государства в августе прошлого года по иску Генпрокуратуры. В состав структуры входит крупный оператор перевозок сжиженных углеводородных газов в России «СГ Транс». Бричалов покинул пост главы Удмуртии 29 июля. Временно исполняющим обязанности стала бывший советник министра сельского хозяйства Ольга Абрамова. Источники утверждали, что Бричалов может перейти в Сбер. СМИ писали, что чиновник давно просился в отставку и не первый год хотел вернуться в бизнес.
0: о транспорте.
21: Владимир Путин отметил эффективную работу единой транспортной системы Московского региона. На заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта, где принимал участие мэр столицы Сергей Собянин, президент подчеркнул, что мобильность – один из базовых факторов современной жизни. Также он напомнил, что к 2030 году доля обновленного транспортного парка в России должна достичь не менее 85%. Среди регионов лидеров по развитию президент назвал Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск. Отдельно Путин отметил проект 4 московских центральных диаметров, трансформацию пригородных электричек в наземном метро, связавшую столицу и область. В свою очередь, министр транспорта Андрей Никитин добавил, что опыт Москвы по внедрению беспилотного транспорта, автономных трамваев и тестируемого поезда в метро будет тиражирован на другие регионы страны.
0: О технологиях.
21: Китай занял более 97% мирового рынка человекоподобных роботов, значительно опережая американских конкурентов, пишет Bloomberg. В первой половине 26-го в мире было поставлено около 19 тысяч гуманоидных роботов, почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вероника Борисенкова, служба информации.
13: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Армия России ударила по крупному транспортно-логистическому центру «Киев-3». По данным Минобороны, на его территории хранились ударные беспилотники. Администрация Трампа достигла секретных договоренностей с властями Сирии и Израиля о вывозе ядерных материалов засекреченного объекта. И ЦБ РФ поднял курс доллара до нового максимума за последние 4,5 месяца. О чем это говорит? Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты обсудим и рассмотрим. Ну а пока сообщим о том, что вооруженные силы России ударили по крупному транспортно-логистическому центру «Киев-3» площадью около 50 тысяч квадратных метров. По данным Минобороны, на его территории хранились ударные беспилотники. Среди других целей в Киеве оказался терминал «Новые почты». По сообщению ведомства, через него проходили товары двойного назначения, в том числе компоненты для производства беспилотников. В Запорожье под удар попал металлургический комбинат, который используется для производства защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники и пластин для бронежилетов. На территории предприятия также устанавливали на тяжелую бронетехнику экраны для защиты от ударов FPV-дронов. У нас на связи полковник в отставке, военный эксперт, главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс» Анатолий Матвейчук. Анатолий Андреевич, я приветствую вас. Здравствуйте.
1: Да, Сергей, здравствуйте.
13: Анатолий Андреевич, ну вот мы видим, что удары продолжаются, удары концентрированные, удары по тем местам, где в том числе хранились и, возможно, собирались ударные беспилотники, которые впоследствии бьют по регионам России. На ваш взгляд, изменилась ли каким-то образом или скорректирована тактика армии России и Министерства обороны? И в последнее время мы видим большое количество успешных ударов по тем местам, в которых сконцентрированы ресурсы ВСУ.
1: Мы долгое время убеждали руководство Украины о том, что по мере нарастания террористической угрозы для России, наш ответ будет все более концентрированным и более мощным. Но я полагаю, что они, в общем-то, не включили свой мозг. Они все-таки надеются на то, что Запад им поможет. Как оказалось, Запада средств нету, чтобы им помочь. Но давайте конкретно. 40-дневная операция по принуждению России к миру, которую декларировал Зеленский, не состоялась. Она просто вылилась в ничто. Россия не... Да, у нас были какие-то трудности с бензином, у нас там были Валберис, что-то они там поражали. Но, конечно, самое больное место – это потеря наших людей, детей и тому подобное. Но это суть террористического режима Украины. Если не могут на поле боя, они пытаются найти болевые точки и убить как можно больше русских. Об этом говорил Дропаты. Кстати, сегодня Зеленский опять заявил о том, что он якобы с Дропатым разработал новую систему ударов по России, которые должны привести к перемоге. Никакой перемоги не будет. Нацисты ответят все на международном суде. По поводу наших ударов. Да, был нанесен удар «Киев-3». Это складской комплекс «Санпарк», где сохранилось около 15 тысяч дронов и сборка. Эти дроны больше никогда летать не будут. Кроме того, были нанесены удары по новой почте. Но это ответ за Вагнера. А новая почта, кстати, это не на, ее ненавидят на востоке Украины. Это оккупационное заведение, которое воровало, грабило население, переправляя все это в западную Украину. Кроме того, были поражены некоторые логистические центры на территории всей Украины. То есть не любое преступление украинского режима не останется без наказания. Сегодня физическое воздействие нашей армии по военным объектам, а после заключения мира, полагаю, международное преследование уголовного суда.
2: Ну вот, если разбираться, то мы видим, что в Киеве поражены и терминал новой почты, и там это автоматизированный сортировочный комплекс, который обеспечивал хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе компонентов для производства беспилотников большой и средней дальности. И плюс там были роботизированные комплексы и средства РЭП, об этом Минобороны сообщает. Уже упомянутый транспортно-логистический центр «Киев-3», это офисно-складской комплекс «Санпарк», 50 тысяч квадратных метров, хранение ударных БПЛА, ФПВ до 15 тысяч единиц, вот тут сообщает Минобороны, и в том числе оснащенных тепловизионными камерами, там Бишкет, Спук, Комика и Горобец, наземных станций управления и комплектующих к ним. При всем при этом Украина заявляет, что ВСУ не в состоянии компенсировать нехватку живой силы с помощью оружия, но тем не менее продолжают это самое оружие Запада требовать и побираться. Вот на ваш взгляд, сколько это будет продолжаться, и почему, с одной стороны, нам это на руку, но почему многие отнекиваются и не дают вооружения Украине, при этом они сами заявляют, что это вооружение не компенсирует нехватку живой силы?
1: Но многие европейские страны действительно раздали свое оружие, сегодня опустили склады, им нечем пополнить, потому что те цены, которые взвинтил Трамп, для многих государств, особенно Центральная Европа, Восточная Европа, просто недоступны. Второе, до каких пор будет это продолжаться? Это будет продолжаться до сих пор, вот пока такие страны, как Германия, Франция и Англия, будут давать военную и финансовую помощь. Кстати, сегодня немцы опубликовали катастрофические данные по потере молодого населения в Германии. Многие уехали, а многие просто перестали рожать детей. Я думаю, что это одна из причин, которые помогают Украине воевать, ввиду того, что своих солдат в Европе, во Франции, Англии и Германии практически не хватает. Они нашли идиотов на Украине, которые за них воюют. То есть они сегодня превратили Украину в фирму по производству гробов для украинцев. Это все, весь комплекс получается такой, знаете, западный тандем по противоборству с Россией. И если бы сегодня Запад перестал вмешиваться в наши отношения с Украиной, перестал ее финансировать, думаю, мир бы давным-давно уже был бы заключен.
2: Да, Анатолий Андреевич, я благодарю вас за ваши мысли и время в нашем эфире. Это Анатолий Матвейчук, полковник в отставке и военный эксперт, главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс», был с нами на прямой связи. К слову, правительство Южной Кореи сохраняет сдержанную позицию относительно просьб Киева о передаче средств ПВО и другой военной помощи. Об этом пишет Корея Таймс сегодня, ссылаясь на высокопоставленного чиновника страны. Заявление это прозвучало, кстати, на фоне предупреждений президента Украины Зеленского о том, что Северная Корея готовится отправить дополнительные войска для поддержки России в войне против Украины, пишет Корея Таймс. Ну и прежде Южная Корея, напомню, придерживалась политики выделения украинской стране только гуманитарной помощи, воздерживаясь от поставок летального вооружения. Вот такой публикацию совершенно свежую к нашему разговору с Анатолием Матвейчуком я для вас нашел и озвучил, но эту тему мы бросать не будем, мы будем ее продолжать. И продолжит ее военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
22: Судя по сводкам Министерства обороны России за минувшие сутки, противник продолжает расширять зону и глубину ударов по территории Российской Федерации и получает ответы, которые гораздо болезненнее, чем те удары, которые звучат в районах России. За минувшие сутки наши ракетчики, беспилотчики авиаторы нанесли огромное количество массированных и групповых ударов, прежде всего по Киеву, а также по целому ряду столиц областей Украины. И прежде всего били по военным, военно-промышленным, энергетическим целям. И вот за минувшие сутки стоит обратить внимание на одну прелюбопытнейшую деталь. Российская армия резко активизировала удары по мостам. Огромное количество задач, связанных с уничтожением мостов, стоит у нашей армии сейчас в Запорожской области. Там очень много мостов, которые противник использует для перегруппировки своих войск, а также для доставки боеприпасов и техники. Но я вам назову, смотрите, мост Преображенского, новый автомобильный мост, арочный мост, есть еще дамба на Днепрогессе. Все это сейчас, когда российская армия очень серьезно берется за дальнейшее продвижение в Запорожской области, которое, к сожалению, пока еще контролирует враг, все эти мосты уже находятся на прицеле, потому что нам очень важно помешать противнику проводить логистику. И, в общем-то, вы знаете, мостовая проблема сейчас стоит у врага не только в Запорожье, но и в Харьковской, и в Днепропетровской, и в Херсоне в том числе, и так далее. Похоже, что российская армия взяла цель вырубить логистику врага, которой он очень долго пользовался. Но что касается ударов противника и наших ответов на эти удары, то я вам назову сейчас внушительную цифру. Только за одну ночь вооруженные силы Украины запустили по территории России почти что 400 беспилотников. И вот, обратите внимание, 396 из них сбиты. Ну что, специальная военная операция продолжается. Очень похоже, что мы наконец-то серьезно взяли, как говорится, воевать по-настоящему. Это и говорит резко возросшая интенсивность наших ударов по Черноморскому побережью и по судам, которые раньше вольно ходили из Турции, из Румынии, из Болгарии. И все это говорит, что мы отрубаем Украину от Черноморского побережья. Активнейшим образом мы бьем по военным целям в Николаеве и в других городах. Вот главное отличие вот этого нового вала наших ударов в том, что мы, в отличие от украинцев, не бьем по гражданским объектам, по жилым домам, мы бьем исключительно по военным целям. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Администрация Трампа достигла секретных договоренностей с властями Сирии и Израиля о вывозе ядерных материалов засекреченного объекта. Подробнее через пару минут.
5: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
7: и хорошего настроения.
5: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки Парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
7: Ура! Идем в атмосферу!
23: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
24: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что?
26: Тушканчики не пьют. Необходимую для организма влагу они получают в составе корма.
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире на радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Администрация президента США Дональда Трампа достигла секретных договоренностей с властями Сирии и Израиля о вывозе ядерных материалов засекреченного объекта в Сирии. Здесь речь идет об объекте 99, от хранилища уранового концентрата и остатков ядерной программы Башара Асада. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на американских и израильских чиновников. Это если вкратце, а подробнее мы обсудим эту тему с военной экспертом, бывшим членом комиссии ООН по биологическому и химическому оружию. У нас на связи Игорь Никулин. Игорь Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: А что же это за секретные договоренности администрации США Дональда Трампа о вывозе неких ядерных материалов из Сирии? Зачем это нужно и кому? Потому что здесь еще и Израиль фигурирует, что интересно.
8: Я думаю, что главный заинтересант – это как раз Израиль. Он хочет быть единственной ядерной державой на Ближнем Востоке. По оценкам специалистов ООН, и в том числе МАГАТЭ, Израиль уже обладает порядка 60 ядерными боеголовками. Ну и хочет сохранить свое такое доминирующее положение, поэтому он крайне озабочен иранской, и сирийской. Ядерные программы. То есть, если вспомним, то там в 90-х годах он бомбил иракский в Багдаде ядерный реактор. Вот в 2007 году всего в Сирии, в Аль-Кабире, Аль-Кибаре, точнее, как говорится. Это в провинции Дейр-эз-Зор. Я был там в 2003 году, как раз этот реактор только строился с помощью северокорейских специалистов. Ну, сирийцы заявляли, что он имеет чисто гражданское направление, но, тем не менее, Израиль его где-то там в 2007 году разбомбил. И на этом, насколько я помню, все и закончилось. Ну, многие арабские лидеры хотели стать обладателями ядерного оружия. Саддам Хусейн, и Муаммар Каддафи, и Хафиз Асад. Поэтому тут ничего такого необыкновенного не было. Это было просто следствие агрессивной политики Израиля, который регулярно наносил удары и нападал на своих соседей. Ну да, там какие-то остатки вот этого уранового концентрата там хранились. Израиль по ним еще раз нанес удар вот пару лет назад.
2: А, знаете, какой вопрос возникает? Да, вопрос возникает такой. Вы действительно верно сообщаете, что на объекте хранились ядерные материалы, и они были частью проекта строительства ядерного реактора в Аль-Кибаре. Вот. Но вот в статье я вижу, американский чиновник рассказывает, что в состав материала входил желтый кек, это порошок из урановой руды, и уточняет, что после переработки он может использоваться для обогащения в рамках ядерного топливного цикла. И источники Axios прокомментировали это заявление таким образом, что вот это вещество, этот порошок из урановой руды, представляет угрозу в качестве компонентов для грязной бомбы. Но Израилю-то зачем грязная бомба нужна? Или он просто таким образом, как собака на сене, ни себе, ни людям, чтобы никому не досталось?
8: Ну да, он опасается, что по нему рано или поздно все его эти провокации закончатся ударом какой-нибудь грязной бомбы уже по территории Израиля. Что рано или поздно он так достанет своих соседей, что они вынуждены будут пойти на крайние меры. И вот это их очень беспокоит. Что... Мы прекрасно знаем, что в пустыне Негев, к югу от Тель-Авива, стоят эти израильские ядерные ракеты. Поэтому Израиль сейчас главный, так сказать, главная угроза миру на Ближнем Востоке. И конкретно Нетаньяху. Вот если бы его удалось устранить, равно как и Зеленского, я думаю, что наступил бы долговременный мир и на Ближнем Востоке, и на Украине.
2: По каким-то причинам это не происходит, как мы видим. Ну вот также Аксиос утверждает, что несколько недель назад израильские официальные лица якобы зафиксировали подозрительную активность в районе вот этого ядерного объекта и опасались, что новое сирийское правительство может попытаться получить доступ к этим материалам. И что интересно, в ситуацию также была вовлечена Турция, и ее возможность Сирии в этом вопросе, возможность помогать Сирии в этом вопросе вызвала серьезную тревогу в Тель-Авиве. То есть здесь еще и Турция каким-то образом замешана, помимо Израиля и, собственно, Сирии.
8: Ну, безусловно, Турция поддерживает своих сателлитов, туркоманов, так называемых, которые продолжают оккупировать север Сирии. Ну и тоже проявляет ядерные амбиции. Поэтому Израиль в последнее время ощущает, что Турция, несмотря на то, что она является страной НАТО, в общем-то проявляет вполне такие амбиции стать новым региональным лидером. Ну и вообще Эрдоган считает Палестину и Израиль частью Османской империи, которую он собирается восстанавливать, хотя бы частично. Поэтому тут, да, столкнулись амбиции двух таких вот сильных региональных игроков.
2: Игорь Викторович, а на ваш взгляд, если эта секретная операция или секретное соглашение будут произведены, то куда могут отправиться вот эти радиоактивные вещества?
8: Ну, скорее всего, или в США, или в Израиль. Скорее всего, в Израиль.
2: В США далеко везти, мне кажется, опасно.
8: Да, а вот Израиль близко.

0: объекту, и вот армия Израиля уже же применяла авиацию для блокировки входов на территории объекта после того, как режим Башара Асада пал, чтобы как раз ограничить доступ к этим материалам. То есть это такая некая болевая точка, некая заноза, да, которую вот сейчас пытаются таким решением устранить.
1: Ну да, именно так.
0: Ну что ж...
1: Поэтому что можно сказать? Израиль прекрасно понимает наклонности нынешнего руководства ТУР, этой самой Сирии, которые были и остаются террористами, и опасается, что они сумеют это дело уже использовать против них.
0: Ну и вот эта ваша оговорка с упоминанием Турции, мне кажется, совсем не лишней была. Игорь Викторович, спасибо большое. Это Игорь Никулин, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, был с нами на прямой связи. Центробанк России поднял курс доллара до нового максимума за последние 4,5 месяца. Официальный курс американской валюты на сегодня 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. В чем причина ослабления национальной валюты? Василий Воронин поговорил с экспертами.
2: Курс доллара, используемый в качестве ориентира на внебиржевом рынке, превысил отметку в 83 рубля. Это произошло впервые с 23 марта, согласно данным торгов. Курс доллара утром понедельника увеличился на 40 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. Давление на курс рубля по отношению к иностранным валютам оказывают прохождение пика налоговых выплат и санкционное давление, а также нестабильная ситуация с ценами на нефть, заявил Радио КП экономист, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.
3: У нас курс определяется равновесием спроса и предложения. Вероятно, сложились такие факторы, да, когда спрос усилился, а предложение, возможно, ослабло. Кроме того, как мы все прекрасно помним, в связи с моментами, так скажем, затишья и даже там приближения к урегулированию в кризисе в Ормузском проливе, соответственно, было некоторое снижение цен на нефтяное сырье, углеводороды, и это тоже могло сыграть на снижение объемов поступлений валютной выручки, ну и, соответственно, сокращение предложения валют. Надо сказать, что нынешнее ослабление рубля, с одной стороны, да, не очень выгодно импортерам, но с другой стороны, в целом, вот, экспортоориентированный сектор экономики, оно, безусловно, поддержит. Вопрос лишь только в том, постоянно или сейчас случилось вот это вот ослабление или нет. Но, скорее всего, с учетом того, что на нефтяном рынке цены скачут, но все-таки мы не ждем уровней там 100 и даже, скорее всего, не будет 90, будем надеяться, да, какая-то стабилизация, именно стабилизация наступит. И таким образом, возможно, что вот это вот значение, которое сейчас, оно будет более равновесным, может быть, рубль еще несколько ослабнет.
2: Август традиционно считается неблагоприятным месяцем для курса рубля, и в большинстве случаев с 1998 года он снижался к доллару. В прошлом году национальной валюте удалось опровергнуть расхожее мнение о том, что август несет беды российской экономике. В августе 2025 курс американской валюты незначительно снизился к рублю на 0,22%. Сегодняшнее ослабление рубля – это осознанное решение властей, продиктованное бюджетными задачами. Такое мнение в разговоре с Радио КП высказал экономист Александр Разуваев.
4: Мое мнение, что все российские активы, акции, облигации, ну и сам рубль получили политический дисконт, потому что мы не видим завершения конфликта. Если кто помнит, в начале СВО рубль тоже сильно падал, но потом все стабилизировалось. Конечно, как тогда сейчас не будет, но люди, которые говорят, что 90 к концу года, это вполне возможно. На самом деле Минфин не против, потому что для нас важно, сколько барреля, то есть цена экспортной нефти нашей в рублях. Ну, цена на нефть мы влиять не можем, но курс рубля-то можем. Поэтому таким образом сокращается бюджетный дефицит.
2: По словам экспертов, давление на рубль в августе может усилиться. Особенно если Минфин на фоне мощного июльского подъема цен на нефть увеличит объемы покупки валюты. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный

0: и усиленный секрет императора Актив Плюс. Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора Актив Плюс – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. +125. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сквер на улице Ставского, 56, в будущем ждет благоустройство. Эта общественная территория стала победителем рейтингового голосования федерального проекта формирования комфортной городской среды. Теперь великолучане решают, какой она будет. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков инициировал обсуждение будущего благоустройства. Прозвучала идея сделать сквер тематическим и посвятить его медицинским работникам, поскольку территория расположена в так называемом больничном городке. Предложение также рассматривается как возможное направление народной программы и партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Историческая память». Поликлинику номер 2 на улице Дружбы закрывать не планируют. Как сообщила депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина, в последнее время к ней поступает много обращений от жителей, обеспокоенных слухами о возможном закрытии медучреждения. Эта информация не соответствует действительности. Отсутствие планов по закрытию поликлиники также подтвердил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Более того, сегодня рассматривается возможность расширения площади поликлиники с учетом развития микрорайона и увеличения количества пациентов. На набережной Шмидта ремонтируют приемный колодец ливневой канализации. После сильных дождей там было зафиксировано подтопление. Специалисты занимаются восстановлением системы отвода дождевой воды. Работы должны помочь обеспечить нормальную работу ливневки и предотвратить повторное подтопление территории. За ходом ремонта и его результатом следит депутат городской думы Дмитрий Белюков.
1: О валютах.
3: Доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 25 копеек.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура воздуха около +20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
5: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Здравствуйте. Евросоюз не знает, кто в итоге заплатит за кредит Украине на 90 миллиардов евро, пишет Берлинер Цайтунг. Россия вошла в тройку популярных туристических направлений впервые за 2 года. Какие страны еще в лидерах? И послушаем новый репортаж с побережья Карского моря, из которого состоит полярный дневник на портале kp.ru. Начнем с новости о том, что Евросоюз не знает, кто в итоге заплатит за кредит Украине на 90 миллиардов евро. Об этом пишет Берлинер Цайтунг. Очевидно, что Европейская комиссия даже не знает, какую сумму должны заплатить государства-члены ЕС за кредит Украине. Это отметил депутат Европарламента Фабио де Масси. Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заметил, что Владимир Зеленский расплачивается своим единственным ресурсом – населением Украины – западными спонсорами за кредит в размере 90 миллиардов евро. На что это влияет? Давайте обсудим. Экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов. С нами на связи Василий Колташов. Василий Георгиевич, приветствую вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Ну вот Евросоюз не знает, кто в итоге заплатит, да, но это же явное лукавство. Все они прекрасно знают, просто не хотят, скорее всего, об этом говорить. Что вы думаете по этому поводу?
7: Нет, знаете, они действительно пока не знают, потому что они хотели бы, чтобы все платили, чтобы все страны Европейского Союза открыли свои национальные кошельки и дали денег вот для того, чтобы собрать эту сумму в 90 миллиардов. Так бы хотела Еврокомиссия. Но дело в том, что при голосовании за 21-й пакет санкций, даже несколько до, при обсуждении 21-го пакета санкций, страны Юга сказали, что, ну, допустим, российские туристы им нужны. Российский газ они покупают. Нефть российскую, ну, наверное, им тоже придется покупать. Следовательно, все вот эти вот радикальные меры вот этого такого порядка, не финансового, чисто порядка, они их не устраивают, они не подходят. И при всех, так сказать, чувствах к Зеленскому, при огромной нелюбви к России, они все равно готовы продолжать торговлю. Следовательно, здесь... Есть еще один пункт, это нежелание населения отдавать свои деньги при огромных социальных проблемах практически во всех странах ЕС, особенно на юге, в пользу Зеленского. Почему, собственно говоря, при нехватке денег, при бюджетных дефицитах страны ЕС должны какие-то средства изыскивать для того, чтобы собрать этот пакет 90 миллиардов? То есть нужно, видимо, найти крайних. Крайние – это Германия традиционно. Германию не жалко, скандинавские страны. Может быть, что-то Польша даст, может быть, Румынию удастся заставить. Венгрию сейчас, наверное, тоже можно будет как-то заставить, но хотя, скорее всего, пока не будут трогать, чтобы население Венгрии не поняло, что с ним сейчас потихонечку начинают делать. Вот рецепт. Речь даже не идет о том, чтобы задействовать средства Европейского центрального банка. То есть в теории Европейский центральный банк мог бы выписывать чеки на 90 миллиардов хоть каждый месяц. Но его не используют, не задействуют в этот процесс. Никаких специальных облигаций там. Облигация свободы Украины, займа свободы Украины там, с портретом Зеленского, да? Чтобы потом туалеты обклеивать. Таких облигаций тоже не выпускают.
6: Но ведь мы же видим, что не глупые люди там и с экономическим в том числе образованием, и с политологическим там на Западе и даже в Германии говорят, что кредиты послужат войне на истощение и лишь обогатят коррумпированных олигархов, не уточняя, правда, какой страны, я думаю, что нескольких. А толку-то от этого Украине, судя по всему, не будет. То есть там единицы, в лучшем случае десятки, нагреют на этом руки, на этих купонов с 90 миллиардов евро, и все на этом, и едва ли это окончательная сумма?
7: Надо сказать, что, насколько я знаю, европейских обывателей, избирателей, да, при антипатии к России, то есть у той группы, которая антипатична к России, у них никакой жалости к народу Украины или к Украине нет, это расходный материал. И чем лучше он расходуется, тем им радостнее, меньше денег надо давать. Но деньги все равно надо давать. Деньги все равно надо будет собирать. И это серьезнейшая проблема, прежде всего, пропагандистского характера. Потому что от Украины уже и устали. Угу. И экономические проблемы нарастают. Каждый год хуже предыдущего. Вот заметьте, в Европейском Союзе начиная с 2008 года, каждый год, почти каждый год, да, а с 22 года точно каждый год хуже предыдущего экономически. И, ну, по ощущению людей, что вот все становится как-то вот хуже. Цены выше, жизнь труднее, зарплаты меньше, рабочих мест хороших еще меньше. мигрантов больше, агрессивность мигрантов еще больше. И это нарастает. Так где выход? И вот это проблема, потому что Евросоюз-то, Еврокомиссия, она выхода не предлагает.
6: Вы знаете, вот вы говорите, что расходный материал – это население Украины, но в то же время звучат голоса с возмущенными вопросами. А как немецкое правительство и вообще и парламент Германии могли пропустить бездонную пропасть долгов без оценки последствий надлежащие? Да? Потому что в собственной стране уже ничего не работает, многие об этом заявляют, но тишь да гладь да божья благодать. Никаких протестов, сколько-нибудь значимых, да? Я не говорю, что их нет вообще, да, но толку от них никакого. И сколько это будет дальше продолжаться? Потому что понятно, что казна пустеет, милорд.
7: Ну, не совсем так. Казна не пустеет, и такого уж стремительного угасания нет. Я бы сказал, что медленный процесс, специально подчеркнул это. Uh-huh. Это видно, например, по показателям промышленности Германии. Вот те у нас, кто говорят, какие-то, не знаю, где они берут, десятки процентов сокращения промышленного производства каждый год в Германии, там 30%, 28%, 35%. Это все неправда. Сокращение идет на несколько процентов ежегодно. В некоторых отраслях фундаментальное сокращение. Там действительно десятки процентов, автопром тонет. Но при этом правительство постоянно заимствует деньги. Вот правительство Германии занимает и занимает деньги. И тратит, и тратит, и тратит. Поэтому создается ощущение, что все нормально. Это примерно то же самое, что происходило с Японией целыми десятилетиями. Только гораздо более интенсивный процесс угасания. Uh-huh. В Японии это было медленней. А в ЕС это, а в Германии, ну, в ряде стран ЕС это происходит более интенсивно и более болезненно.
6: Понятно. Вот, да, Василий Георгиевич,
7: я вас... Так это работает.
6: Да, благодарю вас. Предельно понятно. Это Василий Колташов, экономист и директор Института нового общества, а также автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов», был с нами на прямой связи. К другим темам. Продавцы на маркетплейсах просят снизить для них комиссии. Союз продавцов маркетплейсов направил в правительство письмо с просьбой рассмотреть меры поддержки российских предпринимателей в связи с атаками БПЛА на объекты онлайн-торговли. Множество мер предложено, но вот что о них думают эксперты. Вице-президент Ассоциации представителей электронной торговли Анна Баранова считает, что разные сроки, там полгода для компенсации, в любом случае это слишком короткий срок, чтобы рынок восстановился. Вот что она заявила в эфире радио «Комсомольская правда».
8: Совокупные расходы составляли 80%, у кого-то даже 95%, а на оставшиеся 5% нужно там и налоги заплатить, и зарплаты сотрудникам, и себе что-то, чтобы осталось. Поэтому запаса прочности давно уже нет ни у кого. И, естественно, снижение комиссии, оно поможет хоть как-то сейчас восстановиться или наладить новые цепочки поставок. Полгода, конечно, это маленький срок, потому что требуется для восстановления гораздо больше времени, но минимум год, а желательно 2-3 года для того, чтобы все вошло в клею. Скидка постоянного покупателя – это не самый лучший инструмент для регулирования тарифов на логистику. Если у нас отменится скидка, то весь товар для всего рынка, для всех покупателей станет дороже. И тут уже встает вопрос покупательской способности, насколько они продолжат покупать тот же товар, который может быть на 20, на 30, иногда на 40% дороже.
6: Комиссии Marketplace сейчас зависят от категории товара. Самые большие на одежду и обувь. Смогут ли площадки пересмотреть условия и как это отразится на ценах, предложил автор канала «Система и масштабирование» на маркетплейсах Максим Попов.
9: Сейчас разброс комиссии в зависимости от типа товара, то есть от 30 там, до 50, до 60 может доходить процентов. В одежде мы в комиссию с вами должны еще учитывать не только стоимость самой комиссии, но и стоимость логистики, то есть стоимость доставки до покупателя. В товарных категориях, где низкий процент выкупа, это одежда, обувь, там суммарная комиссия может достигать иногда и 70, и даже 80%, если товар плохо выкупают. Если комиссии будут снижены для продавцов, то, конечно же, цены снизят на маркетплейсах существ. Тут зависит от того, насколько будут снижены комиссии для продавцов. Я сомневаюсь, что особенно в текущий момент маркетплейсы на это согласятся. Скорее всего, если запретят скидку маркетплейс, то при этом сам маркетплейс пойдет навстречу и при этом уменьшит комиссию. И тогда цены останутся примерно на том же самом уровне.
6: Ну и Центробанк рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку, не требовать досрочного погашения, а реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю. Рекомендации эти действуют до конца августа будущего 2027 года. При этом поддержку стоит оказывать даже тем, кто не имеет права на кредитные каникулы по закону. Россия вошла в тройку популярных туристических направлений впервые за 2 года. Какие страны еще в лидерах?
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
10: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
11: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
12: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
5: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано. Сказано.
6: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Россия вошла в тройку популярных туристических направлений впервые за 2 года. Это данные сервиса бронирования пакетных туров «Онлайн Турс». Лидерами по бронированию остается Турция, там 31% от общего объема бронирований, и Египет, чуть меньше, 29% у этой страны, у этого направления. Ну, а, кстати, Россия расположилась на 3-м месте с отставанием, правда, с серьезным 10%, но обошла Объединенные Арабские Эмираты, чья доля снизилась с 11% до 4%. Это очень резкое падение. За комментариями обратимся к вице-президенту Альянса турагентств России Александру Макарчану. У нас на прямой связи. Александр Мушегович, я вас приветствую. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Сергей. Даже неудобно эти фейковые новости в эфире обсуждать.
6: Но для того, чтобы они вот окончательно для всех стали фейковыми, давайте с вами и поговорим, потому давайте, что, понимаете, да, какие-то...
13: Давайте скажем честно, что да. У нас только 20% россиян имеют загранпаспорта, и, конечно, у нас 80% людей путешествуют по России, да, не в Турции какие-то или Египты.
6: Ну, это вот действительно так, скорее всего. Даже не скорее всего, я в этом нисколько не сомневаюсь. Но почему тогда эти цифры, эти россияне без заграничных паспортов не попадают в такие рейтинги?
13: Для меня загадка. Нет, давайте скажу, на самом деле, не фейковые цифры. Uh-huh. Вот в турагентствах до более 70% туристов покупают туры по России. Понятно, что в первую очередь сейчас это Красноярский край, Москва, Петербург, естественно, Калининград, ну, Калининградская область. Это вот самые хиты продаж. Был Крым, но Крым, вы знаете, по вполне понятным причинам последний месяц посел.
6: Uh-huh. Я, знаете, Александр Мушегович, я все-таки не хочу там могульно клеить ярлыки на то, что там фейковая новость, не фейковая. А может быть, может ли такое быть, что вот эти проценты среди людей, у которых есть заграничные паспорта? Ну, я пытаюсь там хоть как-то исправить ситуацию.
13: Хоть как-то, да. Да, думаю, что просто вот эта система бронирования, будем ее рекламировать, я думаю, что просто они не продают Россию в должном количестве, вот и все. А на самом деле, не продают туры по России, а на самом деле, туры по России, естественно, люди спрашивают, и спрашивают охотно, и на самом деле мы даже заметили вот такую тенденцию в этом году, из-за того, что есть определенные проблемы с топливом на трассах, люди начали выбирать не что-то далекое, видите, я вот не назвал вам там Алтай, Байкал, да, не назвал эти, да, а назвал вот то, что вот близко, Красноярский край, Москва, Петербург, а Калининградская область, тут вполне понятно, угу. Не надо ехать машиной. У нас 95% людей добираются до Калининграда авиационным путем. Только 5% на поездах, а машиной там 0%.
6: А, слушайте, но ведь не автомобилем единым, да? Есть железная дорога, есть самолеты. Почему же вы Алтай так сбрасываете со счетов?
13: А потому что в Алтае нет ни самолетов, ни железной дороги, да, там вот до Горно-Алтайска долететь можно и все, а дальше туда Чуйская, да, тракт, Чимал, это все только автомобиль, вот никаких поездов там не ходит, Сергей, вот такая вот история. Да и в Байкал вы там, ну, вы только доберетесь до Иркутска, mm-hmm. а туда там уже на острова, там уже никаких поездов нет, никаких самолетов не летает, то есть машинами там люди вокруг Байкала в основном ездят.
6: Ну, это на автомобиле там на месте, потому что из Москвы на своем автомобиле ехать до Байкала или там до...
13: Ездили, Сергей, да? В прошлом году люди ездят, конечно, и в этом году многие, в Алтай многие, не поверите, едут, не то, что там из Новосибирска и Томска, это понятно, или из Барнаула, люди едут с Урала, с Екатеринбурга, с Волгограда, из Самары ехали раньше на Алтай, даже из Москвы, кстати, много людей ехали на Алтай на автомобилях, в этом году нет.
6: Ну и, в принципе, понятно, почему. Александр Мушегович, а у вас есть какой-то свой собственный рейтинг? Я не говорю прям точные цифры назвать, да, но какие направления сейчас внутри России?
13: Почему? Я назову вполне...
6: Давайте.
13: Внутри России, ну... Внутри России, вот я их назвал, вот номер один Красноярский край летом, круглый год номер один это Москва, и Подмосковье это круглый год номер один, Петербург, да, вот на третьей позиции, Калининградская область на четвертой позиции, Татарстан войдет в пятерку. Вот пятерка, она абсолютно понятная. Крым раньше входил, да, но в этом году я, естественно, Крым убрал из пятерки.
6: А, скажите, а чаще всего это вот какие-то, я не знаю, там туристические туры, скажем так, архитектурные, чтобы насладиться видами той же самой Москвы и Санкт-Петербурга, или это все-таки выезд на природу тоже пока еще популярен, поскольку лето у нас короткое?
13: Нет, номер один, давайте, номер один в России, это, естественно, в летний период, вы правильно говорите, лето короткое, купаться в России можно всего 100 дней, да, плюс-минус, где-то меньше в Калининградской области, где-то больше в Сочи, но плюс-минус это 100 дней, да, и из 365, естественно, но летом номер один это пляжные туры. Uh-huh. Это вот у нас даже люди в Приморском крае отдыхают, там Владивосток, да, Приморский край, там Японское море, там люди купаются, не только там, например, на Байкале. Или, кстати, Дагестан я не назвал, да, Каспийское море, тоже у нас люди купаются, на Балтийском море, не только на Черном. А так, вы правильно говорите, вот то, что архитектура, мы на это называем экскурсионные туры, это вот Москва, Петербург, Татарстан, вот здесь, да, понятно, что в Сочи или куда там, в Анапу мало кто едет с точки зрения экскурсионной.
6: Это я согласен. А что касается зарубежных направлений для тех россиян, у которых все-таки есть действующие загранпаспорта?
13: Ну, тут, смотрите, мы четко делим ближнее зарубежье. Здесь три лидера. Номер один – это Беларусь, без всяких конкурентов. Номер два – Абхазия. А вот за третью позицию борются Армения, Грузия, Узбекистан, Казахстан. За третью позицию борьба большая. А если берем дальнее зарубежье, то вот вам пятерка лидеров. Турция, Египет, Таиланд, Китай, Вьетнам. Видите, я убрал из пятерки Эмираты. Эмираты очень сильно просели, понятно, по каким причинам.
6: Даже несмотря на то, что они демпингуют очень сильно, снижают цены. Ну, во-первых, там сейчас и жарко очень, очень жарко.
13: Там и жарко, но люди ехали. Прошлым летом у нас полные самолеты летели на Эмираты. В этом году позиция, вот пока там есть конфликт между Ираном и США, в Эмираты люди опасаются ехать.
6: Александр Мушегович, благодарю вас, спасибо большое. Александр Мкртчян, вице-президент Альянса турагентств в России, был с нами на прямой связи. Ну и напомню, что на полуострове Таймыр сейчас проходит 6-я большая арктическая экспедиция московских школьников и студентов колледжей. Экспедиция организована Департаментом образования и науки города Москвы при поддержке движения первых и чистой Арктики. И вот вместе с полярниками в экспедиции находится наш специальный корреспондент, ведущий программы «Клуб знаменитых путешественников» Евгений Сазонов. Слушайте его новый репортаж с побережья Карского моря, а весь полярный дневник можно прочитать на самом популярном сайте Рунета kp.ru.
14: Здравствуйте, дорогие радиослушатели радио «Комсомольская правда». В эфире Евгений Сазонов, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Арктике. 10 августа, наконец-таки, по-настоящему началась наша большая арктическая экспедиция 2026. Хотя до самого утра, до самого приезда в аэропорт Хаттанги мы не были уверены, что все-таки вылетим. Хотя погода стояла прекраснейшая. Видимость, как говорят летчики, миллион на миллион. Но это было в Хаттанге. А что было в районе мыса Каменный, куда мы должны были вылететь и приземлиться на берег Карского моря, ну, вопрос стоял открытый. И действительно, пока мы летели, наступил очень густой туман. Пришлось подняться выше 2000 метров нашему вертолету. И, в принципе, летели как на самолете, когда любовались на облака сверху. Ну, а затем, уже прибывая к мысу Каменный, начали снижаться, вошли в плотную облачность и где-то у самой земли, наконец-таки, увидели место, где должны высадиться. Летели мы около 4 часов, то есть в районе 11 мы вылетели, в районе 3 часов дня сели, ну а в 15:40 начали наше движение. Мыс Каменный встретил нас, прямо скажем, не ласково. Море было заполнено льдами до горизонта, ну то есть такая настоящая зимняя погода. Да и холодновато, честно говоря. Ветер достаточно такой серьезный, хотя терпимый. Но стоять не стоит. Все время пришлось двигаться, чтобы сохранять тепло. А место нашей высадки, если по точным координатам, это 77 градусов 15 минут 15 секунд северной широты и 101 градус 49 минут 49 секунд восточной долготы. Наш план был сегодня дойти до подножия горы Свердрупа, и он осуществился, можно сказать, полностью, потому что мы, ну вот, в зоне прямой видимости еще один переход, и мы будем на горе. Хотя сегодня мы должны были пройти по плану 12 километров, но путем невероятных усилий мы сделали 15. А 15, потому что мы опаздываем на 2 дня. Потому что погода, ну, очень сильно подвела, и мы не могли 2 дня вылететь из Хаттанги. Самым серьезным препятствием это было форсирование реки Тессама. Не сказать, что это очень приятная процедура. Воды, ну, примерно по колено, но она очень холодная, где-то не больше плюс 2 градусов. Вот, а температура, скажем, на поверхности, ну, порядка 6-7. То есть, можете представить, как приятно было разуваться, надевая кроксы и переходить ледяную, без преувеличения, воду. Сегодня мы, как я уже говорил, ночуем у горы Свердрупа. Очень холодно, ветер пронизывающий, и особенно, когда вспоминаешь форсирование реки Тессама, становится еще холоднее. Завтра мы попробуем дать еще больший маршрут, пройти тоже где-то 15, может быть, 16 километров, и дойти до горы Аструпа, потому что мы спешим нагнать наш график. И чтобы прийти в день открытия на мысе Челюскин памятника погибшим полярникам и летчикам, там наша вторая группа, группа хранителей, его как раз сейчас восстанавливает. Ну а мы, исследователи, делаем все на благо российской науки. Кстати, ребята сегодня очень много всего нашли, очень много растений, следов животных, мхов, лишайников, то есть очень большие молодцы. И, повторяю, все это будет направлено в 11 ведущих научных институтов, и, возможно, нас ждут новые открытия. С вами был Евгений Сазонов, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Арктике. До завтра, друзья мои.
15: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
16: В студию «Радио Комсомольская правда» приходил министр промышленности и торговли Российской Федерации. Антон Алиханов дал большое интервью политобозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову. Для «Настоящего хит-парада» политик рассказал о своих любимых песнях.
17: Вы знаете, я сам не слышал, дети меня этой песни научили, но я посчитал, что она как раз очень про нашу с Андреем Никитиным совместную боль и заботу. Это, по-моему, «Комната культуры», называется песня «Самолеты». Вот «Только где они?» Там есть такой припев. «Только где они, самолеты?» Вот очень, мне кажется, такая хорошая, романтическая песня.
18: Я с тобой спал.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О Путине.
1: Владимир Путин посетил специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета. Он прибыл с рабочим визитом в Новосибирск сегодня утром. Президент осмотрел досуговый центр учреждения. Его сопровождали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Миноборнауки Валерий Фальков. Центр НГУ – это школа физико-математического и химико-биологического профиля при ВУЗе для учеников 9-11 классов. В ней обучаются 575 человек из 41 региона, а еще из Германии, Киргизии и Казахстана. Досуговый центр учреждения открылся в 24-м. Его площадь более 8,5 тысяч квадратных метров.
0: О топливе.
1: Кабмин продлил сниженный норматив биржевых продаж бензина на уровне 10%. Он будет действовать до 31 декабря 2026 года, чтобы сохранить стабильность на топливном рынке. Этот показатель определяет минимальную долю топлива, которую нефтеперерабатывающие заводы обязаны реализовывать через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Временная планка была утверждена правительством в конце июня на фоне повышенного сезонного спроса и необходимости проведения незапланированных ремонтов на ряде НПЗ, пострадавших от атак БПЛА. Продление меры призвано гарантировать бесперебойное насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами и предотвратить резкие колебания оптовых цен. Кроме того, согласно новому постановлению правительства, нефтяникам теперь разрешено засчитывать в этот норматив адресные сделки и прямые поставки топлива для нужд РЖД, аграриев, строителей и программы Северного завоза.
0: О судебных делах.
1: Суд Дамаска заочно приговорил экс-президента республики Башара Асада к смертной казни, это сообщает Аль-Арабия. Его признали виновным в причастности к убийствам и пыткам. Защита блогера Лерчик подала апелляцию на приговор в 5 лет лишения свободы условно. Об этом сообщил адвокат Валерии Чекалиной Константин Третьяков. Он добавил, что защита не смогла подать полноценную жалобу, так как не получила возможности ознакомиться с текстом приговора. Гагаринский суд Москвы признал Чекалину виновной в выводе из России в Объединенные Арабские Эмираты более 250 миллионов рублей от продажи фитнес-марафона. Она также получила штраф в 763,5 миллиона рублей по тому же делу проходили ее бывший муж Артем Чекалин и их общий бизнес-партнер Роман Вишняк. Они получили 7 лет и 2,5 года колонии соответственно. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Рай на Западе оказался мифом, но россияне отказываются в это верить. Обсудим материал на kp.ru. Суд Дамаска заочно приговорил экс-президента республики Башара Асада к смертной казни, сообщает Аль-Арабия. И импорт автомобилей в июле оказался рекордным. В Россию импортировали 95 тысяч машин. Эти и другие темы подробнее обсудим в ближайшее время в нашем эфире. Ну а начнем с материала, который опубликован на портале kp.ru в рубрике «Общество». Заголовок «Рай на Западе оказался мифом, но россияне отказываются в это верить». И вот специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин объяснил иррациональную любовь россиян к жизни на Западе в этом материале. Собственно, вместе с ним мы сейчас в эфире и оказались. Дмитрий, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Да, добрый день. Началось это, на самом деле, с русской девушки, которая родилась и выросла в Канаде, в Монреале, 20 лет прожила. 4 года назад переехала в Москву. Зовут ее Таисия Архангельская. Она репетитор, ведет ТикТок. И вот повесила ролик о том, что дороги-то в Монреале, крупнейшем городе Канады, самом зажиточном, ужасные. Видео она взяла с местного телеканала, очень известного. То есть, потому что ее сразу же обвинили в том, что она покусилась на святое, продалась Кремлю там, и так далее. И вообще это искусственный интеллект. Mm-hmm. И вот скандал вышел просто неимоверный. В комментариях появились люди, тоже ее бывшие соотечественники из Канады и американцы со своими роликами, ну, русскоязычные, да. И вот русскоязычная комьюнити международная рвалась там, наверное, неделю. Вот. Она подытожила, сказала: вы зажрались, товарищи, Россия прекрасная страна, в ней много прекрасных городов, вы мне писали, что я переехала в Москву, а Москва — это не Россия. Вот. И было понятно, что она попала в болевые точки, разрушила какие-то мифы. Я вот попытался выяснить, что это за мифы, почему они нас одолевают еще со времен СССР.
2: Дмитрий, ну, вы знаете, первая мысль, которая у меня возникла, это пока сам не почувствуешь, не поймешь, да, потому что то, что в голове выстроилось, мозг в это верит, и ты отчаянно защищаешь эти дела, потому что иначе, ну, все несущие конструкции, которые в голове годами выстраивались, они будут разрушены, а на, собственно, на руинах очень страшно существовать, и иногда не хватает ресурса, чтобы что-то новое выстроить, тем более, что это противоречит каким-то внутренним убеждениям. Я по себе просто это знаю, но примерно по себе, потому что очень хорошо помню, как после года пребывания на чужбине, куда многие, кстати, до сих пор стремятся, правда, в связи с последними событиями на Ближнем Востоке в меньшей степени, но тем не менее, вернулся в Москву, я каждую березку перецеловал на полном серьезе, сказал, что круче, вот Москвы точно ничего нет, да, и потом колесил по России и пришел к выводу, что, ну, душа вот здесь должна находиться, собственно, и тело, да, все другое это не мое, по крайней мере. Но это касается исключительно меня, да, может быть, все-таки есть какие-то россияне, которые там, не знаю, чувствуют себя иностранцами. Я почти итальянец, как в песне известной группы.
3: Да-да-да, другую идентификацию принимают. Это явление еще в 2000-х, в середине, нашли в живом журнале, назвали «хургадизм головного мозга». Не только хургады касается, но человек приезжает на какой-то курорт в Европе, в Ближнем Востоке, там ему правильно подают чай с поклоном, вот, и у него картина мира ломается, ему кажется, что так там везде и всегда, а вот девушка, прожившая 20 лет в Канаде, она вот это опровергла, покусилась на святое. На самом деле есть еще объяснение, это же старая история, это циклично. У нас сначала были... фанаты Франции, дворяне начинали говорить по-французски сначала, а потом по-русски, маленькие дворяне. Свита Николая II была вот ровно пополам англизирована или состояла из германофилов. А в гражданскую Дзощенко написал рассказ о том, как разбирали хлам, оставшийся в комнате после немецкого инженера, нашли пудру. Глава семьи морду этой пудры пудрил и заметил, что вы блохи перестали кусать. Оказывается, порошок от блох. И очень восторгался, значит, немецкой смекалки. Ну, а вот Артема Веселого я прочитал, там такая реплика кого-то, побывавшего в германском плену. У германцев в каждой конюшне лампочка висит, чтобы лошади газеты читали. Вот. А в конце Советского Союза это просто приняло совершенно уродливые формы. Вот я застал все это. Люди собирали пустые пачки от иностранных сигарет, пивные банки, ценились на вес золота, ломились на какие-то выставки, значки с них иностранные, западные, значки с них продавали по 10-20 рублей, у кого сколько совести хватало за него взять. Карамурза Сергей Георгиевич, коммунист, царство ему небесное, объяснил это явление в книге «Манипуляция сознанием». У СССР была большая беда, дефицит образов. Я вырос в Ленинграде и помню, что если в Ленинград завезли пальто, то завезли их 200 тысяч штук. И полгорода, четверть, ходит как клонированные. Вот. А человек не может жить, не изменяя вокруг себя реальность. Его начинает это мучить. Вот людей мучило, что они в одинаковых пальто ходят. Вот. А Запад им давал этот выбор. Потом... к нам пошли потоком там сосиски с ковбоем, польские ликеры, турецкие куртки. Мы быстро поняли, что это дрянь. Но было уже поздно. А вот пальто, которое в Ленинград завозили по 200 тысяч штук, оказались совершенно приличного фасона, какой-то английский крой с поясом, с капюшоном. Вот по патриаршам сейчас пройтись в них, все барышни твои. Вот. Но их было 200 тысяч штук. Такая проблема. И мы, короче, на эти грабли уже наступили один раз. И вот сейчас как бы подоспели грабли вторые. Вот.
2: И что же с этим делать? Я так понимаю, что это не исправляется, даже несмотря на то, что ситуация очень сильно изменилась, а есть люди, их немало, которые до сих пор не могут в это поверить. Они читают это как, ну, какую-то плохую книгу, я не знаю, смотрят как какой-то плохой сериал, который не разрешается выключить. Ну, и максимально от этого устраняются и не понимают, что мы на Западе своими никогда не станем, а уж про ближайшие десятилетия говорить нечего.
3: Но мы можем обустроить свой микрокосм, вот, и он будет не хуже, чем на Западе. Все, кто с Запада к нам приезжал, оценивал и цифровизацию, и транспорт, и дороги. Дороги у нас строятся каждую секунду. Вот мы сейчас говорим, а какая-то дорога строится в России, расширяется. Для меня вообще был главный критерий. Я во время СВО начала, в 22-м, я диски правил у своей машины. Каждый месяц я приезжал. Дороги были просто ужасающие. Их не ремонтировали со времен обретения незалежности. Теперь можно от Донецка до Луганска доехать, как я написал, с картонным стаканчиком кофе на крыше. Вот. И он не упадет. Там сделали дороги. Владивосток соединили. Трассы скоростные. На Нижний Новгород, на Казань, на Питер. Трасса Дон. Ну, не замечать это, иметь вот действительно серьезную какую-то девиацию в мозгу. И мне кажется, на этих людей не надо обращать внимание. Вот. Они ничего не решают и ничего не изменят. Пусть истекают ядом, и я думаю, рано или поздно они поймут, что они правы.
2: Ну, давайте будем, наверное, объективны по большому счету, да, истина примерно где-то посередине, потому что вот они на одном краю находятся, те люди, о которых мы сейчас с вами, Дмитрий, говорили, да, мы на другом краю находимся, но не бывает черного и белого, да, есть какие-то оттенки, потому что я очень хорошо помню и Советский Союз, и 90-е, не все было хорошо, да, если бы все было хорошо, у нас никогда бы заживачку...
3: Местами была жесть. Местами была жесть.
2: Совершенно верно, да. И когда все хорошо, за какие-то вареные джинсы с надписью «Монтана» и за жвачку турецкую, да, и родину не продашь. А мы продали, многие.
3: Да, разменяли. И это было, кстати, единогласное решение, как потом не вспоминали. Я очень люблю вот пламенных коммунистов таких вот прям жестких. Спрашивают, ты где был в августе 91-го года? Ты почему на улицу не ушел защищать СССР? И мне вот иногда, ну, стандартный ответ, если военнослужащий, находился в расположении и ждал приказа. Ну, молодец. Вот. А тут я еще недавно ответ получил, что отдыхал в Крыму, как будто вот эта проекция нынешнего Крыма, да, который мы вернули в Россию, как-то его обеляет.
2: В бинокль смотрел на Форос?
3: Да, но по-настоящему никто за... Хотя я писал, что даже если собрать всех отставников с личным наградным оружием в Москве, они бы составили полк, как минимум, и можно было бы взять все под контроль.
2: Но это очень такая обширная тема для обсуждений и для воспоминаний. Мне кажется, что там просто был усталостный износ от того вранья, который нас тогда окружало. Поэтому, возможно, вот эта вся западная...
3: Лицемерия очень много было.
2: Да, да, потому что ты на производстве кричишь одними лозунгами, а дома на кухне делаешь по-другому. И самое главное, что народ-то у нас, что ни говори, не дурак, они смотрят, как делает начальство. А начальство врало. И народ тоже начал притворяться. И поэтому идеология рухнула. И с этого все началось, а не с джинсы, с жвачек, скорее всего. Хотя вот я помню 80-е, мне кажется, это, ну, была какая-то надежда, даже несмотря на перестройку. Но оказалось, что это, к сожалению, мираж и миф.
3: В конце 80-х запустили кооперативное движение, и я помню совершенно точно, что они делали очень приличные вещи. И вот я тестировал, был интересный тест зимних кооперативных кроссовок. У меня приятель, форцовщик с галеры, с гостиного двора на Невском, в Питере, говорит, о, говорит, какие тапки, говорит, что, отдашь, сколько? Я говорю, слушай, я тебе могу сказать, где они продаются, они кооперативные. Он такой, кооперативные. То есть он их перепутал с западным каким-то образцом, хотя человек, ну, да, весьма разбирался.
2: Нет пророка в своем отечестве. А, это наше, тогда не надо. Да. Вот о чем идет речь. Дмитрий, огромное спасибо за вашу работу и за этот интересный диалог. Надеюсь, он был интересен и не только нам с вами, но и аудитории радио «Комсомольская правда». Дмитрий Стишин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Рай на Западе оказался мифом, но россияне отказываются в это верить. Почему наши соотечественники продолжают защищать выдуманный идеал, читайте на портале kp.ru. Ну, а мы скоро вернемся с новой темой в наш эфир. А тема такая. Суд Дамаска заочно приговорил экс-президента республики Башара Асада к смертной казни. Вот это через пару минут и обсудим.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Еще одна тема для нашего обсуждения в эфире. Суд Дамаска заочно приговорил экс-президента республики Башара Асада к смертной казни, сообщает Аль-Арабия. Он признан виновным в причастности к убийствам и пыткам. Восток – дело тонкое. От президентства до казни иногда один шаг. И ситуация с Башаром Асадом, естественно, не прецедент. 20 лет назад такая участь постигла и бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, я напомню. Но мы решили обсудить это сообщение информационных агентств с политологом-международником Еленой Супониной. Елена Владимировна, я вас приветствую. Здравствуйте.
8: Добрый день.
2: А почему сейчас это происходит? Почему сейчас суд Дамаска заочно приговорил экс-президента республики Башара Асада к смертной казни? Что-то случилось, что-то произошло? Или руки наконец-таки дошли?
8: Может быть, это отсюда видится неожиданным, а на самом деле сирийцы постоянно об этом говорили. Ну, из числа тех, кто пришел к власти и их поддерживают. Судебные процессы шли беспрестанно с самого начала, с того момента, когда 2 года назад Башар Асад покинул страну, там уже многие остались, его соратников некоторых судили, не всем удалось сбежать, многие уже сидят в тюрьмах. И речь о судьбе Башара Асада шла постоянно. Все переговоры, которые случались между Россией и Сирией за последние несколько лет, останавливались на этом пункте особо.
2: Угу. Ну и вот на ваш взгляд, у Башара Асада остались какие-то сподвижники? Почему его все-таки хотят казнить, а не, скажем, там пожизненное заключение? Почему именно казнь? Это такая ментальность, такое законодательство, или это какая-то вот месть?
8: Законодательство многих ближневосточных стран предусматривает смертную казнь. Это и месть, это и желание провести показательный процесс, и это отчасти бессилие от того, что Башара Асада заполучить не удалось, Россия его не выдает, так хотя бы вот так, заочно. Ну, вы справедливо вспомнили судьбу Саддама Хусейна. не ангел был, конечно, но казнили его очень жестоко. Причем у власти он провел по такому символическому совпадению столько же лет, сколько и Башар Асад, только в разные периоды. Тот 24 года по правилу, и этот 24 года, почти 25, четверть века. Так Саддама Хусейна казнили по-настоящему, причем сделали это с особой изощренностью, потому что это было в конце декабря 2006 года, весь мир начинал праздновать, готовился к празднованию Нового года. А как раз в день казни Саддама Хусейна у мусульман начинался праздник Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. То есть казнить в такой день, ну что-то в этом было такое садистское. И еще когда Саддама Хусейна казнили, его вешали, у него голова отвалилась. Ну вот такие вот ближневосточные порядки.
2: Но вот сейчас Сирии руководит представитель запрещенной территории, организации.
8: Группировки.
2: Да, группировки, вот так будем, запрещенные группировки или запрещенные организации, я даже не буду ее называть, чтобы потом не отнекиваться. А может этот суд быть, ну, некой ширмой, неким шапито, я не знаю, можно ли доверять решению такого суда, который подчиняется вот такой власти?
8: А кто будет доверять? Какие-то зарубежные игроки? Так Соединенные Штаты Америки когда-то 10 миллионов долларов объявили за поимку человека, который стал сейчас президентом Сирии. Но преспокойно, когда он пришел к власти, эту премию отменили. И более того, Дональд Трамп неоднократно уже с ним встречался. Если говорить о народе в Сирии, то сейчас мы слышим только голоса тех, которые поддерживают новую власть. И поддержка большая, надо признать. Они будут только радоваться. Кто будет искать справедливости? Семейство Асадов? Ну, в нынешних условиях это невозможно.
2: Да, Елена Владимировна, благодарю вас, спасибо большое. Это Елена Супонина, политолог-международник, была с нами на прямой связи. Мы обсудили новость о том, что экс-президента Сирии Башара Асада заочно приговорили к смертной казни. Суд вот такое решение принял, и еще агентство САНА теперь передает. Экс-президента признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности. К смертной казни, кстати, также приговоренный двоюродный брат Асада, и занимал он пост главы Управление политической безопасности в провинции Дера на юге страны. Атеф Наджиб его зовут. И вот в декабре 2024 года вооруженная оппозиция вошла в Дамаск, после чего Башар Асад оставил пост и покинул страну. Вместе с семьей он получил политическое убежище в России, и временным президентом Сирии стал Ахмед аш-Шара. И как при новом правительстве живут более 25 миллионов человек, мы неоднократно видели и слышали, и эти новости продолжают поступать, но вот одна из них сейчас поступила, и мы ее обсудили. Ну, а в Европе планируют ограничить финансирование Международного олимпийского комитета, а также других спортивных организаций, которые согласятся допустить россиян до соревнований, сообщили в службе внешней разведки. Европейские могильщики олимпийского движения намерены нарастить антироссийскую пропаганду среди конструктивно настроенных по отношению к Москве стран и спортивных федераций с целью побудить их саботировать аполитичное решение Международного олимпийского комитета. Ну, что же, мы вот сейчас уже рассказывали, что Хорватия пересмотрела решение об отказе выдачи виз 4 из 9 членов сборной России. И далее Светлана Журова нам дала подробности.
9: Ну, дело в том, что практика такая, вот не давать кому-то визы, она была не вновь для нас, да, она была

0: что новые, как я понимаю, визу пока еще не дали, но не факт, что сейчас не передумают и не дадут после всех там, скажем, такого достаточно серьезного давления на них и Международной Федерации, потому что они тоже здесь подключились, потому что в таких случаях нам крайне сложно спорить с МИДами, с посольствами, они нас не слышат, а слышать не собираются. Кстати, никогда не слышали, если мы думаем, что там 10 лет назад, когда возникали такие проблемы, или там 20, то они нас сильно слышали. Нет, они слышали только в итоге Международную Федерацию, которая звонила, писала письма, подключала там свои ресурсы, и тогда как бы визы нам давали. Поэтому сейчас, ну, честно говоря, за всю историю существования нашей страны как сильной спортивной державы ничего не поменялось. Поэтому сейчас, слава богу, что спортсмены могут выступить, я надеюсь, завоюют медали, ну, всем смертям назло, и им в том числе. Вот, и думаю, что они, наоборот, только мобилизовались, азарт у них дополнительный появился. И, кстати, не факт, что сейчас еще не подумают и там в итоге еще спортсменам и там тренерам не дадут визу. Тоже может быть. Просто обычно бывали разные случаи. Мы тоже неоднократно выезжали без тренера и без врачей на соревнования. Ну, человек уже когда подготовлен к чемпионату мира, в принципе, не думаю, что там совсем нет врачей. Там наверняка есть кто-то, кому все-таки визу дали. Я надеюсь на это, да, потому что не может быть одного врача на такую большую команду. Поэтому, конечно, подстрахуют, помогут. В случае чего там другие коллеги, надеюсь так, и тренеры также. Поэтому, хотя еще есть время до 13 числа, и, может быть, тут оставшиеся 2-3 дня как-то что-то еще поменяется, и в дополнение еще вдогонку дадут эту визу. Надо понимать, что, вы же понимаете, это нервы, это билеты, это все время едем, не едем, покупаем, не покупаем. Сейчас лететь туда не так просто. Мы понимаем, что это тоже определенные, и в том числе транспортные вот такие логистические неудобства. Поэтому они, конечно, выводят специально, чтобы мы плохо выступили.
1: Ну что же, а далее с новостями спорта наши коллеги вас познакомят. Прошу любить и жаловать.
2: Новости спорта. Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Бородин в финальном заплыве показал время 4 минуты 8,17 секунды и установил рекорд чемпионатов Европы. Второе место занял итальянец, третьим стал британец. Бородин завоевал первое золото российских пловцов на турнире в Париже и стал двукратным чемпионом Европы. Ранее он побеждал на аналогичной дистанции в 2021 году в Будапеште. Также на счету 23-летнего россиянина бронза на 400-метровке комплексом на чемпионате мира 2025 в Сингапуре. Грозненский «Ахмат» сыграл в ничью с воронежским «Факелом» в заключительном матче третьего тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. Встреча, которая прошла накануне в Воронеже, завершилась со счетом 0-0. «Ахмат» с 2 очками идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» 1 очко располагается на последней 15-й позиции. Российская фигуристка Камила Валиева планирует продолжить работу с французским хореографом Бенуа Ришо и подготовить с ним еще одну программу. Ранее стало известно, что 20-летняя фигуристка прибыла во Францию для работы с Ришо в рамках тренировочного сбора. В ходе него спортсменка планирует поставить у французского специалиста вторую программу, предположительно, произвольную. В мае во время визита Ришо в Новогорск Валиева уже работала с ним над короткой программой. Валиева в январе возобновила соревновательную карьеру после окончания дисквалификации и в новом сезоне вернется к официальным соревнованиям. С вами был Василий Воронин.
3: Новости спорта.
1: Импорт автомобилей в июле оказался рекордным. В Россию импортировали 95 тысяч машин. Подробности обсудим в эфире через 5 минут.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет. Вы боитесь выходить из дома, переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации. Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, к Как это сделать? Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукаидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника.

0: Представьте, утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 12:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В рамках работы над народной программой партии «Единая Россия» депутат Государственной Думы Александр Козловский и депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков встретились с жителями домов на улице Печорской. Участники встречи обсудили благоустройство дворов, состояние дорог и тротуаров, вопросы городской медицины, а также территорию возле почтового отделения на улице Зверева. Активное участие в разговоре приняла молодежь. Прозвучало предложение создать в городе специализированную велосипедную трассу. Инициативу планируется дополнительно проработать. Жители также предложили устанавливать на остановках информационные таблички с номерами маршрутов и обозначать памятными знаками места, связанные с историей Великих Лук. Старые гаражи на улице Ставского, 56, в Великих Луках неожиданно стали городской достопримечательностью. Инициатором преображения стал общественный советник главы города Валерий Корин. Своими руками он превратил серые стены в яркое художественное панно с изображением дуба и кота ученого, узнаваемого персонажа из пушкинской сказки. В Великих Луках родители могут бесплатно провести торжественную церемонию именоречения в честь рождения ребенка. Она проводится по заявлению родителей и не требует оплаты. Чтобы организовать мероприятие, необходимо обратиться в кабинет номер 3 отдела ЗАГС.
1: О валютах.
2: Доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, юань 12.25.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Всех приветствую. И вот теперь поговорим о том, что импорт автомобилей в июле оказался рекордным. В Россию импортировали 95 тысяч машин. В эту статистику включены как новые, так и подержанные авто. Об этом сообщает «Автостат». Что интересно, значительно вырос альтернативный импорт. И россияне завозят в страну «Мазды» и «Тойоты». Подробнее мой коллега Юрий Кораблев об этом расскажет.
6: В Россию по итогам июля 2026 года ввезли больше 44 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 60% превышает результат прошлого года. Об этом рассказали в аналитическом агентстве «Автостат». Официальные импортеры поставили в Россию около 23 тысяч автомобилей. Это на 50% больше, чем годом ранее. Объем альтернативных поставок вырос на 60%. География выглядит следующим образом. Почти половина автомобилей поступает напрямую из Китая. Еще треть проходит транзитом через Киргизию. Кроме того, машины везут из Японии, через Белоруссию и из Южной Кореи. Автоэксперт Алан Джавадов в разговоре с радио «Комсомольская правда» пояснил, почему сейчас вырос альтернативный импорт автомобилей.
7: Причина следующая, что многие эксперты говорят о том, что цена доллара, она вырастет. Соответственно, люди покупают. Очень много количества людей снимает деньги с депозитов и покупает в огромном количестве. Плюс китайцы делают дополнительные скидки на автомобили, которые у них находятся рядом с границей с Казахстаном и Киргизией. Отсюда и ценник приятный. И, соответственно, курс доллара, фактор первый, снижение цены от китайцев, потому что там скопилось огромное количество машин. Вот эти два фактора, которые влияют в июле месяце на количество машин, которые покупаются.
6: Самыми популярными марками ввозимых машин по параллельному импорту стали Mazda и Toyota. На каждую из марок приходится по 15% в структуре импорта. В топ-5 также вошли Volkswagen, Nissan и BMW. В первую десятку попали Audi, Mercedes-Benz, Kia, Changan и Honda. Самая популярная у россиян модель – Mazda CX-5, рассказывает Алан Джавадов.
7: На сегодняшний день бестселлер – это Mazda CX-5, потому что это проходной автомобиль. Утилизационный сбор составляет 3400 рублей. Ну и так как все помнят, что по старинке, что японцы имеют, так сказать, надежность, поэтому эти машины покупают. Практически все машины проходные покупают. Ну а Toyota — это как бы тоже бестселлер, потому что там Toyota RAV4, Toyota Wildlander — это машины, которые зарекомендовали себя с положительной стороны, и поэтому их массово тоже покупают. Они, к сожалению, не проходные, но с учетом даже того, что их везут через Киргизию, через Казахстан, получается дешевле, чем купить здесь и сейчас. Разница большая.
6: Что касается официального импорта, чаще всего новые легковые автомобили привозят из Китая. Его доля в структуре импорта составила почти 75%. Чаще всего в страну поставляли машины китайской марки Changan. А среди моделей лидером оказался кроссовер Geely City Ray. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: А теперь расскажем о том, что скандал вокруг фильма «Колобок» докатился до уголовного дела. Следственный комитет начал расследование за угроз создателям картины, режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Тем временем сам факт и сам фильм продолжает собирать кассу. За 4 дня уже более 200 миллионов рублей. О причинах скандала подробнее нам расскажет Виталия Осипова.
8: Жили-были старик и старуха. И вот как-то раз попросил старик: «Испеки мне, старуха, колобка».
9: Фильм «Последний богатырь Колобок» собрал более 143 миллионов рублей за первый уикенд проката. Это следует из данных единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. Картина вышла в прокат в четверг, 6 августа. В общей сложности со дня премьеры фильм собрал около 250 миллионов рублей. «Колобок» продолжает вселенную фильмов «Последний богатырь». Главным героем новой картины стал Колобок, которого озвучил Гарик Харламов.
10: От этих ваших сказок тошнит уже. Не так все было.
11: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
12: Еще звери не в том порядке, да и не звери они были.
9: В фильме «Колобок» также снялись Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Татьяна Догилева и другие. Режиссером выступил Антон Маслов. По сюжету «Колобок» пытается изменить свою судьбу и становится спутником пекаря Тихона и девушки Лады. Герой отправляется в путешествие, в ходе которого раскрывается история происхождения «Колобка» и причины его побега. Ранее представители киноиндустрии оценивали потенциальные общие сборы фильма примерно в 1,5 миллиарда рублей. Это меньше, чем собрали предыдущие части трилогии «Последний богатырь». Возможно, потому что картина выходит летом, заявил кинообозреватель Денис Корсаков.
13: Он выходит не в новогодние каникулы, как предыдущие части в основном выходили. Известно, что именно в новогодние каникулы, когда на улице темно, холодно, и на улицу не хочется выходить, люди пытаются идти в кино и как-то там вот развлекаться в этом не самом приятном климате. Тем более им просто нечего делать в течение этих 10 дней, как правило. И за счет этого, да, все фильмы, которые выходят в новогодние прокаты, они собирают бешеные совершенно миллиарды. Так «Колобок» выходит в августе, когда, наоборот, на улице солнце, хорошая погода, когда можно пойти на пляж, поехать на дачу, там просто погулять по улице. Вот, это будет, конечно, отвлекающим фактором.
9: После того, как «Чебурашка» и «Богатырская трилогия» собрали миллиарды, интерес к сказочным мотивам у публики только вырос. Новую ленту ждали с нетерпением, однако в день премьеры вокруг фильма разразился интернет-скандал. Ночью 6 августа «Колобок» получил тысячи негативных отзывов. В моменте оценка упала аж до 1,1 из 10. О причине скандала рассказывает Денис Корсаков.
13: Стало известно, что ради этого фильма перенесли пиратский прокат, ну, пиратский параллельный, но все мы знаем, что, в общем, этот прокат практикуется и существует. Так вот, ради «Колобка» попросили перенести пиратский прокат фильма «Человек-паук. Новый день». Огромное количество молодежи, школьников, в первую очередь, для которых «Человек-паук» — это кумир, они ждали выхода этого фильма, ждали давно, много месяцев. И когда они узнали, что это свидание с «Человеком-пауком» откладывается из-за какого-то «Колобка» на 2 недели, они начали писать совершенно омерзительные вещи режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву, Гарику Харламову, который озвучил «Колобка». То есть там речь шла об угрозах, угрозах жизни, да, причем угрожали не только им самим, но и их семьям, их там женам, детям, то есть, ну, какая-то страшная история. И в какой-то момент начали критиковать и самого «Колобка», как он нарисован. Режиссер Антон Маслов имел неосторожность вступить в дискуссию с одним электриком, который критиковал этого «Колобка», и, в общем, дискуссия приняла несколько комический оборот, и все это разошлось по интернету, и, в общем, довольно много людей смеялись над этой историей.
9: Бюджет «Последний богатырь. Колобок» составил 1 миллиард рублей, следует из данных ЕАИС. Фонд кино выделил на производство картины 370 миллионов рублей, из которых 320 миллионов на безвозвратной основе, еще 50 миллионов рублей – возвратные средства. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
14: У меня есть руки!
5: К другим темам нашего выпуска. Стоимость ОСАГО, которую несколько лет удавалось сдерживать, начнет расти с сентября. Как отмечают страховщики, это позволит снизить высокую убыточность, которая более чем в половине регионов страны превысила 100%. Автотему мы продолжим в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
15: Рекламно-информационная программа.
16: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
17: Роботизированная коробка переключения передач часто воспринимается как дешевый компромисс. Мол, это не полноценный автомат, а урезанная механика под шефством электроники. Но так говорят те, кто давненько не обновлял свою базу знаний. Современные роботы типа ДСГ и другие с двойным сцеплением давно стали технологически сложнее, чем классический автомат. Высокая точность их работы и компактная конструкция обеспечивают плавность и экономию. Правда, вместе с тем они требуют более тщательного и аккуратного обращения. Малейшие ошибки или перегрузки приводят к ускоренному износу. Например, если выжимать на роботе газ и тормоз одновременно, чтобы быстрее тронуться с места, вы обязательно убьете коробку. Каждый такой старт – пытка для системы. Просто представьте, что вы то и дело дергаете за поводок непослушную собаку. Рано или поздно поводок порвется. Также агрессивный стиль вождения губит роботизированную коробку. При резком нажатии акселератора диски начинают проскальзывать и перегреваться, как тормозные колодки при экстренном торможении. А еще перевод селектора между режимами на движущемся автомобиле создает ударные нагрузки на систему. Мехатронный блок не успевает корректно обработать команду, что может привести к рывкам и повреждениям коробки. Кроме того, попытки штурмовать крутые подъемы или раскачивать застрявший автомобиль для робота смерти подобны. Длительное проскальзывание сцеплений приводит к их деформации от перегрева. Роботизированная коробка – это не механика для тех, кто предпочитает попроще, а сложная система, требующая понимания. Соблюдая простые принципы бережной эксплуатации, вы продлите ей жизнь вдвое, а то и втрое. Так что помните, каждое ваше агрессивное действие отнимает у робота месяцы службы. в то время как деликатное обращение дарит годы безупречной работы. А еще, чтобы продлить жизнь роботизированной коробки, ее надо обрабатывать составом Супротек МКПП. Состав предназначен для защиты от износа, продления срока службы и восстановления характеристик коробок переключения передач. Под воздействием триботехнического состава восстанавливаются изношенные поверхности трения зубцов шестерен и муфт синхронизаторов. Это позволяет устранить гул, шум, вой и вибрации при работе трансмиссии. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
15: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
16: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
18: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
19: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
20: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
21: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь? Возраст. Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день, Нина Андреевна.
22: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. Чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снимают симптомы.
21: Нина Андреевна, к чему может привести развитие артроза?
22: Самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует. Он не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как заботиться о себе он уже не в состоянии.
21: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
22: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают.
21: Действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
22: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора». Шедевр современной российской науки, который предназначен как для избавления вас от боли, а также, чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
21: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
22: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно, ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете. Зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. 8 800 777 2300. Данной акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
21: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
22: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации, то есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными. Хоть сейчас марафон беги, но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. Инфракрасная фототерапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. Это шанс заняться своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движения.
21: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777 2300. Нина Андреевна. Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
22: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания и травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор органов глаз, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный. И если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет идеальным и доступным решением. Такие потрясающие возможности не остались незамеченными. Аппарат «Аврора» стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
0: Давайте подводить итоги нашей программы. Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Андреевну Солнцеву.
22: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но спешите. Количество товара и подарков очень ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете. Зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. Номер 8 800 777 2300.
0: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Интернет-эксперт Леонтий Букштейн о потенциальной опасности интернета для детей.
3: Появление интернета 30 лет назад, никто даже не думал, что она вырастет в такие проблемы. Никто не предполагал, что и как будет. Теперь, когда появился искусственный интеллект, объем знаний в интернете в миллиарды раз больше, чем может дать семья или школа. Дети могут там такое читать, такое смотреть и такое запрашивать, что предположить, куда это повернет, в какую сторону, довольно сложно. Скромные, осторожные попытки как-то регулировать присутствие детей в интернете, в мессенджерах, в соцсетях, но они должны быть радикальнее, я считаю, потому что уже есть опыт, уже в других странах за это дело взялись посерьезно. Может, все-таки интернет школьный должен быть. Пусть дети там, как говорится, варятся в собственном соку, пока им не выдали паспорт, и свои какие-то возникающие проблемы там обсуждают. В школе надо вводить какой-то предмет. Есть понятие для взрослых «цифровая гигиена». А почему в школе не вести предмет «цифровая гигиена для детей»? Владение интернетом и так далее. Если сразу не направить, ребенок будет расти как дерево без присмотра. Знаете, чтобы дерево плодоносило, надо его вовремя обрезать и вовремя формировать. Разложить это все работу по квартирам, по семьям вряд ли будет эффективно. Это часть воспитания поколения страны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
23: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
1: Реклама.
4: Конкурс школ авторской песни «Быстрый старт» возрождает песенные традиции и раскрывает потенциал российских школ авторской песни. Учащиеся и педагоги из разных регионов представляют свое творчество широкой публике в музыкальных поединках в профессиональной телестудии в Москве. 17 августа 2026 года победитель проекта и другие 7 финалистов конкурса примут участие в итоговом гала-концерте в прямом эфире. В жюри Александр Шаганов, Александр Мирзоян, Елена Фролова, Лидия Чебоксарова, Михаил Башаков и другие известные деятели культуры и авторской песни. Прямая трансляция доступна в официальных группах конкурса школ «Быстрый старт» в ВК, ОК и на канале Рутюб. Смотрите нас и выбирайте лучших. Руководитель проекта, поэт, писатель, автор песен Алексей Витаков. Конкурс проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
7: О Путине.
24: Владимир Путин в эти минуты принимает участие в Совете по науке и образованию. Оно проходит в Новосибирске. Туда президент прилетел сегодня утром. Он призвал подстегнуть в России разработку технологий будущего. По его словам, для этого необходимо прежде всего нацелить на решение приоритетных задач и эффективно интегрировать стратегические научные активы России. Речь идет об исследовательских школах, передовых цифровых вычислительных ресурсах, уникальных биоресурсных коллекциях. Также Путин призвал уделять повышенное внимание работе российских центров генетических ресурсов.
7: Об ограничениях.
24: Россиян предупредили о возможных сбоях при оплате картами Visa и MasterCard. Связано это с переходом на новые сертификаты безопасности, сообщили в национальной системе платежных карт. Там уточнили, что сложности могут возникнуть при оплате в интернете картами международных платежных систем, которые прекратили работу на российском рынке в 2022 году. Россиянам рекомендовали заменить такие платежные средства на карты МИР. Они продолжат работать без изменений как при онлайн-покупках, так и при оплате в обычных магазинах. Сербия может ввести визы для россиян вслед за Черногорией. Страна намерена выполнить условия для присоединения к шенгенской зоне уже к концу 2027 года, заявил министр по европейской интеграции. По разным данным, в Сербии проживает 250-300 тысяч россиян, которые уехали туда несколько лет назад. Заказчики из Донецкой Народной Республики получили возможность проводить закупки на портале поставщиков Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». Госучреждения ДНР теперь могут приобретать товары, работы и услуги у поставщиков из любого региона страны. Предприниматели из ДНР работают на портале с 2023 года. За этот период они заключили почти 600 контрактов с заказчиками из разных регионов страны. Самый большой спрос пришелся на компьютерное, электрическое, электронное и оптическое оборудование, а также телекоммуникационные услуги, написал Собянин. С начала 2026 года к порталу также присоединились заказчики из Курской, Еврейской автономной области и Липецкой областей. Всего число регионов заказчиков выросло до 47. В Москве сегодня во второй половине дня прогнозируют кратковременные дожди с грозами, сообщил специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Так, в Москве и области 11 августа объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. Вероника Борисенкова, служба информации.
5: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль Щербаковку в Харьковской области и новое поле в Запорожской области. Вооруженные силы России ударили по крупному транспортно-логистическому центру «Киев-3». На его территории хранились ударные беспилотники. И надо ли усложнять ЕГЭ в связи с большим количеством выпускников, получивших максимальные баллы? Эти другие темы подробнее рассмотрим в эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что российские войска взяли под контроль Щербаковку в Харьковской области и новое поле в Запорожской области. Это сообщение Минобороны Российской Федерации. Щербаковку освободили подразделения группировки «Север», а новое поле – бойцы группировки «Восток». И сразу же за комментариями мы обратились к ветерану боевых действий, участнику СВО, военному и общественному деятелю, подполковнику, военному эксперту. Андрей Марочка с нами на прямой связи. Андрей Витальевич, я вас приветствую.
9: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-2-0-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
10: Комментируй это! Самые актуальные новости в одной программе на «Луки-ФМ».
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Катя Пахомова и моя передача «Комментирую». Это новости хорошие в мире без политики и то, как на них реагируют россияне. Первая новость, ну так себе, на мой взгляд, однако решила вам ее зачитать на фоне волны популярной в Москве. Имя Макс больше не в числе самых популярных имен. Впервые за долгое время оно покинуло топ-5 и заняло 6-е место, уступив позиции имени Марк, которое вошло в пятерку востребованных в 26-м году. Причины такого изменения остаются неясными. Ну, как по мне, так тут все понятно, простите. Итак, поехали дальше. Сегодня будет много новостей про зумеров. Почему-то их очень сильно полюбили над ними эксперименты ставить и всякие статистики проводить. Зумеры, я напомню, кстати, вам, это поколение, начиная с 97-го года по 2010-й, если не ошибаюсь, начинают массово собираться в клубах безделья. Ну, как-то вот все, что говорят про зумеров, всегда связано именно с работой. Вот работать не хотят, там, с родителями приходит, тоже будет такая новость. Клубы безделья, первый такой открылся в Нью-Йорке. Люди отдыхают 6 часов в парках, медитируют и просто лежат на траве без чувства вины. Организаторы отмечают, что многие, уставшие от работы, забыли, как правильно отдыхать, и иногда нужно просто позволить себе ничего не делать. Поток комментариев от миллениалов посыпался. Миллениалы, напомню, это 85-й, наверное, да, по 97-й. Это те самые люди, которые всегда готовы работать. И выходят даже уже мемы про нас, про поколение миллениалов, когда работодатель спрашивает, что вы умеете, а миллениал отвечает, что нужно, я научусь в среднем за 3 дня. И это действительно так. Поколение миллениалов считается самым активно работающим, а вот поколение зумеров наоборот. И я уже представляю миллениала, который пришел в парк просто полежать, делает это в течение 10 минут, а потом его берет стыд за то, что он ничего не делает. Вот такое вот поколение. И в комментариях, собственно, это все отражается. Да, конечно, не могу полежать даже 10 минут, даже когда читаю книжку, чувствую, что недостаточно, что-то делаю и стараюсь одновременно либо пылесосить, либо что-то мыть, протирать. Также было озвучено про аудиокниги в ответ на этот комментарий, что я даже слушаю аудиокниги для того, чтобы можно было что-то делать одновременно. Ну и один из моих любимых комментариев, вот бы так можно было бы на работе отдохнуть и как будто бы работая. Ну, в общем, вы знаете, в целом поколение миллениалов — это действительно то поколение, которое не может не работать. И вот следующая новость, которая тоже почему-то сразила интернет, хотя я так делаю уже давно. Девушка выделила себе день для бытовых задач и успела прокачать все сферы жизни. По ее словам, после этого стало хватать времени на работу, отдых и личную жизнь. Секрет — не распределять домашние дела по неделе, а закрывать их за один день. Еще один аргумент в пользу 4-дневной рабочей недели, которую нам, кстати, в Думе никак не согласовывают, а ведь выносят всегда на рассмотрение буквально каждый месяц. А насчет дня бытовых задач — это крутая тема. Вот я, например, пользуюсь такой историей уже на протяжении 4 лет, где мне на основной работе предоставляют понедельничный выходной. А в понедельник я всех отправляю в сад, на работу и совершенно спокойно начинаю делать все бытовые задачи. Важно при этом не взять в руки телефон, вообще ни на минутку. А в таком случае у вас абсолютно все получится. За один день я успеваю и постирать, и погладить ранее высушенное белье, и сварить еду там практически на неделю, условно говоря, сделать какие-то заготовки. Сходить в магазин, купить недостающие продукты, бытовую химию и так далее. Там пропылесосить, помыть полы, и, в общем, все возможно абсолютно легко успеть за один день, если выделить этому один день, то есть целенаправленно в свой мозг поселить эту идею, так, сегодня мы занимаемся бытовыми задачами, все. И не брать в руки телефон, потому что телефон — это зло. Я, кстати, тут провела сама небольшой эксперимент, и, вы знаете, на выходных, в течение выходных дней, это суббота и воскресенье, ну, практически не брала в руки телефон. И, представляете, заряда мне хватило на 2 дня, то есть я его в течение этих 2 дней просто не заряжала. Представьте теперь, насколько мы в цифровой зависимости с вами находимся. Еще одна история, которую я заметила за собой, как отмечают комментирующие эту новость, действительно, сейчас у многих есть такое заболевание, как СДВГ. Все чаще его выявляют у женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Это синдром дефицита внимания, если кто-то вдруг не знает. Это когда вы идете, например, вскипятить чайник, например, мимо сушилки, на которой есть белье, и вы вот снимаете это белье, чайник в итоге вы не вскипятили. После того, как вы белье сняли, вы понимаете, что нужно его там разложить по полкам, идете раскладывать по полкам, и видите, например, что на полке есть пыль. Пошли за тряпкой, взяли тряпку протереть, белье так лежит, чайник не вскипячен. И, в общем, короче говоря, вот это синдром дефицита внимания. И он действительно очень часто. Раньше вообще думали, что синдром дефицита внимания может быть только у детей. И, в принципе, не считали это там за болезнь, за какое-то расстройство и так далее. А сейчас уже даже врачи приходят к тому, что из-за роста числа стрессов, гормональных изменений, там, из-за цифровой нагрузки, основной симптом СДВГ – это проблемы с концентрацией, забывчивость и трудность с организацией дел. Вот такая история. Поэтому все собираемся, что говорится, и выполняем дела поочередно. Еще одна классная новость. Комментаторы всплакнули. Приблизительно 100 смайликов со слезами я насчитала в комментариях. Это россиянин нашел журнал с ценами на автомобили за 2010 год и удивился. Тогда новый Volkswagen Polo стоил всего 470 тысяч рублей, а сегодня аналогичная модель обойдется приблизительно в 1,5 миллиона. Вот вы знаете, он тут картинки прям выгрузил, и я хочу зачитать, и, что говорится, тоже поплакать вместе с комментариями. Ford Focus Limited Edition 389 тысяч рублей, Skoda Yeti 699, значит, это Mitsubishi Outlander XL 900 тысяч, Volkswagen Polo вам уже назвала, Mazda, которая Zoom 6, 729 тысяч рублей. Реально, нет ни одного комментария без смайлика со слезами. Оказывается, что одиночество бьет по психике сильнее, чем по телу. Я вам рассказываю эти новости, которые выходят в разрезе там, статистики и исследований ученых, для того, чтобы вы себя берегли, дорогие мои. Крупное исследование показало, что одиночество повышает риск депрессии, тревожности и сильно снижает качество жизни. А вот с физическим здоровьем четкой связи пока не нашли. Так что давайте спасать нейроны и, собственно, не в одиночку проводить время. Вечером пошли с кем-нибудь погуляли, с коллегой, с другом, приятелем, подругой, с родителями, чтобы вы не могли депрессовать. Минимум 25 тысяч рублей нужно на первое свидание в Москве. Это, кстати, как предыдущие новости, но это, правда, только по Москве есть такая история. В эту сумму входят цветы, ресторан, такси, подготовка к встрече. Мужчина тратит на барбершоп, цветы, такси, ресторан, а женщина на салон красоты, макияж, укладку, маникюр. Вот уж не припомню, когда я ходила на свидание, так, чтобы мне нужно было бы, например, сходить там прическу сделать или макияж. В целом, маникюр, мне кажется, девчонки сейчас все делают и в обычной жизни, не для подготовки к свиданию. В Великих Луках, я уверена, обойдется свидание гораздо дешевле, потому как цен у нас таких сильно нет, да и в кафе покушать тоже не сильно, так что прямо очень дорого. А если мы возьмем летний период, летний сезон, то у нас можно погулять в прекрасных парках. Например, в Петровском, например, в Пушкинском. Так что, пожалуйста, берите на вооружение. Оказывается, что шахматы могут спасти от деменции. Игра тренирует память, логику и концентрацию, значительно снижая риск развития возрастных когнитивных изменений. Собственно, знаете, что делать? Сейчас очень удобно. А вот, опять же, в комментариях я прочитала, что очень многие, оказывается, россияне, любят играть в шахматы. Существует огромное количество турниров. Очень много детей играют в шахматы и выигрывают классные призы и подарки, потому что занимают призовые места. И вот, вы знаете, оказывается, любители шахмат действительно действительно очень много. Люди пишут о том, что есть специальные приложения на телефоне. Конечно же, мы с вами прекрасно понимаем, что у нас тут глаза будут страдать, но тем не менее, когда нет времени сыграть партийку с каким-то коллегой, например, или с каким-то там другом, да, вы можете совершенно спокойно в онлайне все это сделать и найти себе собеседника. Оказывается, короткий отпуск опасен для здоровья. Неврологи запретили россиянам отдыхать меньше 4 недель. Когда вы уходите в отпуск на недельку-другую, а затем резко возвращаетесь, это может спровоцировать хронические заболевания, проблемы с сердцем и сосудами. Дробить отпуск тоже не вариант. Врачи говорят, что уходить надо именно на месяц. Только так организм отдохнет и восстановится. Отправьте это сообщение начальнику. Уровень гневных комментариев под этим постом зашкаливает, потому что некоторые люди пишут о том, что они не могут позволить себе даже недельный отпуск, потому что некому заменить их на работе. Ходит выборочно, денечек-другой. Очень, конечно, неудобно, и это очень печально. Я со своего опыта могу вам сказать, что даже за месяц можно не отдохнуть. Но вот объективно, для восстановления нервной системы и такого отдыха-отдыха нужно куда-то уезжать, чтобы бытовые задачи вас вообще не касались, и вы могли совершенно спокойно лежать на пляже и ничего не делать. Что ж, мы прервемся на небольшую паузу, совсем скоро вернемся, оставайтесь на Луки ФМ.
12: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
14: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
15: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? На территории Москвы обитают 6 видов летучих мышей.
17: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
25: Комментируй это. Самые актуальные новости в одной программе на Луке ФМ.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Катя Пахомова и передача «Комментируй это». Новости. Вот сегодня у меня какой-то, знаете, такой новостной блок про здоровье, про поддержание психического здоровья. В первую очередь как-то так получилось. Не знаю, столько исследований накопилось. И здесь у нас новости в мире без политики. Хорошие, добрые, такие понятные, нормальные новости. Хорроры оказались одним из самых популярных жанров среди россиян. Я даже не понимаю, почему. Их хотя бы иногда смотрят 55% пользователей, а среди зумеров 18-24 лет сразу 83. При этом почти каждый четвертый любитель фильмов ужасов признался, что включает их, чтобы отвлечься от своих проблем. Чисто россиянин. Чтобы отвлечься от своих проблем, мы включаем фильм ужасов. Я, кстати, терпеть ненавижу фильмы ужасов, категорически никогда не смотрю. Зумеры в популярной социальной сети начали делиться советами по выживанию в офисе. Я же сказала, зумеры — это реально люди, которые максимально не готовы к работе. Среди самых популярных – держать на работе теплую кофту, не заводить близких отношений с коллегами, делать приседания во время походов в туалет и найти опытного наставника. А здесь комментарии, конечно, тоже было очень много. Ребята пишут, что действительно опытный наставник – это самое классное, что может быть для стажера. Также опытные миллениалы рекомендуют еще иметь в своем ящичке большой запас кофе, так как некоторые недобросовестные коллеги могут потихоньку его, как это сказать, брать в долг и не отдавать. Насчет теплой кофты, это, конечно, все относительно, но вот, опять же, те же самые миллениалы, которые больше всего заботятся о своем здоровье, пишут, что теплая кофта нужна в летний период, когда включается кондиционер. Ну, а насчет близких отношений с коллегами, здесь мнения разделились, и образовался настоящий спор. Надо ли дружить с коллегами или нет? Вы знаете, я считаю, что, наверное, если человек по душе, и вам комфортно и классно, неважно, в рабочем вы состоянии или нет, но противоречивое мнение тут же сразу же нарисовалось. Если вы будете дружить с коллегами, вдруг он начальник, а вы подчиненный, это может такой резонанс в ваши отношения внести, поэтому здесь уже кому как. Трудоголизм может сократить жизнь аж на целых 25 лет, предупреждают врачи. Это читаю я, человек, у которого теперь уже 3 работы. По их словам, постоянные переработки и хронический стресс повышают риск инфаркта и инсульта примерно на 30%. А если такой образ жизни становится постоянным, шансы дожить даже до 60 лет заметно снижаются. Меньше трудоголизма, больше отдыха для себя. Об этом, мне кажется, мы говорим все время. Не знаете, как отдохнуть? Поедьте на велотрек, покатайтесь по лесу, как это, расслабьтесь. Не знаете, как отдохнуть? Ездите. У нас замечательная Псковская область. Это центр Озерный, Озерный край. Отдохнули на озере, повалялись, ничего не делая. Не знаете, вообще не можете никуда выехать, просто полежите на диване, выключите телевизор, закройте шторы, желательно блэкаут, уберите телефон, просто лежите и кайфуйте. А еще можно включить какую-нибудь спокойную музыку. Кстати говоря, когда мы с вами говорим про борьбу со стрессом, есть такое понятие «французское воскресенье». Набирает популярность как способ борьбы с выгоранием и стрессом. Это приблизительно то же самое, что и лежание в парке. Суть тренда – полностью отказаться в выходной день от работы и домашних дел. Тут, конечно же, сразу же комментарии от девчонок посыпались, а когда, простите, там убираться, готовить, одежду гладить и так далее, посвятив время отдыху, прогулкам, чтению и встречам с близкими. По словам специалистов, такой подход помогает лучше восстановиться перед новой рабочей неделей. Поэтому давайте суббота там, или пятница вечер будет бытовой день, а вот воскресенье, это будет французское воскресенье, где мы ничего не будем делать, просто лежать, встречаться с родными, близкими и вот отдыхать. Российские города оказались самыми недоступными для покупки жилья в ипотеку среди европейских. Ну, я могу совершенно спокойно сказать, что Великие Луки тоже вообще недоступный город для покупки жилья. В Москве средний ежемесячный платеж по ипотеке достигает 413% средней зарплаты. В Нижнем Новгороде 381% средней зарплаты и в Санкт-Петербурге 316% от средней зарплаты. Самый дешевый город в европейском разрезе, да, у нас оказался Белград, Лиссабон, ну, а на первом месте Москва, Нижний Новгород, Калининград и Санкт-Петербург 4. Так что вот такие дела. Я вот могу свой личный комментарий вам сказать по поводу покупки жилья, например, в Великих Луках, что, кстати, несоизмеримо даже с Псковом. В Великих Луках подороже будет жилье почему-то, не знаю почему, наверное, потому что у нас путь из варяг в греки. Не могу я себе позволить купить квартиру двухкомнатную, вот, ну, не могу, потому что мне мало того, что первоначалку нужно 1,5 миллиона выдать, ипотеку взять под 22%, так еще и платить по 50 тысяч в месяц. Так что вот, ну, никак не получается, никак. Зумеры – самое несамостоятельное поколение. Они массово приходят на работу с родителями, которые участвуют в собеседованиях, обсуждают офферы, звонят начальству и даже оспаривают увольнение. Жалуются HR-ы. Опять в борьбу комментарии вступили миллениалы, которые говорят, что начали ходить самостоятельно по поликлиникам и по каким-то необходимым там социальным учреждением, там, получением паспорта и так далее, уже сами без родителей, и вообще родители и не ведали, где мы носились, бегали и скакали, куда мы устраивались на первые подработки. Очень много комментариев пишут молодые люди, которые... мужчины уже, да, которые устраивались на подработки разгружать вагоны, на покосы травы, на какие-то... работали грузчиками и так далее. И родители вообще знать не знали, что они работают, деньги зарабатывают и сами обеспечивают свои хотелки. В России хотят ввести единый режим тишины. В Госдуму внесли законопроект, который запрещает шумные строительные и ремонтные работы с 10 часов вечера до 8 часов утра. Исключение сделают только для аварийных и неотложных работ. Не работает, друзья мои, не работает. Это ваша история с тишиной. Я как человек, который живет в многоквартирном доме, у нас, знаете, дом очень хорошо заселен молодыми семьями, ну, с маленькими детьми. И вот очень актуальная история про время тишины с 13 до 15.00 или до 16, я уж точно не помню, искать эту информацию не буду. Так вот, он не соблюдается абсолютно никогда, потому что кто-то делает ремонт, и люди, которые выполняют ремонт, у них рабочий день с 9 до 5. Вот как хотите, тут и играйтесь. Пенсионерка из Воронежа лишилась квартиры и 28 миллионов рублей из-за мошенников. Друзья мои, пожалуйста, здесь я вас очень прошу своих взрослых родителей, и вообще родителей, бабушек, дедушек предупредить о том, чтобы никогда ни с кем посторонним они не разговаривали. Аферисты, представляете, сначала получили доступ к ее данным через код из СМС, который она назвала, и в которой 100% было написано «никому не говорите код». Затем представились сотрудниками ФСБ и убедили женщину в кавычках «спасти накопление». В течение нескольких месяцев 71-летняя женщина передавала курьерам крупные суммы, а позже продала квартиру и отдала деньги злоумышленникам. 71 год человек, где были ее родственники. Дети, я не знаю. Обман раскрылся только после обращения в Центробанк. Представляете себе? Вот такая история. Это настоящие мошеннические действия, которые происходят. И уже мы про них говорим в каждых передачах. Мы про них говорим абсолютно всегда, абсолютно везде. Есть даже буклеты информационные, есть какие-то информационные стенды даже в магазинах, и все равно люди попадаются на уловки мошенников. Пожалуйста, будьте внимательны. А вот новость, которая мне как никогда просто актуальна. Сборы ребенка в школу в 2026 году подорожали. Так посчитали аналитики. В среднем родителям придется потратить около, внимание, 19 тысяч рублей, что на 6,3

0: списочек открою, у меня уже есть вот это вот в заметках заголовок «Первый класс», и в этом первом классе уже пошли статьи расходов. На канцелярию я потратила почти 6 тысяч рублей, при том всю канцелярию я покупала по списку 6 тысяч рублей, и это учитывая то, что что-то у меня там было, ну, типа фломастеры, карандаши и так далее. Уже мы сдали фонд класса, естественно, но потому что мы покупали и тетрадки, и дневники из фонда класса, и бейджики будем заказывать, и подарки, и фотозоны, и, в общем, всего-всего-всего-всего. А еще мы с родителями решили обновить мебель в классе. Вот, собственно, это тоже дополнительные растраты. И это я, чтобы вы понимали, не покупала еще одежду. То есть мне нужно купить блузочку нарядную, блузочку обычную, кофточку обычную, кардиганчик на случай холода, туфельки на сменочку, туфельки, в которых она будет ходить, юбочку, потому что надо, брючки еще. Короче, это какая-то бездонная яма. Я очень надеюсь, конечно, что у меня как-то получится сократить вот эти все расходы, но вот не уверена. Ну и последняя новость, которую я хочу до вас донести, и, собственно, я тоже начала это делать. Люди, которые регулярно читают книги, дольше сохраняют память и внимание. Это вот такие исследования. Ученые считают, что постоянная нагрузка на мозг во время чтения помогает поддерживать когнитивные способности и замедляет возрастные изменения. Я вот, кстати, вам рекомендую, ходите в библиотеку. Так классно! Книжечки берете, покупать не надо, лишний раз тратить денежки тоже не надо. Плюс классный вайб библиотечный, запах сумасшедший, ну и книжки, которые читали другие люди, которые также интересуются такими же произведениями, как и вы, тоже определенную атмосферу дают. Все, с вами была Катя Пахомова, прощаюсь с вами на долгий период, потому что уезжаю в небольшой отпуск, так что передача «Комментируй» это вернется к вам в сентябре. Оставайтесь на волнах Луки ФМ, у нас интересно и полезно. Пока-пока!
1: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
3: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, ввязывать в бюрократии — это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: Звездочка 1-2-5. Звездочка 1-2-5. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко. легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника.

0: кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О науке.
2: Владимир Путин призвал российский бизнес выступать заказчиком прорывных научных технологий. Сегодня президент прибыл с рабочим визитом в Новосибирск. Там глава государства провел заседание Совета по науке и образованию. На нем он отметил, что невыполнение данных задач влечет за собой потерю колоссального количества средств и многолетнего упорного труда ученых, которым нет цены. Нельзя допустить ситуацию, чтобы полученные научные результаты подвисали в воздухе и оставались невостребованными, заключил Путин.
1: О судебных делах.
2: Суд в Дамаске заочно приговорил Башара Асада к смертной казни. По информации телеканала «Аль-Джазира», бывший президент Сирии признан виновным в преступлениях, совершенных во время гражданской войны. При этом агентство САНА пишет, что Асад, как высшее должностное лицо, принимал решения и способствовал совершению преступлений, задействовав госструктуры для их осуществления. Кроме того, виновным в умышленном убийстве и пытках признан двоюродный брат бывшего сирийского лидера Атеф Наджиб.
1: О безопасности.
2: Александр Бортников потребовал усилить защиту инфраструктуры от террористических угроз. С заявлением директор ФСБ выступил после доклада Национального антитеррористического комитета о предотвращении 49 терактов на объектах транспорта и 17 на объектах ТЭК в этом году. Он отметил, что задержано 150 лиц, причастных к подготовке и совершению преступлений. Пресечено 3 попытки проникновения диверсантов на территорию страны. В связи с этим Бортников подчеркнул необходимость усиления комплексной безопасности и защиты объектов от диверсионно-террористических и других угроз.
1: О финансах.
2: Банк России официально разрешил список легальных цифровых активов. Регулятор включил биткоин, эфириум и тезер USDT в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах. Решение направлено на легализацию рынка и защиту инвесторов. Торги этими активами на отечественных площадках могут начаться уже в ближайшее время. Использовать криптовалюту как средство платежа за товары и услуги внутри России по-прежнему запрещено.
1: О погоде.
2: В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение действует до 21.00, сообщили в гидрометцентре. Согласно прогнозу синоптиков, на фоне облачности с прояснениями и осадков, воздух в столице в течение дня может прогреться до 26 градусов. По области от 21 до плюс 26. Ранее ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова сообщала, что в городе может выпасть от 3 до 10 миллиметров осадков. Сейчас в столице плюс 26, облачность и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Все, здравствуйте. В эфире Луки ФМ. Наша программа «Кофе Брейк со спортсменами». Я ее ведущий Владимир Владимиров. Представляем нашего гостя. Шамилов Руслан Вячеславович. Чемпион мира по версии Лиги Найза, спортсмен клуба Отечества Псковской области, действующий боец Лиги ACA.
5: Всем здравствуйте.
4: Руслан, день добрый. 6 февраля провел очередной хороший, шикарный профессиональный бой с бразильцем Рене Песоа. Ну и поздравляем, во-первых, с победой. С очередной, 22-я победа, если не ошибаюсь.
5: Не, победа 18-я. Бой, получается, 23-й был.
4: 23-й бой, ну... Давай, эмоции.
5: Да, эмоции, как всегда, позитивные. Вот. Соперник вышел на замену за последний звук. За 2,5 недели мне сказали, что будет замена. И, получается, я дрался в другой весовой категории на 93 килограмма. Потому что соперник не успевал согнать вес. Вот, и дрался в другой весовой.
4: То есть он был и тяжелее, и выше?
5: В бою, я думаю, да, он был потяжелее на килограмм, на 4 на 5. Но...
4: Приличная такая история.
5: Да, он был потяжелее, но я специально не набирал вес. Я, в принципе, мог бы весить плюс-минус, как он. Но я специально аккуратно питался, чтобы лишнего ничего не было. Потому что одно дело мощность, а другое дело, насколько ты сможешь ее унести, эту мощность. Если ты ее потеряешь уже за первые 3 минуты и устанешь, то смысла от нее никакой не будет уже. Вот, поэтому надо как можно дальше утащить свои силы. Поэтому я постарался подойти в такой форме, не сильно не разъесться, и чтобы лишнего жирка не было.
4: То есть уже ты понимал, да, то есть его сильные и слабые стороны, о том, что он потяжелее, поменьше дышит, поменьше дыхалочка.
5: Да-да, ну и самое главное, я понимал, что, скорее всего, он будет медленнее меня, потому что на 84 я редко встречаю, что кто-то так, ну, со мной по скорости более-менее одинаков. Он, я видел, что неуносливый, такой духовитый боец, но не очень быстрый. А в 93 он был прям конкретно помедленнее меня, и вот я его поймал на тайминге.
4: Ну, давай про сам бой немножко поговорим, а потом уже и про подготовку и так далее. Как ты оцениваешь бой, как готовились?
5: Ну, 4 с плюсом оцениваю, потому что он один раз меня все равно поджал, я там удар пропустил. Ну, не очень сильный. Была ошибка допущена, то, что я пошел назад. Был план двигаться на него, либо из стороны в сторону. Да, я один раз пошел назад, и в этот момент немножечко пропустил. Ну, а так, в целом, все шло по плану. Все комбинации, которые отрабатывали, все вылетали на автомате.
4: Сам доволен?
5: Ну да, в целом доволен.
4: Борьба?
5: В борьбе ничего мне не сделаешь, да? Пытался?
4: Да нет, конечно, поэтому спрашиваю.
5: Борьбу все так же подтягиваю, езжу на сборы к Шамилю Абдуллаеву. Вот. Наверное, он один из лучших ММА-борцов. Даже не в России, а в мире, я бы сказал бы так. Потому что если бы мы в UFC посмотрели, я думал, мы там в топ-5 залетел бы быстро. И так дальше собираюсь к нему ездить на сборы, подтягивать борьбу. Потому что я знаю, что чем дальше, тем лучше борцы, тем выше уровень. Ну, в рейтингах они стоят, кто выше. Вот поэтому мне нужно быть готовым к их борьбе.
4: То есть сейчас можно сказать о том, что ты выстроил, в принципе, ты понимаешь работу на этот год-два, да, ближайшие. И, наверное, основной акцент на подготовке ты ставишь именно на борьбу.
5: Ну, да, в целом, да. Но вот когда этот бой мы готовились к ударнику, там изначально должен был быть Никола Дипчиков. Вот он чистый ударник, хотя он базовый дзюдоист или самбист, вот, но всегда бьет с дальней руки. У него в основном вот это самое главное оружие. С левши он на руки бьет, нокаутирует людей. У него там больше 20 побед нокаутов. Вот, и мы готовились на него. Но он сломал ребро и снялся вот за 2,5 недели. Сейчас, если он залечит свою травму, возможно, мы ближе к лету с ним подеремся.
4: Какой-то план, то есть у вас уже под него готов, под Дипчика?
5: Ну да, да, вот мы же на него готовили всю подготовку предыдущую.
4: Так, если... Ну, ладно, не буду спрашивать о секретах. Как у него там... Что ему готовить и какой сюрприз. Надеюсь, что мы обязательно посмотрим этот бой. И... Ну, и давай поподробнее, наверное. Вот как ты сейчас теперь оцениваешь? Уже столько боев, уже, можно сказать, профессионально. Чего бы ты рекомендовал начать, если человек захочет посвятить себя ММА? С чего все-таки начать? Вот лично твое видение. Вот, как бы ты выстроил карьеру вот начинающему бойцу ММА? С чего бы ты начал? Какие основы бы заложил для именно какой-то дальнейшей профессиональной карьеры?
5: Смотря в каком возрасте, если это маленькие...
4: Ну, с маленьких, 6-8 пацаны. Лет, да. Там, да, то есть, вот я пришел, я посмотрел на чемпионов, я там, блин, ну, круто, смотрите, я тоже так хочу, папа. И с детства поставил себе какую-то небольшую цель, и дальше вот как бы ты выстроил.
5: Не перегружал бы, в первую очередь, это точно. Ну, изначально, да, такие какие-нибудь игровые, чуть-чуть техники, ну, это если для детей. А потом все бы у меня выстраивалось на технике, в основном какие-то новые приемы, и каждый день закрепление это несколькими схватками, там, либо в борьбе, либо в ударной технике, там, спаррингами. Вот. Ну, каждый день хотя бы несколько пробарин я бы делал. Там, одна-две техники, потому что, как ну, я по себе знаю, много не усвоишь за раз. Вот, там, взял одну-две, их неделю-две обкатываешь, там, что-то еще прибавляешь. Вот, и каждый из спортсменов заберет то, что ему нужно. То, что, ну, все равно у всех свои коронки. Каждому разная техника заходит.
4: Ну, а как ты считаешь, что это классический... старинный базовый спорт, спор именно, да, по, на ту тему, что изначально базовую надо ставить борьбу или базовую ударку, или все вместе.
5: А это раньше был такой спор, а сейчас есть уже такой вид спорта изначально, как ММА, поэтому им ставят там все сразу. И кто-то уже становится больше борцом, кто-то больше ударником. Но в целом сейчас надо иметь хорошую борьбу, но стараться быть красочным ударником. Тогда твоя карьера будет намного ярче, и тебе будет больше контрактов предложено. Все оценивают в основном ударный.
4: Ты такой достаточно универсальный, да? То есть ты должен и бороться уметь на уровне там минимум мастера спорта.
5: Да. Ну, большинство на уровне, на высоком. Они уже на уровне мастера спорта и побоксировать могут, и на уровне мастера спорта побороться. И там какой-то там коричневого пояса по джиу-джитсу. Ну, только без куртки.
4: Грэплинг.
5: Да, грэплинги, да.
4: Наверное, да. То есть, в принципе, уже можно не ходить, да, там...
5: Отдельно нет. Сейчас, как правило, тренера... Ну, либо один, либо два тренера вообще. Кто-то там больше за борьбу отвечает, кто-то больше за ударную технику.
4: Ну, наверное, такой смешанный больше, да. Кто-то в этом разбирается, потому что, наверное, универсальным нельзя быть во всех видах.
5: Ну, вот я сейчас понимаю, что до мастера спорта, даже до международника я бы мог, ну, как тренер дотянуть сам, если бы тренировал. То потому что, в принципе, я думаю, что у меня знаний хватает и ударной техники, и борьбе. То есть, а дальше все равно, нет-нет, я подключал бы чистых борцов, приглашал бы на тренировки к своим спортсменам. Вот это если бы я тренировал. Попозже, возможно, будет.
4: Ну, мы, конечно, надеемся такой опыт набрать, надо обязательно его передавать, поэтому это очень-очень важно. Давай, какие-то травмы, трудности, что-то было, все в порядке или достаточно уже уверенно? Как у тебя выстроен процесс подготовки? Как ты оцениваешь?
5: Вот сейчас я пришел к тому, что самое главное, это не надо перегружаться. Если раньше, я говорю, если я не перегрузился на тренировке, значит, я не потренировался. А сейчас я четко распределяю нагрузки. Прихожу, ну, мы сразу с тренерами выстраиваем план на неделю. Я говорю, так, здесь будет техника, здесь будет там немножечко физуки. И силы бережем, допустим, на пятницу на спарринге. Вот, на спарринге я полностью там выкладываюсь, на спаррингах. А так, главное вот не перегружаться. Перед боем тоже главное не перегрузиться, потому что я раньше перегружался и часто заболевал перед самым поединком. Вот, к этому получилось подойти без вообще там, без травм, никаких соплей там, ничего. Вот, и в хорошей форме подошел.
4: То есть от боя к бою ты все равно растешь?
5: Да, конечно, есть пока...
4: В каких моментах, как ты считаешь сам?
5: В мышлении, точно. Приходят новые какие-то знания, как лучше разложиться в бою, как лучше подготовиться к бою.
4: Вот. Все больше и больше познаешь себя, свое тело, свою технику.
5: Да. Я думаю, что это границ нет этому познанию себя.
4: Так, друзья, ну а мы сейчас немножко прервемся на рекламную паузу и продолжим.
1: Реклама.
6: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
7: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: Так, ну а мы возвращаемся и продолжаем. Ну давай, отбился, психологически доволен, выводы сделали. Дальше, как отдыхаешь?
5: Сейчас нахожусь в Великих Луках, как всегда после боя.
4: Так уже традиционно у тебя, лучше всего отдыхается дома, с друзьями.
5: Да, родные стены греют. Да, так, как всегда, вижу с друзьями, со старшими товарищами. Ну, стараюсь со всеми видеться и весело провести время. Либо там на природе.
4: Отключаешься максимально или все равно от боев, от следующего боя? Ты уже понимаешь, кто будет следующий соперник?
5: Ну, вот, возможно, Никола Дивчиков, вот этот, который должен был быть изначально, который ребро...
4: Ночью не снятся соперники?
5: Ночью нет. Не, ну, бывает иногда там перед боями, когда думаешь так, как будешь драться, какие действия будешь делать, бывает иногда, может присниться.
4: Что делаешь, как просыпаешься? Говоришь, ну достал, уже даже здесь меня не оставляет.
5: Да, ну бывает, когда ты там выигрываешь во сне, бьешь соперника, тогда просыпаешься довольно такой, так, интересно. Ну,
4: это хорошо. Что у тебя, какие еще увлечения помимо единоборств?
5: Сейчас зимой особо никаких, мы гуляем, вот там на рыбалку мы ездим на весь день, вот на снегоходе там гоняли, вот такие чисто прям... Максимально отвлеченно, максимальное расслабление. Сейчас, ну вот, поеду на сноуборде сейчас кататься в Питере, когда приеду. Может быть, съездим там на Эльбрус, на Домбай куда-нибудь покатаемся. Сейчас решим тоже с друзьями.
4: Сноуборд или лыжи?
5: Сноуборд.
4: Сноуборд.
5: Ну, у меня, да, да.
4: Я тоже, к сожалению, тяжеловато на лыжах, потому что нагрузка на колено очень сильная, поэтому лучше, конечно, сноуборд, меньше травмоопасности, скажем так.
5: Если людей на трассе немного, то да. Ну, бывало, я так улетал, что и казалось, как я не переломался, блин. Или меня кто-нибудь там улетал.
4: Давай, как ты вот считаешь еще, в чем бы, давай, наверное, опять вернемся немножко, в чем бы ты добавил еще? Что ты видишь? Физуху как ты оценишь? Давай по пятибалльной системе пройдемся.
5: Ну, самое главное, физика. Это в мыслях своих, в голове.
4: Все равно психологическая.
5: В психологическом плане хочешь добавлять. Ты копишь себе эту уверенность, потом с этой уверенностью выходишь, и ты должен, даже не должен показывать, соперник просто должен почувствовать себе ее. Вот, это на первом месте, наверное. А второе, вот в технике, там, так дальше, и в борьбе набирать, и в ударке, там тоже предела нет. Можно становиться лучше. По скоростным пока чувствую себя хорошо, скорость не падает. Вот, наверное, на пик, может быть, ухожу. И то я надеюсь, что я еще не на пике.
4: Нет, ну, думаю, что однозначно не на пике, потому что со стороны видно, как ты от боя к бою прибавляешь, поэтому вот, наверное, остановка начнется, там, показатель, это, наверное, какая-то стагнация, там уже будет видно, то есть ничего нового не показал, не добавил ни в каком из таких базовых компонентов, да, а здесь прям было четко видно, насколько, прям, прям просто профессионально, зрелищно, уверенно вышел просто. Вот, сделал работу, ушел.
5: От боя к бою хочется показывать все. Лучшее выступление.
4: На руки много внимания сейчас обращаешь? Смотрю, ты все о борьбе, борьба, Шамиль.
5: На руки, да. Ну, продолжаю, конечно, обращать внимание. Вот, с Алексеем Викторовичем Сильверстом мы здесь в Луках очень много уделяли внимания. Прям я не знаю, сколько часов он меня на лапах одержал и поправил ситуацию с моим боксом. Там, раньше я чересчур был закрепощен. Вот. А также сейчас в Питере продолжаю с моим тренером, с Егором Пушкиным. Вот, мы на руки много работаем. Ну, там руки, ноги. И спаррингуем также. И не только по ММА, и по кикбоксингу. Там по правилам кикбоксинга спаррингуем иногда.
4: Выступить не хочешь по кикбоксу, по боксу?
5: Да думаю, что нет, наверное. Потому что пока к этим соревнованиям готовишься, надо подойти. Уже ставки высоки. Надо подойти в хорошей форме, и чтобы никаких лишних болячек не было.
4: То есть, наверное, больше просто как часть спарринга или часть тренировки какая-то. Да? То есть, там, да, прийти побоксировать с хорошими парнями, там... Ну, а так практикуете там с хорошими боксерами побоксировать?
5: Да, там приходят тайцы, призеры мира в моем весе. Вот там боксеры приходят, мастера там, международники. Много спарринг. Там в Петербурге много спарринг-партнеров.
4: Сколько хороших. Делаешь за тренировку, если не секрет? Спарринга сколько за тренировку проходит, бывает, обычно в среднем?
5: Обычно там...
4: Ну, как выстроена твоя тренировка? Давай по-другому
5: вопрос. Ну, если поставим. Это спарринг, то мы приходим, разминаемся. Там раунд-два делаем по кику, ну, таких легких раунда. И потом 3-5 раундов по 5 минут. Бывает с разными соперниками, а бывает одного.
4: Ну, как-то немного прям нагрузки. 3-5 раундов.
5: Ну, там за 5 раундов, если кто-то зайдет, кто в таких спаррингах не участвовал, он уже на втором раунде отлетит, я думаю. Ну, по усталости не сможет распределиться. Потому что сколько там много парней приезжало, и бывало, нам делали спарринги 1-1 спаррингуешь. Там 3 раунда по 5, 4 по 5. И вот кто новые приезжали к нам в зал, там со мной, ну, мало кто протягивал там до третьего раунда, чтобы не устать. Многие там, ну, из-за того, что не привыкли к таким спаррингам.
4: Ну, у вас спарринг, допустим, вы договариваетесь, да, руки-ноги там, да?
5: Руки, или ноги,
4: там...
5: борьба всегда.
4: Борьба. А, в борьба всегда.
5: Да, ММА, да, вот когда у нас 3-5 раундов по 5 минут, такие спарринги всегда.
4: Ну, то есть все равно вы делаете полную имитацию боя практически.
5: Да, да, да, там один в один.
4: 5 раундов по 3 даже, это как бы такая...
5: Учишься, нет, 3 раунда по 5.
4: 3 или, по 5.
5: Да, либо 5 по 5. Вот. Ну, 5 по 5 у нас чемпионский бой. Ну, и учишься, вот когда с одним соперником, ты четко учишься его выжимать потихонечку, то есть его силы забирать, смотришь, когда он просаживается. А когда вот соперники меняются, ты там можешь одного выжить, второго, а потом уже сам устанешь, конечно, выжимать. На тебя кто-то посвежее зайдет, он же может тебя подвыжить, потому что ты, ну, на них силы уже все свои потратил.
4: Тоже надо уметь рассчитать, но... потому что я помню, по сборной была такая методика, когда тебя ставили там от 5 до 10 человек, и ты с каждым просто безостановочно, ты там... они меняются, а ты нет. И там, ну, под какой-то в конце ты уже просто стоишь, думаешь, блин, все, ничего не хочу, просто не упасть там, это, додержать победу и все.
5: Такие, да, тоже нужно понять. Вот ты... Владикавка, конечно, Амельдекию делал сейчас.
4: Там... Ну, это хорошая старая практика такая именно сборной страны, когда ты уже понимаешь, ты выводишь себя же на предел. И на этом пределе ты, опять же, ощущаешь что-то границу своих каких-то возможностей, на что ты способен. И, то есть вот это чувство ты должен прочувствовать, понять. Потому что чтобы не было, когда ты в него попадешь, чтобы не было чем-то новым. То есть ты понимаешь, все, я устал, надо тут поддохнуть, надо там посочковать в хорошем смысле, там, при том не теряя какой-то зрелищности и эффективности, скажем так.
5: Надо учиться работать из этого состояния устал. Это тоже нужно. Есть такой уже крайний на пределе.
4: Такая, короче, да, очень. Ну, слушай, хорошо. А чем отличается все-таки Шамиль от других? Давай, вот твое мнение, почему?
5: Он прошел этот путь от начала, ну, уже, можно сказать, практически сейчас, ну, еще не до конца, он еще в строю, он дерется, сейчас 93 переходит на ИСИ. И он четко понимает, как надо грузить спортсменов. Потому что в основном раньше, я говорю, всегда перегруз. Постоянно живешь в состоянии перегруза. Ну, и так это может там, вот, там, до 30 лет там, попрыгать. А потом все равно ты должен следить за своим организмом. Да, а лучше изначально следить за тренировками, не давать перегруз. Так дальше уедешь.
4: Ну, это же все равно, наверное, задача больше тренера на первых этапах.
5: Да,
4: то есть
5: да.
4: Тренера, команды, потому что какой для тебя показатель перегрузки?
5: Когда я прихожу, допустим, на спарринги на те же, в конце недели, и ну, не могу сделать и того, что я... И 50% того, что я делаю там в понедельник.
4: Я вижу, но понимаю, что сделать ну, тело не дает.
5: Мне бы, ну, у меня вот мысль такая была, мне бы просто достоять. Мне бы просто достоять, потому что мне ничего не сделать. Все, там, тело... А бывает, приходишь, ну, все там, порхаешь, бегаешь, и все устают из-за тебя.
4: Ну, да, это, наверное, такая уже высшая школа, когда ты понимаешь, что, в принципе, вот топовые спортсмены, они плюс-минус все, ну, примерно на одном уровне по борьбе, по там, ударке, по технике, по психике, по физике. Но именно вот этот момент подготовки к конкретному дню, конкретной дате проведения, то есть, вот, наверное, на тот момент то лучше и окажется такой тоже основной философский вопрос.
5: Ну, да, подвести себя
4: лучше. В данном моменте. Кто лучше всего подойдет к этому моменту? В какой форме? Физической, психической и так далее, не будет каких-то лишних.
5: Да, да. А так может готовиться 2-3 месяца, и вот последнюю неделю все закупить и выйти просто перегруженным. Ну, тоже это
4: так нет, себе. Лучше не дотренироваться. Да, ну, да. Давай, наверное, такой еще один последний вопросик для тебя уже. Вот, когда ты выходишь, что для тебя важнее, победить или же все-таки провести какой-то уже зрелищный, красивый бой, такой тихо, красиво закончить там нокаутом, еще как-то?
5: Не, на первом месте победить оно стоит. Изначально победить, а там уже... Ну, если со мной бороться, они лезут, и у меня так всегда, если стойкий бой проходит, у меня редко, когда было что-то скучное. А так вот, когда бороться, лезли ко мне, там, ну, они сами мне ничего делать не могут, и бои скучные получались. Но самое главное — победить. Но хотелось бы красочно всегда, хоть досрочно.
4: Ну, тут, да, так, конечно. Хочется красиво выйти, там, недолго, красиво, быстро, но, тем не менее, это как любая работа, могут быть и разные моменты.
5: Поэтому... Я всегда стараюсь досрочно закончить, но я в голове всегда у себя держу, что ну, настраиваюсь на весь бой, чтобы там не потратить все силы в первом раунде, но вот это вот постараться досрочно. А если нет, силы-то еще нужны еще на 2 раунда. А их уже могут не оказаться.
4: Ну, хорошо. Ну, давай, мы заканчиваем. Пожелания радиослушателям, молодым спортсменам.
5: Ну, идите своим путем. Главное, дисциплина. Не сдавайтесь, потому что...
4: Не перегружайтесь.
5: Не перегружайтесь, да. И все будет получаться потихоньку. И живите на совесть.
4: Ну, давай, а мы рады тебя видеть. И ждем даты очередного боя. Будем болеть, переживать, как обычно.
5: Да, скоро сообщим. Всем спасибо большое.
4: Ну, а на сегодня это все темы эфира программы «Фабрик спортсменам». Не забываем, что если вы пропустили эфир, вы найдете в наших соцсетях, в сообществе «Лук.ФМ», ВКонтакте, а также в телеграм-канале «Лук.ФМ». Всего вам доброго. Оставайтесь на «Лук.ФМ».
5: Всем до свидания.
10: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
12: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные достижения смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Честное риэлторское.
14: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
15: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
14: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь со-собственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
13: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Блогер Николай Соболев о несостоятельности термина «коллективный Запад».
17: Нет никаких «там» и нет никаких «их». Они очень сами по себе внутри развлеченные, то есть атомизированные. Гигантский вот бич нашей всей современной цивилизации, потому что вот вследствие развития, да, вот этих трендов, либерального тренда, гедонизма, да, там, и так далее. То есть, ну, Запад тоже не един, нет никакого единого Запада. Когда мы говорим про коллективный Запад, ну, это требует оговорки. Скорее, художественное преувеличение. Там есть разные силы. Вот 2 года назад все вот в унисон говорили про правый поворот, и сейчас эти разговоры как-то утихли. Кто-то начал стабилизировать руль во время этого правого поворота. Это вот то, что мы не можем не замечать. Но правый поворот продолжается. Там есть, опять же, и из правых политиков те, кто нам симпатизирует, и из левых политиков, кто нам симпатизирует, а есть те, кто нас ненавидит.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
18: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
19: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
20: О науке.
2: Владимир Путин поручил создавать в регионах университетские центры для подготовки научных кадров. Глава государства сообщил об этом в ходе заседания Совета по науке и образованию. По словам президента, следует продолжить взятый страной курс по формированию передовых университетов и научных центров в регионах. Там, где это целесообразно, надо консолидировать потенциал учреждений науки и высшей школы. Кроме того, президент заявил, что первые исследовательские станции сибирского кольцевого источника фотонов СКИФ должны заработать до конца этого года.
21: О пожарах.
2: Открытое горение ликвидировано на втором складе под Воронежем. В результате атаки на регион произошли возгорания на двух логистических центрах в Новоусманском районе. Позже пожар на одном из объектов ликвидировали на площади 16 тысяч квадратных метров. На втором складе на площади 75 тысяч. При падении обломков дрона погиб один человек. В момент атаки 49-летний мужчина находился на улице. Он скончался от тяжелых ран в больнице. Еще о двоих раненых сообщил губернатор Александр Гусев. Один из них также был на улице, второй на площадке крупного логистического центра. Всего минувшей ночью силами ПВО в небе над Воронежем и пятью районами региона уничтожены 15 беспилотников.
21: О назначениях.
2: Стали известные претенденты на должность ректора ГИТИСа. Рассматриваются три кандидата. Основными претендентами остаются художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов, худрук театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков и народный артист России Дмитрий Певцов. Прежний ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский, возглавлявший вуз с 2016-го, покинул должность по собственному желанию, пишет ТАСС. В пресс-службе ГИТИСа сообщили, что Кирюшкина будет руководить вузом по проведению выборов ректора, которые запланированы после 1 ноября.
21: О катаклизмах.
2: Единственная в Румынии АЭС приостановит работу из-за обмеления Дуная. Это произойдет в ближайшие 48 часов. Такие сроки обозначил представитель, управляющий водными ресурсами компании страны Сарин Рындашу. По его словам, это неизбежно, и судя по тому, как выглядят прогнозы, другого решения нет, заявил он.
21: О погоде.
2: Первая декада августа в Москве стала одной из самых теплых за 80 лет. Среднесуточная температура составила 21,8 градуса. Это на 2,5 выше нормы, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она напомнила, что самой теплой первая декада августа была в 2010-м со значением 28,2 градуса. Евгения Глинская, служба информации.
22: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
23: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня я приветствую на связи со студией Асю Рак. Ася, привет, как слышишь?
24: Слышь хорошо, привет, Антон, как меня слышно?
23: Тебя тоже прекрасно, можно начинать.
24: Я тут, ты знаешь, подумала о том, что я давно у тебя не спрашивала, пьешь ли ты, продолжаешь ли пить ионизированную воду, и как твое самочувствие?
23: Слушай, ты знаешь, я делаю это плюс-минус постоянно, самочувствие, тьфу-тьфу-тьфу, пока не жалуюсь, надеюсь, так будет и дальше.
24: Это здорово, тьфу-тьфу-тьфу, по дереву, Антон, не забудь, по дереву, это тоже очень важный момент. Но, собственно говоря, я всем хочу пожелать быть здоровыми, не иметь никаких жалоб на свое самочувствие или свое настроение, все это абсолютно взаимосвязано. Ну и, как всегда, в нашей программе «На чистую воду» мы будем говорить о том, какую большую роль в нашей жизни, в нашем здоровье, в нашем самочувствии играет вода. Потому что, на самом деле, ну, скажу эту простую банальную вещь, которую вы все наверняка знаете и помните, что человек на 70% состоит из воды. вот это на 70% очень такой плавающий показатель, потому что когда ребенок рождается, это где-то 90% воды. А с возрастом мы эту влагу теряем. И здесь даже, знаете, я люблю вспоминать Авиценну, величайшего врача, его знания прошли проверку тысячелетиями. Так вот, он говорил, что старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. Понимаете? Потеря влаги человеческим телом есть старость. Это говорил Авиценна. Это не мои слова. Вы можете вот вообще все, что слышите, проверять. Легко это забивается в интернете, в поиске и находится. Так вот, недостаток воды в организме, он приводит к обезвоживанию. И даже легкая степень обезвоживания вызывает усталость, сонливость, раздражительность. А более уже тяжелые симптомы – это жажда, такая прям откровенная, сухостью во рту, с сухими пересохшими губами, может быть, даже повышение температуры тела, снижение или повышение артериального давления, частый пульс и частое дыхание. И все это, опять же, медицинские источники, которые я просто озвучиваю. Вот к этому приводит недостаток воды в организме. Вода участвует во всех процессах в организме. Она есть в каждой клетке организма. Вода поддерживает нормальную температуру и кислотность тела, артериальное давление, помогает избавляться от ненужных организму веществ посредством выделения пота, мочи и кала. Вот это очень важные моменты. Дальше. Вы сейчас можете мне сказать, что да я пью чай, да я пью газировку, да я пью еще что-то. Зачем мне пить еще и чистую воду? Давайте так. Да, из всего, что я перечислила, организм чуть-чуть себе водички возьмет. Чуть-чуть. Ведь это же не прямая вода. И вообще многие врачи говорят о том, что... Не я говорю, многие врачи говорят о том, что все, что не вода, все то еда. Ну, потому что если вы пьете сладкую газировку или сладкий чай, сладкий кофе, то уже вырабатывается инсулин. Да, еще раз подчеркну, повторю, организм возьмет чуть-чуть водички, но чуть-чуть, и потратит на это силы и энергию. А давайте мы с вами посчитаем, сколько воды наш организм теряет ежедневно. Вот просто вы дышите, это около 400 мл воды уже потеряли. С потоотделением через кожу 600-800 мл. И это очень изменчивое значение и зависит от физической нагрузки и температуры окружающей среды. Если жарко, если вы в сауне, если вы на пляже, если вы в огороде, в солнцепёк, да, вы потеряете больше литра, может, и еще больше того. Я сегодня утром тренировалась. В момент, пока я тренировалась, я выпила практически литр, ну, вру, нет, не литр, 600 мл. Я с собой термос наш брала с ионизированной щелочной водой, пила во время тренировки. Дальше, просто потому что мы ходим в туалет с вами по-большому, мы теряем тоже где-то 100 мл воды. А с мочой около 1,5 литра. Давайте посчитаем. 1,5 литра, 100, 1600, сюда еще 400 с дыханием, это 2 литра, 600-800 с потом, ну, где-то 2,5 литра мы с вами теряем. Надо восстановить, надо вернуть, понимаете? И, кстати, здесь вот врачи дают вам простые маркеры, как вы можете определить, достаточно ли вы пьете достаточное количество воды вы пьете, чтобы ваше давление было в норме, чтобы температура тела была в норме, чтобы голова не кружилась, ясность была, присутствовала. Это не лечение, а это простая гидратация организма, поддержка его нормального функционирования. Так вот, простые маркеры, на которые вы можете обратить сами. Чувство жажды не бывает никогда, а моча бесцветная или светло-желтая. Вот и все. Вот два простых маркера. Посмотрите. Кстати, еще один очень важный маркер. Опять же, об этом пишут очень многие медицинские источники, которые вы легко найдете и проверите. Которые пишут следующее. Чем меньше вы пьете чистой воды, да, тем тяжелее работать вашему сердцу. Потому что кровь становится очень густой. прям вот густой, сердцу тяжелее ее качать. Это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вот и все. Что делает вода? Вода доставляет питательные вещества в различные органы. Да чтобы ваши таблетки даже вот все выпить и усвоить, нужна вода. Ни чай, ни кофе. Некоторые там можно молоком запивать. Все. Остальные все водой запиваются. Нельзя их запивать ни соком, ничем. Вода снабжает нас энергией, укрепляет мышцы, смазывает суставы. Она увлажняет даже глаза. Нормальная работа сердца и сосудов невозможна без достаточного количества воды. И если воды не хватает, ваш организм не сможет регулировать температуру и начнет перегреваться. Недостаток воды в организме влияет на когнитивные функции, ухудшается память, концентрация. Человек становится еще таким более раздражительным. Но, смотрите, вся вода разная. Вот та вода, которая есть у нас в организме, в каждой клеточке нашего организма, вода, вода. И которую мы, она обладает определенными физико-химическими свойствами. И вот в идеале, в идеальной жизни пить воду такую же, как и уже в наших клетках, чтобы организм ее не перерабатывал, ни там как-то чего-то с ним не происходило. Давайте посмотрим, какими же вообще характеристиками обладает вода. Так вот, есть такой показатель, который называется окислительно-восстановительный потенциал. Это способность воды отдать электрон или присоединить к себе. Если вода отдает электрон, то она снабжает вас энергией. Она вас восстанавливает. А если забрала у нас электрон, то окисляется. Но это относится к любой жидкости, и ОВП – это показатель, который очень широко используется, в том числе и в пищевой промышленности, и много где еще это проверяют, смотрят и так далее и тому подобное. Так вот, ОВП положительный – это когда электронов нет, а ОВП отрицательный – это когда электроны есть, и они делятся вот с нашей клеточкой. Это очень здорово на самом деле, и этот показатель измеряется легко и просто при помощи специального прибора, который так и называется ОВП-метр. И второй показатель – это pH. Это внутренняя среда человека, в целом имеет pH щелочной. Если вы забьете там или посмотрите свои анализы, которые вы сдавали, там pH кала, pH мочи, анализы сдавали, кал, моча, там кровь, там везде будет указан pH. У гинеколога были, он тоже проверяет pH женских половых органов. Это показатель. Важный, кстати, медицинский показатель для оценки состояния человека. Я вам даже сейчас прочитаю, как в медицине кислотность биологических жидкостей, крови, мочи, желудочного сока и других является диагностически важным параметром состояния здоровья пациента. Поэтому вы их зачастую в анализах и видите. Врачи на это ориентируются, врачи на это смотрят. И так вот, pH, он есть и у воды. Да. И pH – это логарифмическая такая, это графа, господи, простите, забыла слово. От 0 до 14, вот 7 – середина, это нейтральный. Все, что ниже 7 – это кислотные элементы. Все, что выше 7 – это щелочные элементы. Так вот, если вы посмотрите на pH жидкости человека, то они, как правило, щелочные или слабо щелочные. Я, кстати, об этом большую статью написала. В Дзене она висит. Наш Дзен называется «Вода без мифов. Аквалайф». Найдите, почитайте. Там прям история, как появился pH и так далее и тому подобное. Так вот, ионизаторы – это бытовые приборы для того, чтобы менять вот эти два показателя простых у воды. Было ОВП с плюсом. Если вы воду проионизируете, вы получите воду с ОВП с минусом, насыщенную молекулярным водородом. А сегодня масса исследований свыше 2000, которые говорят о том, что молекулярный водород – это лучший антиоксидант. И такая вода совсем другая по вкусу, об этом я тоже писала в Дзене, но не проионизированную воду, а вообще, как мы оцениваем вкус воды, можете почитать. Ну а пока звоните 8 800 505 0855, сегодня последний день, ионизатор воды Аквалайф 29 900. Вы одновременно получите щелочную кислотную воду, отдельно водородную, 8 800 505 0855.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь Электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
23: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Аси Рак. И любой из вас может к этому разговору присоединиться, если позвонит в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702 и задаст Асе свой вопрос или оставит свой отзыв. Ася?
24: Будет очень здорово. Давно ни с кем не общалась, давно никто к нам не дозванивался. Давайте исправляться, давайте общаться, давайте дружить, делитесь своими отзывами или задавайте свои вопросы. И то, и другое пойдет на пользу всем радиослушателям «Комсомольской правды». Как и то, что сегодня еще можно заказать ионизатор воды «Аквалайф» с очень хорошей скидкой. Пока еще лето, скидки еще у нас пригорают. Ими можно пользоваться. И для радиослушателей «Комсомольской правды» сегодня особое предложение. Ионизатор воды «Аквалайф» 29 900. Это на самом деле очень выгодное предложение. Это цена еще практически позапрошлого года. Успевайте, дозванивайтесь, набирайте 8 800 505 0855, оформляйте свой заказ. Оплата, кстати, при получении. Звонок на наш номер телефона 8 800 505 0855 для вас абсолютно бесплатный. Звоните вы с мобильного или звоните вы с городского телефона. Это тоже, я считаю, очень важный момент, как и то, что оплата при получении. То есть вот сейчас вы звоните, оформляете заказ, фиксируете за собой выгодную цену 29 900 за ионизатор воды «Аквалайф», а оплачиваете уже потом при получении. Это тоже, ну, для многих дает такое спокойствие, что все безопасно, не будет такого, что я сейчас оплачу, а потом ничего не получу. Мы, конечно, в любом случае всегда все выполняем, все свои обязательства, но я знаю, что многим просто так спокойнее. Поэтому говорю об этом. Звоните 8 800 505 0855. Ну, а мы продолжим с вами говорить о том, что если мы с вами простую обыкновенную воду, вот, которая у вас течет из-под крана и которую вы пьете, наливаете в ионизатор воды «Аквалайф», то путем электролиза, электролиз – это воздействие постоянного тока на воду, вот под этим постоянным током вода разделяется на две. Там у нас есть мембрана специальная, вы получаете одновременно ионизированную щелочную воду и ионизированную кислотную воду. Щелочную мы с вами пьем, причем pH в приборе у нас легко контролируется при помощи кнопок. Вы можете выбрать pH от 8-0 аж до 11,2, но помните всегда, чем выше, не значит, тем лучше. будем с вами умеренны, будем по порядку разбираться. Хотя там, кстати, в инструкции все очень подробно описано. Что, как, зачем, почему. Ионизатор очень легок и прост в своем управлении. Знаете, абсолютно все вот легко и интуитивно. Я знаю, что многие даже инструкцию не открывают, хотя все-таки рекомендую, конечно, обязательно в обязательном порядке ознакомиться с инструкцией. Ну так вот, вы залили простую обыкновенную воду, получили ионизированную щелочную и ионизированную кислотную. Щелочную мы с вами пьем на постоянной, регулярной основе, начиная с низов, с pH 8.0. Никуда не спешим, никуда не торопимся и наблюдаем. Как же наш организм воспринимает эту воду? Прислушиваемся к себе очень внимательно. Да? А вот кислотную воду вы никуда не выливаете. Вы приготовили ионизированную щелочную, ионизированную кислотную воду. Она вам очень и очень пригодится. Я вам сейчас расскажу. А все документы официальные на это вы можете найти в нашем телеграм-канале «Ионизаторы Аквалайф» с подписями, с печатями из лаборатории. Как все происходило. О чем речь? Мы предоставили в лабораторию наш ионизатор воды «Аквалайф». Они взяли, приготовили ионизированную щелочную воду с pH 9.4, при этом кислотная вода получилась с pH 2.4. Вот они взяли эту ионизированную кислотную воду, налили в чаши Петри, а в этих чашах Петри уже были заселены кишечная палочка и золотистый стафилококк. Через 2 часа, если мне память не изменяет, надо документы поднять, прочитать, но, по-моему, через 2 часа, ну, может быть, через 3, вот где-то так, в документе все точно написано. Они проверили, и там не было в этой воде ни кишечной палочки, ни золотистого стафилококка. Понимаете? И это официально, это не придумано. Вы можете почитать об этом, еще раз говорю, на документ посмотреть. Что нам это с вами дает? Почему не надо выливать кислотную воду? Ну, смотрите, у вас на кухне губки, да, которые вы довольно-таки часто выбрасываете, потому что они начинают получать неприятный запах. Вы тратите на это много денег. А можно брать эту губку и замачивать в кислотной воде. Она эти все бактерии, ну, давайте скажем так, съест. И запаха вредного не будет. Рабочие поверхности на кухне, доски разделочные на кухне. Все это с вами мы можем дезинфицировать при помощи кислотной воды. Понимаете? То есть вы в ионизатор залили одну воду, получили две воды и каждую из них используете. При помощи ионизатора вы настраиваете воду под свои нужды. И вы купили ионизатор один раз и пользуетесь им долгие-долгие годы, каждый раз готовя ту воду, которая нужна вам прямо сейчас. Ну вот, например, мне сейчас... давайте про кислотную воду все-таки договорю. Что еще вы своей помощью делаете? Почему вы ее не выливаете? У меня, если она накапливается в большом количестве, я ее переливаю в робот-пылесос, и полы в квартире моются кислотной водой. Это такой обеззараживающий фактор. У нас кот был. Сейчас пока нет кота, но скоро, надеюсь, будет опять кот. Но факт в том, что идет обеззараживание, очищение, и если там где-то был какой-то запах, что-то там неприятное накопилось, все, кислотная вода все это устраняет. И это не химия бытовая, которая может повлиять там на аллергию. Ну, бывает же такое, что у кого-то в семье аллергия, никакую бытовую химию, ну, просто категорически не переносит. Здесь кислотная вода, с ее помощью все можно легко вот так убирать, мыть, отмывать, и никакой аллергии при этом не испытывать. Дальше. Если мы будем готовить с вами pH воды, чтобы пить, допустим, 8.0 или 8.5, та кислотная вода с pH 3-4, которая будет получаться, мы ее с вами используем для умывания. мы ей умываемся. Вот pH нашей кожи, он кислотный. Спросите об этом у своего дерматолога, спросите об этом у своего косметолога. Вы знаете, что очень часто упоминается pH на шампунях и на других

0: при получении. Все легко и просто. Вы получаете, вы сразу начинаете готовить воду. Вода подстраивается под вас, а не вы под воду. Попробуйте. 8 800 505 08 55. Еще раз давайте вспомним, что если мы с вами обезвожены, то это очень сильно влияет на весь организм в целом. В первую очередь реагирует мозг. Это доказано наукой, доказанный факт, что когда мозгу не хватает воды, мы начинаем с вами, извините, выражусь, подтупливать. Зависать. А что, где, зачем, почему не хватает воды организму. И еще один риск, тоже очень хорошо изученный и доказанный. У людей после 50 отсутствует сигнал жажды. Вот это, вы знаете, выражение, кто вам стакан воды в старости принесет, не на пустом месте. Надо напоминать людям в возрасте о том, что им важно обязательно попить воды. Звоните 8 800 505 08 55, подстраивайте воду под свои нужды, готовьте ту воду, которая нужна вам прямо сейчас. Ионизатор сегодня с колоссальной скидкой. 29 900. Таких цен скоро не будет. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о кровожадности НАТО.
3: НАТО, которое тоже прошло свой путь такой эволюционный, понятно, когда холодная война, для чего она была нужна, потом холодная война закончилась, СССР из нее вышел, начался новый период, и оказалось, что НАТО не может существовать без внешнего противника. То есть это как рыба, казалось, выброшенная на лед. Все, нет вот этого кислорода, нет этой воды, где она чувствует себя как щука, да. И тогда они стали придумывать для себя новые функции. Это, прежде всего, кризисное регулирование, которое нет в Вашингтонском договоре. Так началась эпоха больших операций, которая началась с Боснии и Герцеговины, несколько воздушных операций, потом бомбардировки Союзной Республики Югославии. С 23 марта 1999 года жесточайшие бомбардировки, 2400 крылатых ракет только было, выпущено десятки тысяч бомб, разбомблен Белград, уничтожена вся экономика, все электростанции. 78 дней все это продолжалось, потом пошли другие операции. Ирак, ну там НАТО формально не участвовала, потому что еще оставались две страны, которые сказали нет, Германия и Франция. Но американцы поняли, что это не преодолеть, значит, со стороны НАТО они не получат легитимизацию. Они создали коалицию желающих и реализовали то, что реализовали. Потом Ливия, Сирия и Афганистан.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В рамках работы над народной программой партии «Единая Россия» депутат Государственной Думы Александр Козловский и депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков встретились с жителями домов на улице Печорской. Участники встречи обсудили благоустройство дворов, состояние дорог и тротуаров, вопросы городской медицины, а также территорию возле почтового отделения на улице Зверева. Активное участие в разговоре приняла молодежь. Прозвучало предложение создать в городе специализированную велосипедную трассу. Инициативу планируется дополнительно проработать. Жители также предложили устанавливать на остановках информационные таблички с номерами маршрутов и обозначать памятными знаками места, связанные с историей Великих Лук. Старые гаражи на улице Ставского, 56, в Великих Луках неожиданно стали городской достопримечательностью. Инициатором преображения стал общественный советник главы города Валерий Корин. Своими руками он превратил серые стены в яркое художественное панно с изображением дуба и кота-ученого, узнаваемого персонажа из пушкинской сказки. В Великих Луках родители могут бесплатно провести торжественную церемонию именоречения в честь рождения ребенка. Она проводится по заявлению родителей и не требует оплаты. Чтобы организовать мероприятие,

0: необходимо обратиться в кабинет номер 3 отдела ЗАГС.
1: О валютах.
0: Доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, юань 12.25.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Асей Раак. И любой из вас по-прежнему может в этом разговоре принять самое деятельное участие. Для этого достаточно позвонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702 и задать вопрос или оставить свой отзыв.
7: Звоните, это будет очень здорово с вами пообщаться. Ну, а пока напомню для всех предложение дня сегодняшнего. Это ионизатор воды Аквалайф 29900. Это цена даже не прошлого, мне кажется, даже позапрошлого года. Поэтому действительно очень приятный момент воспользоваться таким предложением, заказать и... Одна покупка, но на протяжении долгих-долгих лет вы готовите воду под свои нужды, под свои потребности. Это очень важный момент. Давайте я вам расскажу про сам прибор, потому что, я знаю, многие боятся, есть такие опасения, я не справлюсь, или я не буду пить воду, будет стоять, я не буду им пользоваться. Но есть много всевозможных страхов. Давайте начнем по порядку. Смотрите, прибор российского производства, например, электроды, я была на фабрике в Москве, где электроды из титана нарезают вот эти пластины титана в форме электродов, а из Москвы эти электроды летят в Новочеркасск. И вот в Новочеркасске этот электрод по системе АИРТа семикратно покрывают металлами платиновой группы иридием и рутением. Это сделано не для того, чтобы красиво говорить в эфире или чтобы ионизатор стоил дорого. Дело в том, что вокруг этого электрода, который выполнен из титана и покрыт этими металлами, образуется кислотная вода. Кислотная. И если там будет электрод из простой нержавейки, то он будет отдавать частички своего металла в воду. Представляете, какой это будет химический коктейль. У нас у главного инженера в кислотной воде электрод из простой нержавейки стоял в кислотной воде, он похудел на несколько граммов, и на нем видны прям такие зазубринки. То есть мы просто выбрали инертный материал, потому что мы заботимся о здоровье, о безопасности, и мы в полной мере уверены в своем приборе. Так вот, еще раз, электрод, вокруг которого образуется кислотная вода, выполнен из инертных материалов, поэтому в воду ничего лишнего никогда не попадает. Он темного цвета, и, кстати, на этот электрод даже идет отдельная гарантия. Представляете? Хотя на моей практике, по моему опыту, я не слышала, чтобы меняли этот электрод, когда-то с ним ничего не случается. А второй электрод – это нержавейка уже медицинская. но вокруг него образуется щелочная вода, поэтому там точно ничего в воду не попадает. Дальше. Многие опасаются, что вот, хочу сказать, что вы обратите внимание, если вы будете выбирать ионизатор какой-то другой, просто спросите, из чего выполнены электроды, да? Имейте в виду, что электрод, вокруг которого образуется кислотная вода, должен быть выполнен из инертных материалов. Обращайте на это внимание. Это очень и очень важно. Дальше. Многие опасаются, что его надо встраивать, как-то настраивать. Для этого надо приглашать специального человека и платить ему деньги. Нет. Вы достали прибор из коробки и сразу самостоятельно начинаете им пользоваться. Его не надо никуда встраивать. По факту, вот как вы купили электрический чайник. Все, вы чайник купили, нашли ему место, где он будет стоять рядом с розеткой подключенной. Точно так же ионизатор. Ну, постоянно его в розетке включенным держать не надо. Вы заливаете в него воду, подключаете к розетке, нажимаете кнопку, загорается информационный дисплей, там кнопочки, стрелочки вверх-вниз. Вы сами выбираете pH, который вам поставить. В инструкции есть подсказки, как, с чего начинать. Да и здесь на радио мы всегда об этом говорим. Все, нажимаете кнопку старт. Через несколько минут он вам голосом сообщит: ионизация окончена, готовая вода в кувшине. Да, он у нас разговаривает. Очень умный прибор, очень умный мультимедийный экран. Также, вот он вам сказал, все, ионизация окончена, вы отключаете. Он говорит, отключите прибор от розетки. Вы его отключаете, кислотную воду переливаете отдельно, я вам уже рассказала, обязательно ее используйте. Волосы ей ополаскивайте для блеска, умывайтесь ей для поддержания pH кожи, дезинфицируйте ей все, что надо продезинфицировать, вплоть до каких-то порезиков. Я вам рассказала об этом исследовании, которое было проведено и заверено всеми печатями. Вот. То есть все легко и просто. Дальше, что еще есть у ионизатора? Есть анализатор воды. И, например, прибор сообщит вам, что вода у вас не питьевая. Если вы зальете туда воду дистиллированную, воду после фильтра обратного осмоса, где нет минерализатора, ток-то, чтобы проходил, надо, чтобы минералы и соли были. А если вы зальете воду без минералов и без солей, знаете, сколько историй и случаев о том, что вот люди ходят, покупают воду где-то там, специально тратят на это время, деньги, а потом заливают в ионизатор, выясняется, что они пили воду, в которой нет ни солей, ни минералов. Понимаете, вот это тоже очень важно. В приборе есть такой анализатор, и он вам обязательно об этом подскажет. Инструкция очень подробная, как я вам уже сказала. Там у нас с фотографиями, пошагово. Если вы позвоните 8 800 505 0855, и вам по запросу, например, куда вам удобнее, пришлют видео, инструкцию, или вы сами можете найти на Рутубе, во ВКонтакте, в Максе. У нас везде выложены видеоинструкции, где я подробно рассказываю, как пользоваться ионизатором, как, что, шаг за шагом провожу вас. Это очень легко, это очень просто, это очень-очень помогает. Также в приборе можно готовить водородную воду. Говорю, больше 2000 научных исследований опубликовано в авторитетных медицинских журналах всевозможных. Там исследования проводят и на животных, и на людях, и существуют уже метаанализы в большом количестве. Но самый главный вывод, который делается в этих исследованиях, что молекулярный водород – это эффективнейший антиоксидант. То есть вы готовите воду, даже если вы готовите ионизированную щелочную воду, это тоже очень важный факт, в ней присутствует молекулярный водород. И когда вы пьете, вы таким образом получаете антиоксиданты. Вот так все легко и просто. И это один прибор. Смотрите, один прибор, а сколько пользы, какую разную воду он готовит. Вы подстраиваете воду под свои нужды в этом приборе. Вы настраиваете, вы руководите, вы получаете ту воду, которая вам нужна именно сейчас. Вот в чем прелесть. Дальше. Многие боятся, что вот я сейчас куплю ионизатор воды, а потом всю жизнь буду покупать какие-то расходные материалы, чтобы он работал. Смотрите, единственный сменный элемент в ионизаторе воды Aqualife – это мембрана. Но мы их, этих мембран, кладем вам в упаковку такое количество, что на протяжении нескольких лет вам их покупать не надо. Они у вас в комплекте есть, уже присутствуют. Поймите, это очень и очень важный момент. То есть никаких расходных материалов. Все легко, все просто, все максимально доступно, но вы получаете функциональную воду, если вы, прежде чем ее пить, готовите в ионизаторе воды Aqualife. Это очень важный момент. Давайте с вами вспомним, что если человек обезвожен, регулярно не допивает воду, у него очень густеет кровь, это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Даже вот эта рассеянность и забывчивость тоже объясняется наукой тем, что мозг обезвожен. Мозг, он самый первый реагирует на обезвоженность. Маркеры. Достаточно ли вы пьете воды, на которые рекомендуют обратить внимание врачи? Это у вас не должно быть жажды, сухости во рту, и у вас моча должна быть светло-желтого цвета. Если она темная, то вполне возможно, вы обезвожены, вам не хватает воды. А вы ведь наверняка пьете большое число лекарственных препаратов. Вот чтобы они тоже доходили куда надо, чтобы они усваивались, надо пить воду. Это очень-очень важно для каждого человека. И очень важно то, что один прибор, один ионизатор может готовить разные типы воды под ваши нужды. Одна покупка закрывает огромное число ваших нужд на долгие-долгие годы. Попробуйте. Сегодня цена у нас позапрошлого года. Максимальная скидка. Пока еще лето. Но лето-то заканчивается. Торопитесь. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас, пока действует эта цена. 8 800 505 0855. Ну а эта цена — это 29 900. Такое сегодня предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Итак, давайте запишем с вами номер и тут позвоним. 8 800 505 0855. Будьте здоровы.
8: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
10: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
11: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
12: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
14: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Россия вошла в тройку популярных туристических направлений впервые за 2 года. Это данные сервиса бронирования пакетных туров Online Tours. Лидерами по бронированию остается Турция, там 31% от общего объема бронирований, и Египет, чуть меньше, 29% у этой страны, у этого направления. Ну, а, кстати, Россия расположилась на 3-м месте с отставанием, правда, с серьезным 10%, но обошла Объединенные Арабские Эмираты, чья доля снизилась с 11% до 4%. Это очень резкое падение. За комментариями обратимся к вице-президенту Альянса турагентств России Александру Макарчану. У нас на прямой связи. Александр Мушегович, я вас приветствую. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, Сергей. Даже неудобно эти фейковые новости в эфире обсуждать.
14: Но для того, чтобы они вот окончательно для всех стали фейковыми, давайте с вами и поговорим, потому давайте, что, понимаете, какие-то...
15: Давайте скажем честно, что у нас только 20% россиян имеют загранпаспорта, и, конечно, у нас 80% людей путешествуют по России, да, не в Турции какие-то или Египты.
14: Ну, это вот действительно так, скорее всего, даже не скорее всего, я в этом нисколько не сомневаюсь, но почему тогда эти цифры, эти россияне без заграничных паспортов не попадают в такие рейтинги?
15: Для меня загадка. Нет, давайте скажу, на самом деле не фейковые цифры. Uh-huh. Вот в турагентствах более 70% туристов покупают туры по России. Понятно, что в первую очередь сейчас это Красноярский край, Москва, Петербург, естественно, Калининград, ну, Калининградская область. Это вот самые хиты продаж. Был Крым, но Крым, вы знаете, по вполне понятным причинам последний месяц посел.
14: Uh-huh. Я, знаете, Александр Мушегович, я все-таки не хочу там могульно клеить ярлыки на то, что там фейковая новость, не фейковая. А может быть, может ли такое быть, что вот эти проценты среди людей, у которых есть заграничные паспорта? Ну, я пытаюсь там хоть как-то исправить ситуацию.
15: Хоть как-то, да. Да, думаю, что просто вот эта система бронирования, не будем ее рекламировать, я думаю, что просто они не продают Россию в должном количестве, вот и все. А на самом деле, не продают туры по России, а на самом деле... Туры по России, естественно, люди спрашивают, и спрашивают охотно, и на самом деле мы даже заметили вот такую тенденцию в этом году, из-за того, что есть определенные проблемы с топливом на трассах, люди начали выбирать не что-то далекое, видите, я вот не назвал вам там Алтай, Байкал, да, не назвал это, да, а назвал вот то, что вот близко, Красноярский край, Москва, Петербург, а Калининградская область, тут вполне понятно, угу. Не надо ехать машиной. У нас 95% людей добираются до Калининграда авиационным путем. Только 5% на поездах, а машиной там 0%.
14: Слушайте, но ведь не автомобилем единым, да? Есть железная дорога, есть самолеты. Почему же вы Алтай так сбрасываете со счетов?
15: А потому что в Алтае нет ни самолетов, ни железной дороги, да, там вот до Горно-Алтайска долететь можно и все, а дальше туда Чуйская, да, тракт, Чимал, это все только автомобиль, вот никаких поездов там не ходит, Сергей, вот такая вот история. Да и в Байкал вы там, ну, вы только доберетесь до Иркутска, mm-hmm. а туда там да, уже на острова, там уже никаких поездов нет, никаких самолетов не летает, то есть машинами там люди вокруг Байкала в основном ездят.
14: Ну, это на автомобиле там на месте, потому что из Москвы на своем автомобиле ехать до Байкала или там до...
15: Ездили, Сергей, да? В прошлом году люди ездили, конечно, и в этом году многие, в Алтай многие, не поверите, едут, не то, что там из Новосибирска и Томска, это понятно, или из Барнаула, люди едут с Урала, с Екатеринбурга, с Волгограда, из Самары ехали раньше на Алтай, даже из Москвы, кстати, много людей ехали на Алтай на автомобилях, в этом году нет.
14: Ну и, в принципе, понятно почему. Александр Мушегович, а у вас есть какой-то свой собственный рейтинг? Я не говорю прям точные цифры назвать, да, но какие направления сейчас внутри России?
15: Почему? Я назову вполне...
14: Давайте.
15: Внутри России, ну... Внутри России, вот я их назвал, вот номер один Красноярский край летом, круглый год номер один это Москва, и Подмосковье это круглый год номер один, Петербург, да, вот на 3-й позиции, Калининградская область на 4-й позиции, Татарстан войдет в пятерку. Вот пятерка, она абсолютно понятная. Крым раньше входил, Да, но в этом году я, естественно, Крым убрал с пятерки.
14: А, скажите, а чаще всего это вот какие-то, я не знаю, там туристические туры, скажем так, архитектурные, чтобы насладиться видами той же самой Москвы и Санкт-Петербурга, или это все-таки выезд на природу тоже пока еще популярен, поскольку лето у нас короткое?
15: Нет, номер один, давайте, номер один в России, это, естественно, в летний период, вы правильно говорите, лето короткое, купаться в России можно всего 100 дней, да, плюс-минус, где-то меньше в Калининградской области, где-то больше в Сочи, но плюс-минус это 100 дней, да, и из 365, естественно, но летом номер один это пляжные туры, это вот у нас даже люди в Приморском крае отдыхают, там Владивосток, да, Приморский край, там Японское море, там люди купаются, не только там, например, на Байкале. Или, кстати, Дагестан я не назвал, да, Каспийское море, тоже у нас люди купаются, на Балтийском море, не только на Черном. А так, вы правильно говорите, вот то, что архитектура, мы на это называем экскурсионные туры, это вот Москва, Петербург, Татарстан, вот здесь, да, понятно, что в Сочи или куда там, в Анапу мало кто едет с точки зрения экскурсионной.
14: Это я согласен. А что касается зарубежных направлений для тех россиян, у которых все-таки есть действующие загранпаспорта?
15: Ну, тут, смотрите, мы четко делим ближнее зарубежье. Здесь три лидера. Номер один – это Беларусь, без всяких конкурентов. Номер два – Абхазия. А вот за третью позицию борются Армения, Грузия, Узбекистан, Казахстан. За третью позицию борьба большая. А если берем дальнее зарубежье, то вот вам пятерка лидеров. Турция, Египет, Таиланд, Китай, Вьетнам. Видите, я убрал из пятерки Эмираты. Эмираты очень сильно просели, понятно, по каким причинам.
14: Даже несмотря на то, что они демпингуют, очень сильно снижают цены. Ну, во-первых, там сейчас и жарко очень, очень жарко.
15: Там и жарко, но люди ехали. Прошлым летом у нас полные самолеты летели на Эмираты. В этом году позиция, вот пока там есть конфликт между Ираном и США, в Эмираты люди опасаются ехать.
14: Александр Мушегович, благодарю вас. Спасибо большое. Александр Мкртчян, вице-президент Альянса турагентств в России, был с нами на прямой связи. Ну и напомню, что на полуострове Таймыр сейчас проходит 6-я большая арктическая экспедиция московских школьников и студентов колледжей. Экспедиция организована Департаментом образования и науки города Москвы при поддержке движения первых и чистой Арктики. И вот вместе с полярниками в экспедиции находится наш специальный корреспондент, ведущий программы «Клуб знаменитых путешественников» Евгений Сазонов. Слушайте его новый репортаж с побережья Карского моря, а весь полярный дневник можно прочитать на самом популярном сайте runeta.kp.ru.
16: Здравствуйте, дорогие радиослушатели радио «Комсомольская правда». В эфире Евгений Сазонов, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Арктике. 10 августа, наконец-таки, по-настоящему началась наша большая арктическая экспедиция 2026. Хотя до самого утра, до самого приезда в аэропорт Хаттанги мы не были уверены, что все-таки вылетим. Хотя погода стояла прекраснейшая. Видимость, как говорят летчики, миллион на миллион. Но это было в Хаттанге. А что было в районе мыса Каменный, куда мы должны были вылететь и приземлиться на берег Карского моря, ну, вопрос стоял открытый. И действительно, пока мы летели, наступил очень густой туман, пришлось подняться выше 2000 метров нашему вертолету. И, в принципе, летели как на самолете, когда любовались на облака сверху. Ну, а затем, уже прибывая к мысу Каменный, начали снижаться, вошли в плотную облачность и где-то у самой земли, наконец-таки, увидели место, где должны высадиться. Летели мы около 4 часов, то есть в районе 11 мы вылетели, в районе 3 часов дня сели, ну а в 15:40 начали наше движение. Мыс Каменный встретил нас, прямо скажем, не ласково. Море было заполнено льдами до горизонта, ну то есть такая настоящая зимняя погода, да и холодновато, честно говоря. Ветер достаточно такой серьезный, хотя терпимый. Но стоять не стоит, все время пришлось двигаться, чтобы сохранять тепло. А место нашей высадки, если по точным координатам, это 77 градусов 15 минут 15 секунд северной широты и 101 градус 49 минут 49 секунд восточной долготы. Наш план был сегодня дойти до подножия горы Свердрупа, и он осуществился, можно сказать, полностью, потому что Мы, ну вот в зоне прямой видимости еще один переход, и мы будем на горе. Хотя сегодня мы должны были пройти по плану 12 километров, но путем невероятных усилий мы сделали 15. А 15, потому что мы опаздываем на 2 дня. Потому что погода, ну, очень сильно подвела, и мы не могли 2 дня вылететь из Хатынги. Самым серьезным препятствием это было форсирование реки Тессама. Не сказать, что это очень приятная процедура. Воды, ну, примерно по колено, но она очень холодная, где-то не больше плюс 2 градусов. Вот, а температура, скажем, на поверхности, ну, порядка 6-7. То есть, можно представить, как приятно было разуваться, надевать кроксы и переходить ледяную без привлечения воду. Сегодня мы, как я уже говорил, ночуем у горы Свердрупа. Очень холодно, ветер пронизывающий, и особенно, когда вспоминаешь форсирование реки Тессама, становится еще холоднее. Завтра мы попробуем дать еще больший маршрут, пройти тоже где-то 15, может быть 16 километров, и дойти до горы Аструпа, потому что мы спешим нагнать наш график, и чтобы прийти в день открытия на мысе Челюскин памятника погибшим полярникам и летчикам, там наша вторая группа, группа хранителей, его как раз сейчас восстанавливает, ну а мы, исследователи, делаем все на благо российской науки. Кстати, ребята сегодня очень много всего нашли, очень много растений, следов животных, мхов, лишайников, то есть очень большие молодцы, и повторяю, все это будет направлено в 11 видов научных институтов, и, возможно, нас ждут новые открытия. С вами был Евгений Сазонов, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Арктике. До завтра, друзья мои.
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Александр Казаков о приближении очередной попытки переговоров по урегулированию украинского конфликта.
18: Во время длительных военных конфликтов деэскалации предшествует резкий виток эскалации, который мы сейчас и наблюдаем. Это первое. Второе, международная повестка, ну, не то чтобы диктует, конечно, но благоприятствует тому, чтобы начались переговоры. Я имею в виду промежуточные выборы в Соединенных Штатах, учитывая провальное положение на иранском фронте, команда Трампа может предпринять дополнительные усилия для того, чтобы заставить киевский режим, стоящих за ним европейцев, которые аватары глобалистов, в общем, заставить всю эту гоп-компанию согласиться на часть условий России для того, чтобы просто начать переговоры. Сам переговорный процесс, начало его, точнее продолжение, очередная серия, уже будет для Трампа частичным успехом.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: О технологиях.
19: Российское оборудование для строительства сибирского кольцевого источника фотонов оказалось лучше импортного, которое предполагалось использовать до отказа ряда стран от поставок, заявил Владимир Путин на Совете по науке и образованию. Ранее глава государства осмотрел установку синхротронного излучения. Ее планируют запустить в конце лета. СКИФ позволит заниматься научными исследованиями на пучках синхротронного излучения, заглядывая внутрь вещества и получая сверхточные данные о его структуре. Thank you.
20: О торговле.
19: Заказчики из Донецкой Народной Республики получили возможность проводить закупки на портале поставщиков Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». Госучреждения ДНР теперь могут приобретать товары, работы и услуги у поставщиков из любого региона страны. Предприниматели из ДНР работают на портале с 2023 года. За этот период они заключили почти 600 контрактов с заказчиками из разных регионов страны. Самый большой спрос пришелся на компьютерное, электрическое, электронное и оптическое оборудование, телекоммуникационные услуги, написал Собянин. С начала 2026 года к порталу также присоединились заказчики из Курской, Еврейской автономной и Липецкой областей. Всего число регионов заказчиков выросло до 47.
20: О происшествии.
19: 15-летний турист из России погиб в горах Абхазии в Гул-Рыбшском районе, сообщили в республиканском МЧС. Группа туристов совершала альпинистское восхождение в горной местности, где при неосторожных действиях один из участников получил травмы, несовместимые с жизнью. Законодательство республики не предусматривает обязательной регистрации туристических маршрутов перед выходом в горы. Однако именно наличие оперативных данных о местонахождении группы позволяет быстро реагировать на происшествие.
20: Обо всем.
19: У россиянки на пляже пятизвездочного отеля в турецком Кемере дикий козел отобрал еду. Женщина отдыхала на лежаке, когда к ней подошло животное и стало есть фрукты с ее тарелки. Дикие козлы регулярно спускаются к пляжу и подходят к лежакам в поисках пищи. Сотрудники отеля не отгоняют их с территории, поскольку животные обитают в этой местности.
20: О валютах.
19: Официальный курс доллара от Центробанка 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, юаня 12 рублей 25 копеек.
20: О погоде.
19: В Москве плюс 26, облачно, возможно, гроза. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
14: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Российские военные ночью нанесли групповой удар. Поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье. В МИД России заявили, что Армении необходимо провести референдум по вопросу членства в ЕС или ЕАЭС до декабря, а продавцы просят снизить комиссии на маркетплейсах. Пойдут ли им навстречу? Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Ну а начнем с того, что российские военные ночью нанесли групповой удар и поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В частности, вооруженные силы России ударили по крупному транспортно-логистическому центру «Киев-3» площадью около 50 тысяч квадратных метров. По данным Минобороны, на его территории хранились ударные беспилотники. Среди других целей в Киеве оказался терминал «Новые почты». По сообщению ведомства, через него проходили товары двойного назначения, в том числе компоненты для производства ВБЛА. Ну а в Запорожье под удар попал металлургический комбинат, который используется для производства защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники и пластин для бронежилетов. На территории предприятия также устанавливали на тяжелую бронетехнику экраны для защиты от ударов FPV-дронов. Но давайте все это обсудим. У нас военный консультант на связи Антон Труц. Антон Андреевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
21: Здравствуйте, рад вас слышать.
14: Взаимно, Антон Андреевич. А как вы можете прокомментировать вот эти сообщения Минобороны и, собственно, перечисление пораженных объектов ВСУ на территории Украины, в частности, в предместьях Киева и в нем самом? А о чем это, на ваш взгляд, может говорить?
21: Ну, это достаточно позитивная новость, которая говорит о том, что у нас ведется системная работа по тыловой инфраструктуре противника, прежде всего по той ее части, которая отвечает за производство и перевозку снабжения беспилотниками и их компонентами. Дело в том, что опыт, имеющийся, накопленный в течение 20 века разных военных конфликтов, говорит о том, что самое неудобное место для уничтожения боевой техники противника – это фронт. Уничтожить что угодно – танк, беспилотник, артиллерию, самолет – тогда, когда он выполняет свои боевые функции, ездит, стреляет, сосредоточен, замаскирован – это очень тяжело. Да, значительно удобнее, значительно эффективнее поразить его в тылу, желательно в момент, когда он еще не сделан. Алло, извините, меня слышно?
14: Да, очень хорошо слышно.
21: Да, отлично.
14: Боюсь прерывать.
21: Отлично. Отлично. Вот, соответственно, если вы вместо того, чтобы разломать танк, который «Тигр», например, который ездит и стреляет, сломали какой-то завод, который производит необходимую для него деталь, например, который выпускает шарикоподшипники завод, это пример, да, то это значительно лучше, потому что значительно эффективнее. Необходим, разумеется, четкий анализ цепочек логистических и производственных, которые есть у противника, для того, чтобы определить, где именно находятся так называемые узкие места или бутылочные горлышки, которые реально лимитируют выпуск того или тех или иных образцов вооружения. Например, опыт союзников, когда они наносили удары во время войны по немецкой промышленности в Германии, показал, что сначала эти удары они не возымели должной эффективности, несмотря на большое количество вываленных бомб, большое количество потерь у немцев от бомбардировок. У них росла это... темп выпуска вооружений только рос. Но когда было тщательным образом проанализировано вот то, что я сказал, логистические и производственные цепочки, были выделены конкретные узкие места в военной промышленности Германии, в частности, те самые заводы по производству шарикоподшипников, заводы по производству синтетического топлива, еще там определенные предприятия, удары сосредоточились по ним, то это дало сразу конкретный эффект.
14: Например? То есть мы действительно видим, что массивность атак снизилась?
21: Нет, это я говорю про этот, говорю про исторический опыт. Сейчас, если вот подобная работа будет продолжена, то это мы положительный эффект от этого мы должны увидеть. Ну, тут важно понять следующее, что когда ведется какое-то такое планирование, то всегда надо понимать, что в нем есть, возможны какие-то ошибки. Поэтому, как и при любом военном планировании, необходимо предусматривать варианты на вопрос, что если. Потому что если, как вот локальный, тактический командир предусматривает варианты, что делать, если по нему будет нанесен артиллерийский удар, если там внезапно появится где-то противник, предусматривает какие-то резервы, предусматривает средства разведки, использование сил и средств разведки для того, чтобы исключить появление противника там, тогда, где не нужно и так далее, то при планировании подобной кампании необходимо вводить некие критерии успешности кампании по поражению тыла противника. То есть мы предполагаем, что необходимо вот такие места у противника являются узкие. Мы наносим удары по ним. Но как надо всегда понимать, что значит, а вдруг мы ошиблись? Могли же ошибиться, да? Или человек свойственно ошибаться. Соответственно, надо понимать, что если там в течение какого-то времени, разумеется, это принимают решение те, кто вот это составляет эти соответствующие планы, воздействие на эти конкретно объекты не приводит к достижению заявленных, необходимых результатов, то, значит, необходимо пересматривать критерии там поражения, по которым включаются те или иные объекты в список на поражение. То есть это творческий процесс. Причем противник-то ведь тоже, он стремится как-то снизить эффект от ударов, например, диверсифицировать поставку тех или иных компонентов, рассредоточить средства производства, рассредоточить поставки. Он, разумеется, это будет делать. Но надо понимать, что удары, они эффективны даже уже в том смысле, в котором они заставляют противника защищаться. Потому что любые ресурсы, которые потрачены на защиту, они не потрачены на удары по нам.
14: Да.
21: В этом смысле есть интересный парадокс, что хорошее ПВО – это плохая ПВО. Потому что хорошее ПВО всегда дорогая ПВО, понимаете?
14: Да, Антон Андреевич, спасибо большое за ваше разъяснение, пояснение и размышления в нашем эфире. Это Антон Труц, военный консультант, был с нами на прямой связи. Мы обсудили тему о том, что российские военные ночью нанесли групповой удар и поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье. Это сообщение Минобороны Российской Федерации. Ну, а, кстати, тему эту мы будем продолжать в нашем эфире вместе с военным обозревателем «Комсомольской правды». Реплика полковника в отставке Виктора Николаевича Бранца.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Судя по сводкам Министерства обороны России, за минувшие сутки противник продолжает расширять зону и глубину ударов по территории Российской Федерации и получает ответы, которые гораздо болезненнее, чем те удары, которые звучат в районах России. За минувшие сутки наши ракетчики, беспилотчики, авиаторы нанесли огромное количество массированных и групповых ударов, прежде всего по Киеву, а также по целому ряду столиц областей Украины. И прежде всего били по военным, военно-промышленным, энергетическим целям. И вот за минувшие сутки стоит обратить внимание на одну прелюбопытнейшую деталь. Российская армия резко активизировала удары по мостам. Огромное количество задач, связанных с уничтожением мостов, стоит у нашей армии сейчас в Запорожской области. Там очень много мостов, которые противник использует для перегруппировки своих войск, а также для доставки боеприпасов и техники. Но я вам назову, смотрите, мост Преображенского, новый автомобильный мост, арочный мост, есть еще дамба на Днепрогессе. Все это сейчас, когда российская армия очень серьезно берется за дальнейшее продвижение в Запорожской области, которое, к сожалению, пока еще контролирует враг, все эти мосты уже находятся на прицеле, потому что нам очень важно помешать противнику проводить логистику. И, в общем-то, вы знаете, мостовая проблема сейчас стоит у врага не только в Запорожье, но и в Харьковской, и в Днепропетровской, и в Херсоне в том числе, и так далее. Похоже, что российская армия взяла цель вырубить логистику врага, которой он очень долго пользовался. Ну а что касается ударов противника и наших ответов на эти удары, то я вам назову сейчас внушительную цифру. Только за одну ночь вооруженные силы Украины запустили по территории России почти что 400 беспилотников. И вот, обратите внимание, 396 из них сбиты. Ну что, специальная военная операция продолжается. Очень похоже, что мы наконец-то серьезно взяли, как говорится, воевать по-настоящему. Это и говорит резко возросшая интенсивность наших ударов по Черноморскому побережью и по судам, которые раньше вольно ходили из Турции, из Румынии, из Болгарии. И все это говорит, что мы отрубаем Украину от Черноморского побережья. Активнейшим образом мы бьем по военным целям в Николаеве и в других городах. Вот главное отличие вот этого нового вала наших ударов в том, что мы, в отличие от украинцев, не бьем по гражданским объектам, по жилым домам, мы бьем исключительно по военным целям. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
20: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
14: В МИД России заявили, что Армении необходимо провести референдум по вопросу членства в ЕС или ЕАЭС до декабря. Обсудим через пару минут в эфире.
3: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
20: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
22: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
20: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
2: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
14: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире «Радио Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех. Еще одна тема для обсуждения. В Министерстве иностранных дел России заявили, что Армении необходимо провести референдум по вопросу членства в Евросоюзе или в ЕАЭС до декабря этого года. Именно в этом месяце глава государств участников Союза планирует обсудить дальнейшие шаги в отношении Еревана. Такую информацию в беседе с ТАСС сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. У нас на связи политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Евгений Александрович, приветствую вас, здравствуйте.
4: Добрый день, Сергей.
14: Евгений Александрович, ну вот, судя по всему, Армении дан срок Кремлем, причем он не до декабря, потому что нужно принять четкое решение, а потом уже готовить этот самый референдум. То есть, по большому счету, остается, ну, не знаю, не более двух, наверное, месяцев, я правильно понимаю?
4: Ну, вы совершенно правы, вопрос только, насколько это будет исполняться. То есть сейчас как бы МИД ставит достаточно жесткие условия, ну, Российская Федерация, для Армении, чтобы она определилась. Дело в том, что в последнее время Армения принимает откровенно недружественные заявления по отношению к России. Идут разговоры о том, что Армения хочет ввести, ну, есть вариант введения санкций, поддержки санкций против России с целью того, чтобы быстрее вступить в Европейский Союз. То есть эти все движения, они как бы не действуют на пользу отношениям внутри Евразийского Союза. И Москва, наконец-то, я считаю, начинает усиливать свою риторику, потому что, ну, мы все время всех всегда жалели, у нас всегда были какие-то линии, красные, зеленые, белые и так далее. Сейчас, судя по всему, Кремль, да, ну и союзники решили дать возможность очень быстро определить Армении, с кем она. Потому что усидеть на двух-трех стульях не получится. При этом Пашинян заявляет о том, что сама постановка вопроса, она как бы не актуальна, так как сути вопроса нет. То есть нет, вроде бы парламент Армении принял решение, резолюцию, там, начать какие-то шаги вырабатывать для вступления в ЕС, но при этом, судя по всему, ЕС Армении не нужна. Они как бы поддержали Армению, они понаобещали Пашиняну, поддержали там определенную часть населения, что вот мы рядом, вы только проголосуйте за команду Пашиняна на выборах, да, что и произошло, поддержите там все действия Пашиняна по фактическому не уничтожению, а победе, да, над всеми внутренними оппозиционными силами, что и происходило это время, и в Армении, в принципе, этому толком никто не противился. То есть сейчас поляна чистая, фактически, для Пашиняна в Армении, а вот денег нет. А деньги – это, прежде всего, конечно, Евразийский Союз, где Армения получает большую часть своей экономической выгоды. И вот сейчас как бы им ставится вопрос, вы с нами или нет? Нечего тянуть. Здесь еще другой же вопрос. У нас у ДКБ, почему до сих пор Армению терпят в ОДКБ как участника? Потому что она уже открыто заявила о своем неприятии участия в ОДКБ, но при этом заморозилась, да, как бы осталась. Ни нашим, ни вашим. Вот. То же самое мне бы не хотелось, чтобы произошло с Евразес. Сейчас Пашинян заявит о том, что все, наш народ как бы пока не готов ни к чему. А завтра, а когда не будет принято решение по Армении в Евразес, опять начнутся разговоры, и так, надеюсь, не будет такого. То есть будет принято кардинальное решение или с нами, или без.
14: Вот интересно, что появляются сообщения, в частности, Интерфакс сообщает, что Армения уже ведет переговоры о закупках газа у альтернативных поставщиков, чтобы снизить зависимость от импорта российского топлива. Об этом, по словам Интерфакса, член партии премьер-министр Республики Никол Пашинян, гражданский договор Саркис Хандонян уже сообщил. И речь, судя по всему, идет об Иране и Азербайджане, чтобы эти страны помогали Армении справиться с кризисной ситуацией, если Россия решит поднять вопрос, ну, во-первых, цены на поставляемое в Армению топливо. Я думаю, что если Армения решит примкнуть к ЕС, это будет малая часть марлезанского балета, который в ее адрес будет устроен.
4: Ну, вы знаете, я не думаю, что тот же Азербайджан и Иран будут поставлять Армении газ по таким ценам, как ранее поставляла Российская Федерация. Армения также может потом по таким же ценам международным покупать у России. Вопрос, захочет ли Россия этого, ну, как бы, уже оказывать такую поддержку. А там, ну, кого, конечно, на фоне заявления Азербайджана о том, что они поддержат Армению, такое же тоже происходит, так как у них же мирный трек переговорный и так далее. Далее. Азербайджану выгодно поставлять свой газ в Армению. Может быть, даже они сделают какую-то скидку. Но это уже будет совершенно иная ситуация. Потому что мы видим, что происходит с гораздо более сильными странами экономически. Да? Это Европейский Союз, которые отказались от дешевых российских ресурсов, при том, что у них никаких особых условий-то не было. Ну, вы просто покупаете, мы вам делаем долгосрочные поставки недорого газа. А у Армении ситуация так вообще, они почти бесплатно на фоне остальных получают этот газ. Вот. И в Европе кризис. Все рушится из-за отсутствия конкуренции, из-за проигранной конкуренции Китаю. А что будет в Армении, я даже мне сложно представить. Ну, видимо, у нас появится какая-то новая автономная область, куда переедут большая часть армян для того, чтобы выжить. В ином случае я перспектив у армянской государственности не вижу, если у них не будет такого союзника, как Россия.
14: А в случае, если этот конфликт не будет исчерпан, что Россия может противопоставить Армении во втором, более жестком этапе, потому что гайки, мы видим, уже закручиваются, и вряд ли это вот так быстро остановится. То есть теоретически можно, ну, что в голову приходит, да, по туризму ударить, то есть ограничить какие-то авиасообщения с Арменией, с Ереваном в частности.
4: Вы знаете, вообще-то можно ударить сильно по иммиграционной составляющей, по гражданству, да, то есть как бы вот минимизировать получение российского гражданства в случае наличия армянского гражданства, ну, то есть двойного гражданства. Только если вы понимаете, это тоже сильный удар. Переводы денежные, да, контроль за денежными переводами, за составляющие этих переводов, это миллиарды, это огромные деньги на территории Армении. Да, они скажут, что вы же там с нашей помощью обходили какие-то санкции. Мы всегда можем заменить. У нас есть партнеры, через которых мы сможем обходить.
14: Вы собираетесь к Ирану и Азербайджану обращаться за газом там и нефтепродуктами? Ну, пожалуйста, мы тоже имеем возможность обратиться к другим. Да. В эту игру можно играть вдвоем. Евгений Александрович, спасибо большое. Евгений Михайлов, политолог и директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа, был с нами на прямой связи. Еще одна тема. Продавцы просят снизить комиссии на маркетплейсах. Селлеры утверждают, что приемлемая комиссия для них – это 10-15%, а нынешние могут доходить до 80%, несмотря на тяжелую ситуацию в связи с постоянными атаками вражеских беспилотников. Так пойдут ли онлайн-площадки навстречу предпринимателям? Вот этот вопрос прояснил для нас с вами Василий Воронин.
6: Продавцы на маркетплейсах просят снизить для них комиссии. Союз продавцов маркетплейсов направил в правительство письмо с просьбой рассмотреть меры поддержки российских предпринимателей в связи с атаками БПЛА на объекты онлайн-торговли. Среди предложенных Союзом мер – снижение комиссии для пострадавших предпринимателей на срок не менее полугода после возобновления продаж. Также бизнес просит убрать дисконт самих площадок, включая бонус постоянного покупателя. Из-за них клиенты часто перезаказывают товары, а сели

0: гораздо больше времени, но минимум год, а желательно 2-3 года для того, чтобы все вошло в свою колею. Скидка постоянного покупателя – это не самый лучший инструмент для регулирования тарифов на логистику. Если у нас отменится скидка, то весь товар для всего рынка, для всех покупателей станет дороже. И тут уже встает вопрос покупательской способности, насколько они продолжат покупать тот же товар, который может быть на 20, на 30, иногда на 40% дороже.
1: Комиссии маркетплейса сейчас зависят от категории товара. Самые большие – на одежду и обувь. Смогут ли площадки пересмотреть условия и как это отразится на ценах, предположил автор канала «Система и масштабирование на маркетплейсах» Максим Попов.
2: Сейчас разброс комиссии, он в зависимости от типа товара, то есть от 30 там, до 50, до 60 может доходить процентов. В одежде мы в комиссию с вами должны еще учитывать не только стоимость самой комиссии, но и стоимость логистики, то есть стоимость доставки до покупателя. В товарных категориях, где низкий процент выкупа, это одежда, обувь, там суммарная комиссия может достигать иногда и 70, и даже 80%, если товар плохо выкупают. Если комиссии будут снижены для продавцов, то, конечно же, цены снизят на маркетплейсах существ. Тут зависит от того, насколько будут снижены комиссии для продавцов. Я сомневаюсь, что особенно в текущий момент маркетплейсы на это согласятся. Скорее всего, если запретят скидку маркетплейс, то при этом сам маркетплейс пойдет навстречу и при этом уменьшит комиссию. И тогда цены останутся примерно на том же самом уровне.
1: ЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку, не требовать досрочного погашения, реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю. Рекомендации действуют до конца августа 2027 года. При этом поддержку стоит оказывать даже тем, кто не имеет права на кредитные каникулы по закону. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
3: Здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюленний жир. Тюленний жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
6: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 15:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Предложения по благоустройству и развитию городской инфраструктуры продолжают поступать от великолучан в рамках работы над народной программой «Единой России». На встрече с депутатом Госдумы Александром Козловским и депутатом Великолукской городской думы Дмитрием Белюковым одним из предложений местных жителей стало создание дополнительной детской площадки. Было отмечено, что возможным вариантом реализации инициативы может стать участие в проектах территориального общественного самоуправления. Отдельное внимание участники встречи обратили на отсутствие тротуара на улице Мурманской от продуктового магазина до перекрестка с улицей 3-й ударной армии. Решение тоже может быть найдено. Так, при проектировании изменений на этом участке рассматривается возможность устройства тротуара одновременно с реконструкцией

0: реконструкции перекрестка. Все предложения участников встречи были зафиксированы и будут в ближайшее время прорабатываться. Министр образования региона Александр Сорокин доложил губернатору Михаилу Ведерникову о ходе капитальных ремонтов школ, детских садов, в том числе в Великих Луках. Он сообщил, что завершен ремонт в детском саду номер 5, проведена приемка объекта. Сотрудники готовятся к возвращению детей в группы. Выполнено 95% от запланированного объема ремонтных работ в кадетской школе и школе номер 7 имени Антона Злобина. В учреждениях идут финишные работы, устраняются выявленные недостатки, одновременно устанавливаются в помещениях мебель и оборудование. Презентация новой книги Светланы Размыслович «Интернат. Дом, в котором живет душа» пройдет 21 августа в 17 часов в Центральной Великолукской библиотеке. Она состоится в рамках книжного фестиваля «Встречи на родине Семевского». Издание представляет собой не просто описание деятельности Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов и жизни его обитателей. Это еще история милосердия в России в целом и развития богоугодных заведений в городе Великие Луки, а также личное повествование размышления. Деньги от реализации книги будут направлены на приобретение средств личной гигиены и другие нужды проживающих Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
1: О валютах.
0: Доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 25 копеек.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Сербия может отменить безвиз с Россией вслед за Черногорией, заявил министр по европейской интеграции. Центробанк России поднял курс доллара до нового максимума за последние 4,5 месяца. Россия по итогам первого полугодия впервые за 2 года вошла в тройку наиболее популярных направлений по числу проданных туров. По крайней мере, есть такие заявления, но все в подробностях расскажем в ближайшие минуты в нашем эфире. Начнем с того, что Сербия может отменить безвиз с Россией, сделать это вслед за Черногорией, заявил министр по европейской интеграции. И вот что сказал, фамилия его Старович, кстати. Страна намерена выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне в 2027 году. Как интересно, у нас российский политолог на связи, историк и публицист, специалист по новейшей истории Балкан Елена Пономарева. Елена Георгиевна, здравствуйте.
4: Да, добрый день. Ну, что мог сказать еще министр по европейской интеграции? Естественно, его хлеб быстрее втянуть страну вот в эту нормативную империю. Но если убрать сарказм, то, в принципе, все документы, которые Сербия в течение многих лет подписывает с Евросоюзом, они направлены на то, чтобы максимально втянуть страну в эту наднациональную структуру и отделить от России. Одним из условий является отмена каких-либо безвизовых режимов с разными странами, ну и, естественно, прежде всего с Россией. Нужно сказать, что по требованиям Евросоюза эта отмена должна произойти за полгода до вступления в Европейский Союз. А сейчас, видите, министр сказал до того, как присоединяемся к Шенгенской зоне. Хотя, на самом деле, конечно, сами сербы спокойно могут передвигаться по Европейскому Союзу, им не нужна никакая виза. Это касается именно иностранных граждан, которые приезжают в Сербию. Но, знаете, у меня сомнений никаких нет, особенно после того, что было устроено в Белграде 8 августа, что это будет сделано.
3: Что интересно, на что стоит обратить внимание, на мой взгляд, Сербия, как, собственно, и Черногория, это ведь страны, которые, ну, насколько возможно в нынешней ситуации, максимально лояльны к россиянам и к русским как нации, да, и вроде страны, где нас большое количество населения, не буду за всех говорить, и любят, и менталитет очень близкий, да, и радушно вроде принимали наших туристов, сами причем охотно тоже в Россию ездили. ездили. А вот то, что они собираются или заявляют о том, что вводят визы, на ваш взгляд, это насколько показательный момент? То есть даже если такие страны таким образом к нам относятся, то что ж про другие говорить?
4: Ну, это говорит о целенаправленной, продуманной политике по демонизации России и отгораживанию от нее. Но вы совершенно правильно сказали, что огромное количество, я бы даже сказала, подавляющее большинство жителей и Сербии, и Черногории, это исторические и практические русофилы. И можно говорить в данном случае о двух государствах, как двух Сербиях, так и двух Черногориях. Первое, это официальное, но Сербия до последнего момента все-таки старалась и на официальном уровне проявлять, так скажем, лояльность по отношению к политике Российской Федерации, а Черногория, как мы знаем, вступила в свое время в НАТО и первая ввела из балканских стран санкции против России в 2014 году. Так что здесь официально, под говорится, отметилось, что называется. И вторые государства, это, собственно, то общество, которое вот разделяет наше устремление по формированию безнацистского мира, да, по строению мира процветания, где учитывается культурное наследие каждого народа, где ценится в том числе православие. Вообще, кстати, сербы были очень возмущены тем, что происходило в субботу в Белграде, потому что гонения, которые устраиваются в Киеве на православное население, это особенно вот тревожит в том числе сербов. Так вот, и, конечно, это общество не во всех случаях может воздействовать на чиновников. И вот так и получается в результате такая ситуация, что помимо, кстати, мы должны сказать, что сербы очень многие добровольцами воюют на Донбассе, и очень много среди них погибших, несмотря на репрессии, которые принимают.
3: И правительство Вучича, кстати, при возвращении в Сербию их подвергает уголовному преследованию.
4: Да, да, да. Вот. Так что здесь очень сложная ситуация, и поэтому особенно болезненная. И наша задача, вот как аналитиков, журналистов, очень деликатно к ней подходить, чтобы не обидеть обычных сербов, которые на нашей стороне. Другое дело, мы можем критиковать, да, официальные власти, понимать, что они, так скажем, многие решения делают вынужденные, ну, потому что это специфика балканской политики, это давление, которое оказывается на Вучича, в частности, он уже за несколько лет до вот этой ситуации говорил о том, что если Сербия собирается вступить в Европейский Союз, то ей нужно взойти на Эверест, и политически, и экономически. Происходит в результате этого вот давления еще очень сложная ситуация в Косово, так что это все надо тоже учитывать. Но, тем не менее, факты есть факты.
3: Да, если брать вашу аналогию про Эверест, то там вообще это гора усеяна большим количеством трупов, которые оттуда и вывезти невозможно.
4: Да, кстати, вот это совершенно правильно вы обратили внимание, совершенно верно.
3: А вот еще раз просто скажу, что есть план действий, да, у сербской верхушки, чтобы реализовать к концу будущего года, 2027-го, вступление в Шенгенскую зону. Я для нашей аудитории просто поясню, что вступление в Шенгенскую зону как раз и означает, что страна должна привести визовую политику свою в полное соответствие с требованиями Евросоюза. И вот отсюда следует автоматически, что это отмена безвизового режима с Россией. И вот, кстати, в конце июля кабинет министров Черногории сообщил, что россияне и белорусы, кстати, не будем про них забывать, до 31 октября этого года могут въезжать в Черногорию без виз на 30 дней. Вот дальнейший порядок пока не уточняется. Но что интересно, туроператоры российские пока не получали информации о планах введения виз в Сербию. Это в АТОР сообщили, ТАСС. Но вот вице-президент АТОРа Артур Мурадян уже заявил, что вот введение требований, схожих с шенгенскими визами, станет приговором для туризма Сербии. А зачем они тогда это делают? Что большое количество европейцев к ним поедет и будет оставлять такое же количество денег, как россияне?
4: Нет, но это общеизвестно, что такое количество денег, как российские туристы, никто никогда в мире не оставляет. Через это прошли очень многие страны. И первые, кстати, если мы говорим про Балканы, пострадала Черногория, когда были введены определенные санкции, там давление по поводу недвижимости было и так далее и тому подобное. Вот. А уж Греция как пострадала, да, и другие государства. Но дело в том, что никто не учитывает интересы обычных предпринимателей, бизнеса. Здесь включается в дело большая политика. Угу. И в том числе такие вот символические акции, направленные против России, к сожалению.
3: Елена Георгиевна, спасибо вам большое за время ваше в нашем эфире, за ваши ответы. Это Елена Пономарева, российский политолог, историк и публицист, и специалист по новейшей истории Балкан, была с нами на прямой связи. Но, к слову, страны Балканского полуострова уже применяют визовые ограничения как политический инструмент. Вот, напомню, ранее Хорватия пересмотрела решение об отказе в выдаче виз 4 из 9 членов сборной России. По гимнастике визы получили Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева, Алексей Усачев, российские спортсмены, которые получили визы, примут участие в чемпионате Европы в Загребе. Ну а в отношении еще 3 спортсменов, тренера и врача, отказ сохранился. И о том, что Евросоюз также изучает возможность введения визовых запретов и новых ограничений в отношении атлетов и представителей спортивных структур России, сообщили, кроме всего прочего, и в службе внешней разведки. Что же еще, кроме политики, происходит в мире спорта? Подробнее расскажет наш коллега Василий Воронин.
2: Новости спорта.
5: Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Бородин в финальном заплыве показал время 4 минуты 8,17 секунды и установил рекорд чемпионатов Европы. Второе место занял итальянец, третьим стал британец. Бородин завоевал первое золото российских пловцов на турнире в Париже и стал двукратным чемпионом Европы. Ранее он побеждал на аналогичной дистанции в 2021 году в Будапеште. Также на счету 23-летнего россиянина бронза за на 400-метровке комплексом на чемпионате мира 2025 в Сингапуре. Грозненский «Ахмат» сыграл в ничью с воронежским «Факелом» в заключительном матче 3-го тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. Встреча, которая прошла накануне в Воронеже, завершилась со счетом 0-0. «Ахмат» с 2 очками идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» 1 очко располагается на последней 15-й позиции. Российская фигуристка Камила Валиева планирует продолжить работу с французским хореографом Бенуа Ришо и подготовить с ним еще одну программу. Ранее стало известно, что 20-летняя фигуристка прибыла во Францию для работы с Ришо в рамках тренировочного сбора. В ходе него спортсменка планирует поставить у французского специалиста 2-ю программу, предположительно, произвольную. В мае во время визита Ришо в Новогорск Валиева уже работала с ним над короткой программой. Валиева в январе возобновила соревновательную карьеру после окончания дисквалификации и в новом сезоне вернется к официальным соревнованиям. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта.
3: И еще одна тема. Российским водителям грозит повышение стоимости полисов ОСАГО этой осенью. Подробнее через 2 минуты.
2: Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
7: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, 3-й этаж у эскалатора.
8: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
9: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Чистые пруды» раньше называлась Кировской, а в Кировской области есть поселок «Чистые пруды». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит.
3: Продолжим обсуждение главных тем дня. В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Российским водителям грозит повышение стоимости полисов ОСАГО этой осенью. И прежде всего страховка подорожает для аварийных водителей. Средняя стоимость ОСАГО в целом по стране за апрель и июнь составила 7,5 тысяч рублей. Это рассказали в Российском союзе автостраховщиков. По сравнению с первым кварталом, она практически не изменилась. Однако цена полиса уже резко подскочила для аварийных водителей сразу на 10%, причем до 37 тысяч рублей. Это почитали в одном из онлайн-сервисов, который помогает сравнить стоимость ОСАГО у разных компаний. Там проанализировали данные 2 миллионов 300 тысяч пользователей, и аварийные автовладельцы традиционно первыми ощущают на себе колебания цен на ОСАГО, ну, потому что страховщики справедливо ожидают убытки именно от таких автовладельцев. Ну и когда ситуация с убыточностью ухудшается по любым причинам, страховщики существеннее всего поднимают тарифы именно для них. В свою очередь, это позволяет сдерживать цены для аккуратных клиентов. Для других категорий цены действительно изменились меньше, при этом начинающие водители почти не ощутили подорожания. Цена для них изменилась менее чем на процент и в среднем составила 20 тысяч рублей. Подорожание ОСАГО, особенно для аварийных водителей, прежде всего связано с внесением Центробанком изменений в единую методику расчета. Это пояснил радио «Комсомольская правда» директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев.
10: Внесены изменения, которые приведут к тому, что с сентября месяца справочники вырастут примерно на 8-10%. Соответственно, страховые компании, безусловно, закладывают, что выплаты, начиная с сентября, также вырастут на те же самые 10%, и понятно, что закладывают это в страховую премию. При этом мы тоже традиционно всегда за этим следим, мониторим и видим, что когда происходит какое-то качественное улучшение в системе ОСАГО, то это неравномерно сказывается на автовладельцах, на страхователях. Люди, водители, которые более спокойно, качественно водят транспортные средства, не попадают в ДТП, для них премия вырастает меньше, а аварийные водители, для них она вырастает действительно побольше. Вот. И поскольку ожидаем, что с сентября месяца там средняя выплата опять продолжит расти на озвученную цифру, считаем вполне логичным, что и размер средней премии сейчас растет.
3: Ну, и это еще не все. Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ОСАГО для страховых компаний убыточна, то есть они выплачивают по страховкам больше, чем собирают. Набиуллина подчеркнула, что выплаты по ОСАГО должны покрываться за счет страховых взносов. Она призвала уйти от убыточности этого вида страхования, и, по словам главы регулятора, следует усовершенствовать систему контроля за полисами. И запуск автоматизированного контроля позволит потенциально повысить доходы страховых компаний. Россия по итогам первого полугодия впервые за 2 года вошла в тройку наиболее популярных направлений по числу проданных туров. Страна обошла Арабские Эмираты, заняла 3-е место после Турции и Египта. Можно ли доверять этим данным и куда едут россияне этим летом на самом деле? Подробнее расскажет Юрий Кораблев.
11: Россия по итогам первого полугодия 2026-го впервые за 2 года вошла в топ-3 направлений по числу туров, обогнав Объединенные Арабские Эмираты. Это следует из данных сервиса бронирования пакетных туров Online Tours. Согласно этим данным, количество поездок внутри страны увеличилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, доля России в общем объеме бронирований выросла с 9 до 10%. При этом Объединенные Арабские Эмираты потеряли почти половину половину туристов. Их доля сократилась с 11 до 4%. Лидером по доле бронирования туров остается Турция. 31% бронирований против 35% годом ранее. За ней следует Египет. 29% против 24% в первом полугодии 2025-го. Россия занимает третье место. За ней следует Таиланд. Замыкает пятерку лидеров Вьетнам. Вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкрчан считает это исследование не совсем объективным. По его словам, туры по России по продажам уже долгое время лидируют. Вот что он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».
12: В турагентствах, да, более 70% туристов покупают туры по России. Думаю, что просто вот эта система бронирования, будем ее рекламировать, я думаю, что просто они не продают Россию в должном количестве, вот и все. А на самом деле не продают туры по России. А на самом деле туры по России, естественно, люди спрашивают, и спрашивают охотно. И на самом деле мы даже заметили вот такую тенденцию в этом году. Из-за того, что есть определенные проблемы с топливом на трассах, люди начали выбирать не что-то далекое, Красавский край, Москва, Петербург, а Калининградская область, тут вполне понятно, не надо ехать машиной. У нас 95% людей добираются до Калининграда авиационным путем. Только 5% на поездах, а машина там 0%.
11: Также эксперт составил рейтинг российских регионов, куда чаще всего едут россияне этим летом.
12: Номер один – Красавский край летом. Круглый год номер один – это Москва, и Подмосковье – это круглый год номер один. Петербург, да, вот на третьей позиции, Калининградская область на четвертой позиции, Татарстан войдет в пятерку. Вот пятерка, она абсолютно понятная. Крым раньше входил, да, но в этом году я, естественно, Крым убрал из пятерки.
11: Средний чек поездок по России, согласно онлайн-турс, незначительно уменьшился с 61 тысячи рублей до 59,5 тысяч. В то же время средний чек туров в Объединенные Арабские Эмираты снизился на 8%. Было 190 тысяч рублей, стало 175. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Теперь напомним о скандале вокруг фильма «Колобок», который докатился до уголовного дела. Следственный комитет начал расследование за угроз создателям картины, режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Тем временем сам фильм продолжает собирать кассу. За 4 дня уже более 200 миллионов рублей. О причинах скандала подробнее расскажет наша коллега Виталия Осипова.
13: Жили-были старик и старуха. И вот как-то раз попросил старик: «Испеки мне, старуха, колобка».
14: Фильм «Последний богатырь Колобок» собрал более 143 миллионов рублей за первый уикенд проката. Это следует из данных единой автоматизированной информационной системы фонда кино. Картина вышла в прокат в четверг, 6 августа. В общей сложности со дня премьеры фильм собрал около 250 миллионов рублей. «Колобок» продолжает вселенную фильмов «Последний богатырь». Главным героем новой картины стал Колобок, которого озвучил Гарик Харламов.
15: От этих ваших сказок тошнит уже. Не так все было. Не бабка меня испекла, а злая колдунья. Еще звери не в том порядке, да и не звери они были.
14: В фильме «Колобок» также снялись Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Татьяна Лагилева и другие. Режиссером выступил Антон Маслов. По сюжету «Колобок» пытается изменить свою судьбу и становится спутником пекаря Тихона и девушки Лады. Герой отправляется в путешествие, в ходе которого раскрывается история происхождения «Колобка» и причины его побега. Ранее представители киноиндустрии оценивали потенциальные общие сборы фильма примерно в 1,5 миллиарда рублей. Это меньше, чем собрали предыдущие части трилогии «Последний богатырь». Возможно, потому что картина выходит летом, заявил кинообозреватель Денис Корсаков.
16: Он выходит не в новогодние каникулы, как предыдущие части в основном выходили. Известно, что именно в новогодние каникулы, когда на улице темно, холодно, и на улицу не хочется выходить, люди пытаются идти в кино и как-то там вот развлекаться в этом не самом приятном климате. Тем более им просто нечего делать в течение этих 10 дней, как правило. И за счет этого, да, все фильмы, которые выходят в новогодний прокат, они собирают бешеные совершенно миллиарды. Так «Колобок» выходит в августе, когда, наоборот, на улице солнце, хорошая погода, когда можно пойти на пляж, поехать на дачу, там просто погулять по улице. Вот, это будет, конечно, отвлекающим фактором.
14: После того, как «Чебурашка» и «Богатырская трилогия» собрали миллиарды, интерес к сказочным мотивам у публики только вырос. Новую ленту ждали с нетерпением, однако в день премьеры вокруг фильма разразился интернет-скандал. Ночью 6 августа «Колобок» получил тысячи негативных отзывов. В моменте оценка упала аж до 1,1 из 10. О причине скандала рассказывает Денис Корсаков.
16: Стало известно, что ради этого фильма перенесли пиратский прокат, ну, пиратский параллельный, но все мы знаем, что, в общем, этот прокат практикуется и существует. Так вот, ради «Колобка» попросили перенести пиратский прокат фильма «Человек-паук. Новый день». Огромное количество молодежи, школьников, в первую очередь, для которых «Человек-паук» — это кумир, они ждали выхода этого фильма, ждали давно, много месяцев. И когда они узнали, что это свидание с «Человеком-пауком» откладывается из-за какого-то «Колобка» на 2 недели, они начали писать совершенно омерзительные вещи режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву, Гарику Харламову, который озвучил «Колобка». То есть там речь шла об угрозах, угрозах жизни. Да, причем угрожали не только им самим, но и их семьям, их там женам, детям. То есть, ну, какая-то страшная история. И в какой-то момент начали критиковать и самого «Колобка», как он нарисован. Режиссер Антон Маслов имел неосторожность вступить в дискуссию с одним электриком, который критиковал этого «Колобка». И, в общем, дискуссия приняла несколько комический оборот, и все это разошлось по интернету, и, в общем, довольно много людей смеялись над этой историей.
14: Бюджет «Последний богатырь. Колобок» составил 1 миллиард рублей, следует из данных ЕАИС. Фонд кино выделил на производство картины 370 миллионов рублей, из которых 320 миллионов на безвозвратной основе, еще 50 миллионов рублей – возвратные средства. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
17: У меня есть руки!
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
18: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
19: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Основные блоки деловой программы. Жить и работать на Дальнем Востоке. Механизмы привлечения частных инвестиций. Дальний Восток. Полюс международного взаимодействия. Технологии настоящего и будущего. Логистика и инфраструктура для роста экономики. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
20: В Брянской области украинский дрон «Камикадзе» атаковал продуктовый магазин в поселке Белая Березка. Продавец получил осколочные ранения. Об этом сообщил в РИО главы региона Егор Ковальчук. По его словам, женщине оказана помощь.
2: О важном.
20: Владимир Путин отметил хорошие темпы расселения аварийного жилья в Новосибирской области. На встрече с губернатором Андреем Травниковым президент подчеркнул, что показатели растут с опережением. Переселение идет в рамках региональной программы, рассчитанной на 2026-2027 годы. Травников также рассказал президенту, что валовые показатели экономики региона выросли на 30%, а по основным направлениям коэффициент роста составляет 1,3%.
2: О технологиях.
20: В аэропортах Евросоюза значительно увеличились очереди после введения биометрии. Так, максимальное время ожидания в аэропорту Франкфурта на Майне в июле достигало 2 часа по сравнению с часом годом ранее, сообщает Financial Times. Представители туриндустрии неоднократно предупреждали, что введенная в апреле электронная система погранконтроля приведет к длительным задержкам в аэропортах, которые и так недостаточно быстро обслуживают пассажиров. По словам руководителя ирландской авиакомпании Майкла О'Лири, оборудование было неправильно спроектировано и должно быть переведено в онлайн-режим.
2: О происшествии.
20: Умер сооснователь радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин. Он скончался в возрасте 61 года. ТАСС со ссылкой на правоохранителей сообщает, что смерть мужчины наступила после избиения. Нападение произошло в Московской области в июле. Конфликт случился после того, как Недоводин сделал замечание шумной компании. Он впал в кому и скончался, не приходя в сознание. Возбуждено уголовное дело.
2: Обо всем.
20: Массовое нашествие медуз парализовало работу крупнейшей французской АЭС «Гравлин». Как сообщает оператор, морские организмы забили водозаборные системы охлаждения реакторов. Из-за угрозы перегрева автоматика экстренно остановила 3-й и 4-й энергоблоки в качестве меры предосторожности. Инженеры вручную отключили 2-й блок и наполовину снизили мощность 1-го. Учитывая, что еще один реактор находился на плановом ремонте, из 6 блоков станции в полную силу работал только один. Угрозы для экологии и безопасности персонала нет, сообщают специалисты.
2: О валютах.
20: Официальный курс доллара 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, юаня 12 рублей 25 копеек.
2: О погоде.
20: В Москве плюс 26, облачно, возможно, гроза. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
21: Здравия желаю. В эфире радиостанции «Комсомольская правда». Военное ревю. Очередной выпуск военного ревю. К сожалению, этот выпуск приходится начинать с соболезнования гражданам Татарстана, Узбекистана и Таджикистана, которые пострадали во время налета беспилотников на город Нижнекамск. В одном только хосписе погибло 9 человек. А всего погибло, по последним данным, больше 13. Эта трагедия, конечно, очень серьезно напоминает нам трагедию Луганской Народной Республики, где, вы знаете, во время удара по колледжу погибли, по-моему, 21 молодой человек, парни и девчонки, которые должны были стать учителями. Примите соболезнования родные и близких погибших от этих варварских, фашистских, не побоюсь сказать, ударов по Нижнекамску. А теперь я вот о чем. Вы частенько и в чате, и в прямом эфире просите, чтобы я что-нибудь рассказал вам о новинках боевой техники. Я с удовольствием сделаю это, отвлекаясь на ваши просьбы. Тот, кто внимательно наблюдает за развитием боевой техники в ходе специальной военной операции, тот наверняка уже заметил, как часто замелькали такие слова. Слово «куб». Мы его слышали уже давно. Мы и в военном ревю рассказывали, что это беспилотные летательные аппараты, ударные летательные аппараты, которые разрабатываются специалистами концерна «Калашников». Вот сейчас появилась новая машина, я бы даже не побоялся сказать, это первый в России управляемый боеприпас. До этого там были Кубы-2 и 5 и другие, но они не имели таких тактико-технических характеристик, как Куб-10МЭ. Сразу хочу обратить внимание, что буковка «Э» предполагает, естественно, экспорт этого боеприпаса. Но чем он любопытен? Что в нем интересного? Ну, прежде всего, я бы хотел сказать, что это дальность полета. Или даже, можно сказать, дальность ударов. Да. Вот если предыдущее поколение кубов, да, были где-то там на уровне 25-50, этот превышает уже 100 километров. Теперь так называемое КВО, коллективное круговое вероятное отклонение, 1-2 метра. Представьте себе боеприпас, который идет на цель за 100 километров и, в общем-то, фактически попадает. Ну что такое отклонение в 1 километр? В 1 метр. Если под брюхом у десятки взрывчатого вещества под 10 килограммов. А может быть, даже больше. Я тут помолчу. Чем еще любопытен? Ну, это, во-первых, баражирующий боеприпас. Если бы кто-то первый в России баражирующий боеприпас такого типа. Кто-то из знатоков боевой техники мне скажет, что ты, баронец, мелешь. А у нас уже и Краснополь был, и Китолов был, и так далее. Высокоточные снаряды. Да, правильно, правильно вы говорите. Но это были артиллерийские снаряды. И для того, чтобы попасть точно в цель, требовалась этим снарядам лазерная подсветка. Или это делал либо наводчик, который там далеко впереди от цели, и от запуска системы находится. Либо беспилотничек, наш же беспилотник подсвечивал ту цель. Здесь этого не требуется. Здесь есть специальная, я бы даже сказал, оптико-электронная система наведения, которая с этой задачей, четко в наведении цель, справляется сама и совершенно, совершенно блистательно. Конечно, нам нужно воздать должное нашим конструкторам, еще и потому, что это уже не просто боеприпас, баражирующий боеприпас, который только находится, так сказать, в рекламных буклетах или где-то мелькает на страницах газет и журналов под лаковым обликом. Да? Это уже оружие, которое на фронте, которое уже работает. Да, кстати, я забыл сказать. Да, вот у нас есть эти вот высокоточные боеприпасы и Краснополь, и Китолов, но они не умеют баражировать. А вот десятка Куб-10МЭ, он способен баражировать над целью на разных высотах, может на 80, может на 100 метров. А теперь же и Краснополь, и Китолов баражировать не умеют. По сути, высокоточные артиллерийские снаряды. Сейчас кто-то скажет, бронец, а там «Экслибур» есть. Да, да, есть такой снаряд, приличный снаряд, но баражировать тоже не умеет. Что важно для «десятки», что она может за 100 километров охотиться за движущейся целью. Это прекрасная тактико-техническая характеристика вот этого нового боеприпаса. Вы представьте себе, что прилететь за 100 километров электронными глазами, согласно полетного задания, пошарить по местности и обнаружить цель, которую надо поразить с точностью 1-2 метра. Спасибо вам. Спасибо вам. Великие конструкторы концерна «Калашников». На этом я останавливаюсь и хочу сделать следующее объявление. Пожалуйста, дорогие друзья, Постарайтесь все-таки свой вопрос впрессовать в одну минуту. Ну ладно, ну полторы минуты. Не будут приниматься долгие, нудные, спорные размышления, воспоминания, которые, может быть, не всем интересны. Формат военного ревью – это ваш вопрос, а наш ответ. Договорились? Не забывайте, что это военное ревью. Сломанными перилами в Челябинске в подъезде дома номер 6 во втором подъезде военное ревью не занимается. Будьте добры, учитывайте это. И мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Поехали, если кто-то ездит. Ох, уже Александр из Мариуполя. Здравствуйте, Александр.
0: Добрый день, Виктор Николаевич. И Катеньке тоже привет. У меня такой вопрос, я по-быстрому. Я вот люблю смотреть военные новости. Я только новости смотрю военные, больше ничего не смотрю. И вот когда берут вот этих террористов и всякую нечисть вот эту вот, какого хрена за то, что у этих не рожи? Они что, стесняются или что? Вот объясните мне.
21: Да, ну как я говорил на эту тему, с юристами, высококлассными юристами. Они говорят, до полного вывода суда показывать облик человека нельзя, даже если это преступник, чтобы не давать повода его защитникам. Есть такие правила. А вот когда прозвучит приговор суда, тогда и анфас, и профиль, как можно только показывать. Только такое объяснение я услышал от юристов. Точка. Кто следующий в эфире? Спасибо за четко заданный вопрос. Спасибо. Андрей у нас в эфире. Здравствуйте.
1: Добрый день.
21: Здравствуйте.
1: Саногорск в эфире. Вы меня слышите?
21: Да.
1: Да, вопрос очень простой. Триада понятна. Российская. Ну, как бы никто не отменял это самое. Ротацию. Тоже
21: да,
1: понятно.
21: Вопрос
1: очень простой. Очень простой вопрос, Баранцу.
21: Давай вопрос. Вопрос давай. Да. Дорогие друзья, вот сейчас пытался человек задать вопрос, он несколько раз повторил слово «триада». Вам же должно быть понятно, правильно, да? Должно быть понятно, что он имел, что под этой триадой. Это то, что стратегические ядерные силы, да, они включают в себе триаду. Что касается вопроса, то я хочу сказать, он сейчас все больше и больше переходит в практическую плоскость. Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Вопрос правомерный, вопрос правильный. Да, потому что вопрос ротации назревает. И что я отвечу вам? А что 140 тысяч резервистов, которые сейчас в полях готовятся уже полгода, они там и будут сидеть? Или все-таки будут уже включаться в процесс ротации? Ответ закончил. Сколько у нас до перерыва? 30 секунд. Я все-таки повторю, что мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Повторить? 8 800 200 ровно 9702. Сейчас будет небольшой перерыв, а вы, пожалуйста, готовьте свои вопросы. Минута, полторы, вполне достаточно, чтобы задать внятно сформулированный вопрос. Перерыв.
22: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
23: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
24: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда,
4: всегда вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
5: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? С 1938 по 1953 годы по Москве ездили двухэтажные троллейбусы. Их можно увидеть в фильмах «Подкидыш» и «Весна», а также в мультфильме «Дядя Степа». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
21: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». И я жду следующего позвонившего на ревю. Саратов у нас Алексей. Здравствуйте, Алексей.
0: Добрый день, Виктор Николаевич. Короткий вопрос. Как вы считаете, на Илон Маске место ли у него отец? Ведь он красивый, вроде бы адекватен.
21: Вы знаете, я не так близко знаком с этой семьей. Знаю, что отец Маска, который побывал в России, которого здесь очень тепло встретили, он взахлеб хвалил и Москву, и Россию. Но не обязательно, чтобы сын занимал точно, имел точно такие же впечатления. Не обязательно. В жизни очень часто бывает так, что отец с сыном оказываются по разные стороны баррикады. Спасибо за вопрос. Кто следующий в эфире? Геннадий Белгород, здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищ полковник Виктор Николаевич. Вопрос. После выноса тела Сталина из мавзолея много ли было недовольных людей у нас в стране такими действиями правительства? И не было ли каких-либо выступлений со стороны народа против такого решения?
21: Народ роптал и до сих пор ропщет. Ответ закончил. Все. Коллективных выступлений не было, митингов не было, расстрелов не было, арестов не было, но народ ропщет до сих пор. Да. И к этому кровавого тирана, убийцу, расстрельщика, мучителя, его памятник рядом с мавзолеем заваливается цветами до самого подбородка. И сейчас по России открываются памятники Сталину. Это вам тоже должно о многом говорить. Уже раздаются призывы возвратить название и городам некоторым, и поселкам имя Сталина. И уже ставятся новые памятники, новые бюсты ставятся Иосифу Виссарионовичу. Кто бы чего не роптал. Точка. Кто следующий в эфире? Федор Пермь.
7: Добрый вечер, Виктор Николаевич. У меня вопрос вот такой, значит. Может, нет, наша промышленность возродить, значит, производство лучшего истребителя Второй мировой войны Як-3. В 44-м году его как бы начали испытывать, и он хорошо себя показал. Как вы считаете, промышленность может возродить? А для чего, уважаемые, я могу сказать, для чего?
21: Говорите, не темните, пожалуйста, не темните, а то вы мне ловушку тут устроили. Для чего, говорите?
7: Для того, чтобы, значит, эти же БПЛА сбивать в воздухе, потому что Як-3 имеет скорость 650, и чтобы на нем обучиться, всего надо 6 месяцев летчику. Mm-hmm. Вот и все. Mm-hmm. Потому что или ты, вы... или не значит. Ну.
21: Пойду. И да, как вы думаете, у нас авиационная конструкторская мысль настолько тупая, что она не догадалась за той мысли, простенькой, неказистой мысли, которую догадались вы?
7: Не
21: обсуждается
7: знаю.
21: Этот
7: не
21: вопрос.
7: То, что, не то, причем тупая, не
21: молодец,
7: тупая.
21: Молодец, молодец. Нет, дорогой мой человек, я говорил по поводу того, не только этих вот, как вы говорите, самолетов там 43-го или 44-го года, я говорил и о наших, так сказать, тихоходных самолетах, да, которые летают еще с меньшей скоростью. Они все равно говорят, это нереально. Потому что у противника есть такие средства, тоже беспилотники, которые не то что самолеты 43-го года прошлого века срубают, а современные истребители и вертолеты. Я вам сказал больше, чем мог. Всего вам доброго. Гатчина у нас. Здравствуйте.
0: Добрый день, товарищ полковник.
21: Михаил, здравствуйте.
0: Добрый день, товарищ полковник. В первую очередь, крепкого вам здоровья. Вопрос по поводу Игоря Стрелкова. Какую роль он сыграл в Крыму в 2014 году? Событиям в Крыму.
21: Заметной роли в событиях в Крыму Стрелков, в общем-то, заметной ролью не был отмечен. Не был отмечен. Он в данном случае, пусть он не обижается, но в данном случае там были люди, которые действовали ярче, напористее, грамотнее и менее многословно, чем Стрелков. Стрелкову надо отдать должное. В первый период, например, обороны Славянска. Да, что бы кто ни говорил, в том числе и я, а я отношусь к нему неоднозначно, первый период действия как организатора, ну, не знаю, он сам ли себе присвоил должность министра обороны, временного или нет. Или, может быть, народ так сказал, но там он действовал очень хорошо. Пока его не понесло, пока крыша не поехала. Да, это, в частности, касается расстрелов людей без суда и следствия. Но потом вот сегодня даже спрашивают, за что посадили Стрелкова. За экстремистские призывы, связанные со свержением власти. Вам еще раз повторите, или вы умные люди, поймете, да? Это уже уголовка. И он получил, кажется, 4 годика. Может быть, 2 годика посидеть и по УДО выйдет. И будет уже поумнее. Кто следующий в эфире? Тула у нас. Здравствуйте, Тула. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, Виталий.
21: Здравствуйте.
8: Вопрос. Подскажите, как вот вы считаете, если вам в соведущий в программу пригласить Евгения Вагановича Петросяна, получился бы, наверное, прекрасный тандем. Как вы считаете?
21: Вы знаете, я знаю много умных людей в Туле. В Туле. Но я вижу, как множатся дураки. И вы уже одного из них прекрасно знаете. До свидания. Мне стыдно за город, в котором живут вот такие недотёпы, как вы, которые ничего не умеют ни говорить, ни делать, а только трепаться в эфире. Иди отдыхай, дядя. Иди к Машке на печку. Кто следующий в эфире? Сергей Юрьевич, Санкт-Петербург. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, многоуважаемый Виктор Николаевич. Вы знаете, сейчас мощнейшие удары по порту инфраструктуры Одессы и других портов Украины. Означает ли это, что мы сейчас взяли приоритет разгон инфраструктуры, чтобы не пришло оружие, беспилотники и так далее, и была уничтожена экономика Украины. Но как-то... мы почему не громили так сильно, потому что были интересы, учитывали интересы очень сложного нашего партнера Турции, также Африки, который грозит голод и так далее, и мы там влияние все-таки в Африке, как великая держава, должны соблюдать. Как ваше мнение по этому?
21: А на какой вопрос мне надо ответить вам? Задайте его мне, пожалуйста. Потому что вы декларировали очень хорошо факты. Люди, которым мы рассказывали тысячу раз в военном ревью, люди уже читали, люди знают. Вы повторили очевидное. А какой вопрос вас интересует?
9: Вопрос такой. Не испортим ли мы отношения с Турцией?
21: Думаю, что нет. Думаю, что нет. Хотя, скрежет зубами уже Эрдоган. Но в данном случае мы все равно должны упорно гнуть свою линию. И знаете, как только, скажем, вот как только начинаешь рассуждать, ох, как бы не обиделась какая-то страна НАТО, сразу баронец, да ты вообще пораженец и так далее.

0: нравится, что она тащит на своих посудинах якобы экономического класса боеприпасы, то пусть Эрдоган их ищет на дне Черного моря. Он не дурак, он, наверное, понимает, почему мы это так делаем. Кто у нас в эфире? Будьте добры, подскажите. Да, ой, надо бы было принять. Это большое время, 40 секунд. Ладно, я напомню вам еще, дорогие друзья, мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? Я приглашаю всех подписываться в наш чат. Кто интересуется ходом специальной военной операции, и Боев, и Шевченко, и Люда Чапаева собирают исключительно интересные данные. И не только текущей информации, оперативку, но и интереснейшие военно-исторические факты. Вы себя наверняка обогатите, я вам гарантирую. Заглядывайте почаще на чат военного ревю, вы узнаете много нового, не только о дне сегодняшнем, но и вчерашнем. Это окно прошлое. А сейчас я ухожу на перерыв. Договорились? Готовьте вопросы.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 16 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Предложения по благоустройству и развитию городской инфраструктуры продолжают поступать от великолучан в рамках работы над народной программой «Единой России». На встрече с депутатом Госдумы Александром Козловским и депутатом Великолукской городской думы Дмитрием Белюковым одним из предложений местных жителей стало создание дополнительной детской площадки. Было отмечено, что возможным вариантом реализации инициативы может стать участие в проектах территориального общественного самоуправления. Отдельное внимание участники встречи обратили на отсутствие тротуара на улице Мурманской от продуктового магазина до перекрестка с улицей 3-й ударной армии. Решение тоже может быть найдено. Так, при проектировании изменений на этом участке рассматривается возможность устройства тротуара одновременно с реконструкцией перекрестка. Все предложения участников встречи были зафиксированы и будут в ближайшее время прорабатываться. Министр образования региона Александр Сорокин доложил губернатору Михаилу Ведерникову о ходе капитальных ремонтов школ, детских садов, в том числе в Великих Луках. Он сообщил, что завершен ремонт в детском саду номер 5, проведена приемка объекта. Сотрудники готовятся к возвращению детей в группы. Выполнено 95% от запланированного объема ремонтных работ в кадетской школе и школе номер 7 имени Антона Злобина. В учреждениях идут финишные работы, устраняются выявленные недостатки.

0: Электрики одновременно устанавливаются в помещениях мебель и оборудование. Презентация новой книги Светланы Размыслович «Интернат. Дом, в котором живет душа» пройдет 21 августа в 17 часов в Центральной Великолукской библиотеке. Она состоится в рамках книжного фестиваля «Встречи на родине Семевского». Издание представляет собой не просто описание деятельности Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов и жизни его обитателей. Это еще история милосердия в России в целом и развития богоугодных заведений в городе Великие Луки, а также личное повествование размышления. Деньги от реализации книги будут направлены на приобретение средств личной гигиены и другие нужды проживающих Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
1: О валютах.
0: Доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 25 копеек.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: Да, военное ревю продолжается на радио «Комсомольская правда». Я жду ваших новых звонков, уважаемые радиослушатели. Челябинск у нас. Надежда, здравствуйте.
5: Да-да-да, здравствуйте, Виктор Николаевич. Я хотела спросить, а известна ли судьба вот наших мирных жителей, которые все еще в плену находятся?
4: Ну, те, кто находится в плену, те находятся, но идут, ведутся переговоры. Вы имеете в виду, там, конечно, и о детишках речь идет, вы знаете, да, эту скандальную историю. И часть людей, которые мирных людей, как вы говорите, находящихся в плену, мы уже, в общем-то, вернули на родину. Вы знаете, был вывоз через Белоруссию. Спасибо братской Белоруссии. Спасибо. Но еще не скажу, что многие, но несколько десятков мирных жителей еще находятся в так называемом плену. К чему это отношение к мирным жителям, не понимаю я. Но украинцы так считают. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Питер у нас. Здравствуйте, Валерий.
6: Виктор Николаевич, я буду краток. Извините, я даже записал, извините, ради бога. Вот. Первое. Пока не будет в стране Рябушинских, Морозов, Третьяков, а будут Мордашова и Абрамовича, покупающие яхты, понимаете, законодравственное состояние общества не улучшится, не на ее. Вот теперь вот эти похабные концерты, когда идет война. Я понимаю, что во время войны тоже были выездные бригады на фронтах.
4: Это вопрос, дорогие друзья.
6: Это вас вот начинается перебивать.
4: Я умолял человека с кровью в горле, с кровью в горле. К начале каждой передачи. Люди, здесь вопрос нужен. А вы теперь продолжайте. Теперь я вас не буду полчаса перебивать.
6: Восторге,
4: рассказывайте. Пожалуйста, подольше. А так оно и могло случиться.
6: Плохая охрана вот генералитета. Сколько генералов погибло?
4: Тоже правда, да. Курятина в Челябинске. Почему курятина в Челябинске подорожала, а? Почему такие ЖКХ такие дорогие, а?
6: Извините,
4: Почему образование у нас платное? А, почему, а? Почему дороги не везде хорошие, а? Почему, спрашиваю вас, а? Почему генералы воруют, а? Почему? Почему Абрамович наворовал с Сонькой и живет хорошо, а? Почему Чубайс жив еще, а? Почему, я вас спрашиваю? Ну и продолжаем передачу, да? Ну разве это разговор? Я тоже умею задать. Миллионы почему? Но вопрос-то вы не задали. Хотя бы не стоящий вопрос. Вот вначале там теоретически сказали, что пока у нас там Рябушинских не будет и так далее. Извините, у нас будут и уже есть новые Рябушинские, только вы их не видите. Потому что ненависть к определенному режиму у вас затмила глаза и мозги. У нас есть уже, только они, может быть, еще не такие знаменитые, как были их предшественники в те времена, в том веке и так далее. Ну, что цена вашей мысли? Ну, будем ждать Рябушинских, да. Может, давайте поставим вопрос, об уровне совести миллиардеров. Давайте так поразмышляем, но это не военная тема. Ну, побалакали люди, и хватит. Мне, в общем-то, не хочется отвечать на этот вопрос. Он правильный, но он не военный. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Айдар Уфа у нас. Здравствуйте, Айдар из Уфы.
7: Виктор Николаевич, здравствуйте. Хотел бы вам задать очень неблагодарный вопрос, если позволите.
4: Только не пугайте меня, иначе я вам задам такой, что вас жена домой не пустит. Не стращайте меня, я уже стращаю. Не пугайте меня, пожалуйста. Человек, не пугайте.
7: Да. Я хочу спросить, как вы думаете, на какие компромиссы могла бы пойти Россия для достижения мира? Почему неблагодарный вопрос? Потому что, скорее всего, как на него не ответить, всегда будут недовольны. Спасибо.
4: Боже мой, человек такой заезд сделал. Я уже думал, что-нибудь меня припечатает чем-то. Это называется... Вы спрашиваете у меня, как мы могли бы достичь компромисса. План этого компромисса был изложен Киеву в декабре 22 года. Вы грамотный человек, подозреваю, с образованием. Наверняка знаете, какие требования мы предъявили к Украине, отвезя им эти, или объявим эти требования в конце 22 года. Их даже самый глупый первоклассник, по-моему, двоечник, понимает, какие мы пункты изложили. Я просто уже не хочу повторять, потому что это уже говорено. Вот если хотя бы с половиной этих пунктов Киев согласится, тогда, может быть, можно будет двигаться дальше в переговорах. Кто следующий? Будьте добры. Анатолий Воронеж у нас. Здравствуйте.
8: Добрый день, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, я уже целый год звоню вам, никак не могу дозвониться, поэтому я прошу, можно два вопроса самых существенных задать?
4: Давайте.
8: Первый вопрос.
4: Только вопросы, а вопросы. Я говорю, нашей... только не раз... Внимание, еще раз повторяю.
8: Нет, я кратко. В нашей Конституции нет моратория на смертную казнь. Дальше смотрю, через 3 года принимается указом президента мораторий на смертную казнь. А нам всегда говорят, что в нашей Конституции есть мораторий на смертную казнь.
4: Да. Ельцин принял подзаконный акт, как он говорил. Да.
8: Нет, путинская. Там написано Путин.
4: Ну, не знаю я. Вы посмотрите, когда мы мораторий приняли. Тогда мы будем с вами...
8: В 2006 году. Там в интернете. Уважаемый, 2006.
4: Уважаемый, я пока сам не посмотрю дату, не путайте меня, пожалуйста.
8: На следующей передаче скажите, пожалуйста, ладно?
4: А зачем Баранца ждать? Если вы владеете интернетом, посмотрите несколько
8: источников.
4: Несколько источников смотрите. Никогда на один не ссылайтесь, пожалуйста, да? Четко посмотрите, кто принял мораторий. А вы знаете, что уже были попытки отменить мораторий и заходили через Конституционный суд, через Генеральную прокуратуру и так далее. Заходили. Не согласен прокурор, видите? Он поглядывает, а что в Кремле скажут? Ага. Пронюхал? Нет, не можем пока. А вы мне ответили на другое. Какого черта мы принимали эту мораторию? Вот поговорите со мной, дядь. Говори. Я задаю вопрос, вы отвечаете.
8: Мы с вами разговаривали на эту тему. Конституцию нам ЦРУ писала. Почему мы ее не отменяем и не напишем свою?
4: Так, внимание. Только извините, пожалуйста. То Шахрай говорит, я вот своими руками, то ЦРУ написал. Это одна из... это балдеж. Да.
8: Виктор Николаевич, руководил... я вам задавал этот вопрос. Вы сказали так. Одну секунду.
4: Я сказал, что под диктовку писали. Вот там я ни разу ЦРУ не произнес. Не загоняйте меня в свое болото.
8: Запада. Все правильно.
4: Вот, а Шахрай... А, так извините, разве вам это первый раз Баранец глаза открыл? Да уже десятки знающих людей были.
8: Мы 10 лет назад с вами об этом
4: говорили. Так, остановимся эту болтовню, заканчиваем, все. Заканчиваем так болтать. Мораторий нет, нет, нет, не надо. Я не ответил еще на ваш вопрос. Не надо. А то пришли сюда поболтать, Баранец не ответил на вопрос.
8: Нет, нет, я не поболтать.
4: Внимание, стоп. Вы единственное, я вас вырубаю нахрен сейчас. Пока рот не закроете. Уберите его, пожалуйста. Не могу я слово сказать. Нет, нет, я терпеть не буду, дорогие друзья. Значит, первое принципиальное положение. Российская конституция действительно писалась под диктовку так называемых американских специалистов. Ведущую роль в формировании конституции играла группа Шахрая, который не так давно похвастался и не стеснялся, должен сказать. И я писал эту конституцию. Так, внимание. С некоторых пор нам же страшно хотелось понравиться Европе. Нам же хотелось и вылизывать все приятные места. И показать, что мы страшно демократическая страна. И чтобы на нас не говорили, что смотрите, во многих странах людей все-таки не вешают и не расстреливают. И мы захотели быть похожи на демократическую Европу. И мы взяли и ввели мораторий. А сейчас вопрос. Если это введено указом президента мораторий должен быть отменен. Но это наше частное желание. А что нам говорят государственные структуры? Кому в дубовые двери, которые народ российский уже лбом бьется, блин. Вы посмотрите, что делается, что люди убивают, по 150 человек убивают, а мы будем 24 года кормить, и 3 дня, 3 раза в сутки кормить. А смертная казнь уже напрашивается. Люди, тогда бы меньше было и изменников Родины, и террористов, и диверсантов. Среди кого? Среди граждан Российской Федерации. Это, может быть, остудило бы мозги тех людей, кто за 10 долларов берет тротил и несет ее в российскую толпу. На этом я заканчиваю свою пламенную речь. Я хотел бы, чтобы тот человек, который не хотел меня слушать, научился меня слушать. Если бы я ответил, я бы ему позволил и второй вопрос задать. А вы этого, гражданин, не сделали. Потому не обижайтесь. Научитесь все-таки общаться, пожалуйста. А сейчас у нас получается снова перерыв и другая ипостась.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
10: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Алтайское село Белеши своим названием обязано нежаренным пирожкам. Белеш на алтайском означает «маленькую седловину в горах». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
13: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. Мы производим приборы для водоподготовки. Да, не удивляйтесь, и речь не об электрических чайниках, сейчас все расскажу по порядку. Но начнем с того, что человек на 70% состоит из воды. Все зависит от того, в каком возрасте он находится. Чем моложе, тем больше этот процент, чем старше, тем ниже этот процент. Ибо даже еще Авиценна, врач, говорил о том, что старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. И современная медицина, наука это, в принципе, подтверждает. Поэтому какой основной и главный вывод мы с вами делаем? Нам необходимо поддерживать гидратацию нашего организма, увлажненность, чтобы все органы справлялись со своей работой, работали хорошо и правильно. Ну, смотрите, например, самый простой элементарный пример. Если мы мало пьем воды, кровь становится более густой. Это факт, и факт, что такую кровь организму прокачивать гораздо тяжелее. Значит, что значит у нас с вами возникает риск сердечно-сосудистых заболеваний? Это не мои слова, это говорит медицина, это говорят врачи. Я уверена, каждый из вас на приеме неоднократно слышал, а сколько вы воды пьете? И напоминание о том, как важно пить воду, чтобы поддерживать все функции нашего организма. А еще есть такой момент, тоже наукой, кстати, доказан, что с определенным возрастом, там после 50, люди теряют ощущение жажды. Им сложнее почувствовать, что они хотят пить. Понимаете, в чем казус? Поэтому им надо обязательно напоминать, что необходимо попить водички, чтобы стакан воды все время был где-то рядышком. Вот это вот, а кто тебе в старости стакан воды принесет? Не просто так, как мы понимаем, было сказано. Да? Пить надо. Это очень важно для здоровья человека. И поэтому давайте с вами учиться пить правильно. Создавать определенные традиции, определенные ритуалы и пить воду, ту, которая будет нам вкусна, интересна. И когда мы с вами будем пить необходимое количество воды, то и организм наш будет со своей работой справляться гораздо более, скажем так, бодро. Поэтому мы производим такие приборы для водоподготовки, как ионизаторы воды, генераторы водородной воды, чтобы мы пили с вами функциональную воду, которая будет давать нам определенную поддержку. Так вот, в ионизатор воды Aqualife вы заливаете воду простую, ну, которую вы привыкли пить, которую вы пьете на данный момент. Подключаете его к розетке, нажимаете кнопку «Старт» и получаете одновременно щелочную воду и кислотную. У нее меняется два важных физико-химических показателя. Это pH, ну, мы слышим с вами слово «щелочная», да, от 8,0 мы получаем в ионизаторе воды Aqualife. И самое главное – с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. И такая вода делится с нами энергией, делится с нами электронами. И когда мы пьем ее, мы это чувствуем, мы это ощущаем. Ионизатор воды Aqualife очень легок и прост в использовании абсолютно. Его не надо никуда встраивать, никак настраивать, не надо вызывать никакого специального человека. Вы получаете, когда ионизатор воды Aqualife, вы сразу начинаете его использовать, заливаете в него воду простую, вот которую вы привыкли пить. Да? Нажимаете кнопку, из нее уже получаете воду ионизированную, воду функциональную. Ну, например, вот кислотную ни в коем случае не вливайте. Вы ей будете обеззараживать любые поверхности в доме, те же губки, те же тряпочки какие-то кухонные, доски разделочные. И можно и нужно умываться, потому что pH кислотной воды соответствует pH кожи. Она обладает антимикозными, антисептическими свойствами, да, то есть вот с ее помощью можно обеззараживать все возможные поверхности. И делать это, как я уже сказала, легко и просто. Инструкция, она подробная, с фотографиями, и вы всегда можете позвонить 8 800 505 08 55, получить подробную консультацию, задать какие-то вопросы, услышать подробные ответы, получить видеоинструкцию по желанию. Повторюсь еще раз, это легко и просто. Плюс ко всему, никаких расходных материалов, которые вам там надо покупать с какой-то завидной регулярностью. Нет. Там только сменная эта мембрана, но мы кладем их достаточное количество в комплект, чтобы вам не приходилось их регулярно принимать. Этого хватит того комплекта, который у вас есть, на несколько лет использования. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. Сегодня для радиослушателей «Комсомольской правды» действует особое предложение. Ионизатор воды «Аквалайф» 29 900. Успевайте заказать по этой цене, ибо лето заканчивается, а осень, увы и ах, всегда несет с собой неминуемое повышение цен. Поэтому, конечно же, лучше заказать прямо сейчас. Звоните 8 800 505 08 55. А также я вам хочу еще напомнить сегодня про один прибор. Прекрасно, когда он есть у вас в доме, просто супер прекрасно. Ну, конечно, я всем искренне от души желаю как можно реже прибегать к его использованию. Но если уж дело доходит до, как говорится, то лучше использовать его, чем пить бесконтрольно обезболивающие лекарственные препараты. И речь идет про нейроденс Аксон. Это медицинский прибор с доказанной медицинской эффективностью. И вот просто сами себе сейчас ответьте, как вы часто пьете обезболивающее. Болит голова, ноет шея. Каждый из нас автоматически тянется за таблеткой. Так и я когда-то поступала. Но у нас растет дочка. Я увидела, как ее подруга при любом случае использует обезболивающие препараты. Вот прям носит с собой постоянно. Я поняла, что я не хочу, чтобы моя дочка следовала такому примеру и поступала таким же образом. Ну, а есть определенного рода женские боли, которых не всем всегда удается избежать. Поэтому, конечно же, тут же сразу был приобретен Аксон. Чем еще обезболивающие препараты? Вот почему в пользу Аксона делаю выбор? Потому что частое бесконтрольное их использование ведет к повышению давления, к расстройству пищеварения, к образованию там тромбов, нагрузки на печень, риску развития аллергии. Все это возможные последствия частого приема обезболивающих препаратов. И вот чтобы разорвать этот порочный круг, и используем нейроденс Аксон. Это маленькое портативное устройство, он размером не больше спичечного коробка. Он оказывает лечебное воздействие на разные виды боли. Причем лечебное, если вы будете постоянно-постоянно использовать, то вот идет именно лечение, не просто снятие болевых симптомов. Аксон помогает снимать зубную, головную боль, боли в мышцах и суставах, боли внизу живота. Включи нейроденс Аксон, выключи боль. Вот как это на самом деле звучит, это действительно так. Нейроденс Аксон – это портативный чрезкожный электростимулятор. Он предназначен для неинвазивного обезболивания. Он воздействует на нервные окончания слабыми электрическими импульсами, блокируя передачу болевых сигналов в мозг и стимулируя выработку эндорфинов, естественных обезболивающих веществ организма. Как работает? Принцип действия, как я уже сказала, основан на передаче через кожу импульсов электрического тока низкой частоты. Это приводит к блокировке болевых импульсов на уровне нервной системы, улучшению микроциркуляции крови и снижению воспаления, расслаблению спазмированных мышц и уменьшению отечности, стимуляции выработки эндорфинов. Он работает бесшумно, вы его включаете, прикладываете к коже, там есть еще единственная кнопочка плюс-минус, и вы регулируете силу подачи тока. Вот чтобы не было вам сильно больно, не надо сильную боль терпеть, так легенько, чуть-чуть. Через 15 минут он включится автоматически, сам. Работает он очень тихо. то есть даже, я не знаю, в театре или в кино сидите на сеансе, вы можете использовать, приложить там, к больному колену или к больному суставу или к голове, и все. Вы сидите, смотрите дальше, а нейроденс Аксон работает. И сегодня он, конечно же, в особом предложении для радиослушателей «Комсомольской правды». На него действует прекраснейшая скидка, суперцена 4900 рублей. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Это также цена еще, по-моему, даже позапрошлого года. Успевайте. Конечно же, приятно покупать по максимально выгодным для себя ценам с хорошими скидками. 4500 сегодня для вас. И это нейроденс Аксон и Аквалайф ионизатор 29900. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата при получении. Успейте дозвониться. Набирайте 8 800 505 0855. Пейте правильную воду и будьте здоровы. Берегите себя.
14: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
17: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем.
18: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
19: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
20: «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
21: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
24: О визитах.
23: Владимир Путин после рабочей программы вышел к жителям Новосибирска. Президент прибыл в город с рабочим визитом. После завершения официальных мероприятий кортеж главы государства сделал остановку на одной из городских улиц. Путин вышел из автомобиля, чтобы поприветствовать ожидавших его новосибирцев. Он коротко пообщался с горожанами и пожал многим из них руки, после чего продолжил движение.
24: О важном.
23: Латвия начала операцию по обеспечению безопасности границы с Белоруссией. Она получила название «Оборотень». Премьер-министр республики Андрис Кулбергс заявил, что во время мероприятий все ответственные службы будут синхронизировать действия по ограничению нелегальной миграции. При этом силы НАТО к операции привлекать не станут. Ранее появилась информация о том, что Рига планирует установить на границе подземные сейсмодатчики для борьбы с нелегалами.
24: О Москве.
23: Сергей Собянин рассказал об обновлении районных парков и скверов. По словам мэра Москвы, в городе продолжается программа обновления крупных парков, но не забывают и о небольших зеленых зонах у жилых домов. В Дмитровском районе приведут в порядок Ижорский сквер. Там появятся игровые зоны для детей, качели и скамейки. Преобразится этнографическая деревня Биберево. В парке добавят деревянные элементы и зону отдыха у воды. В Марьине благоустроят парк имени Артема Боровика. Отремонтируют мемориал журналисту и создадут площадку для спорта и тихого отдыха. А в Люблине обновят сквер имени Авдеева и памятник летчику, герою Советскому Союзу.
0: О спорте.
23: Канаистам из России вернут флаг и гимн на международных турнирах со следующего года. До конца этого действующие правила нейтрального статуса сохраняются, заявили в Международной федерации каноэ, добавив, что решение распространяется и на спортсменов из Белоруссии. Меру ввели после того, как 7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил отстранение Олимпийского комитета России и отозвал рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
0: О погоде.
23: В Москве примерно через час начнется сильная гроза. Судя по прогнозу, она не закончится до глубокой ночи. В МЧС предупредили, что порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Осадки прогнозируются и в области вечером. Гидрометцентр ранее объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение актуально до 21:00. Сейчас в столице плюс 24, облачно, идет слабый дождь. Евгения Глинская, служба информации.
1: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: Все о политике и политиках. Политликбез.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17:00. В эфире программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. Сегодня мы говорим об истории выборов в нашей стране, в России, в Российской империи. И говорим с точки зрения процесса голосования, как голосовали, чем голосовали, какими способами и как проходила самая фееричная, наверное, самая ожидаемая, самая демократичная избирательная кампания. По крайней мере, так ее нам преподносят. И действительно, такие ожидания были у ее организаторов изначально. И чем это закончилось, если мы успеем об этом поговорим, я имею в виду выборы в учредительное собрание. Они очень отличались от выборов в Госдуму первых созывов дореволюционных царских времен. Напомню, что, говоря о наших выборах, мы всегда говорим привязки, будем говорить исторические моменты привязки к нынешней избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы 9-го созыва. Вот буквально на днях прошла процедура жеребьевки мест партий, участвующих и зарегистрированных на выборах Госдумы в этом году, какое место они будут получать в бюллетене. Напомню, что зарегистрировано 11 политических партий, правда, сейчас одна из партий подала в суд на другую партию, чтобы ее сняли с избирательной кампании. Где-то такое я уже видел. Не знаю, честно говоря, снимут или не снимут, потому что, скорее всего, это такой политический пиар-ход. Если партии нечем о себе заявить, то она использует любые скандалы. Это нехорошо, неплохо, это избирательная кампания. Она может быть спокойная, тихая, с какими-то скандалами. Даже если эти скандалы кто-то создает, пытаясь обратить на себя внимание, в данном случае, напомню, это партия «Родина» подала в Верховный суд на партию «Яблоко» по ряду поводов с тем, чтобы ее снять с выборов. Но это мы еще будем все обсуждать. Процесс только начинается, август и ближе к сентябрю месяц активный. Но что вот это событие, связанное с жеребьевкой и нахождение в бюллетене, и вызвало, собственно, нашу тему. И мы вот постепенно так и будем делать исторические параллели, чтобы мы понимали, а как же это было когда-то у нас, и, может быть, будем смотреть, как же это у других народов, странах, у государств устроено, и в том числе в исторической ретроспективе. Потому что у нас как-то принята такая традиция есть критически к самим себе относиться. Это, дескать, не так, не так, как у других. На самом деле ничего подобного. У нас очень замечательная избирательная традиция. И есть два момента, да, это способ голосования, с помощью чего, ну, в данном случае мы знаем, что вот будет 11 партий в избирательном бюллетене в этот раз. Прошлая передача рассказывала, в какие времена, на каких выборах было максимальное количество, минимальное. В этот раз 11, пока что, по крайней мере. Итак, способ у нас бюллетень. Сегодня у нас бюллетень есть электронный, да, те, кто ДЭГом пользуется, или электронной системой голосования, и бюллетень бумажный. А как же голосовали раньше? Те, кто обращал из вас внимание на эмблему Центральной избирательной комиссии, ну, все федеральные органы, да, у нас имеют в основе своей, безусловно, герб России в виде двуглавого орла. Орел разный, в зависимости от смыслов, так же, как, кстати, раньше он был, в свое время имел разные там поворот, ну, поворот голов, понятно, крылья, значит, ну, и остальные какие-то детали. И говоря о деталях, мы увидим, что на гербе ЦИКа орел держит два шара, черный и белый шар. Что это значит? Такой необычный символ довольно. Это значит, что когда-то изначально, и так принято, и такова легенда этого герба, она основана, конечно, на исторических фактах, но это не совсем так. Когда-то голосовали с помощью именно вот таких избирательных шаров. Или слово «баллотироваться», сейчас я объясню, откуда оно тоже произошло. Но это было не всегда так. Вообще, давайте вот такие нюансики вам исторически интересные расскажу. Голосование шарами при выборах в Государственную Думу Российской империи действительно существовало. Но применялось оно не повсеместно, как у нас вот принято, как нам рассказывают даже в школах, еще какие-то интересные истории, о определенных условиях. Как проходило голосование? Процедура была следующая. Наверное, кто-то помнит ящик с двумя отсеками. Обычный ящик, в нем два отсека. Для каждого кандидата устанавливался отдельный ящик. Например, было 8 или 5 или 3 или 12 кандидатов в Госдуму, а изначально их было и 30 с лишним, и по 60 в первых турах. Голосование, помню, было с помощью выборщиков, но вначале выбирали именно выборщиков избирателя, обычные граждане. Поэтому ящиков было много. Затем выбирали шар. Избиратель опускал руку через круглое отверстие в крышке ящика и бросал шар в один из отсеков. Понимаете, да? То есть внешне понять, в какой из отсеков человек бросил шар, со стороны было невозможно, потому что ящик был закрыт. Каким образом? Белый шар за кандидата, то есть за этого человека, черный против. Вот, да, вроде бы у нас сейчас тайное голосование, мы знаем, вроде бы, а была ли эта процедура тогда соблюдена? Но я вам уже наперед сказал. Сам способ бросания шара обеспечивал тайну волеизъявления. Если сейчас у нас мы заходим в кабинку, либо это на столе, например, какие-то перегородочки, это все в рамках ГОСТов, кстати говоря. Иногда, если это выездное голосование, это в квартире, но избиратель голосует, если пожелает, закрыто, чтобы никто не видел и не мог тайком там что-то подсчитать для себя, да, например, наблюдатель от какой-нибудь партии. Либо это голосование, сейчас оно применяется у нас несколько лет подряд вот на улицах, ну, там, где ситуация этого требует, да, такой способ голосования. Там тоже устанавливаются либо палатки, либо перегородки для того, чтобы именно тайная процедура была выборов. Поэтому сам способ бросания шара в ящик был таким, что нельзя было определить. В чем были преимущества и недостатки такого способа голосования? Еще раз подчеркну, не потому, что Россия была отсталой страной, и у нас в 20 веке до революции чуть ли не в каким-то диким способом с помощью, ну, условно, да, камешков, ящичков, палочек каких-то, как у диких племен, был способ голосования. Ни в коем случае. Я вам объяснил, почему применялись ящики и шары. В чем был плюс? Дело в том, что конец 19-го, начало 20 века было много неграмотного населения, не только в нашей стране, во всем мире. То, что для нас сегодня образование естественное, это, собственно, продукт эволюции человеческого общества и государств в 20 веке. Для нас это естественно. Тогда было много очень неграмотных. Голосовать шарами было просто и понятно, в отличие от заполнения бюллетеней. В чем был минус такого способа голосования? Это длительность и утомительность. Процедура могла занимать много времени. Я читал много литературы, как это проходило, как люди заходили в помещение, там стояли десятки пачки ящиков и как это все долго проходила процедура голосования. Был ли риск манипуляции в таком способе голосования? Иногда ящик накрывали так, чтобы было видно, куда избиратель опускает шар, что создавало возможности для давления. Ну, понятно, да? Еще раз, это вот наш способ голосования. Если кто-то помнит американские ковбойские фильмы или такие полуполитические фильмы, как в США все это происходило, есть даже эпизоды на этот счет и до гражданской войны в США, и после. Там манипуляция, если мы говорим о манипуляциях, вот у нас можно было подглядывать, но это факт, да? Такое действительно было, хотя я читал немало эпизодов, где, ну, скажем так, высмеивалась сознательность избирателей в ту эпоху, когда вот человек приходил, он имел две пары шаров за себя и за супругу, за жену, и голосовал, как бы, чтобы никому не было обидно из-за того и из-за другого, и опускал в оба ящика. Ну, всякое бывает, как, собственно, и сегодня. Кто-то сознательно голосует, кто-то несознательно. В США просто пока везли ящики с бюллетенями на лошадях в сопровождении ковбоев или шерифа, их просто там перехватывали, переделывали, подкладывали по-другому. Это демократия в США, если говорить. Поэтому неприкрытый или неправильно прикрытый ящик, где можно было увидеть, куда человек опустил шар в нашей стране, это, в общем-то, мелочи. А вот теперь, собственно, всегда ли использовались эти шары для голосования? На самом деле, согласно, это есть в документах, это действительно так применялось, положению о выборах в Государственную Думу, это нормативный законодательный документ, баллотировка шарами, вот я вам назвал, что такое баллотироваться, и здесь мы видим слово «баллотировка». Вот так законодательно тогда называлась эта процедура. Баллотировка шарами применялась на избирательных собраниях, где присутствовало менее 500 человек. Например, это могло быть в Великих Луках. Если число участников превышало этот порог, голосование проводилось с помощью избирательных записок, то есть бюллетеней. Так тогда назывался бюллетень. Что же было дальше? После голосования избирательная комиссия пересчитывала шары и составляла протокол с результатами. Вот самое главное. Как и сегодня, да? Кто знает процесс голосования, подсчета голосов. А избранным считался кандидат, набравший абсолютное большинство голосов. Если нужного числа депутатов не набиралось, проводились повторные баллотировки. Еще раз, процедура голосования проходила не как сегодня, мы пришли, каждый из нас, на избирательный участок. Это было собрание с протоколом, собрание избирателей. И если избирателей было в каком-то населенном пункте, например, если это были деревни, да, какие-то в одной усадьбе, в одном месте, ну, сейчас это райцентры, да, у нас в муниципальных округах, или в городе, там было, например, всего 400 там избирателей, имеющих право голоса по тем законам, по тому законодательству. В день назначалось собрание, и, в принципе, полдня люди проводили в процедуре баллотировки шарами. Собственно, отсюда слово «баллотироваться» произошло. Ну и со временем, естественно, менялось законодательство, в том числе, ну, в Российской империи оно не менялось, а вот уже к моменту учредительного собрания, это все равно 17-й год, с ростом числа избирателей от голосования шарами отказались в пользу, собственно, бюллетеней. Сегодня, кстати, до сих пор есть страны, где в бюллетенях не словами записано на их родном языке название политических партий или списков кандидатов, а, например, каждая партия имеет... Мы когда-то в свое время, еще вот в 80-х, как-то смеялись, скажем так, над США, потом это как-то ввели в моду, что вот партии, да, там мы знаем, республиканцы, демократы, имеют символы в виде животных – осел и слон. Это вызывало такую некую насмешку в других странах. Но на самом деле изначальная причина, конечно, что больше было безграмотному населению Америки, было понятно, какая партия что из себя представляет, какой символ. И сегодня в разных странах в бюллетенях указываются, либо это, кстати, фотография сегодня вот в эти годы, 2000-е, с нулевые, 90-е, я помню, какие-то эмблемы, либо это графически нарисованное животное той местности, той страны, где все это находится. О том, что такое и как эволюцию прошел бюллетень, давайте поговорим после небольшой рекламной паузы.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные. корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
3: Все о политике и политиках. Политликбез.
5: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь радио Луки-ФМ на волне 102.6, программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим об истории избирательного процесса, голосования, процедуры голосования в нашей стране. Как же менялся избирательный бюллетень? Я говорил, что в первой части программы применялись шары. Сегодня они на эмблеме Центральной избирательной комиссии. Сегодня мы голосуем бюллетенями. Как же он менялся? Ну, слово «бюллетень» имеет итальянское происхождение «баллотто». Это малый шар для голосования. Именно такими шарами в Российской империи, как я уже говорил, голосовали на выборах в Первую Государственную Думу. Ну, напомню, избиратели голосовали за каждого кандидата отдельно. То есть, ну, например, еще раз, да, вот чтобы всем было понятно, стояли, ну, допустим, у нас 10 кандидатов, 10 ящиков. Голосовать вы могли за одного кандидата, например, да, и брали 10 пар шаров. За одного вы опускали белый, за других черный. Белый означал «за», черный «против». В 1917 году было решено заменить шары на записки. С помощью такого способа период голосования значительно сократился. Ну, записки – это те же бюллетени, в принципе. В период СССР бюллетень – отпечатанный лист бумаги. И для того, чтобы проголосовать, достаточно было просто опустить документ в ящик для голосования. В случае, если, ну, сейчас то же самое, да, если мы не говорим о цифровых технологиях. В случае, если кандидатов было несколько, нужно было оставить только одного, за которого голосуешь, а остальных просто вычеркнуть. Такая была процедура. Сейчас эта процедура применяется, по-моему, в многомандатных округах. Ты оставляешь несколько кандидатов. И вот выборы 1993 году, выборы в новейшую Государственную Думу уже Российской Федерации. На выборы в Госдуму в 1993 году, напротив кандидатов и избирательных объединений в бюллетене появляются квадраты. Их в советское время не было. И в этих квадратах нужно поставить крестик или любой знак напротив того, за кого человек голосует, избиратель. Впервые и единственный раз в истории современной России информация в бюллетене размещалась и на лицевой, и на обратной стороне документа. Еще раз, в 93-м году бюллетень не был таким, как сегодня. И вот таким, как сегодня мы привыкли видеть бюллетень, он появился только в 1995 году. Это были выборы во Вторую Государственную Думу. Бюллетень стал похож на современный. В обязательном порядке на бюллетене присутствовала печать участковой избирательной комиссии и подписи двух членов участковой комиссии. Эволюция бюллетеня шла вот таким способом. Только, причем текстовая часть была только на одной стране, на второй не допускалось. И члены УИКов как бы заверяли подлинность этого избирательного бюллетеня своими подписями и печатями. И сама процедура, я сам просто работал в территориальной избирательной комиссии, по-моему, в 6 избирательных кампаниях, отвечал, курировал определенную часть УИКов, и всю эту процедуру передачи, напечатания здесь, если это были местные выборы, по актам, была целая процедура в определенные даты за несколько дней до начала голосования. Все это было не просто так, и сегодня то же самое с некоторыми изменениями. А когда-то, когда начинали, все было гораздо проще. Ну вот эксперимент со степенями защиты, то есть бюллетень стали защищать. Кстати, было много на разных выборах, в основном это федеральных, потому что изготовление бюллетеня – это тоже определенные расходы. Степени защиты были разные. Я помню времена и применение водяных знаков, применение символов и светящихся в ультрафиолете. Я помню времена, когда был обычный бюллетень, черно-белый, никаких там символов не было, никакого двухцветных сеточка использовалась. Бюллетени были с легкостью зелененькие, синенькие, фиолетовые, либо красненькие, розовые. Это была сеточка, она как бы страховала от подделки. А потом появились просто бюллетени черно-белые, но степень защиты была какая? Там была марка. И члены избирательных участковых комиссий. Каждая марка имела свой номер. Это все регистрировалось, в том числе в системе ГАЗ-выбора. И марка, две подписи членов участковых избирательных комиссий и печать. То есть, таким образом, марка была двойная, чтобы этот бюллетень не мог гулять по разным УИКам, потому что применялись разные технологии, о них мы еще будем рассказывать в разных в последующих программах, где это было законодательно еще то, что не запрещено, применяли разные способы манипуляции в том числе. Сегодня все процедуры абсолютно прописаны. И в том числе, как я уже говорю, степень защиты бюллетеня. Как будет защищен бюллетень в этот раз на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва, скоро нам расскажет председатель Центральной избирательной комиссии. А сейчас бюллетень изготавливается с использованием современных, естественно, технологий в типографии с нанесением специального микрошрифта тангирной сетки. Ну, это уже несколько лет используется. В участковой комиссии добавляются печать и подписи двух членов УИК. При проведении федеральных избирательных кампаний, как я уже говорил, используются также защитные марки. Несколько лет подряд используются КАИБы. Это комплекс обработки избирательных бюллетеней. Так вот, бюллетень для КАИБа визуально некоторыми деталями отличаются от обычного. Ну, в Псковской области у нас КАИБы используются только в Пскове. На таком бюллетене есть служебные поля, зона для особой печати УИК и маркеры для автоматической обработки. Вот, собственно, смысл КАИБа. А вот защитная тангирная сетка наносится на чистой стороне бюллетеня, где нет шрифта. Так, потому что иначе машина, да, компьютер просто не считает сам бюллетень. Также как защитная марка, которая на бюллетене для КАИБ клеится обязательно на обороте бюллетеня. Это особенность вот таких бюллетеней из КАИБов. Неиспользованные во время голосования бюллетени, как мы все знаем с вами, кто так или иначе связан был когда-то с процедурой голосования, конечно же, они, как говорится, гасятся. Но отрезается один из углов, не принимает участие в подсчете. Отрезается их верхний или нижний угол, левый, и прокалываются не менее чем 5 раз. Или просверливаются. Я помню, были времена, когда сверлом сверлили эти бюллетени. Отверстия должны быть диаметром не менее 6 мм, причем квадраты для вставления отметки избирателя, участника референдума, повреждать было нельзя. Ну и у нынешнего бумажного бюллетеня в последние годы, как мы с вами знаем, появился коллега. Это бюллетень цифровой, с помощью которого голосуют сегодня современные избиратели, которые на выборах используют дистанционное электронное голосование. Напомню, что в Псковской области, вообще наш регион, благодаря, наверное, активной позиции избирательной комиссии Псковской области, один из лидеров применения ДЭГа. То есть эта форма не новинка, и многие из вас знают, что такое электронный бюллетень. И в случае ДЭГ бюллетень не имеет физической формы и по своей сути защищенный интерфейс для общения избирателя с федеральной платформой дистанционного голосования и является такой, собственно, системой. Вот так эволюционировал у нас избирательный бюллетень от шаров, от ящичков до урн для голосования. Есть переносные, есть стационарные. И сегодня это электронная цифровая форма избирательного бюллетеня. Сегодняшнее законодательство, напомню, позволяет голосовать дистанционно, электронно. Есть еще такой способ. Там можно, кстати, применять и бумажный бюллетень. Либо вы приходите сами на избирательный участок и голосуете с помощью бумажного бюллетеня.

0: и дня. Очень удобно. Приходите, голосуйте, как вам удобно, любым способом. Бумажным или цифровым. Ну, о том, как все-таки учредительное голосование проходили выборы, мы поговорим в следующем выпуске нашей программы. Сегодня у меня, уважаемые радиослушатели, на этом все. Те, кто не успел прослушать нашу программу в прямом эфире, могут это сделать в записи в Максе и ВКонтакте.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного. Звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
3: В акватории Черного моря южнее Одессы поражен патрульный катер, предназначенный для сопровождения в порты Украины сухогрузов с оружием для ВСУ, сообщили в Минобороны.
1: О визитах. А важно.
3: В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель. Украинские военные нанесли удар по автомобилю в поселке Октябрьский. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте, сообщили в оперштабе региона. Повреждения получили 3 машины, 2 частных дома и автобус.
1: О спасении.
3: В Дагестане чиновник спас ребенка, которого уносило течением, сообщили в пресс-службе администрации Унцукульского района республики. Сегодня, когда шел сильный дождь, дорогу в поселке Шамиль-Кала затопило, образовался сильный поток. Замначальника управления строительства и ЖКХ Магомед Амаров заметил девочку, которую сбило с ног течением, и помог ей выбраться. Власти уже выразили мужчине благодарность. На регион обрушились ливни с грозами, во многих районах размыло дороги.
1: О происшествии.
3: Пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чуковскую сбил КАМАЗ. ДТП случилось утром на Ходынской улице. Водитель скрылся. За жизнь девушки борются врачи. Пострадавшая доставлена в Боткинскую больницу. Сейчас она находится в реанимации с переломом основания черепа и множественными ушибами, рассказала РИА Новости бренд-директор издания Алена Бердова. В прокуратуре Москвы ранее сообщили о ДТП на Ходынской улице. В ведомстве отметили, что водитель грузовика наехал на женщину 96-го года рождения. На нерегулируемом пешеходном переходе и покинул место аварии.
1: Об авиации.
3: Red Wings планирует запустить рейсы из Москвы и Екатеринбурга в Эль-Аламейн в Египте. Это новый популярный курорт на берегу Средиземного моря. Авиакомпания уже направила заявки в Росавиацию, сообщили в пресс-службе перевозчика. Рейсы на российских лайнерах Ту-214 могут начать выполнять уже этой

0: осенью.
1: Обо всем.
0: Индийские биологи обнаружили в западных Гималаях новый вид крошечных пауков, отличающихся ярким узором на брюшке в виде улыбающегося смайлика. Исследование 61 особи, опубликованное в журнале «Эволюционная систематика», выявило 32 варианта окраса и высокую генетическую вариативность, указывающую на отдельную эволюционную ветвь. Биологи пока не знают точную причину появления улыбки. Основные версии – маскировка, защита от хищников или привлечение партнеров при спаривании.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара на завтра 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек, юаня 12 рублей 18 копеек. Больше новостей в МАКС в официальном канале Комсомолки. Евгения Глинская, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами снова долгожданный выпуск программы «Диалог с технопарком» и я, его бессменная ведущая, Ирина Белова. Сегодня у нас в гостях заместитель вице-президента по управлению персоналом управляющей компании «Элва» Светлана Воробьева.
4: Добрый вечер.
3: Ведущий менеджер по подбору персонала управляющей компании «Элва» Илина Вдовская.
5: Добрый вечер.
3: И заместитель генерального директора компании «Рекрумикс» Юлия Шарова.
6: Добрый вечер.
3: И сегодня у нас очень интересная тема. Охота за профессионалами. Кто выигрывает битву за кадрами? Итак, друзья, предлагаю нам сегодня поговорить как раз-таки про поиск кадров. Насколько сегодня это сложно или, наоборот, несложно? Какие востребованные профессии? И сложно ли искать специалистов по телефону? Поговорим как раз-таки о холодных звонках. Итак, Юля.
6: Холодный поиск – один из сложнейших инструментов при подборе и поиске персонала. Звонить могут далеко не все. Далеко не все могут. И это тяжело всегда позвонить незнакомому человеку. Мало того, что позвонить, его еще и нужно заинтересовать своей вакансией для того, чтобы он тебя хотя бы послушал.
3: Да, а это, насколько я знаю, происходит в первые 7 секунд.
6: Да, да. Даже, может быть, меньше.
3: Да, это просто пип-пип-пип. Илина, а как вы думаете, что сегодня важнее для кандидата, зарплата или условия работы? Вот, например, что он готов слушать как минимум по телефону, да, обсуждать? Какой вопрос обычно задает кандидат первым?
4: Ну, как правило, конечно же, кандидатов интересует уровень заработной платы, но условия труда всегда было тоже немаловажным для них. Поэтому при звонке кандидату мы описываем, конечно же, и условия труда в первую очередь, и заработную плату.
3: Ну, то есть телефонные звонки все равно остаются одним из эффективных инструментов поиска.
6: На первичном этапе подбора, да. Далее только личная встреча.
3: Ну и, конечно же, здесь очень важно использовать такие инструменты, как голос, тембр, настроение. Человек,
6: конечно,
3: тебя не видит. Это, кстати, отличие от личной, да, встречи. Но он тебя чувствует.
6: Он тебя чувствует, и ты обязательно должен голосом, интонацией, тембром вызвать к себе доверие в первую очередь. Все прекрасно знают, что сейчас очень распространено мошенничество по телефону.
3: Согласна.
6: Мы, рекрутеры, сталкиваемся с проблемой недозвона людям по одной простой причине. Просто не отвечают на незнакомые номера. А если отвечают, то отвечают уже с негативом. И ты как специалист, ты как представитель работодателя должен вот эту вот агрессию от соискателя сразу же подавить и эмоции, вызвать нужные эмоции и направить их в необходимое тебе русло.
3: Хорошо, вот смотрите, если мы говорим про небольшие города, вот я как раз-таки недавно была на форуме и услышала вот такую фразу на одном из выступлений, что уходит не из компаний, а уходит от неграмотного управления, от руководителей. Соответственно, если это какой-то небольшой город, обращает внимание, да, вот на компанию, на ее репутацию, на руководителя, чем еще можно
6: привлечь. Полностью согласна с этим мнением. И ввиду того, что у нас город маленький, руководители и компании ни в коем случае не могут себе позволить потерять свою репутацию. Потому что в маленьких городах как нигде действует правило семи рукопожатий. Кто-то где-то когда-то на каждом предприятии работал. И поэтому кандидаты в поиске работы для себя, особенно на долгосрочный период, всегда интересуются у своих знакомых, работавших ранее на предприятии, на котором ты предполагаешь трудоустройство. Если получаешь негативный отзыв, естественно, ты будешь ему доверять больше, чем тому же самому рекрутеру, который тебе рассказывает про прекрасные условия, про прекрасную заработную плату и про все хорошее, что есть на предприятии. Про все плохое они узнают от своих знакомых.
3: Это действительно так. Лина, а сколько сейчас времени в среднем занимает закрытие вакансии? Есть какой-то вот такой показатель?
4: Ну, все зависит именно от самой вакансии. То есть либо это будет линейный персонал, да, или это будет именно специалист, профессионал своего дела, либо это топ какая-то позиция. И в зависимости вот от того, на какую позицию мы подбираем, там уже и есть сроки. Сроки в основном выставляет заказчик. То есть прилетает к нам заявка как рекрутерам, и уже в заявке стоит срок подбора. То есть на линейный персонал это может быть от недели, там, да, месяца, там, да, на топ-позиции там может быть и до 6 месяцев, а если это какой-то профессионал-специалист, ну, чуть поменьше, там, до 3 месяцев.
3: Угу. И, тем не менее, хороших специалистов сейчас найти очень-очень сложно. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Ну, понятно, что вот много, но вот для вас что вы можете выделить?
6: Сейчас кандидаты имеют больше выбора. Рынок вакансий перенасыщен. Рынок соискателей стал намного меньше, чем он был ранее, несколько лет назад. То есть на одну вакансию приходится, точнее, на одного соискателя приходится несколько работодателей, которые нуждаются в этом специалисте. Это, в первую очередь, это первейшая проблема. Ну и, соответственно, если мы говорим о том, что не найти кандидата, полностью подходящего под потребности вакансии. Эти люди уже где-то работают на каком-то предприятии, и единственный вариант этого человека к себе получить – это переманить.
3: Ну, сейчас, да, это один из инструментов. Как их называют? Хедхантеры?
6: Да, абсолютно хантинг. Верно.
3: А, или
6: охотники
3: хантинг.
6: За головами.
3: Ну, мне кажется, здесь уже можно и хантинг.
6: И за руками.
3: И за ногами, да, фудхантинг. Мы сейчас придумаем, да, это мы любим. Креатив у нас в крови. А вот еще такой вопрос, да, вот про рекрутинговое агентство. Вот компания, да, она либо имеет у себя отдел кадров, да, или управление человеческими ресурсами, как сейчас УЧР, да, новые такие аббревиатурные слова. И вот когда вот компания... Однозначно нужно обратиться в рекрутинговую компанию, чтобы решить вот какой-то кадровый вопрос.
6: Ну, наверное, если у тебя в штате недостаточно профессиональный рекрутер, либо рекрутер, взятый к себе в компанию без опыта работы, чтобы он научился работать у профессионалов, это первый вариант. И второй вариант, если компании нужен какой-то узконаправленный специалист, и чтобы найти этого специалиста, нужны определенные навыки у рекрутера. В этом случае есть смысл обратиться в кадровое агентство.
3: Ну, вакансии у нас, наверное, сейчас размещаются на таких известных платформах, площадках, как HR.ru, Авито.
6: Работа России.
3: Работа России. Не слышала
6: ну,
3: раньше.
6: Ну и прекрасно работают соцсети.
3: В общем, в бою все средства хороши на самом деле. А какие вот сейчас рабочие профессии самые востребованные?
4: Токарь.
3: Сварщик.
6: Наладчик станков
3: ЧПУ.
6: Фрезеровщик тоже.
3: Друзья, сейчас вы как раз-таки можете во время рекламной паузы подумать над востребованными профессиями. Если вы еще только определяетесь, знайте, что вас ищут.
1: Реклама.
5: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
7: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Река Нил течет в Магаданской области, а Дунай – в Архангельской.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Итак, мы вернулись с рекламной паузы, и мы как раз-таки говорили о том, какие рабочие профессии сейчас востребованы. Мы повторим для тех, кто только сейчас присоединился. Это токарь, сварщик, наладчик ЧПУ. Кто еще?
6: И огромная потребность сейчас в сантехниках.
4: Электриках.
3: В общем, везде нужны рабочие руки. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу сейчас сказать, что как раз-таки сейчас проходит конкурс «Лучший по профессии». Вот недавно был выбран от региона, мы сейчас про Псковскую область, лучший токарь Сергей Токабаев. Это токарь завода электротехнического оборудования. Он занял первое место. И он поедет бороться на федеральный уровень, где у него есть возможность получить свой миллион. Сейчас мы ждем результатов углеродной сварки, чтобы понять, кто является лучшим сварщиком в регионе. Недавно мы определили лучшего механизатора, и это девушка. И еще будет наладчик ЧПУ. Вот в мае, насколько я знаю, проходить. То есть
4: оператор
3: это...
4: ЧПУ.
3: Оператор ЧПУ, да. Вот, соответственно, профессии востребованы, конкурсы тоже востребованы. Ну и я думаю, что за миллион все хотят побороться. Поэтому пожелаем нашему региону удачи. Всем как бы показать свои таланты. Вот, и вернемся мы, наверное, к холодным звонкам, потому что это первый инструмент, которым мы пользуемся, да, вы как-то ждете, что вам позвонят, или, скорее всего, вы как-то отзваниваете и предлагаете работу?
6: Но ситуация с кадрами на рынке сейчас, к сожалению, плачевная, поэтому просто сидеть и ждать, что тебе позвонят, рекрутеры себе позволить не могут. Вакансии должны закрываться. Соответственно, мы берем базы рабочих сайтов и начинаем прозванивать кандидатов.
3: Так, сейчас будет мастер-класс, дорогие друзья. А как начать разговор, чтобы человек не положил трубку? Я вот тут все-таки немножко вставлю, да, свои 5 копеек. Ни в коем случае не теряйтесь в ресурсе, и кому бы вы ни звонили, даже если сейчас абстрагироваться от кадрового вопроса, никогда не говорите: извините, пожалуйста, вас беспокоит. Или такие вопросы: если у вас минутка, человек сразу скажет: нет, пип-пип-пип. Стройте разговор так, чтобы человек заинтересовался. У вас есть 7 секунд, и даже, наверное, меньше. Вот, Юля, какие у тебя секреты?
6: Абсолютно согласна. Во-первых, нужно попытаться в первую очередь выстроить именно партнерские отношения. Кандидат не должен понимать, что иногда, зачастую, ты в нем заинтересован больше, чем он в тебе. Поэтому в первую очередь откладываем все дела, изучаем резюме. То есть не нужно задавать кандидату ненужных, глупых вопросов, злить кандидата, когда ты видишь, все прописано в его резюме, все прописанное. Соответственно, в первую очередь придаем своему голосу приятный тембр. Мысленно, либо немысленно улыбаемся, у кого как получается. Улыбаемся и в первую очередь здороваемся. И самое главное, что работает с нынешними кандидатами, им очень нравится, когда их называют по имени.
3: Это однозначно.
6: В первую очередь обращаемся сразу по
3: персонализация.
6: Имени.
3: Итак, значит, конечно, кандидату не надо задавать глупых вопросов. В резюме прописана информация о нем. Мы как бы уже можем заранее с ней ознакомиться. Я согласна, что мы уже должны понимать, кому мы звоним. Не просто увидели имя, фамилию, тут же набираем. Потому что именно если была подготовка, конечно, будет легче общаться. Итак, то есть, что точно не стоит говорить кандидату первые 30 секунд? Вот точно, вот просто табу. И, может быть, даже не кандидату, а вообще вот холодный звонок. Вот просто совершаете вы холодный звонок. Ну, понятно, что вот эти вопросы, да, не надо говорить, вас беспокоит, потому что это уже как бы подсознательно вызывает чувство беспокойства. Не надо задавать вопросы, есть ли у вас минутка, потому что минутки, мы живем в такое время, ее точно нет. Кстати, вот здесь про что еще хочу сказать, что бывают вопросы открытые и закрытые, да? Что вот как раз-таки, чтобы человек начал говорить, нам нужно задавать открытые вопросы. Это то есть вопросы, на которые нельзя сказать «да» или «нет». Потому что, когда мы задаем открытые вопросы, человек нам открывает душу, ну, назовем это так, да, и, соответственно, мы получаем больше о нем информации, чтобы нам продолжить диалог. Вообще это касается всех телефонных разговоров. Согласна, Юля, ты со мной?
6: Да, абсолютно верно. Кандидата в любом случае на первых секундах нужно попытаться разговорить. Его мало заинтересовать там, тембром голоса, условиями вакансии, своей приветливостью. Его нужно разговорить. И что самое важное, его нужно убедить прийти на личную встречу.
3: Это, кстати, всегда важный инструмент. Вот даже и в сферах продаж, и в каких-то других сферах надо делать так, чтобы человек пришел. Если человек придет, значит, чем-то вы его действительно заинтересовали. А как вы думаете, что, на ваш взгляд, удерживает сотрудников в компании надолго? И вас в том числе. Вот на что для вас важно?
4: Ну, на первичном этапе, когда сотрудник только приходит на новое место, это в первую очередь должна быть обязательно адаптация нового сотрудника. То есть, если это человек без опыта работы, адаптация должна быть не менее полугода. В связи с этим, соответственно, будут меньше риски, да, вот увольнения в испытательный срок. Мы сокращаем, опять-таки, эту текучесть при помощи вот такого инструмента, как адаптация. Она должна быть обязательно на любом предприятии. Ну, а дальше уже все зависит и от руководителя, какая у него атмосфера в коллективе, да, соответственно, от каких-то бонусов материальных, нематериальных, заинтересованности человека, от проектов, которые ему дают на этой работе. Ну и, конечно же, от уровня заработной платы, куда же без нее.
3: Ну, соблюдение трудового законодательства, ну, белая
4: безусловно.
3: Зарплата.
6: Ну, это априори должно быть в уважающей себя организации.
3: Мы, уважающая себя организация, у нас все прозрачно. А как вы думаете, как будет выглядеть рынок труда через 3-5 лет? Например, вот сейчас мы видим, что развивается искусственный интеллект. Вот есть ли такие мысли, что скоро вас заменит какой-нибудь бот. Бот Юля.
6: Ходят слухи и бытует мнение, да, что часть обязанностей и рутины рекрутеров берет на себя искусственный интеллект. Но, опять же, основываясь на опыт работы с хедхантером, мы видим, что творит этот искусственный интеллект, какие резюме он подбирает на вакансии, какие приглашения и каким соискателям он отправляет. В ближайшие 3-5 лет ему еще учиться и учиться.
3: Согласна. Элина, поддерживает?
4: Безусловно.
3: А вот какие навыки сейчас самые востребованные? Вот как, чтобы понятно, человеку там надо адаптироваться, вот какие soft skills должны быть у человека, чтобы ему самому было легче, на ваш взгляд?
6: Ну, в первую очередь, это всегда коммуникабельность. То есть человек не должен, придя в новый коллектив, закрываться. Понятно, что и коллектив должен к нему быть открыт, быть дружелюбен, но человек должен это готов принять и готов обучаться. Коммуникабельность, готовность к обучению, а все остальное дадут на производстве, на предприятии.
3: Должен ли быть наставник?
6: Обязательно. Особенно для новичков. Обязательно.
4: Угу. Даже для людей, кто с опытом работы приходит, обязательно наставник должен быть, чтобы помог влиться в новый коллектив.
3: Ну, и проконсультироваться, потому что наверняка все равно надо будет что-то делать, возможно, какие-то новые моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну, подведя итог сегодняшнего разговора, кадры ищем, специалистов ищем, друзья, поэтому если вы мечтаете работать в Великих Луках, на крупных предприятиях, на ЗАО «Зета». Мы вас ждем, мы готовы к диалогу. И вот лично я думаю, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить живое общение. Как вы думаете?
4: Ну, на ближайшие это точно 3 года нет.
3: А через 3 года сможет. поживем, увидим. Вот на этой ноте мы и завершим нашу программу. Хорошего вечера, друзья.
6: Всего доброго.
4: До свидания.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
11: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
6: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях, полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному
12: солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
13: Просто космос.
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
14: Реклама. Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
18: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
19: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
22: О важном.
21: Россия освободила 32-летнего экс-морпеха США Роберта Гилмана, передает Рейтер. По данным агентства, американский гражданин отпущен для прохождения дальнейшего лечения в Штатах. Сейчас он находится на борту самолета Госдепартамента, где его осматривают врачи. Экс-морпех отбывал наказание в российской колонии после инцидентов с нападением на сотрудника полиции и инспекторов СИН. Официальные ведомства детали обмена или передачи пока не комментируют.
23: О пожарах.
0: Площадь пожара в ДК «Выборгский» в Петербурге увеличилась до 400 квадратных метров. 50 человек эвакуировали из горящего здания. Сообщили в МЧС. Там добавили, что возгорание возникло на крыше Дворца культуры. Пожару присвоен второй ранг сложности. Информация о пострадавших пока не поступала. Выборгский дворец культуры расположен в исторической части города, недалеко от набережной Невы, в 7 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Ленина».
2: Об образовании.
0: Бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ из-за аномально большого количества 100-бальников. Как объяснил помощник президента, когда результаты всех выпускников перемещаются к верхней границе, вузам становится крайне трудно распределять абитуриентов. Если задачи ЕГЭ не усложнить, государству придется создавать еще одну дополнительную систему оценки, чтобы выявлять действительно лучших. Фурсенко подчеркнул, что снижение среднего балла по стране бояться не стоит. Аналогичные меры он предложил применить и к школьным олимпиадам, заявив, что значительная часть из них себя девальвировала, то есть обесценила, и от них придется отказаться.
2: А солнце.
0: Ученые сообщили о возможности увидеть корону Солнца во время завтрашнего полного затмения. Она будет видна невооруженным глазом, однако наблюдать за этим явлением можно только через специальный фильтр, сообщили в московском планетарии. Корона Солнца – это верхний слой атмосферы звезды. Обычно она засвечивается ярким диском, но в моменты затмения видна хорошо. Затмение 12 августа продлится с 18.34 до 22.58 по Москве.
2: О валютах.
0: Официальный курс доллара от Центробанка на завтра – 82 рубля 37 копеек, евро – 95 рублей 18 копеек, юаня – 12 рублей 18 копеек.
2: О погоде.
0: В Москве плюс 22, пасмурно, идет сильный дождь. Евгения Глинская, служба информации.
5: Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
23: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем.
5: Что будет?
23: Очень не хочется, но придется начать выпуск с темы, которую вчера только ленивый не обсуждал. Я редко пишу нынче, но сделал исключение. Немного написал под самый вечер. Лениво, не хотел эту тему вообще трогать. Конечно, это связана тема со снятием партии «Яблоко», и теперь она в выборах не поучаствует. Ничего удивительного для меня не случилось. Сразу как-то был удивлен, как она вообще до бюллетеня добралась. Ну, добралась. Был у нее там даже номер. Но вот на нашу с вами защиту встал депутат Журавлев, который первый заместитель в комитете по обороне. Я не знаю, в Новую Госдуму он пробьется. Из партии «Родины» единственный из магикан, в смысле единственный из «Родины», кто, ну вот, в созыве, который уже закончил работу, созыв, мы же сейчас находимся в промежутке между старым созывом, который уже, по сути, не работает, но продолжает что-то заявлять, и новым, который мы с вами, друзья, выберем. И, ну, партию «Яблоко» мы с вами, получается, уже не выберем, хотя поговаривают, что отдельных представителей, возможно, получится, и, может быть, кто-то из отдельных представителей этой партии все-таки, ну, вот как Журавлев от «Родины», он же присутствует, «Родины» в Госдуме нет, но есть Журавлев, который от «Родины», может быть, кто-нибудь из «Яблока» пробьется, я не знаю. Меня, на самом деле, эта партия никогда особенно не волновала, и вот вчера, еще раз говорю, был дико удивлен тому, что только сейчас ее сняли, решили устроить скандал, как это все выглядело. Ну, довольно пошло, откровенно говоря. Это, как я вчера и написал, вы знаете, вот есть такое понятие дешевую антрепризу, это когда вот какие-то артисты собрались, есть продюсеры по городам, может быть, имена какие-то есть, актеры вроде лица знакомые, но уже подзабытые, собираются они, и какой-то продюсер организовывает им гастроли по всей стране. Ну и билетики так худо-бедно продаются, какая-то выгода от этого есть. И вот какая-то дешевая антреприза, которую нам выдают за Большой театр, простите, пожалуйста. И, честно говоря, вот сам подход мне, конечно, не нравится. Собралась какая-то молодежь там, вы знаете, в центре Москвы, видели на эти ролики, которая кричала «Отстаньте от яблока». ну и прочее, прочее, прочее. Молодежь собрались, ну как у нас водится, куда еще, без этого нельзя, отправить на СВО, если они все не разойдутся. Ну, вы... короче, вот все эти приемчики нам как будто бы хорошо знакомы. Я даже не знаю, таким образом хотели подлить маслица в огонь, еще больше раздраконить население, либо наоборот, какой-то скандальчик перед выборами, чтобы наоборот подогреть интерес к этим самым грядущим выборам. Понятное дело, что у партии «Яблоко» последователей в России практически нет. На самом деле 1-2%, и сейчас я вам это практически докажу, друзья. Практически. Вот ни у кого нет того эксклюзива, который есть у меня, все про него забыли, а я вот вчера сидел, вспомнил, и даже в телеге на случай вот этого самого как раз грядущего эксклюзива перед эфиром выкладывать не стал, сейчас выложу, только вот подогреть интерес. Не хочется мне акцентировать внимание, что текущий лидер партии «Яблоко», который вообще за все хорошее, якобы против всего плохого, за окончание СВО, прямо сейчас сразу, вот только «Яблоко», значит, войдет в здание на Охотном ряду, и тут же они остановят специальную военную операцию по линии боевого соприкосновения. Они выступят, наверное, за права ЛГБТ, запрещенного в России всенародно порицаемого, и, может быть, даже этот статус попытаются снять. В общем, там, ну вы поняли, там много всего интересного в этой партии, интересного в кавычках, и что хочу сказать. Вот есть такой товарищ Рыбаков, да, Рыбаков его зовут, это нынче председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, который, как выяснилось вчера, вообще мог тайно выйти замуж, простите, пожалуйста, за своего бойфренда, украинца, негра Алана Энумбу. Господи, прости. Ой, вы знаете, я вот как будто бы, представьте, я этого не говорил сейчас, просто чтобы подсветить все новости вокруг. А вы наверняка помните, если вообще за политической жизнью страны следите, такого товарища по фамилии Митрохин. Он как раз в свое время был, ну, одним из самых ярких как раз представителей в «Яблоке». Он и сейчас там на какой-то должности, а вот раньше он плюс-минус какие-то лидерские позиции там занимал. Лидер, да, был лидером, кстати говоря, лидером этой партии. Не Явлинским, конечно, Явлинский самый-самый лидер был всегда, а вот он... плюс-минус, там, ну, на вторых ролях, да, на вторых ролях. Сейчас он тоже занимает какую-то позицию. И вот давайте мы сейчас с вами посмотрим фрагмент одного видео, друзья. Существовало когда-то КПТВ, то есть телевидение «Комсомольской правды». Был такой проект в 2013 году, что ли. Пришлось по определенным причинам, не экономическим, отказаться от этого проекта и закрыть. Но вот было у нас свое телевидение, друзья. И как-то раз туда, в 2011 году, вспомните, когда это было, 2011 год, какие были времена. И вот на КПТВ, я давно работаю, в 2011 году приходил Митрохин к Александру Яковлеву, моему коллеге, который тогда работал. Саша, большой тебе привет. И вот Александр Яковлев устроил интервью с Митрохиным по классике. Я вам обещал, что я вам покажу, что это всегда был мертворожденный проект. Я понимаю, что кто-то не любит там партию власти, еще какие-то партии вы не любите, имеете на это право. Но вот что «Яблоко» всегда было мертворожденным проектом. Вот мы прямо сейчас смотрим видео за 2011 год. Включите, пожалуйста.
3: Только где? Очень жалко, что вы не знаете, причем? Но в Тунисе уже десятки лет люди выходят на улицу. И несколько лет назад тысячи людей выходили на улицу.
4: А в Египте
3: в Москве выходит. Десятки тысяч не выходят. А во-первых,
4: это тоже до поры
3: во-вторых, общество поддерживает современную элиту. Вас не поддерживают. Вы по всем социологическим опросам, согласны со всеми, все политологи говорят о том, что у вас меньше 1%. Вот вы политический труп. Вот я вас спрашиваю, что вы можете предложить, если встанете на месте элите? А вы говорите мне про Египет.
4: Так, я оскорблений от вас терпеть не буду.
3: Никаких оскорблений нету. Значит, что вы можете предложить?
4: Вы говорите про политический труп. Я с вами отказываюсь.
3: Что вы можете говорить? Что вы можете предложить?
4: Разговаривать.
3: Сергей Сергеевич, что вы можете предложить?
4: Пошел отсюда. Все, ты так со мной будешь разговаривать здесь?
3: Понятно.
4: Пошел в...
23: Да, но вон пошел как раз-таки Митрохин из студии КПТВ, больше не приходил. Да, жестковато звучал вопрос, конечно, но тем не менее, каждый, кто приходит в эфир, должен знать простое правило. И любой, кто соприкасается с медиа, прекрасно знает, ну, что называется, правила игры. Если встал и ушел, значит, проиграл. И, в общем, ничего с тех пор не изменилось для партии «Яблоко». Еще тогда звучало про 1-2%, оно и по сей день осталось таковым, 1-2%. Говорят нынче, я уж не знаю, сильно завышают, что, ну, на фоне того, что тот созыв, который уже не созыв, он себя дискредитировал максимально, настолько, что и у партии «Яблоко» даже были какие-то шансы. Но там уже есть партия, которая вроде как за все хорошее против всего плохого. Это называется «Новые люди». Потом, ну, партия КПРФ тоже в оппозицию, как мы знаем, любит поиграть. Миронов тут недавно, который от «Справедливой России» тоже пытался, насколько я... Если я правильно понял, если вот ничего не путаю, вот недавно приходила новость о том, что они в следующем созыве попытаются, допустим, оспорить вообще пенсионную реформу, которая была в 2018 году, вы помните, да? Ну, протест у нас умеют, что называется. И как бы партия «Яблоко» там в новом созыве в парламенте и не нужна. Тем более, ну, друзья, какие нынче могут быть антивоенные вообще настроения в Госдуме? Ну, скажите, пожалуйста, вы думаете, что во всех, на самом деле, партиях нет людей, которые прямо выступают против войны? Конечно, они есть. И даже в нашем эфире периодически приходили и говорили разные вещи. И, конечно, они там есть. Безусловно. Есть эти имена, есть эти депутаты, которые говорят о том, что вот они не понимают, в чем смысл дальнейшего проведения специальной военной операции и т.д. и т.п. То есть это как раз вот системные люди, которые уже находятся в парламенте. Зачем тогда там нужна в парламенте партия «Яблоко», лидер которого связался вообще с украинским негром? Скажите, пожалуйста, спит с ним, ЛГБТ запрещено и всенародно порицаемое. Ну, короче, очень много вопросов к этой партии. Еще раз, для меня эта партия ничего не значит уже давно, она как бы для меня не существует. Когда вот выяснилось, что, оказывается, она зарегистрирована, я сильно удивился. Мне вот что непонятно, и вот это я называю цирком с конями. А зачем вообще вся эта история была нужна? Скажите мне, пожалуйста. Ну, если все они там такие плохие, если они финансируются, тоже поговаривают об этом, там, Ходорковским, еще всякими разными именами, иноагентами, экстремистами, террористами. В общем, за ними стоят очень плохие люди, которые желают нашей стране поражения, зла и т.д. и т.п. Зачем вообще вся эта история была нужна? Вот каким вопросом я задаюсь. И я всегда против таких историй. Ну, хорошо, но вот у нас парламент такой, как он есть. Мы все с вами прекрасно понимаем. Вот я надеюсь просто, что будет какая-то ротация, и следующий созыв, наверное, будет отличаться от этого. Он уже будет в большей степени военным, потому что прошлый созыв военным. Ну, то есть этих избранников нельзя назвать людьми, которые были готовы к тому, что нам предстоит. Правда ведь? Вот, ну, не были они готовы. Депутат от Курской области, мы помним, пыталась, значит, запретить песни Михаила Круга, потому что в них есть нецензурная брань от Курской области. Это уже после вторжения. Вот, но других проблем нет, правда ведь? Нет в песнях Михаила Круга нецензурной брани, она об этом не знала, ей какие-то люди сказали. И вот она решила сразу запретить. Ну, вы поняли, да, курение на ходу запретить. Вот тут недавно было еще одно предложение. Кстати говоря, уже парламент ушел в отпуск, а предложение, тем не менее, прозвучало. Боулинг, значит, переименовать в «Богатырь». Да, боулинг переименовать в «Богатырь». Я надеюсь, что, конечно, в новом созыве без «Яблока», но люди все-таки будут поумнее. Перерыв.
7: Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
10: Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
11: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами
1: Ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
12: и хорошего настроения.
6: Семейный центр «Атмосфера», Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
12: Ура! Идем в атмосферу!
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Первые самокаты с мотором начали производить еще в 1915 году в Нью-Йорке. Тогда они назывались «Автопеды».
24: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
25: Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
23: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Алексей Селиванов, участник специальной военной операции, телеграм-канал «Друзья майора Селиванова». Алексей, вас приветствую. Здравствуйте.
26: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Иван.
23: Пока у нас одна часть журналистов веселится на тему того, что вот случился украинский нахрюк с тем самым 40-дневной, да, как это называлось, 40-дневной попыткой, значит, ну, там не приструнить Россию, а, значит, заставить Россию идти на мирные переговоры. Принуждение к миру, господи, прости. Принуждение к миру. Пока вот она провалилась, на самом деле на этом фоне происходят трагические события, и я бы не веселился на этот счет. По Белгороду был удар, там несколько погибших, и вот вчера удар по Нижнекамску. Подвергся хостел. Да, вот ему удар подвергся хостел. 13 человек погибли, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. Среди погибших 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана. Есть предположение, что ВСУ, Мария Захарова, это предположение сделала, официальный представитель Министерства иностранных дел, целенаправленно били по местам проживания и работы представителей дружественных государств, чтобы вбить клин в братские отношения международными. Вам слово, пожалуйста.
26: Я так полагаю, что Захарова сказала это для того, чтобы вынудить власти этих братских среднеазиатских государств к тому, чтобы как-то высказаться, потому что мы с вами
23: ноту
26: видим,
23: отправить, что... Ноту отправить, да. Вот если бы, да, после... если бы что-то подобное случилось на Украине, пострадали бы граждане Азербайджана, нам бы из Азербайджана пришла нота обязательно. Как мы
26: точно понимаем. Так же и из этих государств. То есть, когда задерживали террористов в Крокусе, то... Таджикистан был недоволен, что кого-то слишком жестко задержали. А когда Украина нанесла удар, они все молчат, сохраняют молчание. Я думаю, что попытки нашего замечательного МИДа вынудить эти страны ответить, они могут привести только к одному. К тому, что эти страны начнут нам, России, высказывать претензии. Это не упрек к МИДу, это упрек к этим странам. Потому что мы слишком их разгуляли.
23: Очень люблю мигрантов, которые работают в России. На самом деле я не отношусь к числу тех, кто сильно критикует мигрантов. Да, я поспокойнее к этому отношусь. Но есть такое выражение «чемодан», вокзал, Бишкек, пожалуйста, или Душанбе.
26: Ну, вы знаете, да, мы, как положено православным христианам, мы любим грешника, но ненавидим грех. Мы хорошо относимся к отдельным мигрантам, которые могут реально нуждаться в чем-то, реально работать, но очень плохо относимся к попыткам создания у нас там подпольных джематов, террористических ОПГ, этнических преступных групп и вообще политики по выдавливанию. Ну, как сказал один из сенаторов, они хотят жить не вместе с нами, а вместо нас. Вот к тем, кто хочет жить это вместо нас, мы относимся
23: к Клишес, кажется, сказал. Да,
26: Клишес. Да, да, да.
23: Угу. Да, сенатор Клишес. Да. Тем не менее, вы знаете, в таких случаях всегда задаюсь вопросом, как будем отвечать. Это уже смешно звучит, понимаю. Надо ли отвечать или продолжать просто плановую работу? Потому что, вот смотрите, получается просто вот ситуация какая. Все скатилось к взаимным ответам. Вот мы ударили по выставке БПЛА, они ударили по нам. И я даже уже, честно говоря, запутался, кто кому отвечает, если честно. Поэтому спрашивать, как будем отвечать, удар возмездия, вот это все, наверное, уже и нет смысла. Правда ведь?
26: Вчера Зеленский обмолвился о том, что он не собирается выводить ВСУ с территории Донбасса.
23: Так он так говорил.
26: То, о чем мы с вами говорили в наших эфирах давно, полгода назад, год назад, не согласится нынешнее украинское государство на какое-либо примирение. Поэтому его нужно побеждать. С другой стороны, мы видим, как в нашей элите, в части нашей элиты, есть настроение, а давайте помиримся, а вот у нас экономика страдает из-за того, что мы ведем войну. Ну, я хорошо знаю тех людей, которые с той стороны, многих из них лично, там того же террориста и экстремиста Корчинского, я с ним там был у него на мероприятиях несколько раз еще в Киеве, еще до 2014 года, они не будут мириться, они будут вербовать террористов. Террористов им вербовать удобно, потому что они с нами один народ, но слегка перепрошитый. Вот они не там какой-то отдельный народ, у нас можно любую часть населения, если работать там пару десятилетий с ними, можно точно так же сделать из них там оголтелых противников России. Но они говорят по-русски, они думают так же, как и мы, они понимают наш менталитет, и они с огромным удовольствием будут убивать нас, как заходя на приграничные территории, как они это делали, так и используя самые различные современные методы доставки взрывчатки и боеприпасов, как сегодня это позволяют делать технологии через беспилотники. Поэтому иначе как победить их военным путем просто невозможно. И там нравится нам, не нравится. Придется это делать. Они сами показывают вот этими ударами по нашим городам, что мы не сможем с ними помириться. Если бы даже представить, что сейчас вот Зеленский сказал, да, давайте фиксируем по линии боевого соприкосновения, то масса людей живых, негодяев, которые сделали свою жизнь просто полностью на убийстве там русни, они никуда не денутся. Они точно так же будут получать средства и от украинского бюджета, и от западного бюджета воевать против нас. Если после Второй мировой войны значительное время подполье русофобское действовало там на Западной Украине и в Прибалтике, и у него не было своего государства никогда, у этого подполья, то сегодня у этого подполья есть свое государство, соответственно, оно будет действовать на несколько порядков эффективнее, более массово и с большим удовольствием. Поэтому иначе, как военной победы, мы это все дело не прекратим. И те удары, которые мы сегодня видим, в этом должны убедить не только нас с вами, не только наши зрители и слушатели, но и наше руководство. И по ударам по Одесскому порту, по инфраструктуре сегодня, вчера, по-моему, в очередной раз обвалили мост в Одесской области, который важен для логистики. Неплохо бы еще, чтобы обвалили туннели в Закарпатье и железнодорожные мосты. Я думаю, что украинский режим доведет всех в нашей элите до понимания того, что его ликвидировать нужно. Ну и это историческая задача России на данном этапе.
23: Все-таки, давайте так, по-честному, это может быть некоторая случайность или целенаправленный удар. Вот, ну, чтобы было объективно, как думаете?
26: Вы имеете в виду про удар граждан среднеазиатских государств?
23: Да,
26: я сомневаюсь,
23: удар по хостелу. Мы уже имеем пример со Старобильском, да, мы уже имеем пример со Старобильском, но тем не менее вопрос имеет место, пожалуйста.
26: Здесь надо смотреть чисто технически по расположению этого хостела. Вот сейчас у меня под руками нет карты, я после эфира залезу и посмотрю, насколько он далеко расположен от других объектов, насколько куда по логике несся, был направлен удар. Потому что если бы хотели убить просто много мигрантов, ну, я думаю, таких мест в России хватает, где там расположены какие-то городки целые мигрантов. Поэтому, я думаю, здесь это случайность, поэтому и власти этих государств отмалчиваются, потому что они были не готовы. Но само их молчание, оно показательно и красноречиво.
23: Но еще был пляж не так давно в Туапсе, мы понимаем, да? Там говорят беспилотник, там говорят...
26: Не только мигранты.
23: Да, да, я вот про что говорю. Удар по мирным, по невоенным.
26: Удар по мирным,
23: Но там говорят, упал оружие... беспилотник, и вот есть такие мнения. Упал, в смысле, не врезался, а упал.
26: Террор – это всегда оружие слабого, оружие того, кто проигрывает. Украина не проигрывает стремительно, как бы нам хотелось, но она проигрывает постепенно, в перспективе. Вряд ли кто-то в своем уме верит в то, что Украина победит Россию. Расчет у них, причем они этого не скрывают, только на то, что в России начнется какая-то внутренняя буча. А этого не происходит в России. Все-таки общество в основном понимает, что нельзя этого делать. Нельзя делать внутренних революций. Поэтому ставка на террор, ставка на то, чтобы вырастить недовольных. Они сами об этом говорят. Недавно была статья Тараса Загороднего о том, что надо поддерживать левые протесты, раз не прокатили вот эти вот там мигрантские, либеральные, что, мол, надо поддерживать левые партии и движения, потому что у них есть некий протестный потенциал. То есть в чем дело? Они, наши противники, наши враги, их там покровители заокеанские, они понимают, что нужно устраивать в России внутри какую-то бучу, только это их спасет. И вот на это есть и расчет. На это удар по НПЗ, по заправкам, потому что расчет на то, что люди взбунтуются, не смогут ездить и заправляться. Расчет на запугивание, потому что, по их мнению, люди возмутятся и попытаются обвинить в этом власти России, в убийстве украинским дроном людей на пляже. Но в основном подавляющее большинство нашего населения все-таки понимает, после этих ударов начинает понимать, что это не удары наносят не хорошие дружбонародные украинцы в веночках из фильма «В бой идут одни старики», а что вот да, уже выросла вот эта вот террористическая сеть огромная, огромная идеология антирусская, и ее нужно будет победить не потому, что мы ее так не любим, как бы и хрен бы с ней, победить потому, что это опасность для существования России, это большой наш самый главный наш национальный проект – это победа вот над Украиной и украинством. Альтернативы нет, и нас они постоянно в этом убеждают.
23: Мы же сами, я вот не так давно задумался над этим, вырастили этого монстра и продолжаем ему помогать формироваться. Я вот, честно говоря, не понимаю, зачем. Вот мы сейчас нарастили удары, сильный и часто бьем. Что нам мешало делать это до этого? Зачем мы позволили разрастись производству там, если вот теперь, по сути, любой город России, а Россия большая, находится под угрозой ударов от объекта в этих городах? Вот, честно, вот зачем?
26: Как что нам мешало?
23: Да, что нам мешало?
26: Нам с вами ничего не мешало, но, видно, у нас какие-то группы в элитах понимают многие вещи неправильно. Отсутствует государственное мышление. Я это все прекрасно помню по жизненному

0: и постсоветский, там и ельцинский, и постельцинский, во многом он вырастил эту Украину, потому что
1: людей, все, спасибо. Которые понимают... Алексей Селиванов, участник СВО, благодарим.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт по энергетике Александр Фролов об обстановке работы единственной в Венгрии атомной электростанции.
4: Вот это да, это сам по себе сюжет интересный. Но тут я потороплюсь успокоить. В Венгрии атомная электростанция, ну, собственно говоря, ПАКШ, обеспечивает где-то 40-45% всей электрической энергии. И при этом не очень большой объем потребления в Венгрии. Там порядка 3 тераватт-часов за месяц у них получается. Точнее, от 2 до 3 тераватт-часов. Но тут за месяц у нас получается 2-3, ну, соответственно, за год где-то там 25-30. Для сравнения, в Российской Федерации потребление, ну, по 1200 тераватт-часов. Правда, это за год, не за месяц, за год. Но тут за месяц у нас получается 2-3, ну, соответственно, за год где-то там 25-30. Венгрия за счет небольшого объема потребления электрической энергии может компенсировать выпавшие объемы за счет закупок у соседей. Сейчас, например, прекрасно вырабатывают электрическую энергию солнечные электростанции. Сейчас для них, ну, не то чтобы идеальная погода, но, по крайней мере, выработка находится на максимальном уровне, и выпавшие объемы со стороны атомной генерации, наоборот, открывают некую возможность зарабатывать деньги все-таки и на солнышке.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
5: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 18.30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В рамках партийного проекта «Единой России» народные контролеры вновь вышли на объект во двор дома номер 11 на улице Матвея Кузьмина, где сейчас идет ремонт. Обращений по состоянию этой дворовой территории поступало немало. Как подчеркнула депутат городской думы Юлия Ярышкина, важно было добиться не только включения объекта в план, но и проконтролировать ход работ на месте. Подрядчик прикладывает максимум усилий, чтобы в максимально короткие сроки завершить благоустройство территории. Партийный контроль продолжается. Это не разовый визит на объект, до тех пор, пока вопрос жителей не будет решен. 11 августа стартовал всероссийский конкурс «Народные участковые». На это звание претендует старший лейтенант полиции Светлана Глазкова из Великих Луг. Также среди участников майор полиции Алексей Силаев из отдела МВД «Великолукский». Конкурс проводится в 3 этапа. Вначале будут выбраны лучшие участковые в каждом городе и муниципальном округе. Победитель второго этапа будет представлять Псковскую область на всероссийском конкурсе. Призеры заключительного этапа определятся по результатам испытаний по служебной, огневой и физической подготовке. Добавим, что голосование проходит с 11 по 20 августа на официальном сайте ОМВД России по Псковской области. 19 августа в Центральной городской библиотеке имени Семевского состоится вечер памяти «Дань уважения краеведу». Мероприятие посвящено памяти известного великолукского исследователя, профессора, кандидата философских наук, председателя Великолукского городского краеведческого общества Галины Трофимовой, ушедшей из жизни в августе 2021 года. Под руководством Галины Терентьевны краеведы города провели десятки конференций, посвященных знаменательным датам в истории Великих Луг, выпустили сборники материалов и внесли значительный вклад в сохранение культурного наследия города.
2: О валютах.
6: Доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 25 копеек.
2: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире.

0: будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Франч, здрасте. Тут один сенатор сказал, что специальная военная операция идет к своему логическому завершению. Вот, близится, скажем так. Сенатор Карасин. Близится или нет, как думаете? К логическому.
2: Ну, честно говоря, нет. По моей...
1: Все-таки нет, да?
2: Тут, знаете, как говорили древние мудрецы, надо провести дефиниции, раскрыть объем понятий. Что вкладывается слово «близится», что такое «скорый». Скоро это через месяц, через год, через 5 лет и так далее. Но мне почему-то кажется, что 27-й год будет все-таки годом боевых действий достаточно активных. Уж слишком много акторов, которые стоят за спиной Украины, заинтересованы в этом.
1: Ну вот и он говорит, их не интересует... важный момент, извините, пожалуйста, важный момент. Он не просто говорит, все идет к какому-то логическому завершению. Нет, он уточняет, поскольку потеряны смысл и логика. Ну, так. Смысл, логика.
2: Тоже надо спросить, кем потеряно, да, а была ли это логика и все остальное. Ну, давайте будем отталкиваться тогда от этих заключений. В моем понимании, смысл, логика европейцами, НАТО, транснациональными военно-промышленными комплексами далеко не потеряна. И речь идет, знаете, как в том анекдоте, когда старый еврей молится у, значит, стены плача и слышит, как молодой человек там просит $100, он ему их дает, говорит, молодой человек, все, идите, а теперь дайте поговорить о действительно больших деньгах. Так вот здесь на самом деле речь идет о, даже не о миллиардах, а о триллионах. Это оборонно-промышленный комплекс мира. Транснациональные корпорации рассматривают себя категориями уже вне государств в планетарном масштабе. Эрик Шмидт, Алекс Карп, они считают, что у них есть шанс захватить. Это они создают операционную систему войны. Палантир, Андурил и другие внедряют свои системы. А где, как не на поле боя, это обкатать? Где, как не с высокотехнологичным противником все провести эти испытания? Потому что, ну, например, условно, кажется, что все, война классическая, засадная, с огневым налетом уже не будет работать. Ну, ничего подобного. Вон Африка, наш африканский корпус, кадры оттуда, который приходит, лупится с боевичьем на коротке, там, значит, перестрелки на дистанции 25 метров, там, значит, мопеды им расстреливают и так далее. Нет, все работает. А вот высокотехнологичный противник, который может позволить себе всю систему, это и РЭП, это и разведка, и спутники, и связь, и так далее. Вот здесь нужна отработка. И Украина, даже если ее будут обрезать, а это будет происходить неизбежно, потому что потенциал большой, будет скукоживаться, значит, как шагреневая кожа, но, тем не менее, от технологий будут отрабатываться. Более того, Запад разворачивает программу, Запад создает новые военно-политические союзы на Ближнем Востоке. Запад сейчас продолжает... ситуацию, связанную с выгребанием складов старых, ну, скажем так, вооружений периода Холодной войны. Речь идет о турецких, значит, американском оружии, находящемся на турецких складах, кассетные боеприпасы в огромном объеме, то, что сейчас будет двигаться. Поэтому нет, это далеко не конец. Более того, мы не собираемся сдаваться. Мы видим, что у Украины, у Запада произошел определенный надлом. Если мы видим, что у нас получается ракетами, значит, наносить ущерб серьезный, пока у них там происходит, знаете, как говорят, пересменка на свои ракеты европейские, пока там американцы буксуют, ну, будем эту историю дожимать.
1: Вот что меня беспокоит. Я все-таки нас обвиняю в том, что мы дали Украине возможность бить вглубь по территории России, ну, просто потому что отказывались решать этот вопрос раньше, и вот, пожалуйста, у них такая возможность появилась. Вы вот уточнили про Палантир и прочее, про искусственный интеллект, и сейчас, не решая вопрос, потому что, ну, можно ведь бить и по другим объектам, мы это с вами прекрасно понимаем, как будто бы ждем, как будто, когда у них появятся новые возможности. Вот когда полностью будет внедрен Палантир, когда они разыграются на полную катушку. Я, честно говоря, вот не понимаю, с учетом того, что происходит, чего же мы ждем? Скажите, пожалуйста.
2: Этого не наступит никогда. Слово «полная катушка», опять же, я хочу понять, что вы вкладываете в эту историю, но здесь нет конечной стадии. Развитие происходит постоянно, и у нас, и у них. Поэтому относительно 22 года сейчас полная катушка такая, что, как говорится, мама, не горюй. А через год, когда пойдут антропоморфные роботы вперед вместо людей, и собаки, значит, какие-нибудь американские кентавры с головой козла, такой сатанистский какой-то внешний вид, будут там, значит, с руками и с четырьмя ногами бегать, нам будет казаться, что вот он уже наступил. Этот процесс будет постоянен, пока не остановится. И вообще, я считаю, что вот этот период трансформации мировой, это на десятки лет. Ну, мы же понимаем прекрасно, что борьба идет за совершенно другое будущее. А мы сейчас пытаемся скинуть гегемонию Запада, которая навязана нам, финансовой системой, системами стандартов, промышленными какими-то революциями и всеми остальными. Мы видим, как Европа теряет сейчас промышленный потенциал. Мы видим, как Америка теряет свое влияние на том же Ближнем Востоке, то, что произошло сейчас. И продолжает двигаться. Мы видим, что центральноазиатский регион очень серьезно меняется. Мы видим, что 27-й год, этот год, который был вообще ключевым, обозначен с точки зрения конфликта в Азии, потому что он звучал и со стороны американцев, и перенос технологий тайваньской компании TSMC в США, и полная готовность вооруженных сил Китая на пятилетку, которую они поставили к 27-му году съездом там компартии, не помню каким, и так далее. Там очень много там данных сходится, поэтому это все может очень серьезно и по-другому разыграться. Вот. Украина тут вдруг резко начала мечтать о ядерном оружии и, значит, о других технологиях.
1: А что будем делать, если
2: полетит в нашу сторону?
1: Вот. А что будем делать, если она получит это ядерное оружие? Каким-то образом? В грязном виде, в чистом?
2: Ничего, будем продолжать воевать так же, как и сейчас воевали. Если есть ощущение, что после этого мы резко возьмем и сожгем всю Украину там вдоль и поперек, такого не будет. Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят. Когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нечто непонятное. Да, это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать. Говорят, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию? Британская компания, значит, Миланио Групп или это Украина? Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Это совершенно другие категории уже.
1: Лютый,
2: значит,
1: вы имеете в виду дрон, который, да.
2: Да, дроны, которые основная рабочая лошадка Украины, лютые, FP-1, они очень идентичны визуально. Ну вот, соответственно, здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие-то будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить под тонну взрывчатки.
1: Безэкипажные катера вы имеете в виду?
2: Нет, это прямо торпеды. Что-то типа нашего Посейдона.
1: Ничего себе. Так. Этого не будет никогда. Мы не сожгем Украину, вы сказали. Вот, и потом пересказывайте все это.
2: То есть мы должны понимать, что та сторона...
1: Да. Чего же тогда мы ждем? Скажите, пожалуйста. Когда полетит, как будто специально ждем, что полетит. Я не совсем понимаю тогда.
2: Нет, смотрите, я считаю, опять же, я могу ошибаться, мы воюем так, как мы можем, на максимум наших возможностей. Мы не сдерживаем себя относительно там тех или иных решений. Эмоционально, нам с вами кажется, что мы себя сдерживаем, а вот было бы классно, если бы мы сделали. Ну, я всегда говорю о том, что у меня достаточно обширный был опыт государственной службы, в том числе работы в закрытом контуре. Там всегда идет просчет, а что дальше? Ну вот хорошо, вот мы сделали. Сделали первый шаг. Что сделает противник? Что нам это даст? И начинаем дальше двигаться по цепочке. И когда мы приходим к выводу, что нам это вообще ничего не даст, мы этот вариант просто убираем в сторону. Поэтому кроме моральных каких-то приятных аспектов, к сожалению, удары по центрам принятия решений ничего не дадут. Мы не уничтожим верхушку, которая там будет находиться. Они засекут подлет, спустятся в бомбоубежище, которые очень глубокие, расширенные, создавались советским временем. Пробиться к ним, наверное, даже ядерным оружием будет сложно. И так далее. Поэтому мы воюем на максимуме. А вот что такое максимум сейчас? Вот сейчас, когда мы изнашиваем систему ПВО, у нас конфликтное истощение. Когда к осени закончатся уже европейские ракеты для комплексов ПВО, тогда под прикрытием самолетов мы сможем тащить и затаскивать наши стратегические бомбардировщики, которые могут тащить уже 6-тонные, 9-тонные бомбы, мама всех бомб или папа всех бомб, которые там создаются. Мы сможем уже рушить мосты. Это будет уже напоминать Вторую мировую войну, когда бомбардировщики летели, вываливали тонны боеприпасов, там, неуправляемых, дешевых и так далее. Вот это на самом деле к концу года тоже начнет появляться. Остановит ли это Зеленского? Нет, не остановит. Остановит ли это Запад в поставках помощи? Нет. Но в рамках войны на истощение мы будем потихонечку изнашивать противника и двигаться вперед.
1: Истощаться сами проблемы. При этом тоже будем, правда? Ведь у нас 30 секунд
2: перерыва. Будем, мы истощаемся, это неизбежно. Это неизбежно, и мы сейчас проводим расчеты, а сколько нам хватит сил, на какой период. Наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логистических центров, насколько нас хватит. Мы это все считаем.
1: Давайте сделаем перерыв. С нами Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Мы с ним продолжим разговор после перерыва. Никуда не переключайтесь.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю. Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Францович, давайте подытожим вот тему, которую мы обсуждали в прошлом блоке. Исходя из того, что, и, кстати говоря, Владимир Владимирович несколько раз говорил, что специальная, вот за последнее только время несколько раз указывал на то, что специальная военная операция так или иначе идет к своему завершению. Правда, вот из последнего сказал, что рано или поздно закончится, а до этого говорил скоро. И, ну, некоторые сенаторы тут говорят, что близится к экологическому завершению. Все-таки, по-вашему, какие перспективы продолжения специальной военной операции, ее окончания, самое главное?
2: Ну, я не исключаю, что, конечно, у нас есть какой-то замысел, какая-то договоренность, и когда мы выйдем на границы Донецкой области, а к концу года высокая вероятность такого, что мы освободим, значит, Славянск, Краматорск, всю эту агломерацию, получим беспрепятственный доступ воды по Северскому Донцу из райгородка. Я напомню, что Донецк испытывает нехватку воды, потому что с юга ее тащить очень сложно. Те водоводы, которые мы делали, вообще закончились коррупционными скандалами, как это обычно бывает. Но и мы здесь можем сказать, ну все, как бы есть определенная возможность остановиться. Но мы видим с вами ситуацию на Ближнем Востоке. Мы понимаем прекрасно, что в любой момент после этого окончания Зеленский и его режим, который будет сохранять власть за собой, накачается, создаст новые силы, средства, новые штурмовые войска, наштампует, не знаю, миллионы дронов на склады. И эти дроны будут опять лететь в нашу сторону. Террористические акты не закончатся, дроны будут лететь, ракеты будут лететь. То есть вот эта угроза будет сохраняться все время. Это, знаете, как, ну, наверное, тут хорошо подойдет цитата Суворова: «Недорубленный лес снова вырастает». Вот этот режим, он снова начнет отрастать, и это огромный риск для нас. И Минские соглашения, откровенность Меркель, которая сказала, мы ее вооружали, она, это нам, как говорится, показатель. Более того, я не исключаю, что нам придется каким-то образом начинать влиять на союзников Украины, потому что вынесены туда производства все, и выжжена земля на территории Украины, ну, это как бы не устраивает нас, потому что вот эти заводы, которые там находятся, как в домике, по которому мы не можем ударить, это серьезная история. Да развернем ли мы какую-то деятельность, знаете, как диверсионную? Мне почему-то кажется, что да. Потому что Запад нам сам дает такого рода возможности. А выкорчевываем ли мы здесь резидентуры западной разведки? Пока что ФСБ работает 24 часа в сутки. И, кстати, им, знаете, как говорят современным, большой респект. Но нам, как обществу, надо поднимать вопрос, что ребята должны иметь более высокий уровень социального обеспечения, зарплаты и всего остального. Потому что они получают не так,
1: маленькие, как даже срочники на фронте. Да, маленькие. Маленькие
2: это зарплаты. Факт. Да. Ребята там очень идеологически заряженные, конечно, их надо поддерживать. Вот. Посольства-то работают все.
1: Все посольства работают. Кстати, Андрей Францович, вот такое уточнение мы сказали про поднять зарплаты. Я, конечно, за то, чтобы подняли зарплаты. ФСБ, полиции, да все, бюджетникам поднимайте зарплаты, я только буду рад. Но есть важное уточнение. Как-то раз Хинштейн, который ныне губернатор, а тогда еще был депутатом, и он курировал всю эту историю с силовиками, как мы знаем. Уже не происходит, он обязательно комментирует. Но и я позвал его в эфир, мы про полицию говорили, реформу обсуждали. Милиция, полиция, тогда была годовщина, и вот мы с ним тогда как раз обсуждали результаты, он сказал очень интересную мне вещь по поводу поднятия зарплат. У судей, говорит, высокие зарплаты, и что? Там коррупции нет? Смеетесь? И я тогда задумался, а ведь действительно, да. То есть зарплаты – это панацея или все-таки нет? По-вашему, вы как чиновник, скажите, пожалуйста, в прошлом чиновник.
2: Панацея. Все-таки панацея. Это реально панацея, потому что, ну, слушайте, судья постоянно заносит руку над миллиардами, особенно если это экономические какие-то, значит, дела, над миллиардами рублей. Вправо, влево он может, как говорится, ручкой своей качнуть. От этого сильно все зависит.
1: Поэтому соблазн высок, вы имеете в виду? Соблазн.
2: Ну, конечно. Ну, это человек принимает решение. А представьте себе младший оперативный состав, лейтенанты, старшие лейтенанты. У них еще, знаете, как говорят, нет шкурниковых каких-то вопросов. А ему надо пахать день и ночь, преступников искать. У него нет точек соприкосновения. Ну, в качестве примера просто администрация президента...
1: Полиция может мигрантов там потрясти на улице, понимаете, чтобы...
2: Ну, конечно.
1: Документики... Тоже все-таки есть какой-то коррупционный момент. Все-таки он есть.
2: Правда? Ну, люди совершенно по-другому будут стремиться туда работать. Ну, вот в качестве примера просто сделали... Сейчас, конечно, надо индексировать, но там, на период, не знаю, там, 7-летней давности сделали высокие оклады, например, там, сотрудникам администрации президента. И в полпредствах очереди стояли из местных органов власти туда перейти на работу. Поверьте мне, именно из-за зарплаты. Потому что по региональным меркам это была хорошая как бы составляющая, все. И ты, когда там работаешь, ты выбирал себе лучших из лучших. Тебе не надо было искать какие-то моменты. А губернаторы сейчас через фонды доплачивают полиции в регионах, чтобы работали. Ну, потому что кадров нет. Потому что некоторые отделения полиции в некоторых регионах состоят, внимание, на 100% из женщин. Ну, потому что они местные жители, как бы, вот они, а другой работы нет. Поэтому, конечно, это сложный вопрос, но в моем понимании, как общество, учителя, врачи, спасатели и правоохранители должны получать выше рынка. Это должна быть элита, чтобы туда все хотели идти.
1: Угу. Да, но почему-то этого не делают. У нас огромный некомплект в МВД, вопрос стоит на месте, мы уже сколько об этом слышим, я не говорю там про врачей и прочее-прочее. Вот берем МВД, да, из простого. И этот вопрос никак не решается до сих пор. Некомплект, постоянно говорят, некомплект, некомплект. Что мешает решить этот вопрос? Денег нет у ведомства? Что-то не верится, если честно.
2: Ну, смотрите, если уж так смотреть, денег, конечно, всегда не хватает, но мы сейчас с вами видим такое благоустройство в городах многих, мощнейшее, которое идет. Мы видим супердорогие проекты, связанные с дорогами, скоростными трассами и всеми остальными. Важный момент. Они не нужны. Это серьезное развитие, драйвер роста. Но не в ущерб каким-то другим вещам. Тоже я тогда приведу в качестве примера. Республика Беларусь. Я там работал, был дипломатом российским, и я люблю, если, знаете, если что-то подсмотреть, то почему нет? Любой городок, он весь чистенький, аккуратный.
1: Да,
2: нет каких-то точек,
1: правда,
2: где была высокая концентрация ресурсов, когда миллиарды закатаны в какой-то памятник, шаг влево, улица, все полностью грязное, разбитое и так далее. Там вся деревня чистенькая. А у нас, я не буду называть населенные пункты, где есть какой-то федеральный проект, создается какой-то кластер, туда десятки миллиардов закатываются. Да, красиво. Но через улицу там дороги убитые. Там все обшарпанное, там не подъехать, не пройти. Вот не должно быть вот таких, условно говоря, резких перекосов. Сначала надо базовые какие-то вещи сделать, а потом уже переходить там на роскошь, на какую-то серьезную историю. Хотя, с другой стороны, мне кто-то говорит, слушай, можно так всю жизнь размазывать по чуть-чуть. А так вот здесь взяли, сконцентрировали ресурсы, памятник построили. Красивый, да, но он будет 500 лет стоять и радовать. Тоже как вариант. Тоже имеет, как говорится, место под солнцем такое решение.
1: Угу. Кстати говоря, вот про памятники заговорили. Я вот постоянно в силу того, что в детстве жил в Петропавловске-Камчатском, переживаю за регион, за Камчатку в целом. И знаю, допустим, как выглядит Владивосток, красивый, обустроенный, и не только потому, что там Восточно-экономический форум проходит, на Камчатке, по-моему, ничего не проходит. Но вот сколько памятников участникам СВО стоит на Камчатке, не только в Петропавловске вообще? Я знаю, что как минимум 5. Как минимум 5. Представляете? Я задаюсь вопросом. Не, это, конечно, хорошо, но, может быть, одним все-таки обойтись. Да? И не во всех регионах вообще есть памятники участникам СВО, при всем уважении, но вот не везде. Так, на Камчатке уже, вот я вижу, смотрю, 5 точно. А может и больше.
2: Ну, я помню, как один чиновник мне сказал, говорит, ты понимаешь, мне, чтобы дальше двинуться по карьерной лестнице, мне надо, чтобы большие начальники, которые приезжают из Москвы, я им мог что-то показать, что это была моя личная заслуга. И если я бюджет буду размазывать тонким слоем, везде делать асфальт, лифты, подъезды, все будет ровненько, аккуратно, но мне похвастаться нечем. А так я сконцентрировал ресурсы, я привез, показал памятник, я привез, показал какую-то школу, я привез, показал там какой-то спортивный городок, все остальное. Да, вокруг разруха, но начальник из Москвы это не увидит. Я его повезу по маршруту, который будет вылизан, и все фасады будут покрашены. И это позволит мне показать, насколько я здесь классный парень, как бы я могу двигаться дальше уже на федеральной должности. Логично, с его точки зрения? Ну, конечно, логично. И более того, эти люди растут и поднимаются.
1: Да, но есть нюанс. Вы вот как считаете, этот подход правильный? Ну, вот эти люди растут, это хорошо.
2: Нет, конечно.
1: Да? А, ну, вот, прекрасно.
2: Смотрите, я не знаю, приводил вам здесь в эфире или нет.
1: Но приведите,
2: значит,
1: еще
2: в одном городе мэр решил провести, значит, соцопрос. Почему его рейтинг после того, как он сделал дороги в городе, начал падать?
1: Так.
2: Он думает, ну что за, я только пришел в регион, убитые дороги, я сделал дороги, что? А мой рейтинг падает.
1: Что это?
2: Все, до копейки было потрачено, никто не украл, все, новый асфальт. Так. Начали замерять, оказалось, что в городе убитые очистные сооружения, вода в кранах желтая, ржавая, и часто ее нет. Дети болеют, очень большие проблемы. Для города проблема номер один – вода,
1: вот,
2: а не дороги.
1: А что это он сразу же исследование не провел?
2: Дороги. Конечно. То есть нужно идти от запроса общества. Поэтому я всегда сторонник цифровой прямой демократии.
1: Это что
2: почему
1: значит?
2: Чиновники, многие, принимают решения на своих каких-то убеждениях или на фейковых общественных слушаниях, что надо сделать вот это, а не наоборот. Поэтому в моем понимании должно быть какое-то мобильное приложение в регионе, в котором человек, как в Москве, например, сможет голосовать за то или иное распределение средств.
1: Слушай, может, вас это опять в чиновники вернуть? То ходите по телевизору,
2: не хочу.
1: Не хотите, да, устали. Ладно, спасибо большое. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Благодарим за выход. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Большой перерыв в начале следующего часа. Вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Внимание! Говорим о вашем здоровье. Допустим, вы хотите пройти бесплатную диспансеризацию. Это здорово, потому что профилактические обследования помогают в ранней стадии выявить опасные болезни, вовремя начать лечение и повысить шансы на долголетие. Но что именно сегодня входит в диспансеризацию по полису ОМС? И что делать, если вам отказывают в проведении каких-либо из положенных обследований, ссылаясь на отсутствие врачей, оборудования и так далее? Если у вас возникают такие вопросы, сразу звоните в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС. Телефонный номер найдете на сайте страховой, полисе ОМС или в вашем профиле на госуслугах в разделе «Здоровье». Вы оперативно получите необходимую помощь. Представители страховой объяснят, какие анализы и обследования полагаются вам в рамках диспансеризации. Если какие-то обследования были упущены, либо вам прямо отказали в них, страховая свяжется с медицинской организацией, и вам назначат необходимые процедуры. Кстати, по закону страховые обязаны и сами напоминать пациентам о диспансеризации. Если вы сомневаетесь, от кого пришло такое сообщение или звонок, можете позвонить в свою страховую. Помните, ее представители никогда не запрашивают коды, в том числе для записи на диспансеризацию, пароли и логины. Будьте здоровы и помните, страховая всегда на вашей стороне.
6: Реклама. Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене плюс розыгрыш суперпризов. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
0: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О политике.
8: Москва и Пекин обсудили упрощение режима взаимных поездок. Дипломаты также затронули темы защиты прав граждан двух стран и работу загранучреждений. Об этом рассказали в МИДе России по итогам межмидовских консультаций. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, стороны провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов. Россия освободила бывшего американского морпеха Роберта Гилмана. Мужчину направили в Техас для прохождения медицинского обследования. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на Госдепартамент США. Как пояснил адвокат американца, решение приняли из-за резкого ухудшения его здоровья. При этом процедура не была обменом. Гилмана осудили за нападение на полицейского и нарушение порядка в колонии.
0: О происшествии.
8: В Екатеринбурге «Ламборгини» врезался в жилой дом. По предварительной информации, за рулем фиолетового спорткара находился сын уральского бизнесмена Давид Алтушкин. Об этом сообщает телеграм-канал 112. Как отмечается, молодой человек травмировал голову. В каком он сейчас состоянии, неизвестно. Ранее на этой машине регулярно нарушали правила дорожного движения.
0: Про визы.
8: Сербские власти исключили возможность введения визового режима для россиян. Там отметили, что правительство разработало план действий по выполнению критериев для вступления в Шенген, и власти рассчитывают до конца 2027 года подготовиться к этому моменту. Ранее сообщалось, что россияне могут лишиться безвизового въезда в Сербию в следующем году.
0: О финансах.
8: Приток средств населения на рублевые депозиты в июле оказался скромнее июньских показателей. Позитивная динамика вкладов в стране при этом сохранилась. Об этом заявили в Банке России. Как отметил регулятор, рост объема сбережений граждан продолжился, однако темпы прироста средств замедлились.
9: о безопасности.
8: Власти Грузии планируют обязать водителей устанавливать в автомобиле алкозамки. Система не позволит запустить двигатель, если уровень алкоголя в организме превышает допустимую норму. Об этом сообщает агентство Interpress News. Как отмечается, таким образом планируется значительно сократить число погибших и пострадавших в дорожных авариях. Ранее сообщалось, что в России автомобильные алкозамки планируют внедрить к 2030 году. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
9: Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии. На связи Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, телеграм-канал «Политджойстик». Марат, я вас приветствую.
10: Здравствуйте, еще и в Максе.
1: Да, еще и в Максе. Не прошло мимо вас, что партия «Яблоко» не будет представлять интересы народа в Госдуме.
10: Почему? Почему нет?
1: Почему нет?
10: Будет,
1: не знаю,
10: конечно,
1: почему
10: будет.
1: Так будет, да, все-таки? Почему будет? Вчера же
10: приехали. Ну, смотрите, это же вчера сняли списочников, и то еще нет окончательного решения.
1: Ну я говорил, поэтому... что отдельные могут просочиться яблочники какие-то. Но сама партия...
10: 135 одномандатников выдвинуто, утверждено ЦИКом. А вообще округов 225. Одномандатных имеется в виду. Так. Вот они выдвинули 135, так что...
1: Не, подождите, сама партия, как партия в парламент не пробьется уже. Все, это невозможно. Ее убрали. А отдельно взятые граждане...
10: Нет, Иван.
1: Ну, хорошо, нет, как?
10: Подождите,
1: как?
10: Значит... Фракция образуется, когда какая-то определенная группа депутатов,
1: так.
10: Да, вот, например, у них там прошло 25, скажем, человек, угу. Вот они объединяются и говорят, у нас фракция «Яблоко», все, есть фракция «Яблоко». Не важно, что это одномандатники, а не списочники. Ну, вот это вот хитрая заковырочка такая.
1: Тогда что случилось вчера, простите, пожалуйста, что вчера случилось? Что это
10: а
1: было?
10: Вот вчера случился определенный казус, потому что после решения Верховного суда, судьи Верховного суда, будем еще читать, конечно, резолютивную часть,
1: так.
10: Можно это пообсуждать, мне позвонил человек, который работает в системе избирательных комиссий, очень квалифицированный эксперт.
1: Не Памфилова.
10: Сказал, что те факты... Нет, я думаю, что она была занята другим, но поручила.
1: Так,
10: и соответственно, этот человек сказал, что эти факты были известны избирательной комиссии, но избирательная комиссия в силу обстоятельств федерального закона может проверять материалы только в ходе избирательной кампании. Все то, что до, она не уполномочена. А как мы видим, это, оказывается, влияет на регистрацию или снятие с регистрации. То есть, если бы Родина не заявила, соответственно, эти бы факты остались где-то в тени. Или Родина бы заявила через месяц, скажем, да, и вот уже кампания в разгаре, все там бегают, агитируют, а они говорят, а вот этих надо снять, да, и переделывай все бюллетени. И
1: спасибо депутату Журавлеву, спас Россию. Спасибо. Вы вообще к яблоку как относитесь? И вот эти все,
10: плохо,
1: скажем
10: плохо
1: так, это понятно, еще бы. Кто хорошо, 1-2%. Уточните, пожалуйста, все эти разговорчики в строю про то, что их якобы или не якобы там Ходорковский финансирует, террорист, экстремист, агент наверняка. А если нет, то почему нет?
10: Это а вы знаете, правда? Вот этот же человек, значит, мне пообещал прислать две аналитические записки относительно финансирования.
1: Так.
10: Как раз незаконного. Вот я их потом использую, если пригласите, еще и расскажу о них. То есть буду опираться на факты. Вот пока ощущение, что понятно, что единственное, куда все эти иноагенты Ходорковский и же с ним могли нырнуть в этот процесс избирательный легально, это, конечно, было только «Яблоко». Но это было бы не решение самой партии, это было бы решение отдельных функционеров или отдельных кандидатов, которые просто взяли бы кэш и организовывали бы свою кампанию. Кстати, обратите внимание, Явлинский благоразумно отказался возглавлять список. А это же сигнал был. Я думал, что он просто старый. Нет, он сразу почувствовал, что партию будут юзать. Не захотел в этом участвовать, очевидно.
1: Ну, он вообще человек системный, как мы знаем, Явлинский-то. Мы его за скобки выведем. Он, наверное, как отдельная боевая единица больше. С Яблоком он уже не хочет солидаризироваться. Но тут вопрос в другом. Нам вообще нужна, может быть, любая другая партия, не Яблоко, а может быть, с другим финансированием в парламенте, как вы думаете, партия с реальной, а не деланной, ну, допустим, антивоенной позицией, ну, с позицией анти, я так скажу, это не только касается специальной военной операции, нужна или нет?
10: Как знаете, нам же... Нам нужна дискуссия.
1: Все-таки нужна, этого. Да, дискуссия?
10: Нужна дискуссия. Нужна. А вот с какими субъектами, то есть не обязательно это должна быть фракция в Государственной Думе, что мешает тому же Яблоку вести эту дискуссию не в рамках Госдумы. Как мы знаем, то есть крылатое выражение, да, Госдума не место для дискуссий.
1: Есть, да.
10: Я так не считаю, но тем не менее...
1: Ну, это правда, вы так не считаете, но так и есть, увы.
10: Но отменяет ли регистрация Яблока с федеральных выборов ее право эту дискуссию вести? Вот для чего обязательно нужен мандат? Вот это большой вопрос. Им же рот никто не затыкает, но ради бога выходите, вот так же разговаривайте в эфире «Комсомольская правда».
1: Кто?
10: Я там
1: кто
10: готов сесть и дискутировать. Ну, не знаю,
1: Яблоко?
10: Какой-нибудь там ноунейм. Я вот даже не знаю на самом деле, в общем, кто у них там сейчас... рулить-то всем процессом.
1: Рыбаков.
10: Вот вас знаю, Явлинского знаю. Рыбакова, значит, смутно, в лицо не опознаю. Извините, коллеги.
1: Митрохина знаете?
10: Митрохина знаю, да.
1: Вот,
10: а он разве остался в списке?
1: Да, он там, по-моему, не в списках не знаю, в списках не значится или значится, я не в
10: курсе. А вот его тоже нет, кстати.
1: Но он при партии вроде до сих пор состоит. Вот. Политическим трупом его называли еще в 2011 году. Я сегодня с утра ставил даже видеофрагмент, как он приходил на КПТВ в 2011 году. Саша Яковлев, тогдашний ведущий, прямо его назвал политическим трупом, сказал, у вас поддержка у Яблока этого вашего 1-2%. Это 2011
10: это
1: год.
10: Правда.
1: Он обиделся.
10: И ничего не изменилось,
1: послал Яковлева в известном направлении и ушел. Представляете? Вот, да. Такие политики нам нужны.
10: Но это хамство. Нет, так нельзя.
1: Да.
10: Вот это и есть готовность вести дискуссию. Тебе дали площадку?
1: Ну, слушай, хорошо, а давайте там, видео повторим. Ну, пусть Марат посмотрит. И к тому же час назад его давали. Давай еще поставьте через пару мгновений.
10: Мне интересно было.
1: А вы не знаете, да? Вы пропустили. А на самом деле я...
10: Нет, я
1: в «Комсомольской
10: не
1: правде».
10: Я кофе пил в это время.
1: Ну вот, вы не слушаете, что будет. И поэтому не знаете, что будет. А надо помнить слова из песни. Устроены так люди, да, желают знать, что будет. Сейчас через пару мгновений...
10: Хорошо, что мы с вами не на выборах, а то вы нас сейчас тоже привлекли.
1: За что? Вот, да. Марат, ставим видео, пожалуйста.
11: Только очень жалко, что вы не знаете, но в Тунисе уже десятки лет люди выходят на улицу. И несколько лет назад тысячи людей выходили на улицу.
12: А в Египте
11: в Москве десятки тысяч не выходят. Во-первых. Во-вторых, общество поддерживает современную элиту. Вас не поддерживают. Вы по всем социологическим опросам, согласны со всеми, все политологи говорят о том, что у вас меньше 1%. Вы политический труп. Я вас спрашиваю, что вы можете предложить, если встанете на месте элите? А вы говорите мне про Египет.
12: Я расскорбление от вас терпеть не буду.
11: Никаких оскорблений нет. Значит, что вы можете
12: вы
11: предложить?
12: Вы говорите про политический труп. Я с вами отказываюсь.
11: Что вы можете говорить? Что вы можете предложить?
12: Разговаривать.
11: Сергей Сергеевич, что вы можете предложить?
12: Пошел отсюда. Все. Ты так со мной будешь разговаривать здесь?
11: Понятно.
12: Пошел.
1: Ну вот этот фрагмент. Я-то помню. Понимаете, 2011 год. Серьезно, представляете? Вот так.
10: А это и есть демонстрация неготовности вести дискуссию. Острую, с острыми словами.
1: Но вот на то мы если я вас политическим трупом людей. Назову, Марат, я вас политическим трупом назову, вы пошлете меня нафиг?
10: Нет, я вас не пошлю, я спрошу, какие у вас аргументы?
1: Вот.
10: Почему
1: логично,
10: вы так считаете?
1: Логично.
10: По
1: логично.
10: Каким позициям вы со мной готовы?
1: А он ссылается на социологические опросы. Понимаете, он говорит, ну, Саша Яковлев.
10: Пожалуйста, ведущий. Митрохин тоже мог достать свои опросы и сказать, вы знаете, нет, неправда. А у меня вот другие социологические опросы.
1: Да.
10: Но мы, как обычные избиратели, ждем всегда открытой, содержательной дискуссии. То, что журналист ставит в критической плоскости вопрос, это его работа. Работа
1: политика. Неблагодарная, между прочим.
10: и разъяснять. Ну, не знаю, у них достаточно привилегий, знаете.
1: Каких? Где, может, я мимо прошел? Где
10: мои привилегии? А вы знаете, что депутат... Депутат. Нет. Я не про журналиста, я про депутата. Господи. Депутат Государственной Думы так. имеет статус федерального министра.
1: Конечно, на секундочку. А зарплаты у министров все равно больше. Вот они и обижаются. Вот они злые такие, кстати говоря. Вот они и хайпуют на всем, на чем только можно, понимаете? А что им еще остается?
10: Зато депутат может заниматься преподавательской деятельностью, зарабатывать там, подрабатывать.
1: Нет, зарабатывать,
10: книги, по-моему, не писать, может. Книги писать и сдавать.
1: Книги может.
10: Может.
1: Творческой деятельностью заниматься вроде когда не запрещено, да. Но я вот не знаю точно. Я не депутат, не был, не зовут, сволочи.
10: Ну, лазеечки есть, Иван, есть лазеечки.
1: Да? Я вот не знаю, может быть, в комитет по туризму разве что меня можно отправить. У меня профильное образование, вот, я могу людей посылать. Не так, как Митрохин, кстати говоря, а демократично, между прочим. В общем, вас, ну, парламент, мы знаем, как будет выглядеть парламент, правда ведь? Давайте не будем тут, значит, пытаться играть
10: в демократию. Я не знаю, я вам честно
1: скажу. Да, вы список партий не знаете, который будет представлен.
10: Список партий знаю, там вот. Сейчас, если яблоко окончательно исключат...
1: Нет, я не по бюллетеню, список партий, которые пройдут.
10: А вот это не факт.
1: Не факт?
10: Вот это батюшки. Не факт.
1: Неужто партия прямой демократии просочится, да, или эти, как она там, зеленые просочатся? Партия пенсионеров,
10: я бы зеленых совершенно не исключал, раз. Во-вторых, я бы не исключал, что количество партий, которые преодолеют 5-процентный барьер, будут поменьше. Не 5, а 4.
1: Может, пари?
10: 4.
1: Может, пари? Давайте пари
10: заключим. Не люблю. Не играю, вообще никогда не играю. Даже не играю, когда играю в футбол.
1: Я понял, да. Я не играю, когда играют без правил. Давайте перерыв сделаем. Через 2 минуты продолжим уже на другие темы. Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики.
9: Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
13: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Алкогольная зависимость быстрее всего формируется у любителей пива. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин в студии, на связи Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, автор канала «Политджойстик», наверное, есть и в Максе, правда ведь, не только в Телеге. Да, Марат?
10: Правда.
1: А, ну вот. Подписывайтесь. Друзья, чиновникам, сказал Владимир Путин, нужно привыкнуть к критике. У нас это депутаты, это же политики больше, правда, чем чиновники. Вот это политики. А чиновники, когда Владимир Владимирович говорит чиновники, он все-таки обобщает, как вы думаете? Он имеет в виду, ну, весь политический класс политиков и чиновников. То есть и исполнительную власть, и законодательную власть. Я правильно понимаю? Или нет? Вот он депутаты, говорит, чиновников...
10: Это тоже чиновники.
1: Вот смотрите, чиновников, как правило, все ругают, и по делам. Чиновники должны привыкнуть, что они работают, их работа не для того, чтобы их хвалили, а нужно получать удовольствие от самого процесса, добиваясь результата для людей, для которых чиновники работают. Это конец цитаты Владимира Путина. Но, нет, подожди, депутат это в первую очередь кто? Это законодательная власть, я правильно понимаю? И все-таки политическая деятельность, они занимаются политической деятельностью, правильно ведь? Они или исполнители. Я вот тебе, честно говоря, я даже не знаю, это каков их статус? Проясните, пожалуйста, от депутата Госдумы. Какой статус?
10: У нас с вами есть разные ветви власти. Есть судебная, есть исполнительная, есть законодательная. Есть тот орган, который совмещает полномочия исполнительного органа и законодательного. Он такой единственный. И это президент Российской Федерации. И это все чиновники, то есть это те люди, которые выполняют определенные функции, получая деньги из бюджета. Бюджет формируется за счет наших с вами налогов и налогов тех экономических субъектов, которые зарабатывают прибыль, да, или не зарабатывают, но платят какие-то отчисления социальные и так далее. Поэтому президент Путин это адресовал абсолютно ко всем. У нас с вами есть разделение уровней власти, это федеральная власть, это региональная власть, она, правда, встроена в федеральную, но, тем не менее, мы ее выделяем. И отдельная ведь власти – это органы местного самоуправления. Там тоже чиновники. Так что президент обращался к десяткам тысяч тех людей, которые живут на зарплату, получаемую из нашего кармана.
1: Угу. Так, теперь к...
10: Исчерпывающее.
1: Да-да-да. Ну, нет, в принципе, ответ есть. Спасибо большое. И вы вот у себя в телеге политджойстик написали. Ну, по крайней мере, я больше телегу читаю. Только сейчас дошло. Против России воюют три постоянных члена Совета Безопасности ООН. США, Франция, Британия. И из переменных Дания, Греция, Словения, Латвия. 7 членов Совбез ООН против одной России. И Китай вроде как в нейтрале. А Конго, Либерия, Сомали, Бахрейн, Пакистан, Колумбия, Панама из числа переменных на этот год не в счет. И этот орган называется Советом Безопасности ООН, то есть Советом Безопасности планеты Земля. И вы что-то там дописываете про перепишем устав потом. Давайте перепишем.
10: Совершенно точно надо смотреть в современных реалиях, что из себя должна представлять эта организация, и какие цели, и какие задачи она должна решать. Потому что ООН образовывалась после Второй мировой войны. А потом был СССР, противостояние Запад-СССР, потом был распад СССР, еще не было таких сильных государств, как Китай и Индия. На Ближнем Востоке никто не знал, что там сядут такие огромные, значит, мешки денежные и не будут знать, куда их девать. И это же все влияет на мировую политику. Мы не знали, какую роль будут играть нефть и газ в экономических отношениях, торговые пути. А ООН была создана для того, чтобы подумать, как жить лучше на этой планете Земля. Вот они подумали, а потом их взяли и отодвинули. Ну, или давайте скажем, что этот орган недееспособный, и он только что-то фиксирует. Они же фиксируют постоянно, это плохо. И, соответственно, Совбез, это же был такой орган, который, в общем, возглавляют постоянные члены, остальные туда заскакивают на год, на два, фактически без права голоса. Ну, что такое Бахрейн, да, по отношению с Россией? Ну, с уважением, конечно, но вообще ничто. А вот Китай, который, мы же рассуждаем часто, что у нас партнерские отношения, почему я говорю, что он в нейтрале? Вот у меня знакомый занимается дронами, часть деталей берет в Китае, приезжает на завод, а там в приемной сидят украинцы. И вот украинцы заходят к этому генеральному директору, потом он заходит. Хорошо это? Нет.
1: Они прям по очереди, я так понимаю, заходят, да?
10: Ну, по очереди, да, как записались.
1: Потрясающе.
10: Значит, надеюсь, что цена, по крайней мере, одинаковая. Вот такие реалии.
1: А вы, а когда говорите «надеюсь», вы когда говорите «надеюсь», подозрения-то есть по этому поводу одинаково или все-таки нет? Или кому-то скидки?
10: Переспрошу потом у друга, честно говоря, еще не
1: хочу. Уточните, пожалуйста, да, уточните.
10: Да, уточню, вот очень важный вопрос, спасибо за него.
1: И вот вы пишете, что против России воюют 3 постоянных члена Совбеза ООН и называете США, да? Так все-таки США воюют против нас, потому что Трамп-то недавно сказал, что он не поставляет оружие Украине, а продает европейским странам, а они уже там делают все, что хотят. Я вот хочу понять, все-таки США воюют против нас или нет? Загадка века.
10: Нет, это не загадка века. Определенная часть американской элиты продолжает воевать против нас.
1: Нет, смотрите.
10: Если мы видим с вами.
1: Определенная часть американской элиты – это не США, да, а определенная, да, часть американской элиты. Понимаете?
10: Но они представляют власть. Если верхняя палата Конгресса, мы называем ее Сенатом, вчера или позавчера принимает решение, вчера, о введении санкций против Российской Федерации и Ирана, и все это увязывают с военными действиями.
1: Это до решения президента, по-моему. Давайте уточнять, да?
10: Это до решения президента. Вот. Поэтому я говорю, что часть американской элиты. Посмотрим, Трамп присоединится вот в этом решении к этой части американской элиты или нет. Но уже Трамп присоединился, когда дает разрешение Турции на передачу определенных запасов ракет, американских ракет, продать их Украине. А это уже Трамп внес через свою администрацию запрос в Конгресс. Они, правда, старые, у них там срок годности истекает, поэтому они стараются спихнуть на Украину эти ракеты. Но это несколько сотен все-таки ракет, знаете. Мы их умеем сбивать, это украинцы признают, но тем не менее, тем не менее.
1: И вы еще пишете про то, что со знаком вопроса подталкивают финны Украину к сдаче. И вы это о чем вообще? По-моему, и президент Финляндии Ступ из голуби мира, из человека, который, в общем, призывал вдумчиво
10: относиться... Играет в гольф хорошо.
1: Да, да, с Трампом. Ну, вот он призывал вдумчивее относиться к конфликту, он хотел выступать переговорщиком, потом он как будто бы вектор поменял, я не знаю, переоделся или еще что-то сделал, переобулся. И сейчас у него, конечно, другая риторика. Финны в этом конфликте в каком статусе находятся, как вы думаете?
10: Финны находятся в этом конфликте в ожидании того, а если вдруг на самом деле вот эти ястребы европейские спровоцируют войну с нами, и кто первый попадет под удар наших вооруженных сил? Это прибалты и финны. Это вначале ты возглавляешь это государство, и ты так хоракоришься, да, в общем, петушком ходишь. А потом тебе приходят эксперты и говорят: ты знаешь, парень, вообще русские для того, чтобы освободить себе проход на Балтике, да, а Финляндия же, в частности, запирает нас, она у нас все просто уничтожит за 5 минут. Орешником там, не орешником, Посейдоном. Но они будут открывать себе проход в Балтику. И это просто неизбежно. Мы будем вынуждены взять и навести вот так вот луку, да, на Финляндию, военную луку, и на Прибалтику. Вот этот парень понял, что как-то не очень хорошо, если ты любишь финнов, а не только играть в гольф с Трампом.
1: А мы, вот Россия любит финнов, скажите, пожалуйста, или нет? Ну и заодно...
10: Нравилась Финляндия.
1: Да, мне тоже нравилась Финляндия, но вот потом что-то у них произошло в голове, они даже авиасообщение с нами отменили, граница закрыта, я уж не знаю почему, кстати говоря. Вроде не Прибалтика, вроде меняемые люди.
10: А они там избрали девушку премьером, которая любила танцевать и находиться под воздействием определенных веществ, как это говорят сегодня.
1: Ну девушка уже давно же не работает. Это самое.
10: Девушка не работает, поэтому, слава богу, значит, появился вот этот высокий мужчина с ослепительно белой улыбкой, умеющий играть в гольф, ну и чуть-чуть с мозгами. Так что в Финляндии немножко ситуация поворачивает. Плюс, конечно, как только наши туристы перестали ездить, а это же был такой туризм где-то выходного дня, то есть люди
1: это
10: садились...
1: Это не просто туризм, вообще товарооборот и прочее, прочее, конечно.
10: Да, и сейчас все эти восточные области Финляндии, они просто лежат, дрыгают ножками. Денег-то нет, они жили за счет того, что наши туристы приезжали. Да я сам там был, в общем, пару раз. Говорю, что мне, в общем, понравилось. Дедушка сидел, играл на пиле музыку. Я ему денежку дал там небольшую. А сейчас его никто не подает.
1: Это правда, да. На самом деле работ стало сильно меньше в Финляндии. Но, тем не менее, это наш сосед. И вот, не в пример Прибалтики, я к финнам отношусь значительно лучше, чем... Ну, я уже сказал, к Прибалтике. Спасибо! Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, автор канала «Политжойстик». У нас перерыв, новости, реклама и анонсы. Микрофон будет работать. Пообщаемся сейчас с вами, а после этого вернемся...

0: Штатов. И это надо понимать, что страна находится в тропическом климате, где большое значение имеют вообще, в принципе, источники энергии, и особенно такие вещи, которые помогают людям просто комфортно жить в этой стране. Кондиционеры, холодильник и так далее. А потом надо понимать, что есть такая вещь, как больница, да, которая зависит тоже от электроэнергии. То есть, к чему я все веду? К тому, что американцы создают, конечно, абсолютно невыносимые условия жизни на Кубе. Просто ситуация, которую там можно назвать, одним словом, коллапс. Я хочу обратить внимание, что похожие вещи происходили с Венесуэлой приблизительно лет 5-6 назад. Там тоже были полностью отключения электроэнергии по всей стране. И, как выяснилось потом, это было результатом хакерской атаки американцев на энергосистему Венесуэлы. И с той же самой целью, помним, да, что американцы добивались тоже ухудшения экономического, вообще социального положения в стране для того, чтобы создать невыносимые условия для людей и создать, как бы, в кавычках, объективные предпосылки для свержения президента Мадуро. Здесь происходит абсолютно то же самое. Я не исключаю, что то, что сейчас произошло, тоже рук дело американцев, но не только в смысле энергетической блокады, но и вот и вмешательство таким образом, вот таких хакерских атак для того, чтобы полностью парализовать электроснабжение на Кубе.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 19:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В рамках партийного проекта «Единой России» народные контролеры вновь вышли на объект во двор дома номер 11 на улице Матвея Кузьмина, где сейчас идет ремонт. Обращений по состоянию этой дворовой территории поступало немало. Как подчеркнула депутат городской думы Юлия Ярышкина, важно было добиться не только включения объекта в план, но и проконтролировать ход работ на месте. Подрядчик прикладывает максимум усилий, чтобы в максимально короткие сроки завершить благоустройство территории. Партийный контроль продолжается. Это не разовый визит на объект, работа до тех пор, пока вопрос жителей не будет решен. 11 августа стартовал всероссийский конкурс «Народные участковые». На это звание претендует старший лейтенант полиции Светлана Глазкова из Великих Луг. Также среди участников майор полиции Алексей Силаев из отдела МВД Великолукский. Конкурс проводится в три этапа. Вначале будут выбраны лучшие участковые в каждом городе и муниципальном округе. Победитель второго этапа будет представлять Псковскую область на всероссийском конкурсе. Призеры заключительного этапа определятся по результатам испытаний по служебной, огневой и физической подготовке. Добавим, что голосование проходит с 11 по 20 августа на официальном сайте ОМВД России по Псковской области. 19 августа в Центральной городской библиотеке имени Семевского состоится вечер памяти «Дань уважения краеведу». Мероприятие посвящено памяти известного великолукского исследователя, профессора, кандидата философских наук, председателя Великолукского городского краеведческого общества Галины Трофимовой, ушедшей из жизни в августе 2021 года. Под руководством Галины Терентьевны краеведы города провели десятки конференций, посвященных знаменательным датам в истории Великих Луг, выпустили сборники материалов и внесли значительный вклад в сохранение культурного наследия города.
1: О валютах.
2: Доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 25 копеек.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Владимир Путин В ходе рабочей поездки в Бурятию встретил

0: с урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока. Депопуляция территории недопустима для такой большой страны, как Россия, заявил Путин в ходе встречи. По словам президента, стране необходимо найти оптимальное и сбалансированное решение, которое позволит не допустить сокращения населения на территориях с учетом современных технологий интернета, искусственного интеллекта и других IT-возможностей. И поручил проработать типовые решения для развития малых городов. К нам присоединяется Илья Заливухин, архитектор-градостроитель, федеральный эксперт по развитию городов и агломераций. Илья Вячеславович, вас приветствую. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Вы знаете, не так давно проходила новость. Я сильно удивился, когда увидел список. Значит, новость звучала так. В России могут исчезнуть почти 130 малых городов. Это было в августе 25 года, 5 числа, то есть год назад как раз новость проходила, 130 малых городов. Там список удивительный. И вот назову два города, которые меня точно очень сильно удивили. Это Трубчевск в Брянской области. Потрясающий, маленький, хороший городок, в котором я бы с удовольствием, кстати, жил, не будь я привязан к студии, с живописным видом. Или, допустим, Торжок в Тверской области. Тоже очень красивый городок, кто ездит, знает. И когда я слышу новость про то, что он может исчезнуть, меня, честно говоря, удивляет. Я понимаю, что какие-нибудь города, да, в которые приедешь, ну, в общем, нет там ничего, ничего особенного, пара домов, ну и все. И такие могут исчезнуть, понимаешь даже, почему это возможно. Но видите, список гораздо шире. В общем, проблема, как я понимаю, все-таки остро стоит для нас, да? Вот по-вашему, насколько остро и насколько возможно, что такие города, как Трубчевск, Торжок и многие другие замечательные живописные городки, которые реально под угрозой исчезновения. Вам слово, пожалуйста.
1: Смотрите, ну, действительно, что такое город? Город – это не здание даже, да, которое мы привыкли видеть. Город – это инфраструктура, да, то есть это социальная инфраструктура, это объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта. Это инженерная инфраструктура, да, то есть, понятно, все коммуникации плюс водно-зеленый каркас и транспортная инфраструктура плюс рабочие места. То есть это огромное количество, на самом деле, ну, и вложений, да, финансов, причем постоянных. Ну, например, инженерную инфраструктуру нужно менять, да, модернизировать каждые 25 лет. Это означает, что, в принципе, каждый год надо что-то достаточно серьезно менять в инженерной инфраструктуре и так далее. Вот. Что это все означает? Это означает, что в каждый из этих городов нужно вкладывать средства, да, значит, на развитие этой инфраструктуры и модернизацию. И, соответственно, делать это по определенному плану. Почему? Потому что, ну, понятно, да, что средств невозможно, да, просто на все города, да, распределить. Поэтому нужно даже распределенные средства эффективно использовать. То есть делать то, что действительно нужно данному конкретному городу. Возможно, это рабочие места, и чаще всего это создание рабочих мест, это инженерная инфраструктура и так далее. Вот. И поэтому как бы сегодня этот процесс, он идет, разрабатываются планы, да, на основе этих планов городов, мастер-планов городов, делается финансирование, распределяется, и начинается процесс создания этой инфраструктуры. Но он как бы, ну, не быстрый, да, скажем так. Поэтому на все это нужно время. И, ну, не знаю, замечательный Торжок, в котором я был, там действительно нужно, ну, достаточно много вложений, как и в любой другой город.
0: А вот вложений во что? Давайте вот
1: в инфраструктуру. Ну, смотрите.
0: А что такое инфраструктура?
1: Это, ну, что? Смотрите, я вот только что, да, ну, давайте еще раз. То есть это все, что касается инженерной, например, инфраструктуры. То есть это газ, это канализация, это водопровод. Да? То есть это все то, что, чем люди пользуются, да, в своих домах. Причем развитие малых городов необходимо ну, как бы ориентировать на развитие индивидуальных частных домов, в которых люди будут жить в городе. Да, это возможно. Ну, например, в Торжке. Да? Не надо строить многоквартирные дома, даже трехэтажные дома не надо, не говоря уже о небоскребах пятиэтажных домов. Я уже не говорю про выше.
0: Ну, да, то есть, понятно, про человейники и прочее, конечно.
1: Про человейники, ну, это да, это вообще отдельная история. То есть, соответственно, в малых городах мы с вами можем спокойно совершенно строить город из индивидуальных частных домов, кстати, которые может делать девелопер, да, брать какой-то кусок города или фрагмент земли через программу комплексного развития территории, точно так же развивать это какие-то заброшенные территории, бывшие промзоны там и так далее, которые по плану предназначены под жилищное строительство, развивать индивидуальными частными домами. создавая всю необходимую инженерную инфраструктуру, дороги и так далее. С помощью, конечно, муниципалитета. Да, потому что тут надо понимать, что никакой девелопер, да, на себя все это взвалить не сможет. Это должна быть задача, как бы, да, государственная. И тут вот важно не ошибиться, да, в вложении этих средств. Поэтому очень нужно правильно сделать стратегический план развития города, обсудить его со всеми, да, согласовать и дальше по нему реализовывать. И тогда эффект будет. Год от года будет. У нас были примеры таких небольших городов, когда в течение 10 лет, ну, они приводились, действительно, ну, например, да, вот Наро-Фоминск, небольшой город, который легко увидеть, каким, да, он
0: Подмосковье,
1: был 10...
0: Подмосковье, да.
1: Каким он был 10 лет назад и каким он сейчас по мастер-плану за счет комплексного вложения средств постепенно вместе с девелоперами, с администрацией, муниципалитетом, все это привелось, соответственно, в порядок.
0: Илья Вячеславович, я с вами немного не соглашусь, именно что немного, потому что, ну, газ, вода – это то, что человеком, ну, воспринимается как нечто естественное, то, что должно быть по умолчанию, знаете, такая базовая настройка. А на самом деле, у кого не спроси, молодежь или люди даже постарше, почему вы хотите уехать, а что здесь делать? Делать нечего, и это не про газ и воду. Это самый, кстати, популярный вопрос, который звучит на вопрос, простите за тавтологию, собираетесь ли вы уезжать отсюда, или почему вы собираетесь уезжать? А что здесь делать? Чем тут заниматься?
1: Смотрите, ну, давайте вот, это естественный вопрос, но нужно решать сначала, да, понимая базовые проблемы, потому что здесь делать, это замечательно, но вопрос в работе, да, где работают люди, да, то есть, например, в каждом городе это по-разному. Ну, например, Торжок, конечно, это, возможно, туризм, причем очень активный туризм. Без электричества, мощности, газа, воды, дорог и так далее развивать туризм как бы невозможно. Одними указателями это не сделаешь, что здесь у нас то, здесь у нас другое. Поэтому, как бы, если мы хотим с вами какие-то создавать, сохранять наследие, да, сохранять и развивать как, какие-то туристические активности и так далее, нужны мощности, нужна инфраструктура. Поэтому все-таки на этот вопрос, что здесь делать, можно ответить только комплексно. То есть нельзя, как бы, да, сказать, что давайте мы будем здесь вот фестивали проводить. И за счет только фестивалей город как бы вытаскивать. Нет. То есть нужно всю инфраструктуру, образование, да, школы, детские сады, все это нужно делать не хуже, чем в Москве. Ну, то есть, соответственно, с такими же примерно бюджетами на одного человека в год, как в Москве. Вот если вот примерно к этому мы будем стремиться, то есть, соответственно, бюджеты будут расти у городов и, соответственно, будут делаться те проекты, которые действительно нужны, то постепенно, как бы, да, вот появится, что здесь делать. Будут создаваться набережные, понятно, благоустройство там и так далее. Но, вы понимаете, их не надо делать ради благоустройства. Поэтому здесь нужно просто понимать, где-то это может быть даже, знаете, заброшенная набережная. Ну, например, во Флоренции заброшенная набережная. Или в Риме заброшенная набережная. Но это не мешает людям там что-то делать, развивать туризм.
0: Ну, Флоренция вообще туристический городочек, да,
1: конечно. Да, но он заброшенный. У него набережная, собственно, ну, как бы заросшая просто травой.
0: Но за пределами центра там делать нечего, да, это правда.
1: Да, даже в центре она... Нет, смотрите, просто я к тому, что не нужно все там благоустраивать по принципу там, да, как у каких-то городов. У каждого города есть свое какое-то, своя изюминка, да, нужно смотреть... как это все как бы привести в порядок. Ну, конечно, вкладываться в историческое наследие. Это тоже огромных денег стоит. То есть все это реконструкция, реставрация, да, сохранение памятников. Что такое сохранение? Вообще памятники не могут просто сохраняться. Они могут либо, собственно, реставрироваться и улучшаться, ну, как бы, да, приводить в порядок, либо они деградируют и разрушаются. Да? Они не могут просто так стоять и сохраняться. Да? У них как бы два пути, вверх или вниз.
0: Кстати, вот мы в контексте этого разговора часто говорим про Колыму. Там, кстати говоря, есть определенные программы по привлечению людей в это самое регион. А на самом-то деле более 100 опустевших населенных пунктов упразднили в России. В них было до 64 жителей. Ну, от 0 до 64. Села и деревни призраки, были обнаружены более чем в 10 регионах страны. На место лидера по итогам года уже второй раз претендует Костромская область. Там исчез 21 населенный пункт. На втором месте традиционно расположилась Новгородская область. А ведь это живописные регионы во всех смыслах этого слова. Вот в чем проблема. 30 секунд тут, наверное, даже прокомментировать нечего. Если есть что сказать.
1: Прокомментировать можно то, что сейчас называется транспорт скоростной. Да, и тут же Новгородский регион и так далее будет подключен к высокоскоростным магистралям. Да, то есть будут остановки. И люди просто могут там до той же Москвы и Питера доехать быстрее, чем на метро, возможно. Ну, не быстрее, но на машине точно
0: быстро. Быстро вы имеете.
1: Быстро.
0: Да, спасибо.
1: Поэтому будет развиваться.
0: Илья Заливухин, архитектор, градостроитель, федеральный эксперт по развитию городов и агломераций. Благодарим за выход. Перерыв у нас впереди, друзья. Но скоро мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Факт, что женатые мужчины живут в среднем дольше холостяков, вдовцов и разведенных, был известен больше 100 лет назад. В частности, об этом написали в номере газеты от августа 1911 года. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить. Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Иван Панкин действительно в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Финальный выход на сегодня. Приглашаем к разговору Сергея Ефимова, заместителя редактора отдела культуры и телевидения «Комсомольской правды». Сережа, я тебя приветствую. «Последний богатырь Колобок», выход этого фильма ознаменовался скандалом, как пишут. На самом деле, еще до премьеры стало известно, что ради этого самого «Колобка» перенесен на 2 недели выход фильма «Человек-паук. Новый день», который, кстати говоря, анонсируется как один из лучших фильмов Марвел. Не знаю, не смотрел пока что, но надо сказать, что вот как раз серия с Томом Холландом, она самая популярная во всей франшизе. Среди всех, я имею в виду, «Человеков-пауков», их было выпущено немало за 15 лет, где-то, за 20 лет начинает. Когда там вышел первый фильм? Где-то в начале нулевых, да? И вот этот с Томом Холландом, конечно, самый популярный. Значит, волна гнева обрушилась на того же режиссера этого самого «Колобка», Антона Маслова. Он написал в соцсетях, что ему приходит сообщение в личку, от которых волосы дыбом, угрозы, проклятия. Пишут жене, семье. Почему такой отвратительный «Колобок»? Рейтинг на Кинопоиске у этого самого «Колобка» всего 3%. Слабенький, конечно. Тебе слово, пожалуйста. Что происходит? Хороший фильм, плохой?
6: Между прочим, рейтинг растет. Растет. Да, между прочим, рейтинг растет вчера. Он еще был
0: 2,9, да.
6: 2,9 был, да. Да ничего не происходит. Интересный, классный скандал. Наконец-то в этом в киноболотце российского большого кино, которое показывает в кинотеатрах, что-то происходит. Я только рад. Другое дело, что этот скандал не смогли обратить себе на пользу маркетологи Колобка, потому что, ну, многие, наверное, знают, «Комсомольская правда» об этом писала, Антон Маслов, замечательный, кстати, режиссер, далеко не последний, он снял первый сезон «Вампиров средней полосы», например, и блестящий недооцененный сериал «Бесстыдники», ремейк такого американского хита.
0: Он ему всего 39 лет. Ему всего 39 лет, это молодой
6: нормально.
0: Парень.
6: Нормально. Да. Просто он в самом соку, да. Ну как, для нас с вами Иван молодой, конечно.
0: Да-да-да.
6: Зрелый мужик.
0: Между прочим, вот, он у меня стыдился. Всего на год старше, Сережа. Между прочим. Ну ладно.
6: Да, все. Ну мне в дети годится. Я немножко утерял нить беседы, в чем у нас вопрос. С Колобком все хорошо. На сегодняшнее утро он собрал уже... Нет... Как говорится, Колобка не смотрел, но скажу. 290 миллионов рублей он собрал, не прошла еще неделя проката. Сейчас лето. Можно сказать, что хейт вокруг Колобка никак не сказался на его сборах. Другое дело, что они, конечно, по нынешним временам приличные. Он сейчас лидирует в прокате. На смешариков никто, значит, бочку не катил, но у них все сильно хуже, хотя они стартовали в один день, в четверг, 6 августа. 290 миллионов – хороший показатель. И миллиард он точно соберет. А чтобы ему окупиться хотя бы по нулям, надо собрать 2 миллиарда рублей. Наверное, и это соберет. Другое дело, что сейчас в кино ходит... Сама привычка ходить в кино, она у нас пропадает. Это все началось в ковид, и потом продолжилось на фоне ухода всех западных франшиз, большинства, да, большинство голливудских фильмов у нас либо не показывают, либо показывают в пиратском прокате. Что касается самого фильма, вот в этом конфликте, знаете, что печалит? То, что никто не извинился. Реакция молодой аудитории, это вряд ли дети, все-таки Человек-паук – это... Вселенная Марвел все-таки это не детская вселенная. Комиксы продаются с пометкой 18+. Это молодая аудитория, до 40 лет, я бы сказал. Как говорится, в интернете всякое бывает. Могут и матом покрыть, как произошло в этом случае. Но одно дело, когда это делает взбешенный зритель, он имеет право на существование. Это интернет, в конце концов, да? А другое дело, когда это уважаемый режиссер, который с примкнувшим к нему актером, скажем так, в кавычках, Дмитрием Журавлевым, непрофессиональным актером, комиком, значит, кроет матом мужика откуда-то там, который позволил себе усомниться в качестве мультика. И никто после этого не извинился, понимаете? Хотя, наверное, стоило выйти. И опять же, вот эта история с Человеком-пауком. Значит, аудитория, мне кажется, вот таких фильмов, она немножко устала от запретов, поэтому вцепились в этого несчастного Колобка, значит, совершенно на пустом месте. И вот эта вот агрессия, этот хейт со стороны рассерженных зрителей, назовем их так, она очень сильно подогревала самим творческим составом Колобка, режиссером, актерами и даже Гарри Харламов, который, наверное, главный комик страны. Даром, что у него нет актерского образования, позволяет себе такие заявления. Да что вы ко мне пристали с Человеком-пауком? Мне плевать на Человека-паука, я люблю Бэтмена. Ну, нельзя так. Все, как говорил один китайский лидер, светлая ему память, пусть цветут все цветы. И колобки, и, значит, Человеки-пауки. Но раз уж мы говорим еще и о качестве фильма, я почитал 500 миллионов с рецензий, и все мои какие-то предположения, ожидания, они подтверждаются, потому что, ну, знаете, еще все устали от этой сказкобесия, да, много лет подряд уже все сундуки советские вскрыты, все там всковырнуто, все сюжеты разобраны, проблема такая, сказок не хватает, добрались до Колобка, которая, напомню, вообще-то даже не сказка, это детская потешка, длительностью там 20 секунд ее надо рассказывать, максимум минуту. И, значит, что мы видим? Мы видим сюжет, некий новый сюжет. Понятно, что там детка с бабкой ничего по сусекам не мели. И все это представляет собой голый сюжет, голую фабулу, я бы сказал. некий набор смешных сценок, за которым нет смыслов. А все-таки великая голливудская, диснеевская продукция, да, анимационная, сказочная, она подразумевает смыслы и сюжеты. И а наши сказочники, назовем их так, занимаются тем, что эксплуатируют нашу с вами, Иван, ностальгию по детству, детской аудитории. Вот глубоко пофигу, я бы сказал, это интеллигент выражаясь, да, этих новых сказок. Они их не смотрят, либо не понимают, спят и сидят во время сеансов в телефонах. Мой сын, которому, ну, который уже большой...
0: Он сколько сказал, твоему? Я его помню, давно я его видел, правда. Сколько ему лет?
6: Сейчас он уже большой, ему 27 год, но он со мной не ходит ни на какие сказки, да, и не ходил, будучи подростком. Последний был Чебурашка, и он сказал, это издевательство над советским каноном, говорит мне ребенок этих времен, который уважает советский канон. И тут схлестнулась, как говорится, нашла коса на камень, и здесь, не оправдывая хейта, значит, угроза, никто не должен никому угрожать, надо выбирать выражение. Все-таки я чувствую, что вот такую большую вину на вот этих сказочек наших, которые спешат оскорбиться, когда все валом не валят на их сказки, не выбирают слов для разговора с аудиторией. Вообще, «Последний богатырь» – это самая успешная и, в принципе, милая франшиза. Да? И «Колобка» люди уже знают. Он уже появлялся в двух франшизах, как «Последних богатырях», как второстепенный герой. Наконец, его сделали главным героем. И от того, что доносится из кинозала, из критики, прочитайте блестящую рецензию Дениса Корсакова, нашего обозревателя на сайте «Комсомольской правды», немножко, как говорится, волосы шевелятся, потому что, видите, у меня хохолок вот привстал, это все от Колобка, так-то у меня ровная укладка. Ну, там шутки, уровни, знаете, это стёб пацанов таких вот камеди-клабовского разлива, там вот, понимаете, вот на уровне Стёба, тут не Гарик виноват, он просто актер, да. Никто не делал попыток. Вообще кино не обязано получаться удачным всегда. Американские фильмы с тем же успехом представляют собой шлак. Больше, чем полностью, да. Потому что все-таки искусство, оно вот то получается, то нет. Никто не может это, значит, по заказу сделать. Но здесь сама попытка не прослеживается. Какие-то тупые, глупые шутки, которые, наверное, даже не стоит слышать детям 6+, да. Это такая вечная категория. Я бы не видел только киношников. Они сами заперты, знаете, во все. Они сами между Сциллой и Харибдой проходят. И этот вот, вспоминаю другой фильм, ныне популярный, в узеньком коридорчике возможности, когда нельзя примерно ничего. И вот они нашли себе вот этот вот юмор, значит, предпубертатных подростков. «Покажи жопу», посмеялись, вот это все, да? И Маслов, его реакция, когда он говорит электрику, что у этого электрика плохие электрощитки, причем плохие, это я сказал, потому что у нас нельзя ругаться в эфире. Но это, если ты уж сказал, все мы можем, Иван, ну чего ж говорить? Мы можем поругаться, ругнуться. Ну, извинись, найдите этого электрика, купите ему билет, посадите его в дорогой кинотеатр «Москва», где билеты, так сказать, очень дорого стоят. Да он у вас расплывется там просто и скажет, блин, как я ошибался, какой хороший Колобок, русское творчество, значит, победило. А вот это было бы круто. А вставать в позу в белое пальто, кино сейчас дорогое развлечение. Средний билет стоит 400-450 рублей. Я ходил на «Одиссея» за 790. Ребят, ну это дорого. Вот, если идешь с семьей, ты там купил попкорн, еще кока-кола там стоит, разумеется, не как в магазине.
0: Ну, короче, как в театр сходить, получается.
6: Да, ну, в театр, конечно, это отдельная тема, но 5000 – это ты по-бедному сходил вдвоем-втроем в кино. Ну, ребята, ну, будьте с уважением. Вы вообще-то для нас его снимаете. Любите всех зрителей, хороших, Дениса Корсакова, электрика, который говорит, что у вас Колобок дурацкий. А Колобок, ребята, злой и страшненький. Ну, многим так кажется. Например, мне, да? Просто я это оправдываю, потому что жизнь у Колобка тяжелая, его все хотят сожрать, а в новом фильме его вылепившая красивая девочка, актриса Мила Ершова, хотела зарезать, вы понимаете, согласно тайному ритуалу. Я уж молчу, там большие претензии к вкусу, значит, сценаристов. Но это какая-то точка финальная в этом сказочном сказкобитии. У нас еще впереди много сказок. Они снимаются просто огромным потоком. Да. нон-стопом, причем там будут и хорошие сказки, но по ним уже колобок, значит, вмазал, так вмазал.
7: Сережа,
6: не хочется идти уже.
7: Я вынужден тебя прервать. Спасибо большое. Кстати говоря, и хорошие сказки можно плохо снять, а плохие хорошо, и наоборот. На «Одиссею» 10 секунд. На «Одиссею» рекомендуешь сходить? Просто сказать, да, да, нет.
6: Я вообще не люблю большое кино с кинотеатров. Я думал там поспать вместе с сыном, который смотрел. Но это обворожительное кино.
7: Спасибо. Сергей Ефимов, заместитель редактора отдела культуры и телевидения «Комсомольской правды». Всем спасибо. До свидания.
2: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О политике.
9: США поблагодарили Россию за освобождение американца Роберта Гилмана. Мужчина провел в заключении более 4 лет и возвращается домой к семье, сообщил в соцсетях госсекретарь США Марко Рубио. Он выразил признательность за сотрудничество со спецпосланником Стивом Уиткоффом. При этом ранее Гилман в России получил 10-летний срок за нападение на полицейского и сотрудников колонии в Воронеже.
2: О происшествии.
9: Спасатели ликвидировали открытое горение на месте пожара в районе пляжа Инжир после атаки украинских беспилотников на Севастополь. Огонь охватил 15 гектаров сложной горной местности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, из-за угрозы спасатели эвакуировали из местного кемпинга больше 130 человек. Пострадавший лес планируют полностью восстановить за счет резервов севастопольского питомника. Один человек пострадал в аварии со спорткаром в Екатеринбурге. Машина сбила мужчину, он получил травму, сообщили в госавтоинспекции Свердловской области. Там отметили, что его уже осмотрели медики. Ранее водитель «Ламборгини» не справился с управлением и врезался в жилой дом. Предварительно за рулем находился сын местного предпринимателя Давид Алтушкин, который также получил травму головы.
2: О судебных делах.
9: МВД России объявило в розыск политолога Татьяну Становую, внесенную в реестр иностранных агентов. Карточка с данными эксперта появилась в базе розыска, следует из данных на сайте МВД. Уголовная статья не указана. Ранее против нее возбудили дело из-за участия в деятельности Берлинского центра Карнеги, признанного нежелательной организацией в России.
2: О спорте.
9: Российский пловец Егор Корнев завоевал золотую медаль чемпионата Европы на дистанции 50 метров баттерфляем. Спортсмен опередил всех соперников в решающем заплыве. Второе и третье места заняли представители Франции и Белоруссии, соответственно. Ранее отечественный атлет стал победителем мирового первенства в эстафете.
2: Обо всем.
9: Съемки третьей части семейного фильма о собаке Пальме начнутся в конце августа. Работа стартует в Москве, после чего команда отправится на Дальний Восток, сообщили создатели фильма. Как отмечается, премьеру новоленты планируют в следующем году. А предыдущие части популярной истории выходили в кинотеатрах в 2020 и 2025 годах.
2: О валютах.
9: Официальный курс доллара 82.37, евро 95.18, юаня 12.18. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки Максим».
2: По сути дела, Николай Стариков.
10: Здравствуйте. В студии Николай Стариков, историк, писатель, общественный деятель и Игорь Емельянов. Мы говорим о главных событиях дня текущего и о событиях исторических. Завершились 40 дней Владимира Зеленского, за которые он собирался принудить Россию к миру, сесть за стол переговоров, подписать капитуляцию. Действовал нагло, жестко, предполагая, что достигнет таким образом успеха. Были и страшный удар по Нижнекамску, где было 13 погибших, и прилеты по пляжу в Архипо-Осиповке, где тоже были погибшие. И в Белгород.
11: И в Старобельск.
10: Старобельск был раньше, но в эти 40 дней, сказать, было много чего. Конечно же, были прилеты по НПЗ, где из-за которых в том числе возник бензиновый и дизельный кризис, который признавали и в России, в том числе на высшем уровне. Но при этом был и Волчанский мешок, в который попали несколько бригад в УСУ. В общем, все было. Не получились 40 дней.
11: Ну, это смотря какие 40 дней и у кого не получились, да? Вообще 40 дней – это такая цифра, которую Зеленский, наверное, выбрал не случайно. Просто давайте, дорогие друзья, вспомним, что хотел достигнуть этот персонаж и те, кто им руководит. Они провозгласили очередную какую-то вот такую красиво упакованную идею за 40 дней склонить Россию к тому, что выгодно им и что невыгодно России. Как мы видим, ничего из этого не получилось, но и получиться не могло. Теперь посмотрим методы, какие они использовали. На фронте что-то мы слышали о каких-то успехах, наступлениях, да, о там, применении какого-нибудь вундерваффе, на что все время режим в Киеве ссылается. Нет, ничего этого нет. Методы чисто террористические. Удары по гражданским целям, убийство мирных жителей, удары по автомобилям на определенных трассах, удары по нефтеперерабатывающим заводам и удары по одной из сетевых торговых структур в России.
10: Но в первую очередь по их складам, из которых, собственно, по всей стране расходятся товары.
11: Ну да, то есть, на самом деле, если вот весь этот перечень свести к одному предложению, это значит убивать гражданское население, это значит создавать недовольство у гражданского населения, это значит делать жизнь гражданского населения по возможности невыносимой. Вот и вся стратегия. За 40 дней у них ничего не получилось, но, конечно, определенные сложности они нам доставили. И определенное количество наших граждан, и уже и не наших граждан, как ситуация в Нижнекамске, становится жертвами этих террористических атак. При этом отличительная визитная карточка – это вот прямо удар, нанесенный по, например, хостелу, где живут люди. Удар, нанесенный по многоквартирному дому, где, к сожалению, в Нижнекамске погибла девочка. И удивляться этому, дорогие друзья, нам уже не нужно. Цель вот этого квазигосударства – убить как можно больше детей. Это не цель победить в войне, это цель нанести ущерб. Причем ценой гибели самого этого уродливого детища, ну, одну страну называли Версальского договора, если вы помните, да, Молотов так говорил, то здесь, наверное, уродливое детище распада Советского Союза, так можно сказать, трагедии геополитической огромной 20 века. Поэтому они и дальше будут действовать ровно так же. Ничего у них не меняется. Они используют просто новые возможности для убийства гражданского населения. Если раньше они стреляли из систем залпового огня по многострадальному Белгороду, погибло. Причем стреляли в день, когда там в центре гуляли люди, которые еще не до конца понимали, как вот новая реальность будет выглядеть. И вы помните, там была накрыта большая площадь, и погибли дети, было большое количество раненых.
10: Это предновогодний обстрел Белгорода.
11: Да. У них была вот только такая возможность. Да? То есть длина руки была там, в 30 километров. Потом появились беспилотники, начали бить дальше. И с наращиванием производства беспилотников на Западе, Запад под псевдонимом ВСУ, под псевдонимом Зеленский, занимается вот выполнением этой стратегии, которую разработали западные корпорации, в том числе корпорация «Палантир». Поэтому вот, вот так это все выглядит. Теперь, что касается, в кавычках, успехов. Вот за последнее время нарисовался Волчанский мешок. Значит, Волчанск – это город в Харьковской области. Вы сейчас сказали, уважаемый коллега, что там в окружение попало несколько бригад. Нет, как раз Волчанский мешок – это не стратегическое окружение, это тактический мешок, который находится 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Наши ребята захватили последовательно три села, там Волховка, Захаровка, Ивановка, и вот это завершило этот котел. Сейчас в этом котле варится вот эта самая мехбригада, ну, я надеюсь, что сварится вкрутую, что от этой бригады мало там что останется, а если у них есть чувство самосохранения, то, конечно, было бы очень хорошо, если бы они сдавались в плен побыстрее и не ждали, как, когда температура кипения в этом котле будет уже запредельной. Поэтому давайте еще раз подведем итог. Удары по гражданской инфраструктуре – это фактически единственное средство достижения тех целей, о которых говорит Запад и Зеленский. Ну, геополитику большую, так сказать, создание нам сложностей по всем периметрам мы обсудим в других частях нашей программы. Я имею в виду вот именно вот это, удары по нашей стране. На фронте успехов ВСУ не продемонстрировала, и вот в Волчанский мешок туда попала 159-я мехбригада. И на этом фоне постоянное продвижение наших войск на всех фронтах, по всей линии фронта.
10: Но при этом, когда они обстреливают Нижнекамск, там гибнут в том числе граждане Узбекистана и Таджикистана. Узбекистан присылает в Татарстан свою спецгруппу. Я так понимаю, там исследователи и медики. Это в том числе вызывает, конечно, реакцию нашего МИДа о том, что подобными ударами ВСУ пытаются вбить клин между, это слова Марии Захаровой, между Москвой и государствами нам дружественными, и, как она сказала, между дружественными народами. Но до сих пор, когда прилетало на разные объекты, никто не подчеркивал, что гибнут граждане других государств. Сейчас это просто очевидно. А это одна из целей была.
11: Ну, вы знаете, я не буду полемизировать с Марией Захаровой, которая совершенно справедлива с точки зрения России. Министерство иностранных дел дает оценку этому преступлению. Но вот что я хочу сказать. Если мы понимаем, что этот режим – продолжение нацистской практики Великой Отечественной, а так это и есть, то он старается убить всех, кого он считает русскими разных национальностей. И в этом смысле гражданин Таджикистана или Узбекистана, которые погибли вот в этом ударе в Нижнекамске, они тоже русские для тех, кто отправляет эти дроны. Мне кажется, что все-таки здесь эти упыри не выбирали цель убить граждан другого государства. Они просто стараются убить граждан России как можно больше. Ну, а здесь сложилась так ситуация, что помимо девочки беззащитной, которая спала на балконе, погибло вот 9 иностранцев. Ну, а если мы вспомним, что Великую Отечественную это все была одна великая страна, то, мне кажется, здесь все станет совершенно очевидно.
10: Раскачка ситуации предполагалась в течение этих 40 дней. Люди, которые не могут заправить свою машину, возмущаются, выходят на улицы. Люди, которые не получили товары с сожженных складов, возмущаются, выходят на улицы. Люди, у которых близкие погибли на пляжах Черного моря, возмущаются, выходят на улицы. Ни в одном случае это не сработало.
11: Но еще давайте добавим. Был же и террористический акт в Москве, да?
10: Да.
11: И сегодня была информация, я читал о том, что Федеральная служба безопасности за последнее время предотвратила 66 террористических актов. Поэтому должны были рваться бомбы, быть убиты случайные прохожие. То есть создаваться вот эта ситуация, когда людей выводят на улицы, выводят из себя, пытаются ими манипулировать. Террористическая составляющая, ну, тоже оказалась проваленная, хотя здесь тоже были несколько человек убиты, к сожалению.
10: Прокачка вот этой ситуации – это не их придумка. Вот вы упомянули, Палантир, искусственный интеллект пытается просчитать или просчитывает потенциальную негативную реакцию населения России на подобного рода действия Киева.
11: Искусственный интеллект в большей степени выбирает цели. Вот как я понимаю, на сегодняшнем уровне работает эта система. Она тестируется, она растет, она пробуется, и именно она с подачи тех, кто ее программирует, выбирает какие-то цели. Но в целом давайте вот какой аспект коснемся. Позавчера читаем информацию, что искусственный интеллект, оказывается, там куда-то убегает. И, так сказать, в свободное от попыток побегов время... Я не очень понимаю, как компьютер...
10: Да, была попытка побега, да.
11: Ну, вот так вот в скобочках возьмем, да, вот не компьютер убежал, а программа какая-то из компьютера куда-то попыталась убежать. И эта программа или другая в этот момент еще разработала вирусы какие-то. Ну, вирусы не компьютерные, а вирусы, которые убивают человека. И все это нам подается, как будто сама компьютерная программа вдруг решила создать какие-то вирусы. Так не бывает. Искусственный интеллект сегодня – это компьютерная программа, которая работает... по программе, которую в нее заложил человек. На мой взгляд, это просто попытка уходить от ответственности. Если бы искусственный интеллект существовал в период Великой Отечественной войны, нам бы адвокаты нацистов говорили, что это искусственный интеллект разработал программу уничтожения людей в Освенциме. Это компьютерная программа сошла с ума. Это не компьютерная программа, это тот, кто ее программировал. Поэтому сегодня это просто желание уйти от ответственности, сделать вид, что сам компьютер, сама программа что-то делает. Нет, это делают люди, которые хотят нанести вред России и русским.
10: На радио «Комсомольская правда», Николай Стариков. Мы вернемся после небольшого перерыва.
2: По сути дела.
3: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
12: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь Электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Кошечка по-гречески звучит как псипсина. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике. По сути дела, Николай Стариков.
10: Продолжаем разговор с Николаем Стариковым, публицистом, историком, общественным деятелем. Говорим о главных событиях дня нынешнего и дней минувших. выбор Трампа. Прогнется ли Америка? Накануне, 10 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что на любых мирных переговорах он будет требовать от Ирана компенсаций за людей, которые, по его словам, погибли в ходе вооруженных конфликтов и подавления протестов в Иране за последние десятилетия. Замах такой у Дональда Трампа широкий, и это стало его ответом на ультиматум Тегерана, когда он потребовал снятия морской блокады со всех портов, отмены санкций, разморозки иранских активов, ну и выплат компенсации за гигантский ущерб от американских ударов. В общем, ретивое взыграло у товарища Трампа.
11: Да нет, тут, вы знаете, дорогие друзья, ну, тот, кто слушает программу, по сути дела, постоянно, а надо слушать ее постоянно, тогда вы будете понимать суть происходящих событий, тот понимает, что главной целью глобалистов-американцев в ситуации вокруг Ирана является блокировка Ормузского пролива. Да, дорогие друзья, еще раз подчеркиваю, именно блокировка. С 28 февраля продолжается израильско-американская агрессия, пролив закрыт. Нормального судоходства нет, вывоза товаров и привоза их туда нормального нет. У Саудовской Аравии в июле месяце экспорт нефти ноль. Одним словом, то, что хотели американцы-глобалисты, они руками Ирана добиваются. Но сейчас мы с другой стороны посмотрим на эту ситуацию. Иран абсолютно логичен. Сейчас есть военный конфликт, его бомбили, он требует выплатить деньги. Речь не идет о разморозке иранских активов. Иран, это, как говорится, жест доброй воли со стороны США. Это же иранские деньги, просто отдайте все. Это не выплата чего-либо, это возвращение. Так же, как Россия не ведет переговоров о разморозке так называемых замороженных активов Центрального банка. И так должны отдать. Но вопрос, а может ли Иран всерьез рассчитывать на то, что Соединенные Штаты Америки выплатят ему компенсацию за бомбардировки? Мой ответ, конечно же, нет. Не бывало в истории ситуации, когда страна, не проигравшая войну, выплачивала стране, которая не выиграла войну, серьезные компенсации. Вопрос, что же тогда Трамп требует от Ирана, если и США не выиграли эту войну? Ну, во-первых, вот такая ни война, ни мир американцам и нужна. Да? Ситуация неопределенности. Но Трамп просто полемически отреагировал на вопрос журналистов. На самом деле, что он сказал? Вот Иран там требует с нас какие-то деньги, и тут Трамп говорит, что этого никогда не было на переговорах. Хотя, если мы возьмем многочисленные утечки этих переговоров, там все время об этом речь как раз и шла. И Трамп тут же импровизирует. Я, говорит он, потребую компенсации за каждого убитого американского солдата. Но это еще не все. Дальше он начинает говорить уже совершенно что такое геополитическую, как бы это помягче-то сказать, не имеющую отношения к реальности вещь. Он требует за взрыв на одном из американских эсминцев, который осуществил запрещенный в России ИГИЛ, к которому Иран вообще никакого отношения не имеет. Но это пример, знаете, как Иран с Ираком перепутать. Да? Вот Ирак что-то сделал, с Ирана требовать. Дальше он говорит за поставленные какие-то мины, за убитых. Ну, то есть за 50 лет Иран нанес какого-то ущерба США, я не знаю, о каком он ущербе говорит, и вот за это он должен и заплатить деньги. Вопрос, Иран заплатит? Ну, конечно, нет. То есть перед нами соревнования в риторике. Если же мы вообще возьмем какой-то общемировой опыт, кто кому за что платит, то, конечно, горе побежденным всегда. Побежденные всегда платят победителям. Бывают, когда конфликты не заканчиваются там, полным разгромом противника, тогда находится какая-то золотая середина, но все равно те, кто достиг меньших военных успехов, платят деньги тому, кто достиг больших военных успехов. Есть только одна ситуация в истории, которая выпадает из этого. Она стоит того, чтобы мы упомянули. Это Северная война России со Швецией. В 1721 году, после войны, Россия подписала со шведами мир, победив их, разгромив. Наши войска уже предместье Стокгольма сожгли, там уничтожили военную промышленность Швеции. Но за Швецией стояла Великобритания, которая финансировала эту войну. То есть англичане давали шведам деньги, как сегодня Запад дает деньги Зеленскому, чтобы они стреляли и убивали, вот тут президент Польши сказал, да, москалей, чтобы убивали. В итоге Швеция оказалась в ситуации, когда она должна деньги англичанам. И для того, чтобы закончить эту войну, Петр сделал следующим образом. Можно воевать дальше, англичане будут тоже выдавать деньги, и эта война будет продолжаться дальше, что Петру было уже, видимо, не нужно. Он хотел переключиться с Северного фронта, там дальше будет Прутский поход, да, отдельная история. И он выплачивает 2 миллиона талеров Швеции, чтобы она рассчиталась с англичанами, не брала у них больше денег. Вот почему он заплатил. И тут же был подписан мирный договор, в котором шведы поставили подпись о том, что да, они передали России Эстонию, часть Латвии, часть Финляндии. Что, поэтому сегодня, когда там какие-то эстонские националисты или там горе-политики что-то говорят, мы говорим, мы купили. Мы Эстонию у Финляндии купили. Вот есть купчая 1721 года. Покажите, когда вы ее выкупили. Они вместо этого показывают нам подпись Владимира Ильича Ленина и тут же говорят о том, что он незаконный правитель. Подождите, если Ленин незаконный, покажите нам, кто законный вас отпустил. Ну, вы понимаете, да, в какую игру тут мы начинаем играть. Поэтому в ситуации США-Иран никто никому никогда денег не заплатит. Еще исторический пример. Когда ты платишь кому-то деньги, это всегда выглядит немножечко... Ну, это подрывает твой образ и твой имидж. Согласитесь, что это есть. Поэтому при неудачном введении русско-японской войны Николай II, кой не герой моего романа, отправляя Вита на переговоры, сказал: «Ни копеечки». И ни копейки не заплатили. Отдали полсахалина, но не заплатили никаких контрибуций. Для США заплатить Ирану ни цента невозможно. Они потеряют часть своего образа. Поэтому стороны будут обмениваться заявлениями, что-то требовать. Но это не имеет никакого отношения ни к переговорному процессу, ни к реальной политике. Это скорее соревнование в способе понравиться своей собственной аудитории. Ну, нравится же иранцам. Мы потребовали с США... выкуп. Ну, и причем справедливо потребовали. Убиты дети, взрослые, разрушены объекты инфраструктуры, причем культурные ценности. Ну, справедливые требования США не заплатят. Когда Трамп так говорит американцам, ну, тоже же это нравится. Что это мы должны платить Ирану, говорит среднестатистический американец. Он же не понимает, что разрушение чужой страны является преступлением, во-первых. Во-вторых, это требует потом, ну, какого-то извинения и восстановления. В американской культуре этого нет. Сбросили бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Вот опять мы видели, что стыдливо все, кроме мэра Нагасаки, не смогли назвать, какая страна сбросила эту бомбу. Кстати, дорогие друзья, вам просто, как говорится, в качестве маленького домашнего задания запишите себе имя, фамилию, я, честно скажу, забыл, нынешнего мэра Нагасаки, который имеет и порядочность, и политическую волю назвать, что бомбу на его родной город сбросили Соединенные Штаты Америки. Можем себе представить, что его политическая карьера скоро должна покатиться к закату, если мы правильно оцениваем то, что происходит в Японии.
10: Но при этом Трамп, затеяв эту кампанию в Иране, привел ситуацию к тому, что американцы сейчас, если я ничего не путаю, стали главными экспортерами нефти в мире.
11: Так это и была одна из целей того, что он сделал. При этом, знаете, часто наши наблюдатели, политологи, а вслед за ним и обычный рядовой наш россиянин, слишком большое значение придает внутриполитической борьбе США. Ну, вот, мол, там бензин подорожал в США, это приведет к поражению там республиканцев. Опять Дональда Трампа спрашивают, так сказать, родное сердце, выборы же скоро. Что-то вы не ездите по регионам и не агитируете. Вспомним, какую он бешеную активность накануне президентской кампании развил. Везде летал, везде ездил, агитировал. Сейчас выборы, от которых, как нам говорят, зависит судьба республиканской партии, а он вообще никуда не ездит. И знаете, что он отвечает? Он говорит, а мне что-то республиканская партия не очень нравится. У меня есть движение МАГА, которое от него, кстати, уже отвернулось, да, и поэтому я не езжу. То есть... это такое, знаете, ему все равно. У Дональда Трампа нет политического будущего. У него не будет политического наследия. У него не будет движения, идеологии, которая будет обвешивать его портретами там свои офисы. Он уйдет на политический покой, дальше проживет остаток своей жизни. А судьба республиканской партии его вообще не волнует. Здесь, дорогие друзья, вспомните, что он просто пришел со стороны поучаствовать в праймерис, и республиканцы очень быстро пожалели, что пришел сторонний человек с харизмой, с деньгами, с определенным влиянием на общественное мнение, и очень быстро забрал под себя их аудиторию, и они были вынуждены выдвинуть его кандидатом в президенты еще в первый раз. Ну, а потом уже всю его историю вы знаете. Поэтому давайте подведем итог. Никто никому никаких контрибуций не заплатит. Переговорный процесс будет перемежаться с бомбардировками. Мы даже сейчас не вспомнили про Израиль, у которого тоже выборы в октябре месяце. И Нетаньяху надо кого-нибудь побомбить или куда-нибудь пострелять, чтобы выиграть выборы, а не сесть в тюрьму. Напомню, дорогие друзья, тоже в рамках программы «По сути дела» мы рассматривали уголовное дело против Нетаньяху. Якобы в коррупции он там от одного сотового оператора Израиля получил шампанского и сигар, столько, что прямо там цистерны, и его официальная версия защиты звучит так: жена все выпила и выкурила. Вот такая вот жена у Нетаньяху.
10: То есть мы будем смотреть за тем, как время от времени на Иран прилетают бомбы и ракеты.
11: Иран отвечает, судоходство стоит.
10: А нефть растет.
11: А нефть идет от Соединенных Штатов Америки, а не от Саудовской Аравии.
10: На радио «Комсомольская правда» мы говорим о главных событиях дня с Николаем Стариковым. Вернемся после небольшого перерыва.
2: По сути дела. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Константин Кнырик про заявление Зеленского о перемирии.
15: С практической точки зрения, это исключительно информационно-психологическая операция, причем абсолютно примитивного, тупого уровня. Адресована она на две аудитории. Первая аудитория – это наша российская.

0: она не может быть публичной, она не может начинаться публично. Есть определенные каналы коммуникации. То есть, когда это вываливается сразу в публичное пространство, это очевидная информационная операция, направлена на решение тех или иных задач.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 20 часов 30 минут, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Министерство социальной защиты Псковской области направило деньги для ежегодной выплаты на одежду для учебных занятий спортивной формы. 5000 рублей дадут на каждого ребенка из многодетной малоимущей семьи, обучающегося в муниципальных или государственных общеобразовательных организациях Псковской области. Средства зачислят на счета граждан в беззаявительном порядке, если один из родителей получает ежемесячную денежную выплату как многодетная семья. Дополнительные выплаты планируется осуществить в конце августа и начале сентября этого года. Единый расчетно-кассовый центр в Великих Луках предупредил жителей об изменении графика работы офиса на улице Зверева, 25/26. Из-за периода отпусков сотрудников в августе единственной рабочей субботой станет 15 число. В этот день кассы будут открыты с 9 до 16 часов. В рамках книжного фестиваля «Встреча на родине» Михаила Семевского пройдет встреча с замечательным автором детских книг великолучанкой Татьяной Лобко. Она состоится 19 августа в 11 часов в городской детской библиотеке имени Аркадия Гайдара. Главный подарок для гостей мероприятия – презентация новой книги «Чудо рядом с домом». Они не только услышат стихотворение с первых уст, но и станут участниками творческого процесса. Детей ждут увлекательные игры, рисование и песенки, которые прозвучат специально для них.
1: О валютах.
2: Доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 25 копеек.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: По сути дела, Николай Стариков.
6: Продолжаем разговор с Николаем Стариковым, публицистом, историком, общественным деятелем. Говорим о главных событиях дня нынешнего и дня минувших. Яблоко позора или яблоко раздора. Верховный суд Российской Федерации рассмотрел иск партии «Родина» и принял решение отменить регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Это случилось накануне, а у партии «Яблоко» есть время для подачи апелляции. ЦИК пока воздерживается от комментариев к данной ситуации. Партия была в списке из 11 партий «Яблоко».

0: которые значились в избирательном бюллетене, что будет дальше, мы узнаем, очевидно, в самое ближайшее время. Но почему вообще произошла эта ситуация?
1: Ну, почему произошла эта ситуация, мы сейчас с вами, дорогие друзья, и поговорим. Мы пока не имеем полного решения суда, и вообще решение Верховного суда всегда очень сложно комментировать. Здесь я хотел бы пояснить для тех, кто не очень глубоко погружен в, так сказать, в систему партии в России, что судом, в котором рассматриваются партийные дела, является как раз Верховный суд. Верховный суд партии и закрывает и снимает с выборов. Поэтому партия «Яблоко», которую Верховный суд снял с выборов, теперь должна подать апелляцию в коллегию Верховного суда, и эта инстанция последняя. Дальше уже никаких инстанций не существует. Насколько я понимаю, Центральная избирательная комиссия не комментирует эту ситуацию, потому что должна быть пройдена вот эта юридическая процедура. Да? Есть решение, которое вступило в силу. Оно еще не вступило, потому что его могут оспаривать. И уже дальше Центральная избирательная комиссия, исходя из решения коллегии Верховного суда или Верховного суда, начинает принимать какие-то решения. Ну, я не знаю, будет ли партия «Яблоко» обжаловать это решение, но дальше процедура выглядит так. Центральная избирательная комиссия собирается и, исходя из решения, должна принять свое решение, которое, естественно, должно быть в русле выполнения судебного постановления. В бюллетене должно быть 11 партий, и это первый случай в России, когда снимается партийный список. Или может быть снят. Ну, здесь, я думаю, что вероятность очень высокая. И возникает вопрос, ну, мне сразу тоже журналисты звонили, спрашивали, а как дальше будет с номерами партий? Потому что, дорогие друзья, каждый из нас придет на выборы, получит бюллетень, и вот там партии все пронумерованы. Вот это выглядит следующим образом. Согласно российскому закону, дальше меняться номера партии не могут. Вот как на жеребьевке получили номер, такой номер и есть, даже если какой-то список снимается. То есть, насколько я понимаю, выдавая бюллетень, каждая избирательная комиссия будет вычеркивать снятую партию. Теперь вопрос, почему сняли? Ну, насколько мы можем судить по сообщениям прессы, сняли из-за иностранного финансирования, что, понятно, в любой политической деятельности является невозможным и запрещенным. И знаете, дорогие друзья, когда я все это слушал, я вспоминал, что, в общем-то, деятельность партии «Яблоко» я как публицист описывал достаточно давно. И вот вчера в своем телеграм-канале я разместил статью, вы можете зайти посмотреть ее. Она называется «Сеанс саморазоблачения либерала». Написана она 13 июня 2017 года. То есть, ну, 9 лет назад. Речь там идет о том, что рассказал нынешний председатель партии «Яблоко», а тогда заместитель председателя партии «Яблоко» по имени Николай Рыбаков. Вот. Ну, вы можете зайти посмотреть эту статью. Я вам просто несколько моментов сейчас прочитаю.
0: Да, напомню, что тогда партию возглавлял Григорий Явлинский, который был одним из сооснователей этой партии.
1: Да, сейчас Николай Рыбаков. Вот. И вы поймете, почему я вспомнил эту статью. Значит, сам Николай Рыбаков в одной из программ, которую вел Владимир Владимирович Соловьев, сказал, что он 8 лет работал в НКО, которая финансировалась из-за границы. В том смысле, что да, деньги получали из-за границы, но в этом ничего страшного нет. Поэтому вот я хотел этот момент вам напомнить. 8 лет. Значит, как назывались эти центры? Тоже можете посмотреть. Есть некий фонд в Норвегии. Он называется «Bellona Foundation». Вот этот вот норвежский фонд создал две НКО в России, когда еще это было им легко и вольготно. Первый, значит, назывался, сейчас смотрю, «Bellona Мурманск», а второй, который как раз и возглавлял нынешний глава партии «Яблоко», он назывался «Экологический правозащитный центр Bellona». Пусть вас вот эти красивые названия, что они защищают права, там, природу, не смущают. Минюст признал эти организации выполняющими функции иностранного агента, потому что они получали иностранное финансирование. Они немедленно были самими же этими товарищами, которые нам не товарищи, закрыты. Но 8 лет иностранное финансирование было. Вопрос. Человек работает 8 лет в фонде, который под видом борьбы за экологию больше борется с движением подводных лодок в Мурманске. и с нашим Северным флотом. Ну, вот мы же сейчас понимаем, что то, что нам казалось в 2017 году маловероятным, сейчас выглядит как абсолютно доказанные вещи, потому что мы видим подожженные какие-то объекты, мы видим сотрудничество с иностранными разведками. Вот давайте представим, некий персонаж получает 8 лет деньги из-за границы, возглавляет организацию, которая потом признается иностранным агентом, получая деньги из-за рубежа, и одновременно он двигается по партийной линии в партии, которая, ну, это, конечно, чистое совпадение, занимает абсолютно прозападную позицию, всегда выступала с точки зрения, что, знаете, как это Кац предлагает сдаться, надо с Западом дружить. А что такое дружба? Потом, когда были введены уголовные статьи за отрицание целостности Российской Федерации, вот эти господа на камеру не стали произносить, уже не могли, что Крым и дальше, что они говорили раньше. Да? Вот это уже все они говорить не могли, но их же идеи остались. И вот прошло 9 лет, и сейчас мы видим решение Верховного суда, который снимает партию на основании того, что там есть иностранное финансирование. Хочу сказать, что у нас существует такая структура. Это очень серьезная структура, называется Росфинмониторинг. Это высочайшие профессионалы, которые занимаются отслеживанием всех финансовых потоков, и особенно потоков, так сказать, незаконных, малозаконных или идущих на неблаговидные цели. Вот эта организация дала по запросу Центральной избирательной комиссии информацию для Верховного суда. То есть здесь инстанции выше некуда, профессионалы выше некуда. 9 лет назад все это считалось почти нормальным, и сами фигуранты признавали это в прямом эфире.
0: Ну, надо сказать, что из 4 с лишним тысяч депутатов региональных парламентов только 5 человек представляют партию «Яблоко». То есть их представительство, скажем так, крайне невелико на региональном уровне, а в Госдуме представителей партии «Яблоко» нет, как, разумеется, в Совете Федерации и ни в одном из 89 субъектов Российской Федерации. Руководители регионов не представляют эту партию. Но решение Верховного суда не означает, что яблочники не смогут баллотироваться, не смогут пытаться быть избранными как одномандатники.
1: Ну, мы сейчас, готовясь к программе, почитали то, что смогли найти по этой тематике. Да, вот на сегодняшний день комментарии, которые высказывались, выглядят следующим образом. Снят федеральный список, это один из бюллетеней, который вы получаете. Второй бюллетень, дорогие друзья, это выборы по одномандатному округу. Вот решение, насколько мы сейчас читаем и видим, решение Верховного суда не касается одномандатников, выдвинутых этой политической силой. Ну, видите, тут события в юридической плоскости развиваются очень бурно, поэтому давайте дадим возможность вот эту всю юридическую процедуру как-то пройти, если они захотят подавать апелляцию. Я почему говорю «если»? Ну, по идее, партия, которая идет на выборы в Думу, должна пройти, ну, очевидно, все юридические процедуры, биться до конца. Ну, логично. Но я сейчас не помню выборы какого года. Дорогие друзья, вы посмотрите в интернете. Представители этой партии принесли подписи, а им тогда было надо сдавать подписи, ксерокопированные. Ну, то есть, они принесли документы, которые избирательная комиссия не могла у них принять как документы. И дальше они возмущались, что их не зарегистрировали на какие-то выборы. Ну, то есть, попытались, так сказать, оттанцевать неловко вот какой-то танец перед своими избирателями, но выглядело все это, конечно, не очень. Поэтому не берусь даже, честно говоря, делать прогнозы, как это будет выглядеть в этой ситуации.
0: А, ну, что вы скажете тем, кто говорит, это была единственная политическая сила, которая является действительно оппозиционной действующей партии власти, действующему режиму. Это единственная сила политическая, которая представляла ту часть общества, которая не согласна с ныне действующей политикой.
1: Ну, во-первых, слово «оппозиция» не должно у нас звучать как государственная измена, это раз. Во-вторых, есть оппозиционные партии, я член оппозиционной партии, которая оппозиционно не государству, а предлагает другие пути развития страны. И что я еще хочу сказать? Дорогие друзья, конечно, надо идти на выборы, голосовать, всегда вы найдете политическую силу, чьи взгляды вам близки и понятны.
0: На радио «Комсомольская правда» с Николаем Стариковым мы говорим о главных событиях сегодняшнего дня и о главных событиях дней минувших. Вернемся после небольшого перерыва.
2: По сути дела.
3: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
5: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера», Краснофлотская набережная, дом 1.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Фигня мелкая и барабашка мелкая – бабочки, обитающие на территории Китая и Вьетнама. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только про...
2: По сути дела, Николай Стариков.
1: Хотел бы маленькую ремарку сказать. Вот внимательные слушатели пишут нам в чате о том, что согласно российскому законодательству, надо сказать, что КАЦ иноагент и террорист-экстремист. Но,
0: друзья, мы же не называли имени.
1: Мы имели в виду КАЦ из анекдота. А вот тот КАЦ, который не в анекдоте, а в реальности, да, экстремист и террорист.
0: 9 августа 1945 года Советский Союз, 3 месяца спустя после победы над фашистской Германией, как и обещал в Ялте Рузвельту и Черчиллю Иосиф Сталин, выступил против империалистической Японии. И к началу сентября полностью была разгромлена крупнейшая и самая сильная группировка императорской армии – Квантунская армия. Причем военные действия шли не только на континенте, но и на Сахалине, на Курильских островах, в Корее. Были высадки, отчаянные и героические высадки морских десантов. Это была удивительная, удивительная операция. При этом накануне, 6 августа, американцы сбросили свою первую атомную бомбу на Хиросиму. А 9 августа сбросили атомную бомбу на Нагасаки. Но решающую победу на Земле одержала именно советская армия.
1: Ну, давайте продолжим цифры, потому что здесь нужно понимать масштаб того, что в тот момент из себя представляла Красная Армия, ее тактика, стратегия и возможности. Операция началась 9 августа, действительно, ровно через 3 месяца после разгрома и капитуляции гитлеровской Германии. То есть товарищ Сталин держал свое слово точка в точку. Союзники знали, что Советский Союз вступает в войну, и Советский Союз вступил в войну, объявив войну Японии. Ну, вот мы с коллегами тут так вспоминали. Мне кажется, что это последняя война, в которой объявлялась война, как вот это было, как говорится, в старые добрые времена.
0: Как положено.
1: Да. Здесь стоит вспомнить, что Советский Союз и Япония в апреле 1941 года подписали договор о нейтралитете. Вот. Он был рассчитан на 5 лет, и там была фраза: если за год до его окончания стороны его не денонсируют, то он автоматически продлевается еще на 5 лет. Поэтому ровно за год до окончания этого документа в апреле 1945 года был вызван посол Японии в Москве, и товарищ Молотов объяснил ему, что Советский Союз денонсировал этот договор, потому что Япония находится в войне с союзниками Советского Союза, Советский Союз не может поступить иначе. И дальше 9 августа была объявлена официальная война. Наша группировка составляла 1,7 миллиона человек. У японцев было примерно 1 000 000 человек.
0: 1 200 000 даже считается.
1: Ну,
0: да.
1: Тут разные цифры. Значит, разгром был очень быстрым. Потери наши. 12 031 человек убитыми. Общие санитарные потери меньше 25 тысяч человек.
0: Несмотря на огромный масштаб операции, на огромное пространство, на которых они шли, на удары с трех сторон, именно на морские десанты, тем не менее.
1: Да, но и мы должны понимать, что противник серьезный. Японские солдаты сражались, и когда был приказ сдаваться. И,
0: то есть... Да, даже приказ императора был, а они, сказать, еще не сдавались.
1: Ну да, это, ну, это нация воинов, и она проявляла себя с этой стороны. Ну все, 12 031 погибший. В плен попало порядка 640 тысяч человек. Вся эта японская группировка была разгромлена. Освобожден северо-восточный Китай. Освобождена территория Кореи, которая потом станет Северной Кореей. Ну, то есть значительная часть Кореи была освобождена. Я бы даже сказал, что фактически всю Корею освободила Красная Армия. Американцы потом высадились. И мы по определенным договоренностям дали им тоже возможность разместить свои войска. И сегодня вы это видите в итоге на карте. Ну, вот, вот так это выглядело, это блестящая
0: Ну, плюс победа. Сахалин и Курилы.
1: А вот на Курилах очень интересно. Я был несколько раз, ну, я был на Итурупе, а вот на острове Шумшу, где был десант и были бои, там вот до самого последнего времени просто в поле, где шел бой, стояли подбитые японские танки. Сейчас я вот читал, что их вроде собираются в музей куда-то забрать. Это, конечно, совершенно фантастическая вещь. Когда ты на Итурупе, ты выходишь, и там на десантоопасных направлениях врыты танки Иосиф Сталин по самую башню. А вот эти японские танки остались стоять на острове Шумшу.
0: У японцев были мощнейшие бетонные укрепления, по-моему, на Сахалине, соединенные подземными переходами, и они считали, что это взять невозможно.
1: Ну, все было взято. Советский Союз проводил десанты. В плен попал император даже. Ну, тут надо сказать, что японцы вели хитрую политику для расчленения Китая. Они нашли представителя последнего, ну, последней династии, последнего представителя. Они его назначили императором марионеточного государства Манчжоу-Гоу. Пу-И его имя. Вот он попал в плен. Дальше он жил в Китае. И, конечно, никакой политической и государственной карьеры у него там при Китайской коммунистической партии не было. Но, как говорится, тихо, спокойно жил. Как, кстати, и фельдмаршал Паулюс жил в Германской Демократической Республике, был свидетелем на Нюрнбергском процессе. И есть интересная такая история. За ним приглядывали сотрудники ГДРовских определенных органов, и он как-то увидел, что они забрали его пистолет. У него был, значит, какой-то там наградной пистолет. Он обратился к ним и сказал: если я не застрелился в Сталинграде, вы что думаете, я вот здесь в ГДР застрелю? И ему пистолет все равно не выдали обратно.
0: Ну, надо, конечно, назвать и наших военачальников, которые обеспечили наравне, конечно, и во многом благодаря и их военным талантам эту победу, разумеется, героизму наших солдат. Забайкальским фронтом командовал маршал Советского Союза Родион Малиновский.
1: Родион Яковлевич Малиновский, да, уроженец Одессы.
0: Одесса, который Одессу уже и освобождал в свое время во главе 4-го Украинского.
1: Сейчас переименованы его улицы, демонтирован его памятник, несмотря на то, что он уроженец Одессы, в 16-летнем возрасте убежал на Первую мировую войну.
0: Да, Первым Дальневосточным фронтом командовал маршал Советского Союза Кирилл Мерецков, герой сражения на северо-западе нашей страны. Вторым Дальневосточным фронтом генерал армии Максим Пуркаев. Конечно, моряки внесли огромный вклад. Тихоокеанский флот под командованием адмирала Ивана Юмашева, Амурская военная флотилия, контр-адмирал Неон Антонов, Северная Тихоокеанская военная флотилия, вице-адмирал Владимир Андреев. Вот... Ну и, кстати, конечно, нельзя забывать, что там же были и наши союзники из Монголии, и маршал Чайбалсан командовал Монгольской народно-революционной армией, которая нам тоже очень помогла.
1: Ну, я хотел бы, наверное, сейчас в оставшейся части нашей программы рассказать историю, которая весьма опосредованно имеет отношение к освобождению Дальнего Востока, разгрому Японии. Вы упомянули имя Максима Пуркаева. Накануне начала Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, он был военным атташе Советского Союза в гитлеровской Германии. И там дальше произошла такая история. Значит, у него была очень симпатичная горничная немка. Это, по-моему, 39-й год, наверное, сразу после договора о ненападении. В один прекрасный момент к нему пришел некий джентльмен из разведки немецкой и положил фотографии, которые, в общем, выдавали непозволительную близость товарища Пуркаева с этой вот симпатичной немкой. Ему предложили сотрудничество с немецкой разведкой. Он послал этого товарища подальше, позвонил в Москву и потребовал, чтобы его отозвали. Ну, значит, он прилетел в Москву, готовится к аресту, его посадили в машину, это он рассказывал потом. Привезли в какой-то кабинет, значит, он не знает, где он находится, открывается дверь, заходит товарищ Сталин. Ну, Пуркаев говорит, товарищ Сталин, ну, такая история, значит, ну, я все рассказал. Вот. Тут говорит, ну, вы рассказали, мы вам верим. Езжайте обратно в Берлин и работайте, товарищ Пуркаев. Товарищ Пуркаев вернулся, к нему пришел еще раз этот джентльмен из разведки, он послал его еще раз. А горничная, она же уборщица, больше не выходила на свою работу. И вот так товарищ Пуркаев работал вплоть до начала Великой Отечественной войны. А закончил свой славный путь воина вот как раз разгромом японских захватчиков. Это к тому, что если кто-то там имел что-то за душой, нужно просто было рассказать. Просто рассказать. И товарищ Сталин верил. Вот Максим Пуркаев, его история, мне кажется, прекрасная иллюстрация того, что происходило в то время и как можно было решать сложнейшие задачи. Я почему вспомнил, есть еще один террорист-экстремист, не буду называть его фамилию, написал книги, которые смущали целое поколение. История у него была примерно такая же, только случился она в 70-е годы, он был кадровым сотрудником, значит, нашего ГРУ. И вот когда он познакомился с симпатичной какой-то там, по-моему, греческой журналисткой, а потом его завербовала МИ-6, он предал родину, убежал в Лондон, написал книги, где обвинял Советский Союз и Сталина в желании захватить весь мир. То есть стал оружием иностранной разведки. А нужно было всего лишь прийти и рассказать, что да, медовая ловушка, попытка вербовки и так далее и тому подобное. Но он побоялся это сделать. А вот родину побоялся, не побоялся предать. Вот такая вот история.
0: Да, и, конечно, необходимо сказать, что общее командование нашими войсками осуществлял маршал Александр Василевский, который командовал вообще и
1: руководил
0: генштабом, да, после смерти Шапошникова. А действиями военно-морских сил командовал адмирал флота, замечательный военачальник Николай Кузнецов. То есть лучшие маршалы, лучшие адмиралы были брошены на то, чтобы достичь этой победы.
1: Лучшие, но другие. Сталин дал разгромить Японию тем, кому не нашлось места в первом ряду громивших Германию. И в этом тоже его замысел.
0: Разумеется, это так. На радио «Комсомольская правда» с Николаем Стариковым мы говорили о главных событиях этого дня и о главных событиях, которые в эти дни произошли 80 лет назад.
2: По сути дела.
7: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
8: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день, или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
10: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
12: О судебных делах.
11: Ущерб по делу о поставках некачественных консервов для Минобороны составил около 1 миллиарда рублей. Потерпевшей стороной в процессе признали само военное ведомство. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Там отметили, что сумму потерь по делу предпринимателя Дмитрия Мизгиря определили после десятков экспертиз. Ранее бизнесмена, находившегося в федеральном розыске, задержали в Белоруссии при попытке улететь за границу. Его уже передали России и арестовали по обвинению в мошенничестве.
12: О помощи.
11: В Нижнекамск прибыла специальная рабочая группа из Узбекистана. Делегация поможет гражданам республики, пострадавшим при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Миниханова. По поручению руководителя региона власти организовали всестороннюю помощь иностранным специалистам. Накануне при ударе дронов ВСУ по объектам города погибли 13 человек, более 50 были ранены, часть из них граждане Узбекистана.
12: О спецоперации.
11: Российские военные поразили катер сопровождения судов с грузами для ВСУ в Черном море, недалеко от Одессы. Для удара по цели задействовали беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны. Ведомстве добавили, что за сутки под контроль также попали под огонь, также попали логистические центры, склады боеприпасов и места хранения украинских дронов. Кроме того, российские средства ПВО сбили 12 управляемых авиабомб и почти 1000 беспилотников.
12: О спорте.
11: Российская гимнастка Арина Ковшова не выступит на чемпионате мира из-за травмы. Тренеры и врачи сборной сняли спортсменку с соревнований по медицинским показаниям после опробования помоста, сообщила Федерация гимнастики России. Как отмечается, ранее состояние здоровья Ковшовой урезали программу до одного вида с мячом, однако в итоге медики настояли на полном отказе от стартов. Владимир Путин незапланированно пообщался с местными жителями в Новосибирске. Президент остановил свой кортеж по дороге в аэропорт. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Как отмечается, глава государства раздал автографы, сфотографировался с людьми, а также задал несколько вопросов школьнику.
12: Обо всем.
11: Профессия менеджера по продажам стала самой популярной у российских соискателей в текущем году. Больше 1,5 миллиона человек отправили свои резюме на эту вакансию, обогнав по спросу водителей и администраторов. Об этом сообщает сервис HeadHunter. По словам экспертов, высокий интерес молодых специалистов связан с простым входом в профессию. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки Максим».
13: Как мы выжили в 90-е? Спецпроект. Часть первая.
14: Я сижу у окна, вспоминаю юность, улыбнусь порою. Порой отплюнусь.
15: 90-е появились как какой-то внезапный взрыв.
16: Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
15: Был такой быстрый, мгновенный переход из бедности, полной бедности, когда у нас были талоны. Деньги были у всех, не было продуктов. Были какие-то знакомые, что-то доставали. Мы ездили в Москву, стояли в очередях, а я маленький, я все время мучился. Я до сих пор ненавижу магазины, потому что для меня магазин – это пытка, потому что это, значит, 2 часа надо стоять в какой-нибудь очереди за выброшенными какими-то кроссовками. А меня, помню, купили куртку советского производства. Я позорился в этой куртке, значит, ненавидел ее, потому что она была уродская. Я вот был на Кубе не так давно, то лет 5-7 назад, когда там вот этот советский строй как раз догнивал. И я увидел вот эти очереди, и как будто я перенес с детства. Те, кто говорят, что 90-е – это ужас, там, трэш, и лучше бы их не было, может быть, да. То есть мы любим те времена, в которых были молодыми. Я всегда имею это в виду. Вдруг на скучных улочках появляются вот эти ларьки бесконечные. То, что мы доставали месяцами, годами через знакомствах, можно было купить за 2 минуты. Нули, конечно, росли на этих витринах, но там было все. А что нужно было тогда нам? Продукты, сервелат, колбаса, то, что считалось просто драгоценностью. Знаете, забывайте, да, что колбаса, палка колбасы тогда на столе, я имею в виду в позднесоветские времена, считалось это успех, успех семьи. Ценился, какой марки телевизор, какой марки холодильник, какая стенка и что в холодильнике. И вот это все вдруг возникло. Да, конечно, я помню и криминал. Я вырос в бандитском Саранске. Это улица. Тебя могли, в принципе, и ограбить, снять кроссовки. Конторы бились друг с другом, тоже было. Но это, знаете, для меня это было привычно, потому что вот в эту жизнь я влился как молодой человек и просто научился в нее жить. Но зато у меня были вот эти перспективы, которые не были ни у моей мамы, ни у моих дядей, солидных людей, которые родились в Саранске. Жили в Саранске. Дай бог им много лет, вот они останутся в Саранске. А у нас открылись такие горизонты. Было какое-то ощущение, что ты хозяин своей жизни, ты можешь поехать куда угодно, устроиться где угодно и получить деньги, ровно те, которые ты заслужил. Сейчас кажется это нормальным. Это считается обычным делом. Но я вас уверяю, до 85-го года, до 87-го года это было невозможно. Мы все были рабы определенного места. Да, конечно, там соцобеспечение, возможно, где-то путевки и так далее. Но мы были всегда привязаны и к прописке, и к работе, к работодателю, и к зарплате. Она везде была одинакова. Для меня 90-е – это, конечно, возможности. Когда люди из ничего становились буквально за несколько недель кем-то. Это были болезненные вещи. То есть это было ненормально тоже. Я приехал, помню, с друзьями на Казанский вокзал. Мир возможностей, который мне предоставило новое время. Я как будто вышел в супермаркет. Выбирай, что ты хочешь. Каждый строил свою жизнь, именно опираясь на свободу. Со всеми ее побочными эффектами.
17: Для меня 90-е годы, в общем-то, рисуются в мрачных цветах.
16: Андрей Баранов, международный обозреватель «Комсомольской правды».
17: Это был перелом, я бы сказал, слом всего того, чем мы жили раньше. Страна, лично я. Наступила совсем другая эпоха, которая была воспринята многими как эпоха вседозволенности, а следовательно и безответственности. То, что раньше было запретным, неприличным, неуместным, стало выдвигаться в качестве основных ценностей и примеров, которым надо подражать. Я очень болезненно привыкал к этим изменениям. Потребовалось несколько лет, чтобы как-то, так сказать, в них встроиться. Я могу признаться, что после декабря 91 года, когда было объявлено об окончании, так сказать, советской эпохи, я не мог несколько месяцев даже смотреть телевизор, смотреть эти новости. Настолько для меня это было шокирующе. Но потом со временем, так сказать, втянулся, как и вся страна, как и все мы, и мои друзья. Кстати, очень многие разделяли похожие чувства. В общем, ничего хорошего, я считаю, 91 год и последующие за ним святые, как их некоторые называют, 90-е, России не дали. Они отбросили нас на много-много десятилетий назад, и последствия этого мы ощущаем до сих пор.
18: Меня одно только немножко ломает. Если мы вместе работаем, почему ты не сообщаешь мне о своих решениях? Зачем? Зачем нужно было стрелять белого? Зачем? С кем мы будем работать?
19: Я тебя понял.
20: Мне, как человеку, которому тогда было в районе 20, было, конечно, в каком-то смысле прикольно.
16: Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, основатель лаборатории «Однажды».
20: Ну, во-первых, географически, в крупных городах, а во-вторых, в некоторых профессиях, в том числе журналистики, которая тогда была особенно востребована. Ну, просто потому что начинающие олигархи, которые в какой-то момент окрепли, в каких услугах они в основном нуждались? Сначала в услугах силовых, там, охрана, потом юридических, а потом, значит, где-то к середине 90-х созрела потребность журналистики. Поэтому, на самом деле, вот, когда говорят о эпохе свободы журналистики в 90-е, мне, честно говоря, немножко смешно. Конечно, было можно много чем заниматься, но роль СМИ независимых все времена, собственно, заключалась в том, чтобы обслуживать нарождающийся крупный капитал, чем они занимались в большинстве своем, участвуя во всяких корпоративных войнах, ну, политических. Но для большинства населения страны, которое я тогда наблюдал, я много ездил в 90-е годы по стране, как репортер, это были, конечно, ужасные времена. Километры проституток, стоящих вдоль дорог, просто потому что кормить детей нечем. Бандиты в городах, рассвет криминала, невыплаты зарплат помесячно, а в некоторых регионах там и больше года. Развал промышленности. Ну, в общем, для людей уже зрелого возраста, 40+, это были трагические времена, на мой взгляд.
17: Можно было говорить все, что угодно. Кстати, до поры до времени. Потому что потом, так сказать, тоже появились и свои табу.
16: Андрей Баранов, международный обозреватель «Комсомольской правды».
17: Но появилось другое крепостное право в виде денег, да, товары, продукты, которые раньше были жутким дефицитом, приходилось выстраивать очередь. Это было ужасное безобразие, одно из уродливых пятен советского режима. Но у людей не было денег, чтобы купить эти товары. Многие помнят, что многие голодали, а предприятия получали зарплату продукции от того, что они выпускали. И очень часто это предприятие заканчивали плохо, и люди просто оказывались на улицах. Преступность, которая расцвела махровым светом, тоже можно воспринимать как проявление свободы, когда братки, не стесняясь никого, в цепях золотых, в голдах, как-то принято было говорить, на шее, и на крутых тачках в центре городов обсуждали свои дела, иногда с перестрелками, которые назывались стрелками. Попробуй что-нибудь им скажи. Вот такая свобода была. Очень недолго и общество наслаждалось, потому что поняли, что должны быть какие-то ограничения или самоограничения, иначе страна просто скатится в пропасть.

0: Лихими эти времена называют обычно те, кто пытались преуспеть в бизнесе.
1: Сергей Бабурин, политик.
0: Там были перестрелки, убийства, обманы, мошенничество. На этом строилась российская модель экономического развития. Я, понимая, что произошло в 91-м году с разрушением единой страны, все 90-е годы прилагал усилия для исправления этой ситуации, для собирания исторической России. Именно поэтому я был среди инициаторов интеграционных процессов. Одним из тех, кто положил начало объединению России и Белоруссии. Я участвовал в подготовке почти всех соглашений и договоров о соединении России и Белоруссии в союз, формирование союзного государства. Для меня это был период политической борьбы. Не только внутри страны, но и за сохранение наших союзников. Я всячески добивался сохранения братских отношений с Кубой, Вьетнамом, поддержки арабских стран, поддержки борьбы против Запада на Ближнем Востоке, на Балканах, Союзной Республики Югославии в 99-м году, а до этого пытался помогать сербам в Боснии и Герцеговине и вообще сохранять единство южных славян. Это нужно и для единства восточных славян. То, что у нас сегодня есть шанс возрождения, это во многом результаты наших трудов в 90-е годы.
2: То, что произошло тогда в 90-е годы, в первую очередь, это был раздрай элит. И появление в Москве второго центра власти во главе с Ельциным.
1: Виктор Алкснес, политик, полковник в отставке.
2: Любой дом, в котором две власти, он обречен. И вот эта вот борьба за власть, когда Ельцин и его окружение поставили любой ценой убрать Горбачева от власти и захватить Кремль, они ее успешно реализовали. А Горбачев, невзирая на свою жажду власти, он ее отстоять не смог. И он проиграл, и вместе с ним проиграем мы все. Но кроме того, ведь надо признать, что в тот период рейтинг Ельцина был намного выше рейтинга Горбачева, и в целом тогда вот демократы, либералы пользовались достаточно большой популярностью в народе. Соединение вот этих факторов, во-первых, сильной личности в лице Ельцина и массовая поддержка населения, они и привели к тому, что страна погибла. А дальше все пошло. Нас понес бурный поток. И это чудо, то, что мы тогда вот в 90-е годы сумели удержаться и не погибнуть. Кроме того, в тот период еще существовали определенные добрые отношения с Западом. И Запад в тот период был не заинтересован в уничтожении России как таковой. И разрушение Советского Союза во многом было неожиданным для западных политиков. Например, и президент Буш еще за пару месяцев до событий КЧП ездил в Киев и уговаривал украинское руководство не выходить из состава СССР. Маргарет Тэтчер тоже выражала беспокойство по поводу гибели страны. Наличие этих двух факторов, в конце концов, и позволило сохранить Россию.
3: Продолжение через несколько минут. Реклама.
4: Комсомольская правда. Читайте завтра. Военкор Стешин разбирается, почему россияне до сих пор верят в миф о рае на Западе. Как моряк Северного флота стал подделывать Эрнста Неизвестного. Самая сердитая кошка Москвы прославилась после удивительного спасения. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Константин Сивков о том, как Трамп сделал Россию сильнее.
7: Сам факт прихода Трампа к власти означал развал единого западного блока на две части. Одна из частей которой готова была на сепаратные переговоры с нами. Это трампистская Америка. Во-вторых, не будем забывать, что Трампа толкнули соответствующие силы на войну против Ирана. Причем силы, которые Трамп выделил для ведения этих боевых действий, явно было недостаточно. Штаты были не готовы к такой войне. Мощь американская использовалась на 5-10%, что позволяло Ирану на равных бороться с американо-израильской коалицией. И как следствие этого, Иран резко усилил свои позиции в этом регионе. А Иран – союзное нам государство, дружественное государство. А значит, это позиции России укрепились. И то, что мы сегодня перешли к очень жестким и решительным действиям, как раз свидетельствует о том, что мы прекрасно понимаем, что мы можем сейчас переходить к таким действиям, не рискуя, что Соединенные Штаты Америки или Европа вяжутся в войну против нас.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Как мы выжили в 90-е? Спецпроект. Часть вторая.
5: Перестройщики, выполняйте план по милосердию, любовь по разнарядке. А сколько же людей вы ставили в тюрьмах? Сколько людей вы лишили ума в психушках? А теперь делайте вид, что стали хорошими, перестроились.
8: Реклама.
9: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
10: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
11: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Здание, в котором сейчас располагается Большой театр в Москве, уже четвертое по счету. Три предыдущих были уничтожены пожарами. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
12: Народ действительно ждал перемен, поскольку жизнь стремительно ухудшалась в конце 80-х годов. В том числе уровень жизни падал и не по годам, а падал буквально по месяцам и неделям.
13: Андрей Баранов, международный обозреватель «Комсомольской правды».
12: Появились талоны на продуктах, даже в Москве, чего никогда не было раньше. Лицемерие и отрыв от реальности, от действительности партийной верхушки был очевиден. Это сильно раздражало людей. Но народ наш был тогда очень наивен. Понятия мы не имели об избирательных технологиях, о реальной жизни на Западе, об их проблемах, о том, чего они хотят от нас и какую судьбу нам пророчат, тайно, так сказать, ее конструируют у себя там. Народ поддался на простые лозунги. Как-то это можно сравнить и с тем, что было в 17-м году. Землю крестьянам – все, деревня уже за большевиков. Фабрики рабочим – многие, так сказать, пролетариат в городах, да. А самое главное – мир народам покончит с этой войной. Все, вот эти лозунги были правильны и брошены так сказать, эти семена в нужный момент, в нужную почву и дали всходы. Что потом выросло, другой вопрос. Точно так же лозунги перестройки и лозунги оппозиции тогдашней, которые, как сейчас мы знаем, специально говорила «больше демократии, больше социализм», как признавался Яковлев, один из, так сказать, виднейших членов Политбюро тогда. На самом деле мы хотели покончить с фашистским Советским Союзом, написал он потом в своих мемуарах. Этого никто не знал. Если бы об этом они говорили впрямую, никакой перестройки, никакого 91-го года не случилось бы, и Советский Союз продолжал бы вдруг, не знаю, в каком виде существовать и сейчас.
8: Сегодня многие, которые сидели, вышли в президенты.
14: А те, кто сейчас президенты, еще сядут.
15: 1990-е годы были временем трудного, болезненного, катастрофного перехода от рухнувшей системы советского социализма к новой жизнеспособной системе.
1: Сергей Станкевич, историк, бывший советник первого президента России.
15: У нас не получился эволюционный переход. Вот это и было главной проблемой. Дело в том, что проект Советского Союза и советского социализма нес в себе системные пороки. То есть он был исторически обречен, но десятилетия мог существовать и даже до определенного предела развиваться. Он просто, когда обострилась историческая проектная конкуренция, он ее не выдержал. Примерно в 1980-е годы Советский Союз и Советский Социализм вступили в пору системного кризиса. И коммунистическая партия, монопольно правившая в Советском Союзе, это был ее проект, попыталась свой проект реформировать. Одновременно в соседнем Китае, в аналогичной исторической ситуации, тоже Компартия, которую тогда возглавил Дэн Сяопин, китайский реформатор, тоже попыталась осуществить вот такой вот системный трансформационный прорыв. У Дэн Сяопина в Китае получилось, у коммунистов-реформаторов в Советском Союзе не получилось. Важно понять, почему. На мой взгляд, не получилось из-за следующего. Если Дэн Сяопин, который учился, кстати, на опыте Алексея Косыгина, нашего реформатора, которого у нас задавили и его реформы отменили, сделал следующее. Он раскрепостил экономику. Он понял, что преодолевать и отменять предпринимательскую экономику рано. Для этого нет ни малейших оснований, кроме идеологических, догматических заблуждений. Поэтому за время правления Дэн Сяопина была создана в Китае предпринимательская экономика, которая сегодня создает 60% валового внутреннего продукта, 70%, 75% экспорта и 90% всех технологических инноваций создает предпринимательская частная экономика. При этом они сохранили политический контроль, да, за Компартией. Вот нечто подобное, теоретически, сейчас уже можно только говорить, могли бы осуществить реформаторы-коммунисты в Советском Союзе поздним, если бы отказались от идеологического догматизма вовремя. Они этого не сделали.
16: Людей вокруг мало, работать не с кем, одни кретины. Оттого и бардак в стране. Ты думаешь, тот беспредел, что по России гуляет, в нем я виноват? Это все от той гнили, что наверху.
2: Реформы Горбачева привели к разбалансировке всего, и бюджета, и внутренней ситуации.
1: Виктор Алкснес, политик, полковник в отставке.
2: Были запущены разрушительные процессы в межнациональных отношениях. То есть было упущено руководство страной во главе с Горбачевым. Он был не способен руководить страной. И в этой ситуации Ельцин весьма успешно осуществил перехват власти. И, повторюсь, Ельцин пользовался поддержкой населения. И оно выходило на митинги на Манежную площадь в Москве. Сотни тысяч людей выходили. Ну и, например, скандировали «Свободу Литве». Ну это в какой стране такое возможно, чтобы граждане страны скандировали, что «долой эту империю зла, дадим свободу всем», никаких мер центр союзный не предпринимал, он просто беспомощно наблюдал за происходящим. Ведь вспомним, смертельный удар по Советскому Союзу нанесла декларация о государственном суверенитете РСФСР, принятая в июне 90-го года, потому что те декларации о суверенитете, которые принимались в Прибалтике, там где-то в Грузии, они были легким насморком. И по большому счету его можно было вылечить. Но когда главная республика Советского Союза, ее сердце приняло декларацию о суверенитете, где были безумные вещи прописаны. И подавляющим большинством голосов депутаты от коммунистов до либералов проголосовали за эту резолюцию и подписали смертный приговор Советскому Союзу. А дальше уже все покатилось по наклонной.
17: Вам пора!
18: И вам пора!
19: С вентиляторным заводом заключать договора!
20: Заключать договора!
21: Сейчас очень много говорят побочных эффектов, но почему-то все забывают о том, какую пользу вот эти 90-е принесли стране.
13: Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
21: Я, может быть, говорю вещи непривычные или, скажем, непопулярные, но те, кто чего-то добился в этой жизни, я думаю, вот моего поколения 50 лет, давайте честно взглянем на свою судьбу. Обратитесь в 90-е, посмотрите, кем вы были. И примерьте на себя 80-е, 70-е. И если вы хотите сказать, что можно было 90-е провести по-другому, давайте представьте как. Я вот лично поездил по Китаю, в котором вроде бы есть такой альтернативный был путь, китаизация, то есть когда государство не отпускает вожжи и так далее. Так вот, у них вот эти 90-е прошли очень страшно. Китайцев выручило только то, что они очень работоспособны и на каких-то своих земляночках на коленке делают свои панасониксы, которым они, кстати, наводнили всю Россию. Магнитофон работал 3-4 дня. Был у меня момент, я ушел в торговлю, я покупал эту китайскую продукцию, перепродавал ее, и, честно говоря, у меня было муки совести, потому что эта китайская продукция вообще тогда в то время не работала. Это был просто профанация. Я думаю, что 90-е – это подростковый период, как у любого ребенка, которым он совершает дикое количество глупостей, но при этом потом, со временем, вот этот период, вот это время его молодое, оно дает ему те возможности, которым будет пользоваться до старости. Проклинать свою историю и говорить о том, что она прошла не так, мне кажется, не стоит, и надо с благодарностью относиться к 90-м. А. Мы остались живы. Б. Мы очень многому научились. В. У нас есть профессия и работа. А те, кто проиграл от 90-х, и те, которые голодали, и те, которые остались без работы и так далее. Здесь есть большая проблема, этическая проблема государства. Я ее признаю, когда старики торговали у рынков петрушкой и пытались как-то выжить. Да, это ужасно. И я думаю, один из уроков, который выучила наша власть, что бы ни происходило в стране, они, видите, как они поддерживают стариков и малоимущих, именно памятуя о своих 90-х годах.
3: Продолжение через несколько минут. «Как мы выжили в 90-е» – спецпроект. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Александр Казаков о провальных попытках Украины запугать россиян.
22: Непредсказуемый эффект от глубоких ударов киевского режима для них самих. Гораздо большая часть нашего народа включилась в то, что у нас война. Почувствовала на себе, включилась, до людей дошло, что это война, которая касается всех нас, а не только каких-то регионов на Дальнем Западе. Это первое. Второе, значит, это привело к определенному эффекту. Тоже неожиданному. Хотя, если бы они учебники идиоты читали, они бы знали, какой будет эффект. Все думали, что это породит у нас депрессию, истерику, давление на власть. А это в нашем народе породило злость. Истерика, естественно, она всегда включается. Вот она была достаточно краткосрочная. Все, она закончилась, эта истерика, и осталась холодная злость. В результате мы получили еще и давление снизу на нашу верховную власть с требованием ужесточения.

0: книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О политике.
1: В ООН высоко оценили сотрудничество России и США, которое привело к освобождению американца Роберта Гилмана. Зам официального представителя Генсека международной структуры выразил удовлетворение успешным контактам двух государств. Он отметил, что дипломатические усилия Москвы и Вашингтона принесли положительный результат. Ранее о возвращении осужденного военного на родину заявил Дональд Трамп. По его словам, президент России Владимир Путин согласился отпустить его из гуманитарных соображений, без обмена на кого-либо из россиян, арестованных в США. Американцы осудили еще в 2022 году за нападение на полицейского в Воронеже.
2: О происшествии.
1: В Москве задержали водителя автокрана, который сбил пиар-директор журнала «Москвичка». Против шофера возбудили уголовное дело, сообщили в МВД. Пострадавшая находится в реанимации. Ранее сообщалось, что наезд произошел на нерегулируемой зебре. Водитель скрылся с места аварии.
2: О судебных делах.
1: МВД объявила в розыск политолога Татьяну Становую, внесенную в реестр иностранных агентов. Карточка с данными эксперта появилась в базе розыска ведомства. Уголовная статья не указана. Ранее против нее возбудили уголовное дело из-за участия в деятельности Берлинского центра Карнеги, признанного нежелательной организацией в России.
2: О спорте.
1: Российские пловцы заняли третье место в финальном заплыве смешанной комбинированной эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Париже. Победителем стала сборная Франции, второй финишировала команда Нидерландов. Всего на счету российских спортсменов 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград. В общем медальном зачете россияне уступают только итальянцам, британцам и немцам. Наши выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир в Париже завершится 16 августа.
2: Обо всем.
1: Американский актер Брэд Питт снова начал употреблять алкоголь после 7 лет трезвости. Артист решил, что теперь способен пить умеренно и четко знает свои пределы, пишет издание Page Six. По словам источников, свое отношение к спиртному он переосмыслил из-за изменений в личной жизни. Ранее стало известно, что 5 из 6 детей Питта отказались от его фамилии после развода.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 82.37, евро 95.18, юаня 12.18. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в российском мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Как мы выжили в 90-е? Спецпроект. Часть третья.
4: С одной стороны, государство не помогало, но оно не мешало.
5: Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
4: Когда был принят закон о торговле Ельцином первый, можно было торговать где угодно. И заметьте, ужесточение этого закона, когда начали бабушек там и так далее теснить с улиц, метро и так далее, это уже когда пришли более-менее сытые времена, это уже не имело принципиальное решение. Люди спасались сами, они торговали. Они ездили в Китай, они ездили в Турцию. Сейчас, по большому счету, страна превратилась в большой рынок. При том, что под нож шли действительно предприятия, но, надо сказать одну маленькую деталь, я потом поездил по стране и скажу вам неожиданную вещь. Под нож предприятия шли в нулевые годы, а не в 90-е. В 90-е они работали. Большинство закрытых заводов – это начало нулевых. Но при этом, да, ушли в торговлю, и вот этот рынок, дикий рынок, он многим помог. По большому счету, чтобы просто не умереть с голоду. Люди стали крутиться.
6: Ты дело хорошее сделал, брат. Меня выручил. И людям помог. Теперь только русские люди торговать будут.
7: А немцы?
6: Что немцы?
7: Немцы будут?
6: Какие немцы?
7: Ну, немцы.
6: Зачем немцы?
8: На старте 1990-х годов казне было денег.

0: денег ноль. Огромный государственный долг, 100-миллиардный в долларах. Колоссальный долг, товарные запасы ноль.
1: Сергей Станкевич, историк, бывший советник первого президента России.
0: Говорят, а почему не работали предприятия? Как вы могли закрыть вот это предприятие или вот это? А его никто не закрывал. Миллион предприятий на территории России могли работать только в одном режиме. Если им привезли сырье, за которое не надо платить, если они что-то произвели, им дали деньги на зарплату, и у них забрали по ценам, покрывающим любые затраты, забрали всю произведенную продукцию. Вот только так они могли работать. Никто иначе не умел работать. И, естественно, что попав в условия, где нужно было платить за сырье, продавать на рынке готовую продукцию, эти огромные советские предприятия оказывались в роли китов, выброшенных на берег. Они задыхались, хватая жабрами воздух. Какое-то время можно было их поддерживать, просто печатая деньги на зарплату, но это не имело перспективы. Вот все это происходило не так, как должно было происходить. Что может быть хуже, чем отсутствие реформ? Только полуреформы, да еще и производимые поздно. Поздно, когда они уже ничему не помогали. Вот примерно это происходило с советской экономикой в конце 80-х годов. Это и довело нас до катастрофы.

0: Ельцин, Кравчук и Шушкевич по большому счету были марионетками в руках тех, кто стоял за спиной Горбачева.
1: Сергей Бабурин, политик.
0: Главный разрушитель Советского Союза, как это ни парадоксально, Михаил Сергеевич Горбачев, лицемерно выступавший, что он за Советский Союз. Кто виноват? Виновата прежде всего та социальная среда, в которой мы жили в тот момент. Поколение победителей гитлеровской Германии стало сходить с политической сцены. А вот поколение их детей не привыкло сражаться. Оно расслабилось и почивало на лаврах, считая, что мы живем прекрасно, вот тут немножко предпримем какие-то шаги и будем жить еще лучше. И это привело к самообману, который был тоже причиной трагедии. Только поколение внуков начали трепыхаться и защищать единую страну. Не смогли, потому что не имели в тот момент ни политической власти, ни экономической независимости власти. Поэтому процессы 90-х – это процессы, прежде всего, мировоззренческого перерождения советского общества, которое стало на развилке. Идти на Запад и становиться европеоидами, утрачивая свою цивилизационную самоидентичность, или возрождать традиционные ценности и восстанавливать свой национальный путь культурно-исторического развития. И элита заметалась, которая захотела быть на Западе, такой же, как Запад. И общество, доверяя этой элите, заблудилось в трех соснах. К сожалению, в тот момент представление о Западе, как таковые, у нас были иллюзорные. Мы считали, что это рассвет Европы.

0: у основной такой фундаментальной массы нашего народа есть некое заложено внутри, даже если они этого не сознают, какое-то длинное мышление стратегическое.
1: Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, основатель лаборатории «Однажды».
0: Значит, как объяснить, что люди, месяцами не получая зарплату, все-таки работали на своих заводах, да, и помогли им выстоять? Несмотря на коррупцию, все-таки даже среди чиновничества, среди силовиков там оставались люди, которые все-таки мыслили по-государственному и умудрялись как-то совмещать и свои какие-то там иногда коррупционные интересы с попытками все-таки удерживать страну в равновесии. Все-таки в головах у самых разных людей, и в армии, и в чиновничестве, и в бизнесе, и просто обычных людей, там, которые работали на заводах и барахтающимся сельском хозяйстве, была какая-то такая большая мечта, что когда-нибудь все это закончится, мы будем страной не последней в этом мире. Наверное, на этой мечте все как-то и удалось придержаться.
2: Я не думаю, что были конкретные люди, которые совершили этот исторический подвиг и спасли Россию от распада.
1: Виктор Алкснес, политик, полковник в отставке.
2: Я не знаю, это воля Бога, что послужило тому, что Россия все-таки сумела удержаться на краю пропасти. В тот период Россия, по сути дела, шла по сценарию, который был ей предложен Западом. И ведь неспроста же мы даже просились в НАТО. И в этой ситуации Запад решил, что Россия, как самостоятельный субъект международного права, как мировая держава, будет послушно следовать в русле той политики, которая ей будет предложена Западом. И вот надо признать, что мы ведь так и шли. И если посмотреть все решения, которые принимались нами в тот период, в конце концов, даже та же приватизация. И в результате мы провели крупнейшую в мировой истории деиндустриализацию страны. И ведь неспроста президент Путин на съезде промышленников и предпринимателей заявил о том, что нам надо срочно во много раз увеличивать наше промышленное производство. Но где мы были раньше? Почему мы этого не делали? А в итоге утратили экономический суверенитет. И мы, кроме сырья, пиломатериалов, ничего поставлять не можем.
3: «Коперинвест» – отличная компания.
4: От других.
3: «Коперинвест» – просто отличная компания.
4: Хорошо. «Коперинвест» – отличная компания.
3: От других.
5: Можно разбирать по очереди каждую ошибку.
1: Сергей Станкевич, историк, бывший советник первого президента России.
5: Я готов признавать и готов смотреть и готов анализировать и приватизацию, как содержавшую целый набор ошибок, да, и Чеченскую войну 94-95 годов. Там много было существенных ошибок. Но никакого варианта вот осуществлять этот переход к новой экономике или не осуществлять, или просто тупо продолжать печатать деньги и раздавать в виде зарплаты и сохранять предприятие вот в этом прежнем советском цикле. Не было такого выбора. Я уж не говорю о том, что в отличие от многих стран, например, европейских, типа Польши, например, которые списали половину огромного государственного долга, западные страны, нам не списали ни копейки из огромного советского долга, который лег полностью на Россию. Я уж не говорю о том, что подготовка к расширению НАТО на восток – это уже 90-е годы. И нам сразу дали понять, что вопреки всем возражениям, а они тогда были возражения со стороны Ельцина и российского руководства в целом, будут проигнорированы. Напомню, югославский конфликт, которого тоже отвлекал силы и ресурсы у России. В общем, я считаю, что в целом 90-е годы, как время перехода, время создания основ новой экономики, вот тех самых основ, которыми потом воспользовался, придя к власти, Путин. Они эту задачу, историческую задачу, решили. 2000-е годы были бы невозможны без 90-х.
6: Но мы почти уже подошли к краю. Вспомним хотя бы чеченские события.
1: Андрей Баранов, международный обозреватель «Комсомольской правды».
6: Войну чеченскую первую, назовем ее так, хотя в историографии пока еще нет устоявшегося такого понятия, но когда Россия фактически проиграла там, когда власть захватили олигархи, пошиба господина Березовского и других, я не буду перечислять все фамилии, у многих они на памяти, люди без стыда и совести, в общем-то, набивавшие свои карманы и готовящие России, увы, не райское будущее. Назрели опять-таки перемены. Люди, в общем-то, поняли, что творится, захотели изменений каких-то, нужны были новые лозунги и, самое главное, новые лидеры. К нашему счастью, это мое личное мнение, появился Владимир Путин, который пришел к руководству страной, он все-таки, так сказать, из спецслужб, знал немножко пошире ситуацию, получше знал наших западных, в кавычках, партнеров. Он мужал вместе со страной, пришел тоже довольно-таки наивным человеком по тем временам. Вы же помните, примите нас в НАТО, говорил он Клинтону. Некоторые другие были такие шаги, на которые сейчас бы мы никогда не пошли. Но со временем, приобретая опыт, он понял тот курс, нащупал тот курс, которым должна идти страна, и самое главное, получил поддержку народа, которая, чуть-чуть колеблясь, в общем-то, остается очень высокий по сей день.
7: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама. «Комсомольская
8: правда». Читайте завтра. Военкор Стешин разбирается, почему россияне до сих пор верят в миф о рае на Западе. Как моряк Северного флота стал подделывать Эрнста Неизвестного. Самая сердитая кошка Москвы прославилась после удивительного спасения. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
9: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политический блогер Николай Соболев о западных ценностях.
11: То, что вот они, чем они занимаются, негативная свобода. То есть это свобода от всего. Нет истины, нет Бога, нет правды и так далее. Есть только вот человек, субъект, изолированный, который сам по Ницше, можно сказать, да, извлекает из себя собственную мораль, какие-то категорические императивы. Вот как ему хочется. Но это как бы не ценность, это отсутствие каких-либо универсальных ценностей. Если мы говорим про традиционные ценности, то в таком случае мы не выносим за скобки ни истину, ни веру, ни Бога. У нас есть какой-то фундамент. Это все не случайно. Потому что что думают на Западе? Что все, что происходило в истории, это пережиток прошлого, но вот сейчас это, к слову, заблуждение, в которое впадала цивилизация на самых разных исторических витках, что вот сейчас мы какие-то вот совсем другие. Вот сейчас мы наконец-то поняли, как нужно жить. Вот случился вот этот конец истории по Фукуяме, и вот теперь все будет по-другому. Оглядываться в прошлое вообще не стоит. Не стоит. Но что из этого выходит, если вот какие-либо традиционные ценности снимаются с повестки? Ну, люди просто перестают понимать друг друга. Это вот самый банальный простой результат, потому что каждый из них начинает думать как-то по-своему, а в итоге вообще мышление само по себе пропадает.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. «Как мы выжили в 90-е» – спецпроект. Часть четвертая.
12: Не мы такие. Жесть такая.
0: Я не вижу какого-то чуда в том, что вот именно Путин пришел, и вот нам так повезло, что именно Путин все это сделал. Не было бы Путина, ничего бы не произошло.
1: Дмитрий Соколов-Митрич. Журналист, основатель лаборатории «Атлана».
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
14: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: История не терпит сослагательных наклонений. Я думаю, что времена требуют ровно тех вождей, которые вот сейчас подсознательно востребованы страной и народом.
1: Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
15: Появление Путина, который не был ни публичным политиком, ни харизматическим политиком в то время, просто не допуская, потому что тогда было время вот таких монстров, как Ельцин, как Лужков, как Шаймеев, Жириновский. Эти люди, которые просто гипнотизировали публику. Это были большие популисты, которые влюбляли в себя толпу. Владимир Владимирович все-таки не является вот такого породы политикой, он скорее функционер. Поэтому, ну, если себе представить такую возможность, то я думаю, что ничего бы не изменилось. А это как ржавый вагон, который спустили с горы. То есть остановить это нельзя, надо просто дождаться, когда это все дойдет. Это было безвозвратно, когда Гайдар и Ельцин, сначала они распаковали страну, то есть рухнул Советский Союз, когда экономика переходила мощно и жестко, как с горы, на рыночную экономику, никто не мог, нет ни коммунистической партии, ни сдерживающих никаких механизмов, чтобы все это сдержать. Коммунисты Китая смогли это сделать, потому что они сохранили партию Китая, они сохранили централизацию власти. В России таких условий не было, поэтому все было бы ровно так, как случилось.
6: Смотря когда бы он пришел к власти и какой бы харизмой он тогда обладал.
1: Андрей Баранов, международный обозреватель «Комсомольской правды».
6: Владимир Путин, если бы он просто с неба свалился, то сделал бы ничего не мог. Слишком сильно укоренились такие центробежные настроения в обществе, и слишком прочные позиции заняли те, кто желал России зла у нас здесь внутри. Но мне кажется, что если бы он действительно пришел пораньше к власти, то мы бы могли избежать очень многих трудностей. Рано или поздно мы пришли бы к тому, к чему пришли в начале нулевых годов, 2000-х годов, и это позволило бы нам сэкономить, ну, полдесятилетия, ну, может быть, чуть поменьше, а следовательно, понести гораздо меньшие потери и начать возрождение страны раньше, чем это случилось по факту.
16: Мы видим двух Путиных. Путин 2000 года и Путин 2024.
1: Сергей Бабурин, политик.
16: В 2000 году Путин был классическим представителем той ельцинской политической элиты, которая ориентировалась на Запад. Именно поэтому мы в начале 2000-х годов также продолжали заигрывать с Западом, также пытались даже чуть ли не заявить, что Россия готова вступить в НАТО. «Примите нас к себе, возьмите нас в объятия».
17: Хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку.
16: Путин пришел, и что? Я, хотя поддержал его в 2000 году, я публично сказал, я понимаю, что это ставленник Ельцина, но на Запад ему дороги нет, потому что для Запада он навсегда будет сотрудником КГБ. И поэтому его шанс – опора на внутренние силы. Вот если бы сегодняшний Путин пришел после 91 года к власти, я уверен, что Горбачев закончил бы свои дни в пожизненном заключении, в лучшем случае, а Советский Союз или единая страна на сегодняшний день была бы главной сверхдержавой мира, потому что в 90-м году у нас социально-экономический потенциал был много мощнее, чем в Китае. Поэтому вот если говорить о приходе Путина, я за Путина сегодняшнего. Если бы в начале 90-х годов мы вовремя поняли, что Горбачев далеко не слабый ошибающийся деятель, а он злоумышленник, устранив его с поста президента СССР, поставив вместо него почти любого государственного деятеля, все бы изменилось. Но класс олигархов, который к тому времени уже стал складываться, конечно, организовал гражданскую войну.
2: Путин не был готов к такой деятельности, быть на посту президента. Он бы не смог ничего сделать в той ситуации.
1: Виктор Алкснес, политик, полковник в отставке.
2: У него не было ни авторитета, не было поддержки. Я не думаю, что тогда такой спаситель Отечества был. Проблема в том, что советская система подбора и расстановки кадров, она выродилась. В высших эшелонах власти таких людей не было заметно. И вряд ли появился бы тот, кто смог в той ситуации спасти страну. Но вы же помните эти знаменитые кадры, трясущиеся руки Янаева на пресс-конференции членов ГКЧП 20 августа или 19 августа 91 года. Ну как так? Ты вице-президент, ты говоришь, что ты исполняешь обязанности президента, потому что Горбачев в Росе, и у тебя на глазах всего мира под телекамеры трясутся руки. Ну это же говорит о том, что элита управленческая Советского Союза выродилась.
5: Если бы Владимир Путин начинал на пустом месте, у него тоже не было бы такого рода результатов, которые он мог предъявить в 10-е годы.
1: Сергей Станкевич, историк, бывший советник первого президента России.
5: Дело в том, что нужно было, во-первых, создать новую правовую систему и новую политическую систему. Политическая система нужна, чтобы всем этим огромным конгломератом управлять каким-то образом, целеполагание обеспечивать, согласовывать базовые интересы и, конечно, новое право, которое отсутствовало. Напомню, что мы 3 года бодались по поводу Конституции. Мы бодались и даже дошли до 3-дневной гражданской войны в Москве. Дальше на основе Конституции это нужен гражданский кодекс, налоговый кодекс, куча других вещей, которые позволяют существовать уже новой рыночной экономике. Это все делалось с колес. Приватизация пресловутая. То же самое. К сожалению, с большими ошибками была проведена, но она была необходимым шагом. Иными словами, если мы говорим об ошибках, да, они были. Если мы говорим о преступном поведении тех или иных конкретных лиц, да, и здесь есть обоснованные претензии. Но выбора какого-то, а вот можно было сделать все прекрасно, чтобы в таком спокойном и благополучном состоянии мы просто перешли из ушедшего прошлого в светлое будущее. Это сказки, это мифология, это, знаете, подведение базы под свое нынешнее политическое положение. Дескать, вот все те, кто действовал в 90-е годы, ужас, ломание дров, неумелыми людьми, а вот в начале нулевых годов откуда-то с Марса спустилась группа людей в белых одеждах, которая не имела никакого отношения к 90-м годам. Они там ничего не делали. И начали наводить порядок вот в этом бардаке, доставшемся из 90-х. Это чистой воды мифология. И, кстати, она не безобидна. Она не безобидна, потому что для каждого государства, а у нас новая Россия – это единственное государство, которое у нас есть и в котором живем мы, и будут жить наши дети и внуки. Так вот, новая Россия, как всякое государство, нуждается в государствообразующих символах. Всякое государство заботится о том, чтобы его происхождение описывалось как достойный процесс. А у нас мы объявляем рождение новой России, в которой мы сами живем, от которой сами полностью зависим, объявляем каким-то актом преступления. Россия изображается каким-то осколком бессмысленным историческим, да? А все могло быть иначе, а надо было все делать по-другому и так далее. То есть мы принижаем государство, в котором живем, и которое обязаны обеспечивать и развивать. Мы вступаем в новую эпоху конкуренции великих держав. И здесь уже вот этими рассказами о прошлом и исторической ностальгии такого рода конфликты не выигрывают.
18: Я ухожу. Я сделал все, что мог.
7: «Как мы выжили в 90-е» – спецпроект. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о неотложной медицинской помощи.
19: травмпункты. Это тоже отдельная задача. Развивать экстренную медицину нужно не только в части стационарных технологий, но и те, которые оказывают помощь на амбулаторном этапе. Это по типу травмпунктов, приемных отделений сегодня. Больше в них сосредотачиваем. И вот те, которые приемные отделения, это стационарные такие, у которых есть уже сразу все диагностическое оборудование, лаборатория работает, КТ, ультразвуки и прочее. Вот они, в зависимости от населенных пунктов, они разные по площади, начиная от тысячи квадратных метров до нескольких тысяч квадратных метров в крупных городах. И в них консолидируется там и операционная экстренная есть, и там, где необходимо, это если гипс наложить, то гипс, если хирургическое лечение провести, хирургическое. Это вот новый проект стартовал с прошлого года. В нем будет участвовать в общей сложности более 130 медицинских организаций. Хороший проект, потому что мы туда интегрируем травмпункт, всю экстренную помощь. Но для того, чтобы на дому лечить, к сожалению, возможности не хватает. Проще пациента привести, все-таки для уточнения диагноза провести какие-то исследования, проще привести, чем заниматься диагностикой по пульсу просто дома. А вот это направление, оно вроде, казалось бы, не так заметно, как внешнее здание поликлиник, но когда человек сталкивается с экстренной ситуацией, то, когда поступает большое количество пациентов, медицина должна отрабатывать это очень быстро.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
7: Об атаках.
20: Средства ПВО сбили 42 украинских беспилотника за день. Дроны атаковали Белгородскую, Брянскую, Курскую и Оренбургскую области, а также Крым. Об этом сообщили Минобороны. Как уточнили ведомство, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили все цели.
7: О важном.
20: Соединенные Штаты поблагодарили Россию за освобождение американца Роберта Гилмана. Мужчина провел в заключении более 4 лет и уже возвращается домой к семье, сообщил госсекретарь США Марк Рубио. Он выразил признательность российским представителям за сотрудничество со спецпосланником Стивом Уиткофом. Американца осудили в России в 2022 году за нападение на полицейского в Воронеже. Позже его срок увеличился из-за того, что он нападал на сотрудников колонии.
7: О политике.
20: Западный берег Иордана приблизился к точке невозврата из-за политики Израиля. Обстановка в регионе резко обострилась из-за всплеска поселенческого насилия и жестких ограничений для палестинцев. Об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что еврейское государство продолжает экспансию на оккупированных землях. Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац допустил эвакуацию палестинских городов под предлогом защиты от нападений.
7: О помощи.
20: Marketplace Wildberries продлил льготные условия для продавцов, торгующих со своего склада. Компания зафиксировала действующую систему поддержки до конца января 2027 года. Как отметили представители сервиса, партнеры продолжат пользоваться сниженной комиссией за быструю отгрузку заказов, скидками на обработку товаров в пунктах выдачи и бесплатной настройкой выходных дней. Wildberries ввел дополнительные меры поддержки продавцов после атак на свои логистические центры.
7: Обо всем.
20: Организаторы чемпионата мира по бадминтону в Индии наняли профессиональных имитаторов обезьяньих криков. Необычные сотрудники будут отпугивать макак, которые воруют валанчики и нападают на зрителей. Об этом сообщили организаторы турнира. Как отмечается, дикие резусы панически боятся более крупных лангуров. Однако привлекать настоящих животных власти запретили еще в 2012 году.
7: О валютах.
20: Официальный курс доллара 82.37, евро 95.18, юаня 12.18. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
4: Часть 141. Глава 46.
21: «Без меня он бы умер в 30 лет». Вообще, сестры Байдарова-Поляков жаждали соответствовать образу настоящих русских женщин. Сестра Марины Ольга, телевизионный продюсер, в 1972 году намеревалась запустить проект, фильм, нечто вроде «Я шагаю по Парижу» с участием Марины, Никиты Михалкова и Евгения Стеблова, заметим, без Высоцкого. В брежневское время такой проект казался фантастикой. Русским актерам, понятно, до смерти хотелось 2-3 месяца поработать в Париже. Тогда поездка на Запад воспринималась как путешествие в запретную сказку. Ольга говорила и понимала по-русски вполне свободно, за исключением мата и юмора, который построен на алогизмах и требует чуткого знания российских реалий. Как-то, засидевшись допоздна в ресторане Дома композиторов, Михалков, Стеблов и Ольга вышли на заснеженную ночную Тверскую, тогда улица Горького. Вернее, Ольгу Стеблов нес на руках, пока Никита ловил такси. Они были в восторженном настроении от водки, мороза, от Москвы. Голова кружилась от заманчивых и мечтательных замыслов. Когда сели в машину, Никита рядом с шофером, а Стеблов с Ольгой устроились на заднем сиденье, он положил ее ноги на плечи водителю. «Пораспускали, б***ь своих», — буркнул тот. Пассажирка решила уточнить, спрашивает Стеблова. «Эжен, что такое «пораспускали» и «б***»?» С хохотом Никита и Стеблов растолковали ей значение слов, особенно такого популярного в России, как «второе». Когда до русской француженки дошел смысл фразы, она впала в безумно счастливое состояние. Как же, ее приняли за свою, за настоящую, за русскую б***. Высоцкому Марина сцену устраивала с русским размахом. Однажды приезжает он к Золотухину. «Валерка, у меня трагедия. Я Маринку вчера чуть не задушил. В доме побиты окна, сорвана дверь. Что она мне устроила? Как жива осталась?» Жизнь с Высоцким иногда срывала Марине выгодные контракты. Однажды, году в 1978-м, Высоцкий, сославшись на неотложные дела, попросил Карапетяна встретить ее в Шереметьево. Карапетян вспоминает. «Давно не видел я ее настроенной столь решительно». В разговоре выяснилось, что Володя в очередной раз сорвал ей серьезный контракт и придется платить неустойку. Чтобы как-то выправить финансовый крен, Марине даже пришлось петь песенки в ночных ресторанах Монреаля, а во Франции рекламировать мыло. Еще одна такая реклама в журнале, и ни один уважающий себя режиссер не захочет иметь со мной дело. Все. Он меня постоянно предает, причем в самые неподходящие моменты. Я сделала все, что смогла. Пора спасать свою шкуру. Было ясно, что решение о разводе принято ею окончательно, сделал вывод Карапетян. Дома, на Малой Грузинской, пока они дожидались Высоцкого, Марина продолжала приводить доводы, один убедительнее другого, что разрыв неизбежен, что пора спасать шкуру. Высоцкий был виноват даже в том, что перестал следить за новинками литературы. А предателя нет и нет. Наконец, в 9 вечера звонит телефон. На связь вышел югославский режиссер Павлович, снявший фильм «Единственная дорога» с участием Высоцкого. Оказалось, они сидят в номере гостиницы «Белград», где остановился Югослав, и немедленно ждут Марину там. Через полчаса Влади и Карапетян в Белграде. Мужики успели уже прилично набраться. На столе апельсины, бутылки, окурки. Непонятная накрашенная девка, тут же кинувшаяся к Марине как к родной. Посидели, едут домой. Приезжают на Малую Грузинскую. Слово Карапетяну. Едва мы зашли в квартиру, Володя направился в спальню и, не раздеваясь, улегся на кровать. Марина последовала за ним. Я же, куря сигарету за сигаретой, слонялся по кухне. Тишина в спальне становилась зловещей. «Тем сильнее грянет буря», — тоскливо подумал я и решил ретироваться. Приблизившись к отворенным дверям спальни, я, пораженный, застыл. То, что я увидел, было издевательством над здравым смыслом, но триумфом женской логики. Склонившись над тихо лежавшим Володей, Марина нежно касалась ладонями его лица. Это походило на кадр из старомодной мелодрамы. Кадр, выстроенный самым непредсказуемым постановщиком – жизнью. А какие в Париже эпические сцены разворачивались? Далеко не театральные, не мелодраматические, а из фильма ужасов. Шемякин знал о беде Высоцкого, запоях. Вместе в них тонули. Но однажды вспоминает. Марина звонит. «Миша, приезжай, Володя поехал». «Приезжаю к ним». Высоцкий сидит в дурацкой французской кепке с большим помпоном. А я-то его знаю как облупленного. Вижу, человек действительно уходит, и остановить его невозможно. А Марина злая, дерганная, фурией носится по квартире, хлопает дверьми. «Вот, полюбуйся». Унеслась в ванную. Володя метнулся на кухню, я за ним. Хотя знаю, что вина в доме не должно быть. Володя хватает какую-то пластиковую бутылку и большой глоток оттуда. «Ах!» И через мгновение весь красный, потом белый, и валится на диван. Рожа красная, глаза выпучены. Тут Марина вылетает из ванной. «Что с тобой?» Она как заботливая мамаша. Я тоже испуган. «Что с тобой?» Молчит. Я побежал на кухню, посмотрел на бутылку. Он уксуса долбанул. Марина увидела бутылку, все поняла. С ней истерика. Кричит: «Забирай его! Забирай его шмотки, чтобы я вас больше не видела!» «Да, Марина. Но я только одно должен сказать. Володе я обязан многим. И мы все обязаны Марине тем, что он еще жил, потому что она спасала его от водки, от смерти». После дегустации уксуса Высоцкий с Шемякиным ударились в загул. Рванули в Распутин, в ресторан с цыганами.

0: много раз.
1: Высоцкий обнаружил в себе широкую купеческую натуру. Принялся швырять банкноты по 500 франков. Он тогда собирал сумму на «Мерседес». Цыгане пели и плясали. Потом Высоцкий решил сам запеть и запел. «А где твой черный пистолет?» «А где он, этот пистолет?» «А вот он, в кармане у Шумякина. Ба-бах в потолок!» И только расстреляв всю обойму, Шумякин сообразил, что сейчас примчится полиция. Понял, что нужно утекать. «Володя, пошли, быстро!» Удалось ускользнуть. В Распутин Шемякина больше не пускали. Ревека Шемякина о том случае с иного ракурса. Мы сидели с Мариной у нас дома и ждали их. Ждали всю ночь, с ума сходили. Марина позвала Шемякина, а потом вышибла их из дома. Приехали к нам. Мы сидели на кухне и курили, курили, курили. Марина сидела совершенно бешеная. Я говорю: «Ну, Марина, давай с юмором к этому относиться». А ей было не до юмора. Она очень сильно переживала. А еще у нее утром была съемка в «Марии Антуанетте». Ей надо было быть свежей и красивой. А она сидела у нас на кухне и сходила с ума. Потом она все-таки уехала. Сказала мне: «Как только они появятся, позвони». Проходит несколько часов. Звонок в дверь. Ревека уверена, что Шемякин несет на руках Высоцкого. Открывает дверь. Ее Мишу держат под руки с двух сторон. С одной здоровенный консьерж, а с другой незнакомый француз, тоже громадный. Высоцкого нет. Бросили Шемякина на кровать, ушли. Проходит еще час. Звонок в дверь. Ревека открывает. Володя. И первые его слова: «Ну, Мишка, гад! Друга бросил!» «Володенька, какое бросил! Его же внесли, еле дотащили!» А Высоцкий ничего не видит и не слышит. У него монолог. «Мишка! Друга бросил!» А сам на ногах не держится, валится с ног. Ревека положила его на диван. Высоцкий стонет. «Плохо мне, очень плохо. Где Марина?» Ревека позвонила Марине. Та вызвала врача. Он приехал Володю спасать, сделал какие-то уколы. Ревека продолжает рассказ. Марина дала приказ не выпускать и уехала на съемки. И когда они проснулись, они захотели функционировать. Но Марина же сказала держать, и я пыталась держать. Взяла сковороду, у нас была такая тяжеленная чугунная сковорода, и сказала: «Я вас не выпущу», Марина приказала. А Володя: «Мишенька, я думал, что она у тебя ангел». Но они же такие умные, такие гады хитрые, даже в таком состоянии смылись. Они меня обманули. Один закричал: «Рива, у тебя на кухне что-то горит». Я, как дура, понеслась на кухню, а они моментально улизнули.
2: Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Сказано реклама.
3: Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
4: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
0: на мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 142. Глава 46.
1: «Без меня он бы умер в 30 лет». Марина многое Высоцкому прощала, многое от него терпела. Однажды сказала: «Когда муж такой шальной мужик, жена, конечно, должна его в руках держать». Не всегда удавалось в руках держать. Иногда он ее страшно пугал. У Высоцкого появилось влечение к карточной игре. Этого ей только не хватало. «Друг Миша, я в Висбадене создал целую систему игры, употребил ее в дело и выиграл тотчас 10 тысяч франков. Наутро изменил этой системе, разгорячившись, и тотчас проиграл». Это не Высоцкий пишет Михаилу Шемякину, а Федор Достоевский, брату Михаилу. А мог бы и Высоцкий написать. Марина его удерживала. Она знала, что такое страсть к игре. Ее отец Владимир Поляков пел в опере «Монте-Карло», а рядом знаменитое казино. Он там проводил времени больше, чем дома. Чуть не спустил все состояние в рулетку. Как говаривал отец, если у семьи возникнут проблемы с жильем, она может поселиться прямо в казино. Оно отчасти принадлежит ему. Столько он просадил там денег. Попадая на лазурный берег с Высоцким, Марина намеренно огородами обходила Монте-Карло. Но однажды они направляются в Геную, где им надо садиться на пароход. Монако по дороге. Он упрашивает ее завернуть в казино, чтобы посмотреть знаменитое обиталище порока. Заходят. Марина с нежностью думает об отце, который, как и всякий уважающий себя русский человек, оставался игроком до последнего дня. «Поставим, Высоцкий Марине, взгляд умоляющий. Она нехотя, чисто символически, у нас мало денег». Они берут жетоны и, не зная правил, он, потому что в СССР нет подобных заведений, она, потому что всю жизнь избегала их из-за, как полагала, наследственной склонности к азарту, смотрит, как идет игра за столом. Наконец, Высоцкий приходит к выводу, что ему все ясно, и на корявом французском языке обращается к крупье «ставить 3» и бросает все жетоны на поле. Крупье ставит их на 33. Высоцкий поправляет «на 3». Марина удерживает его, рулетка уже крутится. Лицо у Высоцкого напряжено, на нем трагические переживания. Можно подумать, что речь идет о гамлетовском «быть или не быть». Его сразу и мощно захватила страсть к игре. Он с лету входит в раж. Шарик подпрыгивает, падает, немного кипятится, эти секунды кажутся вечностью, и сваливается на 33. Благодаря своему корявому французскому он выигрывает около 2000 франков. Высоцкий рычит от восторга. Все косятся на него с удивлением. Эмоции в этом храме страстей не приняты. Крупье сгребает жетоны и пододвигает их Высоцкому. Он протягивает руку, чтобы поставить всю кучу на другой номер. Однако Марина цепко хватает его за пояс и изо всех сил тянет к выходу. Он взбешен, отбивается, но и она в минуту опасности становится сильной, как пантера. Вытаскивает его из зала. Умоляет: «Остановись. Пусть этот счастливый ход будет первым и последним. И без того шикарно с первого захода выиграть столько денег». Кассир выдает пачку разноцветных купюр, и Высоцкий выходит из казино, держа выигрыш в руке, как букет цветов. Портье поздравляет героя. Высоцкий умопомрачительно счастлив. У Марины отлегло от сердца. Пронесло. Иван Бортник приводит факт. В Югославии мы с Володей попробовали сыграть в рулетку. Я знал, что Володя азартный, но не до такой же степени. Он тогда выиграл крупную сумму. Мог бы выиграть больше, но когда сделал последнюю ставку, то шарик остановился почти посередине между двумя цифрами, и крупье присудил выигрыш американцу. Володя страшно возмущался. Но страсть к игре — это еще не самое страшное в трагедии, которая называется «Высоцкий». Игра могла отобрать только деньги. Наркотики отобрали у него жизнь. Вот что интригует. Обсуждали ли Высоцкий и Влади политические темы? Вроде бы должны были. Хотя бы потому, что Марина Влади — член французской компартии. Как-то с усилием воображения представляю ее участницей партийных пленумов и съездов. Да и в ее коммунистические убеждения не верится. Хотя в юности симпатии к коммунистической идее она, несомненно, испытывала. Она пишет. «Мне вспоминается начало 50-х, когда я работала в Италии с режиссерами-коммунистами Висконти, Пепе де Сантисом, Уго Пирро, Тонино Гуэрро, Карло Лицани. Мы участвовали в антифашистских демонстрациях, и иногда дело доходило до драк на улицах. Этот пройденный вместе с ними путь сблизил меня тогда с итальянской коммунистической партией. Но кто из нас в молодости не пленялся идеями равенства? А во французскую коммунистическую партию Влади вступает в 1968 году. Не самый удачный год для того, чтобы демонстрировать свои коммунистические предпочтения. Тогда в западных компартиях как раз был массовый исход из их рядов. Причина — ввод советских войск в Чехословакию, раздавивших последние иллюзии о благотворности для человечества коммунистической идеи. Но Влади сделала выбор. Выбор вынужденный. Этот шаг позволит ей быть ближе к Высоцкому. Как она напишет в книге «Владимир», «Впоследствии, когда я буду хлопотать о выдаче тебе для поездки заграничного паспорта, кратковременное и символическое членство в партии придаст моим просьбам вес, о котором я тогда и не догадываюсь». Высоцкий, когда получит возможность бывать за границей, время от времени пересекается с тамошними коммунистами и антикоммунистами. Он подружится со вторым мужем Влади Жаном Клодом, пилотом, владельцем авиакомпании. Хотя они, как пишет Марина, никак не должны были бы друг другу понравиться. Во-первых, из-за меня, во-вторых, из-за непростых и сильных характеров. И потом, один антикоммунист до мозга костей, а другой приехал прямо из России. Один предприниматель, другой артист. Он выступал на ежегодном празднике коммунистической газеты «Юманите», скорее всего, по просьбе Влади. Рассказывал. Я дважды выступал во Франции на празднике газеты «Юманите». Первый раз мне показалось не очень удачно. Передо мной долго не отпускали какого-то кумира, и когда я вышел с гитарой после гигантского оркестра, публика была в замешательстве, некоторые стали уходить. Но после первых же аккордов начали прислушиваться, о чем это он там кричит, и остались. А во второй мой приезд на праздник пришли люди, которые меня уже знали. Приняли просто замечательно. Оказалось, что для песни действительно нет границ. Наверное, потому что проблемы, которые я затрагиваю, касаются всех. А люди во всем мире, по сути, одинаковые. Болеют одними и теми же болезнями, хотят одного и того же. На эту тему из воспоминаний Мишель Кан. Марина организовала его выступление на огромном празднике «Юманите» в пригороде, на самой большой площадке. Он перед началом прочитал мой перевод своих песен, чтобы слушатели хоть что-то поняли. Зрители вообще не хотели, чтобы он выступал. Большого успеха он не имел. По свидетельству Туманова, Высоцкому не понравилось, что молодые французские коммунисты слушали его лежа на траве, курили, пили пиво, и что будто бы от них веяло недоброжелательностью. Не думаю, что Высоцкий был недоволен пивом и сигаретами. Народ на воздухе все же, почему не вести себя вольно? Да и когда он пел в компаниях, то курили и пили в черную. У Высоцкого после того выступления созрели стихи. «Новые левые, мальчики бравые, с красными флагами, буйной оравою, чем вас так манят серпы да молоты? Может, подкурены вы и подколоты? Слушаю полубезумных ораторов, экспроприация экспроприаторов, вижу портреты над клубами пара, Мао, Дзержинский и Че Гевара. Не разобраться, где левые, правые. Знаю, что власть – это дело кровавое. Что же, валяйте затычками в дырках. Вам бы полгодика, только в бутырках. Не суетитесь, мадам-переводчица. Я не спою, мне сегодня не хочется. И не надеюсь, что я переспорю их. Могу подарить лишь учебник истории. Пожалуй, это единственные строки, которые в его творчестве можно отнести к политической теме. Политики он не касался. Он не был диссидентом, не выставлял себя оппозиционером. О своей позиции он так с издевкой говорит. «Муру на блюде доедаю подчистую. Глядите, люди, как я смело протестую. Хоть я и каю, но трезвею, как спаситель, и попадаю за идею в отрезвитель». Вот заиграла музыка для всех, и старым лад, приученный к порядку, всеобщую танцуют физзарядку, но я рублю с плеча, как дровосек. Играют танго, я иду в присядку. Объявлен рыбный день, о чем грустим? Хек с маслом в глотку и молчим, как рыбы. Не унывай, хек семги побратим. Наступит птичий день, мы полетим, а упадем, так спирту на ушибы. Но вот интересно, кто Высоцкий был по своим политическим убеждениям? Трудно сказать. В многочисленных воспоминаниях о нем мало что можно обнаружить о его мировоззрении, о его политических симпатиях и антипатиях, о его взглядах. Попробуем их вычислить.
2: Продолжение через несколько минут. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
5: Привет, я Алексей Белов.
6: Я Александр Маршал.
5: Группа «Парк Горького».
6: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
5: Peace.
6: Peace, love and rock and roll.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Эксперт по энергетике Александр Фролов о возможной остановке единственного нефтеперерабатывающего завода в Сербии.
8: Доставка по Дунаю является скорее неким форс-мажором. Подобным методом пользовались в 2020 году. Там некоторый конфликт между Сербией и Хорватией. Очень условно, не на государственном уровне, а скорее на уровне некоторых хозяйствующих субъектов. Произошел небольшой конфликт, и была затруднена поставка нефти. Ну и там разные варианты прорабатывались. Вот поставка по Дунаю, довольно очевидный вариант. Там доставка железнодорожным транспортом. В общем, это скорее вторичный, третичный, то есть такой вспомогательный маршрут поставок. И вот сейчас даже он становится недоступен. Там, собственно, речь о том, что из-за обмеления невозможно стабильно поставлять нефтяные грузы, поэтому мы тут сейчас приостановим работу нефтеперерабатывающего завода в Панчево. Но опять же, где-то убыло, где-то прибыло. То есть, если прекращается работа завода в Панчево, это означает, что Сербия становится более крупным рынком, точнее, более открытым, готовым к сотрудничеству рынком для закупки нефтепродуктов, которые производятся у соседей.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Сведи риски к минимуму. Переходи.

0: студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О выборах.
0: Количество заявок на участие в дистанционном электронном голосовании через портал госуслуги превысило 1 миллион. Лидерами стали Московская и Ростовская области, сообщили в Минцифры. Ведомстве отметили, что ежедневно на сайт поступает около 100 тысяч обращений. Такой формат выборов доступен жителям 32 регионов России. Желающие могут подать или отозвать документы до 14 сентября.
1: О спецоперации.
0: Российские военные поразили катер сопровождения судов с грузами для ВСУ в Черном море. Для удара по цели недалеко от Одессы задействовали беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны. Там добавили, что за сутки под огонь попали логистические центры, склады боеприпасов и места хранения украинских дронов. Кроме того, российские средства ПВО сбили 12 управляемых авиабомб и почти 1000 беспилотников.
1: О судебных делах.
0: Экс-главу управления Минобороны обвинили в хищении при поставках консервов. Это следует из материалов уголовного дела в отношении бывшего начальника продовольственного управления министерства Виктора Таразевича. Как отмечается, сумма ущерба составляет около 700 миллионов рублей. В ходе следствия установлено, что экс-глава управления оборонного ведомства действовал в организованной группе, которая состояла из 4 человек. Все они были арестованы ранее. Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива и последующего заключения мирного соглашения. Среди главных требований Тегерана – полное прекращение военных действий в Ливане и Газе, а также разморозка иранских активов. Об этом сообщил новый секретарь Высшего совета нацбезопасности Исламской республики Максен Ризаи. По его словам, страна продолжит полностью контролировать проход судов через пролив до тех пор, пока Вашингтон не выполнит переданные условия. Жители Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре. Такая погода продержится всю ночь, сообщили в областном главке МЧС. По данным ведомства, дождь будет сопровождаться порывами ветра до 15 метров в секунду.
1: Обо всем.
0: Во Франции организовали необычный чемпионат по имитации поросячьего визга. Жюри оценивало не только правдоподобность звуков, но и технику участников, а также артистизм и костюмы. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Победитель необычного состязания получил кубок и денежный приз в 500 евро. А в программу праздника также вошли забег поросят и конкурс любителей кровяной колбасы.
1: О валютах.
0: Доллар 82.37, евро 95.18, юань 12.18. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 143. Глава 47.
2: Меня занимают темы, которые вечны. Любовь, ненависть, горе, радость. Исследуем, каким было мировоззрение Высоцкого. Корреспондент западно-германского телевидения задаст ему вопрос. Есть ли у вас традиция? Высоцкий уточнит. Вы имеете в виду, есть ли у меня кредо? Про это лучше не говорить, надо слушать песни и самому делать выводы. На прямой вопрос слушателей одного из концертов о кредо ответит. Про это лучше не говорить, слушайте мои песни, делайте выводы. То есть опять ссылается на свое творчество. Далее продолжил. Если бы я мог коротко сформулировать, чего я хочу и о чем я думаю, я бы тогда песни не сочинял, а просто написал бы на бумажке несколько строк, что вот, я считаю так, так и так, и на этом бы закончил. А если я все же пишу песни и тексты, то их, наверное, нужно столько рассказывать, сколько они будут звучать. И не раз он так выскажется. Все, что я думаю об искусстве, о жизни, о людях, заключено в моих песнях. Или «Люди всегда остаются людьми». И их всегда волнуют одни и те же вечные страсти. И меня занимают темы и проблемы, которые вечны. Любовь, ненависть, горе, радость.
3: Может быть, выпив пол-литру, некий художник от бед встретил чужую палитру и посторонний мольберт.

0: меня, Леонардо. Так раздевайся скорей.
1: Творчество многое может сказать о внутреннем мире художника, о его взглядах. Но действительно хотелось бы и от первого лица узнать, что у тебя за душой. Болгарский журналист прямо спросил его: «А как вы могли бы сформулировать свое кредо?» Ответ прозвучал уклончиво. Признак любой личности — это неповторимость. Как художник, у которого свой мазок, своя манера. По этому признаку я отношусь и к певцам, и к авторам. По признакам их неповторимости. Ну и, конечно, потому, что они утверждают, про что пишут, о чем они говорят, в какой форме. Но самое главное — это неповторимость, индивидуальность. Это есть талант. Как можно понять из ответа, Высоцкий имеет в виду творческое кредо и отделывается общими словами «неповторимость», «индивидуальность». Впрочем, понятно почему. Скажи что-то откровенное, тут же последуют санкции. В политическом кредо Высоцкого больше разбирались надзирающие за творческими людьми органы. Вот, например, что мы узнаем из документа, подписанного министром культуры СССР Демичевым. Поэтическое и песенное наследие Высоцкого неравноценно и весьма противоречиво, что обусловлено его мировоззренческой ограниченностью. На творческой судьбе, поведении и умонастроении Высоцкого пагубно сказалась его идейная незрелость, а также такие личные моменты, как брак с французской актрисой М. Влади. Многое в этом документе вызывает вопросы. Мировоззренческая ограниченность, идейная незрелость. Что под этим понимать? Да что хочешь, то и понимай. Идейно незрелыми были и Маяковский, и Булгаков, и Платонов, и Пастернак, да сотни поэтов, писателей, художников. Доживи Пушкин до советской власти, и он был бы признан идейно недоразвитым. Потому что быть идейно зрелым — это означает воспевать советскую власть, славить коммунистическую партию. А это не дело художника — славить начальство, пусть даже оно и советское, да покрыто коммунистической позолотой. Если ж кто из литераторов впадал в такой грех — словословие в адрес КПСС, то из-под его пера выходила не литература, а агитка. Идеологическая комиссия ЦК КПСС пыталась направить неразумных своих сыновей на правильный путь. При Хрущеве их собирали в Кремле, учили уму-разуму. И они уверяли, что совсем не против советской власти. Вот Роберт Рождественский демонстрирует свою верноподданность. О революции мы думали вместе со всей страной в дни 20-го и 22-го съездов КПСС. О ней думали мы, ею проверяли себя, отвечая на самые острые, самые сложные, мучительные вопросы в жизни. И Аксенов был тогда вполне лоялен к власти. Интерес за рубежом к нашей литературе, к нашему искусству — это победа нашей идеологии. Это свидетельствует о том, что они стихийно, подспудно, но все-таки идут к социализму. Наше единство в нашей марксистской философии, в нашем историческом оптимизме. У нас чистые руки. Ну, а Евтушенко со свойственной ему экзальтацией восклицал: «Для меня дорого то наследство революционное, что это для меня единственная форма существования — защищать это революционное наследие. Наша молодежь ощущает большое доверие партии». Вознесенский написал поэму «Лонжумо», «Поспевший Ленина». В ней такие строчки: «Однажды, став зрелей из спешной повседневности, мы входим в мавзолей, как в кабинет рентгеновский. Вне сплетен и легенд, без шапок, без прикрас, и Ленин, как рентген, просвечивает нас». Вполне подобострастной к власти и коммунистической системе стихи. Ахмадулина высказывалась осторожнее: «Мы готовы сделать для своего искусства, для своего народа все, что мы можем. У нас за пазухой нет камней. Там нет и денег. Там нет ничего, кроме нашего сердца, которое открыто для добра, для работы, для служения своему народу». Зная последующую их судьбу, зная, как каждого из них будут гнобить, читаешь эти уверения в лояльности с горечью. И чего они так присмыкались? Советская власть рассматривала их в лучшем случае как попутчиков, Был такой термин в 20-е годы прошлого века. Тогда писателей разделили по классовому признаку: пролетарские, крестьянские, буржуазные, писатели-попутчики. Последние в списке – ненадежные временные союзники пролетариата. В попутчики записали Маяковского, Пастернака, Булгакова. Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулин, Аксенов, Акуджава, Рождественский, Гладилин, десятки других писателей, поэтов рассматривались коммунистами именно как ненадежные союзники. Им не раз устроят показательную порку. Хрущев орал на Вознесенского: «Здесь либерализму нет места, господин Вознесенский. Ваши дела говорят об антисоветчине. Мы предложили Пастернаку, чтобы он уехал. Хотите завтра получить паспорт? Уезжайте к чертовой бабушке. В тюрьму вас сажать не будем, но если вам нравится Запад, граница открыта». И при Брежневе они были под подозрением. Да пока советская власть держала стальной хваткой великую страну, любой творческий человек с собственным мнением считался неблагонадежным. Высоцкий по молодости и неизвестности не был приглашен в 1962 году на совещание творческих работников в Кремль. А если бы и был приглашен, да если бы дали ему слово, неужели тоже высказался бы в подобном духе: «Ощущаю доверие партии, марксизм мне помогает творить»? Не исключено. Ведь написал он в 1973 году кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС Демичеву письмо, в котором такие строки: «Песни мои жизнеутверждающие, и мне претит роль мученика, эдакого гонимого поэта, которую мне навязывают. Я отдаю себе отчет, что мое творчество достаточно непривычно, но также трезво понимаю, что могу быть полезным инструментом в пропаганде идей не только приемлемых, но и жизненно необходимых нашему обществу». Насчет жизнеутверждающих песен возражений нет. Но пропаганда идей? Каких интересных идей? Тот же Демичев, напомним, считал Высоцкого идейно незрелым. Впрочем, о чем это я? Идей много, идеологий тоже много. С какой-то точки зрения человек может быть идейно незрелым, а с другой — очень даже зрелым. Но можно ли говорить о мировоззренческой ограниченности Высоцкого, в чем его обвиняет Демичев? Нет и еще раз нет. Что был он широких взглядов, свидетельствует его творчество. Он читал философскую литературу. Другое дело, мы не знаем, что он конкретно думал, скажем, об идеях того же Федорова или Соловьева, чьи философские сочинения стояли у него на книжной полке. Игорь Шевцов вспоминает, как увлеченно Высоцкий говорил: «Я тебе дам вот кого, Федорова. Это грандиозно». Вообще русские философы грандиозны. Бердяев, Лосский. У него на журнальном столике лежали книги: «Переписка Грозного с Курбским», «Монтень» в издании «Литпамятники». Я позавидовал. Эх, еще бы узнать, что стоит за этим грандиозно. Философия близка натуре Высоцкого. Это ведь в каком-то роде и поэзия, выросшая на интеллектуальном превосходстве. Это блеск фантазийных построений, которые выявляют глубину мышления и личности. Философия — это в конечном итоге утверждение своего уникального «я», а «я» у Высоцкого было твердым, четким, высоким.
2: Продолжение через несколько минут.
3: Сказано реклама.
4: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
6: Часть 144. Глава 47.
1: Меня занимают темы, которые вечны. Любовь, ненависть, горе, радость. Странно прочитать у Мишель Кан. Володя интеллектуалом не был. Самородок может себе позволить оставаться необразованным. Хотя я не поддерживаю точку зрения Марины, будто Володя был настолько неграмотным, что обвинял Рембо в том, что тот ворует у него стихи. Все же Высоцкий учился в институте и должен был знать, что великий французский поэт Рембо жил 100 лет тому назад. Ну, назвать Высоцкого неграмотным, необразованным — это совершенно не знать его. А Кан, не говоря уж о Владе, знала его прекрасно. Что же они наговаривают на него? Александр Масарский вот что говорит. Причем, не соглашаясь с чем-то, Володя всегда убедительно аргументировал свою точку зрения. Удивляла его эрудиция, глубина знаний советской и зарубежной литературы, поэзии, древней истории, музыки, театрального искусства. Обладая великолепной памятью, он мог часами читать стихи многих поэтов. И такого человека Влади называла неграмотным? Он был смелым человеком в жизни, в творчестве. Для него не существовало запретных тем. Внутренний цензор напрочь в нем отсутствовал. А где смелость, там и независимость. Хотя не все смелые люди бывают независимы, а в конечном итоге получается, что и смелость их ограничена. Так происходит, когда человек чувствует себя заложником своей репутации, он боится обидеть свое окружение. Он может нести во все корки власть, но другу не осмеливается сказать правду. Высоцкий смел, он всегда был свободен. Мне кажется, его личная свобода, личная независимость и привлекала к нему людей, как тех, кто его хорошо знал, кто был близок к нему, так и тех, кто видел его только на концертах. Свобода в глубоком, если угодно, христианском смысле слова. Для тех, кто не в курсе, приведу один из основных постулатов христианства. Человек рождается свободным. Свобода — это дар Божий. От человека зависит, как он распорядится этим даром, воспримет как обузу или свобода позволит расцвести всем талантам. Высоцкий выбрал второе. Он был вне каких-то течений, идеологических ли, вкусовых, эстетических, расовых. Потому что принять какое-либо течение, присоединиться к какой-либо группировке, значит ограничить свою свободу, а это для него было неприемлемо. Натура его этого не принимала. Высоцкому в 1973 году зададут вопрос: какое главное достоинство современного человека? Он сформулирует: актер должен быть личностью, то есть у него должно быть мировоззрение. Он должен знать, что ему нужно сказать. Нужно, чтобы зритель догадывался о том, за что он и против чего он. Зрителю интересно знать, что актер утверждает и о чем он думает, чего хочет. Зритель должен догадываться о том, за что он и против чего он. Важные слова. За что Высоцкий? Против чего Высоцкий? Совершенно точно он против террора, террористов. Актуальная сегодня тема. В интервью 1980 года скажет: «Теперь важно вообще исследовать эту тему». Как бороться с террором? Таким же точно способом, как в 20-е годы? Или все-таки терпеть и находить какие-то гуманные способы борьбы с насилием? Никто на этот вопрос ответить не может. Я и согласился сниматься в картине, чтобы этот вопрос поставить. От имени своего персонажа я утверждаю, что нужно так с ними поступать. Давить от начала до конца, если ты уверен на 100%, что перед тобой преступник. Фильм, про который говорит Высоцкий, «Место встречи изменить нельзя». Из него знаменитая, ставшая особенно популярной в последние годы фраза «Вор должен сидеть в тюрьме». Думаю, что многие из тех, кто до мозга костей пропитан идеями гуманизма, воспротивятся этому — давить падаль от начала до конца. Либералы — за отмену смертной казни, за гуманное отношение к преступникам. Высоцкий так отвечал на подобное настроение. «Розовый герой, который призывает к милосердию, к тому, чтобы идти в сторону смягчения, а не ужесточения мер по борьбе с преступностью, он утверждает, что нужно действовать честно, даже с нечестными людьми. Это все, в общем-то, на словах. Но если сейчас кругом посмотреть, поглядеть, что делается в мире, терроризм, красные бригады, стреляют по ногам детей, а потом на их глазах убивают учителя, начинаешь сомневаться, кто из двух героев прав. Речь о споре между Шараповым и Жегловым, как бороться с преступностью. Если кто не знает, основа фильма — роман братьев Вайнеров «Эра милосердия». Слово «милосердие» не вошло в название фильма, а ведь просилось. Шарапов не принимал методы Жеглова, особенно когда тот засунул кошелек в карман кирпича Садальского. Сказал: «Я не хочу с тобой работать». Жеглов отреагировал спокойно: «Ну и иди куда хочешь». По книге приходит Шарапов в МУР и видит в траурной рамочке портрет своей любимой Вари, которую убили бандиты. И каковы его мысли? Авторы не приводят. В фильме Варя остается живой. А Высоцкий в интервью гнет свою линию. В данный момент, если бы они ему попались, он любым способом упрятал бы их за решетку, если бы не уничтожил, правда? Жеглов мой все время находится в этой позиции, в которой Шарапов мог бы оказаться в конце картины. Я его нигде не оправдывал. Кстати говоря, многим людям нравится, что Жеглов специально засунул кошелек в карман вора так ловко, потому что это явный вор. Возможно, Жеглов не стал бы так вести себя с человеком, в вине которого не уверен. Но в одном Жеглов, я думаю, ошибается. Если он подозревает в ком-то преступника, все, для него человек перестает существовать в нем. И поэтому с единственно приличным человеком он ошибся. Поэтому с ним так себя и ведет. В этом есть что-то. Высказал свою принципиальную позицию. Братья Вайнеры писали в сценарии характер Жеглова с Высоцкого, с того образа, который возник в их воображении, а воображение заставили работать его песни.
7: Где вы теперь? Кто вам целует пальцы? Куда ушел?
8: Ого!
7: Шарапов, моя домашняя одежда — нечто вроде пижамы.
8: Почему?
7: Да потому что никогда одевать не приходилось, и, наверное, не придется.
8: А куда тебе идет?
7: Куда ушел ваш китайчонок Ли? Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли?
1: Высоцкий жил в своей стране. Видел все, что в ней происходит, своими глазами. Не из вторых рук у него сведения. Слушал народ, о котором руководители не имели ни малейшего представления. Скажет на концерте Владкарина: «У меня есть счастливая возможность рассказать о том, что меня скребет по нервам, прихватывает за горло, волнует и беспокоит». Он задумывался над процессами и проблемами, над которыми задумывались все, кому была дорога страна. Потому в своих песнях он выражал чувства народа. Он был голосом народа. Он выражал идеи народа. А чьи же еще? Когда он сочинял песню, она рождалась не на Луне, а в гуще народа. Незадолго до смерти, в феврале 1980 года, скажет на концерте в МФТИ, отвечая на вопросы из зала, какова роль жизненного опыта в художественном творчестве. «Прежде всего, мне кажется, должно быть свое видение мира. Все сводится к одному — личность, индивидуальность. Вот что главное. Можно создавать произведение искусства, обладая повышенной чувствительностью и восприимчивостью. Можно и не имея жизненного опыта. Можно. Но лучше иметь его. Под жизненным опытом вы, наверное, понимаете больше всего то, что жизнь нас била молотком по голове, а если говорить серьезно — страдания, верно? Искусства без настоящего страдания нет. Не обязательно, чтобы человека притесняли, стреляли в него, мучили, забирали родственников и так далее. Нет. Если даже в душе, даже без этих наших проявлений испытал вот это чувство сострадания за людей, за близких, за ситуацию и так далее, то это уже очень многое значит. А страдать могут даже очень молодые люди, и очень сильно. Сам Высоцкий испытал столько страданий, что хватило бы на несколько жизней. Но и страдая, он давал надежду. Без надежды как жить? Только в петлю. Да, иногда надежда — обман. Но что выбирать, безнадежность или возможность жить и любить прекрасное? Без надежды нет человека. В искусстве следует показать этот ужас, в котором живут люди. Высоцкий делал это блистательно. Но почти в любой его песне есть вера и надежда. Во что вера, на что надежда? Да все на то же, на чувство собственного достоинства, которого так не хватало человеку в советские времена. Да и сейчас не хватает, чего уж тут. Духовную, нравственную культуру создает не конкретный Владимир Высоцкий, талант которого случайен. То есть, вероятно же, была ситуация, что он так и остался бы певцом для узкого круга лиц. А народ, поднимающий личность, способную к творчеству, к духовным прорывам. Талант принадлежит всем. Талант — это ведь и несчастье для его обладателя. Он не дает никакого права на исключительность, но в то же время и нагружает бременем огромных обязательств. Чувство собственного достоинства доступно каждому, кто испытывает в нем потребность.
2: Высоцкий. Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
9: Правительство России утвердило перечень из 53 регионов, для которых разработают программы повышения надежности электросетей. Распоряжение предписывает Минэнерго мониторить необходимость обновления списка и отчитываться перед правительством каждый апрель. Мониторинг планируют проводить до 2030 года включительно.
2: О конфликтах.
9: Великобритания захотела возобновить контакты с военным руководством России, чтобы предотвратить риск прямой эскалации. Британские военачальники опасаются случайных столкновений из-за отсутствия прямых переговоров с Москвой. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на представителя правительства королевства. Желание восстановить диалог возникло после того, как в июне российский корабль сделал предупредительный выстрел из-за опасного сближения с британским судном на Ла-Манше.
2: О судебных делах.
9: Двоих фигурантов уголовного дела о хищении при поставках мясных консервов для нужд военных объявили в федеральный розыск. Правоохранители пока не смогли установить местонахождение подозреваемых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Как отмечается, расследование ведут в отношении бывшего начальника продовольственного управления Минобороны Виктора Таразевича. А всего по делу проходит 6 человек. Четверых ранее арестовали.
2: О помощи.
9: В Нижнекамск прибыла специальная рабочая группа из Узбекистана. Делегация поможет гражданам республики, пострадавшим при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана. По поручению руководителя региона власти организовали всестороннюю помощь иностранным специалистам. Накануне при ударе дронов ВСУ по объектам города погибли 13 человек. Более 50 получили ранения, в том числе иностранцы.
2: О спорте.
9: Российские пловцы заняли третье место в финальном заплыве смешанной комбинированной эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Париже. Победителем стала сборная Франции. Второй финишировала команда Нидерландов.
2: Обо всем.
9: Россиянам посоветовали отказаться от пахучей и шумной еды во время офисных обедов. Эксперты призвали исключить из рабочего меню рыбу, чеснок, яичные салаты и чипсы. Об этом сообщает издание «Абзац». Как отмечается, резкие запахи и громкий хруст раздражают коллег и способны серьезно испортить отношения. Специалисты отмечают, что окружающие редко делают замечания напрямую, поэтому подобная невнимательность часто приводит к скрытым конфликтам. Больше новостей на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Сегодня будем говорить про квартирный вопрос, который давно испортил не только москвичей, но и всех жителей России. И как он звучит конкретно? А очень просто. У вас свое жилье, вы его снимаете или живете с родителями. Есть на эту тему огромное количество вопросов. И, в общем, я все процитирую после песни. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Свое жилье снимаете или, собственно, живете до сих пор по какой-то причине с родителями. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.

0: Итак, друзья, как звучит вопрос? Еще раз напоминаю, у вас свое жилье, вы его снимаете, живете с родителями. Юрий Антонов на радио «Комсомольская правда». С него начинаем наш эфир. И 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, напоминаю, от чего отталкиваемся. Да вот, есть опрос недавний. Лишь 19% россиян в возрасте от 18 до 30 лет владеют собственным жильем, тогда как 41% продолжают жить с родителями. Это еще раз от 18 до 30 лет, и таких всего 19%. Еще 27% арендуют квартиру. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового университета при правительстве России, посвященные жилищным условиям и планам россиян. В целом, собственная квартира или дом есть у почти 64% опрошенных. Еще 17,5% проживают в жилье, принадлежащем родственникам, а 7,5% чуть больше арендуют недвижимость у посторонних владельцев. 8-800-200-97-02. Звоните, как у вас обстоит ситуация. Первый звонок у нас от Александра из Москвы. Здравствуйте, Александр.
1: Ну, расскажу свою небольшую историю.
0: Давайте.
1: В свое время жил в городе Нальчике, вот, родители переехали в Кострому, я тоже переехал в Кострому, еще будучи студентом, и с того момента принял решение копить всегда на жилье. На сегодняшний день у меня квартира, дом в Москве, это в Костроме, квартира в Сочи, вот недавно, 2 года назад мы сняли квартиру, переехали в Подмосковье, сняли квартиру, потом мы ее выкупили, эту квартиру. Сейчас, в этом году, мы взяли ипотеку, покупку квартиры в Москве непосредственно. Поэтому всем желаю, наверное, стремиться к тому, чтобы копить, и чем больше квартир на следующий день, тем, наверное, лучше.
0: А уточните, пожалуйста, все-таки, я нить потерял, за какой промежуток у вас такое количество недвижки?
1: Это лет 15.
0: 15 за 15 лет. Неплохо, недурно. Из 4, да, я насчитал? 4, 4, да, квартиры?
1: Ну да, плюс коммерция, плюс еще есть у меня земля в Костроме.
0: Ого, хорошо живете, отлично. Кстати, ипотека, какой процент, если не секрет?
1: 6%.
0: А, это еще... Или это семейная 6%?
1: Семейная, да.
0: Семейная, да. Ну, хорошо, хорошо, повезло. Повезло. Спасибо, что позвонили, отлично. Татьяна из Москвы, здравствуйте, пожалуйста.
2: Я живу в собственной квартире «Москва». Я купила ее в 2000-х годах, занимала большой пост в банке, и, в общем, получилось вот так вот, очень довольна.
0: Кстати говоря, в нулевые ипотеки же, по-моему, там толком не было никакой, да?
2: Нет, ипотеки не было. Нет.
0: Вы без ипотеки ее, получается, купили,
2: да? Да, без ипотеки.
0: Угу. Потрясающе. Спасибо. Высокий пост в банке располагает покупки квартиры, конечно. Спасибо еще раз. Далее. Марсель из Челябинска. Вы следующий, прошу.
3: Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, страна.
0: Да, пожалуйста, говорите.
3: Я в 17-м году переехал в город.
0: Да, а когда вам было 17 лет? Уж не в 17-м ли году?
3: А? В 2001 году.
0: В 2001. Ну ладно. Давайте, продолжайте, пожалуйста.
3: Да, в 2001 году приехал студентом в город Челябинск, отучился, потом отслужил 2 года, после армии приехал, потом поженился. В 2013 году я взял ипотеку в городе Челябинске, вот осталось сейчас 2 года. Живу в своей квартире двухкомнатной.
0: Угу. Какой платеж-то тянете?
3: 12 тысяч.
0: Ежемесячный. 12 тысяч? Ну, справляетесь, да? Я так понимаю. И 2 года.
3: Ну, он вообще не напрягает.
0: Ну, понятное дело. Спасибо большое. Спасибо. Далее. Олег, Набережные Челны. Слушаем вас, прошу.
4: Иван, здравствуйте.
0: Да, погромче только, пожалуйста, говорите.
4: Здравствуйте, радио.
0: О, это совсем другое дело. Давайте, рассказывайте.
4: Моя история такая. Где-то в 2013 году взял в ипотеку двухкомнатную квартиру. Так же, как и предыдущий оратор, до сих пор выплачиваю. Платеж остался 5 тысяч. Вот, осталось 2 года.
0: 5 тысяч в месяц вы платите?
4: Ну да, это уже осталось, потому что буквально 2 года мне. А поначалу зарплаты где-то 30 тысяч, 25 у меня был платеж. Ничего первые себе. Где-то 3 года.
0: А еще это какой временной промежуток? Это когда было?
4: Это вот 11-13 год.
0: 11-13. А как вы жили, если у вас 30 была зарплата, а 25 платеж?
4: Ну, в хабаке, подработки каждый день, выходных не было. Ага. Так и работали, так и жили.
0: Зато и сейчас, вот видите, своя квартира есть. Отлично.
4: Да, и хотел бы историю одну быстренько рассказать. О товарище, который тоже в том же временном промежутке хотел квартиру купить. У него было наличкой, ну, 600 тысяч рублей на тот момент. Uh-huh. А студия стоила где-то 25 квадратов, 1 200 000. Вот. В итоге
0: какие
4: он
0: были
4: мне
0: времена?
4: Говорил,
0: какие были времена?
4: Да, да, он мне говорил, возьму только наличными. В итоге взял вот в этом году только, ну, в таком в плохом районе, можно сказать, убитую квартиру за 2 миллиона. Uh-huh. Но убитая прямо, и район такой же, и там еще ремонта столько же. Так что, люди, не надо копить, у кого зарплата не особо такая хорошая, берите кредиты, ипотеки и живите нормально.
0: Ну, не сейчас. Вот сейчас я ипотеки не призываю брать, кстати говоря. Сейчас я поосторожничал бы с ипотеками. Это людоедство, не ипотека сейчас. Спасибо, что позвонили. Далее. Михаил, Санкт-Петербург, прошу вас.
5: Алло.
0: Да, здрасте. Здрасте,
5: Михаил. Здравствуйте, Иван. Михаил, Санкт-Петербург. Ну, хочу рассказать про свою большую семью. Мы все живем, как бы у всех есть квартиры. У детей, у нас есть квартиры городские, причем квартиры большие, потому что семьи большие. Но у нас еще есть хутор, на котором большой, размером с гектар. Гектар в лесу у Ладоги. И, соответственно, как бы все выстроили себе дома там. Ну, дети выстроили, там у нас есть дом. Единственная квартира по ипотеке сейчас, ну, уже для внучек, скажем так, для детей родители уже начинают как бы думать. Она, допустим, двухкомнатная квартира в Хрущевском доме. Она взята в ипотеку вот перед самым кризисом, который был, по-моему, 3 года назад или 2. Там процент, по-моему, 7,2. Вот так вот получился процент по этой квартире. Платеж ежемесячный 42 тысячи. И при этом еще раз в год нужно страховать. Обязательно условия страховки. Квартира, страховка составляет примерно, по крайней мере, за эти 3 года по 55 тысяч в год.
0: Вот такая то есть страховка. Высокая страховка какая-то.
5: Да, ну вот такая вот пичья страховка при условии, что ипотечный кредит будет под 7,2%. Соответственно, если страховки бы не было, он был бы больше. Но сейчас вообще конские
0: вообще драйвы, обычно квартиры, там 1025 страховка плюс-минус.
5: Нет, Иван, вот такая страховка. Угу. Это если у вас будет 7%, допустим, 7,2% по кредиту тогда, вот на тот момент. Угу. Сейчас такая квартира, вот сейчас там пушка у дочки, там такая же квартира, то же самое, обходится платеж 92 тысячи. Вы представляете, что это такое? Вот 92 тысячи в месяц отдать. То есть, в принципе, все обеспечены жильем, и родители сейчас уже тоже готовят как бы всех вот своих многочисленных моих внуков, детей, обеспечить квартирами, по крайней мере, там, однокомнатными, условно говоря. Но жилье есть, у нас большие дома стоят еще и на хуторе. На моем участке еще и все дети выстроили себе большие-большие дома. Так что с жильем-то как бы проблемы, и, скажем так, со всеми делами, там, с водой, там, с отоплением, там на хуторе нет. Ну, и так же, как в городе. Но как бы сложно все это, конечно, сложно все это делать, все эти платежи делать, потому что даже 42 тысячи – это большая сумма. А что говорить о том, что сейчас люди платят, это даже страшно подумать и вообще очень трудно представить.
0: Спасибо.
5: Вот такая ситуация у нас.
0: Спасибо. Спасибо. У вас свое жилье, друзья, вы снимаете, живете с родителями. По какой причине? Звоните, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Собирайтесь, может, взять ипотеку, тоже расскажите о своих планах. После перерыва продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
7: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Эксперт по энергетике Александр Фролов о влиянии засухи на атомную отрасль Европы.
9: За последние 5 лет, то есть начиная с 2021 года, практически каждое лето, у европейских стран возникают проблемы с энергобезопасностью в области, в первую очередь, атомной энергетики и гидроэнергетики. И связано это с тем, что очень жарко, реки мелеют, по рекам становится сложно, во-первых, доставлять грузы. Кстати, от этого страдают еще и угольные электростанции. Так вот, гидроэнергетика, понятно. Если у вас мелеют реки, явно с гидроэнергетикой будет все не очень хорошо. А при чем тут атомная энергетика? Она при том, что в ряде случаев для охлаждения реакторов используется вот эта вот проточная вода. То есть берется она из речки, ну и дальше она в речку отправляется. С водой ничего страшного не происходит, она просто охлаждает неатомную часть атомных электростанций, тут все в порядке, все хорошо. Но если у вас температура поднимается выше определенного предела, то для охлаждения ее уже фактически нельзя использовать, и желательно остановить эти самые атомные электростанции. Главное, пострадавшее от этого процесса, это Франция. А если посмотреть еще шире, то главные пострадавшие соседи Франции. Потому что во Франции довольно большое количество атомных реакторов, она занимает до сих пор второе место по этому показателю. И во Франции при этом доля атомной энергетики в общей выработке электрической энергии достигает порядка 70%.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Мы говорим про жилье. Вечный вопрос. У вас свое, снимаете или живете с родителями. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Андрей из Челябинска, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, пожалуйста.
10: Иван, здравствуйте, страна. Ну, в общем, у меня-то история вообще уникальная. Сразу после армии получил в наследство садовый довольно большой участок с таким довольно большим домом. Продал его. И на окраине города маленько занять денег пришлось у банка. Купил дом, который начал строить 20 лет назад. И с тех пор, как бы, можно сказать, из долгов-то и не выбрался, и в отпусках и не был. Работаю водителем по городу. То есть зарплата достаточно скромная. Ну, со стороны прожитых лет сейчас думаешь, нужно ли было это делать?
0: А в чем проблема все-таки?
10: Может, надо было все-таки квартирку небольшую взять и не ввязываться в кабалу.
0: Может быть. А в чем проблема?
10: Не по сеньке шапка.
0: Да, не по сеньке шапка, это вы хорошо сказали. В чем проблема-то основная? Дом построить, ну, в общем, не поле перейти. В смысле, не просто,
10: дорого,
0: но...
10: дорого, очень дорого стройматериалы. До сих пор, и все равно свой частный дом, это очень большие, так скажем, трудозатраты, которые не заканчиваются никогда. Свой дом, его никогда не построишь. Все равно что-то где-то пристроишь, что-то где-то уже сломалось. И это, ну, очень много времени занимает, и... денег надо.
0: Уточните, вы 20 лет вы его строите, я правильно понял? Или...
10: Да.
0: 20 лет, да, с ума сойти. И до сих пор не достроили?
10: Ну, как бы сейчас, да, в планах еще один пристрой делать, да.
0: Не, ну вы живете в нем, в доме-то? Крыша,
10: конечно,
0: не течет?
10: Конечно,
0: крыша есть над головой. Просто стройка продолжается.
10: Конечно.
0: Все понятно.
10: Да,
0: а
10: да.
0: Дом-то большой по квадратам, сориентируйте нас.
10: Чуть больше 100 квадратных метров.
0: Неплохо вы, да,
10: сейчас
0: вот действительно.
10: Сейчас вот еще хочется еще 40 пристроить.
0: Да, неплохо так, соточки. Спасибо. Да, ну мы желаем вам удачи, наконец справиться с этой непосильной задачей. Да. Денис из Перми, пожалуйста.
11: Да, вот мне, получается, мне 42 года, года три назад взял вторую ипотеку, ну, получается, первую закрыл, там однокомнатная квартира была, взяли, ну, семья, ну, трое детей.
0: Еще раз, три года назад взяли вторую ипотеку, правильно?
11: Ну да, первую мы погасили, там была однокомнатная квартира, начали расширяться, то есть, ну, у нас, у меня трое детей.
0: И СВО уже шло, да?
11: Ну да. Мы поменяли, то есть нам, грубо говоря, купили свою ставку, которая была по первой ипотеке, то есть которую мы закрыли. Да, и то есть как бы вот взяли на 30 лет, получается, ипотеку, трехкомнатную квартиру. Ну, хрущевка, вторичка, конечно, соответственно, вот, и как бы это платеж ежемесячный 15 тысяч, но с учетом того, что как бы я работаю один, и у меня зарплата не такая высокая, то есть где-то примерно 80 тысяч, то есть мы вот платим, ну, то есть, соответственно, как бы маленечко, как бы так сказать, как бы, ну, трудновато в том плане, то, что как бы у меня жена сидит в декрете, то есть, как бы, ей уже перестали платить после полутора лет, ну, как бы,
0: до полутора лет платят девушкам. Да, мат-капитал использовали.
11: Да, ну, мат-капитал мы использовали, да, ну, как бы, вот, вроде как бы небольшой платеж, но с зарплатой 8, как бы 80 тысяч, как бы, даже эту 15 тысяч, когда ты платишь просто за ипотеку, то есть, ну, это все равно уже ощущается, то есть тут уже никакой, не разбежишься никуда, ничего, то есть только на продукты, грубо говоря, и на платежи. То есть, ну, вот такая ситуация. Ну, не жалуюсь, как бы, вот, но тем не менее, как бы, по факту так оно.
0: Спасибо, спасибо, что позвонили, поделились. Далее. Руслан, Санкт-Петербург, теперь вы, пожалуйста.
12: Да, здравствуйте. У меня история такая. Я в 2019 году переехал в Санкт-Петербург из Казани. И тоже, то есть первое время снимал квартиру, но понял, что, думаю, лучше плюс-минус те же деньги, но давать за свою квартиру. Тоже взял ипотеку, но вот я не знаю, как вот предыдущий там товарищ звонил. У меня все было намного проще, то есть у меня процент был 6-15, и страховка была там около 9-8-9 тысяч рублей. То есть какие там суммы он называл, что это прям очень много. Жалею сейчас только об одном, что вот тогда не купил больше квадратом, там, двухкомнатную или трехкомнатную квартиру.
0: Да, мы все об этом жалеем.
12: Таких денег нет.
0: Да, мы все об этом жалеем, все вспоминаем те времена, да. Еще что-нибудь добавите или
12: буквально
0: все?
12: Буквально в последний вагон успел залететь. После, буквально вот после меня уже коллеги стали покупать, там уже, соответственно, и платежи другие, и сумма другая. Это как раз вот 19-й год был.
0: Да. Поймали удачу за хвост. Не, но это еще не последний вагон. Это еще не последний вагон. Еще был 20-й год, 21-й все-таки. Но, в принципе, да. То, что поезд последний, это точно. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Иван из Иркутска, теперь вы. Да, пожалуйста,
13: алло.
0: Иван. Да, говорите.
13: Алло.
0: Говорите,
13: здравствуйте.
0: Говорите. Здрасте.
13: Я вот тоже, ну, мне уже 62 года, ну, решил за городом взять дом. Дом взяли... Кредиты залезли. Ну, сейчас не сильно, как предыдущий товарищ говорил. Очень дорого все строительство, это обходится. Такая вот ситуация.
0: Дом-то сейчас построен или нет? Или строится?
13: Да, ну, дом построен, ну, как дом построен, ну, в доме всегда там, а то там ворота переделать, то забор переделать.
0: Это понятное дело, да.
13: Сделать, вот.
0: Да.
13: Дом... Я имею в виду, что строительство сейчас очень дорого обходит.
0: Это правда, да, стройматериалы очень дорогие. Но всем, кто хочет дом, учитывайте, что дом – живое существо, по сути, можно так говорить. И да, чуть-чуть перестанешь следить, и обветшает весь. Далее, Вячеслав из Самары, пожалуйста. Пожалуйста.
14: Могу я несколько маленького дерьмеца добавить вам в ваш разговор?
0: Спасибо, давайте.
14: Я адвокат. 76 лет. Так. Последние 15 лет занимаюсь только ипотекой и недвижимостью. Оказываю помощь людям. Так. Что я увидел? Главная тема. Забыли, видимо, люди, что, значит, суд-то займет позицию по ипотеке всегда банка. Вы заболели, умерли, наследники там или так далее. И эта ипотека, уплаченная 10 лет, окажется коту под хвост. Вот это надо помнить всегда всем. Что вы не вечные. А у нас в жизни всякие ситуации случаются, ну, скажем, значит, лицами, которые уплачивают эту ипотеку.
0: Так.
14: И квартиру на торги выставят за бесценок тот же банк своим,
0: да,
14: так называемым «Дом Крик», возьмут, отдадут, и они все в плюсе, а вы, извините, в дерьме.
0: Так, вот это вы это к чему? Мы как бы в курсе. Ипотеку. Вы это к чему сказали? Мы в курсе.
14: А вот к чему, чтобы народу надо разъяснять эту ситуацию, что нельзя... так просто огульно идти в банк. Вот тут 7%, сейчас мы все то. Ничего не получится так просто. Вы завтра потеряли работу, вместо 200 тысяч сами будете получать 35, инвалидность получили, и 5-10, а дети тоже без работы и без квартиры. И эта квартира уйдет. Я вам говорю это осознанно, ответственно, можно потому что я последние 5 дел провел именно таких. Жаль, конечно, людей. Слушаю вас.
0: Не, ну можно вообще тогда ничего не делать, не покупать квартиру.
14: Нет, да. Нет.
0: Все-таки
14: нет,
0: надо,
14: есть
0: да?
14: Совершенно очень правильные. Слушайте, Иван, очень хорошие выходы. Не надо брать ипотеку. Берите потребительский кредит. пусть будет процент больше.
0: Потребительский кредит. Потребительский кредит. Какая сумма максимальная? Напомните, пожалуйста.
14: Это разговор другой. Ну, вы же не идете на голое место. Вы же чуть-чуть накопили. Первоначальный взнос можете внести там при покупке. Потом ведь есть куча частников, которые вот уезжают за границу, все, что продать надо. За бесценок бросается порой. Искать-то такие вряд. Не торопиться. Квартира – это жизненно необходимая вещь. И торопиться в выборе способа обеспечения жилья не надо. Лучше подождать год-два, но зато возьмете реально и обязательно.
0: В 21-м году тоже так думали, подождали. Нет, ваш спасибо, что позвонили. Ваше мнение имеет право на существование. Некоторые люди так рассуждают. Некоторые люди все-таки берут ипотеку, живут, выплачивают ее спокойно. А то, что есть прецеденты, у людей отбирают квартиры, потому что они перестают платить по какой-то причине. Ну, что поделать, да, такова жизнь, знаете, такова жизнь. Спасибо, что позвонили в любом случае. Далее. Анатолий из Костромы, прошу вас.
15: У меня такой момент. Я уже... немолодой товарищ, за 60. Вот. И вот за свою жизнь я прикинул, сколько я поменял мест жительства. Вот. И вы знаете, 21. Думаю, 22 только на кладбище. И все было. И с родителями жил. И снимал. И три региона сменил. Это и Апатит, и Кольский полуостров. Это и Приозерск, и Ленинградская область. Это Кострома. Вот. И, в общем, сейчас у меня свой, ну, полдомика, участок в центре города Кострома. Вот. Ну, к сожалению, живу один, дети выросли, внуки растут. Вот. А жилье было всякое. И съемное, и личное, в смысле. Вот. И домики были, и в садовом участке жил, купил дом. Ну, брал не ипотеку, а, как говорится, в банке потребительские кредиты. С 5 банками был связан. Ну, сейчас я рассчитался со всеми, никому ничего не должен. Дети тут помогли, вот. Ну, так получилось, что вот сейчас я живу один, вот. Ну, друзья, товарищи, вот, в двух словах так.
0: Спасибо, спасибо. Итак, друзья, сегодня мы обсуждаем жилье, квартирный вопрос. У вас свое, снимаете, живете с родителями, нигде не живете. 8-800-200-97-02, звоните. После перерыва мы продолжим разговор. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
16: В студию «Радио Комсомольская правда» приходил министр промышленности и торговли Российской Федерации. Антон Алиханов дал большое интервью политобозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову. Для настоящего хит-парада политик рассказал о своих любимых песнях.
17: Если говорить про те, которые вот я слушал буквально, пока ехал сюда, то никаких аллюзий, ничего, не дай бог. Значит, это рэпер Рич. И песня называется «Грязная работа». Она про войну и про ребят, которые делают правильное и нужное всей нашей стране, нашему народу дело. Вот я хочу, пользуясь случаем, сказать, что все артисты, которые пишут, поют, да, и придумывают об этом, они, ну, достойны внимания. Не все делают одинаково, это круто, но мне кажется, что вот Рич с этой песней сделал крутую, очень такую правильную композицию.

Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».

0: Или еще в 2022 году за нападение на полицейского в Воронеже.
1: О происшествии.
0: Специалисты ликвидировали пожар во Дворце культуры Выборгский в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском управлении МЧС. Возгорание произошло на крыше здания. Его площадь составила 400 квадратных метров. По данным ведомства, никто не пострадал. Движение транспорта между Новороссийском и Геленджиком полностью перекрыто. Ограничения вводятся от пересечения Сухумского шоссе с Карьерной улицей, а также со стороны поселка Кабардинка. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Он не рассказал, в чем причина таких ограничений.
1: О судебных делах.
0: Ущерб по делу о поставках некачественных консервов для Минобороны составил около миллиарда рублей. Потерпевшей стороной в процессе признали само ведомство, сообщили в МВД. Там отметили, что сумму потерь по делу предпринимателя Дмитрия Мизгиря определили после десятков экспертиз. Ранее бизнесмена, находившегося в розыске, задержали в Белоруссии. Его уже передали России и арестовали по обвинению в мошенничестве. Marketplace Wildberries продлил льготные условия для продавцов, торгующих со своего склада. Компания зафиксировала действующую систему поддержки до конца января 2027 года. Ранее компания ввела дополнительные меры поддержки после атак на свои логистические центры.
1: О медицине.
0: Калининградские медики успешно приняли роды у женщины весом более 200 килограммов. Пациентки провели досрочную операцию кесарево сечения, сообщили в региональном Минздраве. Ведомстве отметили, что из-за экстремальной массы тела роженицы хирургическая бригада работала в условиях повышенных рисков, однако ребенок родился здоровым.
1: Обо всем.
0: Музыкальный сервис Spotify решил убрать виртуальных исполнителей из общих рекомендаций и помечать их специальным тегом. Платформа рассчитывает отдавать приоритет живым артистам. По словам представителей сервиса, авторы смогут сами указывать использование нейросетей, а скрытые случаи алгоритмы определят автоматически. Новые правила заработают в середине сентября. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
1: Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Итак, друзья, квартирный вопрос. У вас свое жилье, вы снимаете или живете с родителями? Когда купили? Если свое, при каких обстоятельствах? Или это непосильная задача для вас? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ирина из Москвы. Здравствуйте, Ирина, прошу.
3: Всегда очень приятно под вас просыпаться и ехать на работу.
2: Ну, хорошо, что не засыпать. Уже хорошо, да. Спасибо.
3: Ну, если был бы ночной эфир. Но если по теме вашего вопроса, если кратко, я живу условно в своем жилье, потому что, ну, когда люди говорят, что в ипотеке в своем жилье, это не свое жилье. Это все-таки еще банка. До своего как бы надо выплатить все, потом оно будет свое. Вот, но хотелось бы сказать, что вот у меня такая тема возникла, когда вы вопрос задали. Вот у нас три семьи, в моем примере. Моя семья, то есть я муж, там дети, да, как мы живем. Родители, семья, ну и семья брата родного. И все мы как бы немножко по-разному живем. То есть родители вот старой закалки, у меня там папа заслуженный врач Российской Федерации, мама тоже там ветеран труда, тоже медицинской службы. Они всю жизнь вот как бы хотели нам, да, ну, детям дать что-то. И то есть, допустим, я вот, забегая вперед, обеспечила жильем уже своего старшего сына без ипотеки. То есть мы сами в ипотеку живем, а квартиру еще одну прикупила вот без ипотеки. Но как это было? То есть первоначально, ну, когда я поступила в институт учиться, мне родители обеспечили жильем. И то есть после этого это вот и был как бы, да, там первоначально какой-то такой капитал, который потом обрастал. А родители всю жизнь, вот они последнее время, значит, они живут в собственном доме, ну и квартиру купили, вроде если устанут от хозяйственных работ перейти. Но у меня родители, вот мама, последние слова мамы, она сказала, понимаешь, а мы могли бы там в кругосветку пуститься, там, да, манто там норковое купить и ходить в нем. Но мы вот все вкладываем, да, в жилье, в то есть в то, что будет, как бы сказать, ценно когда-то, точнее, ну, точнее, цену не потерять.

0: поменяет, и вам что-то достанется. То есть вот, вот они старые закалки, люди, ну, может быть, не все, но мои, по крайней мере, такие, и большинство таких я знаю, которые пытаются, ну, во что-то вложить деньги, боятся потерять. То есть, как они рассказывали, у нас было два момента, когда мы полностью теряли деньги, были такие времена. Вот, моя семья, я, как бы сказать, ими же воспитанной, то есть тоже вот уже сына там обеспечила жильем. А, сами живем там, да, ну, опять же, я говорю условно, в своей квартире, в ипотеке, но в своей квартире. Брат родной, вот они... тоже родители когда-то в свое время помогли там первоначально купить квартирку там небольшую. Сейчас они там купили себе побольше. Но вот у них двое детей, двойняшки, девчонки, им по 26 лет. И они живут все вместе, понимаете? То есть, ну, у них такой взгляд. У нас примерно у всех одинаковый доход. Но такой взгляд на жизнь, что... ну, путешествия там, да, ну, то есть ни в чем себе не отказывать. То есть держишь деньги не в квартиру складывать, а, ну... Ну, в свое удовольствие, что ли, жизни. И их тоже, как бы сказать, понять можно. Но я к чему все это говорю? То есть мы, я не знаю, время такое. Я не буду, конечно, опускаться до того, что там в советском времени было, сейчас что происходит. Ну, как есть, так есть, да? Как живем, так живем. Но по большому счету основная масса людей вот выбирает, понимаете? Либо, да, жилье там себе, но это сколько по времени? Правильно адвокат сказал, что есть какие-то моменты, которые нужно тоже просчитывать заранее. И мы, получается, ну, получается, работаем на квартиру всю жизнь. Вот, ну, то есть на жилье. И вот у меня папа, ему 70+, и он до сих пор работает, потому что он говорит, я не могу себе позволить не работать, потому что, ну да, там у меня все есть как бы, но если я сейчас сяду на голую пенсию, у меня не будет все это возможности это все обслуживать, там, хорошо питаться, да, и по большому счету откладывать-то не получается. Ну, то есть вот, ну, либо работаем на квартиры, либо кайфуем, отдыхаем, но как бы вот все равно все впритык как-то получается. Поэтому, ну, вот как бы люди выбирают, наверное, и все по-разному к этому относятся. Но я думаю, что прийти к старости, прийти без жилья, это, конечно, ну, как бы, наверное, совсем прям недопустимо сейчас в наше время. Вот, поэтому, да, вот все деньги либо в квартиры мы вкладываем, ну, либо в удовольствие, так, если образно сказать, вот, ну, то есть, живем как живем, получается.
1: Спасибо.
0: Ничего, вот самое интересное, что ничего откладывать не получается, поэтому... Ну, наверное,
1: может, оно и к лучшему. Жить надо сегодняшним днем. Завтра нам никто не обещал. Спасибо. Далее. Борис из Барнаула, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Вот я хочу рассказать свою историю. Я военный пенсионер, сейчас мне 72 года. В 99-м уволился из армии, стал на очередь и ждал до 2004 года. Там приходят льготники, очередь мою отодвинут. Ну, понял, что это долго. Взяли землю с сыном и начали строить дом. Дом из опилка бетона. Теплый, крепкий. 130 квадратов. Правда, сын сейчас в Новосибирске там живет, построился. Вот, поэтому в своем доме, как вот правильно раньше говорил товарищ, всегда работа найдется. Крыша андулин, сейчас перекрываю на профлист вместо андулина. Так что военным хочу посоветовать, если можно, долго ждете, ну вот, берите пример с меня. Сначала земля в аренде была, потом я ее выкупил. Кстати, ничего не продал, кредиты не брал. Работал. Пенсия мизерная была, сейчас, вот, слава богу, более-менее нормально. Не жалуюсь сейчас ни на чем. Все прекрасно. Вот так, Ваня.
1: Спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Геннадий из Самары. Прошу вас.
3: Геннадий. Алло. Я квартиру получил в 87-м году в 20 лет. Мы с женой пошли работать на стройку. Она маляром-штукатуром, я электромонтажником. За 2 года получили трехкомнатную квартиру. Завод «Металлург», Куйбышевский металлургический завод. Завод строил 20 тысяч квадратных метров жилья в год. Горбачев к нам приехал, он обалдел. У нас вот нас в 20 лет, ой, то есть в 27 лет у нас с женой, собственно, ну, трехкомнатная квартира уже, двое детей было. Все. Сейчас у мамы, у моей, она одна, у ней трехкомнатная. Ну, папа умер 14 лет назад. Сейчас мама одна в трехкомнатной живет. Я вот и с ней тут, ну, ей помогать надо, ей 88 лет. Так что вот такие дела. А про Советский Союз, вот я вам все рассказал.
1: Спасибо.
3: Как это было.
1: Спасибо. Далее. Повезло вам. Далее. Владимир из Вологды. Здрасте, Владимир, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста, говорите.
4: У нас такая ситуация. Вот сын подрастает, но возможности купить, к сожалению, нету. Потому что жилье очень резко подорожало, а зарплаты, к сожалению, отстают.
1: Что делать, думаете?
4: Ну, не знаем, ждать. Один выход, только ждать.
1: Вы сейчас где живете-то?
4: Нет, мы родители, а я как бы вот насчет сына звоню.
1: Я понимаю. Вы, у вас свое жилье есть? Ситуация-то разная.
4: У нас, да, однокомнатная.
1: Вы втроем в однушке, да, я правильно понял?
4: Да, да.
1: А сыну сколько? Сколько ему еще подрастать?
4: 19 лет.
1: А, ну вот, уже подрос. Ему надо уже определяться, да.
4: Ну... Такой бы период купить, пока детей нету, как бы стать сильным, как бы все это гнездышко сделать, но, к сожалению, не получается.
1: А сын работает уже или учится пока что?
4: Нет, он учится, да, учится техникум.
1: Понятно. Но тут...
4: Жилье получается где-то сумма 4 миллиона, да, в среднем сейчас получается однокомнатное.
1: Смотря где.
4: Ну вот у нас
1: смотря
4: вроде.
1: Где, я понял. Смотря где.
4: А ипотека 20% плюс, поэтому очень большой процент.
1: Ну, да, ипотека сейчас неподъемная. Ну подождите какое-то время, пока подкладывайте деньги, а там посмотрим, может ситуация стабилизируется. Ну не может, стабилизируется когда-нибудь. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Да, и таких примеров много, к сожалению. Василий, Ставрополь, пожалуйста.
5: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте. Пожалуйста.
5: Да, послушал передачу, очень такой живой вопрос. Тема хорошая поднята. Хотел сказать, я тоже являюсь пенсионером. Стоял на очереди с 2014 года. Уже, получается, 12 лет, не выдержал. И вот в этом году, буквально вот в августе, ипотеку взял. Про уходящий поезд, что вы говорили, мы взяли семейную под 6%. В принципе, возможно взять еще семейную ипотеку под 6%. Ну, единственное там условие, готовый частный дом покупаешь, ну, то есть построенный, не квартиру.
1: Угу. Ну, вот такая. Сейчас живете, правильно понимаю? Вопрос
5: нет,
1: решен.
5: Нет, только, ну, практически, да, уже решен. Там переоформление идет, регистрация. А так, да, будем ремонт делать и переезжать.
1: Спасибо, что позвонили, да, отлично. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. У вас свое жилье, вы его снимаете или живете с родителями? Вообще, как у вас с жильем дело обстоит? Квартирный вопрос самый животрепещущий. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Особенно молодежь, если позвонить, чудесно будет, расскажет, как там у них дела. После перерыва с удовольствием послушаем.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
6: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: У вас свое жилье снимаете или живете с родителями? Так стоит вопрос. 8 800 200 ровно 9702. И вообще, что думаете решать с квартирным вопросом, со своим, если вдруг еще не решили? Как, особенно при текущих обстоятельствах? Да, ситуация у нас непростая. Так далее. Кто у нас? Елена из города Чехов, Подмосковье, пожалуйста. Здравствуйте, Елена.
8: Все правильно говорили предыдущие ораторы. Немножко хочу высказать точку зрения своих детей. Они у меня уже выросли, живут отдельно, но живут в съемных квартирах. И когда разговор я завожу, а давайте, может быть, что-то, вот мы, у нас есть возможность помочь вам. Они говорят: мам, мы еще не определились, где именно мы хотим жить. И вот они не идут в историю ипотеки, пока их не...
1: Где именно? В каком смысле? В Москве, в Чехове?
8: Да, да.
1: Может, в другой стране вообще хотят жить?
8: Нет, другую страну, слава богу, не рассматривают. Но с удовольствием куда-нибудь уехали подальше бы, и там уже на... Ну, то есть решение об ипотеке будет приниматься, я думаю, позже. А может быть, не об ипотеке. То есть они не стремятся пустить корни возле нас. Вот именно вот у моих детей и их друзей, чье мнение, да, как бы мне было интересно, они не хотят жить рядом с родителями. Вот так.
1: Угу.
8: А мы в свое время
1: хотели быть рядом с родителями, и... да.
8: Ну, не то чтобы хотели, может быть, смелости не хватало. Вот первую квартиру покупали тоже вот здесь, в Чехове. А вроде и мои родители близко, и мужа родители близко. Сейчас мы об этом очень жалеем. Сейчас уже от них уехать нельзя, потому что они уже пожилые. Вот. А если бы мы в свое время уехали подальше бы и строили обособленно свою семью, возможно, и родители наши не были бы такими инфантильными, не так сильно бы как бы вот зависели от нас. А сейчас уже поздно. Вот, видно, наш пример для наших детей служит тем, что надо уезжать подальше и строить свою жизнь отдельно. А уж ипотека, не ипотека. Под лежачий камень вода не текет.
1: Да.
8: Тут была квартира.
1: Под лежачего бича портвейн не течет. Тоже есть такая поговорка.
8: Вот, и говорить о том, что невозможно, возможно, на обычную стандартную работу, зарплату учителя, врача, военного, строителя за какой-то период времени можно купить квартиру. Не за 17 миллионов в Москве, там за 6 в Чехове, образно. Мы в свое время вообще, я воспитатель, муж военный, купили за 3,5 тысячи долларов по тем деньгам убитую однушку, в которой 4 года делали ремонт. А потом с какое-то время поменяли с доплатой на двушку, потом уже это в свой частный дом. То есть стремиться нужно, а не сидеть и ждать, что государство что-то даст. Так раньше не будет.
1: Не, ну, может, и будет. Чего вы сразу так грубо-то? А дети в каком направлении вообще думают? Север, юг, куда? Вы говорите, куда-нибудь подальше. Подальше в каком направлении? Нет мыслей пока?
8: Дочь врач. Где будет работа, туда и поеду. Без разницы, ей город-миллионник или какой-то там работа на селе.
1: Ну, вроде совершенно. У врачей-то с работой проблем нет. В общем, особенно у квалифицированных.
8: Ну, как вам сказать, Иван, это отдельная тема вашего эфира. Да. Предлагайте, да, много знаю, особенно про подмосковную работу.
1: Но в Подмосковье с медициной, да, все не супер, я в курсе. Это есть. Но, тем не менее, хороший врач себе место найдет всегда. Спасибо, что позвонили. Спасибо. Давайте еще послушаем и других. Юля из Самары, пожалуйста. Юлия.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, вам. Пожалуйста. Самара, городок. Прошу вас.
9: 47 лет. Цель моя была с самого детства иметь большую квартиру. И в 16 лет я себе поставила такую цель. Вот. Потому что с родителями прожила в теснотище. Вот. И пошла буквально на рынок работать. Это было с 19 лет. И в 30 лет я себе заработала квартиру. Большую, четырехкомнатную. Вот. Но начально нас родители с мужем обеспечили по 11 тысяч долларов. Это было в 2000 году.
1: Неплохо, да. Хорошая сумма по тем временам.
9: Да. И мы купили, ну, не в центре, сначала, первоначально, двухкомнатную квартиру в 2000 году за эти деньги. Это не центр, но это близко к центру, так скажем. Вот. И брали с ним за любую работу, имея с ним высшее образование. Он политех закончил Тамарский, я строительный институт. Вот. Не помогая нам родители, то есть мы сами, вот, добились того, что в 30 лет мы переехали в 140 метров. В центре. Я к чему это говорю?
1: К чему?
9: Что, имея цель... У меня очень много знакомых, которые даже работая на заводах, мои ровесники, но себя ущемляя во всем, купили на маленькую даже зарплату, ну, не в центре у нас города, а на окраинах. И сначала однокомнатную, и двухкомнатную. Ну, то есть, как бы все равно, чтобы покупать жилье, нужно себя ограничивать. Вот мой так бы девиз. Так
1: а оно того стоит, как думаете?
9: Смотря какие приоритеты, я вам так могу сказать. То есть для кого-то жилье это важно, для кого-то крутой автомобиль. У нас вся безымянка в крутых автомобилях, но живут в очень дешевых убитых квартирах.
1: Нет, есть такое, да-да-да. Нынче вот, автомобиль, да, не роскошь, а средство передвижения.
9: Да, понимаете, то есть они в кредитах берут по 10 миллионов машин, не имея своего жилья. То есть это, опять же, какой приоритет у человека. Для кого-то там иметь свое жилье и быть стабильно, так скажем, что тебя никто не попросит. А для кого-то важно иметь антураж, так скажем. Вот, поэтому... И очень много у меня знакомых, которые вот одноклассники у меня, допустим, они не приобрели своего жилья и жили в родительских квартирах, и большинство, процентов 70 моих одноклассников, они не задавали такой цели покупать свое жилье. А жили на минимальном, так скажем, уровне твоего социального, так скажем, статуса. Поэтому иметь свое жилье, это для некоторых даже и не является, ну, как бы, целью своей жизни. А путешествия там или какие-то развлечения, там, рестораны, походы. Поэтому если кто-то задастся целью купить квартиру, он ее купит.
1: И это тоже правда. Спасибо. Спасибо всем. Вот, говорят, еще успеем послушать один за... Ольга из Екатеринбурга. Минута у нас, Ольга, пожалуйста.
10: Здравствуйте.
1: Здрасте.
10: Свою историю вот немножко хочу рассказать быстренько. В 95-м году приехала в Россию, уезжала, так как замуж выходила в одну из республик. С 95-го года работала на Министерство обороны гражданским персоналом. Сейчас у меня жилье, это соцжилье. В свое время мне приватизировать его не дали, так как жилье в найме. Сейчас, на данный момент, я пенсионер. Вышла замуж, вышла на пенсию, работая на Министерство обороны. Но сейчас пришла немножко на другую работу. И мне пришел иск о том, что меня выселяют из жилья, так как я не имею связи с Министерством обороны. Мне 62 года, я уже пенсионерка в старости. Вот. Есть свое жилье, маленький домик, все-таки когда-то мной был оформленный. Вот. И я к тому, что столько лет отработавшись, я, оказывается, не имею
1: права. Спасибо, что позвонили.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Игорь Пшеничников о возможных планах Трампа по вторжению на Кубу.
2: Я думаю, что, конечно, американцы готовятся к чему-то очень нехорошему и просчитывают всякие разные варианты, вплоть до прямого вторжения. Вот что, например, для кубинской армии означает вот это отключение энергии? Ведь можно совершенно откровенно предположить, вернее, ясно предположить, что если во время очередного такого блокаута, если он является следствием чехословацкой атаки со стороны американцев, ведь многие системы оборонительные, да, кубинские, они будут выведены из строя. Кубинцы не способны будут задействовать многие свои системы вооружения, потому что противостоять агрессии. Так что для меня это очень серьезный звонок. И учитывая то, конечно, что американцы приближаются к выборам в Конгресс, при этом Трамп и его израильские союзники сильно буксуют на все четыре колеса в войне с Ираном. Вот. И такая быстрая и маленькая победоносная война, которая может случиться на Кубе, по планам американских стратегов, она, конечно, могла бы Трампу какие-то бонусы выборов перенести. Хотя он и говорит, что ему не важны эти выборы в Конгресс. На что он намекает, я не знаю, на третий срок или еще на что-то. Но, тем не менее, мы же прекрасно понимаем, что ему что-то нужно для того, чтобы свой помятый образ как-то подправить. А вот вторжение на Кубу и свержение правительства Кубы законного, это было бы для него, конечно, таким подарочком.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.

0: жить вместо нас, мы относимся
1: к Клишес, кажется, сказал. Да,
0: Клишес.
1: Да, сенатор Клишес. Да. Тем не менее, ну, я, вы знаете, в таких случаях всегда задаюсь вопросом, как будем отвечать, это уже смешно звучит, понимаю, надо ли отвечать или продолжать просто плановую работу, потому что, вот смотрите, смотрите, получается просто, вот ситуация какая, все скатилось к взаимным ответам, вот мы ударили по выставке БПЛА, они ударили по нам, и я даже уже, честно говоря, запутался, кто кому отвечает, если честно. Поэтому спрашивать, как будем отвечать, удар возмездия, вот это все, наверное, уже и нет смысла. Правда ведь?
0: Вчера Зеленский обмолвился о том, что...
2: Новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21.30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».

0: происшествии.
1: Российские дипломаты начали проверку информации о возможных пострадавших соотечественниках при землетрясении в Колумбии. Никаких обращений от граждан на горячую линию пока не поступало. Об этом сообщил посол России Николай Тавдумадзе. По его словам, сотрудники дипмиссии поддерживают связь с местными властями и при необходимости готовы оказать людям всю требуемую помощь. Стихийное бедствие в южноамериканской стране произошло 10 августа. По последним данным, жертвами стали более 200 человек. Ранено почти 700.
0: О вооружениях.
1: Российский парк боевой авиации обновили и практически полностью перевели на современные образцы самолетов и вертолетов. Воздушно-космические силы расширили применение новых высокоточных боеприпасов с повышенной дальностью поражения. Об этом сообщил командующий военно-воздушными силами Сергей Кобылаш. По словам генерал-полковника, с началом специальной военной операции развитие отечественной авиации получило особое ускорение. В Москве за сутки выпала около трети месячной нормы осадков, больше всего в районе Бутово и в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он отметил, что холодный атмосферный фронт также сбил температуру воздуха почти на 9 градусов. По словам синоптика, штормовая погода с сильным ветром и грозами сохранится в регионе до конца среды.
0: Обо всем.
1: Человеческая улыбка оказалась для собак равносильной награде. Ученые просканировали мозг 14 питомцев и заметили яркую реакцию центра удовольствия на счастливое лицо. Об этом сообщили австрийские нейробиологи. По словам исследователей, животные отлично считывают позитив, однако злость, страх и грусть выглядят для них одинаково. Специалисты посоветовали улыбаться даже незнакомым собакам на улице, ведь тысячи лет эволюции настроили их мозг именно на человеческую радость.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 82 рубля 37 копеек, евро 95,18, юаня 12,18.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 17, днем обещают до 19 тепла и дождь. В Санкт-Петербурге плюс 15, в среду до плюс 18 и небольшие осадки. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Франч, здрасте. Тут один сенатор сказал, что специальная военная операция идет к своему логическому завершению. Вот, близится, скажем так. Сенатор Карасин. Близится или нет, как думаете? К логическому.
3: Ну, честно говоря, нет. По моей...
2: Все-таки нет, да?
3: Знаете, как говорили древние мудрецы, надо провести дефиниции, раскрыть объем понятий. Что вкладывается в слово «близится», что такое «скорый». Скоро это через месяц, через год, через 5 лет и так далее. Но мне почему-то кажется, что 27-й год будет все-таки годом боевых действий достаточно активных. Уж слишком много акторов, которые стоят за спиной Украины, заинтересованы в этом.
2: Ну вот он говорит, их не интересует. Важный момент, извините, пожалуйста, важный момент. Он не просто говорит, все идет к какому-то логическому завершению. Нет, он уточняет, поскольку потеряны смысл и логика. Ну так. Смысл, логика.
3: Тоже надо спросить, кем потеряно, да, а была ли это логика и все остальное. Ну, давайте будем отталкиваться тогда от этих заключений. В моем понимании, смысл, логика европейцами, НАТО, транснациональными военно-промышленными комплексами далеко не потеряна. И речь идет, знаете, как в том анекдоте, когда старый еврей молится у, значит, стены плача и слышит, как молодой человек там просит $100, он ему их дает, говорит, молодой человек, все, идите, а теперь дайте поговорить о действительно больших деньгах. Так вот здесь на самом деле речь идет о, даже не о миллиардах, а о триллионах. Это оборонно-промышленный комплекс мира. Транснациональные корпорации рассматривают себя категориями уже вне государств в планетарном масштабе. Эрик Шмидт, Алекс Карп, они считают, что у них есть шанс захватить. Это они создают операционную систему войны. Палантир, Андурил и другие внедряют свои системы. А где как не на поле боя это обкатать? Где как не с высокотехнологичным противником все провести эти испытания? Потому что, ну, например, условно, кажется, что все, война классическая,

0: осадная с огневым налетом уже не будет работать. Ну, ничего подобного. Вон Африка, наш африканский корпус, кадр оттуда, который приходит, лупится с боевичьем на коротке, там, значит, перестрелки на дистанции 25 метров, там, значит, мопеды им расстреливают и так далее. Нет, все работает. А вот высокотехнологичный противник, который может позволить себе всю систему, это и РЭП, это и разведка, и спутники, и связь, и так далее, вот здесь нужна отработка. И Украина, даже если ее будут обрезать, а это будет происходить неизбежно, потому что потенциал большой, будет скукоживаться, значит, как шагреневая кожа, но, тем не менее, от технологий будут отрабатываться. Более того, Запад разворачивает программу, Запад создает новые военно-политические союзы на Ближнем Востоке. Запад сейчас продолжает ситуацию, связанную с выгребанием складов старых, ну, скажем так, вооружений периода холодной войны. Речь идет о турецких, значит, американском оружии, находящемся на турецких складах, кассетные боеприпасы в огромном объеме, то, что сейчас будет двигаться. Поэтому нет, это далеко не конец. Более того, мы не собираемся сдаваться. Мы видим, что у Украины, у Запада произошел определенный надлом. Если мы видим, что у нас получается ракетами, значит, наносить ущерб серьезный, пока у них там происходит, знаете, как говорят, пересменка на свои ракеты европейские, пока там американцы буксуют. Ну, будем эту историю дожимать.
1: Вот что меня беспокоит. Я все-таки нас обвиняю в том, что мы дали Украине возможность бить вглубь по территории России, ну, просто потому что отказывались решать этот вопрос раньше, и вот, пожалуйста, у них такая возможность появилась. Вы вот уточнили про Палантир и прочее, про искусственный интеллект, и сейчас, не решая вопрос, потому что, ну, можно ведь бить и по другим объектам, мы это с вами прекрасно понимаем, как будто бы ждем, как будто, когда у них появятся новые возможности. Вот когда полностью будет внедрен Палантир, когда они разыграются на полную катушку. Я, честно говоря, вот не понимаю, с учетом того, что происходит, чего же мы ждем? Скажите, пожалуйста.
0: Этого не наступит никогда. Слово «полная катушка», опять же, я хочу понять, что вы вкладываете в эту историю, но здесь нет конечной стадии. Развитие происходит постоянно, и у нас, и у них. Поэтому относительно 2022 года сейчас полная катушка такая, что, как говорится, мама, не горюй. А через год, когда пойдут антропоморфные роботы вперед вместо людей, и собаки, значит, какие-нибудь американские кентавры с головой козла, такой сатанистский какой-то внешний вид, будут там, значит, с руками и с четырьмя ногами бегать, нам будет казаться, что вот он уже наступил. Этот процесс будет постоянен, пока не остановится. И вообще, я считаю, что вот этот период трансформации мировой, это на десятки лет. Ну, мы же понимаем прекрасно, что борьба идет за совершенно другое будущее. Мы сейчас пытаемся скинуть гегемонию Запада, которая навязана нам финансовой системой, системами стандартов, промышленными какими-то революциями и всеми остальными. Мы видим, как Европа теряет сейчас промышленный потенциал. Мы видим, как Америка теряет свое влияние на том же Ближнем Востоке, то, что произошло сейчас, и продолжает двигаться. Мы видим, что Центральноазиатский регион очень серьезно меняется. Мы видим, что 27-й год, этот год, который был вообще ключевым, обозначен с точки зрения конфликта в Азии, потому что он звучал и со стороны американцев, и перенос технологий тайваньской компании TSMC в США, и полная готовность вооруженных сил Китая на пятилетку, которую они поставили к 27-му году съездом там компартии, не помню каким, и так далее. Там очень много там данных сходится, поэтому это все может очень серьезно и по-другому разыграться. Вот. Украина тут вдруг резко начала мечтать о ядерном оружии и, значит, о других технологиях.
1: А что будем
0: Баллистика,
1: делать, если получит?
0: Полетит в нашу сторону.
1: Вот. А что будем делать, если она получит это ядерное оружие? Каким-то образом. В грязном виде, в чистом?
0: Ничего. Будем продолжать воевать так же, как и сейчас воевали. Если есть ощущение, что после этого мы резко возьмем и сожгем всю Украину там вдоль и поперек, такого не будет. Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят. Когда-то все смеялись над «Фламинго». Да, это розовое, там нечто непонятное. Да, это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать. Говорят, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию. Британская компания, значит, Миланио Групп или это Украина. Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводам. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Это совершенно другие категории уже.
1: Лютый, вы имеете в виду дрон, который, да.
0: Да, да, да. Дроны, которые основная рабочая лошадка Украины, лютые, FP-1, они очень идентичны визуально. Ну вот, соответственно, здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить под тонну взрывчатки.
1: Безэкипажные вот, катера вы имеете в виду?
0: Нет, это прямо торпеды. Что-то типа нашего Посейдона.
1: Ничего себе. Так, так, так. Ну, этого так, не будет никогда. Мы не сожгем Украину, вы сказали. Вот, и потом пересказывайте все это.
0: Мы должны понимать, что подождите. Сторона...
1: Да. Чего же тогда мы ждем? Скажите, пожалуйста. Когда полетит, как будто специально ждем, что полетит. Я не совсем понимаю тогда.
0: Нет, смотрите, я считаю, опять же, я могу ошибаться, мы воюем так, как мы можем. На максимум наших возможностей. Мы не сдерживаем себя относительно там, тех или иных решений. Эмоционально, часто эмоционально нам с вами кажется, что мы себя сдержим, а вот было бы классно, если бы мы сделали. Ну, я всегда говорю о том, что у меня достаточно обширный был опыт государственной службы, в том числе работы в закрытом контуре. Там всегда идет просчет, а что дальше? Ну, вот хорошо, вот мы сделали. Сделали первый шаг. Что сделает противник? Что нам это даст? И начинаем дальше двигаться по цепочке. И когда мы приходим к выводу, что нам это вообще ничего не даст, мы этот вариант просто убираем в сторону. Поэтому, кроме моральных каких-то приятных аспектов, к сожалению, удары по центрам принятия решений ничего не дадут. Мы не уничтожим верхушку, которая там будет находиться. Они засекут подлет, спустятся в бомбоубежище, которые очень глубокие, расширенные, создавались советским временем. Пробиться к ним, наверное, даже ядерным оружием будет сложно. И так далее. Поэтому мы воюем на максимуме. А вот что такое максимум сейчас? Вот сейчас, когда мы изнашиваем систему ПВО, у нас конфликтное истощение. Когда к осени закончатся уже европейские ракеты для комплексов ПВО, тогда под прикрытием самолетов мы сможем тащить и затаскивать наши стратегические бомбардировщики, которые могут тащить уже 6-тонные, 9-тонные бомбы, мама всех бомб или папа всех бомб, которые там создаются. Мы сможем уже рушить мосты. Это будет уже напоминать Вторую мировую войну, когда бомбардировщики летели, вываливали тонны боеприпасов, там, неуправляемых, дешевых и так далее. Вот это на самом деле к концу года тоже начнет появляться. Остановит ли это Зеленского? Нет, не остановит. Остановит ли это Запад в поставках помощи? Нет. Но в рамках войны на истощение мы будем потихонечку изнашивать противника и двигаться вперед.
1: Истощаться сами проблемы. При этом тоже будем, правда? У нас 30 секунд
0: доберем. Будем, мы истощаемся, это неизбежно. Это неизбежно, и мы сейчас проводим расчеты, а сколько нам хватит сил, на какой период. Наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей, логистических центров, насколько нас хватит. Мы это все считаем.
1: Давайте сделаем перерыв. С нами Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Мы с ним продолжим разговор после перерыва. Никуда не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о паллиативной помощи.
4: В целом в стране где-то порядка, по-моему, 17 тысяч паллиативных коек. Здесь вопрос определенных культур, разных культур и особенностей субъектов наших. Есть национальные традиции определенные. И отношение к паллиативной помощи, оно тоже очень сильно отличается в стране. Ключевым, что пациенту должна быть оказана помощь, чтобы он не страдал. Потому что страдания человека, и когда он сталкивается с неизлечимым заболеванием, дополнительная нагрузка на семью и подчас это и финансовые, и эмоциональные страдания, конечно. Поэтому в паллиативной части сегодня развитие идет. Вопросы паллиативной помощи – это не только койки, это и масса других. Есть ребята, которые после специальной военной операции получили тяжелые травмы. И сегодня Фонд защитники Отечества и Министерство труда помогают решать задачи, в том числе переоборудование квартир, переоборудование кухонь, ванн. То есть вот эти все вещи, они тоже являются такими серьезными вещами, которые облегчают жизнь и семье, и пациенту.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Францович, давайте подытожим вот тему, которую мы обсуждали в прошлом блоке. Исходя из того, что, и, кстати говоря, Владимир Владимирович несколько раз говорил, что специальная, вот за последнее только время несколько раз указывал на то, что специальная военная операция так или иначе идет к своему завершению. Правда, вот из последнего сказал, что рано или поздно закончится, а до этого говорил скоро. И, ну, некоторые сенаторы тут говорят, что близится к экологическому завершению. Все-таки по-вашему, какие перспективы продолжения специальной военной операции, ее окончания, самое главное?
0: Ну, я не исключаю, что, конечно, у нас есть какой-то замысел, какая-то договоренность, и когда мы выйдем на границы Донецкой области, а к концу года высокая вероятность такого, что мы освободим, значит, Славянск, Краматорск, и всю эту агломерацию, получим беспрепятственный доступ воды по Северскому Донцу из райгородка. Я напомню, что Донецк испытывает нехватку воды, потому что с юга ее тащить очень сложно. Те водоводы, которые мы делали, вообще закончились коррупционными скандалами, как это обычно бывает. Но и мы здесь можем сказать, ну все, как бы есть определенная возможность остановиться. Но мы видим с вами ситуацию на Ближнем Востоке. Мы понимаем прекрасно, что в любой момент после этого окончания Зеленский и его режим, который будет сохранять власть за собой, накачается, создаст новые силы, средства, новые штурмовые войска, наштампует, не знаю, миллионы дронов на склады. И эти дроны будут опять лететь в нашу сторону. Террористические акты не закончатся, дроны будут лететь, ракеты будут лететь. То есть вот эта угроза будет сохраняться все время. Это, знаете, как, ну, наверное, тут хорошо подойдет цитата Суворова: «Недорубленный лес снова вырастает». Вот этот режим, он снова начнет отрастать, и это огромный риск для нас. И Минские соглашения, откровенность Меркель, которая сказала, мы ее вооружали, она, это нам, как говорится, показатель. Более того, я не исключаю, что нам придется каким-то образом начинать влиять на союзников Украины, потому что вынесенные туда производства все и выжженная земля на территории Украины, ну, это как бы не устраивает нас, потому что вот эти заводы, которые там находятся, как в домике, по которым мы не можем ударить, это серьезная история. Да развернем ли мы какую-то деятельность, знаете, как диверсионную? Мне почему-то кажется, что да, потому что Запад нам сам дает такого рода возможности. А выкорчевываем ли мы здесь резидентуры западной разведки? Пока что ФСБ работает 24 часа в сутки. И, кстати, им, знаете, как говорят современным, большой респект. Но нам, как обществу, надо поднимать вопрос, что ребята должны иметь более высокий уровень социального обеспечения, зарплаты и всего остального. Потому что они получают не так,
1: маленькие, как даже срочники на фронте. Там, да, маленькие. Маленькие
0: это зарплаты. Да. Ребята там очень идеологически заряжены, и, конечно, их надо поддерживать. Вот. Посольства-то работают все.
1: Все посольства работают. Кстати, Андрей Францович, вот такой Вот такое уточнение мы сказали про поднять зарплаты. Я, конечно, за то, чтобы подняли зарплаты. ФСБ, полиции, да все, бюджетникам поднимайте зарплаты, я только буду рад. Но есть важное уточнение. Как-то раз Хинштейн, который ныне губернатор, а тогда еще был депутатом, и он курировал всю эту историю с силовиками, как мы знаем. Жень, происходит, он обязательно комментирует. Но и я позвал его в эфир, мы про полицию говорили, реформу обсуждали. Милиция, полиция, тогда была годовщина, и вот мы с ним тогда как раз обсуждали результаты, он сказал очень интересную мне вещь по поводу поднятия зарплат. У судей, говорит, высокие зарплаты, и что? Там коррупции нет? Смеетесь? И я тогда задумался, а ведь действительно, да. То есть зарплаты – это панацея или все-таки нет? По-вашему, вы как чиновник, скажите, пожалуйста, в прошлом чиновник.
0: Панацея. Все-таки панацея. Это реально панацея, потому что, ну, слушайте, судья постоянно заносит руку над миллиардами, особенно если это экономические какие-то, значит, дела, над миллиардами рублей. Вправо, влево он может, как говорится, ручкой своей качнуть. От этого сильно все зависит. Поэтому
1: соблазн высок, вы имеете в виду? Соблазн.
0: Ну, конечно. Ну, этот человек принимает решение. А представьте себе младший оперативный состав, лейтенанты, старшие лейтенанты. У них еще, знаете, как говорят, нет шкурниковых каких-то вопросов. А ему надо пахать день и ночь, преступников искать. У него нет точек соприкосновения. Ну, в качестве примера просто администрация президента...
1: Полиция может мигрантов там потрясти на улице, понимаете, чтобы...
0: Ну, конечно.
1: Документики... А тоже все-таки есть какой-то коррупционный момент. Все-таки он есть.
0: Ну, люди совершенно по-другому будут стремиться туда работать. Ну, вот в качестве примера просто сделали... Сейчас, конечно, надо индексировать, но там, на период, не знаю, там, 7-летней давности сделали высокие оклады, например, там, сотрудникам администрации президента. И в полпредствах очереди стояли из местных органов власти туда перейти на работу. Поверьте мне, именно из-за зарплаты. Потому что по региональным меркам это была хорошая как бы составляющая, все. И ты, когда там работаешь, ты выбирал себе лучших из лучших. Тебе не надо было искать какие-то моменты. А губернаторы сейчас через фонды доплачивают полиции в регионах, чтобы работали. Ну, потому что кадров нет. Потому что некоторые отделения полиции в некоторых регионах состоят, внимание, на 100% из женщин. Ну, потому что они местные жители, как бы, вот они, а другой работы нет. Поэтому, конечно, это сложный вопрос, но в моем понимании, как общество, учителя, врачи, спасатели, правоохранители должны получать выше рынка. Это должна быть элита, чтобы туда все хотели идти.
1: Угу. Да, но почему-то этого не делается. У нас огромный некомплект в МВД, вопрос стоит на месте, мы уже сколько об этом слышим, я не говорю там про врачей и прочее. Вот берем МВД, да, из простого. И этот вопрос никак не решается до сих пор. Некомплект постоянно. Говорит, некомплект. Что мешает решить этот вопрос? Денег нет у ведомства. Что-то не верится, если честно.
0: Ну, смотрите, если уж так смотреть, денег, конечно, всегда не хватает. Но мы сейчас с вами видим такое благоустройство в городах многих, мощнейшее, которое идет. Мы видим супердорогие проекты, связанные с дорогами, скоростными трассами и всеми остальными. Важный момент. Они... И нужны это серьезное развитие, драйвер роста, но не в ущерб каким-то другим вещам. Тоже я тогда приведу в качестве примера. Республика Беларусь. Я там работал, был дипломатом российским, и я люблю, если, знаете, если что-то подсмотреть, то почему нет? Любой городок, он весь чистенький, аккуратный.
1: Да,
0: нет каких-то точек,
1: правда,
0: где была высокая концентрация ресурсов. Когда миллиарды закатаны в какой-то памятник, шаг влево, улица, все полностью грязное, разбитое и так далее. Там вся деревня чистенькая. А у нас, я не буду называть населенные пункты, где есть какой-то федеральный проект, создается какой-то кластер, туда десятки миллиардов закатываются. Да, красиво. Но через улицу там дороги убитые. Там все обшарпанное, там ни подъехать, ни пройти. Вот не должно быть вот таких, условно говоря, резких перекосов. Сначала надо базовые какие-то вещи сделать, а потом уже переходить там на роскошь, на какую-то серьезную историю. Хотя, с другой стороны, мне кто-то говорит, слушай, можно так всю жизнь размазывать по чуть-чуть. А так вот здесь взяли, сконцентрировали ресурсы, памятник построили. Красивый, да, но он будет 500 лет стоять и радовать. Тоже как вариант. Тоже имеет, как говорится, место под солнцем такое решение.
1: Угу. Кстати говоря, вот про памятники заговорили. Я вот постоянно в силу того, что в детстве жил в Петропавловске-Камчатском, переживаю за регион, за Камчатку в целом. И знаю, допустим, как выглядит Владивосток, красивый, обустроенный, и не только потому, что там Восточно-экономический форум проходит, на Камчатке, по-моему, ничего не проходит. Но вот сколько памятников участникам СВО стоит на Камчатке, не только в Петропавловске вообще. Я знаю, что как минимум 5. Как минимум 5. Представляете? Я задаюсь вопросом. Не, это, конечно, хорошо, но, может быть, одним все-таки обойтись. Да? И не во всех регионах вообще есть памятники участникам СВО, при всем уважении. Но вот не везде. Так, на Камчатке уже, вот я вижу, смотрю, 5 точно. А может, и больше.
0: Ну, я помню, как один чиновник мне сказал. Говорит, ты понимаешь, мне, чтобы дальше двинуться по карьерной лестнице, мне надо, чтобы большие начальники, которые приезжают из Москвы, я им мог что-то показать, что это была моя личная заслуга. И если я бюджет буду размазывать тонким слоем, везде делать асфальт, лифты, подъезды, все будет ровненько, аккуратно, но мне похвастаться нечем. А так я сконцентрировал ресурсы. Я привез, показал памятник, я привез, показал какую-то школу, я привез, показал там какой-то спортивный городок, все остальное. Да, вокруг разруха, но начальник из Москвы это не увидит. Я его повезу по маршруту, который будет вылизан, и все фасады будут покрашены. И это позволит мне показать, насколько я здесь классный парень, как бы я могу двигаться дальше уже на федеральной должности. Логично, с его точки зрения? Ну, конечно, логично. И более того, эти люди растут и поднимаются.
1: Да, но есть нюанс. Вы вот как считаете, этот подход правильный? Ну, вот эти люди растут, это хорошо.
0: Нет, конечно.
1: Да? Прекрасно.
0: Смотрите, я не знаю, приводил вам здесь в эфире или нет.
1: Но приведите еще
0: раз. В одном городе мэр решил провести соцопрос. А почему его рейтинг после того, как он сделал дороги в городе, начал падать?
1: Так.
0: Он думает, ну что за... Я только пришел в регион, убитые дороги, я сделал дороги, а они... А мой рейтинг падает.
1: Что это?
0: Все до копейки было потрачено, никто не украл, все, новый асфальт. Так. Начали замерять, оказалось, что в городе убитые очистные сооружения, вода в кранах желтая, ржавая, и часто ее нет... Дети болеют, очень большие проблемы. Для города проблема номер один – вода, вот. А не дороги.
1: А что это он сразу же исследование провел?
0: Конечно. То есть нужно идти от запроса общества. Поэтому я всегда сторонник цифровой прямой демократии.
1: А это что
0: Почему
1: значит?
0: Чиновники, многие, принимают решения на своих каких-то убеждениях или на фейковых общественных слушаниях, что надо сделать вот это, а не наоборот? Поэтому в моем понимании должно быть какое-то мобильное приложение в регионе, в котором человек, как в Москве, например, сможет голосовать за то или иное распределение средств.
1: Слушай, может, вас это опять в чиновники вернуть? То ходите по телевизору, не хотите, да, устали. Ладно, спасибо большое. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Благодарим за выход. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Большой перерыв в начале следующего часа. Вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
6: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: В Москве час ночи. В Екатеринбурге 3. В Красноярске 5 утра. В Хабаровске 8. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
7: О важном.
8: Правительство России утвердило перечень из 53 регионов, для которых разработают программу повышения надежности электросетей. Распоряжение предписывает Минэнерго мониторить необходимость обновления списка и отчитываться перед правительством. Мониторинг планируют проводить до 2030 года включительно.
7: О сотрудничестве.
8: Великобритания захотела возобновить контакты с военным руководством России, чтобы предотвратить риск прямой эскалации. Британские военачальники опасаются случайных столкновений из-за отсутствия прямых переговоров с Москвой. Об этом передает газета The Times со ссылкой на представителя правительства королевства. Желание восстановить диалог возникло после того, как в июне российский корабль сделал предупредительный выстрел из-за опасного сближения с британским судом в Ла-Манше.
7: О судебных делах.
8: Двоих фигурантов уголовного дела о хищении при поставках мясных консервов для нужд военных объявили федеральный розыск. Правоохранители пока не смогли установить местонахождение подозреваемых. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Как отмечается в документе, расследование ведут в отношении бывшего начальника продовольственного управления Минобороны Виктора Таразевича, а всего по делу проходят 6 человек.
7: О помощи.
8: Нижнекамск прибыла специальная рабочая группа из Узбекистана. Делегация поможет гражданам республики, пострадавшим при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Миниханова. По поручению руководителя региона власти организовали всестороннюю помощь иностранным специалистам. Накануне при ударе дронов ВСУ по объектам города погибли 13 человек. Более 50 получили ранения. Часть из них граждане Узбекистана.
7: О спорте.
8: Российские пловцы заняли 3-е место в финальном заплыве смешанной комбинированной эстафеты 4 на 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Париже. Победителем стала сборная Франции. Второй финишировала команда Нидерландов. Всего на счету российских спортсменов 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград. Они выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек, китайский юань 12 рублей 18 копеек. В Москве в среду облачно, дождь плюс 15, плюс 19, в Санкт-Петербурге малооблачно, небольшой дождь плюс 13, плюс 18. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
7: Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии. На связи Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, телеграм-канал «Политджойстик». Марат, я вас приветствую.
9: Здравствуйте, еще и в Максе.
1: Да, еще и в Максе. Не прошло мимо вас, что партия «Яблоко» не будет представлять интересы народа в Госдуме.
9: Почему? Почему нет?
1: Почему нет?
9: Будет,
1: не знаю,
9: конечно,
1: почему.
9: Будет.
1: Так, будет, да, все-таки? Почему будет? Вчера же...
9: Смотрите, это же вчера сняли списочников, и то еще нет окончательного решения.
1: Я говорил, что отдельные могут просочиться яблочники какие-то, но сама партия...
9: 135 одномандатников выдвинуто, утверждено ЦИКом, а вообще округов 225. Одномандатных имеется в виду. Так. Вот они выдвинули 135, так что...
1: Нет, подождите, сама партия, как партия в парламент не пробьется уже. Все, это невозможно. Ее убрали. Отдельно взятые граждане...
9: Нет, Иван.
1: Ну, хорошо, нет, как?
9: Подождите,
1: как?
9: Значит, фракция образуется, когда какая-то определенная группа депутатов...
1: Так.
9: Да, вот Вот, например, у них там прошло 25, скажем, человек. Угу. Вот они объединяются и говорят, у нас фракция «Яблоко», все, есть фракция «Яблоко». Не важно, что это одномандатники, а не списочники. Ну, вот это вот хитрая заковырочка такая.
1: Тогда что случилось вчера, простите, пожалуйста, что вчера случилось? Что это было?
9: А вот вчера случился определенный казус, потому что после решения Верховного суда, судьи Верховного суда, будем еще читать, конечно, резолютивную часть,
1: так.
9: Можно это пообсуждать. Мне позвонил человек, который работает в системе избирательных комиссий. Очень квалифицированный эксперт.
1: Не Панфилова.
9: Сказал, что те факты... Нет. Я думаю, что она была занята другим. Но поручила.
1: Так, и что сказал?
9: И, соответственно, этот человек сказал, что эти факты были известны избирательной комиссии, но избирательная комиссия в силу обстоятельств федерального закона может проверять материалы только в ходе избирательной кампании. Все то, что до, она не уполномочена. А как мы видим, это, оказывается, влияет на регистрацию или снятие с регистрации. То есть, если бы Родина не заявила, соответственно, эти бы факты остались где-то в тени. Или Родина бы заявила через месяц, скажем, да, и вот уже кампания в разгаре, все там бегают, агитируют, а они говорят, а вот этих надо снять, да, и переделывай все бюллетени. И
1: спасибо депутату Журавлеву, спас номера. Россию, спасибо. Вы вообще к яблоку как относитесь? И вот эти все, плохо, скажем
9: плохо
1: так, это понятно, еще бы, кто хорошо, 1-2%. Уточните, пожалуйста, все эти разговорчики в строю про то, что их якобы или не якобы там Ходорковский финансирует, террорист, экстремист, агент наверняка. А если нет, то почему нет?
9: Это вы знаете, правда? Вот этот же человек, значит, мне пообещал прислать две аналитические записки относительно финансирования.
1: Так.
9: Как раз незаконного. Вот я их потом использую, если пригласите, еще и расскажу о них. То есть буду опираться на факты. Вот пока ощущение, что понятно, что единственное, куда все эти иноагенты Ходорковский и же с ним могли нырнуть в этот процесс избирательный легально, это, конечно, было только «Яблоко». Но это было бы не решение самой партии, это было бы решение отдельных функционеров или отдельных кандидатов, которые просто взяли бы кэш и организовывали бы свою кампанию. Кстати, обратите внимание, Явлинский благоразумно отказался возглавлять список. А это же сигнал был. Я думал, что он просто старый. Нет, он сразу почувствовал, что партию будут юзать. Не захотел в этом участвовать,
1: очевидно. Ну, он вообще человек системный, как мы знаем, Явлинский-то. Мы его за скобки выведем. Он, наверное, как отдельная боевая единица больше. С «Яблоком» он уже не хочет солидаризироваться. Но тут вопрос в другом. Нам вообще нужна, может быть, любая другая партия, не «Яблоко», а может быть, с другим финансированием в парламенте, как вы думаете, партия с реальной, а не деланной, ну, допустим, антивоенной позицией, ну, с позицией анти, я так скажу, это не только касается специальной военной операции. Нужна или нет?
9: Как знаете, нам же... Нам нужна дискуссия.
1: Все-таки нужна, да? Дискуссия.
9: Нужна дискуссия. Нужна. А вот с какими субъектами, то есть не обязательно это должна быть фракция в Государственной Думе, что мешает тому же «Яблоку» вести эту дискуссию не в рамках Госдумы. Как мы знаем, там есть крылатое выражение, да, Госдума не место для дискуссий.
1: Есть, да.
9: Я так не считаю, но тем не менее...
1: Но это правда, вы так не считаете, но так и есть, увы.
9: Но отменяет ли регистрация «Яблока» с федеральных выборов ее право эту дискуссию вести? Вот для чего обязательно нужен мандат? Вот это большой вопрос. Им же рот никто не затыкает, но ради бога выходите вот так же, разговаривайте в эфире «Комсомольская правда».
1: Кто?
9: Я там
1: кто
9: готов сесть и дискутировать. Ну, не знаю, какой-нибудь там ноунейм. Я вот даже не знаю на самом деле, в общем, кто у них там сейчас рулит-то всем процессом.
1: Рыбаков.
9: Вот вас знаю, Явлинского знаю. Рыбакова, значит, смутно, в лицо не опознаю. Извините, коллеги.
1: Митрохина знаете?
9: А Митрохина знаю, да.
1: Вот,
9: а
1: видите.
9: Он разве остался в списке?
1: Да, он там, по-моему, не в списках не знаю, в списках не значится или значится, я не в
9: курсе. А вот его тоже нет, кстати.
1: Но он при партии вроде до сих пор состоит. Вот. Политическим трупом его называли еще в 2011 году. Я сегодня с утра оставил даже видеофрагмент, как он приходил на КПТВ в 2011 году. Саша Яковлев, тогдашний ведущий, прямо его назвал политическим трупом, сказал, у вас поддержка у Яблока этого вашего 1-2%. Это 2011
9: это
1: год.
9: Правда.
1: Он обиделся.
9: И ничего не изменилось,
1: послал Яковлева в известном направлении и ушел. Представляете? Вот, да. Такие политики нам нужны.
9: Но это хамство. Нет, так нельзя.
1: Да.
9: Вот это и есть готовность вести дискуссию. Тебе дали площадку?
1: Ну, слушай, хорошо, а давайте там, видео повторим. Ну, пусть Марат посмотрит. И к тому же час назад его давали. Давай еще поставьте через пару мгновений.
9: Мне интересно было.
1: А вы не знаете, да? Вы пропустили. А на самом деле я-то
9: в «Комсомольской правде» Я кофе пил в это время.
1: Ну вот, вы не слушаете, что будет. И поэтому не знаете, что будет. А надо помнить слова из песни. Устроены так люди, да, желают знать, что будет. Сейчас через пару мгновений...
9: Хорошо, что мы с вами не на выборах, а то вы нас сейчас тоже привлекли.
1: За что? Вот, да. Марат, ставим видео, пожалуйста.
10: Только Египте. Очень жалко, что вы не знаете, но в Тунисе уже десятки лет люди выходят на улицу. И несколько лет назад тысячи людей выходили на улицу.
11: А в Египте
10: в Москве выходит. Десятки тысяч не выходят. Во-первых. Во-вторых, общество поддерживает современную элиту. Вас не поддерживают. Вы по всем социологическим опросам, согласны со всеми, все политологи говорят о том, что у вас меньше 1%. Вы политический труп. Я вас спрашиваю, что вы можете предложить, если вы встанете на месте элите? А вы говорите мне про Египет.
11: Я расскорбление от вас терпеть не буду.
10: Никаких оскорблений нет. Что вы можете предложить?
11: Вы говорите про политический труп. Я с вами отказываюсь.
10: Что вы можете говорить? Что вы можете предложить?
11: Разговаривать.
10: Сергей Сергеевич, что вы можете предложить?
11: Отсюда. Все. Ты так со мной будешь разговаривать здесь?
10: Понятно.
11: Пошел.
1: Ну вот этот фрагмент. Я-то помню. Понимаете, 2011 год. Серьезно, представляете? Вот так.
9: А это и есть демонстрация неготовности вести дискуссию. Острую, с острыми словами.
1: Вот мы если я вас политическим трупом назову, Марат, я вас политическим трупом назову, вы пошлете меня нафиг?
9: Нет, я вас не пошлю, я спрошу, какие у вас аргументы?
1: Вот.
9: Почему
1: логично,
9: вы так считаете?
1: Логично.
9: По каким позициям вы со мной готовы?
1: А он ссылается на социологические опросы. Понимаете, он говорит, ну, Саша Яковлев. Ну,
9: пожалуйста, Митрохин тоже мог достать свои опросы и сказать, вы знаете, нет, неправда. А у меня вот другие социологические опросы.
1: Да.
9: Но мы, как обычные избиратели, ждем всегда открытой, содержательной дискуссии. То, что журналист ставит в критической плоскости вопрос, это его работа. Работа
1: неблагодарная, между прочим.
9: И разъяснять. Ну, не знаю, у них достаточно привилегий, знаете.
1: Каких? Где, может, я мимо прошел? Где
9: мои привилегии? А вы знаете, что депутат... Депутат. Нет. Я не про журналиста, я про депутата. Господи. Депутат Государственной Думы имеет статус федерального министра.
1: Конечно,
9: на секундочку.
1: А зарплаты у министра все равно больше. Вот они и обижаются. Вот они и злые такие, кстати говоря. Вот они и хайпуют на всем, на чем только можно, понимаете? А что им еще остается?
9: Зато депутат может заниматься преподавательской деятельностью, зарабатывать там, подрабатывать.
1: Нет, зарабатывать,
9: по-моему,
1: не может.
9: Книги писать, издавать.
1: Книги может.
9: Может.
1: Творческой деятельностью заниматься вроде когда не запрещено, да. Но я вот не знаю точно. Я не депутат, не был, не зовут, сволочи.
9: Ну, лазеечки есть, Иван, есть лазеечки.
1: Да? Я вот не знаю, может быть, в комитет по туризму разве что меня можно отправить. У меня профильное образование, вот, я могу людей посылать. Не так, как Митрохин, кстати говоря, а демократично, между прочим. В общем, вас, ну, парламент, мы знаем, как будет выглядеть парламент, правда ведь? Давайте не будем тут, значит, пытаться играть в демократию.
9: Я не знаю, я вам честно скажу.
1: Да, вы список партий не знаете, который будет представлен.
9: Список партий знаю, там вот. Сейчас, если Яблоко окончательно исключат...
1: Нет, я не по бюллетеню, список партий, которые пройдут.
9: А вот это не факт.
1: Не факт?
9: Вот это
1: батюшки.
9: не факт,
1: неужто партия прямой демократии просочится, да, или эти, как она, зеленые просочатся, партия пенсионеров,
9: а вот зеленых зеленых совершенно не исключал, раз, во-вторых, я бы не исключал, что количество партий, которые преодолеют 5-процентный барьер, будут поменьше, не 5, а 4.
1: Может, пари?
9: 4.
1: Может, пари? Давайте пари.
9: Не люблю. Не играю, вообще никогда не играю. Даже не играю, когда играю в футбол.
1: Я понял, да. Я не играю, когда играют без правил. Давайте перерыв сделаем. Через 2 минуты продолжим. Уже на другие темы. Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти. Высшая школа экономики.
7: Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Эксперт по энергетике Александр Фролов о влиянии засухи на атомную отрасль Европы.
13: За последние 5 лет, то есть начиная с 2021 года, практически каждое лето, у европейских стран возникают проблемы с энергобезопасностью в области, в первую очередь, атомной энергетики и гидроэнергетики. И связано это с тем, что очень жарко, реки мелеют, по рекам становится сложно, во-первых, доставлять грузы. Кстати, от этого страдают еще и угольные электростанции. Так вот, гидроэнергетика, понятно. Если у вас мелеют реки, явно с гидроэнергетикой будет все не очень хорошо. А при чем тут атомная энергетика? Она при том, что в ряде случаев для охлаждения реакторов используется вот эта вот проточная вода. То есть берется она из речки, ну и дальше она в речку отправляется. С водой ничего страшного не происходит, она просто охлаждает не атомную часть атомных электростанций, тут все в порядке, все хорошо. Но если у вас температура поднимается выше определенного предела, то для охлаждения ее уже фактически нельзя использовать, и желательно остановить эти самые атомные электростанции. Главное, пострадавшее от этого процесса, это Франция. А если посмотреть еще шире, то главные пострадавшие соседи Франции. Потому что во Франции довольно большое количество атомных реакторов. Она занимает до сих пор 2 место по этому показателю. И во Франции при этом доля атомной энергетики в общей выработке электрической энергии достигает порядка 70%.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин в студии, на связи Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, автор канала «Политджойстик», наверное, есть и в Максе, правда ведь, не только в Телеге. Да, Марат?
9: Правда.
1: А, ну вот. Подписывайтесь. Друзья, чиновникам, сказал Владимир Путин, нужно привыкнуть к критике. У нас это депутаты, это же политики больше, правда, чем чиновники. Вот это политики. А чиновники, когда Владимир Владимирович говорит «чиновники», он все-таки обобщает, как вы думаете? Он имеет в виду, ну, весь политический класс политиков и чиновников, то есть и исполнительную власть, и законодательную власть. Я правильно понимаю? Или нет? Вот он говорит «чиновников».
9: Это тоже чиновники.
1: Вот смотрите, чиновников, как правило, все ругают, и по делам. Чиновники должны привыкнуть, что они работают, их работа не для того, чтобы их хвалили, а нужно получать удовольствие от самого процесса, добиваясь результата для людей, для которых чиновники работают. Это конец цитаты Владимира Путина. Но, нет, подождите, депутат это в первую очередь кто? Это законодательная власть, я правильно понимаю? И все-таки политическая деятельность, они занимаются политической деятельностью, правильно ведь? Или исполнители. Я вот тебе, честно говоря, я даже не знаю, это каков их статус? Проясните, пожалуйста, от депутатов Госдумы. Какой статус?
9: У нас с вами есть разные ветви власти. Есть судебная, есть исполнительная, есть законодательная. Есть тот орган, который совмещает полномочия исполнительного органа и законодательного. Он такой единственный. И это президент Российской Федерации. И это все чиновники, то есть это те люди, которые выполняют определенные функции, получая деньги из бюджета. Бюджет формируется за счет наших с вами налогов и налогов тех экономических субъектов, которые зарабатывают прибыль, да, или не зарабатывают, но платят какие-то отчисления социальные и так далее. Поэтому президент Путин это адресовал абсолютно ко всем. У нас с вами есть разделение уровней власти, это федеральная власть, Это региональная власть. Она, правда, встроена в федеральную, но тем не менее мы ее выделяем. И отдельная ведь власти – это органы местного самоуправления. Там тоже чиновники. Так что президент обращался к десяткам тысяч тех людей, которые живут на зарплату, получаемую из нашего кармана.
1: Угу. Так, теперь к...
9: Исчерпывающе.
1: Да-да-да. Ну, нет, в принципе, ответ есть. Спасибо большое. И вы вот у себя в телеге Политджойстик написали. Ну, по крайней мере, я больше телегу читаю. Только сейчас дошло. Против России воюют три постоянных члена Совета Безопасности ООН. США, Франция, Британия. И из переменных Дания, Греция, Словения, Латвия. 7 членов Совбез ООН против одной России. И Китай вроде как в нейтрале. А Конго, Либерия, Сомали, Бахрейн, Пакистан, Колумбия, Панама из числа переменных на этот год не в счет. И этот орган называется Советом Безопасности ООН, то есть Советом Безопасности планеты Земля. И вы что-то там дописываете про перепишем устав потом. Давайте перепишем.
9: Совершенно точно надо смотреть в современных реалиях, что из себя должна представлять эта организация, и какие цели, и какие задачи она должна решать. Потому что ООН образовывалась после Второй мировой войны. А потом был СССР, противостояние Запад-СССР, потом был распад СССР, еще не было таких сильных государств, как Китай и Индия. На Ближнем Востоке никто не знал, что там сядут такие огромные, значит, мешки денежные и не будут знать, куда их девать. И это же все влияет, влияет на мировую политику. Мы не знали, какую роль будут играть нефть и газ в экономических отношениях, торговые пути. А ООН была создана для того, чтобы подумать, как жить лучше на этой планете Земля. Вот они подумали, а потом их взяли, отодвинули. Ну или давайте скажем, что этот орган недееспособный, и он только что-то фиксирует. Они же фиксируют постоянно, это плохо, это плохо. И, соответственно, Совбез, это же был такой орган, который, в общем, возглавляют постоянные члены, а остальные туда заскакивают на год, на два, фактически без права голоса. Ну что такое Бахрейн, да, по отношению с Россией? Ну, с уважением, конечно, но вообще ничто. А вот Китай, который... Мы же рассуждаем часто, что у нас партнерские отношения. Почему я говорю, что он в нейтрале? Вот у меня знакомый занимается дронами. Часть деталей берет в Китае. Приезжает на завод, а там в приемной сидят украинцы. И вот украинцы заходят к этому генеральному директору, потом он заходит. Хорошо это? Нет.
1: Они прям по очереди, да. Я так понимаю, заходят, да?
9: Ну, по очереди, да, как записались.
1: Потрясающе.
9: Значит, надеюсь, что цена, по крайней мере, одинаковая. Вот такие реалии.
1: А вы, вы когда говорите «надеюсь», подозрения-то есть по этому поводу одинаковые или все-таки нет? Или кому-то скидки?
9: Переспрошу потом у друга. Честно говоря, очень не
1: хочу. Уточните, пожалуйста, да, уточните.
9: Да, уточню. Вот очень важный вопрос. Спасибо за него.
1: И вот вы пишете, что против России воюют три постоянных члена Совбез ООН и называете США. Да? Так все-таки США воюют против нас. Потому что Трамп-то недавно сказал, что он не поставляет оружие Украине, а продает европейским странам, а они уже там делают все, что хотят. Я вот хочу понять, все-таки США воюют против нас или нет? Загадка века.
9: Нет, это не загадка века. Определенная часть американской элиты продолжают воевать против нас.
1: Нет, смотрите.
9: Если мы видим с вами.
1: Определенная часть американской элиты – это не США, да, а определенная часть американской элиты. Понимаете?
9: Но они представляют власть. Если верхняя палата Конгресса, мы называем ее Сенатом, вчера или позавчера принимают решение, вчера, а введение санкций против Российской Федерации и Ирана, и все это увязывают с военными.
1: Это до решения президента, по-моему. Давайте уточнять, да?
9: Это до решения президента. Вот. Поэтому я говорю, что часть американской элиты. Посмотрим, Трамп присоединится вот в этом решении к этой части американской элиты или нет. Но уже Трамп присоединился, когда дает разрешение Турции на передачу определенных запасов ракет, американских ракет, продать их Украине. А это уже Трамп внес через свою администрацию запрос в Конгресс. Они, правда, старые, у них там срок годности истекает, поэтому они стараются спихнуть на Украину эти ракеты. Но это несколько сотен все-таки ракет, знаете. Мы их умеем сбивать, это украинцы признают, но тем не менее, тем не менее.
1: И вы еще пишете про то, что со знаком вопроса подталкивают финны Украину к сдаче. И вы это о чем вообще? По-моему, и президент Финляндии Стуб из «Голуби мира», из человека, который, в общем, призывал вдумчиво
9: относиться... Играет в гольф хорошо.
1: Да, да, с Трампом. Ну вот он призывал вдумчивее относиться к конфликту, он хотел выступать переговорщиком, потом он как будто бы вектор поменял, я не знаю, переоделся или еще что-то сделал, переобулся. И сейчас у него, конечно, другая риторика. Финны в этом конфликте в каком статусе находятся, как вы думаете?
9: Финны находятся в этом конфликте в ожидании того, а если вдруг на самом деле вот эти ястребы европейские спровоцируют войну с нами, и кто первый попадет под удар наших вооруженных сил? Это прибалты и финны. Это вначале ты возглавляешь это государство, и ты так хоракоришься, да, очень петушком ходишь. А потом тебе приходят эксперты и говорят: ты знаешь, парень, вообще русские для того, чтобы освободить себе проход на Балтике, да, а Финляндия же, в частности, запирает нас, она у нас все просто уничтожит за 5 минут. Орешником там, не Орешником, Посейдоном. Но они будут открывать себе проход в Балтику. И это просто неизбежно. Мы будем вынуждены взять и навести вот так вот луку, да, на Финляндию, военную луку, и на Прибалтику. Вот этот парень понял, что как-то не очень хорошо, если ты любишь финнов, а не только играть в гольф с Трампом.
1: А мы, вот Россия любит финнов, скажите, пожалуйста, или нет? Ну и заодно...
9: Нравилась Финляндия.
1: Да, мне тоже нравилась Финляндия, но вот потом что-то у них произошло в голове, они даже авиасообщение с нами отменили, граница закрыта, я уж не знаю почему, кстати говоря. Вроде не Прибалтика, вроде меняемые люди.
9: А они там избрали девушку премьером, которая любила танцевать и находиться под воздействием определенных веществ, как это говорят сегодня.
1: Ну, девушка уже давно же не работает. Это самое.
9: Девушка не работает, поэтому, слава богу, значит, появился вот этот высокий мужчина с ослепительно белой улыбкой, умеющий играть в гольф, ну и чуть-чуть с мозгами. Так что в Финляндии немножко ситуация поворачивает. Плюс, конечно, как только наши туристы перестали ездить, а это же был такой туризм, где-то выходного дня, то есть люди садились...
1: Это не просто туризм, вообще товарооборот и прочее, конечно.
9: Да, и сейчас все эти восточные области Финляндии, они просто лежат, дрыгают ножками. Денег-то нет, они жили за счет того, что наши туристы приезжали. Да я сам там был, в общем, пару раз. Говорю, что мне, в общем, понравилось. Дедушка сидел, играл на пиле музыку. Я ему денежку дал там небольшую. А сейчас его никто не подает.
1: Это правда, да. На самом деле работы стало сильно меньше в Финляндии. Но, тем не менее, это наш сосед. И вот не в пример Прибалтики, я к финнам отношусь значительно лучше, чем... Ну, я уже сказал, к Прибалтике. Спасибо! Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, автор канала «Политжойстик». У нас перерыв, новости, рекламы, анонсы. Микрофон будет работать. Пообщаемся сейчас с вами. А после этого вернемся в эфир. Впереди много интересных тем, касающихся внутренней политики, друзья, не международки. На всякий случай предупреждаю.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Константин Кнырик о логике ударов возмездия российской армии по Украине.
13: То, что сейчас происходит на Украине с абсолютным отсутствием судоходства, с назревающими и вряд ли разрешимыми проблемами с топливом, с энергетикой, это результат ответных действий, а не инициативных действий России. И эти ответные действия, они были спровоцированы украинской властью. В этой части очень многим у нас там в России, да, не нравится, что мы там говорим ответный удар, ответный удар, ответный удар. Но с точки зрения правильной формы и, кстати, честности, честные абсолютно формы пропаганды, вот эти ответные действия рано или поздно в осознании рядового украинца, понимание, что это были конкретно ответные действия, оно появится. Скорее всего, тяжелой, сложной зимой этот процесс осознания, он будет быстрее. Это факт.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
7: О сотрудничестве.
8: В ООН высоко оценили сотрудничество России и США, которое привело к освобождению американца Роберта Гилмана. Зам официального представителя Генсека международной структуры выразил удовлетворение успешным контактам двух государств. Он отметил, что дипломатические усилия Москвы и Вашингтона принесли положительный результат. Ранее о возвращении осужденного военнослужащего на родину заявил

0: находившегося в федеральном розыске, задержали в Белоруссии. Его уже передали России и арестовали по обвинению в мошенничестве.
1: О пожарах.
0: Специалисты ликвидировали пожар во Дворце культуры Выборгский в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС. Возгорание произошло на крыше здания. Его площадь составила 400 квадратных метров. По данным ведомства, никто не пострадал.
1: О бизнесе.
0: Marketplace Wildberries продлил льготные условия для продавцов, торгующих со своего склада. Компания зафиксировала действующую систему поддержки до конца января 2027-го. Как отметили представители сервиса, партнеры продолжат пользоваться сниженной комиссией за быструю отгрузку заказов, скидками на обработку товаров в пунктах выдачи и бесплатной настройкой выходных дней. Wildberries ввел дополнительные меры поддержки продавцов после атак на свои логистические центры.
1: О медицине.
0: Калининградские медики успешно приняли роды у женщины с весом почти 200 килограммов. Пациентки провели досрочную операцию кесарево сечение на 36-й неделе беременности, сообщили в региональном Минздраве. Как отметили ведомстве, из-за экстремальной массы тела роженицы хирургическая бригада работала в условиях повышенных рисков. Но в итоге на свет появился здоровый мальчик массой более 4 килограммов.
1: О музыке.
0: Музыкальный сервис Spotify решил убрать виртуальных исполнителей из общих рекомендаций и пометить их специальным тегом. Платформа рассчитывает отдавать приоритет живым артистам. Об этом сообщили в компании. По словам представителей сервиса, авторы смогут сами указывать использование нейросетей, а скрытые случаи алгоритмы определят автоматически. Новые правила заработают в середине сентября.
1: Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Бурятию встретился с урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока. Депопуляция территории недопустима для такой большой страны, как Россия, заявил Путин в ходе встречи. По словам президента, стране необходимо найти оптимальное и сбалансированное решение, которое позволит не допустить сокращения населения на территориях с учетом современных технологий интернета, искусственного интеллекта и других IT-возможностей. И поручил проработать типовые решения для развития малых городов. К нам присоединяется Илья Заливухин, архитектор-градостроитель, федеральный эксперт по развитию городов и агломераций. Илья Вячеславович, вас приветствую. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: Вы знаете, не так давно проходила новость. Я сильно удивился, когда увидел список. Значит, новость звучала так. В России могут исчезнуть почти 130 малых городов. Это было в августе 25 года, 5 числа, то есть год назад как раз новость проходила, 130 малых городов. Там список удивительный. Я вот назову два города, которые меня точно очень сильно удивили. Это Трубчевск в Брянской области. Потрясающий, маленький, хороший городок, в котором я бы с удовольствием, кстати, жил, не будь я привязан к студии, с живописным видом. Или, допустим, Торжок в Тверской области. Тоже очень красивый городок, кто ездит, знает. И когда я слышу новость про то, что он может исчезнуть, меня, честно говоря, удивляет. Я понимаю, что какие-нибудь города, да, в которые приедешь, ну, в общем, нет там ничего, ничего особенного, пара домов, ну и все. И такие могут исчезнуть, понимаешь даже, почему это возможно. Но, видите, список гораздо шире. В общем, проблема, как я понимаю, все-таки остро стоит для нас, да? Вот по-вашему, насколько остро и насколько возможно, что такие города, как Трубчевск, Торжок и многие другие замечательные живописные городки, которые реально под угрозой исчезновения. Вам слово, пожалуйста.
3: Смотрите, ну, действительно, что такое город? Город – это не здание даже, да, которое мы привыкли видеть. Город – это инфраструктура. Да? То есть это социальная инфраструктура, это объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта. Это инженерная инфраструктура. Да? То есть, понятно, все коммуникации плюс водно-зеленый каркас и транспортная инфраструктура, плюс рабочие места. То есть это огромное количество, на самом деле, ну и вложений, да, финансов, причем постоянных. Ну, например, инженерную инфраструктуру нужно менять, да, модернизировать каждые 25 лет. Это означает, что, в принципе, каждый год надо что-то достаточно серьезно менять в инженерной инфраструктуре и так далее. Вот. Что это все означает? Это означает, что в каждый из этих городов нужно вкладывать средства, да, значит, на развитие этой инфраструктуры и модернизацию. И, соответственно, делать это по определенному плану, Почему? Потому что, ну, понятно, да, что средств невозможно, да,

0: просто на все города, да, распределить. Поэтому нужно даже распределенные средства эффективно использовать. То есть делать то, что действительно нужно данному конкретному городу. Возможно, это рабочие места, и чаще всего это создание рабочих мест, это инженерная инфраструктура и так далее. Вот. И поэтому сегодня этот процесс, он идет, разрабатываются планы, да, на основе этих планов городов, мастер-планов городов, делается финансирование, распределяется, и начинается процесс создания этой инфраструктуры. Но он не быстрый, да, скажем так. Поэтому на все это нужно время. И, замечательный торжок, в котором я был, там действительно нужно достаточно много вложений, как и в любой другой город.
1: А вот вложений во что? Давайте
0: в инфраструктуру. Ну, смотрите.
1: А что такое инфраструктура?
0: Это что? Смотрите, я вот только что, да? Ну, давайте еще раз. То есть это все, что касается инженерной, например, инфраструктуры. То есть это газ, это канализация, это водопровод. Да? То есть это все то, что, чем люди пользуются, да, в своих домах. Причем развитие малых городов необходимо ориентировать на развитие индивидуальных частных домов, в которых люди будут жить в городе. Да, это возможно. Например, в Торжке. Да? Не надо строить многоквартирные дома, даже трехэтажные дома не надо, не говоря уже о небоскребах пятиэтажных домов. Я уже не говорю про выше.
1: Про человейники и прочее, конечно.
0: Про человейники, это вообще отдельная история. То есть, соответственно, в малых городах мы с вами можем спокойно совершенно строить город из индивидуальных частных домов, кстати, которые может делать девелопер, да, брать какой-то кусок города или фрагмент земли через программу комплексного развития территории, точно так же развивать это какие-то заброшенные территории, бывшие промзоны там и так далее, которые по плану предназначены под жилищное строительство, развивать индивидуальными частными домами, создавая всю необходимую инженерную инфраструктуру, дороги и так далее. С помощью, конечно, муниципалитета. Да, потому что тут надо понимать, что никакой девелопер, да, на себя все это взвалить не сможет. Это должна быть задача, государственная. И тут вот важно не ошибиться, да, в вложении этих средств. Поэтому очень-очень-очень нужно правильно сделать стратегический план развития города, обсудить его со всеми, да, согласовать и дальше по нему реализовывать. И тогда эффект будет. Год от года будет. У нас были примеры таких небольших городов, когда в течение 10 лет они приводились, действительно, например, да, вот Наро-Фоминск, небольшой город, который легко увидеть, каким он был 10 лет.
1: Подмосковье, да.
0: Каким он был 10 лет назад и каким он сейчас по мастер-плану за счет комплексного вложения средств постепенно вместе с девелоперами, с администрацией, муниципалитетом, все это привелось, соответственно, в порядок.
1: Илья Вячеславович, я с вами немного не соглашусь, именно что немного, потому что, газ-вода – это то, что человеком, воспринимается как нечто естественное, то, что должно быть, по умолчанию, знаете, такая базовая настройка, а на самом деле, у кого не спроси, молодежь или люди даже постарше, почему вы хотите уехать, а что здесь делать? Делать нечего, и это не про газ и воду. Это самый, кстати, популярный вопрос, который звучит на вопрос, простите за тавтологию, собираетесь ли вы уезжать отсюда, или почему вы собираетесь уезжать? А что здесь делать? Чем тут заниматься?
0: Смотрите, это естественный вопрос, но нужно решать сначала, да, понимая базовые проблемы, потому что здесь делать, это замечательно, но вопрос в работе, да, где работают люди, да, то есть, например, в каждом городе это по-разному. Например, Торжок, конечно, это, возможно, туризм, причем очень активный туризм. Без электричества, мощности, газа, воды, дорог и так далее развивать туризм невозможно. Одними указателями это не сделаешь, что здесь у нас то, здесь у нас другое. Поэтому, если мы хотим с вами какие-то сохранять наследие, да, сохранять и развивать какие-то туристические активности и так далее, нужны мощности, нужна инфраструктура. Поэтому все-таки на этот вопрос, что здесь делать, можно ответить только комплексно. То есть нельзя сказать, что давайте мы будем здесь фестивали проводить. И за счет только фестивалей город вытаскивать. Нет. То есть нужно всю инфраструктуру, образование, да, школы, детские сады, все это нужно делать не хуже, чем в Москве. Ну, то есть, соответственно, с такими же примерно бюджетами на одного человека в год, как в Москве. Вот если вот примерно к этому мы будем стремиться, то есть, соответственно, бюджеты будут расти у городов, и, соответственно, будут делаться те проекты, которые действительно нужны, то постепенно, как бы, да, вот появится, что здесь делать. Будут создаваться набережные, понятно, благоустройство там и так далее. Но, вы понимаете, их не надо делать ради благоустройства. Поэтому здесь нужно просто понимать, где-то это может быть даже, знаете, заброшенная набережная. Ну, например, во Флоренции заброшенная набережная. Или в Риме заброшенная набережная. Но это не мешает людям там что-то делать, развивать туризм.
1: Ну, Флоренция вообще туристический городочек, да,
0: конечно. Да, но он заброшенный. У него набережная, собственно, ну, как бы заросшая просто травой.
1: Но за пределами центра там делать нечего, да, это правда.
0: Да, даже в центре она... Нет, смотрите, просто я к тому, что не нужно все там благоустраивать по принципу там, да, каких-то городов. У каждого города есть свое какое-то, своя изюминка, да, нужно смотреть, как это все как бы привести в порядок. Ну, конечно, вкладываться в историческое наследие. Это тоже огромных денег стоит. То есть все это реконструкция, реставрация, да, сохранение памятников. Что такое сохранение? Вообще памятники не могут просто сохраняться. Они могут либо, собственно, реставрироваться и улучшаться, ну, как бы, да, приводить в порядок, либо они деградируют и разрушаются. Да? Они не могут просто так стоять и сохраняться. Да? У них как бы два пути, вверх или вниз.
1: Кстати, вот мы в контексте этого разговора часто говорим про Колыму. Там, кстати говоря, есть определенные программы по привлечению людей в этот самый регион. А на самом-то деле более 100 опустевших населенных пунктов упразднили в России. В них было до 64 жителей. Ну, от нуля до 64. Села и деревни призраки, были обнаружены более чем в 10 регионах страны. На место лидера по итогам года уже второй раз претендует Костромская область. Там исчез 21 населенный пункт. На втором месте традиционно расположилась Новгородская область. А ведь это живописные регионы. Во всех смыслах этого слова. Вот в чем проблема. 30 секунд тут, наверное, даже прокомментировать нечего. Если есть что сказать.
0: Прокомментировать можно то, что сейчас называется транспорт скоростной. Да, и тут же Новгородский регион и так далее будет подключен к высокоскоростным магистралям. Да, то есть будут остановки. И люди просто могут там до той же Москвы и Питера доехать быстрее, чем на метро, возможно. Ну, не быстрее, но на машине точно
1: быстро.
0: Быстро
1: вы имеете.
0: Быстро.
1: Да, спасибо.
0: Поэтому будет развиваться.
1: Илья Заливухин, архитектор, градостроитель, федеральный эксперт по развитию городов и агломераций. Благодарим за выход. Перерыв у нас впереди, друзья. Но скоро мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт по энергетическим исследованиям Вячеслав Кулагин о кризисе на газовом рынке Европы.
4: Достаточно тревожная ситуация на европейском рынке, поскольку порядка 15 лет ведется там вот этот учет, соответственно, запасов всех стран, и сейчас минимальный уровень за всю историю наблюдения. Причем, если там лет 15 назад это было не так страшно, потому что были стабильные поставки российского трубопроводного газа зимой, то теперь мы понимаем, что ситуация куда более сложная. И с Россией поставки в прежних объемах не ведутся, и неопределенность есть с Ближним Востоком, что там дойдет или нет, из Катара непонятно. А запасы действительно на достаточно низком уровне находятся, которые, ну, пока далеки от того, чтобы надежно пройти зиму. Ну, плюс к этому, опять же, жара, обмеление рек, соответственно, гидроэнергетика дает меньше электроэнергии, атомные станции отключаются, соответственно, повышенный расход, в том числе газа, идет на обеспечение текущих нужд, что еще более осложняет подход к зиме. Ну и, опять же, если вспомнить, что в январе ЕС планирует полностью отказаться от поставок российского, в том числе и СПГ, то вот здесь возникает вопрос, собственно говоря, как тогда проходить зиму, потому что июль вот отметился еще таким интересным фактом, когда, например, Бельгия 100% СПГ закупила именно в России.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: с понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин действительно в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Финальный выход на сегодня. Приглашаем к разговору Сергея Ефимова, заместителя редактора отдела культуры и телевидения «Комсомольской правды». Сережа, я тебя приветствую. «Последний богатырь Колобок», выход этого фильма ознаменовался скандалом, как пишут. На самом деле, еще до премьеры стало известно, что ради этого самого «Колобка» перенесен на 2 недели выход фильма «Человек-паук. Новый день», который, кстати говоря, анонсируется как один из лучших фильмов Marvel. Не знаю, не смотрел пока что, но надо сказать, что вот как раз серия с Томом Холландом, она самая популярная во всей франшизе. Среди всех, я имею в виду, «Человек-пауков», а их было выпущено немало за 15 лет, где-то, за 20 лет начинает. Когда там вышел первый фильм, где-то в начале нулевых, да? И вот этот с Томом Холландом, конечно, самый популярный. Значит, волна гнева обрушилась на того же режиссера, этого самого «Колобка», Антона Маслова. Он написал в соцсетях, что ему приходит сообщения в личку, от которых волосы дыбом, угрозы, проклятия, пишут жене, семье. Почему такой отвратительный «Колобок»? Рейтинг на Кинопоиске у этого самого «Колобка» всего 3%. Слабенький, конечно. Тебе слово, пожалуйста. Что происходит? Хороший фильм, плохой
6: фильм?
1: Между
6: прочим, рейтинг растет. Растет. Да, между прочим, рейтинг растет вчера. Он еще
1: был 2,9, да.
6: 2,9 был, да. Да ничего не происходит. Интересный, классный скандал. Наконец-то в этом в киноболотце российского большого кино, которое показывает в кинотеатрах, что-то происходит. Я только рад. Другое дело, что этот скандал не смогли обратить себе на пользу маркетологи «Колобка», потому что, ну, многие, наверное, знают, «Комсомольская правда» об этом писала, Антон Маслов, замечательный, кстати, режиссер, далеко не последний, он снял первый сезон «Вампиров средней полосы», например, и блестящий недооцененный сериал «Бесстыдники», ремейк такого американского хита.
1: Он ему всего 39 лет. Ему всего 39 лет, это молодой
6: нормально,
1: парень.
6: Нормально. Да. Просто он в самом соку, да. Ну как, для нас с вами Иван молодой, конечно.
1: Да-да-да.
6: Зрелый мужик.
1: Между прочим, вот, он у меня стремился... всего на год старше, Сережа. Между прочим. Ну ладно. Все.
6: Да, ну мне в дети годится. Я немножко утерял нить беседы, в чем у нас вопрос. С «Колобком» все хорошо. На сегодняшнее утро он собрал уже... Нет... Как говорится, «Колобка» не смотрел, но скажу. 290 миллионов рублей он собрал, не прошла еще неделя проката. Сейчас лето. Можно сказать, что хейт вокруг «Колобка» никак не сказался на его сборах. Другое дело, что они, конечно, по нынешним временам приличные. Он сейчас лидирует в прокате. На «Смешариков» никто, значит, бочку не катил, но у них все сильно хуже, хотя они стартовали в один день, в четверг, 6 августа. 290 миллионов – хороший показатель. И миллиард он точно соберет. А чтобы ему окупиться хотя бы по нулям, надо собрать 2 миллиарда рублей. Наверное, и это соберет. Другое дело, что сейчас в кино ходит... Сама привычка ходить в кино, она у нас пропадает. Это все началось в ковид, и потом продолжилось на фоне ухода всех западных франшиз, большинства, да, большинство голливудских фильмов у нас либо не показывают, либо показывают в пиратском прокате. Что касается самого фильма, вот в этом конфликте, знаете, что печалит? То, что никто не извинился. Реакция молодой аудитории, это вряд ли дети, все-таки «Человек-паук» это... Вселенная Марвел все-таки это не детская вселенная. Комиксы продаются с пометкой 18+. Это молодая аудитория, до 40 лет, я бы сказал. Как говорится, в интернете всякое бывает. Могут и матом покрыть, как произошло в этом случае. Но одно дело, когда это делает взбешенный зритель, он имеет право на существование. Это интернет, в конце концов, да? А другое дело, когда это уважаемый режиссер, который с примкнувшим к нему актером, скажем так, в кавычках, Дмитрием Журавлевым, непрофессиональным актером, комиком, значит, кроет матом мужика откуда-то там, который позволил себе усомниться в качестве мультика. И никто после этого не извинился, понимаете? Хотя, наверное, стоило выйти. И опять же, вот эта история с Человеком-пауком. Значит, аудитория, мне кажется, вот таких фильмов, она немножко устала от запретов, поэтому вцепились в этого несчастного Колобка, значит, совершенно на пустом месте. И вот эта вот агрессия, этот хейт со стороны рассерженных зрителей, назовем их так, она очень сильно подогревала самим творческим составом Колобка, режиссером, актерами и даже Гарри Харламов, который, наверное, главный комик страны. Даром, что у него нет актерского образования, позволяет себе такие заявления. Да что вы ко мне пристали с Человеком-пауком? Мне плевать на Человека-паука, я люблю Бэтмена. Ну, нельзя так. Все, как говорил один китайский лидер, светлая ему память, пусть цветут все цветы. И колобки, и, значит, Человеки-пауки. Но раз уж мы говорим еще и о качестве фильма, я прочитал 500 миллионов с рецензий, и все мои какие-то предположения, ожидания, они подтверждаются, потому что, ну, знаете, еще все устали от этой вот, значит, вот этой вот сказкобесия, да, много лет подряд уже все сундуки советские вскрыты, все там всковырнуто, все сюжеты разобраны, проблема такая, сказок не хватает, добрались до Колобка, которая, напомню, вообще-то даже не сказка, это детская потешка, длительностью там 20 секунд ее надо рассказывать, максимум минуту. И, значит, что мы видим? Мы видим сюжет, некий новый сюжет. Понятно, что там детка с бабкой ничего по сусекам не мели. И все это представляет собой голый сюжет, голую фабулу, я бы сказал. Некий набор смешных сценок, за которым нет смыслов. А все-таки великая голливудская, диснеевская продукция, да, анимационная, сказочная, она подразумевает смыслы и сюжеты. И а наши сказочники, назовем их так, занимаются тем, что эксплуатируют нашу с вами, Иван, ностальгию по детству, детской аудитории. Вот глубоко пофигу, я бы сказал, это интеллигент выражаясь, да, этих новых сказок. Они их не смотрят, либо не понимают, спят и сидят во время сеанса в телефонах. Мой сын, который уже большой,
1: он сколько сказал, твоему? Я его помню, давно я его видел, правда. Сколько ему лет?
6: Сейчас он уже большой, ему 27 год, но он со мной не ходит ни на какие сказки, да, и не ходил, будучи подростком. Последний был Чебурашка, и он сказал, это издевательство над советским каноном, говорит мне ребенок этих времен, который уважает советский канон. И тут схлестнулась, как говорится, нашла коса на камень, и здесь, не оправдывая хейта, значит, угроза, никто не должен никому угрожать, надо выбирать выражение. Все-таки я чувствую, что вот такую большую вину на вот этих сказочек наших, которые спешат оскорбиться, когда все валом не валят на их сказки, не выбирает слов для разговора с аудиторией. Вообще, «Последний богатырь» – это самая успешная и, в принципе, милая франшиза. Да? И «Колобка» люди уже знают. Он уже появлялся в двух франшизах, как «Последних богатырях», как второстепенный герой. Наконец, его сделали главным героем. И от того, что доносится из кинозала, из критики, прочитайте блестящую рецензию Дениса Корсакова, нашего обозревателя на сайте «Комсомольской правды», немножко, как говорится, волосы шевелятся, потому что, видите, у меня хохолок вот привстал, это все от Колобка, так-то у меня ровная укладка. Ну, там шутки, уровни, знаете, это стёб пацанов таких вот камеди-клабовского разлива, там вот, понимаете, вот на уровне Стёба, тут не Гарик виноват, он просто актер, да. Никто не делал попыток. Вообще кино не обязано получаться удачным всегда. Американские фильмы с тем же успехом представляют собой шлак. Больше, чем полностью, да. Потому что все-таки искусство, оно вот то получается, то нет. Никто не может это, значит, по заказу сделать. Но здесь сама попытка не прослеживается. Какие-то тупые, глупые шутки, которые, наверное, даже не стоит слышать детям 6+, да. Это такая вечная категория. Я бы не видел только киношников. Они сами заперты, знаете, во все. Они сами между Сциллой и Харибдой проходят. И этот вот, вспоминаю другой фильм, ныне популярный. Значит, в узеньком коридорчике возможности, когда нельзя примерно ничего. И вот они нашли себе вот этот вот юмор, значит, предпубертатных подростков. «Покажи жопу», посмеялись, вот это все, да? Вот. И Маслов, его реакция, когда он говорит электрику, что у этого электрика плохие электрощитки, причем плохие, это я сказал, потому что у нас нельзя ругаться в эфире. Но это если ты уж сказал, все мы можем, Иван, ну что ж говорить, мы можем поругаться, ругнуться.
1: Можем.
6: Ну извинись, найдите этого электрика, купите ему билет, посадите его в дорогой кинотеатр «Москва», где билеты, так сказать, очень дорого стоят. Да он у вас расплывется там просто и скажет, блин, как я ошибался, какой хороший колобок, русское творчество, значит, победило. А вот это было бы круто. А вставать в позу в белое пальто, кино сейчас дорогое развлечение. Средний билет стоит 400-450 рублей. Я ходил на «Одиссея» за 790. Ребят, ну это дорого. Вот, если идешь с семьей, ты там купил попкорн, еще кока-кола там стоит, разумеется, не как в магазине.
1: Ну, короче, как в театр сходить, получается. Да,
6: ну, в театр, конечно, это отдельная тема, но 5000 – это ты по-бедному сходил вдвоем-втроем в кино. Ну, ребята, ну, будьте с уважением. Вы вообще-то для нас его снимаете. Любите всех зрителей, хороших, Дениса Корсакова, электрика, который говорит, что у вас колобок дурацкий. А колобок, ребята, злой и страшненький. Ну, многим так кажется. Например, мне, да? Просто я это оправдываю, потому что жизнь у колобка тяжелая, его все хотят сожрать, а в новом фильме его вылепившая красивая девочка, актриса Мила Ершова, хотела зарезать, вы понимаете, согласно тайному ритуалу. Я уж молчу, там большие претензии к вкусу, значит, сценаристов. Ну, это какая-то точка финальная в этом сказочном сказкобесии. У нас еще впереди много сказок, они снимаются просто
1: нон-стопом,
6: огромным потоком.
1: Да.
6: Нон-стопом, причем там будут и хорошие сказки, но по ним уже колобок, значит, вмазал, так вмазал.
1: Сережа,
6: не хочется идти уже.
1: Я вынужден тебя прервать. Спасибо большое. Кстати говоря, и хорошие сказки можно плохо снять, а плохие хорошо, и наоборот. А на «Одиссею» 10 секунд. На «Одиссею» рекомендуешь сходить? Просто сказать да, да, нет.
6: Я вообще не люблю большое кино с кинотеатров. Я думал там поспать вместе с сыном, который смотрел, но это обворожительное кино.
1: Спасибо. Сергей Ефимов, заместитель редактора отдела культуры и телевидения «Комсомольск». Правды. Всем спасибо. До свидания.
5: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи. В Нижнем Тагиле 4. В Томске 6 утра. Во Владивостоке 9. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
5: О важном.
7: Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. До этого президент находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области. Как сообщили в Минобороны, маневры под руководством адмирала Виктора Лиины стали основным мероприятием боевой подготовки флота в этом году. В акваториях Японского и Охотского морей, а также Тихого океана задействовали порядка 60 кораблей и подлодок, 30 летательных аппаратов и более 13 тысяч военнослужащих. Масштаб осадная проверка боеготовности сил флота продолжается с 4 августа.
2: О выборах.
7: Количество заявок на участие в дистанционном электронном голосовании через портал госуслуги превысило 1 миллион. Лидерами стали Московская и Ростовская области, сообщили в Минцифры. Ведомстве отметили, что ежедневно на сайт поступает около 100 тысяч обращений. Такой формат выборов доступен жителям 32 регионов России. Желающие могут подать или отозвать документы до 14 сентября.
2: О Ближнем Востоке.
7: Иран передал США условия для открытия Армузского пролива и последующего заключения мирного соглашения. Среди главных требований Тегерана – полное прекращение военных действий в Ливане и Газе, а также разморозка иранских активов. Об этом сообщил новый секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Махсен Резаи. По его словам, страна продолжит полностью контролировать проход судов через пролив до тех пор, пока Вашингтон не выполнит переданные условия.
2: О продуктах.
7: Россиянам посоветовали отказаться от пахучей и шумной еды во время офисных обедов. Эксперты призвали исключить из рабочего меню рыбу, чеснок, яичные салаты и чипсы. Об этом сообщает издание «Абзац». Как отмечается, резкие запахи и громкий хруст раздражают коллег и способны серьезно испортить отношения. По словам специалистов, окружающие редко делают замечания напрямую, поэтому подобная невнимательность часто приводит к скрытым конфликтам.
2: Обо всем остальном.
7: Балетные пуанты с автографами прим золотого состава Мариинского театра выставили на аукцион. На обуви оставили подписи главные артисты и солисты балетной труппы 80-х годов. Об этом сообщили в аукционном доме Литфонд. Как отмечается, цена лота стартует с 24 тысяч рублей. Побороться за памятный предмет можно 15 августа. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
2: По сути дела, Николай Стариков.
8: Здравствуйте, в студии Николай Стариков, историк, писатель, общественный деятель и Игорь Емельянов. Мы говорим о главных событиях дня текущего и о событиях исторических. Завершились 40 дней Владимира Зеленского, за которые он собирался принудить Россию к миру, сесть за стол переговоров, подписать капитуляцию. Действовал нагло, жестко, предполагая, что достигнет таким образом успеха. Были и страшный удар по Нижнекамску, где было 13 погибших, и прилеты по пляжу в Архипо-Осиповке, где тоже были погибшие. И в Белгород.
9: И в Старобельск.
8: Старобельск был раньше, но в эти 40 дней, сказать, было много чего. Конечно же, были прилеты по НПЗ, где из-за которых в том числе возник бензиновый дизельный кризис, который признавали и в России, в том числе на высшем уровне. Но при этом был и Волчанский мешок, в который попали несколько бригад в УСУ. В общем, все было. Не получились 40 дней.
9: Ну, это смотря какие 40 дней и у кого не получились, да? Вообще 40 дней – это такая цифра, которую Зеленский, наверное, выбрал не случайно. Просто давайте, дорогие друзья, вспомним, что хотел достигнуть этот персонаж и те, кто им руководит. Они провозгласили очередную какую-то вот такую красиво упакованную идею за 40 дней склонить Россию к тому, что выгодно им и что невыгодно России. Как мы видим, ничего из этого не получилось, но и получиться не могло. Теперь посмотрим методы, какие они использовали. На фронте что-то мы слышали о каких-то успехах, наступлениях, да, о там, применении какого-нибудь вундервафы, на что все время режим в Киеве ссылается. Нет, ничего этого нет. Методы чисто террористические. Удары по гражданским целям, убийство мирных жителей, удары по автомобилям на определенных трассах, удары по нефтеперерабатывающим заводам и удары по одной из сетевых торговых структур в России.
8: Но в первую очередь по их складам, из которых, собственно, по всей стране расходятся товары.
9: Ну да, то есть на самом деле, если вот весь этот перечень свести к одному предложению, это значит убивать гражданское население, это значит создавать недовольство у гражданского населения, это значит делать жизнь гражданского населения по возможности невыносимой. Вот и вся стратегия. За 40 дней у них ничего не получилось, но, конечно, определенные сложности они нам доставили. И определенное количество наших граждан, и уже и не наших граждан, как ситуация в Нижнекамске, становится жертвами этих террористических атак. При этом отличительная визитная карточка – это вот прямо удар, нанесенный по, например, хостелу, где живут люди. Удар, нанесенный по многоквартирному дому, где, к сожалению, в Нижнекамске погибла девочка. И удивляться этому, дорогие друзья, нам уже не нужно. Цель вот этого квазигосударства – убить как можно больше детей. Это не цель победить в войне, это цель нанести ущерб. Причем ценой гибели самого этого уродливого детища, ну, одну страну называли Версальского договора, если вы помните, да, Молотов так говорил, то здесь, наверное, уродливое детище распада Советского Союза, так можно сказать, трагедии геополитической огромной 20 века. Поэтому они и дальше будут действовать ровно так же. Ничего у них не меняется. Они используют просто новые возможности для убийства гражданского населения. Если раньше они стреляли из систем залпового огня по многострадальному Белгороду, причем стреляли в день, когда там в центре гуляли люди, которые еще не до конца понимали, как вот новая реальность будет выглядеть. И вы помните, там была накрыта большая площадь, и погибли дети, было большое количество раненых.
8: Это предновогодний обстрел Белгорода.
9: Да. У них была вот только такая возможность. Да? То есть длина руки была там, в 30 километров. Потом появились беспилотники, начали бить дальше. И с наращиванием производства беспилотников на Западе, Запад под псевдонимом ВСУ, под псевдонимом Зеленский, занимается вот выполнением этой стратегии, которую разработали западные корпорации, в том числе корпорация «Палантир». Поэтому вот, вот так это все выглядит. Теперь, что касается, в кавычках, успехов. Вот за последнее время нарисовался Волчанский мешок. Значит, Волчанск – это город в Харьковской области. Вы сейчас сказали, уважаемый коллега, что там в окружение попало несколько бригад. Нет, как раз Волчанский мешок – это не стратегическое окружение, это тактический мешок, в котором находится 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Наши ребята захватили последовательно три села, там Волховка, Захаровка, Ивановка, и вот это завершило этот котел. Сейчас в этом котле варится вот эта самая мехбригада, ну, я надеюсь, что сварится вкрутую, что от этой бригады мало там что останется. Если у них есть чувство самосохранения, то, конечно, было бы очень хорошо, если бы они сдавались в плен побыстрее и не ждали, как, когда температура кипения в этом котле будет уже запредельной. Поэтому давайте еще раз подведем итог. Удары по гражданской инфраструктуре – это фактически единственное средство достижения тех целей, о которых говорит Запад и Зеленский. Ну, геополитику большую, так сказать, создание нам сложностей по всем периметрам мы обсудим в других частях нашей программы. Я имею в виду вот именно вот это, удары по нашей стране. На фронте успехов ВСУ не продемонстрировала, и вот Волчанский мешок, туда попала 159-я мехбригада. И на этом фоне постоянное продвижение наших войск на всех фронтах, по всей линии фронта.
8: Но при этом, когда они обстреливают Нижнекамск, там гибнут в том числе граждане Узбекистана и Таджикистана. Узбекистан присылает в Татарстан свою спецгруппу. Я так понимаю, там исследователи и медики. Это в том числе вызывает, конечно, реакцию нашего МИДа о том, что подобными ударами ВСУ пытаются вбить клин между, это слова Марии Захаровой, между Москвой и государствами нам дружественными, и, как она сказала, между дружественными народами. Но до сих пор, когда прилетало на разные объекты, никто не подчеркивал, что гибнут граждане других государств. Сейчас это просто очевидно. А это одна из целей была.
9: Ну, вы знаете, я не буду полемизировать с Марией Захаровой, которая совершенно справедлива с точки зрения России. Министерство иностранных дел дает оценку этому преступлению. Но вот что я хочу сказать. Если мы понимаем, что этот режим – продолжение нацистской практики Великой Отечественной, а так это и есть, то он старается убить всех, кого он считает русскими разных национальностей. И в этом смысле гражданин Таджикистана или Узбекистана, которые погибли вот в этом ударе в Нижнекамске, они тоже русские для тех, кто отправляет эти дроны. Мне кажется, что все-таки здесь эти упыри не выбирали цель убить граждан другого государства. Они просто стараются убить граждан России как можно больше. Ну, а здесь сложилась так ситуация, что помимо девочки беззащитной, которая спала на балконе, погибло вот 9 иностранцев. Ну, а если мы вспомним, что Великую Отечественную это все была одна великая страна, то, мне кажется, здесь все станет совершенно очевидно.
8: Раскачка ситуации предполагалась в течение этих 40 дней. Люди, которые не могут заправить свою машину, возмущаются, выходят на улицы. Люди, которые не получили товары с сожженных складов, возмущаются, выходят на улицы. Люди, у которых близкие погибли на пляжах Черного моря, возмущаются, выходят на улицы. Ни в одном случае это не сработало.
9: Но еще давайте добавим. Был же и террористический акт в Москве, да?
8: Да.
9: И сегодня была информация, я читал о том, что Федеральная служба безопасности за последнее время предотвратила 66 террористических актов. Поэтому должны были рваться бомбы, быть убиты случайные прохожие. То есть создаваться вот эта ситуация, когда людей выводят на улицы, выводят из себя, пытаются ими манипулировать. Террористическая составляющая, ну, тоже оказалась проваленная, хотя здесь тоже были несколько человек убиты, к сожалению.
8: Прокачка вот этой ситуации – это не их придумка. Вот вы упомянули Палантир. Искусственный интеллект пытается просчитать или просчитывает потенциальную негативную реакцию населения России на подобного рода действия Киева.
9: Искусственный интеллект в большей степени выбирает цели. Вот как я понимаю, на сегодняшнем уровне работает эта система. Она тестируется, она растет, она пробуется, и именно она с подачи тех, кто ее программирует, выбирает какие-то цели. Но в целом давайте вот какой аспект коснемся. Позавчера читаем информацию, что искусственный интеллект, оказывается, там куда-то убегает, и, так сказать, в свободное от попыток побегов время... Я не очень понимаю, как компьютер...
8: Да, была попытка побега, да.
9: Ну, вот так вот в скобочках возьмем, да, вот не компьютер убежал, а программа какая-то из компьютера куда-то попыталась убежать. И эта программа или другая в этот момент еще разработала вирусы какие-то. Ну, вирусы не компьютерные, а вирусы, которые убивают человека. И все это нам подается, как будто сама компьютерная программа вдруг решила создать какие-то вирусы. Так не бывает. Искусственный интеллект сегодня – это компьютерная программа, которая работает по программе, которую в нее заложил человек. На мой взгляд, это просто попытка уходить от ответственности. Если бы искусственный интеллект существовал в период Великой Отечественной войны, нам бы адвокаты нацистов говорили, что это искусственный интеллект разработал программу уничтожения людей в Освенциме. Эта компьютерная программа сошла с ума. Это не компьютерная программа, это тот, кто ее программировал. Поэтому сегодня это просто желание уйти от ответственности, сделать вид, что сам компьютер, сама программа что-то делает. Нет, это делают люди, которые хотят нанести вред России и русским.
8: На радио «Комсомольская правда» Николай Стариков. Мы вернемся после небольшого перерыва.
2: По сути дела. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политический блогер Николай Соболев о трудностях в достижении технологической независимости России.
11: Если наш суверенитет, в том числе и цифровой, держится на приложениях, которые закачаны или не закачаны в структуры Apple, да, то тогда мы суверенитет, конечно, никакой не построим никогда. Для того, чтобы его вообще вот успешно можно было бы построить к 2026 году, нужно было бы начать этим заниматься примерно тогда, когда Китай начал заниматься разработкой своего собственного WeChat. А это, я напоминаю, было в 1999 году. Сейчас, конечно, как мы обычно любим, да, пропустив все изгибы, да, и повороты судьбы, в последний момент начинать что-то делать, ну, это, конечно, большая проблема. И будет большой проблемой вот обеспечение, в том числе, этого цифрового суверенитета.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина.
5: Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
12: По сути дела, Николай Стариков.
8: Продолжаем разговор с Николаем Стариковым, публицистом, историком, общественным деятелем. Говорим о главных событиях дня нынешнего и дней минувших. Выбор Трампа. Прогноз ли Америка? 10 августа президент США Дональд Трамп заявил, что на любых мирных переговорах он будет требовать от Ирана компенсаций за людей, которые, по его словам, погибли в ходе вооруженных конфликтов и подавления протестов в Иране за последние десятилетия. Замах такой у Дональда Трампа широкий, и это стало его ответом на ультиматум Тегерана, когда он потребовал снятия морской блокады со всех портов, отмены санкций, разморозки иранских активов, ну и выплат компенсации за гигантский ущерб от американских ударов. В общем, ретивое взыграло у товарища Трампа.
9: Да нет, тут, вы знаете, дорогие друзья, ну, тот, кто слушает программу, по сути дела, постоянно, а надо слушать ее постоянно, тогда вы будете понимать суть происходящих событий, тот понимает, что главной целью глобалистов-американцев в ситуации вокруг Ирана является блокировка Ормузского пролива. Да, дорогие друзья, еще раз подчеркиваю, именно блокировка. С 28 февраля продолжается израильско-американская агрессия, пролив закрыт. Нормального судоходства нет, вывоза товаров и привоза их туда нормального нет. У Саудовской Аравии в июле месяце экспорт нефти ноль. Одним словом, то, что хотели американцы-глобалисты, они руками Ирана добиваются. Но сейчас мы с другой стороны посмотрим на эту ситуацию. Иран абсолютно логичен. Сейчас есть военный конфликт, его бомбили, он требует выплатить деньги. Речь не идет о разморозке иранских активов. Иран, это, как говорится, жест доброй воли со стороны США. Это же иранские деньги, просто отдайте все. Это не выплата чего-либо, это возвращение. Так же, как Россия не ведет переговоров о разморозке так называемых замороженных активов Центрального банка. И так должны отдать. Но вопрос, а может ли Иран всерьез рассчитывать на то, что Соединенные Штаты Америки выплатят ему компенсацию за бомбардировки? Мой ответ, конечно же, нет. Не бывало в истории ситуации, когда страна, не проигравшая войну, выплачивала стране, которая не выиграла войну, серьезные компенсации. Вопрос, что же тогда Трамп требует от Ирана, если и США не выиграли эту войну? Ну, во-первых, вот такая ни война, ни мир американцам и нужна. Да, ситуация неопределенности. Но Трамп просто полемически отреагировал на вопрос журналистов. На самом деле, что он сказал? Вот Иран там требует с нас какие-то деньги, и тут Трамп говорит, что этого никогда не было на переговорах. Хотя, если мы возьмем многочисленные утечки этих переговоров, там все время об этом речь как раз и шла. И Трамп тут же импровизирует. Я, говорит он, потребую компенсации за каждого убитого американского солдата. Но это еще не все. Дальше он начинает говорить уже совершенно что такое геополитическую, как бы это помягче-то сказать, не имеющую отношения к реальности вещь. Он требует за взрыв на одном из американских эсминцев, который осуществил запрещенный в России ИГИЛ, к которому Иран вообще никакого отношения не имеет. Но это пример, знаете, как Иран с Ираком перепутать. Да? Вот Ирак что-то сделал, с Ирана требовать. Дальше он говорит за поставленные какие-то мины, за убитых. Ну, то есть за 50 лет Иран нанес какого-то ущерба США, я не знаю, о каком он ущербе говорит, и вот за это он должен и заплатить деньги. Вопрос, Иран заплатит? Ну, конечно, нет. То есть перед нами соревнования в риторике. Если же мы вообще возьмем какой-то общемировой опыт, кто кому за что платит, то, конечно, горе побежденным всегда. Побежденные всегда платят победителям. Бывают, когда конфликты не заканчиваются полным разгромом противника, тогда находится какая-то золотая середина, но все равно те, кто достиг меньших военных успехов, платят деньги тому, кто достиг больших военных успехов. Есть только одна ситуация в истории, которая выпадает из этого. Она стоит того, чтобы мы упомянули. Это Северная война России со Швецией. В 1721 году, после войны, Россия подписала со шведами мир. Победив их, разгромив, наши войска уже предместье Стокгольма сожгли, там уничтожили военную промышленность Швеции. Но за Швецией стояла Великобритания, которая финансировала эту войну. То есть англичане давали шведам деньги, как сегодня Запад дает деньги Зеленскому, чтобы они стреляли и убивали, вот тут президент Польши сказал, да, москалей, чтобы убивали. В итоге Швеция оказалась в ситуации, когда она должна деньги англичанам. И для того, чтобы закончить эту войну, Петр сделал следующим образом. Можно воевать дальше, англичане будут тоже выдавать деньги, и эта война будет продолжаться дальше, что Петру было уже, видимо, не нужно. Он хотел переключиться с Северного фронта, там дальше будет прусский поход, да, отдельная история. И он выплачивает 2 миллиона талеров Швеции, чтобы она рассчиталась с англичанами, не брала у них больше денег. Вот почему он заплатил. И тут же был подписан мирный договор, в котором шведы поставили подпись о том, что да, они передали России Эстонию, часть Латвии, часть Финляндии. Что, поэтому сегодня, когда там какие-то эстонские националисты или там горе-политики что-то говорят, мы говорим, мы купили. Мы Эстонию у Финляндии купили. Вот есть купчая 1721 года. Покажите, когда вы ее выкупили. Они вместо этого показывают нам подпись Владимира Ильича Ленина и тут же говорят о том, что он незаконный правитель. Подождите, если Ленин незаконный, покажите нам, кто законный вас отпустил. Ну, вы понимаете, да, в какую игру тут мы начинаем играть. Поэтому в ситуации США-Иран никто никому никогда денег не заплатит. Еще исторический пример. Когда ты платишь кому-то деньги, это всегда выглядит немножечко... Ну, это подрывает твой образ и твой имидж. Согласитесь, что это есть. Поэтому при неудачном введении русско-японской войны Николай II, кой не герой моего романа, отправляя Вита на переговоры, сказал: ни копеечки. И ни копейки не заплатили. Отдали пол Сахалина, но не заплатили никаких контрибуций. Для США заплатить Ирану ни цента невозможно. Они потеряют часть своего образа. Поэтому стороны будут обмениваться заявлениями, что-то требовать. Но это не имеет никакого отношения ни к переговорному процессу, ни к реальной политике. Это скорее соревнование в способе понравиться своей собственной аудитории. Ну, нравится же иранцам. Мы потребовали с США... выкуп. Ну, и причем справедливо потребовали. Убиты дети, взрослые, разрушены объекты инфраструктуры, причем культурные ценности. Ну, справедливые требования США не заплатят. Когда Трамп так говорит американцам, ну, тоже же это нравится. Что это мы должны платить Ирану, говорит среднестатистический американец. Он же не понимает, что разрушение чужой страны является преступлением, во-первых. Во-вторых, это требует потом какого-то извинения и восстановления. В американской культуре этого нет. Сбросили бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Вот опять мы видели, что стыдливо все, кроме мэра Нагасаки, не смогли назвать, какая страна сбросила эту бомбу. Кстати, дорогие друзья, вам просто, как говорится, в качестве маленького домашнего задания запишите себе имя, фамилию, я честно скажу, забыл, нынешнего мэра Нагасаки, который имеет и порядочность, и политическую волю назвать, что бомбу на его родной город сбросили Соединенные Штаты Америки. Можем себе представить, что его политическая карьера скоро должна покатиться к закату, если мы правильно оцениваем то, что происходит в Японии.
8: Но при этом Трамп, затеяв эту кампанию в Иране, привел ситуацию к тому, что американцы сейчас, если я ничего не путаю, стали главными экспортерами нефти в мире.
9: Так это и была одна из целей того, что он сделал. При этом, знаете, часто наши наблюдатели, политологи, а вслед за ним и обычный рядовой наш россиянин, слишком большое значение придает внутриполитической борьбе США. Ну, вот, мол, там бензин подорожал в США, это приведет к поражению там республиканцев. Опять Дональда Трампа спрашивают, так сказать, родное сердце, выборы же скоро. Что-то вы не ездите по регионам и не агитируете. Вспомним, какую он бешеную активность накануне президентской кампании развил. Везде летал, везде ездил, агитировал. Сейчас выборы, от которых, как нам говорят, зависит судьба республиканской партии, а он вообще никуда не ездит. И знаете, что он отвечает? Он говорит, а мне что-то республиканская партия не очень нравится. У меня есть движение «Мага», которое от него, кстати, уже отвернулось, да? И поэтому я не езжу. То есть это такое, знаете, ему все равно. У Дональда Трампа нет политического будущего. У него не будет политического наследия. У него не будет движения, идеологии, которая будет обвешивать его портретами там, свои офисы. Он уйдет на политический покой, дальше проживет остаток своей жизни, а судьба республиканской партии его вообще не волнует. Здесь, дорогие друзья, вспомните, что он просто пришел со стороны поучаствовать в праймерис, и республиканцы очень быстро пожалели, что пришел сторонний человек с харизмой, с деньгами, с определенным влиянием на общественное мнение, и очень быстро забрал под себя их аудиторию, и они были вынуждены выдвинуть его кандидатом в президент еще в первый раз. Ну, а потом уже всю его историю вы знаете. Поэтому давайте подведем итог. Никто никому никаких контрибуций не заплатит. Переговорный процесс будет перемежаться с бомбардировками. Мы даже сейчас не вспомнили про Израиль, у которого тоже выборы в октябре месяце. И Нетаньяху надо кого-нибудь побомбить или куда-нибудь пострелять, чтобы выиграть выборы, а не сесть в тюрьму. Напомню, дорогие друзья, тоже в рамках программы «По сути дела» мы рассматривали уголовное дело против Нетаньяху. Якобы в коррупции он там от одного сотового оператора Израиля получил шампанского и сигар, столько, что прямо там цистерны, и его официальная версия защиты звучит так. Жена все выпила и выкурила. Вот такая вот жена у Нетаньяху.
8: То есть мы будем смотреть за тем, как время от времени на Иран прилетают бомбы и ракеты.
9: Иран отвечает, будет... судоходство стоит.
8: А нефть растет
9: в цене. А нефть идет от Соединенных Штатов Америки, а не от Саудовской Аравии.
8: На радио «Комсомольская правда» мы говорим о главных событиях дня с Николаем Стариковым. Вернемся после небольшого перерыва.
12: По сути дела.
13: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о создании отечественных вакцин.
14: Мы же не случайно сделали первую вакцину в мире от ковида. Это же не случайность была. Это не то, что страна просто так вот, любая могла бы это сделать. Нет, потому что все-таки наша страна – это высокоинтеллектуальные люди и технологии. Те, которые компетенции есть у наших специалистов, они действительно являются подчас уникальными. И создав вакцину, для этого тоже были определенные наработки в предыдущие периоды. И на базе уже этих технологий там развиваются ответвления. Дальше потом эти специалисты начали работать в области онкологии, антибиотикорезистентности и многих других вещей, которые, по сути дела, тоже сегодня меняют ландшафт медицины. И гениальные люди... талантливые люди.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
15: О сотрудничестве.
7: В ООН высоко оценили сотрудничество России и США, которое привело к освобождению американца Роберта Гилмана. Зам официального представителя генсека международной структуры выразил удовлетворение успешным контактам двух государств. Он отметил, что дипломатические усилия Москвы и Вашингтона принесли положительный результат. Ранее о возвращении осужденного военнослужащего на родину заявил Дональд Трамп. По его словам, президент России Владимир Путин согласился отпустить его из гуманитарных соображений. Американцы осудили еще в 2022 году за нападение на полицейского в Воронеже.
15: О расследованиях.
7: Ущерб по делу о поставках некачественных консервов для Министерства обороны составил около 1 миллиарда рублей. Потерпевшей стороной в процессе признали само военное ведомство. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Там отметили, что сумму потерь по делу предпринимателя Дмитрия Мизгиря определили после десятков экспертиз. Ранее бизнесмен

0: 2027-го. Как отметили представители сервиса, партнеры продолжат пользоваться сниженной комиссией за быструю отгрузку заказов, скидками на обработку товаров в пунктах выдачи и бесплатной настройкой выходных дней. Wildberries ввел дополнительные меры поддержки продавцов после атак на свои логистические центры.
1: О медицине.
0: Калининградские медики успешно приняли роды у женщины с весом почти 200 килограммов. Пациентки провели досрочную операцию кесарево сечение на 36-й неделе беременности, сообщили в региональном Минздраве. Как отметили ведомстве, из-за экстремальной массы тела роженицы хирургическая бригада работала в условиях повышенных рисков, но в итоге на свет появился здоровый мальчик массой более 4 килограммов.
1: О музыке.
0: Музыкальный сервис Spotify решил убрать виртуальных исполнителей из общих рекомендаций и пометить их специальным тегом. Платформа рассчитывает отдавать приоритет живым артистам. Об этом сообщили в компании. По словам представителей сервиса, авторы смогут сами указывать использование нейросетей, а скрытые случаи алгоритмы определят автоматически. Новые правила заработают в середине сентября.
1: По сути дела, Николай Стариков.
2: Продолжаем разговор с Николаем Стариковым, публицистом, историком, общественным деятелем. Говорим о главных событиях дня нынешнего и дня минувших. Яблоко позора или яблоко раздора. Верховный суд Российской Федерации рассмотрел иск партии «Родина» и принял решение отменить регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Это случилось накануне, а у партии «Яблоко» есть время для подачи апелляции. ЦИК пока воздерживается от комментариев к данной ситуации. Партия была в списке из 11 партий, которые значились в избирательном бюллетене. Что будет дальше, мы узнаем, очевидно, в самое ближайшее время. Но почему вообще произошла эта ситуация?
3: Ну, почему произошла эта ситуация, мы сейчас с вами, дорогие друзья, и поговорим. Мы пока не имеем полного решения суда. И вообще решение Верховного суда всегда очень сложно комментировать. Здесь я хотел бы пояснить для тех, кто не очень глубоко погружен в, так сказать, в систему партий в России, что судом, в котором рассматриваются партийные дела, является как раз Верховный суд. Верховный суд партии и закрывает, и снимает с выборов. Поэтому партия «Яблоко», которую Верховный суд снял с выборов, теперь должна подать апелляцию в коллегию Верховного суда, и эта инстанция последняя. Дальше уже никаких инстанций не существует. Насколько я понимаю, Центральная избирательная комиссия не комментирует эту ситуацию, потому что должна быть пройдена вот эта юридическая процедура. Да? Есть решение, которое вступило в силу, оно еще не вступило, потому что его могут оспаривать, и уже дальше Центральная избирательная комиссия, исходя из решения коллегии Верховного суда или Верховного суда, начинает принимать какие-то решения. Ну, я не знаю, будет ли партия «Яблоко» обжаловать это решение, но дальше процедура выглядит так. Центральная избирательная комиссия собирается и, исходя из решения, должна принять свое решение, которое, естественно, должно быть в русле выполнения судебного постановления. В бюллетене должно быть 11 партий, и это первый случай в России, когда снимается партийный список. Или, может быть, снят. Ну, здесь, я думаю, что вероятность очень высокая. И возникает вопрос, ну, мне сразу тоже журналисты звонили и спрашивали, а как дальше будет с номерами партий? Потому что, дорогие друзья, каждый из нас придет на выборы, получит бюллетень, и вот там партии все пронумерованы. Вот это выглядит следующим образом. Согласно российскому закону, дальше меняться номера партии не могут. Вот как на жеребьевке получили номер, такой номер и есть, даже если какой-то список снимается. То есть, насколько я понимаю, выдавая бюллетень, каждая избирательная комиссия будет вычеркивать снятую партию. Теперь вопрос, почему сняли? Ну, насколько мы можем судить по сообщениям прессы, сняли из-за иностранного финансирования, что, понятно, в любой политической деятельности является невозможным и запрещенным. И знаете, дорогие друзья, когда я все это слушал, я вспоминал, что, в общем-то, деятельность партии «Яблоко», я как публицист,

0: Цист описывал достаточно давно. И вот в своем телеграм-канале я разместил статью, вы можете зайти посмотреть ее. Она называется «Сеанс саморазоблачения либерала». Написана она 13 июня 2017 года. То есть, ну, 9 лет назад. Речь там идет о том, что рассказал нынешний председатель партии «Яблоко», а тогда заместитель председателя партии «Яблоко» по имени Николай Рыбаков. Вот. Ну, вы можете зайти посмотреть эту статью. Я вам просто несколько моментов сейчас прочитаю.
1: Напомню. Да, напомню, что тогда партию возглавлял Григорий Явлинский, который был одним из сооснователей этой партии.
0: Да, сейчас Николай Рыбаков. Вот. И вы поймете, почему я вспомнил эту статью. Значит, сам Николай Рыбаков в одной из программ, которую вел Владимир Владимирович Соловьев, сказал, что он 8 лет работал в НКО, которая финансировалась из-за границы. В том смысле, что да, деньги получали из-за границы, но в этом ничего страшного нет. Поэтому вот я хотел этот момент вам напомнить. 8 лет. Значит, как назывались эти центры? Тоже можете посмотреть. Есть некий фонд в Норвегии. Он называется Bellona Foundation. Вот этот вот норвежский фонд создал две НКО в России, когда еще это было им легко и вольготно. Первый, значит, назывался, сейчас смотрю, Bellona Мурманск, а второй, который как раз и возглавлял нынешний глава партии «Яблоко», он назывался «Экологический правозащитный центр Bellona». Пусть вас вот эти красивые названия, что они защищают права, там, природу, не смущают. Минюст признал эти организации выполняющими функции иностранного агента, потому что они получали иностранное финансирование. Они немедленно были самими же этими товарищами, которые нам не товарищи, закрыты. Но 8 лет иностранное финансирование было. Вопрос. Человек работает 8 лет в фонде, который под видом борьбы за экологию больше борется с движением подводных лодок в Мурманске и с нашим Северным флотом. Ну, вот мы же сейчас понимаем, что то, что нам казалось в 2017 году маловероятным, сейчас выглядит как абсолютно доказанные вещи, потому что мы видим подожженные какие-то объекты, мы видим сотрудничество с иностранными разведками. Вот давайте представим, некий персонаж получает 8 лет деньги из-за границы, возглавляет организацию, которая потом признается иностранным агентом, получая деньги из-за рубежа, и одновременно он двигается по партийной линии в партии, которая, ну, это, конечно, чистое совпадение, занимает абсолютно прозападную позицию, всегда выступала с точки зрения, что, знаете, как это, КАЦ предлагает сдаться, надо с Западом дружить. А что такое дружба? Потом, когда были введены уголовные статьи за отрицание целостности Российской Федерации, вот эти господа на камеру не стали произносить, уже не могли, что Крым и дальше, что они говорили раньше. Да? Вот это уже все они говорить не могли, но их же идеи остались. И вот прошло 9 лет, и сейчас мы видим решение Верховного суда, который снимает партию на основании того, что там есть иностранное финансирование. Хочу сказать, что у нас существует такая структура. Это очень серьезная структура, называется Росфинмониторинг. Это высочайшие профессионалы, которые занимаются отслеживанием всех финансовых потоков, и особенно потоков, так сказать, незаконных, малозаконных или идущих на неблаговидные цели. Вот эта организация дала по запросу Центральной избирательной комиссии информацию для Верховного суда. То есть здесь инстанции выше некуда, профессионалы выше некуда. 9 лет назад все это считалось почти нормальным, и сами фигуранты признавали это в прямом эфире.
1: Ну, надо сказать, что из 4 с лишним тысяч депутатов региональных парламентов только 5 человек представляют партию «Яблоко». То есть их представительство, скажем так, крайне невелико на региональном уровне. А в Госдуме представителей партии «Яблоко» нет, как, разумеется, в Совете Федерации и ни в одном из 89 субъектов Российской Федерации. Руководители регионов не представляют эту партию. Но решение Верховного суда не означает, что яблочники не смогут баллотироваться, не смогут пытаться быть избранными. как одномандатники.
0: Ну, мы сейчас, готовясь к программе, почитали то, что смогли найти по этой тематике. Да, вот на сегодняшний день комментарии, которые высказывались, выглядят следующим образом. Снят федеральный список, это один из бюллетеней, который вы получаете. Второй бюллетень, дорогие друзья, это выборы по одномандатному округу. Вот решение, насколько мы сейчас читаем и видим, решение Верховного суда не касается одномандатников, выдвинутых этой политической силой. Ну, видите, тут события в юридической плоскости развиваются очень бурно, поэтому давайте дадим возможность вот эту всю юридическую процедуру как-то пройти, если они захотят подавать апелляцию. Я почему говорю «если»? Ну, по идее, партия, которая идет на выборы в Думу, должна пройти, ну, очевидно, все юридические процедуры, биться до конца. Ну, логично. Но я сейчас не помню выборы какого года. Дорогие друзья, вы посмотрите в интернете. Представители этой партии принесли подписи, а им тогда было надо сдавать подписи, ксерокопированные. Ну, то есть, они принесли документы, которые избирательная комиссия не могла у них принять как документы. И дальше они возмущались, что их не зарегистрировали на какие-то выборы. Ну, то есть, попытались, так сказать, оттанцевать неловко вот какой-то танец перед своими избирателями, но выглядело все это, конечно, не очень. Поэтому не берусь даже, честно говоря, делать прогнозы, как это будет выглядеть в этой ситуации.
1: А, ну, что вы скажете тем, кто говорит, это была единственная политическая сила, которая является действительно оппозиционной, действующей партии власти, действующему режиму. Это единственная сила политическая, которая представляла ту часть общества, которая не согласна с ныне действующей политикой.
0: Ну, во-первых, слово «оппозиция» не должно у нас звучать как государственная измена, это раз. Во-вторых, есть оппозиционные партии, я член оппозиционной партии, которая оппозиционно не государство, а предлагает другие пути развития страны. И что я еще хочу сказать? Дорогие друзья, конечно, надо идти на выборы, голосовать. Всегда вы найдете политическую силу, чьи взгляды вам близки и понятны.
1: На радио «Комсомольская правда» с Николаем Стариковым мы говорим о главных событиях сегодняшнего дня и о главных событиях дней минувших. Вернемся после небольшого перерыва.
2: По сути дела. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник о привлечении Украины европейских военных инструкторов.
4: Несколько столетий колониализма для Британии не прошли даром. А вот поэтому, соответственно, как бы эти спецслужбы обладают очень большим опытом. И я должен сказать, что вот сравнение, допустим, 14-го и там, нынешнего времени, и даже 22-го и нынешнего времени, да, то есть они очень сильно отличаются. В основном за счет того, что иностранные инструкторы, да, они приехали со своими методичками, они приехали со своими подходами, они приехали объяснять, как можно использовать вооружение или какие-то военные методы для достижения цели, ну, имеется в виду для влияния на внутреннюю повестку страны. До того, как, скажем так, иностранные инструкторы привезли повторные удары, их не было. Не было этого подхода, когда вот нанесен удар, все аплодируют, они попали, ура, хорошо. Они говорят, нет, подождите, еще надо, конечно, добить. Туда сейчас прибегут спасатели, туда сейчас приедут медики, туда приедут неравнодушные. Вот их мы и будем бить. Ну как, ну это же люди. Вот мы туда и будем бить. Вот это подходы, с которым приехали инструкторы.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
2: По
6: По сути дела, Николай Стариков.
0: Хотел бы маленькую ремарку сказать. Вот нам внимательные слушатели пишут нам в чате о том, что согласно российскому законодательству, надо сказать, что КАЦ иноагент и террорист-экстремист.
1: Но друзья, мы же не называли имени.
0: Мы имели в виду КАЦ из анекдота. А вот тот КАЦ, который не в анекдоте, а в реальности, да, экстремист и террорист.
1: 9 августа 1945 года Советский Союз, 3 месяца спустя после победы над фашистской Германией, как и обещал в Ялте Рузвельту и Черчиллю Иосиф Сталин, выступил против империалистической Японии. И к началу сентября полностью была разгромлена крупнейшая и самая сильная группировка императорской армии – Квантунская армия. Причем военные действия шли не только на континенте, но и на Сахалине, на Курильских островах, в Корее. Были высадки, отчаянные и героические высадки морских десантов. Это была удивительная, удивительная операция. При этом накануне, 6 августа, американцы сбросили свою первую атомную бомбу на Хиросиму. А 9 августа сбросили атомную бомбу на Нагасаки. Но решающую победу на Земле одержала именно советская армия.
0: Ну, давайте продолжим цифры, потому что здесь нужно понимать масштаб того, что в тот момент из себя представляла Красная Армия, ее тактика, стратегия и возможности. Операция началась 9 августа, действительно, ровно через 3 месяца после разгрома и капитуляции гитлеровской Германии. То есть товарищ Сталин держал свое слово точка в точку. Союзники знали, что Советский Союз вступает в войну, и Советский Союз вступил в войну, объявив войну Японии. Ну, вот мы с коллегами тут так вспоминали. Мне кажется, что это последняя война, в которой объявлялась война, как вот это было, как говорится, в старые добрые времена.
1: Как положено.
0: Да. Здесь стоит вспомнить, что Советский Союз и Япония в апреле 1941 года подписали договор о нейтралитете. Вот. Он был рассчитан на 5 лет, и там была фраза: если за год до его окончания стороны его не денонсируют, то он автоматически продлевается еще на 5 лет. Поэтому ровно за год до окончания этого документа в апреле 1945 года был вызван посол Японии в Москве, и товарищ Молотов объяснил ему, что Советский Союз денонсировал этот договор, потому что Япония находится в войне с союзниками Советского Союза, Советский Союз не может поступить иначе. И дальше 9 августа была объявлена официальная война. Наша группировка составляла 1,7 миллиона человек. У японцев было примерно 1 000 000 человек.
1: 1 200 000 даже считается.
0: Ну,
1: да.
0: Тут разные цифры. Значит, разгром был очень быстрым. Потери наши. 12 031 человек убитыми. Общие санитарные потери меньше 25 тысяч человек.
1: Несмотря на огромный масштаб операции, на огромное пространство, на которых они шли, на удары с трех сторон, именно на морские десанты, тем не менее. Да,
0: но и мы должны понимать, что противник серьезный. Японские солдаты сражались, и когда был приказ сдаваться.
1: То есть... Да, даже приказ императора был, а они, сказать, еще не сдавались.
0: Ну да, это нация воинов, и она проявляла себя с этой стороны. Ну все, 12 031 погибший. В плен попало порядка 640 тысяч человек. Вся эта японская группировка была разгромлена. Освобожден северо-восточный Китай. Освобождена территория Кореи, которая потом станет Северной Кореей. Ну, то есть значительная часть Кореи была освобождена. Я бы даже сказал, что фактически всю Корею освободила Красная Армия. Американцы потом высадились. И мы по определенным договоренностям дали им тоже возможность разместить свои войска. И сегодня вы это видите в итоге на карте. Ну, вот так это выглядело, это блестящая
1: победа. Ну, плюс Сахалин и Курилы.
0: А вот на Курилах очень интересно. Я был несколько раз, я был на Итурупе, а вот на острове Шумшу, где был десант и были бои, там вот до самого последнего времени просто в поле, где шел бой, стояли подбитые японские танки. Сейчас я читал, что их вроде собираются в музей куда-то забрать. Это, конечно, совершенно фантастическая вещь. Когда ты на Итурупе, ты выходишь, и там на десантоопасных направлениях врыты танки Иосиф Сталин, по самую башню, а вот эти японские танки остались стоять на острове Шумшу.
1: У японцев были мощнейшие бетонные укрепления, по-моему, на Сахалине, соединенные подземными переходами, и они считали, что это взять невозможно.
0: Ну, все было взято. Советский Союз проводил десанты, в плен попал император даже, ну, тут надо сказать, что японцы вели хитрую политику для расчленения Китая. Они нашли представителя последнего, ну, последней династии, последнего представителя. Они его назначили императором марионеточного государства Манчжоу-Гоу. Пу-И его имя. Вот он попал в плен. Дальше он жил в Китае. И, конечно, никакой политической и государственной карьеры у него там при Китайской коммунистической партии не было. Но, как говорится, тихо, спокойно жил. Как, кстати, и фельдмаршал Паулюс жил в Германской Демократической Республике, был свидетелем на Нюрнбергском процессе. И есть интересная такая история. За ним приглядывали сотрудники ГДРовских определенных органов, и он как-то увидел, что они забрали его пистолет. У него был, значит, какой-то там наградной пистолет. Он обратился к ним и сказал: если я не застрелился в Сталинграде, вы что думаете, я вот здесь в ГДР застрелю? И ему пистолет все равно не выдали обратно.
1: Ну, надо, конечно, назвать и наших военачальников, которые обеспечили наравне, конечно, и во многом благодаря и их военным талантам эту победу, разумеется, героизму наших солдат. Забайкальским фронтом командовал маршал Советского Союза Родион Малиновский.
0: Родион Яковлевич Малиновский, да, уроженец Одессы.
1: Одессы, который Одессу уже и освобождал в свое время во главе 4-го Украинского.
0: Сейчас переименованы его улицы, демонтирован его памятник, несмотря на то, что он уроженец Одессы, в 16-летнем возрасте убежал на Первую мировую войну.
1: Да, Первым Дальневосточным фронтом командовал маршал Советского Союза Кирилл Мерецков, герой сражения на северо-западе нашей страны. Вторым Дальневосточным фронтом генерал армии Максим Пуркаев. Конечно, моряки внесли огромный вклад. Тихоокеанский флот под командованием адмирала Ивана Юмашева, Амурская военная флотилия, контр-адмирал Неон Антонов, Северно-Тихоокеанская военная флотилия, вице-адмирал Владимир Андреев. Вот. Ну и, кстати, конечно, нельзя забывать, что там же были и наши союзники из Монголии, и маршал Чайбалсан командовал Монгольской народно-революционной армией, которая нам тоже очень помогла.
0: Ну, я хотел бы, наверное, сейчас в оставшейся части нашей программы рассказать историю, которая весьма опосредованно имеет отношение к освобождению Дальнего Востока, разгрому Японии. Вы упомянули имя Максима Пуркаева. Накануне начала Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, он был военным атташе Советского Союза в гитлеровской Германии. И там дальше произошла такая история. Значит, у него была очень симпатичная горничная немка. Это, по-моему, 39-й год, наверное, сразу после договора о ненападении. В один прекрасный момент к нему пришел некий джентльмен из разведки немецкой и положил фотографии, которые, в общем, выдавали непозволительную близость товарища Пуркаева с этой вот симпатичной немкой. Ему предложили сотрудничество с немецкой разведкой. Он послал этого товарища подальше, позвонил в Москву и потребовал, чтобы его отозвали. Ну, значит, он прилетел в Москву, готовится к аресту, его посадили в машину, это он рассказывал потом. Привезли в какой-то кабинет, значит, он не знает, где он находится, открывается дверь, заходит товарищ Сталин. Ну, Пуркаев говорит: товарищ Сталин, ну, такая история, значит, ну, я все рассказал. Вот. Тут говорит: ну, вы рассказали, мы вам верим. Езжайте обратно в Берлин и работайте, товарищ Пуркаев. Товарищ Пуркаев вернулся, к нему пришел еще раз этот джентльмен из разведки, он послал его еще раз. А горничная, она же уборщица, больше не выходила на свою работу. И вот так товарищ Пуркаев работал вплоть до начала Великой Отечественной войны. А закончил свой славный путь воина вот как раз разгромом японских захватчиков. Это к тому, что если кто-то там имел что-то за душой, нужно просто было рассказать. Просто рассказать. И товарищ Сталин верил. Вот Максим Пуркаев, его история, мне кажется, прекрасная иллюстрация того, что происходило в то время и как можно было решать сложнейшие задачи. Я почему вспомнил, есть еще один террорист-экстремист, не буду называть его фамилию, написал книги, которые смущали целое поколение. История у него была примерно такая же. Только случился она в 70-е годы. Он был кадровым сотрудником, значит, нашего ГРУ. И вот когда он познакомился с симпатичной какой-то там, по-моему, греческой журналисткой, а потом его завербовала МИ-6, он предал родину. Убежал в Лондон. Написал книги, где обвинял Советский Союз и Сталина в желании захватить весь мир. То есть стал оружием иностранной разведки. А нужно было всего лишь прийти и рассказать, что да, медовая ловушка, попытка вербовки и так далее и тому подобное. Но он побоялся это сделать. А вот родину побоялся, не побоялся предать. Вот такая вот история.
1: Да, и, конечно, необходимо сказать, что общее командование нашими войсками осуществлял маршал Александр Василевский, который командовал вообще и
0: руководил генштабом
1: да. После смерти Шапошникова. А действиями военно-морских сил командовал адмирал флота, замечательный военачальник Николай Кузнецов. То есть лучшие маршалы, лучшие адмиралы были брошены на то, чтобы достичь этой победы.
0: Лучшие, но другие. Сталин дал разгромить Японию тем, кому не нашлось места в первом ряду громивших Германию. И в этом тоже его замысел.
1: Разумеется, это так. На радио «Комсомольская правда» с Николаем Стариковым мы говорили о главных событиях этого дня и о главных событиях, которые в эти дни произошли 80 лет назад.
6: По сути дела.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Эксперт по энергетике Александр Фролов о возможной остановке единственного нефтеперерабатывающего завода в Сербии.
8: Доставка по Дунаю является скорее неким форс-мажором. Подобным методом пользовались в 2020 году. Там некоторый конфликт между Сербией и Хорватией. Очень условно, не на государственном уровне, а скорее на уровне некоторых хозяйствующих субъектов. Произошел небольшой конфликт, и была затруднена поставка нефти. Ну и там разные варианты прорабатывались. Вот поставка по Дунаю, довольно очевидный вариант. Там доставка железнодорожным транспортом. В общем, это скорее вторичный, третичный, то есть такой вспомогательный маршрут поставок. И вот сейчас даже он становится недоступен. Там, собственно, речь о том, что из-за обмеления невозможно стабильно поставлять нефтяные грузы, поэтому мы тут сейчас приостановим работу нефтеперерабатывающего завода в Панчево. Но опять же, где-то убыло, где-то прибыло. То есть, если прекращается работа завода в Панчево, это означает, что Сербия становится более крупным рынком, точнее, более открытым, готовым к сотрудничеству рынком для закупки нефтепродуктов, которые производятся у соседей.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О сотрудничестве.
9: В ООН высоко оценили сотрудничество России и США, которое привело к освобождению американца Роберта Гилмана. Зам официального представителя генсека международной структуры выразил удовлетворение успешным контактам двух государств. Он отметил, что дипломатические усилия Москвы и Вашингтона принесли положительный результат. Ранее о возвращении осужденного военнослужащего на родину заявил Дональд Трамп. По его словам, президент России Владимир Путин согласился отпустить его из гуманитарных соображений. Американца осудили еще в 2022 году за нападение на полицейского в Воронеже.
2: О расследованиях.
9: Ущерб по делу о поставках некачественных консервов для Министерства обороны составил около 1 миллиарда рублей. Потерпевшей стороной в процессе признали само военное ведомство. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Там отметили, что сумму потерь по делу предпринимателя Дмитрия Мизгиря определили после десятков экспертиз. Ранее бизнесмена, находившегося в федеральном розыске, задержали в Беларуси. Его уже передали России и арестовали по обвинению в мошенничестве.
2: О пожарах.
9: Специалисты ликвидировали пожар во Дворце культуры Выборгский в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС. Возгорание произошло на крыше здания. Его площадь составила 400 квадратных метров. По данным ведомства, никто не пострадал.
2: О бизнесе.
9: Marketplace Wildberries продлил льготные условия для продавцов, торгующих со своего склада. Компания зафиксировала действующую систему поддержки до конца